0: что любознательность – беда. Блажен, кому чужда она.
1: Предприимчивый коммерсант, делец Иеремия Иоаннафан Пичем открыл заведение, в котором вся нищая братья Лондона, все эти несчастнейшие из несчастных, смогли бы приобрести внешность, которая тронула бы все более и более ожесточающиеся сердца своих сограждан. Итак, заведение Иоаннафана Пичема.

0: Pichem и компании?
1: Пичем.
0: Вы владелец фирмы «Друг нищего». Значит, меня к вам послали. О! Не будь глух к чужой беде, да. Вот это лозунг, это же капитал. У вас, наверное, целая библиотека таких изречений. Вот, вот это я понимаю. Откуда у нашего брата возьмутся идеи? Образования у нас нет, а без него дело не поставишь.
1: Ваше имя?
0: Видите ли, господин Пичем, мне с юных лет не везло. Мать у меня была пьянчушка, отец игрок, предоставленный с детства самому себе, лишенный материнской ласки, отцовской заботы, семейного уюта. Я все глубже скатывался в болото большого города. И вот вы видите перед собой человека без средств, жертву собственных страстей.
1: Разбитый о скалы корабль и так далее. Скажите мне, обломок крушения, в каком районе вы произносите эти детские сказки?
0: Не понимаю, господин Пичем.
1: Надеюсь, вы произносите эту речь публично.
0: Видите ли, господин Пичем, вчера как раз произошел неприятный эпизод на Хайленд-стрит.
1: Хайленд-стрит.
0: Я тихо и грустно со шляпой в руках стою себе на углу.
1: Стало быть, ты и есть тот мерзавец, которого вчера застукали Хонни и Сэм. Ты имел наглость приставать к прохожим в 10-м районе. На первый случай мы ограничились небольшой взбучкой, предположив, что ты действуешь по неведению.
0: Я не предполагал.
1: Но если ты осколок крушения сунешься еще раз, мы пустим в ход пилу, ясно?
0: Так точно, господин Пичем. Но что же мне делать, господин Пичем? Эти господа избили меня до полусмерти, вручили мне вашу визитную карточку. Если я сниму пиджак, увидите, на мне живого места не осталось. Весь в синяках, как щука в пятнах.
1: Снимите.
0: Вот.
1: Но если вы еще не похожи на камбалу... Мои ребята были чертовски нерадивые. Оденьтесь. Что бы вы сказали, если бы лучшую форель из вашего пруда вылавливали соседи?
0: Видите ли, господин Пичем, у меня нет пруда. С юных лет не везло, мать такая печушка.
1: Так вот, лицензии выдаются только профессионалам. Лондон разделен на 14 районов. И всякий желающий нищенствовать в одном из районов должен выправить лицензию Анафана Иеремия Пичем и компания. Иначе отбоя не будет от всяких там жертв собственных страстей.
0: Господин Пичем, от полного разорения меня отделяют несколько шиллингов, имея при себе 2 шиллинга.
1: 20 шиллингов.
0: Господин Пичем, это же ваш лозунг. Не будь глух к чужой беде.
1: Дающему да воздастся.
0: 10 шиллингов.
1: 50% выручки еженедельно с экипировкой 75%.
0: Позвольте узнать, в чем состоит экипировка?
1: Это определяет фирма.
0: В каком районе я смогу приступить к работе?
1: Район Бекки-стрит 2-104. Это даже дешевле 50% с экипировкой.
0: Угу. Прошу вас.
1: Ваше имя?
0: С юных лет не везло, мать пьянчушка, отец игрок.
1: Ваше имя?
0: Чарльз Филч.
1: Правильно. Селия!
2: Да.
0: О.
1: Госпожа Пичем.
0: О.
1: Это Филч. Номер 314 я сам зарегистрирую. Понимаю, почему вы приступаете к делу перед самой коронацией. Эти торжества – удобный случай более-менее прилично заработать.
0: Что это такое?
1: Основные типы убожества, способный тронуть человеческое сердце. При виде их человек приходит в то противоестественное состояние, в котором готов расстаться с частью своих денег. Показываю на манекенах. Итак, манекен номер 1. Экипировка А.

0: культя руки. Манекен номер два. Экипировка Б. Жертва контузии. Работает на отвращении, докучает прохожим. Манекен номер три. Экипировка В. Жертва промышленного подъема. Несчастный слепой или высшая школа нищенства. Спокойно, Финч, спокойно. У вас есть сострадание. Из вас никогда не получится нищего. Быть прохожим для вас предел. Сели, ты опять пила.
1: Тихо.
0: Ни о чем не подумай, все приходится делать самому. 136-й жаловался на свой клифт. Нужно было зажечь свечку и горячим утюгом размазать стеарин по лацканам. Ни о чем не подумаешь. Все приходится делать самому. Фильч, раздевайся.
2: Ага.
0: Надевай это барахло. Только смотри, носи его аккуратно.
2: А что будет с моими вещами?
0: Они переходят в собственность фирмы. Итак, экипировка Г. Молодой человек, видавший лучшие дни, но не знавший родительского попечения.
2: Ах, вот как вы и это используете. Но почему мне самому не выступать с историей о лучших днях?
0: Потому что человеку никто не верит, сын мой, когда он жалуется на свои горести. Если ты будешь всем рассказывать, что у тебя болит живот, всем станет противно только и всего. И вообще тебе не положено задавать вопросов. Надевай это барахло и носи аккуратно.
2: По-моему, оно немного грязновато.
0: Нет, помоги ему.
2: Простите,
3: надевай эти брюки.
2: Спасибо.
3: Я не собираюсь стоять с твоими штанами до второго пришествия.
2: Имейте в виду, ботинок я не сниму ни в коем случае. Лучше я вообще откажусь. Это единственный подарок, да-да, подарок моей бедной матери. И как бы низко я не пал,
3: Перестань болтать глупости. Я же знаю, что у тебя просто грязные ноги.
2: А где же мне мыть их? Зимой-то.
0: Пошел отсюда вон.
3: Вон.
0: Где твоя дочь?
3: Полли? Наверху.
0: Вчера этот человек снова приходил. Он всегда приходит, когда меня нет дома.
3: Не будь таким подозрительным, Иоаннафан. Лучшего джентльмена не найдешь. Господин капитан неравнодушен к нашей Полли.
0: Вот как?
3: Если у меня есть хоть на пенни ума, то Полли тоже находит его очень милым.
0: Сели, ты швыряешься дочерью, будто я миллионер. Жених! Вот кто нас приберет к рукам! Неужели ты думаешь, что твоя дочь может держать язык за зубами лучше, чем ты?
3: Ну, хорошенького же ты мнения о собственной дочери.
0: Самого скверного, самого гнусного, сплошная чувственность и больше ничего.
3: Ну, это уж у нее не от тебя.
0: Замуж захотела. Замужество вообще сплошное свинство. Это даже написано где-то в Библии. Я выбью замужество у нее из головы.
3: Иоаннафан! Ты просто неуч.
0: Неуч. Как же зовут этого господина?
3: Мы его называем Кэптон.
0: Кэптон. Вы даже не узнали его имени.
3: Что, разве мы невежи, чтобы требовать у него метрику, если он такой деликатный и приглашает нас в отель «Каракатица» на небольшой танцевальный вечер?
0: Куда?
3: В отель «Каракатица» на небольшой танцевальный вечер. Иначе как в черных лайковых перчатках этот господин ни ко мне и ни к моей дочери не прикасался.
0: Черные лайковые перчатки?
3: Между прочим, он в самом деле никогда не снимает перчаток. Черных лайковых перчаток.
0: Черные лайковые перчатки, трость с набалдашником слоновой кости, настойчивый характер и шрам
3: на шее. Ну помню, откуда ты его знаешь.
2: Господин Тычев,
1: опять этот Тычев.
2: Господин Тычев, взяли мне подобрать какой-нибудь текст. Я всегда и во всем любил систему. Мало что попало, это не по мне.
4: Ну скажите, пожалуйста, ему нужна система.
1: Да. Он будет изображать идиота. Придешь в 6 часов, тебя подучат. Катись вон.
2: Большое спасибо, господин Тычев. 1000 благодарностей.
1: Не забудь 50%.
2: Да, миссис Тычев, до свидания.
1: Теперь я скажу тебе, кто этот господин в черных лайковых перчатках. Его называют величайшим преступником Лондона. Это Макинош!
4: Господи Иисусе! Господи Иисусе! Макинош! Полли! Полли! Полли! Полли!
1: Полли!
4: Полли!
1: Полли не приходила домой! Постель не смята!

0: трущобах лондонского Сохо Мэгги Нош справляет свою свадьбу с Полли Питчем, дочерью короля нищих. Пустая конюшня, первым в нее входит Мэтью. Это один из участников банды Мэгги. Он освещает свой путь фонарем, в руках у него револьвер. За ним следует Мэгги в смокинге и Полли в подвенечном платье.
1: Не души.
2: Здесь можно спокойно сыграть свадьбу.
3: Но ведь это же конюшня.
4: Присядь пока на ясли, Полли. Сегодня здесь, в этой конюшне, состоится моя свадьба с девицей Полли Питчем, которая выходит за меня по любви и согласна быть моей подругой всю жизнь.
2: В Лондоне будут говорить, что это самая смелая твоя выходка.
1: Ты увел из дома единственное дитя господина Питчем.
4: Когда такое господин Питчем?
1: Послушать его, так это беднейший человек в Лондоне.
3: Не здесь же нам праздновать свадьбу. Ведь это же настоящая конюшня. Разве можно пригласить сюда господина пастора? К тому же и конюшня-то не наша. Нехорошо начинать новую жизнь со взлома, Мэг. Ведь это же лучший день в нашей жизни.
4: Ни о чем не беспокойся, дитя мое. Все будет так, как тебе захочется. Каменный пол не для твоих ножек. Обстановку мы создадим.
1: Вот и мебель привезли.
4: Явились, красавцы. Рухлядь, клавесин. Красного дерева. А диван в стиле Ренессанс. Это же непростительно. Стола вообще нет.
5: Стола?
3: Ах, Мэг, я так несчастна. Хоть бы уж господин пастор не приходил.
1: Придет как миленький. Мы ему хорошенько объяснили дорогу.
5: Вот и стол.
4: Моя жена вне себя. Ты совершенно права, что сердишься, Полли. И вообще, так ли уж часто я праздную свои свадьбы?
5: Ну, как тебе сказать, Мэг?
4: Заткнись. Я хотел сказать, так ли уж часто я на вас полагаюсь. И вот в первый же день огорчаете мою жену.
5: О, милая Полли.
4: Ну-ка, встань, подонок. Милая Полли. Милая. Может быть, ты с ней...
3: Как тебе не стыдно, Мэг?
2: Клянусь вам, я...
5: Сударыня, если чего из мебели не хватает, мы живо наймем
4: шарабон. Ну, ты невеста. Как тебе нравится?
3: Да, по-моему, это не самое страшное.
4: Да нет, ну два стула и диван. А что, новобрачные? Пусть садятся на пол.
3: Выходит так.
4: Клавесин. Отпилить ножки у этого клавесина.

0: Ну вот, сударыня, в конце концов, получилась отличная скамья.
1: Ну, хватит. В конце концов, здесь не чья-нибудь свадьба, а моя. Расставьте мне как-нибудь эту рухлядь. А тебя, Полли, я попросил бы заняться жратвой. Она в корзинах. Я попросил бы джентльменов сбросить эти гнусные лохмотья и привести себя в пристойный вид.
0: Один момент, Каптон.
2: Мэг, что, неужели это все краденое?
1: Ну, разумеется, дитя мое, разумеется.
2: Хотела бы я знать, что ты станешь делать, если постучат в дверь и войдет шериф.
1: Ну, тогда ты увидишь, как себя ведет твой муж в подобных случаях.
3: Сегодня это совершенно исключено, сударыня. Вся конная полиция сейчас в Давентри. Констебли сопровождают королеву. Пятницу коронация.
2: Две вилки и 14 ножей. На каждый стул по вилке.
1: О, боже, боже, сапожники. Ну, разве это работа зрелых мастеров? Ученическая мазня. Понятия не имейте о стиле. Надо уметь отличать Чиппендейл от Людовика XIV.
3: Позвольте, капитан.
1: Попрошу тебя, Мэтью, попрошу.
3: Позвольте нам, капитан, в этот счастливейший для вас день... Знаменующий расцвет, то есть я хотел сказать, поворотный пункт вашей карьеры, принести вам самое это горячее и вместе с тем самые искренние поздравления и так далее.
0: Показывай лучше подарки, старик! Пожалуйста!
2: Подарок! Это очень мило с вашей стороны, господин Мэтью! Ой,

0: жалко, что у нас нет квартиры.
1: Это начало, дитя мое. Лиха беда начала. Спасибо, Уолтер. Спасибо. Очень мило с твоей стороны.
2: Ужин!
3: Ну, я, конечно, опять пришел с пустыми руками. Поверьте, девушка, мне очень неприятно.
0: Да ну, это не имеет никакого значения, господин Джекоб.
1: Сегодня будешь кушать лучшие блюда, Полли. Прошу.
2: Красивые тарелки. Гостиница «Совой». Яйца под майонезом, Арсел.
3: Предполагалась еще одна банка печеночного паштета, но Джимми сожрал по дороге.
2: А потому что в банке оказалась дырка.
4: В приличном обществе не говорят «дырка».
5: Не наваливайся на яйца, Эд, в такой-то день.
1: Хорошо бы спеть что-нибудь благолепное.
2: Благолепное? Шикарно сказано.
1: Но я еще не хотел приступать к ужину. А вы навалились на жратву. Хотелось бы как-то поднять настроение. Ведь людей в такие дни ведь что-то же устраивает.
3: А что? Что, например?
1: Ну, я не знаю, я не требую от вас оперы. Но что-нибудь, кроме жратвы и похабщины, могли бы мне приготовить. В такие дни только и видишь, как ни в чем нельзя полагаться на друзей.
0: А лососина превосходная!
2: Конечно,
4: такой вам еще не приходилось жевать. А вот у Мэкки ножа она не переводится. Вы будете кататься, как сыр в масле. Я всегда говорил, что Мэк – это лучшая партия для девушки, у которой есть высшие идеалы. Но я об этом еще вчера говорил Люси.
0: Люси?
1: Я здесь, Мэтью.
0: Какая такая Люси, Мэг?
3: Девушка, не надо принимать это всерьез.
0: Вы хотели что-то сказать?
3: Нет. Если я что и хотел, то именно ничего не сказать. А то сболтнешь чего-нибудь лишнее.
1: Что у тебя в руках, Джекоб?
3: Нож, Кэптон.
1: А что у тебя на тарелке, Джекоб?
3: Форель, Кэптон.
1: Значит, режешь форель ножом? Это же непростительно, Джекоб. Полли, ты видела что-нибудь подобное? Режет форель ножом. Так поступают только хамы, Джекоб. Учись хорошим манерам. Значит, петь вы не желаете? Что вы как-то украсить этот день? Значит, день моей свадьбы будет такой же скучный, как и все остальные? И вообще, почему никто не стоит у дверей? Может, мне самому встать у дверей, чтобы вы могли спокойно жрать за мой счет?
4: Что значит «за твой счет»?
5: Ну, перестань, Уолтерчик, ну кто сюда придет в такой-то день? Ну, хорошо, ну я выйду.
4: О, была потеха, если в такой-то день и всех гостей застукали.
5: Капитан Сухер!
4: Пантера Браун!
2: Глупости! Это его преподобие Кимбл. Добрый вечер, ваше преподобие!
0: Добрый вечер, ваше преподобие!
3: Добрый вечер, ваше преподобие! Наконец-то я вас нашел. Я нашел вас в скромной хижине, но зато вы сидите под собственной крышей.
1: Да, герцога Деванширского.
0: Добрый вечер, ваше преподобие! Я так счастлива, что в прекраснейший день моей...
1: А я бы хотел отметить прибытие его преподобия небольшой кантатой.
2: Что вы скажете о Билли Лоджине и Мэри Сайер?
3: Или Лоджин и Мэри Сайер подойдет. На. Ну, давайте, затяните, ребята.
2: Начнем, господа!

0: вовсе не нужна.
1: Свинья!
2: Это все?
3: Убожество.
4: Убожество. Верное слово. Именно убожество.
3: Заткнись.
4: Я хотел сказать, что нету подъема.
3: Мэтью.
4: Нет огня.
3: Опять ты хотел сказать.
5: Господа, а что больше? Никто не собирается выступать?
6: О, нет.
5: Ну, тогда я сама попробую показать вам один пустячок. Я попробую изобразить девушку, которую мне случилось однажды видеть в небольшом кабачке. Знаете такие четырехпенсовые кабачки в Сохо?
3: Тоже к
5: ним. Девушка эта была судомойкой. И понимаете, все над ней смеялись. А она в ответ говорила гостям такие вещи. Вот вы сейчас услышите какие. Представьте себе, что это стойка. Чертовски грязная стойка, за которой проходит весь ее день. Это ведро, в котором она полощет. А это тряпка, которой она вытирает стаканы. Там, где вы сидите, сидели мужчины, которые над ней смеялись. Вы тоже можете смеяться, чтобы было совсем похоже. Ну, а не сможете смеяться, то не надо. А теперь пусть кто-нибудь из вас, ну, например, вы, скажет... Когда же, наконец, придет твой корабль, Дженни?
7: Когда же, наконец, придет твой корабль, Дженни?
5: А кто-нибудь другой, ну, например, вы, скажет, ты все еще моешь стаканы, Дженни, пиратская невеста.
4: Ты все еще моешь стаканы, Дженни, пиратская невеста. Молодец, Дженни!
5: Ну, а теперь я начинаю. Господа, я сегодня мою стаканы и вам на ночь стелю постели. И вы пенни мне даете, вы в расчете со мной. И мои лохмотья видя, и такой трактир дрянной. Как вам знать, кто я на самом деле? Как вам знать, кто я на самом деле?

Эй, вытри стаканы, мне говорят, и пенни суют, подгоняя. И монетку беру я, и постели стелю. Вам в ту ночь на тех постелях не уснуть и в охмелю. Если б знали вы, кто я такая, если б знали вы, кто я такая.

0: обезглавить.
1: И кого ж мне из вас обезглавить? Будет в этот полдень тишина вблизи причала. Да, вблизи причала будет тишина. И тогда вперед я выйду.

0: Что?
1: Что?
0: Что?
2: Что значит мило? Идиот. Это же искусство. А ты лезешь со своим мило. Полли, у тебя это великолепно получилось. Ну разве все это швали? Это...
3: Ну зачем? Зачем это?
2: О, простите, я не вас имел в виду, ваше преподобие. Разве эти люди что-нибудь понимают? Мечешь бисер перед свиньями. И вообще мне не нравится твоя склонность к лицедейству. Запомни это на будущее.
4: Что у вас в руках, ваше преподобие?
5: Два ножа, капитан.
4: А что у вас на тарелке, ваше преподобие?
6: Лососина, с вашего позволения.
4: Значит, режете лососину ножом, ваше
5: преподобие? Слыхали дело? Жрать лососину с ножа. Да кто так поступает, это просто...
4: Хам!
7: Капитан, шухер, сам шериф!
8: Браун! Пантера Браун!
4: Да! Да, никто иной, как Пантера Браун! Главный шериф Лондона! Столб английской полиции! Войдет час! В бедную хижину капитана Макита! Учитесь!
5: Это верная виселица!
9: Hello, Mac!
2: Алло, Джеки.
9: Я на минуту, у меня мало времени. Неужели нельзя было обойтись без чужой конюшни? Это же снова взлом.
2: Ну, она очень удобно расположена, Джеки. Джеки Браун, какой ты толстый стол, что такое? Я рад, что ты не забываешь своего Мэка и пришел на свадьбу к старому другу. Я тебя сейчас познакомлю со своей супругой, урожденной Полли Питч. Полли, это Джеки Браун, а? Ну как?
9: Рад приветствовать очаровательную супругу моего старого друга.
10: Вы мне льстите, сударь.
4: Ну, а это... Под столом это мои друзья. Ну, вылезайте, мальчик, вылезайте. Джекоб.
9: Джекоб, крючок, мерзавец.
2: Какой мордатый, да? Сердце радуется. Ну, здесь у нас Уолтер, Эд, Мэтью, Джимми. Садись, старая посудина, и бери курс на виски. Вы... Видите перед собой человеком, которого неисповедимая воля короля возвысила над остальными людьми.
9: Мэг.
4: И который, тем не менее, оставался моим другом среди всех бурь и треволнений. Ты понимаешь, Джекочка, о ком я говорю. Ну. И вы это тоже понимаете, господа.
11: Конечно, Мэг.
4: За тебя, родной.
9: Благодарю.
2: Джеки Браун, а?
9: Мэг.
2: Джеки, рад тебя видеть, а, Джеки. Вспомни, как мы с тобой служили в Индии, а? Ты солдат, я солдат. Давай с тобой споем нашу солдатскую песню.

0: Хотя ураган жизни разметал друзей юности в разные стороны, и хотя наши профессиональные интересы различны, я бы даже сказал, диаметрально противоположны, наша дружба, Джеки, выдержала все испытания. Не было случая, чтобы я, простой грабитель, вернулся с добычей и не отдал части ее. Кстати, Джекочка, солидный, вполне достаточно, вполне, не зарывайся. Другу своей юности Джеки Брауну. Не было случая, чтобы он, всемогущий шериф Лондона, назначил облаву и не известил об этом предварительно друга своей юности, то есть меня. Спасибо, родные. В конце концов, у нас все основано на взаимности. На взаимности. Я рад, Джеки, что ты не забываешь и пришел на свадьбу к старому другу. Что ты зыркаешь все время? Это ковер. Это ковер, да. Кстати, настоящий ширазский.
1: А, я вижу, фирма «Ковры Востока».
0: Да, мы обычно берем оттуда. Джеки, я надеюсь, что, несмотря на твое положение, моя просьба тебе не покажется.
1: Ты знаешь, я тебе никогда ни в чем не отказывал, но у меня действительно мало времени и много дел. Если во время коронации что-нибудь случится...
0: Джеки, Джеки! Полли, иди ко мне. Джеки, мой тесть отвратительный, старый Мерином, Мэг. Нет, Полли, если он начнет на меня капать в Скотланд-Ярде, есть на меня материал?
1: В Скотланд-Ярде нет на тебя материала. Я же все устроил.
0: Естественно. Ну, может быть, вы встанете?
1: Доброй ночи.
2: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
0: Нет, садитесь. Спокойной ночи, Джеки.
1: Спокойной ночи.
0: Ну, а этот коврик от нас... На добрую память.
1: Мак, ну это
0: Джеки, я тебя провожу.

0: признаюсь, у меня возникли кое-какие опасения, когда сказали, что придет Пантера Браун.
1: Да, у Мэка всегда найдется козырь, о котором наш брат даже не подозревает. Но, господа, уже половина десятого.
2: Ну, а теперь гости потихонечку удаляются.
3: Всего доброго, друзья мои. Всего доброго. Благодарен.
0: Спасибо. Путюмницы,
3: путюмницы.
0: Спасибо. Спасибо,
3: спасибо. Спасибо.
1: Ну, а теперь, Полли, пришла пора отдать должное чувствам. Нельзя замыкаться в своей профессии. Ты видишь, какая луна над Сохо, Полли?
4: Вижу, милый. Ты слышишь, как бьется мое сердце, любимый?
1: Слышу, любимая.
4: Мы с тобой никогда не расстанемся. Правда, милый?
1: Что бы ни было, Полли, мы всегда будем вместе.

0: для Пичема, знающего, как жестока жизнь, потеря дочери означает полное разорение. Итак, снова заведение Пичема, вся семейка в сборе, здесь и дочь, и отец, и разгневанная мамаша.
1: Вышла замуж! Ты увешиваешь ее спереди и сзади платьями, зонтиками, шляпками, перчатками. И когда эта девочка стоит уже не меньше, чем добрая яхта, она сама летит на помойку, как гнилой огурец.
2: Ты в самом деле вышла замуж?
3: Да. Песенка, с помощью которой Полли дает понять своим родителям, что она действительно вышла замуж. Когда я невинной девчонкой была, я была ею так же, как вы. И я думала, если появится он, не должна я терять головы. И пусть богат он, и пусть любезен, и даже

Заявился мой первый жених. Красив был, я знаю сама. У второго было три парохода, третий был от меня без ума. И каждый богат был, и каждый любезен, и даже в будни прилично одет. И твердо знали, как вести себя с дамой. Но всем я сказала: нет.

судный день тот пришел, кто меня не спросил. Он повесил свой плащ у меня в уголке, и в себе не нашла я сил. И не был богатым, и не был любимым.

0: Вот в кого она превратилась, очень хорошо, очень приятно.
1: Если ты уж настолько безнравственна, что хочешь выйти замуж, почему тебе нужен непременно конокрад или разбойник с большой дороги? Ты еще поплатишься у меня за это. Нет, ну, конечно, я должна была это предвидеть. Она же с пеленок воображала себя чуть ли не королевой Англии.
0: Значит, она действительно вышла замуж?
1: Да, вчера вечером в 5 часов.
0: За известного преступника. Если хорошенько подумать, это доказывает его огромную смелость. Ведь стоит отдать дочь, последнюю опору моей старости, как рухнет мой дом, как последний собака от меня убежит. Выдавая свои тайны, навлекаю на себя голодную смерть. Если нам троим на зиму хватит одного единственного полена, так, может быть, протянем до весны, может быть.
1: Ах, Анафан, это нам награда за все. Нет, я больше просто не выдержу, ты понимаешь, у меня ноги мои подкашиваются, голова кружится. Ах, Анафан!
0: Видишь, до чего ты довела мать? Видишь?
1: Анафан, рюмку коньяку!
0: Живее, боже, боже, как страдает бедная женщина! Вот единственное утешение, которое осталось твоей бедной матери.
2: Можешь смело дать ей 2 рюмки. Это сразу поставит ее на ноги.
1: Вот, она опять изображает заботливую дочь. Я не верю в ее искренность,
2: Анафан! Что ты думаешь? Ты что думаешь, что он писаный красавец? Так убедись, что нет. Но у него есть средства. Он способен создать мне сносную жизнь. Он прекрасный взломщик. Кроме того, он опытный, дальновидный грабитель. Еще 2-3 удачных дела, и мы сможем поселиться в небольшом загородном доме не хуже господина Шекспира, которого так ценит отец.
0: Так, значит, ты вышла замуж. Очень хорошо, очень приятно. Что делают, когда выходят замуж? Разве ты додумаешься? Так вот, когда выходят замуж, разводятся. Неужели трудно до этого додуматься?
2: Я не понимаю, что ты имеешь в виду.
1: Развод?
0: Развод.
2: Я же его люблю. Зачем же мне думать о разводе?
1: Полли, скажи мне, пожалуйста, тебе не совестно?
2: Ой, мама! Если ты когда-нибудь любила...
1: Любила?
0: Любила.
1: Ты совершенно свихнулась от этих проклятых книг. Все так делают,
0: все
1: Полли.
0: Так делают,
2: ну что ж, значит, я исключение.
1: Я тебе сейчас как всыплю.
0: Сейчас как мама всыплет тебе.
2: Я знаю, все матери так поступают. Да разве это поможет?
0: Полли.
1: Не подрубай сук, на котором сидишь.
2: Я не позволю отнять у меня мою любовь.
1: Еще одно слово, и ты получишь пощечину.
2: Выше любви. Ничего нет на свете.
1: Да у этого парня полно, жен, полно. И когда его повесят, объявится добрая дюжина вдов. И у каждой, между прочим, может быть еще младенец на руках.
0: Повесят!
1: Анафан!
0: Повесят? Как ты додумалась до слова «повесят»? Хорошая мысль. Выйди отсюда, Полли. Верный 40 фунтов.
1: Понимаю. Донести шерифу.
0: Разумеется. Его бесплатно повесят. Узнать, где он скрывается.
1: Это, милый мой, я могу сказать тебе наверняка. Где же ему быть, как не у своих девиц?
0: Они же его не выдадут.
1: Положись на меня. Деньги правят миром. Я сейчас схожу в Тарнбридж и поговорю с девчонками. Если в ближайшие 2 часа этот господин встретится хотя бы с одной из них, считай, что он в наших руках.
2: Мамочка, я все слышала. Не трудись. Мэг скорее сам отправится в тюрьму Олд-Бейли, чем встретится с такой дамой. Но если бы он и пришел в Олд-Бейли, шериф угостил бы его коктейлем, и они за сигарами потолковали бы с ним о делах. Не только у Мэка рыльца в пушку. Если тебе угодно знать, папочка, твой шериф веселился на моей свадьбе.
0: Как его фамилия?
2: Его фамилия Браун, но для тебя он, наверное, Пантера Браун. Все, у кого есть основания его бояться, называют его Пантера Браун. Зато мой муж, папочка, называет его просто Джеки, а не друзья юности. Когда они сидят за коктейлем, они треплют друг друга по щекам и говорят: если ты хлопнешь еще одну, я тоже хлопну еще одну. И когда один выходит, у другого сразу увлажняются глаза, и он говорит: «Куда ты? Туда и я с тобой! В Скотланд-Ярде! Нам эко нет материала!»
0: Так-так, они друзья юности. Шериф и главный преступник. Кажется, это единственный случай дружбы в нашем городе.
3: Вот они, пришли твои оборванцы.
4: Я имею претензии. Это вонючий свинарник. Это не кутяпка, а тяпляк. Я не намерен выбрасывать деньги на такое барахло.
5: Какое ж ты барахло, барахло, барахло.
0: Твоя культяпка не хуже любой другой, только ты не держишь ее в чистоте.
4: Вот как! А почему я зарабатываю меньше любого другого, а? Шалишь, со мной этот номер не пройдет. Чем носить такое барахло, лучше по-настоящему отрубить себе ногу.
0: Чего вы? Все от меня хотите? Я же не могу вам дать по 5 культяпок сразу. Я же не виноват, что у людей теперь не сердца, а булыжники. В какие-нибудь 3 минуты я делаю из человека такую жалкую развалину, что, увидев ее, собака и та заплачет. Я же не виноват, что люди не плачут. Селия, дай ему другую культяпку.
6: Ну, бери, бери.
7: Сейчас это хорошо.
4: Еще куда ни шло.
0: Потрясать и действовать на нервы — это не одно и то же, друзья мои. Мне нужны мастера своего дела. Только мастера и потрясают нынче сердца. Эй, ты!
8: Маленький такой бутилатик.
0: Ты опять объедаешься. Придется наказать тебя для примера.
8: У меня нездоровая полнота. Я вообще ничего не ем. Мне пища вообще противопоказана. Я не виноват.
0: Я тоже. Ты уволен. Если бы вы работали, как полагается, публика вам бы аплодировала. Своею головой никак не проживешь.

0: Ashley Wong.
1: Забарвался.
0: Итак, в ночь со среды на четверг господин Макхит, женатый, можно не сомневаться, неоднократно под предлогом бракосочетания увел из родительского дома мою дочь Полли Питчем. Не пройдет и недели, как по этой причине его отправят на виселицу, которую он заслуживает. Господин Макхит, раньше вы носили черные лайковые перчатки. У вас была трость с набалдашником слоновой кости и шрам на шее. Пребывали вы обычно в гостинице «Каракатица». Теперь у вас остался только шрам, наименее ценный из ваших примет.
2: Ах, Иоаннафан, я боюсь, что это тебе не удастся. Ведь дело идет о Мэкинаже, которого называют величайшим преступником Лондона. Он берет, что захочет!
0: Кто такой Макинош? Полли.
3: Да, папа.
0: Одевайся. Мы отправимся к шерифу. А ты отправишься в Танбридж.
2: К его девицам!
0: Такова подлость мира. Либо ты останешься без ног от беготни и хлопот, либо твои ноги попросту украдут. Одно из двух. Итак, первый трехгрошовый финал о ненадежности житейских обстоятельств.

0: той же самой конюшне, где была отпразднована свадьба Мэки и Полли. Но сейчас она преобразилась. Полли навела уют, и, развалившись на подаренной ему друзьями кровати, Мэки с удивлением встречает встревоженную Полли.
1: Что случилось? Что с тобой, Полли?
2: Я была у Брауна. И отец мой тоже там был. Они хотят тебя схватить. Отец грозил всякими ужасами. Браун старался тебя выгородить, но в конце концов он сдался. И теперь он тоже считает, что тебе нужно немедленно скрыться. На некоторое время, Мэг, надо собирать вещи.
1: Ну, глупости, Полли. В Скотланд-Ярде нет на меня материалов.
2: Вчера, может быть, и не было. А сегодня хоть отбавляй. Я принесла обвинительное заключение. Не знаю, сумею ли я все вспомнить. Это такой длинный список. Просто конца ему нет. Устранение двух купцов. Свыше 30 взломов. Поджоги, подлоги. Клятва преступлений. И все за последние 1.5 года. Ты... ужасный человек.
1: А что говорит Браун?
2: Браун догнал меня в вестибюле и сказал, что теперь ничего не может для тебя сделать.
1: Ну что же, если мне надо сматываться, придется вести дело тебе, Олли.
2: Не говори мне сейчас о делах. Я не могу о них слышать. Лучше еще раз обними свою бедную Полли и скажи, что ты ее никогда...
1: Полли, Полли, возьми себя в руки, возьми себя в руки. Вот здесь бухгалтерские книги. Это список личного состава. Слушай меня внимательно, Полли. Значит так, внимательно, Полли, не рыдай. Значит, Джекоб на службе 1.5 года. Раз, два, три, четыре. 5 золотых часов. Немного, но работа чистая. Ждечка, нет, не садись ко мне на колени. У меня сейчас не то настроение. Так, дальше у нас идет Уолтер. Да, ну на эту собаку положиться нельзя. Заначивает вещи. Дашь ему отсрочку. Пусть погуляет перед виселицей, а потом уволишь. Просто заявишь Брауну.
2: Просто заявлю Брауну.
1: Да, не рыдай, деточка. Так, дальше у нас идет кто? Джимми. А, беспардонный человек. Я не знаю, вроде и работник неплохой. И приносит доход, но бесстыж. Выдашь ему аванс.
2: Выдам ему аванс.
1: Роберт, никаких задатков таланта. Ну, на виселицу не попадет, но и наследство не оставит.
2: Наследство не оставит.
1: Да, так, Мэтью, да. Ну, хорошо. Ну, а в остальном, девочка, действует так же, как и прежде. Вставай в 7 часов утра, умывайся, принимай ванну, ну и так далее.
2: Да, ты прав. Нужно взять себя в руки и заняться делами. Твое. Это ведь теперь и мое? Правда, Мэг?
1: Безусловно, Полли, безусловно.
2: Слушай, а как быть с твоими комнатами, а? Может быть, отказаться от них? Просто жаль платить.
1: Но они мне понадобятся.
2: Ну, зачем же нам выбрасывать деньги на ветер?
1: Полли. Ты, кажется, думаешь, что я вообще не вернусь?
2: Ну, что ты? Просто я думаю, что потом можно снять снова. Мэг, я смотрю на твой рот и уже не слышу, что ты говоришь. Ты будешь мне верен, Мэг?
1: Ну, конечно. Конечно, я буду тебе верен. Как аукнется, так и откликнется. Ты думаешь, я тебя не люблю? Просто я вижу... дальше твоего.
2: Я так тебе благодарна, Мэг. Ты печешься обо мне, а за тобой гонятся эти кровавые изверги.
1: Полли, выручку будешь по-прежнему передавать банкирскому дому Джек Пул в Манчестере. Между нами говоря, собираюсь целиком и полностью переключиться на банкирскую деятельность. Быть банкиром безопаснее и прибыльнее. Самое большое, через неделю мы возьмем капитал из этого предприятия. Сходишь к Брауну и передашь список ребят полиции. Самое большое, через 4 недели все эти подонки исчезнут в казематах Олд Белли.
2: Мэг, как ты можешь глядеть им в глаза, если ты поставил на них крест? если они уже почти на виселице. Как ты можешь пожимать им руки?
3: Кому? Джекобу, Уолтеру, Мэтью? Этим головорезом? О, я рад вас видеть, господа.
4: Здравствуйте, господа.
5: Я раздавал план празднования коронации. Должен сказать, что нам предстоит напряженная работа. Через полчаса приезд архиепископа Кантерберийского.
3: Когда?
5: В 5:30. Нужно двигаться немедленно.
3: Да. Вам пора двигаться, господа.
6: Что значит вам?
3: Что касается меня, я вынужден предпринять небольшую поездку.
6: Боже правый, неужели вас хотят посадить?
5: Надо же, перед самой коронацией. Коронация без вас все равно, что каша без ложки.
3: Заткнись. В связи с этим я временно передаю руководство предприятием моей жене Полли Питчем.
2: Ребята, я думаю, наш капитан может спокойно отправиться в путь. Мы сумеем и без него провернуть дело. Мы покажем класс. Правда, мальчики?
6: Не смею спорить, сударыня.
5: Только не знаю, сумеет ли женщина в такой момент.
3: Полли.
5: Я не хотел вас обидеть, сударыня.
3: Ну, что ты на это скажешь?
2: Ух ты, дрянь! Вот как ты начинаешь? Попробовал бы ты меня обидеть. Эти господа спустили бы с тебя штаны и всыпали бы тебе как следует. Не правда ли, господа?
7: Да, к тому дело идет, можно и поверить.
8: Браво, капитанша за словом в карман не полезет. Да здравствует Полли!
7: Полли, да здравствует!
3: Конечно, паршиво, что меня не будет на коронации.
6: Да. Сударыня, пока ваш супруг в отъезде, мы полностью в вашем распоряжении. Расчет по четвергам, сударыня.
2: По четвергам, мальчики.
9: Всего доброго, друзья мои. Всего доброго.
10: До свидания.
9: Да, всего доброго. Дверь поплотнее закрывайте, пожалуйста, друзья мои.
3: Ну, прощай, солнышко. Прощай. И, пожалуйста, не забывай ежедневно наводить красоту так, словно бы я здесь. Это очень важно, Полли.
2: А ты, Мэг, обещай мне, что больше никогда не пойдешь к женщинам и уедешь отсюда немедленно. Поверь, что твоя маленькая Полли говорит это не из ревности. Это очень важно, Мэг.
3: Ну, я люблю тебя одну. Как только достаточно стемнеет, я выведу своего вороного из какой-нибудь конюшни. И когда над твоим окошком взойдет луна, я уже буду далеко, за Хайгинским болотом.
2: Ты разрываешь мне сердце. Останься со мной, и мы будем счастливы.
3: Я сам себе разрываю сердце, Полли. Мне пора уходить. И кто знает, когда мы увидимся.
2: Мы так мало были вместе, Мэг.
3: А разве мы больше не будем вместе?
2: Я вчера видела нехороший сон. Будто я сижу у окна и слышу смех в переулке. Смотрю в окно и вижу нашу луну. И луна такая маленькая, тоненькая, как стершаяся пенни. Не забывай меня, Мэг, в чужих городах.
3: Ну, конечно. Конечно, я тебя не забуду. Поцелуй меня, Полли.

0: Он не вернется. Въезд королевы в Лондон возвещен. День коронации. Что нам готовит он?
1: Предстоит день коронации новой королевы Англии. Госпожа Пичем встречается с Дженни Малиной, хозяйкой сомнительного заведения. Она подкупает ее, она вовлекает ее в заговор против Мекинажа.
2: Значит, Дженни, как только вы увидите Макхита, вы подойдете к первому попавшемуся констеблю и скажете ему два слова. За это вы получите 10 шиллингов.
3: Да где ж мы увидим Мэка, если его ищут констебли? Не станет же он с нами развлекаться, когда за ним охотятся.
2: Я знаю, что я говорю, Дженни. Пусть его ищет весь Лондон, все равно. Макхит не тот человек, чтобы отказаться от своих привычек.
1: Заведение Дженни Малины в Тарнбридже. Самой хозяйки пока нет, а ее девицы заняты привычными делами. Они играют в карты, гладят белье, красятся. В общем, буржуазная идиллия. В углу один из парней Мэки, Джекоб. Он читает газету. На него никто не обращает внимания.
4: Сегодня он не придет.
5: Вот как?
4: Ну, я думаю, он вообще больше не придет.
5: Жаль.
4: Вот как? Насколько я его знаю, теперь он за чертой города.
6: Добрый вечер.
5: Мэк.
6: Кофе, как всегда.

0: работы не в Хайгейте.
1: Сегодня четверг, мой день. Не стану же я из-за всякой ерунды отказываться от своих привычек. Дженни, посмотри, это обвинительное заключение. И вообще, дождь на дворе.
2: Именем короля, капитану Макхиту, предъявляется обвинительное заключение в троекратном...
0: Меня там тоже упоминают?
1: Ну как же, весь персонал!
2: Джекоб, на, гляди, это обвинительное заключение.
0: Интересно.
2: Ну-ка, Мэг, дай-ка мне твою руку.
3: Правильно, Дженни, погадай ему по руке, ты здорово гадаешь.
1: Богатое наследство?
2: Нет, Мэг, наследство не видно.
1: Дальняя дорога?
2: Нет, Мэг, не дальняя дорога.
4: Что с тобой, Дженни? Почему ты так глядишь? Прямо мороз по коже! Что ты там увидела, Дженни?
1: Ну, только, пожалуйста, одно хорошее.
2: Ах, где уж, сплошной мрак. И очень мало любви, Мэг. Потом еще большое К. Это значит, Мэг, коварство женщины.
1: Стоп! Относительно брака и коварства хотелось бы знать подробности. Имя коварной женщины.
2: Я только вижу, Мэг, что оно начинается на Д.
1: Ошибаешься. Оно начинается на П.
2: Мэг, когда зазвонят вестминстерские колокола, тебе придется туго.
1: Скажи больше. Ну, ты закончил читать?
0: Нет, я как раз дошел до растления.
4: Женя, ты куда?
2: Скоро узнаете.

0: милые дамы, задолго до того, как моя звезда взошла над этим городом.
1: Задолго до того, как моя звезда взошла над этим городом.
0: Да, я жил в кошмарных условиях. И хотя я сегодня Маккинош, хотя счастье мне улыбается, я всегда буду помнить спутниц моих горьких дней. И в первую очередь Дженни, которую я любил больше всех других девочек.
2: Ну так, все в порядке. Пошли.
0: Госпожа Питчем, и вы здесь. Добрый день, сударыня.
3: Ах, милейший господин Макхит, мой муж утверждает, что и герои мировой истории спотыкались на этом пороге.
0: Кстати, как здоровье мужа?
3: Благодарю вас. Теперь ему лучше. Вам придется расстаться с вашими очаровательными дамами. Милые дамы, если вы захотите навестить господина Макхита, вы всегда сможете застать его дома. Отныне резиденция господина Макхита находится в тюрьме. Олд Бейли. Я так и знала, что он со своими девицами. Счет я оплачу. Будьте здоровы, сударыни.
4: Эй, Джекоб, что здесь было?
5: А где Мэг?
4: И констебли тут были.
5: Боже мой, а я все читаю, читаю, читаю. Ай-яй-яй-яй-яй.
6: Тюрьма, Волт Бейли. Констебли еще не привели сюда Макхита. Браун стоит перед железной клеткой. Он взволнован, он ждет своего друга.
7: Только бы мои люди его не застукали. Господи, пусть бы он уже миновал Хайгейтское болото и вспоминал своего старого друга Джеки. Но как все великие люди, он такой легкомысленный. Если сейчас его приведут, и он посмотрит на меня своими преданными глазами, честное слово, я не выдержу этого взгляда. Ой, слава богу, хоть луна светит, по крайней мере, не собьется с пути, когда поедет через Хайгейтское болото. Что такое? Боже мой, его ведут.
5: А-а-а, это не тюрьма, это дворец, канделябры. Вот с Божьей помощью добрались до нашей старой виллы.
7: Hello, Мэг. Мэг? Это не я. Я сделал все, что... Ну, не смотри на меня так. Лучше скажи что-нибудь. Твое молчание наводит меня ужас. Мэг. От Гибралтара до Пешевара. Мэг, ну скажи хоть слово на прощание. Даже словечком не удостоил.
0: Жалкий Браун. Воплощенная нечистая совесть. Этот слизняк хочет быть шефом полиции. Жаль, что я на него не прикрикнул. Сначала было хотел, но потом вовремя сообразил, что укоризненный, пристальный взгляд действует сильнее всякой ругани. Между прочим, Смит... Этот фокус я вычитал где? В Библии, правильно. Ну что, потяжелее наручничков у вас не нашлось?
8: У нас на любой вкус, господин Макхит. От одной гинеи до десяти.
0: Взяточники. А если никаких?
8: 50 гиней.
0: Ага. А, ну ладно, я вам выпишу чек, Смит. Хуже всего, что теперь всплывет вся эта история с Люси.
9: А.
0: Если Браун узнает, что за его дружеской спиной я развлекался с его дочкой, он превратится в пантеру.
8: Что посеешь, то пожнешь.
0: Наверное, эта девчушечка уже где-нибудь здесь. Приятное будет время перед казнью. Ничего не скажешь. Что ты вертишься? Хочешь чек? Ну, возьми его, на. Ах, господа, куда теперь мне деться? Могу ли я такой быть жизни рад? Я истину одну усвоил с детства. Лишь тот живет приятно, кто богат. Баллада о приятной жизни.
10: Твердят, что на земле всего прекрасней, а быть мудрым, быть философом, аскетом, забывший про желудок свой при этом. Так и я скажу, оставьте эти басни. Кто хочет жизнью тешиться простой, пусть тешится, увольте лишь меня. Нигде, нигде на свете, даже дня, нельзя прожить на пище на такой. Свободы не прикроешь, голый, извините за...

Пусть всем идеалистам сказал себе, не следуй их примеру. Ты мудрый, чист, но как несчастен ты. Ты смелый, гол, но свет тебе не мил. Ты мудрым, честным, смелым, голым был. Теперь с тебя довольно чистоты. Забудь о чести, плюнь и будешь рад. Лишь тот

0: Чешра. Лишь тот живет приятно, кто богат.
1: Ах ты, негодяй! Как ты можешь смотреть мне в глаза после того, что было между нами?
2: Люси, у тебя нет сердца. У тебя нет сердца, видя своего мужа в таком положении.
1: Мужа? Ах ты, изверг! Ты думаешь, до меня не дошла история с Полли Питчем?
3: Чего?
2: Люси!
1: Так бы и выцарапала тебе глаза.
2: Ну, неужели ты такая дура, чтобы поверить в историю с Полли Питчем?
1: Ну, разве ты не женился на ней, чудовище?
2: Женился? Бо, да я бываю у них в доме, я болтаю с ней, разочек-другой, так, ну, чмокну я теперь этой дуре, вздумалась раззвонить, что на ней женился. Люси, я готов на все, чтобы только тебя успокоить. И если ты думаешь, что брак со мной тебя успокоит, то, пожалуйста, что еще может сказать джентльмен? Больше он ничего не может сказать.
1: Ах, Мэг, единственное, чего я хочу, это стать порядочной женщиной.
2: Боже мой, если ты думаешь, что ты ее станешь, выйдя за меня замуж, то, пожалуйста, что еще может сказать джентльмен? Больше он ничего не может сказать.
1: Мэг, где мой муж?
2: Боже мой.
1: Ах, Мэг, вот ты где! Не прячь глаза. Тебе нечего меня стыдиться. Я же твоя жена.
4: Подлец!
1: Мэкки в тюрьме. Ну почему ты не ускакал за Хайгейтское болото? Ты обещал мне, что больше никогда не пойдешь к женщинам. Я знала, как они с тобой поступят, но я тебе ничего не сказала, потому что я тебе верила. Ни слова, Мэг, ни взгляда. О, Мэг, подумай только, как страдает твоя Полли, видя тебя здесь.
4: Ах ты дрянь!
1: Что это значит, Мэг? И вообще, кто это? Скажи, пожалуйста, кто перед ней стоит? Скажи, пожалуйста, что я твоя жена.
4: О, прохвост, то подлец! Значит, у тебя две жены, чудовище!
2: Люси,
1: скажи, Мэг, разве я не твоя жена? Разве я не сделала для тебя всего, что могла? Я вступила в брак невинной. Ты это знаешь. Ты поручил мне шайку, и я в точности выполняла наш договор. И я не позабыла передать Джекову, чтобы он...
2: Если бы вы обе придержали язык, то сразу бы все выяснилось.
4: Нет, мой язык не придержишь. Я не могу этого вынести. Живой человек не может этого вынести.
1: Да, моя милочка, конечно. На стороне жены...
4: Жены?
1: Есть известные преимущества. Может быть, к сожалению, чисто внешние. Впрочем, не мудрено и голову потерять при его заботах.
4: Хороши заботы. Ну и дрянь же ты откопал. Нашел кого покорять. Вот так красота. Красавица из сон.
2: Ой, они меня доведут. Дуэт «Ревнивец».
5: Выходи, красавица из Сохо. На тебя мне дай полюбоваться. Ты вправду выглядишь неплохо.

сивих сохов. Удалась и нравом, и обличьем. Согласитесь, что не так уж плохо.

0: Ну, Люси, Люси, успокойся, не рычи, успокойся. Полли, просто-напросто выкидываешь штуки. И хочется нас разлучить, видите?
1: Да.
0: Полли, меня повесят. Она станет выдавать себя за мою вдову. Ей-богу, сейчас не время для таких штучек. Не время.
1: И у тебя хватит совести от меня отказаться.
0: А у тебя хватит совести утверждать, что я женат? Полли, зачем усугубляешь страдания? Зачем усугубляешь?
2: В самом деле, мисс Питчем, вы же только себя срамите. Да и как вам не стыдно волновать человека в таком положении? Это чудовищно.
1: Если вам знакомы элементарные правила приличия, уважаемая мисс,
2: да,
1: то вы должны быть сдержаннее с мужчиной в присутствии его жены.
2: А? Если вы, сударыня, хотите устроить здесь скандал, то я просто буду вынуждена позвать сторожа, чтобы он указал вам выход.
3: Высший свет.
2: Увы, мисс.
1: Миссис. Миссис. Миссис. Позвольте мне еще сказать вам, мисс.
2: Да, пожалуйста.
1: Что такие манеры вам не к лицу. Мой долг велит мне остаться с моим супругом.
2: Что ты мелешь?
0: Люси,
2: что
0: Люси,
2: ты мелешь?
0: Люси,
2: ах, она не хочет уйти. Ее выгоняют, а она не с места. Ну что, может быть, выразиться яснее?
1: Да заткнись ты, гад!
0: Поля,
1: а не то получишь по морде! Уважаемая мисс!
2: Да тебя же выгоняют, зануда! Нет, с ней надо попроще. Она не понимает деликат.
1: Твоей-то деликат.
0: Девочки!
1: Боже мой, да я же только унижаюсь. Ведь это же ниже моего достоинства.
2: Посмотри на мой живот, гадина! Такое бывает? С бухты-барахты? Ослепла, что ли?
0: Полли, боюсь, что такое с бухты-барахты не бывает.
1: Ты навоз. Да, вот на что бьешь.
2: Да.
1: Этим думаешь разжалобить. Не надо было связываться с ним, деликатная леди. Ну, Мэг, это уже слишком... До этого нельзя было доводить. Я просто не знаю, что мне теперь делать.
4: Где моя дочь?
5: Вот ты где. До чего я дожила? До чего я дожила? Твоя почтенная мать должна вытаскивать тебя из тюрьмы. Марш домой. К тому же у него сразу две жены. Нерон этакий.
2: Оставь меня, мама, ну ты же не знаешь.
5: Марш домой.
2: Вот видите, вашей маме приходится учить вас уму-разуму.
5: Марш домой.
2: Оставь меня, мама. Мне нужно сказать ему еще два слова. Это очень важно, мама.
5: Это тоже не менее важно. Марш домой.
2: Мэг.
5: Марш. Мама.
1: Давай, марш.
5: Мама.
1: Марш домой.
0: Люси, ты вела себя великолепно. Ну, конечно, я не мог обращаться с ней так, как она этого заслуживает. И, конечно, мне было жаль ее. Но ты сначала подумала, что в ее словах есть доля истины, а?
2: Да, милый.
0: Ну,
2: сначала я так и подумала.
0: Деточка, если бы это было так, ну разве ее мамаша запрятала бы меня сюда? Ты же слышала, как она меня третировала. Раз так обращаются с зятем, ну так обращаются с кем-то, я не знаю, растлителем, ну соблазнен, ну не с зятем же, в конце концов.
2: Ах, Мэг, я счастлива, если ты говоришь это от чистого сердца. Я так тебя люблю, Мэг, что лучше мне видеть тебя на виселице, нежели в объятиях другой женщины. Разве это не удивительно?
0: Люси, хочу быть обязанным тебе жизнью.
2: Чудесные слова. Повтори их еще раз.
0: Хочу быть обязанным тебе жизнью.
2: Ты хочешь, чтобы я бежала с тобой?
0: Боже, нет, Люси, вдвоем нам будет трудно скрыться. Но как только поиски прекратятся, я тебя выпишу. Срочной почтой.
2: Как я могу помочь тебе?
0: Подай мне трость. Ну, скорее, скорее.
2: Возьми.
0: Спасибо, деточка. Плод нашей любви, который ты носишь под сердцем, свяжет нас навеки.
6: Что здесь происходит? Отдайте трость! Отдайте!

0: Алло, Мэг. Мэг, это я, твой бедный Джеки Браун. Мэг, ну скажи что-нибудь, я не в силах выдержать твоего мол... Что такое? Убежал!
1: Ну и слава богу.
2: Моя фамилия Питчем. Я пришел за 40 фунтами, обещанными за поимку бандита Мекхита. Hello, господин Мекхи. Вот как? Пришел навестить преступника, и кого же я вижу? Пантера Браун сидит, а его друг Мекхит не сидит.
0: Вот это не моя вина.
2: Конечно, не ваша. Не станете вы сами себя ставить в такое положение. Конечно, вы тут ни при чем, Браун.
0: Господин Питчем, я просто вне себя.
2: Могу себе представить. Наверное, у вас на душе кошки скребут.
0: Ужасная вещь — чувство собственного бессилия. Ребята делают, что хотят. Это ужасно, ужасно.
2: Я бы на вашем месте лег в постель, закрыл глаза и вообразил, что ничего не случилось. Главное — выкинуть все неприятности из головы. И те, что были, и те, что еще будут, Браун.
0: Что вы имеете в виду?
2: У вас прекрасная выдержка. Я бы на вашем месте упал в обморок, лег в постель и пил горячий чай. А главное — позаботился, чтобы кто-нибудь положил мне руку на лоб.
0: Ну, я не виноват, если парень убежал. Бывают случаи, в которых и полиция бессильна.
2: Вы что, считаете, что мы здесь, в тюрьме, уже не увидим господина Мекхита?
0: Как сказать?
2: Не понял.
0: Как сказать?
2: Понятно. Да, вы подвергаете себя величайшим неприятностям, Браун. Блистательной коронацией дело не пахнет.
0: Что вы имеете в виду?
2: Позвольте вам напомнить один исторический факт. В 1400 году, до Рождества Христова, он наделал много шума, однако ныне он неизвестен в широких кругах.
0: Интересно.
2: Когда умер египетский фараон Рамзес II...
0: Второй?
2: Рамзес. Как говорят книги по истории, коронационное шествие престолонаследницы Семирамиды...
0: Семи?
2: Рамиды... превратилась из-за чрезмерного энтузиазма низших слоев населения, я подчеркиваю, низших слоев населения, в сплошную цепь катастроф. Историки в ужасе от расправы, которой подвергла Семирамида своего полицмейстера. Подробностей я не помню, но речь шла о каких-то змеях.
0: Не понял.
2: Которых она велела кормить его мясом.
0: Вот теперь понятно.
2: Да не оставит вас Господь Бог, Браун.
0: Единственный выход из моего положения — это показать когти.

0: учите нас честно жить и строго. Не воровать, не лгать и не грешить. Отмойте кровь и грязь хотя б немного, а уж потом учите честно жить. Поборник благонравия и добра, шериф и президент и генерал, сегодня врете больше, чем вчера. И больше врет, кто больше всех украл. Добейтесь, что людская голь сначала ломоть от каравая получала.
1: Чем люди живы?
0: А люди живы тем, что...

Заведение Пищево. Здесь идет горячая работа. Нищие малюют плакаты, потому что в эту ночь Пищев готовится к решительному выступлению. Он намерен испортить официальное празднество по случаю коронации королевы. Он намерен устроить демонстрацию голода, нищеты со своей нищей братьей.

0: живей! Кто не работает, тот не просит милостыню. Что ты пишешь, а? Что это такое? Свой глаз я отдал королю. Что это за буква К? Ты хочешь быть слепой и не можешь как следует изобразить букву К? Здесь нужен детский почерк, это же понесет, старик. Господа, в данный момент в 11 наших филиалах Адрюля-Лейн-де-Танбриджа 1432 человека трудятся над такими же плакатами. Все хотят участвовать в коронации. Все.
1: Миссис Питчер!
0: Да.
1: Миссис Питчер!
2: Сюда приперлась целая дюжина курочек из Танбриджа.
0: Да?
2: Они утверждают, что с вас причитается.
0: Курочки из Танбриджа.
3: Сударыня, мы пришли.
0: Ба!
3: Да.
0: Ну и вид у вас. Словно вы свалились с насеста. Вы, наверное, хотите получить деньги за вашего милейшего господина Макхита. Yeah. Так знайте, что вы ни шиша не получите, понимаете? Ни шиша.
3: Это как понимать?
0: Врываются тут всякие. Среди ночи? Вы бы лучше отоспались после вашей работы. Ну, кто же приходит в порядочный дом под утро? Ну, действительно, вид у вас. Ну, просто с души воротится.
3: Итак, сударыня, вы отказываетесь уплатить нам гонорар, причитающийся за выдачу господина Макхита.
0: Совершенно верно. Вы ни шиша не получите за ваше предательство.
3: Это почему?
0: Потому что вашего милейшего господина Макхита поминай, как звали. Вот почему. А теперь марш из моего дома, сударыни.
3: Это уж слишком. С нами так не разговаривают. С кем угодно, только не с нами.
0: Филч!
2: Да, мадам?
0: Дамы просят проводить их к выходу.
2: Хорошо, пошли, девочки, пошли.
3: Я попросила бы
2: Филч
3: попридержать язык.
0: Филч!
2: А что я?
3: А то как бы...
4: В чем дело? Надеюсь, ты не дала им денег?
0: Нет.
4: Ну как, сударыня, сидит господин Макхит или не сидит?
3: Оставьте вы меня в покое со своим господином Макхитом. Вы-то ему в подметки не годитесь. Сегодня ночью я не...

0: причинила ему. Сударыня, это последний джентльмен в Лондоне.
1: Да.
0: Да, и если с нами сейчас нет нашей коллеги Сьюки Тодри, то только потому, что от меня он пошел к ней, чтобы и ее утешить.
2: Сьюки Тодри.
3: Сьюки Тодри.
2: Филч.
3: Филч?
2: Да. К ближайшему полицейскому посту. Господин Макхит находится у мисс Сьюки Тодри.
4: Быстро. Слушаюсь.
3: Быстро.
0: Теперь вы понимаете, что в подметке ему не годитесь, подлый шпик.
2: Ну что вы, сударыня, о чем
3: конечно,
2: мы спорим?
3: Ну...
2: Конечно, вы получите свои деньги.
3: Ну, конечно, конечно, завтра же вы пойдете в контору и получите ваши деньги. Но только после коронации.
2: Селия, сварим кофе.
3: Конечно, сейчас же, дорогой.
2: Ну вы, оборванцы, чего расселись? Живо. Если бы не я, вы давно бы сдохли в тамбурских трущобах. Сколько бессонных ночей я провел, прежде чем додумался, как выколачивать пени из вашей бедности. И все-таки я сообразил, что сильные мира сего могут сеять нужду и горе, но не в состоянии смотреть на них, потому что они такие же болваны и слизняки, как вы. Им ничего не стоит намазать полы у себя дома сливочным маслом, так что крошки, упавшие со стола, и то станут у них сдобными. И все-таки они не могут со спокойной душой смотреть на человека, который падает от голода. Конечно, если он падает у них под окнами. Через час сбор Букингемского дворца.
5: Шухер! Шухер!
4: Я и до поста не дошел. Полиция уже здесь.
6: Полиция!
2: Селия,
3: да.
2: Забирай всю братью.
3: Так.
2: И когда я скажу «безвредные», понимаешь?
3: Безвредные? Я не понимаю, что такое «безвредный».
2: Ты никогда ничего не понимаешь. Когда я скажу «безвредный», мы исполним какую-нибудь музыку. Марс!
7: Настало время действовать, господин друг нищего. Смит, наденьте на него наручники.
2: Доброе утро, Браун.
7: О, я вижу восхитительный плакатик «Жертва военного произвола». Это вы, Дженни Малина?
2: Доброе утро, Браун, как спалось?
7: Что?
2: Доброе утро, как спалось?
7: Да с кем он разговаривает? Разве кто-нибудь из вас, Смит, с ним знаком? Насколько мне известно, мы с тобой не знакомы.
2: Доброе утро, Браун.
7: Смит, снимите с него шляпу.
2: Раз вы идете мимо, я подчеркиваю мимо, я хотел бы попросить вас упрятать, наконец-то, за решетку некого бандита Макхита.
7: Разве может такой известный преступник разгуливать на свободе?
2: Он ваш друг, Браун.
7: Кто?
2: Макхит, не я же.
8: Я бедняк, Браун. Вы не станете наступать мне на мозоли?
2: Ох, сейчас наступит самый горький час вашей жизни. Детки, оставьте глоток кофе господину шефу полиции. Мы можем поладить, Браун. Мы все придерживаемся закона, а закон на то и существует, чтобы эксплуатировать граждан.
7: Вы хотите сказать, что наши судьи продажны?
2: Напротив, сэр, напротив. Наши судьи совершенно неподкупны. Никакими деньгами вы не заставите их соблюдать право. Парад королевских войск начался. Парад беднейших из бедных начнется через полчаса, Браун.
7: Совершенно верно. Через полчаса беднейшие из бедных переедут на зимние квартиры в тюрьму Олд-Бейли. Вы, конечно, слыхали о пантере Брауне. Так вот, смею вас заверить, сегодня ночью я нашел выход из положения и спас от смерти своего старого друга Макхита. Я просто-напросто уничтожу ваше гнездо, а вас задержу по обвинению в чем? В нищенстве. Вы, кажется, намекнули мне, что собираетесь натравить нищих на королеву. Так вот, этих нищих я и арестую. Может,

0: Кое-чему поучиться, Пичем.
1: Благодарю вас. Только каких нищих?
0: Ваших коллег.
1: Молите Бога, что вы пришли ко мне. Вы можете арестовать этих людей, но они безвредны. Я повторяю, безвредны.
2: Что это такое?
1: Музыка. Они музицируют в меру своих сил. Песни о тщетности человеческих усилий. Не слыхали? Можете кое-чему поучиться, Браун. Своею головой никак не проживешь. Увы, своею головой.

0: Ваш план гениален, Браун, но, к сожалению, неосуществим. Кого вы хотите здесь арестовать? Несколько молодых людей, которые, радуясь коронации, устроили этот небольшой маскарад. А если на улицу выйдут настоящие горемыки, здесь таковых нет. Это будет многотысячная толпа. Вот тут-то вы и просчитались, Браун. Составь прекрасный план, умом своим блесни. Составь другой, а толку-то ни-ни. Ибо, к сожалению, ты не так уж плох. Высшие стремления — это злой подвох.
1: Ибо, к сожалению, ты не так уж плох. Высшие стремления — это злой подвох.
0: Вы забыли о бедняках, Браун. У них неважный вид. Вы знаете, что такое рожистое воспаление? Представьте себе 120 рожистых воспалений. Королева привыкла к розам, а не к рожам. Давайте...

А разве красиво будет Браун, если в день коронации полицейские начнут избивать дубинками несчастных коллег? Нет, это будет некрасивое зрелище, даже противное и даже тошнотворное. И вот что я вам скажу, Браун. С королевой Англии вы можете поступать, как вам угодно, но беднейшим из бедных вы не смеете наступать на мозоль, иначе вы сразу отбраунитесь, и Браун не добр, не хорош, твой ближний, ну так что ж, ударь его по морде, и будет он хорош. В человеке скуден доброты запас, пейте смело, люди!

0: Вот вы кое-чему и научились, Браун. Пока.
1: Да, его нельзя трогать.
2: Да.
1: Его нельзя трогать в интересах общественного порядка. Такого еще не случалось. Значит, я должен арестовать Мэка. Смит, ступайте на Оксфорд-стрит, 21, к Сьюки Тодри.
2: О, шеф.
1: Арестуйте Мэка и доставьте его в тюрьму Олд-Бейли. Я тем временем переоденусь. В такой день я должен быть в парадном мундире.
3: Слушаюсь, сэр.
1: О, Мэк, ничего не вышло.

0: пятница. 5 часов утра. Бекки-нож предан вторично. Теперь его повесят. Двое констеблей перед камерой смертников, а за решеткой маячит Мекки-нож.
1: Так, ведите его сюда. Когда колокола позвонят в третий раз, это будет ровно в 6. Он должен быть уже повешен. Срочно все приготовить.
2: Уже 15 минут улицы Ньюгейта до того запружены людьми, что пробиться вообще невозможно.
1: Странно, неужели народ уже знает?
2: Если так пойдет дальше, через 15 минут об этом будет знать весь Лондон. И тогда люди, собравшиеся приветствовать королеву, хлынут сюда, а королева проедет по пустым улицам.
1: Вот, поэтому мешкать нечего. Если мы управимся к 6, то к 7 люди еще поспеют на шествие. Марш!
2: Есть, сэр.
3: Смит! Который час?
1: Вы что, ослепли, Мекки-нож? 4:06.
3: Смит, это я, Браун, не пугайтесь. Он там?
1: Вы хотите его видеть?
3: Нет. Сделайте все сами. Смит, ничего не бойтесь. Я не хочу вас подкупать. Я все знаю. Если бы даже решил вас подкупить, вам пришлось бы в лучшем случае удрать за границу. Да-да, в лучшем случае. Для этого вас надо обеспечить на всю жизнь. 1000 фунтов, не так ли? Нет, спокойно. Ничего не отвечайте. Выйдите и подумайте хорошенько. Я не бью на чувства, нет. Жизнь коротка, а денег мало. Я вообще не знаю, удастся ли мне найти хоть что-нибудь. Впускайте ко мне всех, кто пожелает войти.
4: Вздор, господин Мэкхит!
5: Надежды нет, я вижу, я погиб. Но где же выход? Выход должен быть. Смешно и думать, я надежно влип. Кому смешно, а я желаю жить. Пусть это глупо, но я жить хочу любой ценою. Если что-то ценно, скажите, что, и я уже плачу. Моя душа бессмертна и нетленна. Я не уверен в этом совершенно. Что делать? Делать что? Я жить хочу.
4: Вы куда, ребятки?
6: Мы должны поговорить с капитаном.
3: 6:25. Я вижу, вы не торопитесь.
1: В конце концов, нам пришлось...
3: В конце концов, меня повесят, идиот. Короче, сколько вы можете взять из вашего личного хранилища? Сию же минуту немедленно.
6: Из нашего хранилища в 5 утра?
1: Неужели действительно дошло до этого?
3: 400 фунтов идет.
1: А с нами что будет?
3: Да кого повесят, вас или меня?
6: А то был у Сьюки Тодри, вместо того, чтобы смыться.
3: Заткнись, скоро буду лежать в другом месте. 6:30.
1: Ну ладно, пора дело делать, Мэтью.
6: Тихо.
1: Надо соглашаться.
6: Тихо, Смит.
7: Ну что, вам принести деньги?
1: Господин Браун прислал спросить, что вам подать на завтрак.
3: Оставьте меня в покое, спаржу!
6: Кричать на себя я никому не позволю!
3: Мэтью, я не на тебя, я не кричу, Мэтью. Ты что, дашь меня повесить?
6: Конечно, не дашь я повесить, кто об этом говорит?
3: Джекоб,
6: но это все наши деньги, 400 фунтов. Это действительно все наши деньги.
3: 5:38.
1: Ну давай живей, Мэтью.
6: Если только сумеем пробиться. Не пройти, не проехать из-за этого сброда.
3: Пошли. Мэтью, Джекоб, если вас здесь не будет 5:56, вы меня больше не увидите.
1: Они уже ушли, ну как дела?
3: Смит, 400 фунтов.
1: Ну, господин Мэкхит.
3: Мало. Но неужели мир настолько глуп, не понимает выгоды простой? Судите сами, сколько стоит труп и сколько людям может дать живой. Я пригожусь еще, я жить хочу. Вот голова, вот золотые руки. Кому угодно, но не палачу. Могу религии, могу науки, могу закону оказать услуги. Что делать? Делать что? Я жить хочу.
4: Упустить. Ваш номер 16. Ваша очередь еще не подошла.
8: При чем тут номер 16? Я его жена. Я должна с ним поговорить.
1: Ну хорошо, не больше 5 минут.
8: Что значит 5 минут? Глупости. Это же нельзя. 1-2. Это же прощание навеки. В таких случаях муж и жена должны многое сказать друг другу. Ну, где же он?
1: Разве вы его не видите?
8: Ах да, благодарю вас.
3: Полли.
8: Да, Майки, я здесь.
9: Да, конечно.
8: Как ты себя чувствуешь? Ты очень раскис. Это ведь так тяжело.
3: Полли.
8: Да.
9: А что с тобой будет? Что ты вообще собираешься делать?
8: Ах, это пустяки. Наша фирма работает превосходно. Майки, ты очень нервничаешь. Кто, собственно, был твой отец? Ты мне многого еще не рассказал. Не понимаю. Что с тобой? Ты всегда был вполне здоровым человеком.
9: Полли.
8: Да.
9: Ты можешь вытащить меня отсюда?
8: Да, конечно.
3: Нужны деньги.
8: Деньги ушли в Саутгемптон.
3: И у тебя ничего нет?
8: Нет, здесь ничего нет. Но знаешь, Мэг, я могу, например, поговорить с кем-нибудь. Я могу даже обратиться к самой королеве.
10: Ну, что, как?
3: Ну что, господин Мэгхит, вы собрали 1000 фунтов?
8: Прощай, Мэг. Пусть тебе будет хорошо. Не забывай меня.
1: Смит, спаржа сварилась?
11: Так точно.
1: Очень хорошо, что вы отложили завтрак до моего прихода. Войдем к нему вместе со столиком. Пусть видит, как мы к нему относимся.
12: Hello, Мэг. Вот спаржа. Поешь немного.
3: Пожалуйста, расчет, Браун. Не трудитесь, найдутся другие люди, чтобы оказать мне последние почести.
12: Ах, Мэг.
3: Если вы не возражаете, я пока поем. В конце концов, это мой последний завтрак.
12: Приятного аппетита.
3: Что?
12: Не смотри на меня так, Мэг. Твой взгляд наводит на меня ужас. Ты пытаешь меня раскаленным железом.
3: Ну ладно, расчет, Браун, и никаких сантиментов.
12: Ну вот счет, я его взял нарочно с собой.
3: Вы пришли сюда, чтобы здесь получить ваши денежки.
12: Ну ты же знаешь, что это не так.
3: Ну ладно, расчет, Браун, и пожалуйста, расчет по всем статьям. Жизнь сделала меня недоверчивым. Вы это можете понять лучше, чем кто-либо другой. Ну, расчет.
12: Когда ты со мной так разговариваешь, я ни о чем не могу.
3: Ну ладно, расчет и никаких сантиментов.
12: Ну хорошо. Вот. Вот расчет за последние полгода. Во-первых, деньги, полученные тобой за поимку убийц, которых изловили благодаря тебе или твоим людям, в общей сложности ты получил...
3: Я получил от правительства 120 фунтов. Что здесь такое?
12: Ну, там, в общей сложности ты...
3: Я получил 120 фунтов. Четвертая часть, как мы договаривались, причитается вам. Значит, вам причитается 30 фунтов.
12: Ну, может, мы не будем тратить последние
3: что,
12: минуты
3: мало?
12: На подсчет?
3: Нет. Опять мало? Нет, Мэг. Мы же договорились, да? Нет, Мишка, вы мне верите или вы мне не верите?
12: Хорошо,
3: нет,
12: Мэг.
3: Нет, Мишка, я вам верил, ну?
12: Так, ну
3: 120
12: что?
3: Фунтов, четвертая часть причитается вам. Значит, вам причитается 3, да, еще за доверское дело, 8 фунтов.
12: 8 фунтов?
3: Как
12: опять
3: это 8? Мало? Ты как смотри, это 8 фунтов? Все время Мэг. Мало. 8 фунтов, значит, Мэг. Вам причитается 38 фунтов, все. По балансу последнего полугодия, я пунктуальный человек, вам причитается 38 фунтов, все, свободны.
12: О, Мэг, всю жизнь я тебя...
3: На всю жизнь. Горна. 3 года в Индии, 5 лет в Лондоне, и вот благодарность.
12: О, когда нападают на меня, нападают на мою
3: честь.
12: Я
3: тебя врежу сейчас, Смит.
12: Смит, начинайте. Прости меня, Мэг.
10: Сейчас вас еще можно спасти. Через минуту будет поздно. Вы собрали деньги?
9: Да, Смит. Если ребята вернутся.
10: Их не видно. Значит, все кончено.

0: тут иметь дело с Дженни Малиной? Мэг, мы все в Дрюри-Лейн просто возмущены. Но ни одна из нас не пошла на коронацию, Мэг. Все хотят видеть тебя.
1: Волей судьбы, господин Макхит, вы стали моим зятем, не познакомившись со мной. Обстоятельства, при которых мы впервые увиделись, чрезвычайно прискорбно. Раньше вы носили черные лайковые перчатки. У вас была трость на балдашником слоновой кости и шрам на шее. Теперь у вас остался только шрам, наименее ценный из ваших примет.
2: Ах, милейший господин Макхит, кто бы ты мог представить себе 2 недели назад, когда мы с вами танцевали в отеле «Каракатица»? Жестока судьба человеческая. Полли и Люси, не покидайте вашего мужа в его последний час.
3: Мы не сумели пробиться из этой лжи. Мы так бежали, что я боялся, как бы Джекоба удар не хватил. Если вы нам верите.
4: Да.
3: Верите?
4: Да.
3: Я же говорил, что он нас поймет. Мы все передаем вам привет.
5: Самый сердечный.
6: И с этим-то человеком я сражался плечом к плечу.

зубы клинья, все торчат, как на показ. А у Мэки нож и только, да и тот укрыт от глаз. Суматоха в Скотланд-Ярде, то убийство, то грабеж. Кто так шутит, всем известно. Это Мэки, Мэки, Мэки, Мэки нож. Перед вами гибнущий представитель гибнущего сословия.

отмечают крупные предприниматели. Что такое Фомка против акций? Что такое убийство человека по сравнению с использованием его в своих интересах? Взлом в Иссайде, труп в Гайд-парке, кража в Сити, где же след? А может, есть на солнце пятна, но на Мэки пятен нет. Он пьет виски, любит женщин.

не пойман, тот не вор. Крик не слышен, плач излишен, пуля в спину. Будь здоров, фирма мэчит, марку держит. Больше дела сограждане, меньше слов. Я прощаюсь с вами, благодарю вас за то, что пришли. Многие из вас мне были очень близки. Меня очень огорчает, что Дженни меня выдала. Впрочем, это лишнее доказательство того, что мир остается прежним.

тетрадь, тетрадь, это Мэкки, Мэкки, Мэкки. Достает дорогу люди, а выйти в люди, кто сорвется, тех не жаль. А вот правдивое предание, трехрошовое, морально, но, это

почтеннейшая публика, внимание! Пришла уже пора кончать спектакль. На эшафоте Мэгги

10 000 фунтов. Присутствующим здесь новобрачным королева шлет королевский привет.

Как хорошо и легко жилось бы на свете, если бы всегда появлялись королевские вестники. Но когда побитые дают сдачи, королевские вестники появляются чрезвычайно редко. Поэтому останемся на местах и споем хорал беднейших из бедных. Терпимей будьте слуг.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Рассказы о деньгах. Сколько человеку нужно? Конечно, плата, она как-то ограничивает человека в его фантазиях. Она борется с излишествами, с проявлением разных темных сторон характеров. Она в этом смысле имеет свои светлые стороны. Она лакирует жизнь. Вот если подумать, что с завтрашнего дня трамвай будет бесплатный, то нет сомнения, что для многих граждан просто закроется доступ к этому дешевому передвижению. Да. Другому вовсе не надо ехать, ему всего два шага шагнуть, ему это для прогулки очень полезно. Нет, он непременно поедет, он непременно захочет проявить свою угнетенную амбицию, и он вопрется в самую гущу человеческих тел и поедет. И до конца рейса доедет, хотя ему и не надо. А если трамвай круговой, так он, я так думаю, весь круг обернет. А то и два загнет, прежде чем добровольно слезет на своей остановке. Вот какие бывают люди. Некоторые по три круга станут загибать, а некоторых вообще будет не выкурить из трамвая. Они уж там спать даже лягут. Вот они до стервенения дойдут, если объявить, что это даром. Нет, по-моему, надо менять свой характер. Вот я давеча сам, не целиком переделавши свою психику, съел на одном банкете что-то такое, кажется, кружков 10 мороженого. Так после недели две разогнуть тело не мог. Так что я эти слова заявляю, лично продумавши и все испытавши. Я вот как-то видел на одной площади бесплатную карусель. Она была поставлена как раз в аккурат против церкви. Наверное, чтобы верующие могли развлечься, а безбожники могли бы, не заходя в храм, провести культурное время. Так там очень серьезные дела происходили. Многие-то, конечно, не знали, что карусель даром, и поэтому стеснялись заходить. А которые знали, то на тех прямо удержу не было. Я видел одного парнишку, которого оттягивали, оттягивали, и то он не шел. Нет, он как сел на деревянную кобылку, то прямо как прилип к ней и мотался на ней часа три. И только когда он совсем сомлел и стал белый, как глина, он позволил себя снять своим друзьям. А то брыкался, не хотел допустить, чтобы его снимали. Ну, конечно, его положили на землю, он дышал, как рыба, смотрел на небо, еле что понимая. А потом, оправившись, обратно полез на лошадь и крутился до тех пор, пока снова не захворал. И то после этого не сразу слез. Он слез только тогда, когда в Ригу поехал. Тут волей-неволей ему пришлось слезть, а то публика стала обижаться, говоря, что при вращении карусели оно как-то не того получается. А то бы он не слез. Ну, тут его еще и сторож стянул и даже, кажется, заехал в морду за недопустимое безобразие. После чего парень долго лежал на брюхе, надеясь, отдохнув, еще малость покрутиться, но потом, видимо, не совладав с пошатнувшимся здоровьем, попер домой. Так что, вообще говоря, неизвестно, сколько человеку всего нужно. Наверное, больше того, чем сколько ему нужно, но не менее того, чем сколько он хочет. Так что все в порядке. Потолок имеется. Пламенный привет молодым людям, переделывающим свои характеры. Что же касается престарелых людей, то мы про них не говорим. Они, воспитанные на прежних денежных делах, сами понимают в этом меру и чуть что хватаются всякий раз за карман, но зато они не понимают меру в смысле доставания денег. Вот тут они прямо способны на всякое безобразие. Вот извольте, расскажу про одну старушенцию, которая дошла до крайних пределов выдумки и свинства в этом деле. Вот каким мерзким способом она доставала деньги. Рассказ про няню или прибавочная ценность у этой профессии. Конечно, старый человек не всегда может попасть в ногу с новой жизнью. Это особенно почему-то относится
к старухам. Вот этот старческий материал вообще, надо честно сказать, как-то слабо разбирается в современных течениях. Перед ихними старческими глазами какие-то, что ли, круги плавают, или мошки, или пёсы знает что. Но только им как бы не до того. Они не слишком задумываются о грядущих судьбах человечества. И они тем более гимнастикой не могут заниматься, отчего часто подвержены меланхолии и политической немощности. Они, знай себе, гнут то, чего было раньше, и не понимают то, чего есть, и то, чего решительно не может быть. Особенно, если речь идет о деньгах. Если речь идет о деньгах, то это конченное дело. Тут никакие советы не помогут. Старый человек, он любит заработать, скопить, и вообще у него при виде денег руки дрожат и ноги подгибаются. На этой почве на днях произошло одно, прямо скажем, возмутительное дело у нас в Ленинграде. Тут такие супруги фарфоровые имели няню. Они взяли ее для своего ребенка. Они сами не могли своему ребенку обеспечить уход и ласку. Они оба два служили на производстве. Сам Серега Фарфоров служил, и она служила. Он рублей, может, 150 брал, а она не меньше 100 хребала. Вот при такой ситуации у них происходит рождение ребенка. Вот родился у них ребенок как таковой, и, конечно, пришлось до него взять няню. А то бы, конечно, они не взяли. Тем более у них даже такой привычки не было брать себе нянек. Они не понимали такого барства. А тут тем более им выгоднее было иметь няню, чем самой мадам Фарфоровой покинуть место службы и удалиться с производства. И вот, конечно, определилась к ним няня. Не очень такая старая, не очень такая молодая, одним словом, пожилая и довольно-таки на вид страхолюдная. Но за безобразной внешностью Фарфоровой вскоре увидели у нее доброе сердце и никак не могли предвидеть, что за гадюку они пригрели на своей груди. Они, конечно, нарочно взяли себе такую некрасивую, чтобы она не шлялась и чтобы не имела личного счастья, и чтобы только смотрела на ихнего младенца. И тем более, что они взяли ее по рекомендации, а там им сказали, дескать, это вполне не пьющая, пожилая, некрасивая старуха. И, дескать, она любит детей и прямо с рук их не спущает. И вот они берут эту няню и видят, действительно, золото, а не няня. Тем более она сразу полюбила ребенка, все время с ним ходит, с рук не спущает и прямо гуляет и гуляет с ним до ночи. А Фарфоровы, являясь передовыми людьми, не перечили в этом. Они понимали, что воздух и гуляние вполне укрепляют организм ихнему ребенку. И думают, пожалуйста, пусть чай гуляет. Тем более мы будем реже видеть ее зверскую харю. И вот происходит такая ситуация. Утром родители на производство, а ихняя няня берет младенца, берет пузырек с коровьим молоком и идет гулять по улицам Ленинграда. И гуляет с ним прямо до глубокой ночи. Но только раз однажды идет по улице член правления Цаплин. Он знамкома. Он одна из главных фигур в правлении. Вот он идет по улице, думает, может, там про свои интимные дела или там кого бы из веренных ему жильцов на черную доску занести, как злослого неплательщика. И вдруг смотрит, что такое. Стоит на углу потрепанная старуха. Держит она на своих руках младенца. И под этого младенца она просит. Некоторые прохожие при виде этого зрелища отворачиваются, а некоторые, сочувствуя чужой беде, подают ей монетку или две на пропитание. А та им кланяется и показывает младенца, дескать, не для себя прошу, а вот для этого. Семен Михайлович Цаплин давать ей не хотел. Он просто так поглядел на ее личность и видит, личность будто знакомая. И глядит, да, действительно, это суть няня с фарфоровским ребенком. Тем более обознаться трудно, морда у нее такая, что очень глубоко в душу западает. Член правления Цаплин ничего ей на это не сказал и вообще ни копья не подал, а повернулся и пошел обратно домой. Неизвестно, как он дожил до вечера. Но вечером говорит самому Фарфорову. Я, говорит, чересчур удивляюсь, уважаемый товарищ. Но, говорит, или вы своей домработнице денег не платите, или, говорит, я не пойму подобной ситуации. А если, говорит, вы ее нарочно засылаете под ребенка просить, то вы, говорит, есть определенно чуждая прослойка в нашем пролетарском доме.
Фарфоров, конечно, говорит, я извиняюсь, об чем речь? Про что вы говорите? Я что-то не пойму. Тогда член правления говорит про то, чего видел, и про то, чего перечувствовал, наблюдая подобное зрелище. Тут происходят разные сцены, происходят крики и улыбки. И все выясняется. Тогда зовут няню. Ей говорят, как же так можно? Вы что, обалдели? Или вы ненормальная, или у вас в голове не все дома. А няня говорит. Я, говорит, прямо не пойму, а в чем разговор? В этом пороку нету. Так ли я стою? Или мне сердобольные прохожие в руку дают? Ребенок через это не страдает. И может ему даже забавно видеть такое вращение людей вокруг себя. Фарфоров говорит, да, но я не хочу своему ребенку присваивать такие взгляды с детских лет. Я не дозволяю вам производить такие действия. Мадам Фарфорова, прижимая своего ребенка к груди, говорит, нам это в высшей степени оскорбительно. Мы вас выгоняем со своего места. Цаплин говорит, я как член правления скажу, вы всецело правы выгнать эту бешеную няньку. Старуха говорит, ах, подумай, да чего испугали. Нянь нынче не очень много. Меня, может, с руками оторвут. Я под вашего щенка едва трешку зарабатывала, а уж упреков, я от вас сама уйду, поскольку вы такие бесчувственные подлецы, а не хозяева. После этих слов Фарфоров, рассердившись, накричал на нее и даже хотел из ее слабого тела вытряхнуть старческую душонку, но член правления ему не разрешил. После чего ее с позором выгнали, так она и ушла. И рекомендации не взяла, и неизвестно, куда поступила. Ну, наверное, она снова где-нибудь нянчит младенца и под него подходяще зарабатывает. Наверное, ей до зареза нужны деньги. Иначе прямо даже трудно объяснить ее поведение. А на что ей деньги? Это прямо не пойму. Старуха сыта, одета, валенки имеет, жалование получает. Это прямо ее какой-нибудь, что ли, каприз? Я еще понимаю, если у нее есть какая-нибудь благородная цель. Вот если бывает цель, тогда я могу снисходительно отнестись к подобным фактам, в смысле доставания денег. И я вот однажды, как мы сейчас увидим из следующего рассказа, весьма снисходительно и терпимо отнесся к подобному случаю, о котором мы имеем намерение вам сейчас рассказать.

0: Мелкий случай из личной жизни. Стою я раз в кино и дожидаюсь одну даму. Тут, надо сказать, одна особа нам понравилась. Такая довольно интересная бездетная девица, служащая. Ну, конечно, любовь. Встречи разные и тому подобные слова. Это же сочинение стихов на тему, никак не связанную со строительством. Что-то такое. Птичка прыгает на ветке, на небе солнышко блестит. Примите, милая, привет мой. И что-то такое, не помню. Та-та-та-та-та, болит. Любовь в этом смысле всегда отрицательно отражается на мировоззрении отдельных граждан. Замечается иной раз нытье и разные гуманные чувства. Наблюдается какая-то жалость к людям и к рыбам, и желание им помочь, и сердце делается какое-то чувствительное, что совершенно излишне в наши дни. Так вот, раз однажды стою в кино со своим чувствительным сердцем и дожидаюсь одну даму. Она, поскольку служащая и не слишком дорожит местом, она любит опаздывать. На службе-то, конечно, за это строго, но тут она знает, за два опоздания ее не уволят. Вот она и отыгрывается на личной почве и на гуманных чувствах. Так вот, стою как дурак в кино и дожидаюсь. Так, очередь в кассу струится. Так, дверь раскрыта, на улицу заходите. Так, я стою. И как-то так энергично стою. Весело. Эй, охота петь, веселиться, дурака валять, охота кого-нибудь толкнуть, там подшутить, схватить за нос. А на душе пение раздается, и сердце разрывается от счастья. И вдруг вижу, стоит около входной двери бедно одетая старушенция. Такой у нее рваненький ватерпруф, облезлая муфточка, дырявые старинные башмачонки. И стоит эта старушка совершенно у двери с жалостными глазами, смотрит на входящих, ожидая, не подадут ли. Другие на ее месте обыкновенно нахально стоят, так нарочно поют тоненьким голоском или бормочут какие-нибудь французские слова. А эта стоит скромно и даже как-то стыдливо. Гуманные чувства заполняют мое сердце. Я вынимаю кошелек, недолго роюсь в нем, достаю рубль, и от чистого сердца с небольшим поклоном подаю старухе. А у самого от полноты чувств слезы, как бриллианты на глазах. Старушка поглядела на рубль и говорит: «Это что?» «Вон, говорю, примите, мамаша, от неизвестного». И вдруг вижу, у нее вспыхнули щеки от глубокого волнения. «Странно, говорит, а я, кажется, не прошу. Чего мне рубль пихаете? Может, я дочку жду? Собираюсь с ней в кино пойти». «Очень, говорит, обидно подобные факты видеть». Я говорю, извиняюсь, как же так? Я прямо сам не понимаю, пардон, говорю, прямо спутался. Не поймешь, кому чего надо и кто зачем стоит. Шутка ли, ну, столько народу? Но старуха поднимает голос до полного визга. «Это что же, говорит, в кино не пойди? Оскорбляют личность. Как, говорит, у вас руки не отсохнут производить такие жесты? Да я лучше подожду дочку и в другое кино с ней пойду, чем я буду с вами сидеть и дышать зараженным воздухом». Я хватаю за руки, извиняюсь, прошу прощения и поскорее отхожу в сторонку, а то, думаю, еще чего доброго заметут в милицию. А я даму жду. Вскоре приходит моя дама. А я стою скучный и бледный, даже несколько обалдевший, и стыжусь по сторонам глядеть, чтобы не увидеть моей оскорбленной старухи. Вот я беру билет и мелким шагом волочусь за своей дамой. Вдруг подходит ко мне кто-то сзади и берет меня за локоть.
1: «Извиняюсь, — говорит, — это не вы мне давеча рубль давали?»
0: «Я что? Тут-то невнятное лепечу, а она продолжает:
1: тут не помню, кто-то мне давал сейчас рубль. Кажется, вы. Если вы, тогда ладно, дайте. Тут дочка не рассчитала, а вторые места дороже, чем мы думали. А на третьих местах я ничего не увижу по причине слабости глаз. Прямо хоть уходи. Извиняюсь, — говорит, — что напомнила».
0: Я вынимаю кошелек, но моя дама впускает следующие слова. «Совершенно, — говорит, — ни к чему швыряться деньгами.
1: Уже если на то пошло, я лучше нарзану в буфете выпью. Я говорю, нарзан вы получите, не скулите. Но рубль я должен дать. Мало ли какие бывают денежные заминки. Надо, говорю, по-товарищески относиться. Нет, я все-таки дал старухе рубль. И мы в растрепанных чувствах стали глядеть картину. Под музыку дама меня пилила. Говоря, что за 2 недели знакомства я одеколона не мог купить. А между прочим, пыль в глаза пускаю, раздаю рубли налево и направо. Под конец стали показывать веселую комедию, и мы, забыв обо всем, весело хохотали. И эта старуха сидела со своей дочкой недалеко от нас и тоже иногда весело похрюкивала. И я был очень рад, что доставил ей это культурное удовольствие. И даже если бы она у меня попросила бы 2 рубля, я бы тоже ей дал, не моргнув глазом. Ну, в общем, это мелкий факт. А что касается до крупных дел, связанных с деньгами, то мы, например, знаем такой ниже следующий случай. Забавная новелла, при чтении которой любители таинственного получат кое-какое удовольствие.

кончившиеся для одних печально, для других удовлетворительно. Про эту таинственную историю рассказал мне один врач по внутренним и детским болезням. Это был врач довольно старенький и весь седой. Через этот факт он посидел или вообще посидел, неизвестно. Только действительно он был седой. И голос у него был сиплый и надломленный. Тоже насчет голоса. Неизвестно, на чем голос он пропил. На факте или вообще. Но дело не в этом. А сидит раз этот врач в своем кабинете и думает свои грустные мысли. Пациента, думает, нынче не стоящий пошел. То есть каждый норовит по страх карточки даром лечиться. И нет того, чтобы к частному врачу зайти. Прямо хоть закрывай лавочку. И вдруг звонок раздается. Входит гражданин средних лет и жалуется врачу на недомогание. И сердце, дескать, у него все время останавливается. И вообще чувствует он, что помрет вскоре после этого визита. Осмотрел врач больного, ничего такого. Совершенно как бык здоровый, розовый, и усы кверху закручены. И все на месте, и никакого умирания в организме незаметно. Тогда прописал врач больному нашатырно-анисовых капель, принял за визит 7 гривен, покачал головой и по правилам своей профессии велел ему зайти еще раз завтра. На этом они и расстались. На другой день и в это же время приходит к врачу старушонка в черном платке. Она поминутно сморкается, плачет и говорит: «Давичи, говорит, приходил к вам мой любимый племянник Василий Леденцов. Так он, видите ли, в ночь на сегодня скончался. Нельзя ему после этого выдать свидетельство о смерти». Врач говорит: «Удивительно, что он скончался. От анисовых капель редко кончаются. Тем не менее, говорит, свидетельство о смерти выдать не могу. Надо мне увидеть покойника». Старушонка говорит: «Очень великолепно, идемте тогда со мной, тут недалече». Взял врач с собой инструмент, надел, заметьте, калоши и вышел со старушкой. И вот поднимаются они на пятый этаж. Входит в квартиру. Действительно, ладаном попахивает, покойник на столе расположен, свечи горят вокруг, и старушка где-то жалобно хрюкает. И так врачу стало на душе скучно и противно. «Эки я, — думает старый хрен, — каково смертельно ошибся в пациенте! Какая канитель за 7 гривен!» Присаживается он к столу, быстро пишет удостоверение, написал, подал старушке и, не попрощавшись, поскорее вышел. Вышел, дошел до ворот и вдруг вспомнил. Мать честная, калоши позабыл. Эх, и думает, не перка за 7 гривен, придется опять наверх ползти. Поднимается он вновь по лестнице, входит в квартиру. Дверь, конечно, открыта. И вдруг видит. Сидит покойник Василий Леденцов на столе. Сидит Леденцов на столе и сапог зашнуровывает. Зашнуровывает он сапог и со старушкой об чем-то припирается. А старушка ходит вокруг стола и пальцем свечи гасит. Послюнит палец и гасит, послюнит и гасит. Очень удивился этому врач. Хотел с испугу вскрикнуть, но сдержался. И как был без калош, кинулся прочь, прибежал домой, упал на кушетку и со страху зубами лязгает. После выпил нашатырно-анисовых капель, успокоился и позвонил в милицию. На другой день милиция выяснила всю эту историю. Оказалось, агент по сбору объявлений Василий Митрофанович Леденцов присвоил 3000 казенных денег, и с этими деньгами он хотел начисто смыться и начать новую великолепную жизнь. Однако не пришлось. Калоши врачу вернули месяца через 3, после всяких длинных процедур, заявлений, просьб и хождений по всем местам. В общем, врач отделался сравнительно благополучно, и кроме испуга и расстройства нервов по поводу долгой невыдачи калош, других неприятностей не имел. И рассказав мне эту историю, врач, вздохнувший, добавил: «Имея 3000, этот фрукт хотел за 7 гривен смыться из этого мира». Но медицина не допустила. Вот до чего доводит людей жадность к деньгам.
Да, однако мы-то знаем историю о такой жадности к деньгам, какая не так уж часто бывает. Вот.

Рассказ про одного спекулянта. Жил в Ленинграде некто такой Сисяев. Такой довольно рапистый человек. Он во время НЭПа, когда частники еще работали, держал парикмахерскую. Ну, только кроме стрижки и брижки, он еще и иностранные валюты торговал и вообще разные темные делишки обстряпывал. Ну и, конечно, засыпался. Он засыпался в 30-м году, летом. Маленько посидел где следует, и вскоре его голубчика выперли из Ленинграда куда-то подальше. Ему чего-то одним словом дали минус 7 или плюс 7 или 8, черт ее разберет. Я в этих делах пока еще слабо понимаю. Одним словом, его спекулянта выслали в Нарымский край. И значит, он, хочешь не хочешь, поехал. А надо сказать, он своего ареста ожидал. У него сердце было неспокойно. Он еще за неделю сказал своим компаньонам, дескать, как бы не угодить куда-нибудь. И, конечно, на всякий случай он взял старую кожаную тужурку, подпорол ей бортик и зашил туда 10 царских золотых монет и один золотой квадратик. Может быть, помните, в 24-м государство выпустило такие золотые квадратики для технических надобностей. Вот он, значит, на всякий пожарный и позашил свое добро в тужурочку. И прямо из этой тужурки он больше не вылезал. Да, еще и в брюки он тоже зашил разные бумажные деньги. А в сапоги под стельки положил более носкую валюту, доллары. И стал поджидать. Только он недолго ждал. Вскоре после того его взяли вместе с тужуркой, и осенью он поехал куда следует. Только неизвестно, как он там жил. Может быть, скорее всего, он и не очень худо он жил. Тем более, бумажных-то денег у него было вдоволь припасено. Он, знаете, подпарывал брюки, вынимал что-то из бумажника, а до золота, между прочим, не дотрагивался. Вот так вот живет он больше года. И вдруг хворает. Он хворает воспалением легких. Он там простудился, его там просквозило на работе. И он там захворал. Конечно, кашель, понимается, насморк, хрипы, температура минус 40 градусов, в боку колет, аппетиту нет, и вообще человек чувствует приближение собственной кончины. И тогда ночью снимает с себя кожаную куртку и вновь подпарывает ей бортик. Он подпарывает ей бортик, кладет на язык золотые монетки и глотает их в порядке живой очереди. Поскольку думает, я помру, а тут кто-нибудь шарить начнет. А мне это неприятно. А пущай, это золото у меня в брюхе лежит. Чем кто-нибудь им воспользуется. И значит, подумавши так, он глотает. Только, может, он проглотил 5 или 6 штук, как вдруг замечает эти преступные действия один из его приятелей. Их там по 7 человек или по 8 жило. Заметил это приятель, поднял тарарам и не допустил глотать остальные деньги. И хотя тот за того хватался и умолял, но этот говорит, мне, говорит, не так, золото жалко. Я, говорит, золото не возьму, а я, говорит, не могу допустить проглатывать. Тем более воспаление легких иногда проходит. А тут и денег не будет, и вообще засорение желудка. Короче говоря, больной вскоре действительно поправился. Он выздоровел. Грудь ему освободила, дыхание вернулось, но является новая беда. В желудке колет, кушать неохота, и слюна идет. И спасибо, что больной не все монеты заглотал. А то бы совсем невозможно получилось. Конечно, можно было бы больному схлопотать в Томск поехать, на операцию лечь. Но только он сам не захотел. Он, может, пугался, что во время хлороформа он не досмотрит, и хирурги разворуют его монеты, лежащие в желудке. Он только допустил разные внутренние средства и дозволил себя массировать. Ну и разные сильные средства, конечно, выгнали монеты наружу, но по подсчету их оказалось меньше, чем следует. Тут вообще дело темное. Или уперли во время тарарама несколько монет, или они в желудке остались. Так что, ежели считать, что в желудке ничего нету, то не достает 3 монет и 1 квадратика. Вот тогда, значит, действительно уперли. И тогда, значит, надо прекратить массаж и лечение. Но зачем на людей тень наводить? Может, монеты лежат в желудке? Тем более для здоровья это не играет роли. Золото не имеет права давать ржавчину. Так что оно может лежать там до бесконечности. Конечно, жалко, что валюта лежит без движения. Но, может, они в движении у других граждан?
Что касается до спекулянта, то он имеет мнение, что золото благополучно лежит у него в желудке, зацепившись за какой-нибудь естественный поворот внутренней системы. Для душевного спокойствия он непременно хочет сделать себе просвечивание. Если наука найдет, что золото там внутри, то он и не будет его трогать до поры до времени. Эту правдивую историю мы рассказали, желая показать вам, что любовь к деньгам иной раз бывает сильнее смерти. А прочитав следующий рассказ, вы вполне убедитесь и в этом, и даже в большем. Это рассказ о том,

0: как жена не разрешила мужу умереть. Проживал на Петроградской стороне один небогатый живописец по имени Иван Савич Бутылкин. Он состоял в какой-то, я не знаю, кустарной артели, или там что-то такое он делал. Он, кажется, работал. Он писал там плакаты и вывески, разные номера для домов, и всякие указатели и так далее. Он, между прочим, мог бы очень недурно жить, но он, к сожалению, часто хворал. И не отличаясь хорошим здоровьем, не мог работать и тем более зарабатывать, хотя имел весьма крупное дарование в своей профессии. Но жил он удивительно худо, бедно, то есть никак не имел возможности наладить свою припечальную жизнь. А в довершении всего на его плечах находилась еще его супруга по имени Матрена Васильевна, тоже Бутылкина, на которой он имел несчастье жениться до революции, не понимая еще, что значит такое подруга жизни. Это была чересчур невозможно крикливая баба, любительница ничего не делать. Она ничего не работала, разве только что готовила обед и грела иногда на примусе воду. И она не была помощницей своему тщедушному супругу, который по состоянию своего здоровья не мог много зарабатывать. И в довершении всего она же его и пилила, и ругала, и своими ежедневными грубыми возгласами, криками и скандалами выворачивала наизнанку слабую и поэтическую душу нашего художника и живописца. Она требовала, чтобы еще больше зарабатывал. Она хотела ходить в кино и кушать разные фрикассе и прочее. Он, конечно, старался, но из этого мало чего выходило. Ну и, конечно, она его ругала. Одним словом, он всецело находился у нее под башмаком. Тем не менее, она прожила с ним 18 лет. Правда, они другой раз между собой ссорились и дрались. Но так, чтобы больших скандалов или убийств этого у них не было. Она на это не шла, поскольку понимала, что супруг к ней все-таки бережно относится. А если его не будет, или с ним разойтись, то еще неизвестно, как обернется. Другой, может, такой араб попадется, что сам ничего делать не будет, а ее вечную страдалицу заставит работать круглые сутки. А она, родившаяся задолго до революции, понимала свою женскую долю как такое, что ли, беспечное существование, при котором один супруг работает, а другой апельсины кушает и в театр ходит. И вот представьте себе, однажды Иван Савич Бутылкин неожиданно вдруг захворал. А перед тем, как ему захворать, он ослаб вдруг до невозможности. И не то, чтобы он ногой не мог двинуть. Ногой он мог двинуть, но он ослаб. Как бы сказать, душевно. Он затосковал, что ли, по другой жизни. Ему стали разные кораблики сниться, цветочки, дворцы какие-то. И сам стал тихий, такой мечтательный. И все обижался, что неспокойно у них в квартире. Зачем, дескать, соседи на балалайке стрекочут? И зачем ногами шаркают? Он все хотел тишины. Ну, прямо-таки собрался человек помирать. И даже его на рыбное блюдо потянуло. Он все солененького стал просить, селедку. Так вот, во вторник он заболел, а в среду Матрена на него насела. «Ах, скажите, пожалуйста, зачем, — говорит, — ты лег? Может, ты нарочно привередничаешь? Может, ты работу не хочешь исполнять? И не хочешь зарабатывать?» Она его пилит и пилит, а он молчит. «Пущай, — думает, — языком треплет. Мне теперь решительно все равно. Чувствую, что помру скоро. А сам горит весь ночью по постели, мечется, бредит, а днем лежит ослабший, как сукин сын, и ноги врозь. И все мечтает. Мне бы, — говорит, — перед смертью на лоно природы поехать, посмотреть, какое это оно. Никогда ничего подобного в своей жизни не видел». И вот осталось, может, ему мечтать-то два дня, как произошло такое обстоятельство. Подходит к его кровати Матрена Васильевна, нелехидным голосом так ему говорит: «Ах, помираешь, — говорит. А Иван Савич говорит: да уж, извиняюсь, помираю. А вы перестаньте меня задерживать. Я теперь и вышел из вашей власти».
1: «Ну, это мы посмотрим, — говорит ему Мотя. — Я тебе, подлецу, не верю. Я, — говорит, — позову сейчас медика. Пущай медик тебе дурака посмотрит».

0: смотрит. Тогда, говорит, и решим, помирать тебе или как. А пока ты с моей власти не вышел, ты у меня лучше про это не мечтай.
1: И вот зовет она районного медика из коммунальной лечебницы. Районный медик Иван Савич осмотрел и говорит Моте: у него или тиф, или воспаление легких. И он у вас очень плох. Он не иначе как помрет в аккурат вскоре после моего ухода.
2: Вот такие слова говорит районный медик и уходит. И вот подходит она, Матрена, к Ивану Савичу. Значит, говорит, за правду помираешь.
1: А я, говорит, между прочим, не дам тебе помереть. Ты, говорит, бродяга, лег и думаешь, что теперь тебе все возможно?
2: Врешь. Не дам я тебе, подлец, умереть. Иван Савич говорит, это странные ваши слова. Мне даже медик дал разрешение. И вы не можете мне препятствовать в этом деле. Отвяжитесь от меня.
0: Матрена говорит, мне на медика наплевать. А я тебе, негодяю, помереть не дам, и все.
3: Ишь ты какой богатый, сукин сын, нашелся. Помирать решил. А откуда у тебя, подлеца, деньги, чтобы помереть?
0: Нынче, для примеру, обмыть покойника и то денег стоит.
1: Тут добродушная соседка, бабка Анисия, вперед выступает. Я, говорит, его обмою. Я, говорит, Иван Савич, тебя обмою. Ты не сомневайся, и денег с тебя за это не возьму. Это, говорит, вполне божеское дело, обмыть покойника.
3: А Матрена, ах, она обмоет. Скажите, пожалуйста, а гроб? А, например, тележка? А попу? Что, для этой цели свой гардероб буду продавать? Пфу на всех, не дам ему помирять.
0: Пущай заработает немного денег, а тогда пущай хоть два раза помирает.
1: Как же так, Мотя, говорит Иван Савич, очень странные слова.
0: А так, говорит Матрена, не дам и не дам. Вот увидишь, заработай прежде. Да и мне вперед на 2 месяца оставь. Вот тогда и помирай.
1: Может, попросить у кого, говорит Иван Савич.
0: Матрена говорит, я этого не касаюсь. Как хочешь. Только знай, я тебе, дураку, помереть не дам.
1: И вот до вечера Иван Савич лежал, словно померший, дыхание прерывалось. Вечером он стал одеваться. Он поднялся с койки, покряхтел и вышел на улицу. Он вышел во двор, а там во дворе встречает дворника Игната. Дворник говорит Иван Савичу: с поправлением здоровья. Иван Савич говорит ему: вот, Игнат, положенница. Баба помереть мне не дает. Требует, понимаешь, чтобы ей денег оставил на 2 месяца. Где бы мне денег-то раздобыть? Игнат говорит:
2: ну, 20 копеек я тебе могу дать, а остальное валяй, попроси у кого-нибудь.
1: Иван Савич 2 гривенного, конечно, не взял, а пошел на улицу и от полного утомления присел на тумбу. Вот он присел на тумбу и вдруг видит, какой-то прохожий кидает ему монету на колени. Он как бы подает, увидев перед собой больного и чересчур ослабшего человека.
0: Тут Иван Савич слегка оживился. Ежели думает, так обернулось, так надо посидеть. Может, набросают. Дай, думает, сниму шапку. И вот, знаете, в короткое время действительно прохожие накидали ему порядочно. К ночи Иван Савич вернулся домой. Пришел он распаренный и в снегу. Пришел и лег на койку. А в руках у него были деньги. Хотела Моте подсчитать? Не дал. Не тронь, говорит, погаными руками. Мало еще. На другой день Иван Савич опять встал. Опять кряхтел, оделся и, распялив руки, вышел на улицу. К ночи вернулся и опять с деньгами. Подсчитал выручку и лег. На третий день тоже. А там и пошло, и пошло. Встал человек на ноги. И после, конечно, бросил собирать на улице. Тем более, что, поправившись, он уже не имел такого печального вида, и прохожие сами перестали ему давать. А когда перестали давать, он снова приступил к своей профессии. Так он и не помер. Так Матрена и не дала ему помереть. Вот что сделала Матрена с Иван Савичем. Конечно, какой-нибудь районный лейб-медик Про себя в этот рассказ усмехнется, скажет, что науке неизвестны такие факты, что Матрена тут ни при чем. Но, может, науке и точно неизвестны такие факты, однако Иван Савич и по сейчас жив. И даже на днях он закончил какую-то художественную вывеску для мясной торговли. А, впрочем, случай этот можно объяснить и медицински, научно. Может, Иван Савич, выйдя на улицу, слишком распарился от волнений, перепрел, и с потом вышла у него эта болезнь наружу. В общем, жадная бабенка, любительница денег, сохранила благодаря своей жадности драгоценную жизнь своему супругу, что является, конечно, весьма редким случаем, а чаще всего бывает наоборот. Чаще всего бывает так, что благодаря такой жадности человек теряет даже и то, что имеет. И вот вам об этом рассказ. Вот интересная новелла про одну жадную молочницу, пожелавшую увеличить свои доходы. Рассказ про одну корыстную молочницу. Одна симферопольская женщина, зубной врач О, вдова по происхождению, решила выйти замуж. Ну, а замуж в настоящее время выйти не так-то просто. Тем более, если дама интеллигентная, и охота видеть вокруг себя тоже интеллигентного, созвучного с ней субъекта. В нашей, так сказать, пролетарской стране вопрос об интеллигентах, вопрос довольно острый. Проблема кадров еще не разрешена окончательно. А тут, я извиняюсь, женихи. Ясное дело, что интеллигентных женихов нынче немного. То есть они, конечно, есть, но все они какие-то такие или уже женатые, или уже имеют 2-3 семьи. Или вообще хворают, что, конечно, тоже не сахар супружеской жизни. И вот при такой ситуации живет в Симферополе вдова, которая в прошлом году потеряла мужа, он ее умер от туберкулеза. Вот, значит, помер у нее муж. Она сначала, наверное, легко отнеслась к этому событию. А, думает, ерунда. А потом видит, нет, далеко не ерунда. Женихи по свету не бегают пачками. И, конечно, загоревала. И вот, значит, горюет она около года и рассказывает о своем горе молочнице. К ней ходила молочница, молоко приносила, поскольку муж у нее помер от туберкулеза. Так вот, она начала заботиться о себе, да, усиленно питаться. Она пила молоко по 2 литра в день, и от этого питания она прямо распухла, имела здоровье очень выдающееся. И, наверное, от этого к ней стали заходить в голову разные легкие воздушные мысли о супружестве. И вот, значит, она пьет молоко около года, все больше поправляется и, между прочим, имеет дамский обывательский разговор со своей молочницей. Неизвестно, с чего у них началось. Наверное, она пришла на кухню, разговорилась, вот, мол, продукты дорожают, молоко, дескать, жидковатое, и вообще женихов нету. Молочница говорит, да уж, безусловно, чего-чего, а этого мало. Зубной врач говорит, зарабатываю подходяще, все у меня есть, квартира, обстановка, деньжата. И сама говорит, я не такое уж мурло. А вот поди же ты вторично замуж выйти буквально не в состоянии. Прямо хоть в газете печатай. Молочница говорит, ну, говорит, газета это не разговор. А чего-нибудь такое надо, конечно, придумать. Зубной врач отвечает, ну, в крайнем случае, я бы, говорит, и деньжат не пожалела. Дала бы денег той, которая меня познакомит в смысле брака. Молочница спрашивает, а много ли вы дадите? Да, говорит врачиха, смотря какой человек отыщется. Если, конечно, он интеллигент и женится, то, говорит, червонца 3 я бы дала. Не моргну глазом. Молочница говорит, 3, говорит, это мало. Давайте 5, тогда я вам подниму это дело. У меня, говорит, есть на примете подходящий человек. Да может, он не интеллигент, говорит врачиха. Может, он крючник. За что я буду давать 5 червонцев? Не, он говорит, зачем крючник? Он очень интеллигентный. Он монтер. Врачиха говорит, тогда вы меня познакомьте. Вот вам пока червонец за труды. И вот на этом они расстаются. А надо сказать, у молочницы ничего такого не было на примете, кроме собственного ее супруга. Но крупная сумма ее взволновала,
1: И она начала прикидывать в своем мозгу, как и чего, и как бы ей попроще выбить деньги из рук этой врачихи. И вот приходит она домой и говорит своему супругу: вот, мол, Николаша, чего получается? Можно, говорит, рублей 50 схватить, так себе, здорово живешь, без особых хлопот и волнений. И, значит, рассказывает ему всю суть дела. Мол, чего, если она нарочно познакомит его с этой разбогатевшей врачихой, а та стуру возьмет, да и отсыплет ей 5 червонцев. И говорит, в крайнем случае, если она будет настаивать, можно записаться. В настоящее время это не составляет труда. Сегодня ты распишешься, а завтра там или послезавтра обратный ход. А муж этой молочницы, этакий довольно красивый мужчина с усиками, так и говорит: очень отлично, пожалуйста. Я, говорит, всегда определенно рад 50 рублей взять за ни за что. Другие ради такой суммы работают месяц, а тут такие пустяки. Записаться. И вот, значит, через пару дней молочница знакомит своего мужа с зубным врачом. Зубной врач сердечно радуется и без лишних слов и причитаний уплачивает молочнице деньги. Теперь складывается такая ситуация. Муж молочницы, этот известный трепач с усиками, срочно записывается с врачихой, переходит временно в ее апартаменты и пока что живет там. Так он живет 5 дней, потом неделю, потом 10 дней. Тогда приходит молочница. Так что, говорит, в чем дело? Монтер говорит: да нет, я раздумал вернуться. Я, говорит, с этим врачом жить останусь. Мне тут как-то интересней получается. Тут, правда, он схлопотал по морде за такое свое безобразное поведение, но мнение своего не изменил. Так и остался жить у врачихи. А врачиха, узнав про все, очень хохотала и сказала, что поскольку нет насилия, а есть свободный выбор, то инцидент исчерпан. Правда, молочница еще пару раз заходила на квартиру, дико скандалила, требуя возврата своего супруга. Однако ничего хорошего не вышло. Больше того, ей отказали от места, не велели больше носить молока во избежание дальнейших скандалов и драм. Так, за 5 червонцев скупая и корыстная молочница потеряла своего красивого, интеллигентного супруга. И мы вообще-то очень рады и довольны, что именно так произошло. Теперь эта дура может на досуге и в полном одиночестве подумать, какую ошибку она совершила.

0: Последний рассказ под лозунгом «Счастливый путь». Богатых, собственно, у нас нету. Но зажиточные у нас имеются. У нас некоторые хорошо получают. Некоторые по займам выигрывают. Некоторые вообще пес их знает, откуда берут деньги. Но что такое богатство, мы мало себе представляем. Мы почти не знаем, что же это за состояние, при котором все можно купить, и рушатся все преграды, и нет ничего на свете, чего нельзя пожелать. Конечно, у нас бывает кое-что вроде этого. Ну, там кое-какие мелкие остатки прежних состояний. Но тогда при этом случаются удивительные дела, от которых мы отвыкли, но на которые нам стоит поглядеть. Вот извольте рассказ о том, как одна любовь была куплена за деньги. И что из этого получилось? А жила в Ленинграде одна вообще дамочка, дочка одного богатого инженера. Или он не был инженер, а он был подрядчик, сейчас это хорошо неизвестно. Только факт, что он строил частные дома и при этом неимоверно разбогател. Ну, может, там он хапнул или вообще украл, я не знаю. Вот он чертовски разбогател, а это было в начале НЭПа. И разбогатевший стал, конечно, приобретать разные ценные вещицы, разные там картины, ковры, лампы и одеяла. И при этом у нее имелись золотые монеты, царской чеканки, бриллианты, вообще чертова уйма всякого добра и костюмов. Конечно, неизвестно, что бы случилось с ним в наши дни, но он, будучи неглупым человеком, своевременно в 24-м году умер со спокойной улыбкой на устах. Дескать, эх, вы, дураки, не знаю, как вы, а я прилично нажил и дочке все передаю. И сам, как говорится, сыграл в ящик. А дочка у него была, ну, вообще малоинтересное существо. Такая вообще барышня не то, не сё. Ну, вообще ходит, сидит, говорит и кушает, но к поэзии не имеет склонности и на рояле играть не может. Без своего богатства ей, конечно, ноль цена. Но поскольку у него было богатство, за ней мужчины сильно волочились и даже три раза подряд женились на ней. Но все как-то неудачно. И даже за ней один доктор ухаживал. Но, будучи политически грамотным человеком, он не придавал значения богатству, понимая, что это есть нечто кратковременное. Он несколько поухаживал за ней и, предвидя неприятности, ушел, как говорится, в кусты. Но тут она знакомится с одним инженером, такой интересный красавец, тоняга, одевается. И вообще педант и любимец женщин. Душистый платочек в кармане, какие-то запонки, еще что-то там такое. И при этом имеет имя Лютик. И вот этот молодой любимец дам посещает нашу Елену Григорьевну, видит у нее несметное количество барахла, и вот, распалившись на это барахло, он кружит дамочке голову и однажды говорит ей, мол, не хотите ли быть моей женой? И эта дура, влюбленная в него, как кошка, трясется от радости и говорит, ах, я твоя навеки. Вот он, не будь дурак, женится на ней поскорее, чудно живет, восторгается жизнью, закусывает по 5 раз в день и думает, вот так устроился. Он переезжает в детское село, в собственный дом, и вдруг примечает, что дамочка-то ему малоинтересна. Никакой такой любви у него к ней не имеется, и даже ему неохота находиться с ней рядом и дышать тем же воздухом. Разводиться, думает, мне с ней в высшей степени глупо, но я, думает, зевать не буду. И вот он заводит разные флирты и романы и разные любовные похождения, и живет там на полный ход с какой-то невероятной красавицей, при этом с ней кутит, выпивает и бросает к ее ногам разные мелкие ценности. Домой приезжает, как говорится, еле мажаху, но при этом делает вид, будто он чересчур утомился строительством и делами, и поэтому не может даже беседовать со своей супругой. Я, говорит, извиняюсь, я не могу по-прежнему подолгу разговаривать с вами на разные темы и тем более любоваться вами, поскольку от усиленных занятий у меня изменился характер, и я потерял некоторую живость своего темперамента. И при этом он стал при ней притворяться, ходит, сгорбившись, охает, харкает лишней слюной и прикрывается двумя одеялами. А у самого морда цветущая, и здоровья лучше не надо. В довершение всего он подговорил одного знакомого врача, Орлова, чтоб тот нашептал Елене Григорьевне разные устрашающие слова и дал ему для этого некоторую сумму денег. Вот врач приезжает, ахает, восклицает и говорит Елене Григорьевне: «Да, о, это да, ох, ну, такое молодое, цветущее существо, а здоровье, ну, в высшей степени погано, ну, ах, вот, вы его берегите, не волнуйте, пущай лучше всего спит в отдельном кабинете. И ваше дамское дело исполнять все его капризы и требования». Вот эта дура немыслимо рыдает, ходит на цыпочках и ничем не тревожит своего супруга, которого по-прежнему любит и обожает. И так проходит год и два, и, наконец, три, и проходит 5 лет, и дело приближается к нашим дням, и вот наступает 1933 год. И вот раз однажды приходит к Елене Григорьевне ихний сосед, такой счетовод Федоров, такой вообще счетоводишка, дурак, фанфарон и мелкая личность. Чего-то они разговорились о том о сём, а Лютика не было дома. А Лена Григорьевна говорит: «Знаете что, мне нынче скучно, поедем в ресторан. Я буду платить, а вы не беспокойтесь. Послушаем музыку, скушаем по цыпленку и проведем интересное время». Этот прохвост, счетоводишка Федоров, говорит: «Очень рад, с великим удовольствием». И вот они едут в Ленинград, заходят в Асторию, ковры, столики, играет оркестр, танцуют великолепные пары, а этот болван Федоров одет, наверное, свой серый пиджачок, небритая морда, галстук, наверное, свернулся в сторону. Вот они садятся за столик, заказывают себе цыплят и так далее. И вдруг Елена Григорьевна видит, что такое фантасмагория. Она видит ее супруг Лютик, танцует шимми с какой-то дамой. Ах, она ничего не сказала и не вздрогнула. Она только встала из-за столика и пошла к выходу, будто с ней приключилось нехорошо, и ей надо пойти в уборную. А ее щитоводишка Федоров, видя, что сумочка с деньгами на столе, не стал тревожиться. Она думает, навряд ли сбежала. В крайнем случае, я ей 2 цыпленка съем. Вот Елена Григорьевна летит моментально домой, а по дороге ей полностью раскрывается вся чудовищная картина. Ей сразу стало все ясно, и какой обман она имела в течение 7 лет. Она летит домой, сразу роется в его письменном столе, вытаскивает разные письма, записочки читает, все это побледневшими губами, и видит, да, обман налицо, и он не поддается описанию. Она находит разные дамские письма. Она читает в них поэтические слова о том, о сём: «Уважаемый Лютик, ты мой бог. Целую вас, ах, ах», и все такое. Она восклицает «ах», падает ненадолго в обморок, но потом берет себя в руки и говорит себе: «Я, кажется, полюбила подлеца». Нет, она ничего не говорит ему, когда он на другой день приезжает. Она только нервно ходит по саду, нетерпеливо рвет листочки с деревьев и шепчет: «Вот тогда, вот тогда». А этот подлец Лютик, не привыкший видеть ее такой, приходит от этого зрелища в содрогание и говорит себе: «Это, кажется, я перехватил через край. 7 лет я обманываю эту дуру и даже не живу с ней, а в силу ее любви ко мне, я, кажется, закрываю ей доступ к интересам жизни». И тогда он, у которого нежные побеги совести еще не совсем завяли, приходит в сад, садится к ней рядом на скамеечку и говорит так: «Сердечный привет, Елена Григорьевна. Я хочу вам нынче рассказать кое о чем. Вот, знаете, какое дело». И начинаете рассказывать, как это было. «Да, — говорит, — я не жил с вами 7 лет в силу обмана, но не желаю больше заедать вашу жизнь. Каждое живое существо имеет право на чью-либо любовь и ласку, и вы используете этот закон природы». Она говорит: «Это хорошо, что вы мне сказали. И поверьте, мне очень дороги нежные побеги вашей совести. Но я, — говорит, — и без того все это знала». Он сильнее удивляется, она продолжает: «Что же касается ваших слов насчет любви и ласки, то я, — говорит, — не такая уж дура, как вы думаете. Любовь и ласка у меня бывали. И вы напрасно меня жалеете и считаете за придурковатую. Думаете, что я только на вас и глядела». Тогда он в страшном гневе встает со скамейки и говорит: «Как понимать ваше выражение? Значит, вы цацкались с другими и имели, кажется, любовников? Или, — говорит, — я чего-то не понимаю.
1: Ответьте мне их имена, или я сам за себя не отвечаю.
0: Она называет ему 7 различных имен, в числе их упоминает фамилию Федоров и фамилию Орлов. Это не дух, фамилия Лютик приходит в содрогание и падает на скамейку. Он говорит: тогда я дурак, что я вам рассказал. Вы, говорит, есть проявление всей человеческой подлости, и мое презрение к вам не дозволяет мне находиться с вами рядом. Я, говорит, от вас уезжаю. До свидания. Он думал, что она будет его умолять, а она почувствовала силу своего богатства. Говорит: очень великолепно. А то и сама хотела вам это предложить. Он плюет в цветы, на клумбу, на скамейку, и взбешенный, собрав свои чемоданы, моментально уезжает в Ленинград. А она смеется и говорит: валяй, валяй, и говорит: я за свои деньги почище тебя видела. Вот он уезжает к своей невероятной красавице, которая, видя, что он приехал налегке и не может теперь иметь комфорт жизни, вскоре расстается с ним. И вот тогда он женится на одной зажиточной певичке, которая выступает на концертах по 5 раз в день и имеет право на хорошую жизнь. Что касается Елены Григорьевны, то она вскоре выходит замуж за этого дурака Федорова. А тот, по странному совпадению, прожив с ней полгода и не зная подробностей о предыдущем муже, стал тоже чего-то жаловаться на свое здоровье. Но Елена Григорьевна, засмеявшись, сказала: «Ну что ж, если так, тогда давайте расстанемся». На что тот, почти моментально поправившись, стал повсюду бывать с ней, и жизнь их потекла по установленным правилам. Они часто выезжают в ресторан. Она, уставшая от житейских бурь, слегка постарела и, сидя за столиком, презрительно поглядывала на мужчин. А болван Федоров, кушая цыплят и утей, в свою очередь с тоской поглядывал на молоденьких баб, которые там и сям расположены в ресторане. Неимоверные траты денег заставили Елену Григорьевну сильно раскошелиться. Она безостенчиво стала продавать золотые монеты царской чеканки и вскоре на этом засыпалась. Ей пришили дело и недавно выслали ее на жительство в город Арзамас. А подлец Федоров от этих дел отбоярился. Он сказал: «Я не я, супруга не моя, а насчет денег я понять не имею. Я любил ее бескорыстно». Тем не менее, с недаемой такой любовью он за ней в Арзамас не поехал. Так пожелаем же ей счастливого пути и спокойной жизни в Арзамасе, где она, наверное, будет конторщицей, и где она получит те чувства, которые она заслуживает без своего крупного богатства. Счастливый путь! На этом мы заканчиваем наши рассказы о деньгах.

слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

«Живой труп». Драма Льва Николаевича Толстого. В роли Федора Протасова народный артист Советского Союза Михаил Иванович Царев.

0: доме Протасовых. В столовой у стола сидит Анна Павловна, мать Лизы Протасовой. Из детской вышла няня с чайником в руках.
1: Можно у вас водиться?
2: Можно. Что, Мишечка?
1: Да беспокоит. Нет хуже, как сама барыня кормит. У них свои там горести, а ребенок страдает. Какое же молоко может быть, когда ночи не спят, плачут?
2: Да кажется, теперь успокоилась.
1: Хорошо спокойствие. Смотреть тошно. Что-то писали и плакали.
0: Входит Саша, младшая дочь Анны Павловны. Обращается к няне.
3: Лиза вас ищет.
4: Иду, иду.
2: Няня говорит, что она все плачет. Как это она не может успокоиться?
3: Нет, вы, мама, удивительны. Оставить мужа, отца своего ребенка. И вы хотите, чтобы она была спокойна?
2: Неспокойна, а что сделано, то сделано. Если я, мать, не только допустила, но радуюсь тому, что моя дочь бросает мужа, значит, стоит он того? Надо радоваться, а не печалиться, что можешь освободиться от такого дурного человека. Освободиться от такого золота.
3: Мама, зачем вы говорите так? Ведь вы знаете, что это неправда. Он не дурной, а напротив. Удивительный. Удивительный человек, несмотря на его слабости.
2: Ну, именно удивительный человек. Как только деньги в руках, свои или чужие.
3: Мама, он никогда чужих не брал.
2: Все равно женины.
3: Да ведь он же отдал все свое состояние жене.
2: Еще бы не отдать, когда он знает, что он все промотает.
3: Промотает ли, не промотает? Я только знаю, что нельзя разлучаться с мужем, и особенно с таким, как Федя.
2: По-твоему, надо ждать, пока он все промотает и приведет в дом своих цыганок-любовниц?
3: Нет у него любовниц.
2: Вот то и беда, что он всех вас чем-то обворожил. Только не меня. Нет, шалишь. Я его вижу, и он знает это. На месте Лизы я бы не теперь, а уж год тому назад бросила его.
3: Как вы говорите, это легко?
2: Нет, нелегко. Мне матери видеть дочь разведенной нелегко. Поверь, что очень нелегко, но все лучше, чем загубить молодую жизнь. Нет, я Бога благодарю, что она теперь решилась и что все кончено.
3: Может быть, и не кончено.
2: Только бы он дал развод.
3: Что же будет хорошего?
2: Будет то, что она молода, еще может быть счастлива.
3: Ах, мама, это ужасно, что вы говорите. Не может Лиза полюбить другого.
2: А чего не может, если она будет свободна? Найдутся люди в 1000 раз лучше вашего Феди и будут счастливо жениться на Лизе.
3: Мама, это нехорошо. Вы ведь, я знаю, думаете про Виктора Каренина.
2: Отчего же не думать про него? Он любит ее 10 лет. И она любит его.
3: Любит, но не так, как мужа. Это дружба с детства.
2: Знаем мы эти дружбы, только бы не было препятствий.
0: Из передней быстро выходит горничная. Не замечая Анны Павловны, она направляется в детскую. Анна Павловна останавливает ее.
2: Что вы?
5: Барыня посылали дворника с запиской к Виктору Михайловичу.
2: Какая барыня?
5: Лизавета Андреевна барыня.
2: Ну так что же?
5: Виктор Михайлович приказали сказать, что сейчас сами будут.
2: Только что о нем говорили. Не понимаю только зачем. Ты не знаешь?
3: Может быть, знаю, а может быть, не знаю.
2: Все секреты.
3: Лиза придет, она вам скажет.
2: А самовар подогреть надо, возьми, Дуняша. Вышла, как я говорила. Сейчас же и послала за ним.
3: Послала, может быть, совсем не за тем.
2: Так зачем же?
3: Теперь в эту минуту Каренин для нее все равно, что Трифоновна.
2: А вот увидишь, ведь я ее знаю. Она зовет его, ищет утешение.
3: Ах, мама, как вы мало ее знаете, что можете думать...
2: Да вот увидишь. И я очень-очень рада.
3: Увидим.
2: И прекрасно, и пускай, да.
5: Виктор Михайлович, приехали.
2: Ну что же, проси, да скажи барыне.
6: Елизавета Андреевна прислала мне записку, чтобы я приехал, а я и так собирался к вам нынче вечером, так что очень рад. Лизавета Андреевна здорова?
2: Она здорова. Ребенок немножко беспокоится. Она сейчас придет. Да. Да, тяжелое время. Вы ведь все знаете.
6: Знаю. Ведь я тут был 3-го дня, когда было получено от него письмо. Но неужели это так и решено бесповоротно?
2: Еще бы, разумеется. Переживать все, что было, еще раз было бы ужасно.
6: Да. Вот где 10 раз примерь и раз отрежь. Резать по-живому очень трудно.
2: Разумеется, трудно. Но ведь их брак уже давно был надрезан. Так что разорвать было менее трудно, чем кажется. Он сам понимает, что после всего, что было, ему уже самому нельзя вернуться.
6: Отчего же?
2: Ну, как же вы хотите после всех его гадостей? После того, как он клялся, что этого не будет, и что если это будет, то он сам лишает себя всех прав мужа и дает ей полную свободу?
6: Да, но какая же может быть свобода женщины, связанной браком?
2: Развод. Он обещал развод, и мы настоим.
6: Да, но Лизавета Андреевна так любила его.
2: Ох, ее любовь подверглась таким испытаниям, что едва ли от нее остается что-нибудь. Тут и пьянство, и обманы, и неверности. Разве можно любить такого мужа?
6: Для любви все можно.
2: Вы говорите «любить». Но как же любить такого человека тряпку, на которого ни в чем нельзя положиться? Ведь теперь что было? Дела расстроены, все заложено, платить нечем. Наконец дядя присылает 2000 внести проценты. Он едет с этими деньгами и пропадает. Жена сидит с больным ребенком, ждет. И, наконец, получается записка. Прислать ему белье и вещи.
6: Да-да, я знаю.
0: Входит Лиза.
2: Ну вот, Виктор Михайлович явился на твой зов.
6: Да, меня немного задержали.
7: Благодарствуйте. У меня до вас большая просьба. И мне не к кому обратиться, как к вам.
6: Все, что могу.
7: Вы ведь все знаете.
6: Да, я знаю.
2: Так я вас оставлю.
7: Да. Он написал мне письмо, что считает все конченным. Я так была оскорблена. Так. Ну, одним словом, я согласилась разорвать... И ответила ему, что принимаю его отказ.
6: А теперь раскаиваетесь?
7: Да, я почувствовала, что это дурно с моей стороны, что я не могу. Все лучше, чем расстаться с ним. Но одним словом, отдайте ему это письмо. Пожалуйста, Виктор, отдайте ему это письмо и скажите, и привезите его.
6: Хорошо. Да, но как же...
7: Скажите, что я прошу его все забыть и вернуться. Я бы могла просто послать письмо, но я знаю его. Первое движение, как всегда, будет хорошее, но потом чье-нибудь влияние, и он раздумает и сделает не то, что хочет.
6: Сделаю, что могу.
7: Вы удивляетесь, что я прошу именно вас?
6: Нет. Впрочем, надо говорить правду. Да, удивляюсь.
7: Но не сердитесь.
6: Разве я могу на вас сердиться?
7: Я просила вас, потому что знаю, что вы любите его.
6: И его, и вас, вы знаете это. И люблю не для себя, а для вас. И я благодарю вас за то, что вы верите мне. Сделаю, что могу.
7: Я знала. Я вам все скажу. Я нынче ездила к Афремову узнать, где он. Мне сказали, что они поехали к цыганам. И вот этого я боюсь. Этого увлечения я боюсь. Знаю, что если его не удержать вовремя, он увлечется. Вот это-то и нужно. Так вы поедете?
6: Разумеется, сейчас.
7: Поезжайте, найдите его и скажите, что все забыто, что я жду его.
6: Но где искать его?
7: Он у цыган. Я сама была там. Я была у крыльца. Хотела послать письмо, потом раздумала и решила просить вас. Адрес вот. Ну так скажите ему, чтобы он вернулся, что ничего не было, что все забыто. Сделайте это из любви к нему и дружбы к нам.
6: Сделаю все, что могу.
0: Каренин кланяется и уходит.
7: Не могу. Не могу. Все лучше, чем... Не могу.
3: Ну что, послала? И он согласился?
7: Разумеется.
3: Зачем его, не понимаю?
7: Кого же?
3: Да ведь ты же знаешь, что он влюблен в тебя.
7: Это все было и прошло. Ну кого же ты хочешь, чтобы я просила? Как ты думаешь, вернется он?
3: Я уверена, потому что...
8: А Виктор Михайлович где?
7: Уехал.
8: Как уехал?
7: Я просила его исполнить мою просьбу.
8: Какую просьбу? Опять секреты?
7: Не секреты. А просто просила его самому передать письмо Феде.
8: Феде? Федору Васильевичу?
7: Да, Феде.
8: Я думала, что между вами все отношения кончены.
7: Я не могу расстаться с ним.
8: Как опять все сначала?
7: Я хотела, я старалась, но я не могу. Все, что хотите, но только бы не разлучаться с ним.
8: Так что же, ты хочешь вернуть его?
7: Да.
8: Опять пустить себе в дом эту гадину?
7: Мама! Я прошу вас так не говорить про моего мужа.
8: Он был муж.
7: Нет, он теперь мой муж.
8: Мот, пьяница, развратник, и ты не можешь с ним расстаться.
7: За что вы меня мучите? Мне и так тяжело, вы точно нарочно хотите.
8: Я мучаю? Так я уеду. Не могу я видеть этого. Я вижу, что вы этого хотите, что я вам мешаю. Не могу я жить. Ничего в вас не понимаю. Все это по-новому. То расстаться решила, потом вдруг выписываешь человека, который в тебя влюблен.
7: Ничего этого нет.
8: Каренин делал тебе предложение. И посылаешь его за мужем. Что это? Чтобы возбудить ревность?
7: Мама! Это ужасно, что вы говорите. Оставьте меня.
8: Так, мать, выгони из дому, а развратного мужа пусти. Да я не стану ждать. И прощайте. И Бог с вами, как хотите, так и делайте.
7: Этого не доставало.
3: Ничего, все будет хорошо. Мама, мы успокоим.
8: Дуняша, мой чемодан.
9: Мама, вы послушайте.
0: Поздней ночью на окраине города у цыган. Федя лежит на диване ничком, без сюртука. Приятели его, Афремов на стуле верхом против запивалы, и офицер, забыв про налитые в бокалы шампанское, слушают пение цыганского хора. Тут же музыкант записывает на нотную

0: Федя, спишь? Не разговаривайте. Это степь. Это 10 век. Это не свобода, а воля. Теперь не вечерняя.
1: Нельзя, Федор Васильевич. Теперь пусть Маша одна споет.
0: Ну, ладно, ладно, ладно. А потом не вечерняя.
2: Час роковой. Согласны?
3: Пускай.
2: Ну что, записали?
3: Невозможно. Всякий раз по-новому. И какая-то скала иная. Вот тут это как?
4: Ай, да я решаю, парокелена.
5: Шукародяк. Да, так и есть, так чудесно.
0: Не запишет, а запишет, да в оперу сунет, все и сгадит.
3: Ну, Маша, валяй хоть час, бери гитару.

0: И это хорошо. Ай да Маша.
1: Ну, теперь не вечерняя.
2: Нет, постой. Прежде мою похоронную.
0: А чего похоронную?
2: А это от того, что когда я умру, понимаешь, умру, в гробу буду лежать, придут цыгане, понимаешь, так жене завещаю, и запоют «Шау на версты», так я из гроба вскочу, понимаешь? Вот что запиши. Ну, катай!

0: Вот это она. Вот это она. Удивительно. И где же делается то все, что тут высказано? Ах, хорошо. И отчего это человек может доходить до этого восторга? А нельзя продолжать его?
1: Да. Очень оригинально.
0: Не оригинально, а это настоящее.
2: Ну, чавалы, вы отдохните.
1: В сущности, оно просто, но только ритм.
3: Афремов берет гитару и подсаживается в стороне.
0: Ах, Маша, Маша, как ты мне разворачиваешь нутро все.
4: Ну, а то, что я вас спросила?
0: Что? Денег? Ну что же, возьми. Вот тут разберись. Мне открывает небо, а сама на дужки просит. Ведь ты ни черта не понимаешь того, что ты сама делаешь.
4: Как не понимать? Я понимаю, что кого люблю, для того стараюсь и пою лучше.
0: А меня любишь?
4: Видно, что люблю.
0: Удивительно. Ведь я женат, а тебе хор не велит.
4: Хор хором, а сердце сердце. Что кого люблю и люблю. А противный так противный.
0: Ах, хорошо. Хорошо тебе?
4: Разумеется, хорошо. Что когда хорошие гости, нам весело.
5: Вас барин спрашивает.
0: Какой барин?
5: Не знаю, одет хорошо, соболье, шуба.
0: Барарай. Ну что же, зови.
2: А кто эти тебе сюда?
0: А черт его знает, кому до меня дело.
3: Каренин входит, оглядывается.
0: А, Виктор, вот кого не ждал. Раздевайся, каким ветром тебя сюда занесло. Ну, садись. Слушай, вот не вечерняя.
6: Я хотел бы говорить с тобой без свидетелей.
0: О чем?
6: Я сейчас от вас. Твоя жена поручила мне вот это письмо, и потом...
0: Послушай, Каренин, ты ведь знаешь, что в этом письме?
6: Знаю. И хочу сказать...
0: Постой, постой. Ты, пожалуйста, не думай, что я пьяный, мои слова невменяемые. То есть я невменяем. Я пьян. Но в этом деле вижу все ясно. Ну, что же тебе поручено сказать?
6: Мне поручено найти тебя и сказать тебе, что она ждет тебя. Просит тебя все забыть и вернуться.
0: Я все-таки не понимаю, почему ты?
6: Лизавета Андреевна прислала за мной и просила меня.
0: Так?
6: Но я не столько от имени твоей жены, сколько сам от себя прошу тебя, поедем домой.
0: Ты лучше меня. Какой вздор. Лучше меня не трудно.

0: Ты послушай, послушай. Маша, спой.
1: Повеличат бы.
0: Величать, Виктор, сударь Михайлович.
2: Виктор, сударь Михайлович.

0: Сколько дать?
1: Ну, дай 25. Чудесно. Чудесно. Ну, теперь захачки рента.

0: Хорошо. Удрал Каренин?
1: Удрал.
0: Ну и черт с ним.
2: Все постепенно расходятся. Маша подходит к Протасову, садится рядом с ним.
0: Ты знаешь, кто это?
3: Слышала фамилию?
0: Это превосходный человек. Он приезжал звать меня домой, к жене. Она меня, дурака, любит, а я вот что делаю.
3: Что ж, это нехорошо. Нужно к ней ехать, нужно ее пожалеть.
0: Ты думаешь, надо? А я думаю, не надо.
3: Разумеется. Коли не любишь, так и не надо. Только любовь дорога.
0: А ты почем знаешь?
3: Должно знать.
0: Ну, поцелуй меня. Чавалы, еще раз не вечерняя, и тогда шабаш.

0: Прошло 2 недели. Снова в доме у Протасовых. Каренин и Анна Павловна сидят в столовой. Притворив за собой дверь детской, в столовую входит Саша.
1: Ну что?
2: Доктор сказал, что теперь опасности уже нет, только бы не простудить.
3: Ну, а Лиза совсем извелась.
2: Он говорит, что это ложный круп в слабой форме. Это что?
3: Да это Виктор привез виноград.
1: Не хотите ли?
2: Да, она любит. Она очень нервна стала.
1: 2 ночи не спать, не есть.
2: Да вы тоже.
1: Я другое дело.
4: Так, так, через каждые полчаса меняйте, если он не спит. Если спит, не тревожьте. Мазать гортань не нужно. Температуру в комнате держите так же.
5: А если опять будет задыхаться?
4: Не должно быть. Если будет, пульверизация. И, кроме того, порошок. Утром один, вечером другой. Я сейчас пропишу.
3: Не хотите ли, доктор, чаю?
4: Нет, благодарю. Больные ждут.
5: Так, наверное, это не круп.
4: Совершенно верно.
1: Ну, теперь выкушайте чаю. Или еще лучше пойдите и отдохните. А то посмотрите, на что вы похожи.
5: Теперь я ожила. Спасибо вам. Вот истинный друг. Благодарствуйте, мой друг. Вот где дорога помощь.
1: Что же я сделал? Вот уж не за что благодарить меня.
5: А кто ночью не спал? Кто привез эту знаменитость? Все вы.
1: Я уж так награжден и тем, что Мика вне опасности, а главное, вашей добротой.
5: Это доктору. Только я никогда не умею, как отдать.
1: Но я тоже не могу.
3: Что не могу?
5: Давать деньги доктору. Он спас мне больше, чем жизнь, а я даю деньги. Что-то тут такое неприятное.
3: Давай я дам, я умею как. Очень просто.
4: Так эти порошки в столовой ложке отварной воды хорошенько размешать.
2: Не могу видеть их отношений. Она точно влюблена в него.
3: Что же тут удивительного?
2: Противно.
5: Он так мил теперь. Как только ему стало лучше, он сейчас же стал улыбаться и болтать. Я к нему пойду. И от вас уходить не хочется.
1: Выпейте чаю, съешьте что-нибудь.
5: Мне теперь ничего не нужно. Мне так хорошо после всех этих страхов.
1: Вот вы видите, как вы слабы.
5: Я счастлив. Хотите взглянуть на него?
1: Разумеется.
5: Пойдемте со мной.
6: Так прекрасно отдала, и он взял. Ты что насупилась?
2: Отвратительно. Она его с собой повела в детскую. Точно он жених или муж?
6: Да тебе-то что, из чего ты кипятишься? Или ты за него замуж собиралась?
2: Я? За эту версту? Да я скорее не знаю, за кого выйду, но не за него. Да мне и в голову не могло прийти. Мне только противно, что Лиза после Феди... может так сближаться с чужим человеком?
6: Какой же он чужой, друг детства?
2: Но ведь я вижу по улыбкам, по глазам, что они влюблены.
6: Что ж тут удивительного? Человек принял участие в болезни ребенка, сочувствовал, помогал, и она благодарна. И кроме того, чего же ей не полюбить и не выйти замуж за Виктора?
2: Это было бы ужасно. Отвратительно. Отвратительно!
6: Что с ней? Право, не знаю.

0: кабинет приятеля Феди Афремова. Гости, друзья хозяина, пьют вино, спорят. Задумавшись, сидит Протасов.
1: А я вам говорю, что за флагом останется. Ля Дель Буа, первая в Европе. Пари.
2: Полно, брат, ведь ты же знаешь, что никто тебе не верит и пари держать не станет.
1: Я тебе говорю, что твой картуш за флагом.
3: Да полно ссориться, я вас помирю. Но спросите Федю, он верно скажет.
4: Обе лошади хороши, дело в ездоке.
2: Гусев подлец, надо только его в руках держать.
1: Нет!
4: Постойте, я вас помирю. Дерби кто взял?
1: Взял? Да ничего не стоит. Это случай. Кабы кронпринц не заболел, посмотри.
3: Кто ты?
5: Госпожа приехали, спрашивает Федор Васильевич.
3: Какая? Дама?
5: Не могу знать, только настоящая дама.
3: Федя, к тебе дама.
4: Кто это?
3: Да не знаю кто.
5: Просить бы в зал.
4: Постой, я пойду посмотрю.
1: Кто это к нему? Наверное, Машка.
2: Какая Машка?
1: Цыганка Маша. Влюбилась в него, как кошка влюблена.
2: Какая милая. И поет?
3: Прелесть! Танюша, да она! Как они вчера с Петром пели!
2: Экой счастливец этот!
3: Что его баба любит? Да бог с ним!
1: Терпеть не могу цыганок! Никакого изящества нет!
3: Ну, не говори!
1: Я их всех за одну француженку отдам.
3: Да, известный эстет. Ну, пойди посмотреть, кто это.
2: Если Маша, приведи ее сюда. Пусть споет.
3: Хорошо.
2: Нет, теперь не то цыгане. Танюша была. Ах, черт возьми.
6: А я думаю, все тоже.
2: Ну, как тоже, когда романсы пошлые вместо песни.
6: И романсы есть хорошие.
1: А хочешь пари?
6: А, пари.
1: Что я заставлю спеть, и ты не узнаешь, песня это или романс.
2: Коротко, вечно пари.
3: А господа, господа, это не Маша, а принять ее негде, кроме здесь. Господа, пройдемте в бильярдную. А то тут к Протасову гости.
2: Да.
1: Давай пари.
3: Пари. А бутылку
1: поклади. Что, зарабел?
2: Ну, хорошо, хорошо, хорошо.
1: Вот и попадешь на бутылку.
2: Ну, ладно, ладно. Вино захвати, захвати.
7: Федя, прости меня, если тебе неприятно. Но ради бога, выслушай меня. Федя, вернись домой.
8: Слушай, Саша, я тебя очень хорошо понимаю. Саша, милая, и на твоем месте я бы сделал то же. Постарался бы как-нибудь вернуть все к старому. Но на моем месте, если ты, милая, чуткая девочка, была бы, как ни странно это сказать, на моем месте, ты бы, наверное, сделала то, что я. То есть ушла бы. Перестала бы мешать чужой жизни.
7: Как мешать? Разве Лиза может жить без тебя?
8: Ах, милая Саша, голубушка, может, может. И еще будет счастлива. Гораздо счастливее, чем со мной.
7: Никогда.
8: Это тебе кажется. Да не в том дело. То есть не то, что не в том дело, а главное дело в том, что я-то не могу. Знаешь толстую бумагу? Перегибай и так, и этак, 100 раз перегнешь, она все держится. А перегнешь в 101-й раз, и она разойдется. Так между мной и Лизой. Мне слишком больно смотреть ей в глаза. Ей так же, поверь.
7: Нет, нет.
8: Говоришь нет, а сама знаешь, что да.
7: Я могу только по себе судить. Если бы я была на ее месте, и ты бы ответил то, что ты отвечаешь, это было бы ужасно для меня.
8: Да, для тебя.
7: Неужели так и останется?
8: Должно быть.
7: Федя, вернись.
8: Спасибо тебе, милая Саша. Всегда ты мне останешься дорогим воспоминанием. Но прощай, голубушка. Дай мне поцеловать тебя.
7: Нет, я не прощаюсь. И не верю. И не хочу верить, Федя.
8: Ну так слушай же. Только слово. Что то, что я скажу тебе, никому не скажешь. Даешь слово?
7: Разумеется.
8: Ну так слушай, Саша. Правда, что я муж, отец ее ребенка. Но я лишний. Постой, постой, не возражай. Ты думаешь, я ревную? Нисколько. Во-первых, не имею права. Во-вторых, не имею повода. Виктор Каренин старый ее друг, и мой тоже. И он любит ее, и она любит его.
7: Нет.
8: Любит. Как может любить честная, нравственная женщина, которая не позволяет себе любить никого, кроме мужа. Но она любит и будет любить, когда препятствие это будет устранено. И я устраню его, и они будут счастливы.
7: Федя, не говори так.
8: Ведь ты знаешь, что это правда. И я буду рад их счастью. И лучше я ничего не могу сделать. И не вернусь. И дам им свободу. И так и скажи. И не говори, и не говори, и прощай.
7: Федя, я восхищаюсь пред тобой.
8: Прощай, прощай. Да-да, чудесно, прекрасно. Позовите барина. И правда. И правда. Пойдем.
3: Ну как же, устроил?
8: Чудесно. И божилась, и клялась. Чудесно. Где все?
3: Да там играют.
8: Отлично. Пойдем. Побываем-ка и мы на час.

0: кабинет матери Виктора Каренина Анны Дмитриевны. Она ждет старого друга, князя Обрезкова. Входит лакей.
1: Князь Сергей Дмитриевич.
2: Ну, разумеется.
3: J'espère que je ne force pas les consignes.
2: Ну, вы знаете, что вы toujours le bienvenu. А теперь, нынче особенно, ведь вы получили мою записку.
3: Получил, и вот мой ответ.
2: Ах, мой друг, я начинаю совсем отчаиваться. Il est ensorcelé. Positivement ensorcelé. Я никогда не встречала в нем такой настойчивости, такого упрямства, такой безжалостности, равнодушия ко мне. Он совсем переменился с тех пор, как эта женщина бросила мужа.
3: Ну что же именно? Как стоит дело?
2: Так, что во что бы то ни стало, хочет жениться.
3: Но как же муж?
2: Дает развод.
3: Вот.
2: И он, Виктор, идет на это. И вся эта грязь, адвокаты, доказательства вины. Тусая де гутан. И это не отталкивает его. Я его не понимаю. Он со своей чуткостью, со своей робостью.
3: Любит. Ах, если человек точно любит, тогда...
2: Да, ну отчего же в наше время любовь могла быть любовью чистой, любовью дружбы, которая идет через всю жизнь. Такую любовь я понимаю, ценю.
3: А теперь новое поколение уж не может довольствоваться идеальными отношениями. La passion de l'âme ne leur suffit plus. Что делать? Но как же быть с ним?
2: Нет, про него не говорите. Это какое-то колдовство. Его точно подменили. Ведь вы знаете, я была у нее. Он так просил меня. Я поехала, не застала ее и оставила карточку. Il m'a fait demander quand je pourrais la recevoir. И нынче, во втором часу, стало быть, сейчас должна приехать. Я обещала Виктору принять, но понимаете мое положение. Я вся не своя, и я по старой привычке послала за вами. Мне нужна ваша помощь.
3: Благодарствуйте.
2: Вы поймите, что это посещение ее решает все дело. Судьбу Виктор, мне надо или не согласиться, а как я могу?
3: Вы совсем не знаете ее?
2: Никогда не видал, но боюсь ее. Не может хорошая женщина согласиться оставить мужа и хорошего человека. Ведь он товарищ Виктора и бывал у нас. Он был очень мил. Да какой бы он ни был. Сексуалито, киляю, завидели, нельзя бросить мужа. Надо нести свой крест. Я одно не понимаю, как может Виктор своими убеждениями согласиться на женитьбу на разведенной? Сколько раз недавно он при мне горячо спорил с Спицыным, доказывая, что развод не согласен с истинным христианством. А теперь сам идет на это. S'il a pu le charmer un tel point, я боюсь ее. Но, впрочем, я вас позвала, чтобы слышать вас, а все только сама говорю. Что вы думаете? Скажите, что по-вашему, как надо? Вы говорили с Виктором?
3: Я говорил с ним. Я думаю, что он любит ее. Привык любить так. Любовь эта взяла такую власть над ним, а он человек медленно, но твердо принимающий. Что вошло ему в сердце, то уже не выйдет. И он никого... Кроме ее любить не будет, и без нее, и с другой счастлив быть не может.
2: А как Бабаря Казанцева пошла за него? И какая девушка, как любит!
3: Se contest sans note, это теперь совсем несбыточно. И я думаю, лучше покориться и помочь ему жениться.
2: На разведенной, чтобы он встречал мужа своей жены. А я понимаю, и как вы можете спокойно говорить про это? Разве это та женщина, которую мать может желать женой своего единственного сына? И такого сына?
3: Да что же делать, милый друг? Разумеется, лучше бы жениться на девушке, которую вы знаете, любите. Но коли этого нельзя. И потом, если бы он женился на цыганке, или бог знает на ком, а Лиза Протасова очень хорошая и милая женщина. Я по племяннице Нелли знаю ее. Кроткая, добрая, любящая и нравственная женщина.
2: Нравственная женщина, которая решается бросить мужа?
3: Я не узнаю вас. Вы не добры, вы жестоки. Муж ее один из тех людей, про которых говорят, что он только сам себе враг. Но он еще больше жене враг. Это слабый, совершенно падший, пьяный человек. Он промотал все свое состояние, все ее состояние. У нее ребенок. Как же вы осуждаете женщину, которая оставила такого человека? И то не она, а он оставил ее.
2: Ах, какая грязь, какая грязь. И я должна пачкаться в ней.
3: А ваша религия?
2: О, да. Да, да. Прощение. Как и мы оставляем должникам нашим. Насыплю форкому.
3: Ну как же ей жить с таким человеком? Если бы она и не любила другого, она должна была это сделать. Для ребенка должна. Он сам, муж, умный и добрый человек, когда в своем уме, советует ей это сделать.
1: Мама, я зашел сказать вам одно. Елизавета Андреевна сейчас приедет, и я прошу, умоляю вас только об одном. Если вы продолжаете быть несогласны на мой брак...
2: Разумеется, продолжаю быть несогласна.
1: То прошу, умоляю вас об одном, не говорите о своем несогласии. Не решайте в отрицательном смысле.
2: Я думаю, что мы и не будем ни о чем таком говорить. Я, по крайней мере, никогда уж не начну.
1: Она тем менее. Мне только хотелось, чтобы вы узнали ее.
2: Не понимаю одно. Как ты миришь свое желание жениться на госпоже Протасовой с живым мужем с твоими религиозными убеждениями, что развод противен христианству?
1: Мама, это жестоко с вашей стороны. Неужели мы все так непогрешимы, что не можем расходиться в наших убеждениях, когда жизнь так сложна? Мама, за что вы так жестоки ко мне?
2: Я люблю тебя, хочу тебе счастья.
1: Сергей,
3: разумеется, вы хотите ему счастья. Но нам с нашими сединами уже трудно понимать молодежь. А особенно трудно матери, приучившей себя к мысли о своем счастье для сына. Все женщины так.
2: Вот, вот именно. Все против меня. Разумеется, ты можешь сделать это. Vous êtes majeur. Но ты погубишь меня.
1: Не узнаю вас. Это хуже, чем жестоко.
3: Перестань, Виктор. Мама говорит всегда хуже, чем делает.
2: Я скажу, что думаю и чувствую, и скажу, не оскорбляя ее.
3: Это наверное. Вот и она.
1: Я уйду.
4: Елизавета Андреевна Протасова.
1: Я ухожу. Мама, пожалуйста.
2: Простите. Нет, вы останьтесь.
3: Я думал, вам легче антет-а-тет.
2: Нет, я боюсь. Если я захочу остаться с ней тет-а-тет, я кивну вам. Ça dépendra. А то мне остаться одной с ней, это свяжет меня. Я тогда так рукой сделаю вам.
3: Я пойму. Я уверен, что она понравится вам. Только будьте справедливы.
2: Как вы все против меня? Я жалела, что не застала вас. Но вот вы так добры, что сами приехали.
5: Я никак не ожидала. Я так благодарна вам, что вы пожелали меня видеть.
2: Вы знакомы?
0: Как же. Я имел честь быть представленным. Моя племянница Нелли мне часто говорит про вас.
5: Да, мы дружны были очень. И теперь дружны. Я никак не ожидала, что вы пожелаете меня видеть.
2: Я знала хорошо вашего мужа. Он был дружен с Виктором и бывал у нас до своего переезда в Тамбов. Кажется, там он женился на вас.
5: Да, мы там женились.
2: А потом, когда он опять переехал в Москву, он уже не бывал у меня.
5: Да, он нигде почти не бывал.
2: И не познакомил меня с вами.
0: Последний раз я встретил вас у Денисовых на спектакле. Очень было мило. И вы играли?
5: Нет. Да, как же, помню. Я играла. Анна Дмитриевна, простите меня, если вам неприятно то, что я скажу, но я не могу, не умею притворяться. Я приехала, потому что Виктор Михайлович сказал. Потому что он... То есть... Потому что вы хотели меня видеть. Но лучше все сказать. Мне очень тяжело. А вы добры?
0: Да. Я лучше уйду.
2: Да, уйдите.
0: До свидания.
2: Послушайте, Лиза, не знаю, да и не хочу знать, как вас по отчеству.
5: Андреевна.
2: Но все равно, Лиза, мне вас жаль. Вы мне симпатичны, но я люблю Виктора. Я одно существо на свете люблю. Я знаю его душу как свою. И это гордая душа. Он был горд еще 7-летним мальчиком. Горд ни именем, ни богатством, но горд своей чистотой, своей нравственной высотой. И он соблюдал ее. Он чист, как девушка.
5: Я знаю.
2: Он никого женщин не любил. Вы первые. Не скажу, что я не ревную к вам. Я ревную. Но мы матери... У вас еще маленький, вам рано. Мы готовимся к этому. Я готовилась к тому, чтобы отдать его жене и не ревновать, но отдать такой же чистый, как он.
5: Я? Разве я...
2: Простите, я знаю, вы не виноваты, но вы несчастный. И я его знаю. Теперь он готов все перенести и перенесет. И никогда не скажет, но будет страдать. Его оскорбленная гордость будет страдать. И он не будет счастлив.
5: Я думала об этом.
2: Лиза, милая, вы умная, хорошая женщина. Если вы любите его, то вы хотите его счастья больше, чем своего. А если так, то вы не захотите связать его и заставить раскаиваться. Хоть он не скажет, никогда не скажет.
5: Я знаю, что не скажет. Я думала об этом и задавала себе этот вопрос. Я думала и говорила ему. Но что же я могу сделать, когда он говорит, что не хочет жить без меня? Я говорила, будем друзьями. Но устройте себе свою жизнь. Не связывайте свою чистую жизнь с моей несчастной. Он не хочет.
2: Да, теперь и не хочет.
5: Уговорите его оставить меня. А я согласна. Я люблю его для его, а не для своего счастья. Только помогите мне, не ненавидьте меня. Будем вместе, любя, искать его благо.
2: Да, да. Я полюбила вас. Но все-таки это ужасно. Но если бы он тогда, когда вы еще не выходили замуж, полюбил вас.
5: Он говорит, что полюбил тогда, но не хотел мешать счастью друга.
2: Ах, как все это тяжело. Но Все-таки будем любить друг друга, и Бог поможет нам найти то, что мы хотим.
1: Мама, милая, я все слышал. Я ожидал этого. Вы полюбили ее, и все будет хорошо.
5: Как мне жалко, что вы все слышали. Я бы не говорила.
2: Все-таки ничего не решено, но я могу сказать одно, что если бы не все эти тяжелые обстоятельства, я бы рада была.
1: Пожалуйста, только не меняйтесь.

0: Бесконечно далеко от прежней жизни был теперь Протасов. Он поселился на окраине города в маленькой комнате. На столе лежит раскрытая тетрадь, рядом недопитая бутылка вина.
1: Что это за перса? Федор Васильевич! Федя! Отопри!
2: Вот спасибо, что пришла. Скучно. Ужасно скучно.
3: Что же к нам не пришел? Опять пьешь. Эх ты! Обещал.
2: Ведь ты знаешь что? Денег нет.
3: И зачем я тебя полюбила?
2: Маша.
3: Что Маша, Маша? Если бы любил, давно бы развелся. И там тебя просили. И говоришь, что не любишь, а держишься за нее. Не хочешь, видно.
2: Ведь ты знаешь, отчего не хочу.
3: Пустяки все. Правду говорят, что пустой ты человек.
2: Что же мне тебе говорить? Сказать, что мне больно то, что ты говоришь. Так ты это сама знаешь.
3: Ничего тебе не больно.
2: Сама знаешь, что мне одна радость в жизни. Твоя любовь.
3: Моя-то моя, а твоей-то нет.
2: Ну, я уверять не стану. Да и незачем. Ты сама знаешь.
3: Федя, и за что ты меня мучаешь?
2: Кто кого?
3: Недобрый ты.
2: Маша, о чем ты? Перестань. Жить надо, а не хныкать. Тебе-то уж не пристало. Красавица ты моя.
3: Любишь?
2: Кого же мне любить?
3: Только меня. Ну, читай, что ты написал.
2: Да тебе скучно будет.
3: Коли уж ты написал, так хорошо будет.
2: Ну, слушай. Поздней осенью мы сговорились с товарищем съехаться у Мурыгиной площадки. Площадка эта был крепкий остров с сильными выводками. Был темный, теплый, тихий день.
4: Тут
2: туман...
4: Проклятая овца беглая! Барин почтенье, что ж ты с нами делаешь, а?
5: Нехорошо, барин, делаешь. Девку губишь. Ох, нехорошо. Пока наделаешь.
4: Надевай платок! Марш сейчас! Ишь, убежала! Что я хору скажу? Путаешься с голышом, что с него взять?
3: Не путаюсь я, а люблю барина. И больше ничего. Я хор не бросаю. Петь буду, а что?
5: Поговори еще, я тебе косу-то повыдеру. Шкура. Кто так делал? Ни отец, ни мать, ни тетка. Скверно, барин. Мы тебя любили, сколько тебе за даром пели, тебя жалели. А ты что сделал?
4: Погубил ни за что дочку кровную, единственную, ненаглядную, бриллиантовую, неоцененную, в навоз втоптал. Вот что сделал. Бога в тебе нет.
2: Ты, Настасья Ивановна, напрасно на меня думаешь. Твоя дочь мне как сестра, и я ее честь берегу. И ты не думай, а люблю ее. Что же делать?
5: Да вот, не любил, когда у вас деньги были. Записать бы тогда в хор 1010 и взял бы честь честью. А теперь промотал, крадучи увел. Ох, стыдно, барин, стыдно.
3: Он не уводил, я сама к нему пришла. И теперь уведете, опять приду. Люблю его, и все. Крепче всех ваших замков моя любовь. Не хочу.
4: Ну, Машенька,
3: сначала, Машка, мама,
4: не бурчи. Ну, нехорошо сделала, ну, пойду.
5: Ну, будет разговаривать. Марш! Простите, барин.
6: Простите меня. Я невольно был свидетелем неприятной сцены.
2: С кем имею честь? А князь Сергей Дмитриевич?
6: Невольным свидетелем неприятной сцены. Я бы желал не слыхать. Но услыхав, считаю долгом сказать, что слышал. Меня направили сюда, и у двери я должен был дождаться выхода этих господ. Тем более, что мои постукивания в дверь были не слышны за голосами очень громкими.
2: Да-да. Прошу покорно. Благодарю вас, что вы сказали мне это. Это дает мне право объяснить вам эту сцену. То, что вы подумаете обо мне, мне все равно. Но мне хочется сказать вам, что упреки, которые вы слышали этой девушке, цыганки, певицы, несправедливы. Эта девушка так же нравственно чиста, как голубь. И мои отношения с ней дружеские. Если, может быть, на них есть оттенок поэтичности, то это все-таки не уничтожает чистоты, чести этой девушки. Вот это мне хотелось вам сказать. Так что вам угодно от меня? Чем могу вам служить?
6: Я, во-первых...
2: Простите меня, князь, я стал в такое положение в обществе, что мое малое давнишнее знакомство с вами не дает мне права на ваше посещение, если у вас нет до меня дела. В чем оно?
6: Не буду отрицать. Вы угадали. У меня есть дело. Но все-таки прошу вас верить, что изменение вашего положения никак не может влиять на мое отношение к вам.
2: Совершенно уверен. Прошу вас.
6: Дело мое в том, что сын моего старого друга Анны Дмитриевны Карениной и она сама просили меня прямо непосредственно от вас узнать о ваших отношениях, вы мне позволите говорить, о ваших отношениях к вашей жене Елизавете Андреевне Протасовой.
2: Мои отношения с моей женой, могу сказать, с моей бывшей женой, совершенно прекращены.
6: Я так и понимал. И потому только взял на себя эту трудную миссию.
2: Прекращены, спешу заявить, не по ее, а по моей, или скорее по моим бесконечным винам. Она же как была, так и осталась самой безупречной женщиной.
6: Так вот, Виктор Каренин, и особенно его мать, просили меня узнать о ваших намерениях.
2: Какие намерения? Никаких. Я предоставляю ей полную свободу. Мало того, никогда не нарушу ее спокойствие. Я знаю, что она любит Виктора Каренина. И пускай. Я считаю его очень скучным, но очень хорошим, честным человеком. И я думаю, что она будет с ним как-то говориться обыкновенно. Счастливо. И que le bon Dieu le bénisse. Вот и все.
6: Да, но мы...
2: И не думайте, чтобы у меня было малейшее чувство ревности. Если я сказал про Виктора, что он скучный, то я беру это слово назад. Он прекрасный, честный, нравственный человек, почти что противоположность мне. И он любил ее с детства. Может быть, и она его любила, когда вышла за меня. Это бывает. Самая лучшая любовь бывает такая, про которую не знаешь. Она, я думаю, всегда любила. Но как честная женщина даже себе не признавалась в этом. Впрочем, это какая-то тень лежала на нашей семейной жизни. Впрочем, что я делаю вам признание?
6: Пожалуйста, делайте. Верьте, что для меня важнее всего в моем приходе к вам мое желание понять вполне эти отношения. Я понимаю вас. Понимаю, что эта тень, как вы прекрасно выразились, могла быть...
2: Да, и была. И, может быть, от этого я не мог удовольствоваться той семейной жизнью, которую она мне давала. И чего-то искал, и увлекался. Да, впрочем, я как будто оправдываюсь. Я не хочу. Да мне и нельзя оправдываться. Я был, смело говорю, был дурной муж. Был, потому что теперь я в сознании своем давно не муж и считаю ее совершенно свободной. Стало быть, вот вам и ответ на вашу миссию.
6: Да, но вы знаете семью Виктора и его самого. Его отношения к Лизавете Андреевне все время были и остаются самыми почтительными и далекими. Но он помогал ей, когда ей было трудно.
2: Да, я своим распутством помогал их сближению. Что же делать? Так должно было быть.
6: Вы знаете его и его семьи строгие православные убеждения? Я не разделяю их. Я шире смотрю на вещи, но уважаю их и понимаю. Понимаю, что для него, и в особенности для матери, немыслимо сближение женщины без церковного брака.
2: Да, я знаю его тупость, прямолинейность, консерватизм в этом отношении. Но что же им нужно? Развод? Я давно сказал им, что готов дать. Но условие принятия вины на себя, всей лжи, связанной с этим, очень тяжелы.
6: Я понимаю вполне вас и разделяю. Но как же быть? Я думаю, можно так устроить. Впрочем, вы правы. Это ужасно, я понимаю вас.
2: Благодарствуйте, милый князь. Я всегда знал вас за честного, доброго человека. Ну, скажите, как мне быть? Что мне делать? Войдите во все мое положение. Я не стараюсь сделаться лучше, я негодяй. Но есть вещи, которые я не могу спокойно делать. Не могу спокойно лгать.
6: Я вас тоже не понимаю. Вы способный, умный человек, с такой чуткостью к добру. Как это вы можете увлекаться? Можете забывать то, что сами от себя требуете? Как вы дошли до этого? Как вы погубили свою жизнь?
2: Вот уже 10 лет я живу своей беспутной жизнью. И в первый раз такой человек, как вы, пожалел меня. Меня жалели товарищи, кутилы, женщины. Но разумный, добрый человек, как вы, спасибо вам. Как я дошел до своей гибели? Во-первых, вино. Вино ведь не то, что вкусно. А что я не делаю, я всегда чувствую, что не то, что надо. И мне стыдно. Я сейчас говорю с вами, и мне стыдно. А уж быть предводителем, сидеть в банке, так стыдно, так стыдно. И только когда выпьешь, перестанет быть стыдно. А музыка не опера и Бетховен, а цыгане. Это такая жизнь, энергия вливается в тебя. А тут еще милые черные глаза и улыбка. И чем это увлекательнее, тем после еще стыднее.
6: Ну, а труд?
2: Пробовал. Все нехорошо. Всем я недоволен. Спасибо вам.
6: Так что же мне сказать?
2: Скажите, что сделаю то, что они хотят. Ведь они хотят жениться, чтобы ничто не мешало им жениться.
6: Разумеется.
2: Сделаю. Скажите, что, наверное, сделаю.
6: Когда же?
2: Постойте. Ну, скажем, 2 недели. Довольно?
6: Так и могу сказать.
2: Можете. Прощайте, князь. Еще раз благодарю вас. Хорошо. Очень хорошо. Так и надо. Так и надо. Так и надо. Чудесно.
0: 2 недели истекли, а Протасов все медлил с ответом о разводе.

0: отдельный кабинет в трактире. В дверях появляется половой со свечой в руках, пропускает впереди себя Протасова.
1: Сюда, пожалуйте. Здесь никто не обеспокоит. А бумагу сейчас подам.
0: Почти следом входит человек в оборванном сюртуке, похожий на бродягу. Это случайный знакомый Протасова Иван Петрович Александров.
2: Протасов, я войду.
3: Пожалуй, войди, но я занят. Хочешь, войди.
2: Ты хочешь ответить на их требования? Я бы не стал так. Я всегда говорю прямо и действую решительно.
3: Бутылку шампанского.
4: Слушаюсь.
2: Что ж, что ты, застрелиться хочешь? Можно. Можно. Я тебя понимаю. Они хотят тебя унизить, а ты им покажешь, кто ты. Себя убьешь револьвером, а их... великодушием. Я понимаю тебя. Я все понимаю, потому что я гений.
3: Ну да, ну да. Только откупорь.
1: Радуйтесь.
3: Давай выпьем. Погоди немного.
2: За твое большое путешествие. Я ведь стою выше этого. Я не стану удерживать тебя. И жизнь, и смерть для гения безразличны. Я умираю в жизни и живу в смерти. Ты убьешь себя, чтобы они, два человека, жалели тебя. А я убью себя за тем, чтобы весь мир понял, что он потерял. И я не стану колебаться, думать. Взял, раз, и готово. Но еще рано, и мне писать нечего. Они сами должны понять. Ох, вы...
3: Немножко подожди.
2: Жалкие люди. Копошатся, хлопочут. И не понимают. Ничего не понимают. Я не тебе, я так высказываю свои мысли. А что нужно для человечества? Очень мало. Ценить своих гениев. Они всегда казнили их, гнали, мучили. Нет, я не буду вашей игрушкой. Я выведу вас на чистую воду. Нет, лицемеры.
3: Уйди, пожалуйста.
2: Уйти? Ну, прощай. Я не стану удерживать тебя. Я тоже сделаю, но еще рано. Я только хочу сказать тебе...
3: Хорошо, ты скажешь, но после. А теперь вот что, дружок. Пожалуйста, отдай вот это хозяину и спроси на мое имя письмо и посылку. Пожалуйста.
2: Хорошо. Так ты меня подождешь? Я еще важное скажу тебе, такое, чего ты не услышишь не только на этом свете, но и в будущем. По крайней мере, до тех пор, пока я не приду туда. Так все отдать?
3: Сколько нужно?
0: Федя запирает за Иваном Петровичем дверь. Берет револьвер, взводит, прикладывает к виску, вздрагивает и опускает.
3: Нет, не могу. Не могу. Не могу. Кто там?
5: Я.
3: Кто я? Ах, Маша.
5: Была у тебя, у Попова, у Вафремова. И догадалась, что здесь. Вот хорошо-то. Вот дурак. Право, дурак. Да неужели ты в самом деле?
3: Нет, не мог.
5: А меня-то нет разве? Безбожник. Меня-то не пожалел. Ах, Федор Васильевич, грех. Грех за мою любовь.
3: Хотел их отпустить, обещал, а лгать не могу.
5: А я-то?
3: Ну, что ты, тебя бы развязал. Разве тебе лучше со мной мучиться?
5: Стало быть, лучше. Не могу я без тебя жить.
3: Какая со мной жизнь? Поплакала бы, да и прожила бы.
5: И совсем не плакала бы. Черт с тобой, коли ты меня не жалеешь.
3: Маша, дружок, ведь я хотел лучше сделать.
5: Себе лучше.
3: Да как же себе лучше, коли бы я себя убил?
5: Разумеется, лучше. Да что тебе нужно? Ты скажи.
3: Как что нужно? Много нужно.
5: Ну что? Что?
3: Нужно, во-первых, сдержать обещание. Это первое, и этого довольно. Лгать и делать все эти гадости, что нужно для развода, не могу.
5: Положим, что гадко, я сама.
3: Потом нужно точно их освободить. И жену, и его. Что же они хорошие люди? Зачем им мучиться? Это два.
5: Ну, хорошего мне мало, коль она тебя бросила.
3: Не она бросила, я бросил.
5: Ну, хорошо, хорошо. Все ты. Она ангел. Еще что ж?
3: А еще то, что ты хорошая, милая девочка. Люблю тебя. И коли останусь жить, то погублю тебя.
5: Это ж не твое дело, я сама про себя знаю, где я погибну.
3: А главное, главное, что моя жизнь? Разве я не вижу, что я пропащий? Не гожусь никуда. Всем и себе в тягость, как говорил твой отец. Негодящая.
5: Вот вздор. Я от тебя не отлеплюсь. Прилепилась я, да и все. А что ты плохо живешь? Пьешь, докучишь, а ты живой человек. Брось, вот и все.
3: Легко сказать.
5: И сделай так.
3: Да вот как смотрю на тебя, так кажется, все сделаешь.
5: И сделаешь, все сделаешь. Что же это? Ты им писал? Что же писал?
3: Что писал? Теперь уже не нужно.
5: Писал, что убил себя, да? Не писал про пистолет? Писал, что убил?
3: Да, что меня не будет.
5: Давай, давай, давай, давай, давай. Читал ты, что делать?
3: Читал, кажется.
5: Скушает роман. Одно очень и очень хорошо. Он этот, как его? Рахманов. Взял да и сделал вид, что он утопился. И ты вот. Не умеешь плавать?
3: Нет.
5: Ну вот. Давай сюда твое платье и бумажник.
3: Да как же...
5: Стой, стой, стой, стой. Поедем домой, там переоденешься.
3: Да ведь это обман.
5: И прекрасно. Пошел купаться, платье осталось на берегу, в кармане бумажник и это письмо.
3: Ну а потом?
5: А потом? Потом уедем и будем жить во славу.
2: Вот тяна. А револьвер я себе возьму.
5: А мы...

0: гостиная у Протасовой. Лиза и Виктор Каренин с нетерпением ждут возвращения секретаря Каренина, посланного к Протасову с текстом прошения о разводе.
1: Он так определенно обещал, что я уверен, что он исполнит.

0: ясно. Меня мучает только мое положение. Этот развод. Это все так мучительно. Это ожидание.
1: Сейчас. Сейчас все решится. Кроме того, что он обещал, я просил секретаря съездить к нему с прошением и не уезжать, пока он не подпишет. Если бы я не знал его, как знаю, я подумал бы, что он нарочно делает это.
0: Он? Нет. Это все та же его и слабость, и честность. Не хочет говорить неправду. А только напрасно послал ему деньги.
1: Нельзя же. Это могло быть причиной остановки.
0: Нет. Деньги что-то нехорошее.
1: Но ему бы уж можно было быть менее щепетильным.
0: Какие мы делаемся эгоисты.
1: Да, каюсь. Ты сама виновата. После этого ожидания, этой безнадежности, я теперь так счастлив, а счастье делает эгоистом. Ты виноват.
0: Ты думаешь, что ты один? Я тоже. Я чувствую, что вся полна, купаюсь в своем счастье. Все. И Мика поправился. И твоя мать меня любит. И ты. И главное, я люблю.
1: Да. Без раскаяния? Без возврата?
0: С того дня все вдруг переменилось во мне.
1: И не может вернуться?
0: Никогда. Я только одного желаю, чтобы тебе это было так же совсем кончено, как во мне.
2: Входит няня с ребенком.
3: Мамочка!
1: Какие мы несчастные люди!
0: А что?
1: Когда ты вышла замуж, и, вернувшись из-за границы, я узнал это и почувствовал, что потерял тебя, я был несчастлив. И мне было радостно узнать, что ты помнила меня. Мне этого было довольно. Потом, когда установились наши дружеские отношения, я чувствовал, что ты ласкова ко мне, что есть в нашей дружбе маленькая искра чего-то большего, чем дружба. Я был уже почти счастлив. Меня мучил только страх за то, что я нечестен относительно Феди. Но, впрочем, у меня всегда было такое твердое сознание невозможности других отношений, кроме самой чистой дружбы к жене моего друга, да и тебя я знал. Так что это не мучило меня, и я был доволен. Потом, когда Федя стал мучить тебя, и я чувствовал, что я поддержка тебе, и что ты боишься моей дружбы, я был уже совсем счастлив, и у меня начиналась какая-то неопределенная надежда. Потом, когда он уж стал невозможен, ты решила оставить его. И я в первый раз сказал все. И ты не сказала нет, но в слезах ушла от меня. Я был уже вполне счастлив. Если бы у меня спросили, чего я еще хочу, я бы сказал: ничего. Но потом явилась возможность соединить с тобой жизнь. Маман полюбила тебя. Возможность эта стала осуществляться. Ты сказала мне, что любила и любишь меня. Потом сказала мне, как теперь, что его нет для тебя, что ты любишь меня одного, чего бы казалось мне желать. Но нет. Теперь я мучаюсь прошедшим. Хотелось бы, чтобы не было этого прошедшего. Не было бы того, что напоминает о нем.
0: Виктор.
1: Лиза, ты прости меня. То, что я говорю потому, что не хочу, чтобы во мне была мысль о тебе и от тебя скрытая. Все это я сказал нарочно за тем, чтобы показать, как я дурен и как я знаю,

0: Ну, что идти дальше некуда, что я должен бороться с собой и побороть себя. И я поборол. Я люблю его.
1: Так и надо. Я сделала все, что могла. Не я, в моем сердце сделалось все, чего ты мог желать. Из него все исчезло, кроме тебя.
0: Все?
1: Все, все, я бы не стала говорить.
2: Господин Вознесенский.
0: Это он от Феди с ответом.
1: Зовите сюда.
0: Ну, вот и ответ.
1: Неужели все решится, Виктор?
0: Ну, что?
3: Их нет.
0: Как нет? И не подписал прошение?
3: Прошение не подписано, а оставлено письмо вам и Елизавете Андреевне. Я приехал на квартиру. Мне сказали, что в ресторане. Я пошел. Тогда Федор Васильевич сказал, чтобы я пришел через час и найду ответ. Я пришел, и вот.
0: Неужели опять откладывание, отговорки? Нет, это прямо нехорошо. Как он упал?
1: Да прочти. Что?
3: Я не нужен вам?
0: Да нет. Прощайте, благодарю.
1: Что? Что?
0: Это ужасно.
1: Читай.
0: Лиза и Виктор, обращаюсь к вам обоим. Не буду лгать, называя вас милыми или дорогими. Не могу совладать с чувством горечи и упрека. Упрека себе. Но все-таки мучительного, когда думаю о вас, о вашей любви, о вашем счастье. Все знаю. Знаю, что, несмотря на то, что я муж, я рядом случайностей помешал вам. Это я посторонний, но все-таки не могу удержаться от чувства горечи и холодности к вам. Теоретически люблю вас обоих, особенно Лизу, Лизоньку, но в действительности больше, чем холоден. Знаю, что я не прав и не могу измениться.
1: Как это он?
0: Но к делу. Это самое раздваивающее меня чувство и заставляет меня иначе, чем как вы хотели, исполнить ваше желание. Лгать, играть гнусную комедию, давая взятки в консисторию, и вся эта гадость невыносима, противна мне. Как я не гадок, но гадок в другом роде, а в этой гадости не могу принять участие. Просто не могу. Другой выход, к которому я прихожу, самый простой. Вам надо жениться, чтобы быть счастливыми. Я мешаю этому. Следовательно, я должен уничтожиться.
1: Виктор.
0: Должен уничтожиться. Я и уничтожаюсь. Когда вы получите это письмо, меня не будет. По скриптум. Очень жаль, что вы прислали мне деньги на ведение дела развода. Это неприятно и не похоже на вас. Ну, что же делать? Я столько раз ошибался, можно и вам раз ошибиться. Деньги возвращаются. Мой исход короче, дешевле и вернее. Об одном прошу, не сердитесь на меня и добром поминайте меня. А еще, тут есть часовщик Евгеньев. Не можете ли вы помочь ему и устроить его? Он слабый, но хороший. Прощайте, Федя.
1: Он убил себя. Да?
4: Верните господина Вознесенского.
1: Я знала. Федя, милый Федя.
0: Лиза.
1: Неправда, что я не любила, не люблю его. Люблю его одного, люблю. И его я погубила. Оставь меня.
0: Где же Федор Васильевич? Что вам сказали?
3: Сказали, что они вышли поутру, оставили это письмо и больше не возвращались.
0: Это надо узнать. Лиза, я... Оставляю тебя.
1: Прости меня, но я тоже не могу лгать. Оставь меня теперь. Иди, узнавай.
5: Грязная комната трактира. Стол с пьющими чай и водку. За столиком сидит опустившийся оборванный Федя и с ним художник Петушков, оба слегка выпившие.
6: Я понимаю, понимаю. Вот это настоящая любовь. Ну и что ж?

0: Да, знаете, если бы эти чувства проявились у девушки нашего круга, чтобы она пожертвовала всем для любимого человека. А тут цыганка, вся воспитанная на корысти, и это чистая, самоотверженная любовь. Отдает все, а сама ничего не требует. Особенно этот контраст.
1: Да, это у нас в живописи валер называется. Только тогда можно сделать вполне ярко-красный, когда кругом зеленый. Ну да не в том дело. Я понимаю, понимаю.
0: Да. И это, кажется, один добрый поступок у меня за душой. То, что я не воспользовался ее любовью. А знаете от чего?
1: Жалость?
0: Ох, нет. У меня к ней жалости не было.
2: У меня перед ней всегда был восторг. И когда она пела, ах, как пела. Да и теперь, пожалуй, поет. И всегда я на нее смотрел снизу вверх. Не погубил я ее просто потому, что любил. Истинно любил. И теперь это хорошее, хорошее воспоминание.
1: Понимаю, понимаю. Значит, идеально.
0: Я вам что скажу. Были у меня увлечения. И один раз я был влюблен. Такая была дама красивая. И я был влюблен скверно, по собачьи. И она мне дала рандеву. И я пропустил его. Потому что счел, что подло перед мужем. И до сих пор, удивительно, да. Когда вспоминаю, то хочу радоваться и хвалить себя за то, что поступил честно, а раскаиваюсь, как в грехе. А тут с Машей напротив. Всегда радуюсь, что ничем не осквернил это свое чувство. Могу падать еще, весь упасть, все себя продам, весь в овшах буду, в корости, а этот бриллиант, не бриллиант, а луч солнца, да, во мне, со мной.
1: Понимаю, понимаю. А где же она теперь?
0: Не знаю. И не хотел бы знать. Это все было из другой жизни. И не хочу мешать с этой.
1: Да. Ваша жизнь удивительная.
0: Нет. Самая простая. Всем ведь нам в нашем кругу, в том, в котором я родился, три выбора. Только три. Служить, наживать деньги, увеличивать ту пакость, в которой живешь. Это мне было противно. Может быть, не умел, но главное было противно. Второй – разрушать эту пакость. Для этого надо быть героем. А я не герой. Или третье – забыться. Пить, гулять, петь. Это самое я и делал. И вот допелся.
1: Ну, а семейная жизнь? Вот я бы был счастлив, если бы у меня была жена. Меня жена погубила.
0: Семейная жизнь? Да. Моя жена идеальная женщина была. Она и теперь жива. Но что тебе сказать? Не было изюминки. Ты знаешь, в квасе изюминка. А. Не было игры в нашей жизни. А мне нужно было забываться. А без игры не забудешься. А потом я стал делать гадости.
2: А ведь ты знаешь, мы любим людей за то добро, которое мы им сделали, и не любим за то зло, которое мы им делали. А я ей наделал зла. Она как будто любила меня.
1: А от чего вы говорите «как будто»?
2: От того говорю, что никогда не было в ней того, чтобы она в душу мне влезла, как Маша. Ну да не про то. Она беременная, кормящая. А я пропаду и вернусь пьяной. Разумеется, за это самое все меньше и меньше любил ее. Да. Да. Вот сейчас пришло в голову. Оттого-то я и люблю Машу, что я ей добро сделал, а не зло. Оттого люблю. А ту мучил. Зато не то, что не люблю. Да нет, просто не люблю. Ревновал, да, но и то прошло.
3: Приятного аппетита.
4: Подходит Артемий в фуражке с кокардой. У него крашеные усы.
3: Познакомились с артистом-художником?
2: Да, мы знакомы.
3: Что ж, портрет кончил?
1: Нет, расстроилась.
3: Я не мешаю вам?
1: Федор Васильевич рассказывал про свою жизнь.
3: Тайны? Так я не мешаю, продолжайте. Я-то уж в вас не нуждаюсь, свиньи.
2: Не люблю этого господина.
1: Обиделся.
2: Ну, бог с ним, не могу. Как такой человек, у меня слова не идут. Вот с вами мне легко, приятно. Так что я говорил?
1: Вы говорили, что ревновали. Ну, а как же вы разошлись с вашей женой?
2: Ах, это удивительная история. Жена моя замужем.
1: Как же, развод?
2: Нет. Она от меня осталась вдовой.
1: То есть как же?
2: А так же. Вдовой. Меня ведь нет.
1: Как нет?
2: Нет. Я труп. Да. Видите ли, вам я могу сказать. Да это давно, и фамилию мою настоящую вы не знаете. Дело было так. Когда я уже совсем измучил жену, прокутил все, что мог, и стал невыносим, явился покровитель ей. Не думайте, что что-нибудь грязное, нехорошее. Нет, мой же приятель и хороший, хороший человек, только прямая во всем противоположность мне. А так как у меня гораздо больше дурного, чем хорошего, то это был и есть хороший, очень хороший человек, честный, твердый, воздержанный. И просто добродетельный. Он знал жену с детства, любил ее. И потом, когда она вышла за меня, примирился с своей участью. Но потом, когда я стал гадок, стал мучить ее, он стал чаще бывать у нас. Я сам желал этого. И они полюбили друг друга. А я к этому времени совсем свихнулся и сам бросил жену. А тут еще Маша. Я сам предложил им жениться. Они не хотели. Но я все делался невозможнее, невозможнее, и кончилось тем, что...
1: Ну, как всегда.
2: Нет. Я уверен, знаю, что они оставались чисты. Он религиозный человек. Считал грехом брак без благословения. Ну, стали требовать развод, чтобы я согласился. Надо было взять на себя вину. Надо было всю эту ложь. И я не мог. Поверите ли, мне легче было покончить с собой, чем лгать. И я уже хотел покончить. А тут добрый человек говорит: зачем? И все устроили. Прощальное письмо я послал. А на другой день нашли на берегу одежду и мой бумажник, письма. Плавать я не умею.
1: Ну а как же тело-то? Не нашли же?
2: Нашли. Представьте, через неделю нашли тело какое-то. Позвали жену смотреть разложившееся тело. Она взглянула. Он. Так и осталось. Меня похоронили, а они женились и живут здесь, и благоденствуют. А я вот он. И живу, и пью. Вчера ходил мимо их дома. Свет в окнах. Тень чья-то прошла по шторе. Иногда скверно, а иногда ничего. Скверно, когда денег нет.
3: Ну уж, простите, слышал вашу историю. История очень хорошая и, главное, полезная. Вы говорите скверно, когда денег нет. Это нет сквернее. А вам в вашем положении надо всегда иметь деньги. Ведь вы труп. Хорошо?
2: Позвольте, я не вам рассказывал и не желаю ваших советов.
3: А я желаю их вам подать. Вы труп. А если оживете, то что они-то, ваша супруга с господином, которые благоденствуют? Они двоеженцы и в лучшем случае проследуют в не столь отдаленные. Так зачем же вам без денег быть?
2: Прошу вас оставить меня.
3: Просто пишите письмо. Хотите, я напишу, только дайте адрес, а вы меня поблагодарите.
2: Убирайтесь. Я вам говорю. Я вам ничего не говорил.
3: Нет, говорили. Вот он, свидетель. Половой, слышал, что вы говорили, что труп.
5: Мы ничего не знаем.
2: Негодяй!
3: Я негодяй. Эй, городовой!
5: Городовой!
3: Акт составить.
4: Ясный летний день. Дача Карениных. На террасе, увитой плющом, Анна Дмитриевна Каренина что-то вяжет. Лиза прислушивается к шуму отходящего от станции поезда.
6: Теперь уж едет со станции.
7: Кто едет?
6: Папа.
7: Папа едет со станции.
6: Это удивительно, как он его любит. Совершенно как своего отца.
8: Tant mieux. Se souvient-il de son père véritable?
6: Я не говорю ему. Думаю, зачем его путать? А потом думаю, что надо сказать ему. Вы как думаете, мама?
8: Я думаю, Лиза, что это дело чувства. Если ты отдашься своему чувству, твое сердце подскажет тебе, что и когда надо сказать. Ах, как удивительно умиротворяет смерть. Признаюсь, было время, когда он, Федя, ведь я его знала ребенком, был мне неприятен. Но теперь я только помню его милым юношей. другом Виктора и тем страстным человеком, который хоть и незаконно, нерелигиозно, но пожертвовал собой для тех, кого любил. Он рабодир l'action est belle. Надеюсь, Виктор не забудет привезти шерсти. Сейчас вся выйдет.
6: Вот он и едет. Кто-то с ним. Дама в шляпе. Мама! Я ее 100 лет не видала.
8: Ну.
9: Виктор меня встретил и увез.
8: И прекрасно сделал.
9: Да, разумеется. Думаю, когда еще увижу, опять отложу. Вот и приехала. Если не прогоните до вечернего поезда. О.
10: А я как счастлив. Поздравьте меня. 2 дня дома. Завтра все без меня сделается.
6: Прекрасно. 2 дня. Давно не бывало. Съездим в пустынь, да?
9: Как похож. Какой молодец. Только бы не все наследовал. Сердце отцовское.
8: Но не слабость.
6: Все, все. Виктор согласен со мной, что если бы только с молоду он был направлен...
9: Ну, я этого ничего не понимаю. Я только не могу подумать о нем без слез.
6: И мы тоже. Как он вырос в нашей памяти.
9: Да, я думаю.
6: Как казалось неразрешимо одно время. И как вдруг все разрешилось.
8: Ну, Виктор, привез шерсть?
10: Привез, привез. Вот шерсть.
8: Угу.
10: Вот одеколон. И вот письма. И вот конверт казенный на твое имя. Ну-с, Анна Павловна, если вам угодно помыться, то я проведу вас. Мне и самому нужно почиститься, а то сейчас обедать. Лиза, ведь в нижнюю угловую, Анна Павловна. Что с тобой? Лиза, что там?
6: Он жив. Боже мой, когда же он освободит меня? Виктор, что это?
10: Это ужасно.
8: Что? Да скажи же.
10: Это ужасно. Он жив. И она двоемужница, и я преступник. Это бумага от судебного следователя, который требует к себе Лизу.
8: Какой ужасный человек. Зачем он это сделал?
10: Все ложь. Ложь.
6: О, как я ненавижу его. Я не знаю, что я говорю.
9: Как же он остался жив?
8: Знаю только, что как только Виктор прикоснулся к этому миру грязи, они затянут его. Вот и затянули. Все обман, все ложь.
4: Камера судебного следователя. Следователь сидит за столом и разговаривает с Мельниковым. Сбоку письмоводитель перебирает бумаги.
11: Да, да я ей никогда этого не говорил. Она выдумала, а потом меня упрекает.
12: Она не упрекает.
11: Да?
12: А огорчается.
11: Ну, хорошо. Хорошо, я приду обедать. А теперь дело очень интересное. Просите.
12: Обоих?
11: Нет. Одну госпожу Каренину. Или правильнее, по первому мужу. Протасову.
12: А, это Каренина?
11: Да, грязное дело. Положим, я еще только начинаю расследование, но нехорошо, нехорошо. Ну, прощай, прощай, прощай. Прошу покорно. Поверьте, что очень сожалею о необходимости делать вам вопросы, но мы поставлены в необходимость. Пожалуйста, успокойтесь и знайте, что вы можете не отвечать на вопросы. Только мое мнение, что вам, да и для всех лучше, правда. Всегда лучше и даже практичнее.
6: Мне нечего скрывать.
11: Ну, так вот, ваше имя, звание, исповедание, это все я записал, так?
6: Да.
11: Так, вы обвиняетесь в том, что вы, зная о том, что ваш муж жив, вышли замуж за другого.
6: Я не знала.
11: И еще в том, что уговорили своего мужа, подкупив его деньгами, совершить обман, подобие самоубийства, с тем, чтобы освободиться от него.
6: Все это неправда.
11: Так вот, позвольте несколько вопросов. Переслали вы ему в июле прошлого года деньги, 1200 рублей.
6: Деньги эти были его деньги. Они были выручены за его вещи. И в то время, как я рассталась с ним и ждала от него развода, я послала их ему.
11: Так, очень хорошо, очень хорошо. Деньги эти посланы 17 июля, то есть за 2 дня до его исчезновения.
6: Кажется, что 17 июля, я не помню.
11: А почему прекращены были ходатайства в консисторию в то же время и было отказано адвокату?
6: Не знаю.
11: Так-с. Ну-с, а когда полиция пригласила вас свидетельствовать труп, каким образом признали вы в нем своего супруга?
6: Я была так взволнована тогда, что не смотрела на тело. И так была уверена, что это он, что... Когда меня спросили, я ответила, кажется, что он...
11: Да, вы не рассмотрели от весьма понятного волнения. Хорошо. Ну-с, а почему, позвольте узнать, от вас ежемесячно была посылка денег в Саратов, в тот самый город, в котором проживал ваш первый муж?
6: Деньги эти посылал мой муж. Я не могу сказать про их назначение, так как это не моя тайна. Но только они не посылались Федору Васильевичу. Мы были твердо уверены, что его нет. Это я могу вам верно сказать.
11: Очень хорошо, очень хорошо. Одно позвольте вам заметить, милостивые государыня, мы слуги закона, но это не мешает нам быть людьми. И поверьте, что я понимаю вполне ваше положение и принимаю участие в нем. Вы были связаны с человеком, который тратил имущество, делал неверность. Но, одним словом, делал несчастье вам.
6: Я любила его.
11: Да, но все-таки вам, естественно, желание освободиться. И вы избрали этот более простой путь, не подумав о том, что это приведет вас к тому, что считается преступлением, двоебрачию. Это понятно и мне, и судьи поймут это. И потому я бы советовал вам открыть все.
6: Мне нечего открывать. Я никогда не лгала. Я не нужна больше.
11: Я бы попросил вас побыть еще здесь. Я не буду больше беспокоить вас вопросами. Только извольте прочесть и подписать вот допрос. Так ли выражены ваши ответы? Прошу покорно сюда. Прошу вас. Попросите господина Каренина. Прошу покорно.
10: Благодарю. Что вам угодно?
11: Я обязан снять допрос.
10: В качестве чего?
11: Я в качестве судебного следователя. С вас же я должен снять допрос в качестве обвиняемого.
10: Вот как? В чем же?
11: В женитьбе на замужней женщине. Впрочем, позвольте сделать вопросы по порядку. Присядьте.
10: Благодарю.
11: Ваше имя?
13: Виктор Каренин.
11: Звание?
13: Камергер, действительный статский советник.
11: Возраст?
13: 38 лет.
11: Веры?
13: Православный, под судом и следствием не бывал. Нус.
11: Известно ли вам было, что Федор Васильевич Протасов жив, когда вы вступали в брак с его женою?
13: Не было известно. Мы оба были убеждены, что он утонул.
11: Так-с. Куда вы посылали ежемесячно деньги в Саратов после ложного известия о смерти Протасова?
13: Я не желаю отвечать на этот вопрос.
11: Очень хорошо, очень хорошо. С какой целью были посланы вами деньги 1200 рублей господину Протасову перед самой симуляцией его смерти 17 июля?
13: Деньги эти были переданы мне моей женой.
11: Госпожою Протасовой.
13: Моей женой для отправки ее мужу. Деньги эти она считала его собственностью и, разорвав связи с ним, считала несправедливым удержать эти деньги.
11: Теперь еще один вопрос. Почему вы прекратили ходатайство о разводе?
13: Потому что Федор Васильевич взял на себя это ходатайство и писал мне об этом.
11: Есть у вас это письмо?
13: Письмо затеряно.
11: Хм. Как странно, что затеряно и отсутствует все то, что могло бы убедить правосудие в справедливости ваших показаний.
13: Нужно вам еще что-нибудь?
11: Мне ничего не нужно, кроме исполнения моего долга. А вам нужно оправдаться. Я сейчас советовал госпоже Протасовой и тоже посоветовал бы вам. Не скрывать того, что всем очевидно, а рассказать все, как было дело. Тем более, что господин Протасов в таком положении, что он уже показывал все, как было, и, вероятно, и на суде все так же покажет. Я бы советовал.
13: Я бы просил вас оставаться в рамках исполнения своих обязанностей, а советы свои оставить. Можем уйти?
11: Очень сожалею, что должен задержать вас. О, нет, не в том смысле, чтобы арестовать вас, хотя это и было бы удобнее для расследования истины, я не прибегну к этой мере. Я только желал бы при вас сделать допрос Протасову и дать вам с ним очную ставку, при которой вам удобнее будет уличить его в неправде. Прошу присесть. Позовите господина Протасова.
14: Лиза, Елизавета Андреевна, Виктор, я не виноват. Я хотел сделать лучше. А если виноват, то простите, простите.
11: Прошу вас отвечать на вопросы.
14: Спрашивайте.
11: Ваше имя?
14: Ведь вы знаете...
11: Прошу вас отвечать.
14: Ну, Федор Протасов.
11: Ваше звание, года, вера?
14: Как вам не совестно спрашивать эти глупости? Спрашивайте, что нужно, а не пустяки.
11: Я прошу вас быть осторожнее в ваших выражениях и отвечать на мои вопросы.
14: Ну, коли не совестно, извольте. Звание кандидата, года 40, веры православной. Ну-с, дальше...
11: Было ли известно господину Каренину и вашей жене, что вы живы, когда вы оставили свою одежду на берегу реки и сами скрылись?
14: Наверное, нет. Я хотел точно убить себя, но потом... Ну, да это не нужно рассказывать. Дело в том, что они ничего не знали.
11: Как же вы полицейскому чиновнику показывали по-другому?
14: Какому полицейскому чиновнику? А, это когда он ко мне пришел, Ржанов, в дом? Я был пьян и врал ему, что не помню. Все это вздор. Теперь я не пьяный, говорю всю правду. Они ничего не знали. Они верили, что меня нет. И я рад был этому. Это бы так и осталось, если бы не негодяй Артемьев. И если кто виноват, то я один.
11: Да, я понимаю, что вы хотите быть великодушны, но закон требует истины. Почему вам посланы были деньги? Вы получали через Симонова посылаемые вам в Саратов деньги? Почему же вы не отвечаете? В протоколе будет записано, что на эти вопросы обвиняемый не отвечал, и это может очень повредить и вам, и им. Так как же?
14: Господин следователь, как вам не стыдно? Но что вы лезете в чужую жизнь? Рады, что имеете власть, и чтобы показать ее, мучаете не физически, а нравственно людей, которые в тысячу раз лучше вас.
11: Прошу вас.
14: Нечего просить. Я скажу все, что думаю. А вы пишите. По крайней мере, в первый раз будут в протоколе разумные человеческие речи. Живут три человека. Я, он, она. Между ними сложные отношения. Борьба добра со злом. Такая духовная борьба, о которой вы понятия не имеете. Борьба эта кончается известным положением, которое все развязывает. Все успокоены. Они счастливы, любят память обо мне. Я в своем падении счастлив тем, что я сделал, что должно, что я негодный и ушел из жизни, чтобы не мешать тем, кто полон жизни и хороши. И мы все живем. Вдруг является негодяй, шантажист, который требует у меня участия в шантаже. Я прогоняю его. Он идет к вам, к борцу за правосудие, к охранителю нравственности. И вы, получая 20 числа по 2 гривенам за пакость, надеваете мундир и с легким духом куражитесь над ними, над людьми, которых вы мизинца не стоите. Но вы добрались и рады.
11: Я вас выведу.
14: Я не боюсь никого, потому что я труп. И со мной ничего не сделаете. Нет того положения, которое было бы хуже моего. Ну и ведите.
15: Мы можем уйти.
11: Сейчас подписать протокол.
14: И как бы смешны вы были, если бы не были так гадки.
11: Уведите его. Я арестую вас.
14: Так простите.
15: Так, видно, должно было быть.
4: Коридор в здании окружного суда. Судебный зал полон. На площадке у входа судейский курьер. Он загородил дорогу оборванному Ивану Петровичу Александрову, который хочет пройти.
16: Куда? Нельзя. Ишь, лезет.
17: Отчего нельзя? Закон гласит, заседание публичное.
16: А вот нельзя, да и все тут. Не велено.
17: Невежда. Не знаешь, с кем говоришь.
18: Что, вы по делу?
17: Нет, я публика. А вот невежда Цербер не пускает.
18: Да ведь здесь не для публики.
17: Знаю. Только меня-то можно пустить.
18: Погодите, перерыв будет сейчас.
19: Позвольте узнать, в каком положении дело?
18: Речи адвокатов. Петрушин говорит.
19: Что же, как подсудимые несут свое положение?
18: С большим достоинством. Особенно Каренин и Елизавета Андреевна. Не их судят, а они судят общество. Это чувствуется. На эту тему и ловит Петрушин.
19: Ну, а Протасов?
18: Ужасно взволнован. Весь трясется как-то. Но это понятно по его жизни. Но как-то особенно раздражен. Перебивал несколько раз и прокурора, и адвокатов в каком-то особенном возбуждении.
19: Какой же результат, полагаете?
18: Трудно сказать. Во всяком случае, предумышленности не признают. Но все-таки вы хотите пройти?
19: Да, хотел бы.
18: Вы князь Обрезков?
19: Я.
18: Пропустите. Тут сейчас налево стул свободный.
17: Аристократы! Я аристократ духа, а это выше.
18: Ну уж извините.
20: А, здравствуй, Иван Петрович. Ну, что дело?
17: Да еще речи адвокатов. Да вот не пускают.
16: А вы не шумите тут. Тут не кабак.
21: Прекрасно. Прямо до слез довел.
22: Лучше всякого романа. Только непонятно, как она могла так любить его. Ужасная фигура.
21: Вот он. Посмотрите, как он взволнован.
14: Принес?
23: Вот он.
4: Александров передает Протасову револьвер. Федя прячет его в карман.
14: Глупо, пошло, скучно, скучно, бессмысленно.
4: Из зала выходит адвокат Петрушин.
24: Ну, батюшка, дела наши хороши. Только вы в последней речи не напортите меня.
14: Да я не буду говорить. Что им говорить? Я не буду.
24: Нет, сказать надо. Да вы не тревожьтесь. Теперь уж все дело в шляпе. Вы только скажите то, что вы мне говорили. Что если вас осудят, то только за то, что вы не совершили самоубийство. То есть того, что считается преступлением по закону и гражданскому, и церковному.
14: Я ничего не скажу.
24: А чего?
14: Не хочу и не скажу. Вы только мне скажите, в худшем случае, что может быть?
24: Я уже говорил вам. В худшем случае ссылка в Сибирь.
14: То есть кого ссылка?
24: И вас, и вашей жены.
14: А в лучшем?
24: Церковное покаяние и, разумеется, расторжение второго брака.
14: То есть они опять меня свяжут с ней? То есть ее со мной?
24: Да, это уж как должно быть. Да вы не волнуйтесь, пожалуйста, скажите, как я вам говорю. И только главное, ничего лишнего. Ну, впрочем, я устал, пойду посижу. Да и вы отдохните пока. Главное, не робеть.
14: И другого не может быть решения?
24: Никакого другого.
25: Проходите, проходите, нечего в коридоре стоять.
14: Проходи. Сейчас.
25: Что?
14: Ничего. Кажется, хорошо. Лизу.
21: Что ты сделал, Федя? Зачем?
14: Прости меня, что не мог иначе распутать тебя. Не для тебя. Мне это к лучше. Я уже давно готов.
21: Ты будешь жив.
26: Доктора! Доктор!
14: Я без доктора знаю. Виктор, прощай. А Маша опоздала.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Завещаю в той жизни вам счастливыми быть и родимой отчизне с честью дальше служить, горевать горделиво, не клонясь головой, ликовать нехвастливо в час победы самой и беречь ее свято, братья, счастье свое, в память воина-брата, что погиб за нее. Александр Твардовский. В 12 часу ночи капитан Новиков проверял посты. Он шел по высоте в черной осенней тьме. Над головой густо шумели вершины сосен. Острым северным холодом дуло с Карпат. Вся высота гудела, точно гулко вибрировала под непрерывными ударами воздушных потоков. Пахло снегом. Редкие ракеты извивались над немецкой передовой. Сносимые ветром догорали за темным полукружьем соседней высоты. В низине справа, где лежал польский город Касно, беззвучно вспыхивали, гасли неопределенные светы, как будто задувало их. Молчали пулеметы. Новиков не видел в темноте ни орудия, ни часовых, шел, руки в карманах, ветер неистово трепал полы шинели, и странные чувства тоски, глухой затерянности в этих мрачных холодных Карпатах охватывало его. Приступы тоски появлялись в последнюю неделю не раз, и всегда ночью, в короткие затишья, и объяснялись главным образом тем, что 4 дня назад при взятии города Касно батарея Новикова впервые потеряла 9 человек сразу, в том числе командир взвода управления. И Новиков не мог простить себе этого. «Часовой!» — строго окликнул Новиков, останавливаясь, по звуку голосов угадывая впереди землянку первого взвода, вырытую в скате высоты.
2: «Стой! Кто идет?» —
1: преувеличенно грозно выкрикнул часовой и щелкнул затвором автомата. «Проснулись? Что там за колготня в землянке?» — спросил Новиков недовольным тоном. «Что молчите?»
2: «Овчинников? Чего это шумит, товарищ капитан?» — робко кашлянув, забормотал часовой. «И чего они разоряются?»
1: Новиков толкнул дверь в землянку. Плотный гул голосов колыхался под низкими накатами. Командир первого взвода, лейтенант Овчинников, с тонким, красивым, самолюбивым ртом ударил кулаком по столу, покачиваясь, встал, затем, небрежно оттолкнув на бедре тяжелую кобуру пистолета, скомандовал сипло и властно:
2: «Прекрати галдеж и слушай тост! За Леночку, а братцы!»
1: Смутный рев голосов ответил ему и стих. Все увидели молча стоявшего в дверях капитана Новикова. Он медленно обвел взглядом лица солдат.
2: «Значит, пыль столбом?» — произнес он, хмурясь.
1: «И санинструктор здесь?» То, что веселье это происходило в 800 метрах от немецкой передовой, и люди, зная это, не сдерживали себя, не удивило Новикова. Удивило то, что здесь, среди едкого махорочного дыма, среди этого шума, сидела на нарах санинструктор Лена Колоскова. Сидела она, охватив руками колени, и, покачиваясь взад и вперед, разговаривала с умиленно расплывшимся замковым Легаловым, смеялась тихим грудным ласковым смехом. «Смеется каким-то жемчужным смехом», — не без раздражения подумал Новиков, и стараясь еще более возбудить в себе неприязнь к этому легкомысленному смеху, он быстро взглянул на нее, потом на Овчинникова спросил:
2: «Что у вас тут? Свадьба?»
1: Он произнес это, должно быть, грубо. Все замолчали. Лена вопросительно перевела на него взгляд и вдруг легко и гибко спрыгнула с нар, взяла со стола чей-то стакан, подошла к Новикову, блестя яркими, чуть прищуренными, улыбающимися глазами.
2: «Да, именно», — сказала, откидывая голову. «Здесь свадьба. Поздравьте меня и Овчинникова».
1: «Вы всегда неудачно шутите, товарищ санинструктор». И, повернувшись к лейтенанту Овчинникову, договорил тоном приказа: «Прекратить! Что это за веселье? С какой радости? Всем отдыхать!» Лейтенант Овчинников, самолюбиво сузив светло-трезвые глаза на недопитый стакан, спросил:
2: «За что вы, товарищ капитан? Мой день рождения! Не признаете? 26 стукнуло! Легалов! Налей комбату!»
1: Замковый Легалов считался непьющим, и то, что он пил сейчас и протягивал кружку, вконец испортило настроение Новикову. Он оттолкнул руку Легалова, криво усмехнулся: «Поздравляю!» И, ссутулившись, шагнул к двери. Уже на пороге услышал позади себя неловкую тишину, и стало ему неприятно от того, что он только что внес в землянку к солдатам Овчинникова, которых любил, холод и раздражение. Он знал, что Лена была развращена постоянным мужским вниманием. Это, разумеется, было связано с ее прошлой службой в полковой разведке. Она пришла в батарею месяца два назад после непонятной истории в полку, о которой всезнающие штабные писаря вынуждены были молчать. Его стесняло. Ему мешала эта женщина в батарее. Но одновременно, даже не видя ее, он все время ощущал ее присутствие и не мог объяснить себе то внезапное неприязненное раздражение, которое она своей смелостью, своим голосом вызывала в нем. Выйдя из землянки, Новиков один постоял в холодной осенней тьме. Мысль о том, что он грубо обидел сейчас солдат, обидел тогда, когда от расчета в его батарее осталось 20 человек, когда он должен быть добрей, ласковее с людьми, угнетала его. Ощупью нашел пенек, видел его еще днем. Сел, до боли потер небритые щеки, посмотрел в потемки туда, где за высотой в полутора километрах отсюда, на западной окраине Касна, стояли два орудия младшего лейтенанта Алешина, второй в батарее взвод, который он, Новиков, особенно берег.
3: «Я пошла!»
1: — раздался женский голос в нескольких шагах от Новикова. Из землянки вырвался стих, шум голосов. Желтая полоса света легла на кусты, легкие шаги послышались в 4 метрах от Новикова, и по голосу, по смутному очертанию фигуры, он узнал Лену. Сквозь гудение сосен глухо хлопнула дверь. Из землянки выбежал лейтенант Овчинников в распахнутой телогрейке, окликнул сипловатым голосом: «Ты

0: Он встал, пошел к своему блиндажу. Блиндаж был полуосвещен сонным желтым мерцанием коптилки. Дежурный телефонист Гусев, молодой, круглоголовый, прислонясь затылком к стене, спал. Он хотел спросить связиста, звонил ли командир дивизиона, но будить было жалко. Вокруг с тревожным всхлипыванием, бредовым бормотанием спали солдаты. Новиков, не раздеваясь, лег на спину сбоку нар на обычное свое место. Он проснулся от сильного гула, давящего на голову. Вскочил пьяный ото сна.
1: «Что, позывные?» — спросил отрывисто. «К телефону?» «Дальнобойная накрыла!» Шепотом выдавил связист Гусев бледнее. «Воронки с дом!»
0: Старший сержант Ладья, командир орудия, неловко прыгая на одной ноге, торопливо вталкивал другую ногу в штанину галифе, кричал Гусеву: «Спишь, тютя? А ну что там на передовой? Узнай!» И, застегиваясь, глянув на Новикова, добавил иным тоном:
1: «Вроде началось, товарищ капитан. Слышите? Не похоже на артналет. Ишь ты, заваруха! Дайте трубку!»
0: Сказал Новиков и не взял, а вырвал из рук Гусева мокрую от пота нагретую трубку. «Резида! Резида! Какого дьявола? Что там? Резида!
2: Я Резида! Я Резида!» Внезапно послышался в трубке слабый, как комариный писк, голос и сейчас же зачастил. «Кто у телефона? 6-го к аппарату! 6-го к аппарату! 6-го немедленно к Резиде! Немедленно к Резиде! Немедленно!»
0: «Я 6-й!» — объявил недовольно Новиков. «Что случилось? Иду! Сейчас иду!» Он положил трубку, надел отлично сшитую, но уже обтрепанную шинель, застегнул ремень, оттянутый кобурой пистолета, потом, сдвинув брови над тонкой переносицей, своим обычным грубоватым тоном, который так не шел к его мальчишески юному, всегда бледному лицу, коротко приказал: «Ремешков, пойдете со мной». Подносчик снарядов Ремешков, парень лет 26, молчаливый, замкнутый, солдат-счастливец, недавно побывавший после тяжелого ранения в 6-месячном отпуске дома на Рязани, обратил к Новикову, сидя на нарах, свое крепкое белобровое лицо. В расширенных глазах толкалась мольба. Проговорил еле слышным шепотом:
1: «Нога у меня! Нога!»
0: И, жалко кривя губы, потер колено, низко опустив голову.
1: «По горам ведь! Нога у меня, товарищ капитан! Другого бы кого! Пока нога-то!»
0: Он знал, куда надо идти сейчас. И выбрал Ремешкова, потому что тот отлеживался 6 месяцев дома, в то время как солдаты его, Новикова, батареи без отдыха находились в боях, дошли до Карпат. Выбрал, потому что считал это суровой необходимостью, тем более что Ремешков был новым человеком на батарее.
1: «Другого? Говорите. У нас в батарее приказания 2 раза не повторяют», проговорил Новиков жестко и, более не обращая внимания на Ремешкова, пошел к двери.
0: Командир 2-го орудия, сержант Сапрыкин, неуклюже грузный, пожилой, старательно кряхтя наматывал портянку, подмигнул Ремешкову почти ласково затеплившимися глазами и сказал доброжелательно: «А ты лучше бери, землячок, автомат, да и дуй во все лопатки. Так оно вернее. Раньше-то ведь воевал. Понял или нет? Вот автомат возьми. Оно верно. После теплой печки до жены под боком умирать неохота». И подтолкнул Ремешкова в будто окаменевшую спину.

0: Весь город, окрашенный зловещим огнем, грохотал, сотрясаемый эхом. С крыш ссыпалась на тротуар черепица, и среди этих звуков возникали новые, визжа, нарастая. Новиков и Ремешков упали рядом около какого-то подъезда, дважды резко, сильно подкинуло их на земле взрывной волной, этой же силой Новикова притиснуло к окаменевшему плечу Ремешкова. Тот, испуганно озирая небо, пронизанное свистами мин, сдерживая дыхание, забормотал: «Куда идти? Так и до передовой не дойдем, товарищ капитан. Со всех сторон бьют. Окружают?» В мутной глубине улицы взлетали конусы разрывов. Город обстреливали дальнобойные батареи. Снаряды прилетали с запада и юга. Было такое ощущение: город Касна окружен. Новиков, однако, не испытывал пока большого беспокойства. Вероятно, складывалась обычная обстановка в условиях Карпат. Немцы оставались в долинах, на высотах по флангам, продолжая вести огонь по дорогам. Окружили, отрезали, обошли. 41-й год вспомнили, сказал Новиков. Вперед! И не на полусогнутых, черт дери! И побежал в глубину улицы. Он первый вбежал в туман, быстро движущийся над берегом, увидел впереди темнеющий ход сообщения первых пехотных траншей, с разбегу спрыгнул на мелкое дно. До высоты 100 метров шли по траншеи, пригнувшись так, что свинцовой усталостью налилась шея. Над головой звенели, взвизгивали косяки мертвенно светящихся трасс, брустверы вздрагивали от рвущихся возле снарядов. Впереди, на самой высоте, лихорадочно дрожали вспышки очередей. Человек за пулеметом отшатнулся в бок, крикнул злобно: «Ленту!» и, вытирая рукавом пот, опустился на дно окопа. Когда Новиков подошел, человек перевел на него узкие черные горячие глаза, и Новиков увидел потное лицо, прилипшее к лбу мокрой кругляшки волос. Это был командир отделения разведки Горбачев.
1: «Вы что это тут? Пулеметчиков не хватает?» – удивился Новиков. «Где командир дивизиона? Здесь?»
2: «Вовремя, товарищ капитан! Ждут вас, начальство! И Алешин здесь!» «А пулеметчиков тут угробило!» «Пока суд да дело, дай, думаю, шкурой фрицам посчитаю!» И спросил усмешливо: «Разрешите, а? Пока суд да дело!»
0: Командир дивизиона майор Гулько сидел, сутулясь, в расстегнутой гимнастерке без ремня, курил сигарету и как бы нарочно ронял пепел на карту, разложенную на столике. С видом неудовольствия он слушал что-то быстро говорившего младшего лейтенанта Алешина, молоденького, всегда веселого без всякого повода, звонкоголосого, как синица. Позади Гулько стоял его ординарец Петин. Он был чрезвычайно высок, огромен, белобрыс, рукава засучены до локтей. С мрачно-серьезным видом он лил себе на широкие ладони немецкую водку из фляги и, задрав гимнастерку на майоре, растирал ему спину и поясницу. Гулько страдал радикулитом. Когда вошел Новиков и следом за ним Ремешков, возбужденно раздувая ноздри, майор Гулько выгнул спину, всматриваясь поверх огня лампы, произнес желчно: «А, Новиков?» И тускло улыбнулся. Но даже эту ласковость, которую при встречах иногда замечал Новиков, Гулько тотчас же прикрыл ироническими морщинами на лысеющем лбу, скосил глаза на ручные часы, потонувшие в густых волосах запястья, выговорил: «Не торопитесь на передовую, капитан. Тыловые настроения?»
3: «Прибыл по вашему приказанию», — сухо доложил Новиков и подумал: «обычное радикулитное настроение».
0: Новиков знал странность Гулько. Чем сложнее складывалась обстановка,
3: тем скептически болтливее и вроде бы равнодушнее ко всему становился он перед тем, как отдать приказ. Новиков же считал его чудаком, не живущим реальностью, и был с ним подчеркнуто сух. «Слушаю вас, товарищ майор», — сказал Новиков официальным тоном.
2: «Смотрите сюда, капитан. Мы прижали немцев в границы Чехословакии. Немцы вовсю жмут на город с запада. Основательно жмут. Хотят вернуть город. А почему? Смотрите. По горам с танками не пройдешь, естественно. А город этот – узел дорог. Обратите особое внимание, Новиков, на вот это шоссе на север, вдоль озера. Вся Петрушка здесь. Это дорога в город Ривны. Вот он, километрах в 20 от Касна. Знаете, что тут происходит? Соседние дивизии замкнули в Ривнах немецкую группировку, очень сильную группировку. Много танков и прочее, Петрушка. Уразумели? Они рвутся из котла на единственную годную для танков дорогу, которая проходит через ущелье и Касну, в Чехословакию. А там, надо вам сказать, события развернулись грандиозные. Словаки начали восстание против правительства Тиса.
3: Майор Гулько в раздумье поглядел на часы, положив волосатую руку на карту. 2 дня город Марицы блокирован словацкими партизанами. Надо полагать, немецкая группировка под Ривнами стремится прорваться через Касну на Марицы, соединиться с немецким гарнизоном, на ходу подавить восстание. Уразумели? Поэтому немцы и стали жать с запада, захватить Касны, узел дорог, помочь прорваться северной группировке. Такая обстановочка. Таковы делишки. Гулько затянулся сигаретой. Вообще, не кажется ли вам, Новиков, что великие дни начинаются? Освобождена Болгария, Румыния, бои в Югославии, Венгрии. Слышите музыку с запада? Сегодня ночью вы, Новиков, снимаете свои орудия со старой позиции и ставите их на прямую наводку вот здесь, на живописном берегу озера. Направление стрельбы. Ущелье, шоссе, Ривны. Соседи у вас... Танки 5-го корпуса справа, плюс Ипатовский полк и гаубичные батареи. Слева чехословаки, генерала Свободы, воюют вместе с нами. Младший лейтенант Алешин уже видел позицию. Вот, собственно, и все. Младший лейтенант Алешин, чуть поднял голос Гулько, покажите своему комбату местостояние батареи. Слушаюсь, живо ответил Алешин.
2: Петин! «Горячей воды! Бриться!» — крикнул Гулько, густо выпустив через волосатые ноздри дым, ворчливо договорил. «Я буду на местности через 1.5 часа. Кстати, наши саперы минируют подступы к высоте. Соблюдайте осторожность». «Разрешите идти?» — спросил Новиков все так же официально. И первый вышел из землянки в траншею.
3: Пули торопливо щелкали по брустверу, сбивая землю, и он тут же схватился за фуражку, ее будто ветром толкнуло. Надвинул козырек на глаза, пригнувшись, выругался. «Что?» — крикнул Ремешков за спиной. «Земля!» — ответил Новиков. «А-а-а!» Ремешков присел на корточки, снизу с загнанным выражением следил за Новиковым. На какую-то долю секунды мелькнула мысль, что если бы Новикова ранило... хотя бы легко, то не пришлось бы идти под огонь на другой конец озера. Тогда ему, Ремешкову, надо было бы вести командира батареи в тыл, в санроту. И от того, что не случилось этого, и теперь обязательно надо было идти, почувствовал он, как грудь сжала знобящим холодом, ноги обмякли. Новиков, стоя к нему спиной, позвал громко, словно ударил по сердцу Ремешкова.
2: «Скоро там, Алешин!» «Готов, товарищ капитан! Идем!»
3: послышался голос младшего лейтенанта. С трудом и тоской Ремешков встал, оторвав свинцовое тело от земли. Хромая, подошел к Новикову. Тот, пристально сожалеющий, глядел на него прямым взглядом, спросил: «Что вы?»
4: «Нога!»
3: Ремешков застонал, потирая колено. Плотно набитый вещмешок нелепо торчал за его спиной, как горб.
2: «На кой прислали вас ко мне?» — не выдержал Новиков. «Вы что, воевать приехали? Или задницу греть возле печки? 6 месяцев торчали дома и ногу не вылечили».
0: «Доставьте его здесь, товарищ капитан», — беспечно посоветовал Алешин, удивленно разглядывая страдальчески напряженное лицо Ремешкова. «Зачем он нам? Пусть сидит со своей ногой».
2: «Он пойдет с нами».
3: В 2 часа ночи после рекогносцировки Новиков послал Ремешкова на старую огневую с приказом немедленно снять орудие Овчинникова и в течение ночи занять позицию в районе севернее города на новой высоте правее озера. Ожидая орудия, Новиков сидел на земле в 5 шагах от новой позиции батареи. Он отчетливо слышал сочный скрип лопат о грунт, сниженные до шепота голоса солдат, движение тел в темноте, копали расчеты Алешина. А вокруг стояло неподвижное глухое затишье. Озеро мерцало злыми, тихими отблесками. На той стороне молчали немцы. Там была Чехословакия.
0: Подошел Алешин, весело заговорил: «Товарищ капитан, тут наши разведчики великолепный особняк нашли. Бассейн, ванна, ковры, с ума сойдешь! Роскошь! Пойдемте рядом тут, вон внизу».
3: «Пустой особняк?»
0: «Совершенно».
3: Особняк этот, просторный двухэтажный дом, стоял метрах в 150 от высоты в липовом полуоблетевшем парке за железной оградой, с массивными железными воротами и парадной калиткой, над которой поблескивали медью оскаленные морды львов. Они вошли в парк, угрюмо темный, огромный, и он поглотил их печальным шорохом, шелестом опавшей листвы на дорожках, ровным текучим шумом полуоголенных лип. 2 орудия батареи, взвод лейтенанта Овчинникова, были выдвинуты в сторону ничьей земли на 200 метров от высоты, где стоял взвод младшего лейтенанта Алешина. Расчеты Овчинникова, вгрызаясь в твердый грунт, окапывались в полном молчании. Команды отдавались шепотом, люди двигались, сдерживая удары кирок, стараясь не скрипеть лопатами. При холодных порывах ветра, налетавшего с озера, все слышали тревожные голоса немцев в боевом охранении. Лейтенант Овчинников, еще не остывший после недавнего марша, слепого прорыва орудий через минное поле, полулежал на свежем бруствере огневой позиции, жадно курил в рукав шинели, командовал шепотом: «А ну, шевелись! Шевелись! Легалов, вы чего? С лопатой обнимаетесь? Действуйте, как молодой!» Замковый Легалов, солдат уже в годах, стоял, обняв лопату 2 руками, держась за оттянутый под сумком ремень, бормотал усталым голосом:
5: «Передохну, товарищ лейтенант, маленько. Резь в животе после немецких консервов. Я маленько».
2: «Врет, хрен его расчеши!» — захихикал насмешливо злой наводчик Парахонько. «Графиню он польскую вспомнил. Тут, в замке одном, як на марше зашли напиться в замок, бачим, графиня, руки белые, в кольцах, шмяк на колени перед Лягаловым. Я такая сякая, капиталистка туда-сюда, а от любви умираю. Возьмите в жены советский жолнеж. Умираю от сердца».
3: «Отчепись», — смущенный и протяжно попросил Легалов, по-прежнему держась за ремень. Сержант Сапрыкин,
5: ожесточенно долбя грунт с укором, сказал: «Ну чего прилип к человеку? Верно. С животом у него неладно, товарищ лейтенант. Перехватил консервов. Это бывает. У плохого солдата перед боем всегда понос», — беззлобно ответил Овчинников, вмял окурок в землю, стал снимать шинель. «До рассвета не окопаемся. Нам крышка тут».
4: Все копали в напряженном безмолвии, лишь дышали тяжело, обливаясь разъедавшим тело потом. Раз Сапрыкин, не рассчитав силу, со звоном ударил киркой по камню, и сейчас же раздались частые хлопки у немцев. Кроваво-красные ракеты встали, развернулись в небе, отчетливо залили обнажающим светом край озера, поле вокруг.
5: «Ложись!» — неистовым шепотом скомандовал Овчинников. «Заметили, фрицев отродье, точно подзасекли».
4: Разом сникли ракеты, разом смолк и стук пулеметов.
5: Он вскочил на ноги, зашептав: «За лопатой! Нажимай душу из всех вон!»
4: Подошла Лена и капитан Новиков. Их фигуры черно проступали над бруствером среди темени ночи.
5: «Леночка, дайте руку, упасть можно», — приветливо сказал Овчинников, поставив ногу на бруствер. «Прошу вас, Леночка, спасибо, что пришли».
4: «Связь с ладьей проложил?» — спросил Новиков. Овчинников, накидывая на плечи шинель, быстро ответил:
5: «Будет связь. В землянку прошу, товарищ капитан. И вас, Лена. Всем продолжать работать. Возьмите мою лопату, Легалов».
4: Новиков не удивился тому, что сам Овчинников вместе с расчетом копал огневую. Хорошо знал самолюбивого лейтенанта. Тот не мог сидеть и ждать. Окапывался всегда первым. Первым докладывал о готовности огня. Когда же влезли в свежевырытый глубокий блиндаж, сильно пахнущий сыростью, и, загородив вход плащ-палаткой, сели на солому, достали папиросы, Новиков, чиркая зажигалкой, внимательно посмотрел на Овчинникова, сказал: «К рассвету ты должен вкопаться в землю и замаскироваться так, чтоб тебя в упор не было видно».
5: «Знаю», — отрезал Овчинников, прикуривая.
4: «Что знаю?» — миролюбиво спросил Новиков. «Действуй и немедленно прокладывай связь с высотой. Счастливо! Желаю увидеть тебя живым». Новиков встал, откинул висевшую над входом плащ-палатку. Звездная, неестественно тихая ночь со свежестью, крепостью горного воздуха, с осторожным шелестом трав влилась в накуренный блиндаж. Блеск крупной звезды синим огнем дрожал, струился над бруствером.
5: «Молчат и ждут», —
4: проговорил Новиков задумчиво. Потом спросил, не оборачиваясь: «У тебя нет такого чувства, что война скоро кончится?» В Венгрии второй украинский вышел на Тиссу. В Югославии наши танки на окраине Белграда. Скоро конец. Овчинников не пошевелился в глубине блиндажа. Во тьме только жарко разгорелся, подсвечивая его тонкие губы, огонек папиросы. Ответил коротко:
5: «Нет».
4: Но этот ответ был ложью. Овчинников, как и все остальные, ощущал приближение конца войны. И порой, задумываясь, испытывал смутное чувство растерянности, беспокойство о чем-то недоделанном им. Это подавляло его, угнетало то, что не сделал он на войне нечто главное, что сделали другие.
5: «Нет, не думал», — хмуро повторил он, и тотчас Новиков ответил полусерьезно: «Ну и дурак. Ладно, пошел». За полчаса до рассвета Овчинникову доложили, что все готово. Огневая отрыта в полный профиль, к высоте проложена связь, выставлены часовые. Овчинников, разбуженный сержантом Сапрыкиным, некоторое время лежал на соломе в блиндаже, окутанный мутной дремотой, как паутиной. А когда сел, от движения заболели мускулы на спине, спросил неокрепшим после сна голосом: «А второе орудие доложили о готовности?» «Нет еще». В землянку входили истомленные солдаты с землистыми лицами, щурились на свет. На снарядном ящике в тепло-сыром воздухе неподвижными фиолетовыми огнями горели немецкие плошки. Стояли дымя с котелки, мясные консервы, огромная бутыль красного вина. Телефонист Гусев, наклоняя стриженную голову, ложкой носил из котелка к губам горячую пшенную кашу, дул, обжигаясь на ложку. Сержант Сапрыкин резал буханку черного хлеба, прижав ее к груди, оттопырив локоть. Не соразмеряя силу, так нажимал на нож, казалось, полоснет себя острием. Хозяйственно раскладывая крупные ломти на ящики, посоветовал с домовитым покоем в голосе: «Поужинайте, товарищ лейтенант». «Есть не хочу». Овчинников встал, застегнул шинель на сильной, плотно слитой из мускулов, чуть сутуловатой фигуре, спросил тоном приказа: «Лена где? У орудия?» И, не ожидая ответа, вышел из блиндажа. Поеживаясь от сырости, Овчинников мягкими шагами подошел к орудию. Оттуда донесся негромкий разговор. На станине неясно чернел силуэт часового. По неуклюжей позе узнал Легалова. На коленях железом отсвечивал автомат. Рядом, на снарядном ящике, сидела Лена. На плечи накинута плащ-палатка. Легалов говорил, вздыхая. Голос звучал сонно, ласково. «Не женское дело война. Какое там? Мужчину убьют. Это туда-сюда, его дело. А женщина, у ней другие горизонты. У меня тоже старшая дочь, Елизавета. Тоже, извиняюсь, фыркальщица, студентка. Парни за ней табунами ходили на Кубани-то. А разве могу я головой представить, что она вот тут бы, как вы, сидела? Не могу. Нет, не могу. 200 бы раз вместо нее согласился воевать. А вы откуда сами-то? Учились где? Школьница, небось. Я из Ленинграда. Училась в медицинском институте. Вы сказали, фыркальщица, спросила Лена. А что это значит? Да такая. Чуть что фырк и пошла. Я не говорю про вас. Лена засмеялась тихим смехом. Охотно засмеялся и Легалов, поглаживая большой крестьянской рукой свой автомат, точно лаская его, спросил: а родители как у вас? Я одна, сказала Лена. Нет. Лучше один раз воевать, но навсегда. Я раньше представляла фашизм только по газетам. Потом увидела все сама. Нет. С ними должны воевать не только мужчины, но и женщины, и дети. Один раз. И навсегда. Иначе нельзя жить. Замолчали. Легалов строго позвал Овчинников и мягко подошел к ним. «Идите отдыхайте, я побуду здесь. Леночка, мне поговорить с вами необходимо». Легалов в нерешительности потоптался,
4: с неуклюжестью заковылял от орудий, растерянно взглядывая на недвижно темную фигуру Лены, исчез в ровике. Подождав немного, Овчинников сел на ящик, почти касаясь плеча Лены.
5: «Как гвоздь вошли в сердце, Леночка, клещами не вытащишь. Я тебя никому не дам, никому не дам!» И сильно, по-мужски опытно обняв ее, он начал порывисто, колюче, жадно целовать ее холодный, сопротивляющийся рот, зубами стукаясь о ее стиснутые зубы. «Леночка, Леночка!» Она упруго вырвалась, вскочила, ударила изо всей силы его по лицу и еще раз ударила, сказав страстно и зло: «Дурак! Глупец! Убирайся к черту, иначе я не знаю, что сделаю!» Он сидел оглушенный, гладя одеревеневшую от ударов щеку, потом внезапно засмеялся удивленно, подставил лицо, дрогнули ноздри его крупного крючковатого носа. «Еще ударь! Еще сильней ударь!» Она шагнула к нему. «Да, ударю!»
6: «Товарищ лейтенант, к телефону вас!» «Немедленно!» — послышался робкий голос Легалова.
4: Елена и Овчинников оба одновременно увидели в посеревшем воздухе силуэт головы над ровиком.
5: «Кто еще там? Легалов? Подсматривали?» — гневно спросил Овчинников. «Я спрашиваю, подсматривали?»
4: «Никак нет», — ответил Легалов. «Живот у меня. По своей нужде вышел. Комбат вас. А я на пост встану». Овчинников до странности быстро потух и мягкими щупающими шагами двинулся к ровику мимо Легалова, вошел в душный, наполненный храпом блиндаж. Телефонист Гусев сидел в сонной полутьме и, все время сползая спиной по стене, усиленно разлеплял веки. Трубка лежала на коленях. Овчинников схватил трубку, не остывший еще от возбуждения, проговорил: «Второе у телефона!»
7: «Почему не докладываете о проходе?» — спросил голос Новикова. «С саперами связался. Что молчишь?»
5: «За мою жизнь беспокоитесь?» — произнес Овчинников, без причины злясь на этот спокойный голос Новикова. «Я приказ выполню. Отсюда драпать не собираюсь. За меня не беспокойтесь. Именно за меня.
7: Если прохода не будет, отдам под суд», — тихо и внятно сказал Новиков. «Именно за тебя я не беспокоюсь».
5: «А куда угодно, хоть под суд, хоть к дьяволу!»
4: Он сидел на нарах у скалицы, с вислым носом, расставив мускулистые руки, самолюбиво сжав тонкие губы. Был похож на взъерошенную хищную птицу.
8: «Да чего тут порох рассыпать? Схожу я к саперам, обойдется. Ложитесь, товарищ лейтенант, я потопаю потихоньку».
4: Только сейчас Овчинников заметил сержанта Сапрыкина. Наклонясь в углу над снарядным ящиком, он, добродушно улыбаясь, приклеивал к сильно потертому, помятому портбилету отставшую фотокарточку. Крупное лицо, мягкое, задумчиво домашнее, слегка серебрились виски при слабом свете плошки.
8: «Вот наказание, скажи на милость. Отклеивается и только. От сырости или поту. В какой карман класть? Вот, шелковую тряпочку от немецкого пороха достал. Годится?»
4: Медлительно завернул портбилет в шелк, долго засовывал его в пришитый на тыльной стороне гимнастерки карман, потом поднялся, говоря покойно, будто слова взвешивая:
8: «Пошел я, товарищ лейтенант, а вам бы отдохнуть».
4: Командир дивизиона майор Гулько приехал на огневую Новикова в 4:00 ночи. Хлопая кнутом по узкому сапогу, осмотрел позицию, затем, звеня шпорами, прошелся перед орудиями. Здесь в раздумье постоял на высоте, вглядываясь в озеро слева от нейтральной полосы, где в 200 метрах от немцев были поставлены на позицию орудия Овчинникова. Позиция дурная, орудие как на ладони.
7: Но лучше нет, как полагаете, капитан Новиков?
5: Я полагаю, что немцы рядом. Я приказал разговаривать шепотом. Вы же, товарищ майор, звените шпорами и разговаривайте громко, как на свадьбе. Нестеснительно и прямо сказал Новиков. Пулеметы уже пристреляли позицию.
4: Если в штабной землянке майор Гулько мог сидеть в присутствии офицеров в одной нательной рубахе, то в батарее он обычно приезжал по уставному подтянутый, тщательно до синевы выбритый, надевал шпоры, был весь крест-накрест перетянут новыми скрипучими ремнями, говорил громким голосом с той командной интонацией, которую обычно подчеркивают интеллигентные люди на войне. Не раздражаясь, однако, на замечание Новикова, Гулько невозмутимо щелкнул кнутом по голенищу, сказал: «Взводу Алешина отдайте приказ отдохнуть по-человечески, пока спокойно, в этой самой респектабельной вилле. Заслужили. Пусть спят на мягких перинах, на постелях, на чистом белье».
5: «Я отдал уже приказ», — ответил Новиков. «Прошу, особняк».
4: В их распоряжении было несколько часов. Сколько, они не знали. На мягких диванах, на расстеленных по всему полу коврах храпели утомленные за ночь солдаты. В кресле, припав к журнальному столику, ласково обняв телефонный аппарат, спал скошенной усталостью связист Колокольчиков, сладко чмокая губами, терся щекой о трубку, бормотал во сне: «А ты к колодцу сходи, к колодцу!» Заряжающий Богатенков, только что сменившийся на посту у орудий, сидел в нижней рубахе на ковре, сосредоточенно пришивал крючок к шинели, изредка поглядывал на Колокольчикова с нежностью. Богатенков высок, темноволос, атлетически сложен, движения сильных рабочих пальцев уверены, бугры молодых мускулов напрягаются под рубахой, лицо, покрытое ровной смуглотой, красиво. «Бывает же, товарищ капитан», — сказал он, обращаясь к Новикову, — «в госпитале 2 месяца лежал, бомбежки снились. Здесь, на передовой, полынь, степь на зорьке, треугольники снятся, лампочки в забое. Проснешься, будто гудок на шахту, а к Колокольчикову вон колодцы привязались». «Ложитесь», — сказал Новиков, — «не теряйте минуты». Майор Гулько, перекатывая сигарету во рту, брезгливо морщась от дыма, перелистывал прокуренными пальцами толстую иллюстрированную книгу, лежавшую на столе, не без отвращения говорил: «Разгул цинизма в степени N плюс единица. Кровь, смерть, улыбки возле могил, разрушение, фотографии России. Книга для немецких офицеров. Петин!» — позвал он. «Эту сволочь в уборную! В сортир! В сортир!» — заключил он и, сердясь, швырнул книгу на колени сонно разомлевшему в кресле ординарцу. Петин вздрогнул, стряхнул дремотное оцепенение, тоже полистал, пощупал книгу неправдоподобно большими руками, подумал и во всю ширину лица заулыбался. «Куда ее, товарищ майор? Наждак!» Гулько зло фыркнул волосатым носом. «Я, с позволения сказать, инженер. Всю жизнь бродил по стройкам и знаю, что такое Россия», — отчетливо заговорил он. «И отлично знаю, что такое фашизм. Мир в руинах, распятие на деревьях, пепел городов, двуногое подобие человека с иступленной жаждой уничтожения, садизма, возведенного в идеал».
5: «Вы что так смотрите, Новиков?»
4: Я хотел сказать, что знаком с прописными истинами, ответил Новиков.
8: Но если бы каждый в мире знал эти прописные истины, проговорил Гулько насупясь.
4: Я не люблю, товарищ майор, когда вслух говорят о вещах, известных каждому, сказал Новиков. От частого употребления стирается смысл. Надо ненавидеть молча.
8: Вон как? Весьма любопытно, ворчливо произнес Гулько, косясь на затихшего за столом Алешина. А вы, младший лейтенант, что вы полагаете?
4: Новиков вынул портсигар, звонко щелкнул крышкой. Он непосредственно подчиняется мне. Значит, согласен со мной. Алешин с независимым видом слушал, но после слов капитана смущенно залил пятнами, неожиданно засмеялся тем естественным, веселым смехом молодости, который так поражал Новикова в Лени. «Россия», — задумчиво проговорил Новиков, «я только в войну увидел и понял, что такое Россия. Вы знаете ведь, что такое Россия?» От того, что капитан назвал его Витей, младший лейтенант посмотрел влюбленно на лицо Новикова щербинкой возле левой брови. И тотчас Гулько заинтересованно взглянул в серые мрачноватые глаза капитана, самого молодого капитана в полку, этого полувзрослого полумальчика, спросил: «Что ж, выкладывайте?» Новиков встал, привычным движением передвинул пистолет на ремне, подошел к телефону. Связист Колокольчиков, по-прежнему нежно обнимая аппарат, неспокойно терся щекой о трубку, дрожа во сне синими от усталости веками, бормотал: «Ты к колодцу иди, к колодцу, вода холодная». «Вот она, Россия», тихо и серьезно сказал Новиков. Осторожно высвободил трубку из-под горячей щеки связиста, вызвал орудие Овчинникова. Подождал немного, стоя перед Колокольчиковым, который с сонным лепетом поудобнее устраивался щекой на ладони. Заговорил вполголоса, услышав Овчинникова о минном поле. Потом закончил твердо: «Если прохода не будет, отдам под суд». И положил трубку.
8: «Слушайте, Новиков», проговорил майор Гулько, похлопав ладонью по стопке немецких журналов. «Вообще, сколько вам лет? Кто вы такой до войны? Школьник, студент?»
4: «Какое это имеет значение?» ответил Новиков. «Если это интересует, посмотрите личное дело в штабе дивизиона».
8: «Ну, время истекло. Мне пора», сказал Гулько. «Петин, лошадей!»
4: Звеня шпорами, подтянул узкие сапоги, очевидно жавшие ему, и, не отрывая ласково погрустневших глаз от ручных часов, заговорил: «Как бы ни сложилась у вас обстановка, капитан Новиков, ваша батарея самая крайняя на фланге. На легкий бой не надеетесь».
9: «Не надеюсь, товарищ майор», ответил Новиков и замолчал. Видимо, Гулько знал то, чего не знал он.
4: Тихонько и нежно Гулько взял капитана под руку, повел к двери, остановился, глядя в лицо Новикова, сказал почти шепотом, чтобы не слышал Алешин:
9: «В сущности, мальчик ведь вы еще, что уж там, хоть многому научились, а у вас вся жизнь впереди. Пока молоды, спешите делать добро. В молодости все особенно чутки к добру».
8: «Простите за философию. Война кончится, все у вас впереди, если, конечно, останетесь живы».
9: «Если останетесь»,
3: и, пожав Новикову локоть, вышел, машинально нагнув в дверях худую спину, будто из низкой землянки выходил. Сунув руки в карманы, Новиков прошелся по комнате, испытывая беспокойство, досаду. Никто прежде не напоминал ему о его молодости, которую он скрывал как слабость и который стеснялся здесь, на войне. Люди, подчинявшиеся ему, были вдвое старше, а он имел непрекословные права опытного, отвечающего за их жизнь человека. И давно уже свыкся с этим. Младший лейтенант Алешин, навалясь грудью на стол, по-мальчишески внимательно рассматривал красочные фотографии немецких иллюстрированных журналов, думал о чем-то. Мягко-зеленоватый свет лампы падал на белый чистый лоб Алешина, на ровные брови, на раскрытые по-летнему синие глаза его. Они казались молоды и отчаянно прозрачны. «Ну и везет вам, товарищ капитан!» Весело, даже восхищенно воскликнул Алешин. «Просто чертовски везет!» Новиков лег на диван, не снимая сапог, накрыл грудь шинелью, сказал: «Так кажется, Витя. Не гасите свет. Почему везет?» «Нет, серьезно, товарищ капитан, вы счастливец, вам везет. Вот вернетесь после войны, весь в орденах, со званием, вас в академию, а я, черт!» Он вздохнул по-детски, подпер кулаком подбородок, белела круглая юная шея, каштановые волосы наивно трогательно упали на лоб ему. «А я просто черт знает что, товарищ капитан, серьезно. Орден Красной Звезды получил, вот медаль за отвагу никак». И договорил совсем уж доверительно: «А для меня самый дорогой из всех орденов – солдатская медаль за отвагу. Серьезно, вы не смеетесь?»
10: «Да будете и медаль. Это не так сложно», – ответил Новиков и спросил: «Вас кто-нибудь ждет? Ну, мать, сестра, невеста».
3: «Мама и Вика. Ее звать Виктория», – не сразу ответил Алешин. И Новиков ясно представил, как он покраснел алыми пятнами.
10: «Ну, хорошо», – сказал Новиков и после молчания снова спросил: «Скучаете по России, Витя?» За туманными равнинами Польши оставалась позади, в далеком пространстве, Россия. Как бы овеянная каким-то чувством радостной боли, которая никогда не проходила.
6: «Товарищ капитан! Товарищ капитан!» Новиков стремительным рывком скинул с груди шинель. В сонное сознание ворвался звон разбитых стекол, то опадающий, то возникающий клёкот снарядов, проносившихся над крышей. «Товарищ капитан! Товарищ капитан!»
10: «Что?»
6: «Товарищ капитан! К орудиям!» Захлёбываясь, выговорил Ремешков и судорожно сглотнул. «Началось! Свет не видать!»
10: «Чего не видать? Этого не видать. Так, может, тот видно, где Алешин? Почему сразу не разбудили?»
6: «Младший лейтенант сказал, сам выяснит. Пока не будить, все у орудий».
10: «Эти мне сосунки командовать начали», — выругался Новиков. На ходу надевая фуражку, он ударом распахнул дверь и выбежал через террасу в мокрый от росы парк. Плотный гул, выделяясь особым сочным бомбовым хрустом дальнобойных снарядов, нарастал, накалялся слева в стороне города и как бы сливался с упругими ударами танковых выстрелов справа. И Новиков понял: началось. Это должно было начаться.
6: «Товарищ капитан, Овчинников у телефона! Ждет команды!» — крикнул кто-то. «Передать орудиям! Приготовиться, но огня не открывать!» — скомандовал Новиков и, слегка пригибаясь в ходе сообщения, спрыгнул в ровик НП. То, что увидел Новиков в стереотрубу, сначала ничего не объяснило ему толком. Весь берег озера и поле впереди и слева от высоты были усеяны вспышками танковых разрывов.
11: неслись над полем, перекрещиваясь с трассы. Пулеметы, не смолкая, дробили воздух. Со звоном хлопали немецкие противотанковые пушки. Новиков увидел их в кустах на том берегу озера, метрах в 200 от огневых позиций Овчинникова. Стреляли они вправо от высоты, туда, где были врыты в обороне наши тяжелые танки 5-го корпуса, правые соседи, о которых говорил Гулько. Но странно, в первые секунды показалось Новикову, наши танки не отвечали пушкам огнем. Их бронебойные трассы летели в сторону соснового леса, откуда давеча обстреляли Новикова 3 немецких танка. Теперь их не было, вошли в лес. И сейчас Новиков до отчетливости разглядел уже все. Левее леса, из темного, глухо клубящегося туманом ущелья, будто прорубленного в горах, по шоссе муравьиной чернотой валил, двигался плотно слитый поток танков, длинных тупорылых грузовиков, бронетранспортеров, людей. Растекаясь, поток этот медленно раздвигался, как ножницы, в сторону леса, куда вошли 3 передовых танка, и влево, в сторону северной оконечности озера, где в минном поле стояли орудия Овчинникова.
12: Новиков на секунду оторвался от стереотрубы, огляделся. Дым застилал всю западную окраину Касны. Ничего не видно было там. Только острие костела багрово светилось в пепельной мгле. Гул непрерывной артиллерийской пальбы толчками доходил оттуда. Немцы атаковали и там. И Новиков понял. Немцы снова пытались взять город с запада, рассчитывая этим облегчить прорыв всей или части вырвавшейся из окружения в Ривнах группировки на севере границы Чехословакии. И подал команду «Приготовиться!» Овчинникова к телефону.
11: Телефонист Колокольчиков, пригнувшись над аппаратом, беспрерывно, осиплым тенорком вызывал орудие Овчинникова. Орудия не отвечали.
12: «Ну!» Новиков резко оторвался от стереотрубы. «Что там, Колокольчиков? Быстрей!»
11: Тот моргнул растерянно беспомощными глазами, сказал шепотом. «Не отвечают. Связь порвана. Перебили. Я сейчас.
12: Вон там идут по связи от Овчинникова. Видите? Давайте навстречу по линии».
11: «Чего ждете?» —
12: теряя терпение, крикнул Новиков. «Разрешите, товарищ капитан?»
11: «Как на ладони вижу. Я и пулеметик захвачу». Покачивая плечами, придвинулся к нему старшина Горбачев.
12: «Оставайся у аппарата, парнишка!» И он оттолкнул связиста в ровик. «Куда он в мины полезет? Я здесь все, как свои 5 пальцев. «Возьмите с собой Ремешкова», — приказал Новиков. «Возьмите его».
11: Колокольчиков, как будто ноги сломались под ним, сел на дно ровика около аппарата, с ненужным усилием стал продувать трубку, а дыхания не хватало. Видно было, он только что в одну секунду мысленно пережил весь путь от высоты до орудия Овчинникова.
12: Новиков, соразмеряя расстояние между орудиями Овчинникова и катящейся массой колонны, понимал, что Овчинникову пора открывать огонь. «Пора!» – он думал. «После того, как передовые немецкие танки увязнут в перестрелке, натолкнувшись на орудия и на минном поле, он, Новиков, откроет огонь с высоты 2-м взводом Алешина во фланг им сбоку».
13: «Начал!» — крикнул кто-то в окопе за спиной. «Начал! Овчинников начал, товарищ капитан! Соседи начали!»
12: Одновременно с орудиями Овчинникова справа ударили ипатовские батареи, врытые в землю танки.
11: Теперь только беглый огонь, только беглый, ни секунды промедления. «Давай, Овчинников!»
12: Он увидел, как низко над землей снова остро вылетело пламя из орудий Овчинникова, как в дыму засуетились на огневой позиции появившиеся люди, и Новиков почувствовал сладкие
11: привычные уколы в горле, знакомое возбуждение начавшего собоя.
13: «Товарищ капитан, начинать!»
11: Услышал Новиков звенящий голос младшего лейтенанта Алешина, но не обернулся, не ответил. Новиков приник к стереотрубе. Орудия исчезли в закипевшей мгле. Длинные языки пламени лихорадочно и горизонтально вылетали оттуда. Овчинников вел огонь. И Новиков, со злой досадой увидев, как тяжелые танки, непрерывно выплевывая огонь, упорно двигались к позиции Овчинникова, подумал: «Вот оно! Пора!» И лишь тогда посмотрел в сторону орудия Алешина на сутуло замершие фигуры солдат.
13: «Внимание!» — подал он команду особенным, страстным, возбужденным голосом. «По головным танкам, бронебойным, прицел постоянный!» Он сделал короткую паузу и выдохнул. «Огонь!»
11: Резкий грохот, сотрясший воздух на высоте, горячо и больно толкнул в уши, и Новиков крикнул:
13: «Наводить! Точнее! Точнее! Куда к дьяволу стреляете?»
11: И, выпрыгнув из окопа НП, побежал к огневой позиции. Он увидел снующего возле орудия Алешина, напряженно двигающиеся локти наводчика Степанова, широкие разводы пороховой гари на скулах Богатенкова.
13: «Стой!»
11: — скомандовал Новиков, переводя дыхание. «Младший лейтенант Алешин, бегом ко второму орудию. Быть там, самому следить за наводкой. Бегом!» «А ну, от панорамы, Степанов!» Властно крикнула наводчику, непонимающе вскинувшему к нему мокрое тревожное лицо. «Быстро!» И, взяв за плечо, оттолкнул его от прицела, приник к наглазнику, вращая маховики механизмов. Перекрестие прицела стремительно ползло по черноте дыма, выхватывая путаницу трасс, оранжево-белые всплески огня, поймало, натолкнулось на темный бок танка. Он на миг вынырнул из дыма. Новиков сжал маховики до пота в ладонях, снизил перекрестие.
13: «Огонь!»
11: И коротко нажал ручной спуск. Тонкая молния ударила в тело танка. Искрой брызнул и исчез фиолетовый огонек. Скорее не увидел, а почти физически ощутил это Новиков. И не глядя больше на этот танк, не вытерев горячего пота со щек, снова ищуще торопливо повел прицел. Вновь он выхватил в просвете дыма живое шевелящееся туловище другого танка. Он шел к высоте. Башня косо развернулась, тоже выискивая. Длинный ствол орудия дрогнул, застыл наведенно. Черный пустокруглый глаз дуло, зорко целился. Казалось, остро глядел через панораму в зрачок Новикова. И в то же мгновение, считай секунды, он нажал спуск. Трасса до сине раскаленной проволокой выметнулась навстречу круглой, нацеленной в него смертельной пустоте. И тут же тугой звон разрыва забил уши. Железно царапнули по стволу орудия осколки. Желтый удушающий клубок сгоревшего тола вывалился из щита, и оглушенный Новиков успел заметить свежую воронку в 4 метрах перед левым колесом орудия. Со странным чувством удивления, что этот снаряд не убил его, Новиков глянул на расчет. Все целы. Заряжающий Богатенков со снарядом в руках стоял в рост среди стреленных гильз, не нагнув головы, с упорной пристальностью смотрел на танки.
13: «Что стоите? На коленях заряжать!»
11: крикнул Новиков и, крикнув, припал к прицелу, скрипнув зубами, сквозь дым четко чернел прицеленный в его зрачок пустой глаз танкового дула. «Он или я?» мелькнуло у него в сознании. «Он или я? Не может быть, чтобы он! Он или...» Новиков надавил спуск, слившись с
1: С выстрелом два танковых снаряда ударили, взметнули землю впереди бруствера. На Новикова дохнуло волной тола, но он не пошевелился, не оторвался от наглазника панорамы. В нем будто все звенело от нервного возбуждения. В мире уже ничего не существовало, ничего не было, кроме этого танка. Этого немца в нем зорко быстрыми движениями крутили.

0: нервного напряжения, когда все в мире сузилось, собралось лишь в глазке панорамы.
1: «Товарищ капитан! Товарищ капитан!»
0: Бился позади чей-то крик.
1: «Товарищ капитан! Ложись!»
0: Крик этот, выделившийся из всех других звуков, заставил Новикова поднять голову. В замутневшем небе впереди дугами сверкнули хвосты комет. Грубый, воющий скрежет шестиствольных минометов заколыхал воздух, обрушился на высоту и чем-то огромным, душным накрыло, придавило задергавшиеся орудия. Отплевывая землю, плохо слыша, со звенящим шумом в ушах, Новиков тревожными глазами оглянулся на расчет. Люди лежали в дыму между станинами лицом вниз.
1: «К орудию!»
0: — подал команду Новиков. Но скрежет, удары и треск, вновь покрывшие высоту, стерли его голос. Солдаты, поднявшие было головы, опять приникли к земле. Мины рассыпались вокруг огневой. И сейчас же все вскочили, поднятые вторичной командой Новикова. Он стоял на огневой, не пригибаясь, знал, что так надо.
1: «К орудию! Степанов, заряжай!»
0: Скомандовал Новиков, стискивая зубы, ища панорамой то место, где как бы из разбухшей массы колонны с железным скрипом заметались в разные стороны длинные хвосты огня. Видел, прямо оттуда, из колонны, шестиствольные минометы обрушивали огонь на высоту и на берег озера, где затерялись в пепельной мгле орудия Овчинникова.
1: «Осколочными по колонне!»
0: Он выпустил более 50 снарядов по колонне. Там закрутился смерч. Разлетались рваные куски, вставали факелы взрывов. Несколько грузовых машин, дымя с брезентом, неуклюже разворачивались на обочине, выезжая из черно-красных вихрей. Фигурки немцев отбегали от шоссе, ползли в поле, строча из автоматов. Тонкие малиновые перья вырвались из кузовов трех сразу осевших грузовиков. Беспорядочный треск, разбросанное щелканье донеслись оттуда. Видимо, рвались боеприпасы.
1: «Снаряды! Снаряды!»
0: Раздался где-то в стороне за спиной Новикова крик. Но этот крик скользнул мимо его сознания. Одновременно со взрывом боеприпасов ощутимо сотрясли высоту. Ворвались в звуки боя два других полновесных взрыва. Сизые шапки дыма, колыхаясь, выплыли над мглой в той стороне, где были орудия Овчинникова. «Что это там? Это он?» Новиков резким доворотом подвел панораму в сторону взрывов. Он всматривался сквозь обжигающий глаза пот, стараясь найти орудие Овчинникова. От мысли, что Овчинников, окруженный прорвавшимися танками, подорвал орудие, морозным холодом облило влажную спину Новикова. Не может быть, чтобы он сделал это. Но не соглашаясь с тем, что там уже погибли люди, разбил орудие, он вдруг уловил в сумеречном дыму возле позиции Овчинникова проступивший силуэт танка и, как пьяный, обернулся нетерпеливый, черный, страшный снаряд. «Заряжай!»
2: «Товарищ капитан!» — прохрипел Степанов. «Снаряды кончились. К передку расчет послал за НЗ.
1: «Кой дьявол! Помогут передки! Там 20 снарядов!» — выругался Новиков. «Во взвод боепитания! Передайте мой приказ! Все снаряды, что есть, сюда! Немедленно! Подождите! Вода есть у вас?»
0: И, рванув скользко от пота ворот гимнастерки, облизнул шершавые губы. Жажда жгла его сухим огнем. Степанов, торопясь, отцепил от ремня флягу, вытер горлышко, охотно и услужливо протянул ее Новикову. Новиков пил из флягу.

0: Пляди, не ощущая вкуса теплой воды, она лилась на шею, на грудь его, не охлаждая, не могла утолить жажду.
1: Были взрывы. Овчинников подорвал орудие. Там танки,
0: думал он, испытывая колющую тревогу, пытаясь взвесить положение батареи.
1: Но люди, как с людьми там, а? Не верю. Не верю, что погибли все. Где Горбачев? Где Ремешков?
0: Новиков долго глядел перед высотой на слоистую мглу, закрывавшую орудие Овчинникова. В шевелящейся этой мути, полный вспышек выстрелов, тенями продвигались к озеру танки.
1: У них один выход. Будут прорываться до последнего. Один выход,
0: подумал Новиков и крикнул связисту.
2: Долго будете налаживать связь? Когда вы мне дадите Овчинникова? Когда? Делайте что угодно. Хоть по воздуху прокладывайте линию. Но если через 5 минут не будет связи с Овчинниковым, вы больше не связист.
1: Я сейчас. Глаза только вот запорошило. Зашевелились губы связиста. Детское лицо было все серо от пыли, казалось незащищенным. Он торопливо потер кулаком глаза и, часто мигая, встал на колени, хрупкий, тоненький. Рукавом стряхнул пыль на запасном аппарате, перекинул ремень через плечо, вздохнул, вроде всхлипнул, по-мальчишески виноват, сказал: «Если что, товарищ капитан, то у меня матери совсем нету. Сестра у меня. Адрес в кармашке тут». И худенький встал неожиданно проворно, не глядя по сторонам, выпрыгнул из окопа и исчез. Растаял. И через минуту, как только выпрыгнул он, исчез в горячей мгле разрывов, крутившихся по высоте, сквозь грохот, как в щелочку, прорезался писк, будто живого существа. Призывно зазумерил телефонный аппарат. Новиков схватил засыпанную землей трубку. В ухо его пробился лихорадочно чистивший голос.
3: «Я от третьего! Я от четвертого!» И мгновенно поняв, что это от третьего и от четвертого орудия, то есть связь с Овчинниковым, он, не выпуская из рук трубки, вскочил в рост, желая сейчас одного остановить связиста, рванулся к стене окопа. «Колокольчиков! Назад! Назад!»
0: Но команду его заглушило, подавило пронзительно брызгающим визгом осколков. Новиков с тяжестью во всем теле, стояли перед глазами худенькие плечи Колокольчикова, присел подле аппарата, хватая трубку.
2: «Овчинников! Овчинников! Отвечайте!»
3: «Овчинникова нет, товарищ второй!» Зашелестел в мембране незнакомый голос. «Четвертое орудие погибло, и все там убиты! Нас окружили! У нас Сапрыкин раненый, я связист Гусев раненый, еще Легалов раненый, а с нами санинструктор, я связист Гусев».
2: «Где Овчинников?»
0: закричал Новиков, едва разбирая в шумах звук потухающего голоса.
2: «Овчинникова, слышите?»
3: «Овчинникова нет, к вам пробивается, а мы трое ранены, связист Гусев, сержант Сапрыкин и замковой Легалов, и еще санинструктор с нами».
0: Однотонно шелестел бредовый слабеющий голос.
3: «А снарядов, говорят, ни одного нету. Пулемет только. Кончаю, говорит, я связист Гусев».
2: «Овчинникова нет, к вам пробивается. Он ко мне пробивается? Зачем? Кто приказал ему? Он бросил орудие?»
0: Соображал Новиков.
2: «Орудия Овчинникова не существуют?»
4: «Товарищ капитан! Снаряды! Снаряды есть! Снаряды принесли!»
0: Прокричал Степанов, вваливаясь в окоп, размазывая пот на грязном лице.
2: «Мы снаряды несли! Так они по нас чесанули! А как они там? Живы?»
0: «К орудию снаряды!» приказал Новиков.
1: «Овчинников! Товарищ капитан, Овчинников!»
0: Метнулся за спиной чей-то крик. ту же секунду на скате высоты выросли трое людей без шинели и пилоток, держа автоматы наперевес. Они были метрах в 15 от орудия, бежали, карабкались толчками, как слепые, на высоту. Видимо, ни у кого не было уже сил. Они перескочили через бруствер. Лейтенант Овчинников, Парахонько и Ремешков задыхались хрипло, ничего не могли выговорить, поводя мутными глазами. Парахонько повалился на землю, кусая сухие, обметанные копотью губы, просипел: «Пить, братцы, глоток воды!» И все искал взглядом флягу, не выпуская как бы прикипевший к ладоням раскаленный автомат. Ремешков сел на станину, не было вещмешка, плечи ходили то вверх, то вниз. Он бормотал взахлеб: «А Горбачев где? Горбачев где? За нами шел он, прикрывал, прикрывал нас. Где он?» Лейтенант Овчинников не упал, не сел на землю, не твердо стоял, пошатываясь на бессиленно дрожащих ногах. Обросшие щеки за несколько часов глубоко ввалились, вся сильная мускулистая фигура его сутулилась, и сухим диким блеском горели глаза. «Орудие ладьи с расчетом погибло. Танки!» — негромко выговорил он, уставясь в землю налитыми болезненным блеском глазами. «Туча танков, бронетранспортеров шли напролом, стеной окружили нас. Расчет Сапрыкина стоял до последнего. Четверо убитых, трое раненых. Там они, там! Я все сделал, все! Понимаешь, Дима!» Он назвал Новикова по имени. «Нет!» — неверяще ответил Новиков. «Не понимаю, где люди? Где люди, лейтенант Овчинников?» Он не испытывал жалости к Овчинникову, как не испытывал жалости к себе. То, что порой разрешалось солдату, не разрешалось офицеру. До последней минуты не мог согласиться, что Овчинников даже в состоянии полного разгрома ушел от орудий, оставив там людей, которые жили еще. «Так вон как!» Опадающим голосом вдруг произнес Овчинников, в упор встретясь с безжалостным, непрощающим взглядом Новикова. «Вон как! Арестуешь? Под суд отдашь? Я 10 танков сжег, а это не в счет, не в счет!» С перекошенным лицом он бросил под ноги пистолет, рванул на себя офицерский пояс, стараясь расстегнуть его, потянулся к погонам под телогрейкой. «Отдавай под суд! Отдавай!» «Прекрати истерику!» — тихо приказал Новиков. «Подними пистолет. Вон там за ровиком землянка. Даю тебе час. Выспись. Приди в себя. Марш!»
4: «Товарищ капитан, гляньте-ка, что это они, а?»
0: Послышался сзади голос Степанова. Смутные квадраты танков, обтекая минное поле, отходили к лесу, к ущелью. Они отходили, это было ясно Новикову. И внезапно там, со стороны орудия Овчинникова, дважды мелькнуло горизонтальное пламя в направлении танков. И Новиков, с дрогнувшим сердцем, не сомневаясь, что это стреляло еще какое-то живое орудие, быстро посмотрел на Овчинникова. Землистая серость покрыла тиком дергавшееся лицо лейтенанта.
4: «Горбачев!» — прошептал Овчинников. «Вернулся!»
0: Он дикими глазами взглянул на Новикова и тогда, окончательно поняв все, рванулся, перескочил через бруствер, огромными нечеловеческими скачками побежал вниз по скату в сторону орудий.
4: «Назад! Назад!» — закричал Новиков, бросаясь к брустверу. «Назад! Овчинников!»
0: Овчинников не пригибаясь в рост, уже бежал по полю, миновал пехотные траншеи, падал, вставал и вновь огромными скачками бежал к орудиям. Он выбежал на возвышенность, на мгновение отчетливо видимый на голом месте, и тотчас справа из дыма, где шевелились перед минным полем танки, вылетел длинный огонь. Другой огонь взорвался под ногами Овчинникова. Он, сделав еще два шага, плоско упал грудью на то самое место, огнем полыхнувшее под ногами, и вытянул руки вперед. Бой на северо-востоке от города Касна постепенно затихал. Как и предполагал Новиков, ударный кулак окруженной немецкой группировки, вырвавшись из кольца под Ривнами, не сумел сходу пробить брешь границы Чехословакии, потерял силу удара под массивным огнем артиллерии, увяз в минном поле. Сохраняя силы, немцы отошли в лес, левее ущелья, окапывались на опушке. Новиков несколько раз вызывал по проводу КП майора Гулько, но связи не было. Солдаты, иступленные боем, в повалку лежали на огневой в неподвижном оцепенении тяжелой дремоты. Грело солнце. Даже во сне хотелось пить. Кислая горечь была во рту. В кристально-студенной осенней высоте горного воздуха таяли нежнейшие по-летнему белые облака, а внизу под ними дремотно, покойно желтели сосны, голубело поблескивая озеро, не по-осеннему обогретое солнцем. И в молчании мирно тихой опушки леса, куда отошли немцы, была странность этой без единого выстрела тишины, этого солнечного блеска, тепла, установившегося перед высотой, непрерывные раскаты боя в городе, появление самолетов создавало чувство неуспокоенности, упорно нацеленного удара в спину. Это ощущал и Новиков. В течение 5 часов батарея потеряла 12 человек и 2 орудия. Кроме того, он понимал, что в зависимости от успеха боя на юго-западе немцы повторят удар с севера. Решающий удар для той и другой стороны. Он знал это. И не повторение боя волновало Новикова. Он ждал снарядов, обещанных майором Гулько. Не снарядов, ни связи с дивизионом не было. И возникло тревожное предположение. Немцы прорвались к центру города. Отрезали от дивизиона батарею. Нарушили связь.
2: Что ж, всем завтракать.
4: Да как полагается. Не мусолить, а по-настоящему жрать.
0: Сказал Новиков, сам чувствуя в своих словах фальшивую веселость.
4: Наминать кашу так, будто на 3 года в оборону здесь встали.
0: Ремешков, опустив глаза, поставил перед Новиковым полный котелок, нарезал тонкими ломтями душистый ржаной хлеб, старательно долго вытирал ложку чистой паклей. Младший лейтенант Алешин был более других возбужден недавним боем, стрельбой по танкам. Его неистребимо подмывало говорить об этом, вспоминать и удивляться той полноте ощущений, которую он пережил только что. Однако солдаты не были расположены к этому разговору. Парохонька не ел, даже не притронулся к котелку. Лежал на спине, сунув руки под затылок, блуждающе глядел в небо с желтоватыми воспаленными глазами. Подбородок грязно оброс. Галифе на длинных ногах порвались в коленях. Он сказал шепотом:
5: «Лопатками аж чую. Земля гудит. Танки по городу идут. Прорвались они».
0: И приподнялся, остановив тоскливый взгляд на Новикова. «Двинут они, и конец хлопцам.
5: Туда бы, к орудиям, ползком, да помаленьку на хребтине раненых сюда. А, товарищ капитан?
6: Новиков молчал. Парохонько снова лег. Вспоминающе следил за движением облаков в небе. Губы его подрагивали.
3: Нет, не можу ждать.
5: Парохонько с силой постучал щепоткой пальцев в неширокую грудь. «Я же не могу ждать, товарищ капитан! Терпежу нету легалов там! Я ползком, ремешков возьму!»
6: «Помолчите, Парохонько!» — сказал Новиков наконец. «Ешьте лучше кашу!» Батарея за несколько часов потеряла 12 человек. «Я не хочу, чтобы было 20!» «Младший лейтенант Алешин, зайдите ко мне в землянку». Вошли в землянку, прохладную, сыро пахнущую землей. Новиков приблизился к Алешину, посмотрел в его взволнованно засиневшие глаза, спросил. «По лицу видел? Все время хотел что-то сказать. Ну? Слушаю».
5: «Зачем вы так, товарищ капитан? Вы же обидели его. Зачем? Замечательный ведь наводчик», — горячо заговорил Алешин. «И он ведь прав. Разве можно ждать, терпеть? Да что же это такое, товарищ капитан? Мы оставили раненых?»
6: Новиков сказал: «Учти, Витя, на тот случай, если меня убьют. Такие штуки, как с Парохонько, это нервы». Начало с Овчинникова. Не смог, не сумел зажать душу в кулак, когда это нужно было. Ты понял, Витя? На войне есть такие минуты, Витя, когда много надо делать самому.
5: «У них ведь снарядов нет, товарищ капитан», — заговорил, помолчав, Алешин. «5 снарядов? Почти ничего. А Лена там с ранеными... Нажмут фрицы из ущелья, и не успеем. Страшно подумать, что они сделают с Леной. И не понимаю, не понимаю, почему вы медлите, товарищ капитан? Почему не отдаете приказ взять раненых?»
6: Новиков курил сквозь дым сигареты, глядел на Алешина, не прерывая его. «Надо понять», — проговорил Новиков. «Надо понять. Нельзя показывать немцам, что орудия Овчинникова разбиты. А мы это сделаем, если начнем эвакуировать раненых днем, сейчас. Там есть люди. Значит, орудия существуют. 5 снарядов? Не один снаряд. Это 5 выстрелов по переправе, по танкам.
5: Чувствую, Витя, в этом польском городишке мы, кажется, завершаем войну. Нет такого ощущения?
6: Если немцы прорвутся в Чехословакию, значит, война на 3 часа, на сутки продлится дольше. Все ясно. Вечером решим с орудиями. Топай на огневую. Я полежу малость».
7: На огневой позиции в окружении солдат сидел, изможденно привалял широкой спиной к брустверу, ординарец Гулько Петин. Сидел он громоздкой, разбросав ноги в просторных запыленных сапогах, двумя руками держал котелок, пил жадными глотками, вздыхая через ноздри. Увидев Новикова, поставил на землю, расплескивая воду, котелок, попытался встать, двинув ногами. Новиков сказал: «Сидите. Что в городе? Рассказывайте. Подробнее. А это что у вас с глазом?» Правая сторона большого лица Петина безобразно, неузнаваемо распухла, кровоточила мелкими порезами. Один глаз, весь красный, как от ушиба, слезился, заплыл. Вытерев слезы, Петин прижал к нему широкие пальцы, а здоровым, удивительно спокойным и ясным глазом нерешительно обводил солдат. И Новиков, поняв, поторопил его: «Говорите при них, они все должны знать. Что, танки в городе?»
8: «Прорвались. В центр.
6: Рокотнул Петин и длинными громкими глотками отпил с котелка, вытер губы. Связь перерезали. Майор Гульков боепитание послал, чтоб дорогу я, значит, сюда, к вам показал. Нагрузили снарядами машины. Выехали на улицы, в центр, на площадь. Глядь, возле костела танки какие-то. Думали наши. А они как махнут по нас из орудий. Я с шофером сидел, осколки по стеклу. Что-то в глаз отлетело. Не больно. Слезы и режет только. Одну машину подбили, на два ската сразу села, а мы как рванули в переулок, ну и к вам прилетели. Товарищ капитан, вам от майора, вот, ответ пропишите. Петин вынул из кармана кисет, из него аккуратно свернутую записку, сдунул с нее табачную пыль и передал Новику. Новиков развернул, увидел несколько фраз, написанных ровным мелким почерком. «Посылаю с Петином обещанные боеприпасы. Связи с вами нет. Позаботьтесь о круговой обороне. Берегите людей. Держитесь, мой мальчик. Обещаю вам, будет легче. Майор Гулько». Письма писать некогда. Передайте. Батарея потеряла 12 человек и 2 орудия. Овчинников пропал без вести. О круговой обороне позаботимся. Спасибо за снаряды. Где машина?
7: А там внизу, под высотой. А как же с ответом-то, товарищ капитан? Пропишите. У меня карандашик найдется. Новиков не смотрел на него.
6: Всем к машине. От огневой ползком. Перебегать на открытых местах. Переносить снаряды к орудиям. Негромко скомандовал он, оглядев задвигавшихся солдат. А вам, Петин, в госпиталь бы надо.
7: Не трите глаз, у вас не соринка.
6: Жаль, сам инструктора нашего нету. Перевязку бы вам. Есть индивидуальный пакет? Дайте-ка. Снимите пилотку, приказал Новиков Петину. И, нетерпеливо обождав, пока тот искал, шарил по карманам, а потом вынул замусоленный в крошках табака пакет, Новиков разорвал его, придвинулся к Петину, неумело, но быстро стал накладывать бинт, свежо и чисто забелевший на крупном, грубо выдубленном ветром лице Петина. Тот наклонял голову, вспотев, сопя. Единственный глаз с опаской мигал в лицо Новикова. «Да какой же госпиталь, товарищ капитан?» Пытаясь улыбнуться, бормотал он. «Так, ерундовина, проморгается. Зачем это вы?» «Мне к майору надо». «Спасибо, товарищ капитан». «Не кстати это. Смерть и ранение всегда не кстати», сказал Новиков, завязав узел и легонько оттолкнул Петина. «Теперь двигайте к майору, только пригибаться и бегом». И чуть-чуть усмехнулся. «Для снайпера вы мишень огромная. Ну, бегом марш!» А вечером стало ясно, что немцы прочно заняли центр города. Никто из дивизиона не сообщил Новикову, что на улицах идут бои. Связь была прервана. Телефонисты, раз в 8 пытаясь восстановить линию, в сумерки вернулись из города с воспаленными лицами, опустошенными глазами. Сообщили, что нарвались на немецкие танки. Город горит, ничего не понять. И нет возможности восстановить линию. Она перерезана. В 9 часу вечера Новиков собрал людей на огневой позиции, сел на станину, держа в пальцах незажженную самокрутку. Курить было нельзя, снайперы били на огонек, даже на громкий звук голоса. Медленно оглядел медные от зарева настороженные лица солдат. Безмолвно и неподвижно сидели они в ожидании приказа Новикова. Он сказал: «Ждать нельзя. Пора идти к орудиям Овчинникова». Помедлил немного и повторил: «Идти к орудиям и вынести раненых. Там их 3. Один ходячий, сержант Сапрыкин. 2 надо нести». Он пососал незажженную самокрутку, сплюнул табак, попавший на губы. «Немцы ждут. И наверняка предпримут последнюю атаку сегодня ночью. Это ясно. Всем это ясно!»
7: Он чуть поднял голос, снова оглядел неподвижные лица солдат. Поэтому на всю операцию час. Взять побольше запасных дисков у тех, которые останутся здесь. Со мной пойдут Парахонько и Ремешков. Мы пойдем к орудиям по проходу в минном поле по берегу озера. Вокруг огневых Овчинникова могут быть немцы, но какой бы перестрелки у нас ни случилось, ни орудийного, ни пулеметного огня не открывать. Чехословацкую пехоту я предупредил. Это все. Новиков бросил под ноги незакуренную самокрутку, сказал Степанову: «Сержант, дайте-ка мне ваш автомат». Все молчали, освещенные заревом, глядя на розовеющее минное поле. Новиков встал, повесил автомат на грудь, и это движение, которое словно отрезало его, Новикова, Парахонько и Ремешкова от солдат, кто оставался здесь, заставило всех непроизвольно вскочить с легким шумом. Новиков скомандовал в полголоса: «Все по местам. Парахонько и Ремешков, за мной!» И двинулся по ходу сообщения. «Товарищ капитан!» Его остановил неуверенный оклик Алешина. Пропуская вперед солдат, Новиков задержался, увидел в темноте неясно светлеющее лицо младшего лейтенанта. Голос его зазвучал преувеличенно равнодушно. «Голодные они там. Передайте, пожалуйста, Лене, раненым. Это у меня от трофеев осталось. Вот. Не от меня, конечно, а так. От всех. Передайте». Он сунул Новикову 3 плитки шоколада, теплые, размякшие от долгого лежания в карманах, добавил одним дыханием: «Ни пуха, ни пера». И замер, опершись о стенку окопа. «Посылать к черту не буду. Ты слишком хороший парень, Витя. Ну, смотри здесь. Остаешься за меня». Они один за одним спустились по скату высоты к озеру. Здесь, перед черной полосой кустов, Новиков приказал остановиться. «Я в пехоту, к чехам. Ждать здесь», — сказал он шепотом и пропал в темноте. Сухое шипение осенней травы, внезапный шелест и шум катящихся из-под ног камней, шорох одежды громом отдавались в ушах, когда они спускались сюда. И теперь Парахонько и Ремешков, присев, положив автоматы на колени, слышали гулкой учащенный стук крови в висках. После разговора с чехами Новиков, возвращаясь, метрах в 20 от траншеи наткнулся на тело убитого. Лежал он на боку, в неудобной позе, застигнутой смертью. Тонкая, белая, худенькая рука, неловко торчавшая из рукава гимнастерки, простерта к высоте. Голова утомленно и наивно, как у спящей птицы, подогнута под эту руку. И вдруг Новиков узнал своего связиста не по лицу, а по худенькой руке и позе. Тогда ночью в особняке он спал так же, подогнув голову. Новиков повернул Колокольчикова лицом вверх. Долго глядел на него. Лицо было неподвижным, мелово-бледным, мальчишески удивленным. Новиков наклонился и, трогая пальцами мокрую от росы грудь Колокольчикова, достал потертый и перевязанный веревочкой кисет. В нем были документы. Кисет по-живому еще пахнул табаком. Потом отцепил 2 медали за отвагу. Те медали, к которым представил Колокольчикова в прошлом году. И, почувствовав на ладони холодную, гладкую их тяжесть. Подумал, что теперь Колокольчикову ни документы, ни отвага не нужны. Он вспомнил. Если что, товарищ капитан, так у меня матери нет. Сестра одна. Адрес вот тут, в кармашке. И обжигающая мысль о том, что если бы он, Новиков, тогда не послал Колокольчикова по линии, он бы не погиб. Сколько раз в силу жестоких обстоятельств посылал он людей туда, откуда никто не возвращался. Сколько раз мучился он один на один с бессонницей, узнав о гибели тех, кого посылал. Но где оно? Добро в чистом виде. Где? Его не было на войне. Он услышал, как шепотом окликнул его Ремешков. Подняв голову, увидел выгнутый полукруг высоты среди красноты зарева, недвижно сидевшие фигуры солдат, и как бы сразу вернулся к действительности. Он нахмуренный подошел к солдатам, скомандовал: «Вперед!» Парахонько, придерживая автомат на груди, поднялся первым. За ним в нервном ознобе привстал коренастый Ремешков, раздувая ноздри, испуганно остановив глаза на лице Новикова. И тот понял, что все время, сидя здесь, Ремешков ожидал, что внезапно изменится что-то в пехоте, и идти не нужно будет туда, вперед, в неизвестное. А поняв это, спросил дружелюбно, что не выветрился еще тыловое настроение, Ремешков. «Да разве к смерти привыкнешь, товарищ капитан?» — ответил Ремешков слабым криком. «Разве я не понимаю? А совладать с собой не могу». «Этого не хватило и Овчинникову», — сказал Новиков. «Возьмите себя в руки. Идите рядом со мной». «Цыть ты, цуцать несуразный!» — злобно и сильно дернул Ремешков за рукав Парахонько. «О смерти залопотал. Про себя соображай, цуцик!» Сразу же отступили в полосу кустов, и кусты поглотили их влажным тяжелым сумраком.
8: «Шире шаг! Не отставать!» — поторопил шепотом Новиков. «Идти точно за мной! Ни на метр в сторону!»
7: Каленый свет месяца мертвенно заливал полого подымавшееся к возвышенности бесприютное пустынное пространство поля. Оно росно светилось, и влево от него, в неглубокой котловине, тянущейся к алоголубой глади озера, возникали и пропадали неясные, отрывистые металлические звуки, и справа, среди обугленных силуэтов сожженных танков, тревожно, однотонно кричала какая-то птица, и другая заглушенно, призывно отвечала ей дальше и правее из минного поля.
8: «Что за черт? Слышите? И птицы! На кой здесь?» — шепотом выругался Новиков, не спуская зарябивших от напряжения глаз с поблескивающей котловины. Не понимал он, откуда шли эти близкие металлические звуки, зачем и откуда доносился этот ночной переклик птиц, похожий на зов журавлей.
9: «Побачьте-ка!» —
8: как клещами сжав локоть комбата, прошептал Парахонько, обдавая табачным перегаром. «Видите? Вон! Двое пошли! Видение? Нет?»
7: Две темные человеческие фигуры бесшумно шли по дну котловины метрах в 40 от кустов. Один нес что-то, потом оба согнулись, исчезли. И тут же с чувством нависшей беды увидел Новиков еще троих.
8: «Разминирует поле? Значит, это саперы, немцы», — подумал Новиков,
6: уже сознавая, что не ошибся, не мог ошибиться. Так вот почему они прекратили атаку.
5: «Что будем делать?» Опять обжигая табачным дыханием, прошептал Парахонько. «А, товарищ капитан, подождем, пока утопают, а? Не?»
6: Новиков сказал, отступив на шаг, продолжая глядеть в котловину, ждать нельзя. Будем прорываться к орудиям.
8: «Броском вперед, побольше огня, прорвемся!»
6: И сдернул с плеча автомат, перевел рычажок на очереди, совсем беззвучно двинул затвором, угадывающе посмотрел на Ремешкова. Ремешков вскочил, будто земля подбросила его. Цепляя ремнем за уши, за воротник шинели, стащил автомат, распрямляя перед Новиковым, как на ватных ногах. «Вот оно! В конце войны! Вот она! Судьба! Да как же это?» — мелькнуло у Ремешкова. «Господи, как же это?»
8: Рвущий воздух треск распорол и точно оттолкнул к небу тишину. Слепящая быстрота огня колючей болью ударила по глазам Ремешкова, и зажмурясь, затем разомкнул веки, увидел он, как сквозь синее стекло впереди себя Новикова, стреляя из автомата, разбрызгивая пучки очередей, он скачками бежал в котловину, задел ногой за что-то мягкое, живое, и вдруг нечто мерцающее опрокинулась на него, твердо ударила в лицо. Он нащупал колючую траву, понял, что упал, что зацепился носком за что-то живое, мягкое. Услышал рядом хрип, свистящее дыхание. Разом надвинулся из темноты белый круг чьего-то лица с расширенной чернотой глазниц, жарко хрипящего рта. Это лицо приблизилось, оно вставало, чужие потные руки скользнули по подбородку Ремешкова, стремясь к горлу, рванули кожу ногтями. Ремешков откинулся, закричал дурным голосом: «А-а-а! Гад!» Толчок неистребимой жизни влил в него упругую силу, бросил на ноги автомат, автомат скорее, и торопясь, лихорадочно дергая спусковой крючок, он всю очередь выпустил в это позаичье вскрикнувшее, отшатнувшееся лицо. «Я убил его!» — мутно скользнуло в сознании. «Сволочь! Горло утянулся! Сволочь паршивая! Горло!» Весь опаленный злобой к этому человеку, который хотел его убить, для которого жизнь Ремешкова не имела значения, он, готовый защищаться, стрелять, дрожа от бешенства, незнакомо охватившего его, оглянулся, ища глазами Новикова. «Где капитан? Где капитан?»
5: Огненная карусель свистела, трещала, крутилась уже на противоположном скате котловины, и Ремешков, не увидев вблизи Новикова, не найдя его, бросился туда, вверх, исступленно притиснув к груди автомат.
6: И оттуда, из этого бушующего круговорота огня, автоматного треска, доносились до слуха Ремешкова знакомые громкие оклики, а он не мог сразу ответить, не мог разглядеть того, кто звал его. «Ремешков, сюда, ко мне!»
5: «Это капитан Новиков, его голос, он кричит!»
6: «Да что ж я молчу, ранен он может!» И он выдавил из себя шепотом: «Я здесь!» Задыхаясь, он увидел в свете пуль неправдоподобно высокую фигуру Новикова. Он почему-то не бежал вверх по скату, а опускался, пьяно покачиваясь в котловину. Трассы летели над его головой, и его рост уменьшался по мере того, как он сбегал в котловину. «Ремешков! Вы это, быстрее!» — крикнул Новиков не то радостным, не то полувопросительным голосом. «За мной! За мной! Ремешков!» И, выкрикнув это, задержался на секунду, рывком поднял раскаленный автомат, выплеснул куда-то в правую очередь, прикрывая огнем подбегавшего Ремешкова, снова спросил резко: «Не раненый?»
5: «Нет!» – просипел Ремешков. «Вперед! К Парахонько! Вперед! Вверх! Вперед!»
9: Это он за мной вернулся. За мной! Пронеслось в голове у Ремешкова, и, видя, как Новиков вновь вскинул сверкнувший ствол автомата, он всем телом рванулся к Новикову навстречу сухому, захлебывающемуся треску очередей, обессиленно прохрипел со слезами, душившими его. «Товарищ капитан, бегите! Я здесь! Я вас прикрою! Товарищ капитан, бегите!» Ядовито светясь, обгоняя друг друга, трассы с визгом махнули над головой Новикова. «Вперед, товарищ капитан, вперед!» — крикнул Новиков и круто выругался. И, ничего не поняв, глотая слезы, Ремешков побежал вверх по пологому скату.
7: Тишина, душная, неспокойная, распростершиеся от ущелья и леса к высоте, где стояли орудия Алешина, мертвым пространством окружала позиции Овчинникова. А они не могли уже называться позициями. Там, в 50 метрах от блиндажа, лежали те, кто еще утром откликался на фамилии, чиркал зажигалками, ходил по ходу сообщения, наполняя позицию живым дыханием, крепким запахом табака, солдатской одежды. Эти люди приняли первый танковый удар и умерли. А в блиндаже еще были живые. В теплом воздухе, плотно напитанном запахом пота и бинтов, не колебались язычки немецких свечей, тянулись вертикально. Фитили в плошках горели слабым огнем. Все знали, одно лишь живое дыхание было там наверху. В 4 шагах от блиндажа дежурил у пулемета разведчик Горбачев. Он вполголоса напевал нечто длинное, бесшабашное, вызывающее в Лене чувство пустоты и обреченности. Ты не стой, не стой на горе крутой, не целуй меня, хулиган такой, рыбачок милой, дурачок ты мой. Эх, трим-би-би, эх, трим-би-би. И когда, оборвав нелепую эту песню, он замолкал, опять гнетущая пустота шуршала в ходе сообщения, глухо обволакивала огневую блиндаж. Тогда затихал, переставая стонать, раненный в бедро связист Гусев, и, поворачивая голову, удивленно слушал, как всхлипывал, несвязно бормотал в бреду Легалов возле него. «Что это, Лен?» Сержант Сапрыкин, перебинтованный от груди до живота, весь неузнаваемо белый, без кровинки в лице, пытался приподняться, опираясь двумя руками, переводил взгляд с огоньков плошек на Лену, сидевшую на снарядном ящике, вслушивался в безмолвие наверху. Заснул, вроде петь перестал. Заснет он, возьмут нас тут, как кур. Вот, парнишку жалко. И сожалеюще кивал в сторону Гусева. Вам не нужно беспокоиться, милый. Лежите, ни о чем не думайте, говорила Лена ласково успокаивающим тоном. Все будет хорошо, милый. Но она не верила в то, что говорила. Слишком хорошо понимала, что орудия отрезаны от батареи, что она и Горбачев не смогут долго выдержать здесь.
9: «Водиться бы, Леночка, глоточек бы, жжет все». Лена встала, подошла к нарам. Легалов уже не всхлипывал, не стонал в бреду, открыл глаза, почти белые от боли. Он шептал просительно: «Водиться бы, Леночка, холодный. Потерпите немножко. Нельзя вам, нельзя. Скоро в медсанбат, там врачи», — убеждающе заговорила Лена, поправляя под головой его сложенную, пропахшую порохом шинель. «Нельзя вам воды, нельзя. Ой, до медсанбата не дотерплю. Вы будете жить, врачи сделают операцию, обязательно сделают. Нужно потерпеть, потерпеть». Она зашептала эти вынужденные и нежно обманчивые слова, что всегда зачем-то говорят умирающим с надеждой зацепить их за жизнь, что не раз она говорила и другим, смутно чувствуя. Эти ложные слова приносят умирающему последние муки. Но она ничего не могла сказать иначе. Легалов пытался не то улыбнуться, не то объяснить что-то, может быть, что ни она, ни все окружающие не могли знать, чувствовать, понимать. Но ничего не объяснил, лишь посмотрел на нее горько. Умоляюще задрожали веки. «Воды, Леночка, холодной бы, поспешать мне. Не дотерплю». «Хорошо», — беззвучным движением губ проговорила Лена. «Хорошо». И чуть прикоснулась, провела ладонью по его липкому, жаркому лбу и отошла. Кажется, это он сказал, что готов воевать 200 раз, чтоб только не было женщин на войне. Почему-то подумала она, отвинчивая пробку фляжки. «Да». «Да, это он сказал тогда, ночью». Она дала ему 4 ложечки, сидела, охлаждая ладонью влажный лоб его, сама чувствовала, как горячи, трепетны стали пальцы. И она сняла руку. Легалов застонал, глаза закрыты, словно тени неясных мыслей бродили по его прозрачному лицу. Осторожно положив флягу и ложечку на стол, Лена подошла к Гусеву, отогнула воротник шинели, корябавший ему подбородок. Некоторое время стояла, задумчиво смотрела то на Гусева, то на спокойного, все понимающего Сапрыкина. Сапрыкин глядел на нее устало, сочувственно, и что-то догадливое замечала она в глазах его. Было тихо, и сквозь это безмолвие вполз в блиндаж громкий шепот от входа. «Лена, ко мне! Сюда!» Лена не вздрогнула, но сразу очень уж решительно схватила пистолет на столе, сказала: «Это меня. Поглядите здесь». Сапрыкин сел.
10: «Сперва, Лена, подала бы мне автоматик», — медлительно сказал он. «Вот сюда, под руку мне».
9: И заговорил хмурясь на огни плошек.
10: «Я свое пожил и в ту войну советскую власть защищал, и в эту пошел. Так вот что, Елена, запомни, из своей совести это возьми. Меня и их», — проговорил твердо Сапрыкин и кивнул в сторону Гусева и Легалова, — «на себя возьму. Мои солдаты, мне и отвечать. На том свете разберемся. Живьем не отдам. Нет. Только когда не втерпешь станет там, наверху, ты сообщи, мол, давай, Сапрыкин, мол, последний звоночек с того света. Ну, иди, иди. Да больше о себе помни, да о Горбачеве. Вам жить да жить. А война-то вон к концу. Детей еще народишь. Только не перечь мне, ради бога. Иди».
9: И она не сумела ни сказать, ни возразить ему ничего. Он понимал и чувствовал то, о чем порой в эти часы ожидания и затишья думала она. Поднимаясь по земляным ступеням из блиндажа, Лена все же повернулась около двери, ища в себе ту надежду, которая должна была быть в ней, сестре милосердия,
7: и которое еще тлело в ослабевшем от страданий Сапрыкине, сказал не то, что хотела сказать.
9: У нас еще 5 снарядов и пулемет. Я ведь тоже умею стрелять. И с решимостью, толкнув коленкой дверь, вышла в лунную свежесть ночи.
6: Горбачев лежал на брезенте справа от орудия. Расставив локти перед ручным пулеметом, он глядел вперед, наблюдая за чем-то. Не поворачивая головы, позвал шепотом: «Лена, давай сюда! Что-то в башке все спуталось!» Отодвинул диски, освобождая место. Она легла рядом на холодный от земли брезент, посмотрела на лицо Горбачева в упор, освещенное месяцем.
9: «Посмотри-ка сюда, вперед!» — зашептал Горбачев. «Вон туда, на танки. Видишь что-нибудь? Поближе ложись, так виднее».
6: Не ответив, она легла поближе, узким плечом касаясь каменно-устойчивой руки Горбачева. Метрах в 50 впереди мутно серебрились редкие кустики. Справа широкими, застывшими пятнами обрисовывались 2 тяжелых танка. Косые тени густо падали перед ними. А между этими тенями сквозил, лежал на траве светло-лиловый коридор лунного света. И что-то еле заметно осторожно передвигалось там, заслоняя светлый коридор. Неясно различимые движения в светлой полосе возникло отчетливее. 2 людей отделились от земли, ясно проступили темные фигуры, тени на траве, перебежали, низко пригибаясь несколько метров по скату, и растаяли в сумраке котловины.
9: «Это немцы», — сказала Лена. «Нашли проход. Разве вы не видите?»
8: «Думал, мерещится. Мозга с мозгой в прятки играют. Ну, давай в блиндаж. Сейчас начнут».
9: Она не встала, не ушла. Улыбнулась ему, понимающе, мягко, взглянув из-за светлых волос, упавших на щеку, потянулась к автомату Горбачева, взвела затвор, спросила: «Полный диск?» и отвела пальцами волосы от щеки. «Я ведь тоже умею стрелять». Она выпустила 2 длинные очереди туда, в светло-дымную полосу между танками, где сникло, прекратилось движение, и снова отвела волосы со щеки. Все стихло. Было в этом затишье что-то необычное, подозрительно тайное. Отзывалось тревожно ноющим ощущением в груди. Лена сказала полувопросительно: «Если они прощупали проход в минном поле, то они будут продвигаться здесь. Другого прохода нет?»
8: «Нет.
9: Тогда не надо беречь патроны».
8: Она не договорила, удобнее положила автомат на бруствер, выстрелила торопливыми очередями под тихо светлой щели между танками, сделала паузу, ожидая ответного огня. И тут прерывистый, грубый треск автоматных очередей разорвал, затряс воздух справа от орудий. Потом неясный какой-то заячий вскрик донесся оттуда. И сейчас же впереди заливисто зашили немецкие автоматы. На слух можно было угадать. Пучки трасс выметнулись из котловины в сторону высоты и зарева. Лена села, поправив кобуру. «Они прошли», — сказала она. «Это они». Горбачев вскочил, сдернул с бруствера пулемет, рванулся к правой стороне огневой, крикнул: «Диски неси! Началось! Быстрее!» И, упав на колени возле бруствера, глядя на мерцающие вспышки в котловине, на спутанные трассы, изо всех сил втиснул пулеметные сошки в землю, лег, раскинув ноги. Взглядом ловил основание трасс. Они возникали вблизи огневой светящимися веерами, резали по кустам по ту сторону котловины. Это стреляли немцы. «А, гады!» И он тут понял, что от орудий Новикова прорывались сюда, что немцы все же прошли через минное поле в котловину, что наши столкнулись с ними.
1: И когда Лена поднесла запасные диски, перекошенное от злобы лицо Горбачева тряслось, щекой прижавшись к ложе, опаленные красными выплесками пулемета. «Гады! Прошли все-таки, а? Прошли!» И быстро повернув голову, крикнул Лене, прицельно подымавший над бруствером ствол автомата: «В землянку! К раненым! Да нагнись ты! Ухлопают дуриком!» И почти ударил ее по плечу сильной ладонью, припал к пулемету. Она не почувствовала боли от удара его руки, с тихим упорством отодвинулась от него, нашла бившееся в траве пламя немецкого автомата, выстрелила длинной очередью. Колючие живые толчки приклада прекратились. Они еще горели на плече, когда заметила она, что пламя в траве сникло. Диск был пуст.

0: Ничего не просил?
1: Уснул. Все про детишек бредил. Про жену.
0: Она наклонилась над Легаловым, посмотрела и сейчас же выпрямилась, брови задрожали. Подошла к двери блиндажа, потом к столу и, глядя сухими темными глазами, присела на ящик.
1: «Что?» — спросил Сапрыкин обеспокоенно. «Спит? Что молчишь, Елена?»
0: А она, закрыв глаза, синие тени легли под ними, отрицательно, жалко покачивала головой с выражением страдания.
2: Распахнув дверь в блиндаж, он вошел, еще стискивая одной рукой автомат на груди, пошатываясь, сбежал по земляным ступеням, на ходу вытирая рукавом пот с лица. Горела лишь одна плошка, тускло освещая нары блиндажа. Он остановился в полутьме, окликнул хриплым сорванным голосом: «Лена!» Она сразу не узнала его, не узнала голоса, не увидела лица. Поднялась от стола, движением головы откинула волосы и некоторое время стояла, опустив руки, глядя на него с неверием, даже испугом. А он стоял в нескольких шагах от нее в тени, не двигался. Она хотела произнести «Новиков», но не сумела, не могла понять, почему он сам здесь.
0: «Лена, ну что это вы?» Он взял ее за плечи, легонько встряхнул, не улыбаясь и не говоря ласково, чего ждала она. Уголки ее губ жалко и мелко задергались, мелко и горько вздрогнули брови, и бледное лицо стало некрасивым, беспомощным, и, сдерживая себя, потянула за движением его рук, сильно припала лбом к его пахнущей порохом и потом влажно-горячей шеи. Легалов умер. С Гусевым нужно торопиться, немедленно в госпиталь, немедленно. Он все держал ее за плечи со смущенной неловкостью, спросил хмурясь: «Только зачем слезы?»
1: «Нет, это не слезы, я не умею плакать», зло ожесточенно прошептала Лена, блестя сухими глазами ему в лицо. «Вот что, немедленно выносить раненых на огневую. Прохонька и Ремешко уже делают из плащ-палатки носилки. На сборы 5 минут.
0: Сапрыкин!» Непривычно тихо позвал Новиков, разглядев его. «А вы чего же, сержант? Как вы? Дойдете или на носилках? Вытерпите?» И добавил серьезно грустно: «Эх, парторг, парторг, что же вы на Овчинникова не нажали? Вы ведь знали, что не было приказа об отходе».
1: Сапрыкин, мгновенно ослабев, лежал, не подымая головы, перебинтованная его грудь ходила тяжело. Посмотрел на Новикова чистым от боли, через силу, спокойным взглядом. Ответил еле: «Что было, не вернешь. Меня в то время уже с ног сбило. Что ж, может, вина моя и тут. Не поправишь. Обо мне беспокоиться нечего. Вон, мальчонку выносить надо».
0: Новиков сказал: «Я сейчас вернусь. Собирайтесь».
3: «Куда вы? Зачем?»
0: спросила Лена. «К орудию ладьи. Мне надо посмотреть».
3: «Там все убиты, товарищ капитан», остановила его Лена. «Все. Я была там утром.
0: Мне надо увидеть самому», ответил Новиков.
3: «Самому».
0: Орудие старшего сержанта ладьи стояло в 40 метрах левее орудия Сапрыкина. С ощущением пустоты и безлюдья перешагнул он через полусметенный осколками бруствер. Он не нашел ни одного целого снаряда, даже в нишах. Стало ясно, они расстреляли все. По-видимому, в тот момент, когда кончились снаряды, 3 танка зашли слева, стали бить прямой наводкой. Они и сейчас стоят.

0: эти танки. Но кто подбил, сжег их, сам ли он Новиков, Алешин или Сапрыкин, ни ладья, никто из расчета рассказать не мог. С тяжестью в душе шел Новиков назад, будто часть себя оставил возле орудия ладьи.
1: «Кто идет?»
0: — шепотом окликнули из темноты. «Свои!» На огневой позиции все было готово к отходу. Ждали сейчас его. Молча подойдя к орудию, услышал глухие, лающие звуки и заметил между станинами Парахонька. Он выкладывал из ящика снаряды, отворачивая лицо. Спина его тряслась, точно давился он. Ремешков с удивленным видом глядел на него, ерзая на коленях рядом. «Что?» – спросил Новиков.
1: «Не надо его», –
0: ответил негромкий, успокаивающий голос Лены. «Он Легалова похоронил». Беспокойно метаясь в жару, прерывисто всхлипывая, Гусев лежал на плащ-палатке. Лена что-то бесшумно делала около его ног, белели бинты. Сапрыкин, уже одетый в шинель, сидел на снарядном ящике, глубоко и хрипло дышал. Сбоку придерживал его за спину Горбачев.
1: «Приготовиться?» – скомандовал Новиков и спросил. «Сколько осталось снарядов, Сапрыкин?»
2: «Пять».
0: Сапрыкин качнулся вперед, пытаясь встать.
2: «Пять. Два бронебойных, три осколочных. Сам считал».
0: «Парахонька и Ремешков, ко мне!» – позвал Новиков. «Готовы снаряды?»
2: «Зарядить
0: и слушать внимательно. Сразу после огня вперед идут старшина Горбачев, Сапрыкин и Лена». Он впервые назвал ее при солдатах по имени. «Есть автомат?» «Горбачев, дайте ей свой автомат. За ними Парахонька и Ремешков с Гусевым. Замыкаю я. Направление не терять. Прорываться через котловину к кустам, на высоту». В звенящей пустоте после пяти выстрелов орудия Новиков на минуту задержался на огневой, быстро вынул затвор, столкнул его в ровик, засыпал землей и, резко выдернув чеку, сунул ручную гранату в еще дымящийся ствол. Потом, придерживая автомат на груди, перескочил через бруствер. Последний взрыв гранаты волной толкнул его в спину.
2: «По котловине ползком!» — крикнул Новиков. «Лена и Горбачев, вперед!»
0: Дробно забил немецкий крупнокалиберный пулемет на берегу озера.
2: «А, сообразил Новиков. Ждали, значит. Догадывались?»
0: И тотчас выпалил очередью, рассчитывая патроны по нажиму пальца. В шагах в трех от него кто-то вел огонь короткими экономными очередями. Он сейчас же подумал: «Горбачев». Но невольно повернулся, взглянул, появлялось и пропадало в оранжевых всполохах близкое лицо Лены. Она стояла на коленях, подняв автомат, стреляла туда, по берегу озера, куда стрелял и он. Он подполз к ней, приказал, выговаривая с трудом: «Ползком вперед! Вперед! Слышите, Лена?» Она посмотрела на него, послушно опустила автомат, не ответив, продвинулась вперед по скату ко дну котловины. Светящаяся полоса пуль стремительно потекла над ней. Он видел ее пилотку. «Ее могут убить!» Пронеслось в сознании Новикова. «Нет, нет, ее нет!» Не перебегая, Новиков уже длинно стрелял по крупнокалиберному пулемету. В секундных промежутках между очередями глядел в ту сторону, куда продвинулась Лена, где, сгибая, сбежали и шли Парахонька и Ремешков, неся Гусева на плащ палатки. Пулемет замолк. Слева чиркнули немецкие автоматы, прочесывая дно котловины. Впереди, с противоположного ската, ответный отрывисто зачастил ручной пулемет Горбачева.
2: И тоже смолк. Почему он замолчал? Что там? Что они? Где Лена? Подумал Новиков, не понимая, и вскочил, побежал вниз в котловину. При опадающем свете ракеты Новиков успел заметить на скате Лену и Горбачева. Лена полулежа наклонялась над Сапрыкиным, приподнимала его голову, кладя к себе на колени, другой рукой отстегивала фляжку и что-то говорила Горбачеву. А тот бешено бил ладонью по диску пулемета. «Что у вас? Почему остановились?» — крикнул Новиков, падая рядом. «Почему остановились? Заела, сволочь!» Разгоряченно выругался Горбачев и изо всей силы ударил по диску. «Вперед! Последний бросок! Черт с ним, с пулеметом! Бросьте его! Берите Сапрыкина! Вперед! К кустам!» Лена отняла фляжку от губ Сапрыкина, обернулась к Новикову, сказала еле слышно. «Он умер!» «Я говорю, вперед! Сапрыкина не бросать! С собой взять!» — повторил Новиков и махнул автоматом. «К кустам! Ну!» Горбачев далеко в сторону отшвырнул пулемет и, отстранив Лену, склонился над Сапрыкиным, говоря с решимостью: «Дай-ка я его возьму, папашу». «Эх, не дошел, парторг! Ведь шагал, ничего не говорил. Вон, губы в крови, губы кусал». «Я помогу», — сказала Лена прежним непротестующим голосом. И, помогая Горбачеву поднять тяжелое, обмякшее тело Сапрыкина, она встала. В ту же секунду их всех троих багрово ослепило пламенем, окатило раскаленным воздухом. Новиков не услышал приближающегося свиста, сразу не понял, что рядом разорвались мины. Только как бы из-за 3-9 земель пробился к нему тихий, удивленный и незнакомый голос. «Ой, Лена, что?» С тоской и бессилием крикнул он, подползая к ней и, встав на колени, взял за плечи. «Лена, что? Ну говори! Ранила! Куда?» Он не говорил, а кричал и нежно, иступленно, требовательно встряхивал ее за плечи. «Куда? Куда ранила?» «Кажется, нога». Он разобрал ее невнятный шепот. Рывком сдвинув автомат за плечи, сказал незнакомым себе чужим голосом: «Держись за шею». Поднял ее на руки и понес, шагая вверх по скату. Охватив его шею, она говорила покорно: «Только в госпиталь не отправляй меня. Я потерплю немного. Я умею терпеть». В кустах он собрал людей: Парахонько, Ремешкова и Горбачева. Приказал найти ровик, похоронить Сапрыкина здесь.
3: «Ты сейчас не уходи к орудиям. Когда нужно, тебя предупредят. Завтра ты отправишь меня в медсанбат. Ранение совсем не страшно, и ничего не будет. Я знаю. Сядь, пожалуйста. Хорошо? Ты сядешь со мной».
1: Блиндаж туго встряхивал близкими разрывами. Земля с мышиным шорохом осыпалась в углах. Он сел возле нар на снарядный ящик. Вынул 3 плитки шоколада, которые давеча передал ему для Лены младший лейтенант Алешин. «Ну вот, совсем забыл», — пробормотал он. «Для тебя Алешин передал. Все время помнил и забыл. Вылетел из головы со всей этой кутерьмой. Прошу прощения».
3: «Алешин?» — полуудивленно спросила она. «Мне? Шоколад?»
1: «Да. Хороший он малый. И, наверное, в тебя влюблен. Это очень похоже», — сказал Новиков спокойно, как умел говорить.
3: «В меня?»
1: Лена села на нары, откинула волосы и засмеялась серебристым легким смехом. «Он ведь ребенок», — договорила она. «Он думает, что я люблю шоколад. Овчинников думал, что я люблю духи и губную помаду. Черт знает что!» Посмотрела на Новикова пристально, внимательными глазами. В них теплился смех. Потом попросила мягко: «Дай мне газету и табак. Я сверну тебе козью ножку или самокрутку. Я 1000 раз делала это раненым». Она оторвала кусочек от газеты, неторопливо насыпала махорку, умело свернула папироску и протянула ему. Все 3 года войны он, слишком рано ставший офицером, рано начавший командовать людьми, думал больше о других, чем о себе, жил чужой жизнью. Отказывал себе в том, что порой разрешал другим,
0: и не привык, и не хотел, чтобы о нем открыто заботился кто-то. И когда он взял папиросу, по его руке легко скользнули ее задрожавшие пальцы. Он удивленно посмотрел ей в лицо, заметил в неподвижных глазах тревожно ласкающую черноту, увидел черноту замерзших ресниц, спросил неловко: «Ты что, Лена?»
3: «Я замечала, больше убивают и ранят молодых».
0: «Почему? Зачем их? Опыта у них, осторожности меньше.
3: А вот ты неосторожен. Я замечала. Ты действительно не дорожишь жизнью?»
0: «По-настоящему я и не жил», — откровенно сказал Новиков. «Нет, нарочно я под пули не лезу. Просто иначе нельзя. Всю жизнь, иногда кажется, воевал. Где-то там, в бездне лет, один курс горного института, книги, настольная лампа. Прошлое можно уложить в одну строчку. В настоящем одни подбитые танки. Не уложишь в страницу. Может быть, потому так кажется?
3: Но ты береги себя. Разве нельзя как-нибудь беречь себя?»
0: «Но я берегу», — проговорил он и улыбнулся. «Я это знаю. За эти часы, пока они были вместе, она несколько раз видела, как улыбался он. Улыбка эта казалась случайной, беглой, но в ту минуту, когда она появлялась, сдержанное выражение на лице Новикова пропадало, оно становилось мальчишески добрым, веселым, как бы ожидающим». «Новиков?» — замирающим шепотом позвала Лена. «Скажи, я знаю, что ты не любил меня, когда я пришла в батарею, и знаю, что ты думал. Слушай, ты, конечно, знаешь адъютанта Синькова из 85-го. В общем, он слишком надеялся на свою силу. Он ударил меня, я ударил его и ушла из разведки. Потом обо мне стали распространяться слухи». Он молчал. «Ты верил этим слухам?» — спросила она, не шевелясь. В темноте он не видел ее лица, бровей, губ, слышал только шелестящий, тающий шепот. И по этому дыханию, по ее шепоту, он так порывисто нашел нежно упругие, отдающиеся губы, что они оба задохнулись.
2: Спаренные разрывы толкнули, затрясли накаты, рассыпчатый шорох земли потек по стенам, и опять вверху простучала пулеметная очередь. Новиков поднял голову.
0: «Мне надо посты проверить, посмотреть», — тихо, незнакомым голосом сказал он, оторвался от теплоты ее рук. «Тебе не больно ногу? Я могу сделать перевязку».
2: «Нет», — ответила она и заплакала. «Иди, я жду».
0: Только сейчас, наедине с собой, шагая к орудию Алешина, он мог тщательно взвесить всю серьезность создавшегося положения. Было ясно: бой в городе, длившийся вторые сутки, достиг того предела, когда достаточно легкого перевеса сил немцев, и судьба города будет решена, его сдадут. И этот перевес был у немцев. Он хотел и не мог точно предугадать, что случится этой ночью, через минуту, через час или к утру, и все же не верил, что сдадут этот город, что немцы уйдут через границу в Чехословакию. В этом была большая невозможность, чем потерять все, что связывало его с людьми, с которыми он дошел до Карпат. Второе орудие стояло на правом краю высоты.
2: «Стой! Кто топает?»
0: «Капитан Новиков.
1: Человеческий силуэт в плащ-палатке затемнел возле низкого щита орудия. Лунный свет полосами серебрился на плечах часового. Он шагнул навстречу Новикову, и тот спросил не без удивления. «Кто это? Алешин? Что за новость? Ты часовой?»
4: «Я, товарищ капитан», — возбужденно ответил Алешин. «Всех загнал спать в землянку. Торчат и торчат на огневой. Прямо зло берет. Пусть успокоится».
1: Новиков невольно усмехнулся. «Сегодня, Витя, сами солдаты решают, спать им или не спать. А уж если офицер часового изображает, тут не успокоишь. Ясно, Витя? Поставь солдата. Не трепи им нервы».
4: «Слушаюсь», — охотно ответил Алешин. «Что они молчат? Надоело ждать. Скорей бы, товарищ капитан».
1: Смешанное чувство нежности и жалости к Алешину ветерком прошло в душе Новикова. Он, Алешин, не утратил непосредственности, молодости и торопил то, что не осознавал или эгоистично не пытался осознать. Но что хорошо понимал Новиков. Сам Новиков не мог бы точно определить, где было начало и конец тому, что произошло, что могло произойти с ним, с его людьми, с батареей, с Леной.
3: «Вот что, Витя, шоколад я твой передал», — сказал Новиков. «Тебе спасибо». Она сказала, что очень любит шоколад.
4: «Да, мне спасибо, от Лены», — переспросил Алешин, не сдерживая волнения, и звонко обрадованно засмеялся. «Как она, Леночка, товарищ капитан? Лучше? Отказался от медсанбата, а? Молодец!»
1: «Да, но завтра я все же отправлю ее в медсанбат. Или сегодня ночью, в зависимости от обстановки». Вернувшись к первому орудию, Новиков разбудил Горбачева и отдал ему приказ пройти в город, связаться с дивизионом при любых обстоятельствах, выяснить обстановку. Солдаты по-прежнему не спали. Ни слова не говоря, лежали на брезенте между станин и слушали приказ.
0: «Пойду отдохну», — буднично сказал Новиков, чтобы как-нибудь ослабить сжатое напряжение на огневой, и обратился к Ремешкову. «Изменится что-нибудь? Разбудите!»
4: «Слушаюсь!» — вскриком ответил Ремешков. «Да разве тут заснешь?»
1: Темнота блиндажа, пропитанная запахом соломы, слоисто, как в крепко зажмуренных глазах, зашевелилась перед ним, обступила его, когда он вошел. Он немного постоял у входа, потом позвал негромко. «Лена, ты спишь?»
5: «Я жду тебя. Иди сюда. Что там наверху?»
1: «Лена, тебе находиться здесь нельзя», — сказал Новиков. «Тебе нужно куда-нибудь в тихое место, хотя бы в особняк около высоты. Я сам тебя отнесу».
5: «Ты за меня не волнуйся. Если ты будешь рядом, мне будет спокойнее. Но мне наоборот».
1: «Странно, но я понимаю. Когда ты ушел, я подумала, вернется нахмуренный или совсем не придет. Но если уж пришел, значит, ты хоть каплю любишь меня».
3: Она тихо засмеялась счастливым теплым смехом, который так по-новому чувствовал сейчас Новиков, но который раньше казался порочным, нарочитым, противоестественным в обстановке, окружавшей их грязи, нечистоты, запаха пороха, крови и пота.
5: «Никогда я такого не чувствовал, как к тебе», сказал он глухо и сел на нары, где лежала она тихая сейчас, близкая, невидимая в потемках. «Ты веришь? Никогда».
1: «Теперь ты можешь отправлять меня в госпиталь. Что бы ни было, ты мой».
5: В потемках, стараясь разглядеть ее белеющее лицо, Новиков слушал ее шепот и молчал.
1: Он никогда не испытывал такого горького, обжигающего чувства утраты, внезапно случившейся с ним непоправимой жизненной несправедливости. Приподнявшись, он вдруг стал целовать ее слабо шевелящиеся губы, мягкие брови, мохнатую колючесть ресниц и заговорил решительно, преувеличенно бодро: «Ни в какой госпиталь ты не поедешь. Далеко я тебя не отпущу, только в медсанбат. Я сделаю так, что ты будешь в дивизии. Ты моя жена, и все будут относиться к тебе, как к моей жене. Не говори больше о госпитале». «Жена», — повторила Лена медленно. «Как ты хорошо сказал, жена», — помолчала и договорила со злой горечью: «Но здесь не может быть ни жены, ни мужа. Ты послушай меня. Я, наверное, чепуху говорю. Но бывает так, когда очень хорошо, начинаешь всего бояться. Боюсь за тебя, за себя, понимаешь?» Он не выдержал, обнял ее.
5: «Ты действительно чепуху говоришь, Лена», — сказал Новиков спокойно. «Со мной ничего не случится. Об этом не думай. Я убежден, что меня не убьют. Еще в начале войны был уверен».
0: Треск, пронесшийся над накатами блиндажа, короткий крик возле орудия, топот бегущих ног в траншеи заставили Новикова вскочить. Сдавленный голос, не то Ремешкова, не то Степанова, толкнулся в дверь блиндажа: «Товарищ капитан, немцы!» И, услышав это «немцы», он как бы мгновенно охлажденный понял все. Он быстро подошел к безмолвно севшей на нарах Лене и не поцеловал ее, только сказал:
5: «Ну вот, началось. Пошел».
0: И вышел из блиндажа, застегивая шинель. Плохо видимые танки, разворачиваясь фронтом, подминая кусты, словно жадно-хищно пожирая их, уже вползли в район минного поля перед высотой. Тогда стало ясно Новикову, что немцы успели за ночь разминировать полосу низины. И рывком, сбрасывая на бруствер отяжелевшую шинель, он крикнул: «По местам! Заряжай!» Ремешков метнулся к раскрытому ящику, выхватил оттуда, родственно прижал к животу снаряд, переступая крепкими ногами, вроде земля жгла его. «С этим парнем кончено», — удовлетворенно мелькнуло у Новикова. Кажется, солдат родился и не осудил себя за ту жестокость, которую проявлял в эти дни к Ремешкову. Живая танковая дуга, все увеличиваясь, все разгибаясь по фронту, охватывала высоту. Левый край ее придвигался к озеру, но не туда, где вчера немцы наводили переправу, а мимо бывших позиций Овчинникова, в направлении котловины, через которую ночью прорывался Новиков к орудиям за ранеными. «К телефону Алешина! Быстро!» — приказал Новиков телефонисту и спрыгнул в ровик. Белое лицо связиста засновало у аппарата. «Товарищ капитан, Алешин у телефона, докладывает! Справа танки через минное поле прошли!» «Где прошли? Где?» Новиков, опираясь на казённик, привстал над щитом и тогда увидел справа и впереди перед высотой, там, где было боевое охранение пехоты, немецкие танки. В ту же секунду понял Новиков, что боевое охранение смято. «Связист, передайте мой приказ Алешину!» — скомандовал Новиков, пересиливая нарастающий свист моторов, прерывистый клёкот пулеметов. «Прекратить огонь по левым танкам! Огонь по правым! Поддержи пехоту! Огонь туда, туда! Сначала несколько фугасных!» И, скомандовав, с ощущением нависшей беды, посмотрел перед высотой, где разбросаны бежали к чехословацким траншеям несколько человек. Снаряды Алешина взорвались позади человеческих фигурок, земляная стена встала перед танками, и, словно бы очнувшись, люди неуверенно повернули, бросились назад к траншеям боевого охранения. «К орудию!» — сквозь зубы подал команду Новиков. «Заряжай, Ремешков!» «Огонь!»
4: Сгущенный дым, закрывая все, как и вчера утром, кипел над полем перед высотой, и теперь лишь по быстрым молниям выстрелов, по железному шевелению, реву моторов в дыму, Новиков ощупью угадывал продвижение левых танков по берегу озера. «Уходят!» — чей-то крик за спиной. И он смутно ощутил. Случилось что-то в воздухе. Сверкающий на солнце клубок вьющихся ввыси самолетов проносился над высотой. Трассы перекрестились от самолета к самолету наискосок к земле и ввысь утреннего неба. Клубок мчался на запад все ниже и ниже.
0: «Илы! Товарищ капитан! Наши штурмовички! Раз, два, гляньте-ка! Вон, выровнялись! Миленькие!»
4: Ремешков, насквозь промокший от пота, стоял между станинами среди куч пустых гильз, забыто прижимая к груди снаряд, смеялся радостно всхлипывающим смехом, задрав голову, пот тек по крепкой шее его. Большая партия илов низко шла над Карпатами, на запад заслоняя солнце, выстраиваясь в боевой порядок. Штурмовики, разворачиваясь, пошли на круг. Сразу бой, казалось, стих, замер на земле.
1: «Это передышка! Вот она, передышка! Может быть, больше ее не будет», — подумал Новиков. «Лена в 10 шагах отсюда! Лена! Я успею снести ее в тихое место, в особняк!»
0: «Останьтесь за меня!»
4: — хрипло крикнул он порохонько.
0: «Я сейчас вернусь!»
4: Он распахнул дверь блиндажа и вошел.
5: «Лена, я пришел за тобой!» Глухо и хрипло выговорил Новиков и шагнул к ней. «Лена, тебе пора!»
4: В особняке Новиков нашел ездового и немедленно верхом послал его найти медсанбат во что бы то ни стало. Потом они сели на плащ-палатку, расстеленную на груди смоченных росой листьев, зная, что это их последние минуты. Новиков задумчиво смотрел на высоту, на видимые сквозь прозрачные липы недалекие орудия. Там оставались солдаты. Мимо них он только что пронес на руках Лену, и она покорно обнимала его. Он тогда всем телом почувствовал их удивленно понимающие взгляды, когда сказал Ремешков: «Выздоравливайте, сестренка, мы вас очень уважали». И когда Парахонько добавил: «Живы будем, побачимось». Никто не имел права осуждать его и Лену, и никто не осуждал их, узнав теперь все. И это была доброта. Та доброта, которую он часто скрывал в себе к Ремешкову, к Парахонько, к людям, которых он любил. «Я найду тебя», — твердо сказал Новиков, веря в то, что он говорит. «Я найду тебя во что бы то ни было, чего бы это ни стоило, в госпитале, в тылу, но я тебя найду. И я люблю тебя. Я поздно это понял». Она с осторожностью пальцами погладила его брови, его лоб, будто запоминая, и вдруг, клоня лицо, нахмурилась, уголки губ, брови, нежный овал подбородка мелко задрожали, тонко дрогнули ноздри. «Лена, я пойду. Лена, я пойду», — глухо сказал Новиков, уже зная, что он сейчас уйдет, но не веря, что она останется здесь одна, в этом страшно отделившемся от него мире.
1: «Сейчас», — проговорил Лена, — «вот сейчас. У тебя рукав порванный. Сейчас. Да, я зашью. Сними. Я зашью, Дима. А ездовой тебе передаст. Я зашью, Дима. Я зашью».
4: Человек бежал по высоте от орудий и, размахивая над головой руками, кричал что-то, звал оттуда. Частые разрывы, поднявшиеся по всей высоте, задавили его крик. Дым оползал по скату, застилая орудия. «Это за мной. Он не помнил, как снял порванную на локте гимнастерку, как она положила ее рядом под руки себе. Ясно одно помнил, что не в силах был сказать ничего, еще раз прощально поцеловать ее. Этого невозможно было сейчас сделать. Он несколько шагов шел от нее спиной вперед, потом повернулся, побежал по аллее, по хрустящим листьям, морщась, стараясь проглотить горячий комок в горле, и не мог. Тот человек, кричавший Новикову от орудий, был младший лейтенант Алешин. В грязной и прожженной на полах шинели он, рванувшись навстречу, закричал надорванным тенором: «Прицел разбило! Товарищ капитан, у меня двоих ранило! Танки опять на мины нарвались, вправо обходят, бронетранспортеры подошли! Как без прицела, товарищ капитан?» «Через ствол, Витя! Наводи через ствол, без прицела, к орудию! Ну, Витенька, давай!» — крикнул Новиков и подтолкнул Алешина в плечо. «Давай, Витя, милый!» По звукам танковой и автоматной стрельбы за высотой, по беглым учащенным ударам орудий на высоте, Лена точно ощутила, что бой не только не ослаб после налета штурмовиков, но усилился, что он достиг того предела, когда исчезает небо, солнце, когда есть одна прочность земли. Иголка прыгала в ее пальцах. Она отложила гимнастерку, кусая губы, неотрывно, пристально смотрела туда на высоту, жадно искала орудия, тонувшие во мгле, в фонтанах земли. Что-то белое то появлялось, то пропадало там. Или это только казалось ей? Это он. Он возле орудия. Он. Я вижу его. Скорей, скорей. Пусть скорей конец боя. Только скорее конец боя. Это же должно кончиться. Должно кончиться. Скорее, скорее. Черные, огромные, тяжелые, с треском, с хрустом обрушилось из мутного неба на высоту. Перевернутым конусом взлетело оранжево-слепящее. Высота будто расплавилась и исчезла. Дым застлал всю ее, загородив, кипя клубами, сдвигаясь, стекая по скатам, спал быстро, разнесенный утренним ветром, и дрожа от мгновенного озноба, стиснувшего горло, неясно увидела она что-то белое, ничком лежавшее на бруствере. Что это? Что это? Удивленно задержалось в сознании Лены. Возникли какие-то новые звуки, скрипящие, воющие, и опять дым загородил небо, и то белое на бруствере. Что это? Наши? Катюши? Зачем они стреляют? Они думают, что он погиб. Он не мог погибнуть. Он жив. А как же я? Одна? Нет, он не погиб. Как же я? Дым снова разодрало ветром. Что-то белое по-прежнему ничком, неподвижно лежало на бруствере. И тогда, с ужасом схватив гимнастерку, пахнущую им, прижимая ее к лицу, комкая ее, Лена зарыдала жаркими, обжигающими слезами, вся вздрагивая, крича что-то, моля о справедливости.
6: Когда майор Гулько узнал о гибели Новикова, в городе был мягкий осенний полдень с нежарким блеском солнца на каменных мостовых. Младший лейтенант Алешин, то ли выбритый, то ли умытый, с чистым подворотничком, в новой шинели, стоял перед Гулько худой, осунувшийся, бледный. Резко проступали веснушки его, и ровным голосом, не стесняясь слез, бегущих по щекам, рассказывал о гибели Новикова и вытирал рукавом щеки.
7: «Капитан Новиков! Новиков! Тот мальчик! Не верю! Не верю! Не может быть!» — почти крикнул Гулько,
6: ударил кулаком по столу так, что подскочили карандаши на карте, и отвернулся к стене, моргая красными воспаленными глазами. Кашляющий звук вырвался из его горла, длинный нос некрасиво, толсто набух. Майор сглотнул, потер горло, пробормотал хрипло: «Идите и принимайте батарею. Идите. Через полчаса мы снимаемся. Наши танки уже в Марице. Слышите? В Марице».
1: В медсанбат Лену привезли ездовые. До нее слабо доносились звуки из внешнего мира. Шаги в саду, шорох шинелей. Мимо тенями проходили санитары. Кто-то рядом протяжно, сквозь стоны просил воды, звал кого-то захлебывающимся шепотом. Кто это стонет? Неужели он не может сдержать боль? Разве он знает, что такое настоящая боль? Думала она, и лицо ее дергалось, и брови дрожали. Откуда этот свет? И зачем он? Зачем все это? И небо, и воздух, когда его нет. Зачем все это?
6: Лена отвернулась, приникла щекой к колючему ворсу шинели и, плача, смотрела на соседние носилки, откуда все время слышала стоны. Молоденькой белокурый чех тоскливо бредил, пытаясь сорвать бинты на груди. Капельки пота выступали над верхней губой, покрытой детским пушком. Чех шептал, точно торопясь, куда-то невнятные отрывистые слова. И она с трудом разобрала: «Воду, воду». Она нащупала фляжку, приподнялась долго, словно неумело, отвинчивала пробку потерявшими жизнь пальцами. А когда, сдерживая рыдание, прислонила фляжку к губам чеха, увидела сквозь слезы, как он, схлипывая от облегчения, глотает воду, прошептала: «Боль пройдет. Боль пройдет». И легла на левую сторону груди, где была тоска, снова прижимая щекой к колючему ворсу, прикусив зубами воротник шинели, чтобы не закричать от боли.
8: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач. Уважаемые товарищи, далее в нашем эфире радиоспектакль, поставленный по драме Марины Цветаевой «Феникс». Приятного прослушивания.
9: Марина Цветаева. «Феникс». Пьеса в трех картинах, в стихах. Эпиграф. Car l'homme vieux a pour ennemi la nature entière. Ибо старому человеку враждебна вся природа. Мемуары Казановы. Пьеса «Феникс» посвящена последнему периоду жизни Казановы. Уставший от бесконечных скитаний, утративший веру в свою счастливую звезду, старый искатель приключений нашел приют в богемском замке Дукс, где исполнял в течение 13 лет и до самой смерти обязанности библиотекаря на жаловании у графа Вальштайна, владельца замка. Граф Вальштайн, ведший светский образ жизни, постоянно находившийся в разъездах, был редким гостем в собственном замке, и Казанова вскоре оказался обречен на общество, не взлюбивший его замковой.

0: поздний вечер. Лето 1799 года.
1: Ох, ох, ох, ох. Который раз ты перемоешь стол.

0: всегда в презренном мире все бабье останется бабьем. Уж я на этот счет натаскан. Червь сахаром посыпан, съест 7 пирогов в один присест и на покой с гусарской каской.
1: И врете.
0: Дай-ка пирожок.
1: Планов у меня дружок, как размахнется в острой саблей.
2: Как ужинали нынче?
0: Слабо. Воздержанные времена. Чай половину каплуна сюда стащил бы.
2: Для позору моих сидим.
0: Каб наш обжора, сей толкователь облаков, не потрудил над ним клыков. Что, чисто?
2: Не едок, а чудо.
0: Еще спасибо, что хоть блюдо оставил. Ото всех приправ хоть памятка б осталась.
3: Граф, сам виноват. Такое терпит.
0: Граф, доложу вам, рад до смерти. Разов 15 удостой подкладывал своей рукой. Одной начинки 20 ложек. Тот съест, а граф еще подложит. Тот съест, а граф подложит вновь. Две вещи согревают кровь. Хороший ужин и любовь. И косточки потом обгложит.
1: Ну уж любовью. Не скажи, глаза-то милые, как ножи кинжальные.
0: Сказала, угли, углищи.
1: А уж больно смуглый, с рождения? Или просто грязь?
4: Нет, девки, это отродясь. На медне, доложу вам, сваты, сует мне в руку 3 дуката, чтоб людям, не сказавшись знать, ему бельишко постирать до завтрашних гостей.
0: Бродяжка!
4: Всего-то счетом 3 рубашки, 4-я на нем. Белье, одна лишь слава, так рванье. Чуть между пальчиков потрите, все и останется в корыте. Так и не знаю уж, как быть.
1: Его бы можно зачинить.
4: Я не охотница до клочьев.
0: А он с тобою в уголочках не шепчет?
1: Я не скнежон.
0: Но, девки, это не резон. Скажи, не по зубам скорлупка гоняется за каждой юбкой?
1: Надеюсь,
0: всех по порядку наградил, красавица.
4: Тому 3 года ни девки не давал проходу, а 70 с хвостом годов охотник до таких трудов не брезговал и нашей кофтой.
1: А из каких он городов-то сюда к нам прибыл?
0: Изо всех, как тот библиотекарь чех. Конец спился, стал книжку кружкой, а кружку книжкой звать, с дерюшкой. Вот с этой граф к нам прикатил. Сперва с ним вместе ел и пил, сам первый кланялся.
1: Забава.
5: Сегодня в парке косят траву. Граф приказал. Вдруг
2: кто таков? Не трогай, говорит, цветов.
5: Я так и сяк,
2: не трогай, тресну.
5: Для пользы клумб, мол, дескать, тесно. Другим цветам от них глушат. Садовый, а он ушат с водой. Как схватит,
2: все мне любы, кричит, цветы. Я думал, зубы повыбит. Вот тебе аршат.
5: Не на плечи ушат. Как пес промок, дойдет до драки.
2: А мне вчера, с чего собаки всю ночь провыли под окном. Ты виноват.
0: Ко мне с сукном пристал, чего ему кредиту не открываю.
2: Ох, сердитый. Так нынче взором и ожог. Нарочно, мол, трублю вражок под окнами его, чтоб спать он не мог.
6: А уж силен, достатен, с таким не свяжешь.
2: Герой!
6: Вчерась горячую порой подходит с видом монумента. Подай мне, говорит, поленку. Гремит, как целый эскадрон. Чевоз и блюдо макарон. Подохнешь тут от ваших тушей свиных. Кишки у вас не души, от ваших пунши и попов, от караков и дураков каков.
0: А нынче с капелланом связался, все дородным станом его корил. Клахтун, толстун, не капеллан вы, а каплун. Ага, вас бы на вертеле изжарить.
4: Безбожный.
5: Раза 3 бы вдарить по
3: морде.
6: Ишь, зазнался, Гуль.
3: Честной компании хлеб-соль.
1: Герой.
3: Наконец усели. Все графа провожал в постель. Совсем уж проводил. Стучат. Пожалуйтесь. Сам чертов ад пожаловал. Не уважают. Теснят, обходят, уезжают. В зловонии навозных куч орлу не место. Вот вам ключ от родовой библиотеки. Вот ключ от рукописей.
5: Экий наглец.
3: Граф и так и сяк. Бездарнейший из всех писак. Меня, кричит, рифмует с чертом. Лакей на той неделе тортом обнес. Дворецкий ваш в упор шутом назвал. Дворецкий вор. У вас все погреба расхитил. Я барскому добру хранитель не потерплю. Мне сам король Людовик доверял контроль. Меня сам Понятовский в Польше до звезд возвысил. Дальше больше. Служу вам из последних сил. Прощение просил. В неделю 8 раз.
5: Заслужили.
1: Старый камердинер князя Делин к дворне не причислен.
6: Я вам, люди, доложу. Весь век по господам служу. Не пивовар из пивоварен. Зря осуждать. Хороший барин. Взрослый в мужицких сапогах. А коль сейчас не при деньгах, так это не позор, а горе. А здесь и честь. Где вор на воре, где вельможи спину гнут, горба не выгнет, как верблюд за хлебцем. Своего предложит. Он да мой барин, вот вельможи, а все другие тьфу.
3: Старик, смотри, повешу за язык.
6: Сыц, мелюзга.
3: Молчи, холера.
6: И вся старинная манера, как кланяется, что твой князь. А все другие мелочь, мразь. Так, срамота.
3: Молчать, Иуда!
6: Разряженные лизоблюды. Ублюдки.
1: Входит дворецкий, об руку с Видеролем. Видероль, домашний поэт, смесь Амура и Хама, зол, подул, кругл, нагл, 20 лет. Дворецкий, покровитель и сподвижник Видероля.
7: Это Зарев! Кто у плиты из поваров?
8: Я.
7: Что хозяин в кухне повар, ты знаешь?
8: Знаю.
7: Громкий говор под кровлей замка воспрещен. Оберегать господский сон кто должен?
8: Слуги.
7: Кто-то слуги. Что ж разорались, как белуги? Кто начал?
3: Он.
7: Так, ты, скоты.
6: Милейший, старикам на ты у нас не говорят в Париже.
7: Париж далеко, крепость ближе. Молчать.
6: Хозяин мне один. Фельдмаршал князь Делинь. Аминь.
7: А я здесь...
6: Хоть султан турецкий. Мне дела нет.
7: Я здесь дворецкий.
6: Тебе дворецкий. Мне дурак. Так, прихлебатель из дворня. Мое почтение.
7: Ишь, подагра ходячая. Постой-ка, шваброй всю спесь тебя сшибу, бахвал. Эй, Стефан, за вином в подвал. А ты, Ханс Йорк, за капелланом... По домам! Займемся планом. Атаки впереди успех. Друг Видероль, ты не из тех пиитов допотопной расы, боящихся махнуть с Пегаса в раздолье земных трясин?
9: Помилуйте, я не Рассин и не Корнель.
7: Тогда час добрый. Мне лично веселей бы ребра ему переломать, но граф шутить не любит, зная нрав. Его на этот счет суровый решил я Герра Казанову другою казнью казнить.
9: На Богородице женить?
7: Нет.
9: А поить ревенным корнем?
7: Нет.
9: Рукописи в ящик сорный?
7: Нет.
9: Соусник пролить на плеш?
1: Дворецкий, вынимая из-за пазухи портрет Казанова.
7: Узнал?
9: Как не узнать? Все те ж глаза двойным костром полночным. Должно быть, сын его побочный или внук. По возрасту он дед.
7: Он сам же в возрасте побед.
9: Красавца не встречал такого. Откуда?
7: Выкрал из алькова. Еще подружками не сыт. Вот с юностью своей и спит. Однако же вернемся к казни. Избить нельзя, со старым князем дружит. Заворожил шельмец.
8: Входит капеллан в сопровождении слуги и бутыль.
7: Итак, садись, святой отец. Дальнейший план. Рукою детской ты намаракуешь куплетцы. Бутыль за строчку.
9: Меценат.
7: А дальше дамы извинят. Мы в обществе не блещем женском. Повесишь это совершенство над дверью непотребных мест.
9: Для привлечения невест? Согласен.
7: Только подсветистей.
9: С огнем такого куплетиста не сыщете.
2: А золочу?
9: Испытанному рифмачу доверься.
2: Угодишь удвою.
10: Ты приходящих за нуждою, что странников к святым местам
7: в лоск опозорим.
9: По рукам, товарищ.
10: Дорогие дети, я в всем союзе буду третий. Где выпивка, там мало двух. Бог Егова, Бог Сын, Бог Дух. Благословляю, сын, на подвиг.
9: Так по одной за строчку.

0: Que suis-je? Rien. Que fus-je? Tout. Чем стал я? Ничем. Чем был я? Всем. 75 лет. Князь Делинь. Столь же грации, сколько Занова в Фурии. 60 лет. Граф Вальштайн, племянник князя Делинь и хозяин замка. Видероль, дворецкий, капеллан. Французская гостья, польская гостья, принцесса. Бессердечие, птичье, женское и светское, 20 лет невоспитанные куклы. Воспитательница, автомат. Обеденный зал в замке Дукс. Жемчуга на шее красавец, и грани богемских бокалов горят закатом. Мрачный покой улыбками женщин преображен в цветник. Посреди цветника в мундире фельдмаршала с орденом святого Стефана на груди и взнесенным бокалом в руке вечно юный князь Делинь.
1: И юноши, и соловьи вас славят в непрестанном гимне, но все ж, красавицы мои, да не смутит вас век мой зимний. Нежней слуги вам и верней под солнцем не было и нету. За розы невозвратных дней, за розы нынешнего дня, за розы будущего лета, волшебницы, мне смертный яд нектаром был из ваших ручек, за ваших бабушек и вас, за их благоуханных внучек, за розу Франции, за дочь прекрасной Польши, звонче чаши.
2: Князь, за бессоннейшую ночь всех наших бабушек.
1: За вашу! Труднейшее из всех искусств не медлить на вселенской сцене.
2: За все победы ваших уст.
1: За подвиги и приключения!
0: Князь Делинь, направляясь с бокалом к дверям,

0: со стразовыми пряжками, на смуглом острове лица два черных солнца. Три друг за другом медленных старомодных поклонов.
1: Какой он страшный и смешной.
2: Развалина. Бродячий остров.
3: Всю жизнь дружил с чужой.

0: Успокойтесь.
1: Где же место? Не вижу.
0: Мы раздвинем круг.
1: Коль грустное мое соседство вас не пугает?
2: Дядя, князь, на секунду.
3: Весь к услугам.
2: Над суеверьями, смеясь, вы им подвластны?
3: Как супругам красавицы, сердясь силком.
2: Князь, нас 12 за столом. Сейчас, а если новым гостем обогатиться крупно...
3: Бросьте, племянник, так не говорит. Потомок Валенштайна средство простое. Встану!
4: Ваша светлость! Уже отдельный стол накрыт для господина библиотекаря.
1: Наказан. Я старый бражник без вины сегодня. В дни моей весны я и 13-м на ужин придя был первым. Ибо нужен тогда красавицам был. Днесь не нужен. Такова фортуна. Князь, вы затронули все струны в всем сердце старческом, но здесь не место мне.
3: За вами в ссылку тогда последую. Бутылку шабли. Цветник же райский сей лишь краше расцветет без стужи снегов полярных. Друг за дружбу, двух загостившихся гостей. Эх, современник, но стоит и стынет ужин ваш.
1: Я сыт подачками. Миров владыки, епископ, временщик, посол садились у меня за стол. Но я не забывал Людюка, лакея своего. Забыт мой стол мирам открытый. Сыт.
5: А кто-то у меня в долгу? Да, кто-то обещавший нечто и не исполнивший.
6: Солгу, сказав, что знаю.
5: Чет или нечет?
6: Чет.
5: Нечет, проиграли. Срок, секунда, а потом стишок.
6: Помилуйте. Такие судьи.
5: О, я за вашу музу грудью стою.
6: Я не решаюсь.
5: Нет? Так я решаюсь. Граф, поэт, сонет прочтет.
6: Рондо.
5: Не все ли? Равно рондо, а стих веселый рондо.
6: Как ямки на щеках у дамы сердца.
5: Вертопрах.
6: Когда вы вправду вертопрах, я был подобно рифме звонкой, раскатываясь на устах, тогда бы мимо дев сторонкой не шел вдали от них ни чах. Ах, на миру одни подонки достались мне. Ребячий страх мне губы леденит сквозь пленку слез. Веера высокий взмах слежу и бровь дугою тонкой, вернее голубя в руках, и боязливее ребенка ваш вертопрах.
7: Парни. Я Вайнхер, второй парни.
5: Второй Вольтер.
2: Очаровательный мальчишка.
7: Большая будущность в стране любви и славы.
5: Вы их мне на память в памятную книжку. Волшебник, впишите.
7: Во сне увижу их.
5: И мне.
7: И мне.
5: Иду на всякое условие.
7: Мне первый ради всех святых. Что скажете на этот стих?
1: Младенческое пустословие. Как барабанной перепонки не треснуть от такой трухи. Стишонки, сударь, не стихи. Стыдитесь.
6: Перед сею тонкой оценкою мой скромный слог бессилен, раз такой знаток. Сей цвет Парнаса и Парижа. Вон Сегальд.
1: Умерьте тон.
6: Вон Сегальд.
1: То-то, сударь. Фон

0: Однажды, и не трижды, фон, а стократ, тысячекрат.
1: Неслыханно.
0: Аристократ. Не тот щенок, кто с целой псарней собак и слуг въезжает в мир в своей карете шестипарной, кто до рождения в мундир гвардейский стянут, кто силен лишь мертвым грохотом имен да белизною женских пальцев. Есть аристократизм скитальцев. Я безымянных. Я детей большой дороги. Я гостей оттуда.
2: Разобьете блюдо.
0: Аристократ по воле чуда. И стольких звезд я кавалер, сколь в небе их
1: довел Вольтер.
2: Сочтите.
0: На крестильном бланке прочтите. Сын комедиантки и пригорода. Мой отец дорога.
3: Боже.
0: А венец над дамою и кавалером держала вот она. Венера, звезда бродяг и гордецов, безроднейшего из юнцов, к монахиням ведет Вальковы, в Рим черноглазого птенца, чтоб миром правил, без венца зачатого под дождь лавровый, Колумбов к басенным брегам и корсиканцев в Нотр-Дам.
3: Бонапартист.
2: Пополним эпос. И болтунов нахальных в крепость. Забыли вы, чей хлеб и соль под этим кром?
1: Верой, как можно.
0: Может быть, не кстати мне только милостями знать, еще влачащему свой век знать обличать. Но человек, что в памяти миры колеблет, не вечно помнит, что нахлебник, простите.
1: Так и есть, с луны.
4: Помилуйте, исключены присутствующие. Быть может, Гир Казанова нам предложит, нас познакомит. Ваш сосед ведь тоже, кажется, поэт.
0: Да, светлость. Этого союза года не расторгают. Музу, единственную изо всех любовниц, не пугает старость. Я не ручаюсь за успех. Проклятие тебе, что меч и кубок единым взмахом выбило из рук, что патоку молитв и желчь наук нам поднесла взамен девичьих губок. И вот сижу, как мерзостный паук, один, один меж стариковских трубок. Что мне до воркования голубок? Кому, кто молод, нужен старый друг? Будь проклята, твои шаги не слышны. Ты сразу здесь. Кто звал тебя? Сама? Нет, не сама. И не звез Всевышний тебя прислал с ума. Тюрьма, чума, всех немезит пылающая ярость. У дьяволова измышления старость.
5: Вы окончили?
0: Совсем. Окончил и покончил.
1: Да.
4: Благодарствую.
6: А нету чего-либо повеселей?
0: Про августейший мавзолей, о переезде через лету, о суетности чувств, как лето неслышно приведет к зиме.
2: А о холере и чуме вы не предложите сонет? Для полности, чтобы весь букет в слезах и голову понуря презентовать своей лауре, упорствующей.
7: Мой поэт, что скажете на минуэт меж розовых кустов? Хозяин нам не откажет?
8: Не раскаян в толпе других моих грехов. Сей грех – пристрастие к терпсихоре. Спросите обо мне, танцоре, у бабушек.
7: У женихов? Их верно тоже?
8: Басни, басни!
7: Я к бабушке ревную.
9: Князь мой, ваш первый минуэт за мной.
7: Второй за мной.
4: А тот с зимой. пусть спит себе над фолиантом.
9: Позвольте, граф, сам музыкантом произведу сегодня смотр. Традидера, сады ленотр, в толпе прелестных иностранцев ты, майской бабочки милей, о, минуэт, дуэт сердец. Вы королем недаром танцев звались и танцем королей. Где вы прежние луны, где вы нежные пары, о, блаженная юность,
2: о, презренная старость, о, бессильная злоба,
9: о, преграды кружев, о, кружащие робы молодых королев. Развязалась подвязка, когда оно так и взято, кто скрывался под маской, инкогнито, свято, о, жемчужные зубки, о, каскад.

0: до пудры. Вы тоже были чернокудры?
1: Ушел, и сердцем вслед несусь. Я в князя влюблена.
2: Я тоже.
1: Нет мягче уст.
2: Нет тоньше чувств.
1: Ах, если был бы помоложе, как страусовым пером по коже проводить взглядом.
3: Этот лоб всех коронованных особ советчик.
4: О высоком лбе, раб низколобый, не тебе, презренный прихлебатель наглый, судить.
3: И не тебе, дворняга.
4: Вельможа из дворняг. Ну что ж, а ты дворняга из вельмож.
3: Что?
4: То.
3: Как?
4: Так.
3: Шут.
4: Червь.
3: Что?
1: Что вы?
2: Герр Видероль.
5: Герр Казанова.
4: Ты кровью мне заплатишь, трус.
3: Со стариками не дерусь.
4: Корпоти бакко.
3: Впрочем.
4: Санкта.
3: Вы не найдете секундант. Вот разве камердинер Жак, ваш тезка и коллега?
4: Как?
1: Поэт.
2: Ученый муж.
1: Как назло. И князь ушел.
4: В зубах навязла мне ваша мордочка.
3: Внизу. Цепь есть с кольцом.
4: Нос отгрызу, смотри, не подходи.
2: Спасите!
1: Князь!
4: Сударыня, простите, увлекся.
2: Умираю.
3: Ров с водой есть.
4: Я на все готов.
6: Чтобы не прятать в долгий ящик, вы славный, говорят, рассказчик.
3: Первый
7: в мире.
4: Быть вторым не довелось еще. Про Рим и хижину есть изречение.
5: Какое-нибудь приключение.
6: Чтоб было золото и кровь.
1: Нет, нет, фон Сегальд, про любовь. Про первый поцелуй вам данной красавицы.
4: Ребенок странный был на земле не ко двору. Все так и ждали, что умру. Уж гроб был куплен. Из носу кровь так льет, как из насосу.
2: Фи, посидите.
4: Что не час, то понимаете ли таз? Что таз? Ведро.
3: А не корыто?
4: И вечно рот полуоткрытый. Вот так. Считали лекаря, что рот, как рыба отворя, я потому еще плутаю, что кровь из воздуху глотаю.
2: Как?
4: Солнечную кровь.
1: Про кровь довольно. Дальше про любовь.
4: Заморыш и в кровавых пятнах. Ребенок был не из приятных, и посему красотка-мать меня не стала отнимать у смерти, но зато в охапку сокровище схватила бабка. И вот когда сведен и слаб, над тазом извиваюсь, цап! Мадонна Марциэлла в полы плаща меня и шмыг в гондолу. Молчи, молчи, мой кавалер. Куда? В Мурано, гондольер. Зловоннейший из всех лачуг причаливаем. Болен внук. Откройте. Притаилась шельма, ни звуку. Донна Нина Бельма вам выцарапаю. Засов тут скрипнул. Целый рой бесов нам под ноги и остов клячи. Я, судороги, тачи, тачи, не ангело. Не то в огонь. Трикраты поплевав в ладонь и в ноздри мне дохнув трикраты. Старуха, сам шельмец рогатый, так не смердит. У бабки с рук меня хватает. И в сундук, вниз головой. Молчи, как мышка, из донной Марции на крышку. Что тут пошло? Уж то был гул, уж то был грохот. Бельзевул вниз головой свечу в три пуда тебе поставлю. Сделай чудо! Крик бабушки. Яви любовь, останови молодую кровь. Крик ведьмы. Чай,
3: чай.
4: Бабки, чай.
3: Чай.
4: Тебе младенца посвящай. Крик ведьмы.
3: Раз!
4: Крик ведьмы два,
3: два,
4: крик бабки стой. Но тут слова такие уж пошли и скрежет такой бесовский, что пусть режут, пусть жарят. Изловчился вдруг и головой прошиб сундук. И к Донне Марции на ручке, а ведьма стояли, внучка. Теперь ему другой закон. вторым крещением крещен. И смраду, завязавший в узел, мне под нас тычет, как в союзе дым и огонь, перст и ладонь, всадник и конь. Так в этот узел я кровь твою стянула вновь. Свесть будешь ты всем на любовь. Еще приказываю прямо на спинке спать, и будет дама к тебе с визитом из трубы. А если за мои труды хоть слово ты о том, что видел и слышал, то не будь в обиде, коль шейку. Понял? Ну, смотри. А час спустя после зари.
7: Первые звуки минуэта. Вокруг Казанова. Никого.
4: Уж полная луна вставала, предстала мне из мглы канала. Не смею имени назвать, в Венеции молодая мать и соименница из пены, как та возникшая. Колено я жарко обнял ей, а наш, девясь на юный возраст наш, как нехотя с улыбкой важной нам плащ свой приоткрыла влажный. И вот на лбу моем меж струй и водорослей поцелуй. Когда ж пурпурно бирюзовый день занялся,
3: Гер Казанова.
4: Что? Кто? Не с места. Что? Раздет не принимаю.
3: Я портрет принес вам.
4: Что за лепет вздорный? Что за портрет?
3: Сказать зазорно, в каком поганейшем из мест висел.
4: Что значит?
3: Вот вам крест. Бог покарай меня подагрой. Никто другой, как этот наглый рифмач, лавкач до этих штукс.

Картина третья. Конец Казановы. Эпиграф. Но люблю я одно. Невозможно. Иннокентий Анинский. Книгохранилище замка Дукс в Богемии. Темный, мрачный покой. Вечный сон нескольких тысяч книг. Единственное огромное кресло с перекинутым через него дорожным плащом. Две свечи по сторонам настольного ариоста зажжены только для того, чтобы показать во всей огромности мрак. Красный в ледяной пустыне островок камина. Не осветить и не согреть. На полу в дальнедорожном разгроме рукописи, письма, отрепья. Чемодан, извергнув, ждет озноб последнего отъезда. Единственное, что здесь живо, это глаза Казановы. Последний час 1799 года. Рев новогодней метели.

0: Теперь посмотрим этот хлам. Бумажный. Хочешь пополам поделим? Мне, дружок, урок вам розы. Помню на зубок. Тереза! Нет, Манон, осел. Когда ты от меня ушел, я долго-долго...
1: После каждого отрывка комкая швыряет письмо в сторону.
0: Черный ад вам уготован. Вот назад вам перстень ваш люблю. Бедняжка, монашка, от кольца бумажка одна. А это что? Вассал! Нам Бог наследника послал. Вы крестный. А, понимаю. Крестный. Проказница. Вы мне несносны. О, если б не твои, злодей. Глаза. Готовьте лошадей. Держите наготове шпагу. Воительница. Под присягой клянусь. Патрициан Кизов. Весь остров Корфу до зубов вооружит. Стих из Талмуда. Не забывайте. Не забуду. Все позабуду. Нынче в пять вы крестите. Уже опять крещу. Тебя любить как в шахту. Без фонаря к тебе вся шляхта ревнует. Обошлись с сестрой. Ей день, мне ночь. Волны морской мгновенней. Жизнь в твоей ладони. В моем туманном Альбионе нет черных глаз. За сей Эдем всей вечностью плачу, М.М. Ты вечностью, а я подагрой. А это что? Абракадабра какая-то. Последствия твоих утех откроются не раньше святок. Зачем вам не седьмой десяток? Чтобы никто уже, дружок, зачем вам не седьмой годок? Чтобы никто еще, как саван, страсть надо мной. Плюю в глаза вам! Ого. Грех на земле один безгрешный. Остаться Казанове спешно. Сын, восприемники, прошу. О, Господи, весь свет крещу. Какой-то полк черноголовый. О, Казанова, Казанова. Без подписи. Цветок. Число. Разлука тоже ремесло. Но есть и мастерство разлуки. О, ваши руки. Ваши руки, нанесшие рану. Будь врачом, сынок Джакомо наречен. Так барственен, что в очи колет. Чудовищно! Плажусь, как кролик. О, Господи, наш сын здоров! Да сколько же у меня сынов? Достаточно, пора бы дочку. Готовь крестильную сорочку, но розовую. Дочь, пойдут наследницы теперь.
2: Ты плут, мне сына посулила в качке. Дочь заливается.
0: Горячка, дотанцевался, любодей.
3: Забывчивейший из друзей. Такие глазки не у вас ли?
0: Да что же это такое? Ясный дом, воспитательный завод. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот.
2: Ждут верховые.
0: Вот.
4: Но и в холодной Москве сердца пылают.
0: Вот. Пылай, снег московицкий.
2: Менелай уехал?
0: Догоняй, час пробил.
5: Я без тебя остригла брови для верности.
0: О, верность.
3: Рвусь на части.
0: Дорвалась.
2: Зовусь Терезой.
0: Хоть треской.
5: Влеком влачусь.
0: Влачись.
5: О, мой Джакомо.
0: Вот он, Джакомо твой.
5: О, Жак.
0: Вот Жак твой. Так, так, так, так, так, так.
5: Версали.
0: Посветлей, Версали, дворец. За то, что все писали и все бросали. За сынов, за 40 000 казанов, которых я крестил, которых всех по ветру пустил. За порох, растраченный по всем дворам, дворцам.
6: ветрам, морям, мирам. Вот вам застяжки, вот вам пряжки, вот герцогини, вот монашки в одной рубашке чаще без. Вот вам три полчища чудес под пологом. Вот, сволочь, сегодня любовь, чьей милостью сегодня я так встречаю Новый год. Вот, вот, вот, вот, вот.
0: Цветы и локоны отдельно. Не хватит ста моих горстей, сброд всех шерстей и всех мастей, от льна голландского младенца до хны турецкой, уроженцы всех стран, вся страсть от А до З. Лети, чудовищный букет, фиалками звались. От Парма в Голландию высокопарный гордец, ты чудище в Лион. О, боги, как я был влюблен в одну танцовщицу в Лионе, как будто все еще в ладони. Трепещет стрекозинный стан.
7: Розина! Розина!
8: Что тут за разгром? Друг Казанова.
0: Так, с добром. Вот с этим расправляюсь. Счеты с Венерой.
8: Сердце не болит?
0: Нет, филин я и инвалид, а на смех дворни нет охоты, чтоб чья-то дерзкая ладонь их, насмеявшись в ящик сорный, рожденный в огромном горне, обратно из огня в огонь. Как будто был он в сердце жжен, затем зажжен, чтоб кости греть мне сегодня, за почти столетие, впервые в тратах возмещен. Все достояние мое вот здесь. Когда же серп двурогий взойдет...
8: Позвольте, а белье? Вы тоже в печку?
0: Нет, в дорогу, немного.
8: Как в дорогу?
0: Так?
8: Когда, куда?
0: Сейчас, не в Дуксе, одном гробовщике есть...
8: Жак, друг, пунш мне новогодний в уксус. Вы превратить хотите вздор?
0: Вам вздор, светлейший, мне позор, что до сих пор, клянусь, краснел бы, коль было б чем, что до сих пор я здесь не вор, добро бы вор, вор королям король, на хлебник.
8: Библиотека.
0: Все одно. Что воду мне велел вино дворецкий лить, не знали что. Мне мимо носу решето с клубникой проносили летом. Не знали, что своим фальцетом мне как ланцетом режет слух какой-то черт его. Петух от полночи до двух. Не знали. Что нынче в оружейном зале сиятельным гостям копье святую память Валенштейна не я показывал. Вам тайна. Быть может, а мое тряпье, развешенное на заборах, на посмеяние, о ворох пергаментных редчайших книг, изрезан. А духовник, сей жировой нарост на теле Вселенской Церкви, 3 недели обкармливающий меня Писанием, когда коня лететь прошу, дает мне клячу. Стальмейстер. Суп такой горячий, что глотку обжигаю. Граф мне кланяться не стал. Устав гласит, сильнейший должен первым склоняться. В нашем парке серна пропала. Я виной. Что знать, что дворня? Дайте досказать. Еще не приходилось в Дуксе. По-здешнему скажу, смеются. На языке Вольтера тщусь их ум возвысить, как укус, как уксус, смех. В течение часа с движением рук и глаз им тасса вещаю смех. Сержусь еще сильнее, на правое плечо главу склонив, 3 папа клонных черчу, как высокорожденных учил еще в 47-м Марсель. Смеются. Ниц челом к перстам прелестных гостей. Стая смешков придушенных.
9: пытаюсь ввести их в тайные опа поминуэтовых. Толпа в дверях. А, например, сегодня камзол мой золотой не моден, но мой подмигивают. Всех скорее съел персик, смех. Орех не разгрызается, смех. Лавры в петличке, смех. Фиалки навзрыд, смех. Ем смех, сыт смех, пью смех, трезв. Смеются на секунду резв, смех. Запою, как по заказу, смех. В попыхах с ночной вазой столкнулся гром. Взревел не

0: После сотни же анекдотов отчаянейших весь Олимп со смеху помер. Ладан, нимб, Ареопаг, тишь гробовая.
1: Я слушал, не перебивая, и выслушал. Гляжу на вас и думаю: Пегас, Пегас, конь бесподобный. Нет, в конюшне не место вам, скакун воздушный.
2: Их сиятельство просить зал приказать.
1: Отпустить вас одного в метель, безумие и преступление без раздумья. Я тоже старый человек, проводим вместе старый век, и в новый нас одна карета помчит. Что скажете на это, мой Ареостов паладин?
0: Я должен умереть один. Идите, князь, князь Бога ради. Вы князь, фельдмаршал, здешний дядя и дедушка. Князь, если кто поспросит обо мне ничто в ночь новогоднюю, ни чудо, скажите, раздражен или в груду томов зарылся? Я чудак, и все привыкли словом так, чтоб нынче не хватились.
1: Хватит ли средств у вас?
0: Кто мастер тратить, кто щедро платит, тот привык к безденежью.
1: Жак, вы старик, и я старик. На солнцах пятна растут.
0: И так уж неоплатный должник я ваш. Нельзя же всех бродяг одаривать.
1: А мех дорожный есть?
0: Князь, вы безбожный. Великолепный плащ дорожный.
1: Подбитый ветром.
0: Да, но в нем 5000 жен таким огнем горели сном таким блаженным, покоились вдоль всей вселенной, в восках, в каретах, в визави.
1: Прощайте, агосфер любви.
0: Разина, родинки, кудряшки, регалии, теперь рубашки. Раз, две, не хватает трех. Грабители. Последних крох лишили. Равноправие принцип. Все разокрали. Якобинцы, негодники. Ну, две так две. В таком нелепом воровстве я и слепца не заподозрю. Мои рубашки. Славный козырь. Добыча. Черт бы вас растряс, колбасники святые. Да-с. Жизнь да-с. Кончать в лесах богемских, начав в Венеции. У немцев не кровь, а сыворотка. Шут с рубашками. Не обойдут последнего из кавалеров. Честь старая и агосферов. Плащ огнедышащий при нас. Куда еще в последний час помчит? В какие трапезунды? Меня фолия вагабунда. Моя последняя из всех роз. Флор, Мари, Елен и Ев. О, как меня обворовала одна Марион. Так, карнавалу осталось час.
3: Берет со стола Ариоста.
0: Ну-с, старый, отвечай, оракул. Когда к хороновой реке спущусь, и с чьей рукой в руке очнусь в небесных будуарах?
3: Из книги вылетает письмо. Подымает, читает.
0: Когда-нибудь в старинных мемуарах ты будешь их писать совсем седой, смешной, забытый, в старомодном, странном, сиреневом камзоле.
3: Старомодном, странном, сиреневом камзоле где-нибудь, в богом забытом замке, на чужбине, под вой волков, под гром ветров, при двух свечах, один, один, один, со всей любовью, покончив казано. Но глаза, глаза твои я вижу, те же в уголь, все обращающие, те же в пепл и прах, жизнь обратившие мою, я вижу. И литеры встают из-под руки, старинные,
0: из-под руки старин, старческой, вот этой вот, моей. Когда-нибудь в старинных мемуарах какая-нибудь женщина, как я, такая же.
3: Такая же, такая же. На пороге существо, в плаще и в сапогах, высокая меховая шапка, из-под нее медные кудри, вся в снегу, стоит неподвижно. Франциско. Дитя и саламандра, прозрение в незнании. Отряхивает плащ.
0: Весь небесный сон, вы Генриетта или сон?
4: Не сон я, и не Генриетта. Я он, вернее сказать, одета. Как мальчик, как бы вам сказать. Я девочка.
0: Но дети спать должны, а не бродить, как духи. Костер в глазах, сережка в ухе. Нет, жжется, брежу или сплю.
4: Я к вам пришла сказать, что вас люблю.
0: Так, значит, сплю. Должно быть, по дороге из Дукса добрый Жак укрыл мне ноги плащом, а все ж польщен. И вот под звон и стон метельный сплю и вижу сон. Так, стало быть, дитя пришло сказать мне: я вас люблю. Музыки нет приятней сих слов, готов их слушать по часам. Должно быть, их подсказываю сам. Мне 20 лет, 20 лет. Я молодой, я храбрый.
4: Да вы не спите, я святую правду вам говорю. Я знаю, что глупа, что так нельзя, но целая толпа гостей у них, и через край все вазы от роз, а на сударынях алмазы, как солнце, а в буфетной столько вин, а вы один такой прекрасный господин, так лучше всех.
0: Должно быть, лесом еду, я молодой.
4: Нет. Вы немножко седы, но это ничего.
0: Во сне и сед. Обидно. Значит, девочка и дед, да?
4: Нет, не да. Дед глуп, дед глух, дед в тряпке, а дед скелет и о какой-то бабке бормочет от зари и до зари.
0: Пожалуйста, потише говори, говори, говори. Боюсь, проснусь.
4: А это в узелочке. Здесь только вы рассердитесь, сорочки, 3 штуки.
0: Неужели ж и сейчас я ими озабочен?
4: Не спросясь, вы не рассердитесь, что зачинила?
0: Хоть и во сне, но это очень мило. Давно мне их не чинят наяву. Чуть женский голос, и опять живу. Морфея, чудодейственная помощь.
4: Я здешнему лесничему приемыш. Так лесом шел и подобрал в лесу. Вот и расту.
0: В 12-м часу? Такого века хоть ничто не диво, но все
4: я
0: ж...
4: к вам пришла, чтобы быть счастливой.
0: Обезоружен. Коли лжешь, так лги.
4: Как нравятся вам наши сапоги.
0: Для сновидений что-то много прийти.
4: Ай! Я ж перекрестилась, что не спите. Мне очень стыдно. Ах, что я за дрянь. Ах, что я сделала.
0: Сон, перестань. Ну, деточка.
4: Не детка, а гадюка. Гнуснейшая, чтоб я такую руку. Такую, но зато себя сама вот в кровь.
0: Коль так во сне меня с ума свела, что было бы в жизни?
4: Отпечаток глубокий?
0: Героиня без перчаток, теперь ни шагу.
4: Нет, всем на показ, пустите, сударь.
0: Как? И не простясь, как дикий зверь, добычею насытись?
4: Да я боюсь, что вы меня боитесь. Кусаюсь.
0: Что? Кусаюсь. Бередишь вот здесь. Глаза как ночь, а волос рыж.
4: И вы туда ж. И так от дровосеков проходу нет. Лес подожжешь, брысь в реку, а по деревне так пожар, пожар, жизнь не мила.
0: Да, это Божий дар. Да это...
4: Да, благодарю покорно. Вы, верно, рыжим не бывали?
0: Черным. Все побелеем. Пламень, пепел, прах. Но почему ты снишься мне в штанах и в сапогах? Что значит сон сей?
4: А это так. Когда заходит солнце, и люди остаются в темноте, то все глупы и не глупы лишь те, кто, не простясь ни с дедом, ни с соседом, плащ, сапоги и за солнцем следом вскачь по пятам.
0: При ткани плетам. Когда-то в баснословном, темном там одна. Да, да, та ж странная веселость. Глаза не те, но тот же голос.
5: Какая-нибудь женщина, как я.
0: Голос.
4: Чей голос?
0: Так, но кто ж про мой отъезд?
4: Никто, никто, сама, святой вам крест. Я давеча немножко напроказив, забилась в ларь, а камердинер Князев все ходит и бормочет сам с собой. Ох, ох, ох, ох, да ой, ой, ой, ой, ой, осиротело наше Чернолесье, великий светоч нашего столетия нас покидает лучше, ну так кто ж иной тогда?
0: Он не шутил лукаво. Нас, стариков, и вас, ребят, нет славы обманывать. Что встала? Подойди.
4: Боюсь.
0: Я не кусаюсь.
4: Но в груди здесь что-то так.
0: Как?
4: Точно мне на картах смерть вышла.
0: Сколько лет?
4: 15 в марте.
0: Как звать?
4: Франциской.
0: Бесподобный звук. До Римени. А как же это вдруг решилось, ты, Франциска?
4: Как решилось? Чем мертвой мне лежать, что ваша милость уехали, чем в прорубь головой, я не глупа, решила я живой. Вы на коне, я рядом, ваши свертки, вот здесь, увы, не бойтесь, кроме корки, сухой глотка воды, да вот одной такой улыбки. Снег так снег, зной, зной, дождь, дождь, град, град, ой, я не только в ружьях, сильна да в седлах, всех своих подружек обогнала и в кройке, и в шитье, хоть вы и не испытаны в тряпье, плоха заплата.
0: Что это?
4: Так, штучка. Одна упала.
0: Разожми-ка ручку, ну покажи.
4: Умру, тогда возьмешь.
0: Тогда скажи.
4: Ну, новогодний грош, ну камушек.
0: Не проще ли записка любовная? Что ж, я не муж, Франциска, тебе, а дед, и даже уж не дед, а прадед. Я и сам в 15 лет тонул в записках. Что тут за стекляшка?
4: От вашей туфли стразовая пряжка вы обронили, я тогда мила подобрала. Нет, я вам соврала, сама взяла. О, не сердитесь сразу. Опять пришью.
0: Но ты ошиблась. Стразы не ценятся. Стекляшка искусил.
4: Но вы ее носили.
0: Да, носил.
4: А я бы с ней спала и в гроб бы даже.
0: Как бы мне в гроб не лечь от этой кражи.
4: Кусаюсь, вор. Теперь уж следом вскачь. Не пустите, прогоните.
0: Не плачь. Не отпущу.
4: Уж на сосне висела.
0: А если б ты немножечко присела? Вот кресло.

Я у ног, вот так, как ваш покорнейший щенок. Но и глаза у вас пожар и мрак.

0: как в глазах темно. Сам капеллан, что как купель разбух, пьет из одной, Франциско пьет из двух, двух сразу чаш, ура. Когда умру, скажу, что пировала на Перу и что пила не из кабацкой кружки, ура.
1: Ты опоздала на пирушку. Мои подружки золотой поры тебе б сказали про мои пиры полночные. Ты поздно родилась, мне нечем угостить вас, кроме глаз
0: и губ. Идут, боже ты мой, найдут, домой сведут. Ой, спрячьте, нравом крут. Отец убьет, где шкаф у вас?
1: Где шкаф?
0: Я умру, вас не поцеловать.
2: Ты, Жак, что это за поднос?
3: Я вам поужинать принес. Чтобы развеселить вам жилки, почтенную я вам бутылку раскупорил. Вот, сударь, год. Читайте.
1: 1700, не разбираю. 25-й? Небезызвестная мне дата. Ровесница моей красе.
3: Вот раковое фрикассе, паштет.
1: Как я покрылась мохом, старушка.
3: Соус оберкохом заправлен.
1: Танцевать готов.
3: Вот макароны трех сортов. Согласно славному трактату дас, вашей милости.
1: Когда-то внимал ему фернейский бог.
3: А тут... Бочком зарывшись в мох, уставший от всех скитаний, тут...
1: Персики моей гортани, таких и Цезарь не едал.
3: Эх, шли бы, сударь, в общий зал. Охота в холоде и в злобе век провожать.
1: Давно в гробе сподвижники моих перов. Отбражничал под хладный кров, седая, провожай, подруга.
3: Послушайте-ка, сударь, вьюгу, одумайтесь, как зверь ревет. Не дело, сударь, в Новый год дом покидать. В ночь, без оглядки, не дело. На осьмом десятке. Обидели, перетерпи.
1: Ты волка видел на цепи?
3: Всем повелел Господь Всевышний свой крест нести.
1: Я в замке лишний, 13-й. Тупых острот мишень. Вот-вот на огород поставят воробьям на ужас. Достаточно речей досужих, и так уж чересчур размяк.
3: А что же ты? Никак сквозняк. С окном-то что ж? Аль на ночь фортку открыли?
1: Вреден воздух, спертый для головы. До самых зорь морозом освежаюсь.
3: Хворь какая б не пристала. Буря ишь разыгралась. Продежурил бы, сударь, возле вас всю ночь. Уж больно я до вас охоч. Да и до ваших басен падок. Да надо мне насчет лошадок распорядиться. Снег глубок, как бы не вывернул вазок в сугроб. Возница-то не местный.
1: Жак, нравится тебе воскресный камзол мой? Если да, бери. Бери, не благодари. Положим, что уже не новый, но от придворного портного.
3: Ишь, отливает. Что огонь?
1: Марш, полночи не проворонь. Как первый колокол ударит...
3: Позвольте в плечика, сударик.
1: Этернум вале, друг камзол.
0: Ушел?
1: Ушел.
0: Он как козел, в нем будет в золотом камзоле. И так глаза уж намозолил, страшилище.
1: Чем досадил?
0: Спинищую загородил мне вас на час. Раз, отойдите!
1: Поймал!
0: Сама далась. Садите. Не сдержите. Чай пуда два в одних-то сапогах.
1: Права, не сдержишь. За царьком всесильным, как станешь шагом семимильным шагать, куда тут? Вслед вздохну.
0: А я сегодня за жену. салфетку, в руки нож и вилку. Позволите паштета ломтик. Вот вам бокал, а вот бутылка. Бокал на славу, звонкий, ломкий.
4: И ёмкий.
0: Зелень прямо с грядки, а розы, ну, сейчас с куста.
4: Со мной не ужинать в приглядку.
0: О, я смотрением сыта. Что говорит хрусталь?
4: Жаль, жаль, жаль, жаль.
0: Вдаль, вдаль, вдаль, вдаль. А что теперь хрусталь вам говорит?
4: Динь, динь, сгинь, стынь, аминь.
0: А мне динь-си, динь-си, динь-динь, динь-динь. Как бубенцы со свадьбы утром рано. Мы будем пить из одного стакана. Как муж с женою, да, рука в руке.
4: Тебе не жарко в этом колпаке? Сними его и покажи мне косы.
0: Как это называют? Абрикосы?
4: Нет, персики.
0: Как яблочко с пушком. Щекотно.
4: Пей.
0: Нет, порознь с дружком. Не спится и не пьется. Это в

0: Ваш взгляд чудесный глотается и горячее жжет. Я очень вас прошу, закройте глазки. Персик или щека?
1: Щека.
0: Попались! Персик! Чур глазка, не открывайте.
1: Дай на вкус губами, я не ошибусь.
0: Нос.
1: Щечка.
0: Персик, персик.
1: Лжешь, проказница, не проведешь. Не все старо у старика. Плод холоден, щека жарка, как бархат плод нежнейший сей, а щечка женская нежней. Еще. Персик.
0: Браво.
1: Что-то не пойму.
0: Прильну тесней тогда.
1: Еще чуть-чуть, секундочку.
0: Да вы заснуть, что ли, собираетесь? Вот стыд. Спит. Нет, не спит. Смеется, и ресницы дрожат, глядит. Пока вам персик снится, я персик съем. Вам половинку дать? Не смейте спать.
1: Чтоб мне не спать, отсядь.
0: А мне уж не уснуть, когда щекотно.
1: Бесплотна плоть, ты память не бесплотна, и в этом все.
0: А раки без клешней? Но если персик, она нежней, что ж вы ни разу?
1: Что ни разу?
0: Так. Рак без клешней, рак красный, рак дурак, а я умру.
1: Покамест каждой жилкой блаженствуешь.
0: Ну что же, нож и вилку оставили.
1: Подкошен аппетит. Гляденьем ты, я осязанием сыт. Весьма воздушен мой последний ужин.
0: А вы с другими так же были дружны?
1: Так никогда.
0: Я слишком молода для вас. Вот вся беда.
1: Не вся беда.
0: А вы когда-нибудь играли в жмурки?
1: Всю жизнь.
0: Всю жизнь. А говорят, что турки всю жизнь женаты.
1: Как?
0: На всех, на всех. Вот весело.
1: Ну, не совсем. Посев обильный не всегда увенчан жатвой.
0: Все говорят, что вы на всех женаты.
1: Тогда на всех. Сейчас ни на одной.
0: Все умерли? Будь я вашей женой, не умерла б. Ага, попались в клетку. Сейчас вам глазки повяжу салфеткой. Ловите здесь.
1: Здесь?
0: Нет, уже не здесь, а здесь.
1: Здесь?
0: Здесь. Нет, нет, на стенку лезть нехорошо. Ау!
1: Сейчас ловлю.
0: Ау!
1: Словлю.
0: Я вас люблю. Ау! Ну, вы в углу. Искать не плутовать. Повязки не снимать. Вы целовать богиню собрались.
1: Не в первый раз. Нет, стой, шалишь. Держу.
0: Сама далась. Держите крепче. А теперь повязку мне повяжите, вмиг словлю.
1: Нет, баста, проказница.
0: И разорву, как тигр.
1: Грудь разорвется от подобных игр. Ну, игра.
0: Ой, бедненький, как вспухло. Здесь жилка на виске.
1: Пожалуй, куклу крестить заставишь после всех крестин.
0: А что это за книжка? Аретин?
1: Оставь.
0: Не сказки?
1: Сказки.
0: Вот уроды.
1: Да, сказки для тебя. Через 3 года по ним читать научишься. С другим.
0: Нет, не с другим.
1: Я все Иерусалим, не пилигрим. Для общего покою послушай сказку. Жили-были двое. Она его прекрасней, он ея.
0: Брат и сестра?
1: Нет,
0: Значит, ты и я.
1: Почти. И вот дитя мое однажды, была она прекрасную, и каждый ее желал. Хочу сказать, жалел.
0: За что, желта?
1: Нет.
0: Так бела, как мел? Веснушки, может?
1: Нет. Всех римских граждан гордынею была. И вот однажды тот мальчик...
0: Вы, стало быть...
1: На поклон красавицы пришел. Между двух колонн, шаг заглушив, глядит. Красотка книжку читает.
0: Я? Какую ж?
1: Понаслышке. Не Библию. Без шуму. На носках подкрадывается. А на висках у ней такие ж завитки.
0: Такие ж? Точь в точь?
1: Точь в точь. Такие ж золотые ж, и вот...
0: И вот?
1: И вот над ней как дух, дух затаив стоит, и вместо двух четыре глаза уж глотают строчку за строчкой. Ночь, а уж щека от щечки на полвершка, уж прямо на глаза ей локоны его, но тут слеза. Упала на страницу к ней, ресницы подъемлет. Он не юный чтец, не чтица прекрасная, не помнит до сих пор, как книжка соскользнула на ковер. Уж Рим шумел, уж птицы щебетали. В ночь они немного начитали.
0: Какая сказка.
1: Быль, дружочек, быль.
0: Я вас бы услышала.

0: Бог, покровитель всех воров, и мой.
1: Вор или герцог, к вам хочу домой.
0: Да что тебе во мне?
1: Глаза
0: потухли.
1: А вас так дурно говорят на кухне, чтобы какой-то повар у плиты.
0: Шахерезада, говори мне ты.
1: Боюсь.
0: Боюсь? А пистолеты носишь за поясом? Хорош оруженосец.
1: Ну, ты.
0: Еще.
1: К тебе.
0: Еще.
1: С тобой.
0: Еще.
1: Тебя. Возьмешь меня с собой.
0: Куда?
1: Туда.
0: Куда туда?
1: Повсюду. Откуда родом ты?
0: Есть в мире чудо. Венеция, Франческо, повтори. Венеция.
1: Венеция.
0: Цари, в ней все, кто дерзок. Женщины, в ней рыжие. И все царицы.
1: Мне нельзя поближе к вам сесть.
0: Сюда?
1: Нет, ближе.
0: Так, сюда. Вода в ее каналах, как слюда, а по ночам, как черный шелк. А жены рыбаков себе в подолы не рыбу нагружают, жемчуга. Старухи в ней не спят у очага, все ведьмы.
1: О!
0: Все под червонным ливнем мчат с узелком в зубах. А старики в ней так любострастны, что, презрев вдовство, бросают в Адриатику кольцо. Обручиться. Что с тобой?
1: От чистой души скажу вам, что сейчас полкисти вам отхвачу, до слез не доводи.
0: Да что с тобой?
1: А то, что здесь, в груди, так горячо.
0: Да что? Ну-ну, миссера, держитесь.
1: Черт, урод!
0: Вторая Гера ревнует к Адриатике. Права. Ведь это же не женщина.
1: Слова.
0: Соленая вода. Сядь, слушай смирно. Предмет для ревности весьма обширный. Соль, водоросли, краб, дельфин, полип.
1: Но в море есть русалки, кроме рыб.
0: Библиотекарь нынче в роли дожа. Хорошо б, чтоб был я помоложе. Немножко.
1: Нет, чтоб я не так мала. Вот хорошо б, ведь я вам соврала. Черна им черна, но я хочу признаться. Мне не 15 в марте, а 13 исполнилось. При мне крестильный лист тогда был найден.
0: Ну-с, авантюрист, что скажете на эту авантюру? А если буря нас в пути?
1: Всю бурю под плащ!
0: А если волк?
1: Я знаю толк в пистолях, щелк!
0: А если целый полк солдат?
1: За рядом ряд без капли крови. Раз-раз, раз-раз, такой огонь открою, как зарево по ветру распущу. Где волк, где полк? Как раз вровень плащу, или длиннее нет?
0: Ослеп от блеска. Я вас...
1: Ослеп?
0: Я вас люблю, Франческо.
1: Меня?
0: Нет, бред.
1: Меня?
0: Нет, нет, нет, нет.
1: Да-да, да-да.
0: Тебе 13 лет.
1: Но не навек.
0: А мне 8-й десяток. Но никого я так и никогда так. Из тысяч черт твои черты в могилу унесу.
1: А почему меня не ты тогда нашел в лесу? Теперь я дочкою твоей была б. Не хмурь бровей, как львенок между львиных лап. В твоих руках спала б. Какая страшная тоска. Нет, прямо в лес бежать, чтоб ни разочку, ни разка. Так к сердцу не прижать. Вот так любовь, да разве так? Так разве? Чтоб кости хрустнули, чтоб я чувствовала твоя. Я с куклою своей нежней, да с кошкою ей-ей нежней.
0: Оставь.
1: Нет, стой, целуй, как я кусаюсь в кровь, целуй.
0: Боюсь.
1: Презренный трус, боюсь, вот так любовь. Правду стар, в лоб точно поп. Что я в гробу, что в лоб. Целуешь в губы, что ж, ножи.

0: скажи, чего бы ты хотела?
1: О, богатство!
2: Что?
1: Да 100 флоринов в час, чтоб их, смеясь, сыпать, как решето. Флоринов, кораблей и кружев, фландерских вороха и златокудрова, как лев, красавца-жениха, чтоб мне ровесник был.
0: Нельзя ли, чтоб в люльке?
1: Стан, как сталь, не зубы, а миндаль. И 100 престолов князь с моста, с конем вниз головой в поток. Коль я туда цветок, платок, чтоб за один поклон, чтоб так в меня влюблен, что...
0: Милое дитя, твой сказ прелестен. Наш же час прошел. Прощай. Дружка подстать найдешь.
1: Дай да сказать, чтоб...
0: Знаю. Чтобы в красный рот вас целовал. Чтобы вброд вас через синие моря переносил. Моя поклажа сложена.
1: Нет, стой. Чтоб над моей фатой 300 фландерских кружевниц ослепло, чтобы ниц народа. И когда мой князь взойдет весь водомет шелков, кружев, все бархата и принца, жениха в придачу весь венчальный хлам, все... Все к твоим ногам. Что?
0: То, что так нельзя. Что ты змея, что я...
1: Ну, череп раздроби. Не убивай, люби. Но улыбнись, я никогда не буду больше крест. Святой не буду. А в отъезд возьмешь меня туда, в те города?
0: Нет, чудесами... Кончено. Погас. Осталось веку полчаса, а мне, быть может, час. Уткнулась лобиком в плечо и дышит горячо. Брось, ибо ты еще ничто, а я уже ничто. Уж вьюги саван мне придут, придут. Года пройдут, как месяцы они пройдут, дитя, как дни пройдут.

0: венецианским львом. И будет у тебя дружок, кровь с молоком, гусар, и будет у тебя ожог здесь, а вот здесь пожар. Кто будет он, твой первый грех, германец или чех?
1: Всех женщин любили.
0: Всех.
1: Всех разлюбили.
0: Всех.
1: О, сто победоносных труп поют в моей крови, гер Якоб.
0: Коль немножко люб, Джакомо назови.
1: Мне это имя незнакомо, как это вкрадчиво, Джакомо. Как тяжкий бархат черный, да? Какая в этом нежность, Джа, Джа. Точно кто-то незнакомый груди меня прижал, Джакомо. Как будто кто-то вдоль щеки все водит, водит уголки, губ задевает, так что таешь. Так знаешь, так что...
0: Засыпаешь.
1: Нет, не сплю. Завтра Ноев ковчег подарят мне и лук самострельный. Вместе

0: Это Божья мать проезжает на белых оленях. Казанова, мне хочется спать. Покачайте меня на коленях.
1: Новый год, новый век. Где-то снег, где-то свет. Кто-то трон уступает. А Франциска засыпает. Спросишь, спишь? Скажет, сплю.
0: Нет, не сплю, а люблю.
1: Кончен бал. Франциска.

высок, шесть сосновых.

разбужу. Что ж тот дух занялся, я качать нанялся. Сколько в стаде овец, сколько в цепи колец, сколько в сердце сердец. Казанова, конец. Мой огонь низко-низко засыпает Франциск.

0: Кто там?
1: Без шести минут полночь, сударь мой. Кони ждут.
0: Так, окажешь еще услугу мне, дружище?
1: О, сударь!
0: Вьюгой мне товарища примело. Соколенок в мое дупло залетел. К леснику в лачугу отнесешь. На расспросы вьюгой замело. Подобрал в снегу.
1: Не впервые.
0: Коль толк во лбу, в это дело меня не путай. Да смотри, потеплей закутай. Первый сон, так и пышет вся.
1: Положитесь.
0: Смотри, ни ся не буди, никому не ведом первый сон. Выходи, я следом выхожу. Ну-с, Франциск спит, от карающих эвменит, от полночного перелеска и от памяти. Ну-с, Франческо с новым веком.
2: Последние слова совпадают с первым ударом полночи. Казанова, уже отошедший к двери, возвращается к Франциске и целует ее в губы.

0: Вы слушали радиоспектакль, поставленный по драме Марины Цветаевой «Феникс». Спасибо, что вы с нами. Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Уважаемые товарищи, далее в нашем эфире радиоспектакль, поставленный по одноименной пьесе Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова «Родственники». Приятного прослушивания!
2: Как вы относитесь к родственникам? Вам не приходилось задумываться над этой проблемой? Ну, скажем, жена двоюродного брата или дядя этой самой жены? Дело в том, что родственники – это серьезно. Может быть, именно поэтому драматурги Эмиль Брагинский и Эльдар Рязанов, обдумав эту проблему глубоко и всесторонне, сочинили веселую комедию, которую так и назвали «Родственники». Московский академический театр имени Маяковского, который также подошел к проблеме родственников со всей серьезностью, эту комедию поставил. Ну, а мы тоже осознали всю важность вопроса и записали этот спектакль для вас, товарищи радиослушатели. Да, родственники – это серьезно. История, которую мы предлагаем вашему вниманию, поначалу может показаться вам где-то в чем-то даже драматичной. Но по слухам, все должно кончиться хорошо. Поскольку авторам пьесы об этом известно лучше, чем кому-либо другому, мы попросили одного из них, Эльдара Александровича Рязанова, быть вашим проводником по запутанным и подчас крутым сюжетным дорогам и тропинкам. Но прежде всего вам нужно познакомиться с героями пьесы.
3: Первым среди действующих лиц авторы, разумеется, представляют главу семьи. Познакомьтесь, Буров Федор Сергеевич. Хотя профессии начальника как таковой не существует, Буров начальник по профессии, по призванию и по должности тоже.
4: Это я, Буров.
3: Ирина, единственная дочь Бурова. Несмотря на свои 30 лет, почему-то ни разу не была замужем.
5: Я давно поставила на себе крест.
3: Бабушка. Мать Бурова и, соответственно, бабушка Ирины. Ей 70 лет.
6: Пока еще ползаю.
3: Бочкарев. Племянник Бурова. Букинист. Вот уже полтора года как не пьет.
7: А теперь кто я так затерялся в толпе?
3: Заплатин. Неотразимый мужчина. Но, несмотря на это, умен. Родственник в перспективе.
8: Я не урод, не глуп, с высшим образованием. И вообще, я далеко пойду, если мне хоть немного помогут.
3: Официант. Молоденький и вежливый. К сожалению, то и другое скоро пройдет.
9: Я невезучий какой-то парень. Открывал бутылку, пробка угодила в глаз метрдотелю. Его сейчас к доктору повезли.
3: Румянцев Михаил. Настолько далекий родственник Буровых, что о нем никто, кроме авторов пьесы, не подозревал.
10: А в наше время родственники очень упали в цене.
3: Отдыхающий. Но это вообще неизвестно кто. И, наконец, Зина. Молодая, красивая, но не родственница. Танцевальная площадка около речки окружена плакучими ивами. Гостеприимные подмосковные комары щедро целуют курортников, прибывших на отдых по профсоюзным путевкам.
11: Здравствуйте, дорогие товарищи отдыхающие!
12: Здравствуйте!
11: Я поздравляю вас со счастливым прибытием в наш дом отдыха!
12: Спасибо!
11: Зовут меня Зинаида Константиновна. Я, товарищи, массовик, или, как принято говорить, культурник. Товарищи, сегодня у нас веселый вечер. Я приготовила для вас сюрприз. Мы с вами будем разучивать новый танец, который называется «Подмосковный каблучок». Но прежде чем мы приступим к танцам, товарищи мужчины, быстренько образуйте большой круг. А женщины, ну-ка еще быстрее, образуем кольцо внутри. Хорошо, молодцы. Мне будет помогать баянист Голубев. Поприветствуем его. Валечка, давай. Итак, женщины двинулись налево.
13: Налево, налево.
11: Мужской круг пошел направо.
13: Мужчины, давай.
11: Хорошо. Хорошо, молодцы.
13: Не мешайтесь.
11: Андрюша.
14: Ну, здравствуй, солнышко.
11: Здравствуй.
14: В электричке из меня сделали отбивную котлету.
11: Ты надолго?
14: На весь уикенд до понедельника.
11: Хорошо. Стоп. А сейчас каждый мужчина должен пригласить на танец женщину, которая остановилась напротив него. Товарищи, это ваша судьба, а от судьбы, товарищи, сами знаете. Вы знакомьтесь, узнавайте, как друг друга зовут, товарищи, общайтесь.
14: Зин, у тебя надолго это подержит?
11: К нам приехал товарищ, он у нас отдыхал в прошлом заезде, он завоевал по каблучку первый приз. Я попрошу вас, Андрей, мне помочь.
14: По-моему, я уже под каблучком.
11: Итак, кавалеры и дамы, следите за нашими простенькими движениями, мысленно запоминайте. Валечка, давай. Женщины, молодцы. Мужчины, смелее, смелее. Будьте кавалерами. Хорошо. Внимание, внимание, внимание. Если вы быстро разучите этот танец, мы пойдем с вами дальше. А теперь, товарищи, танцуйте сами. Танцуйте, как мы. Танцуйте лучше нас. Товарищ отдыхающий, я передаю вам руководство ненадолго.
15: Не беспокойтесь, Зиночка, вы же меня знаете.
11: Я сейчас. Ну, рассказывай, как дела, что с фотографиями? Что? Что, ты был где-нибудь?
14: Да был я в журналисте, в работнице, в смене. Никакого толка. Куда не сунешься, одно и то же. Композиция рыхлая, чувство цвета слабое, ракурс шаблонный. Без связи не пробьешь.
16: Мужчины, не сгибайтесь, выпрямите спины. Дамы, больше изящества.
11: Ну и что? Сходи еще раз.
14: Ну вот, в понедельник Саша Бочкарев обещал повезти к своему дяде. Этот дядя может все.
3: В трехкомнатной квартире Буровых бабушка усердно орудует пылесосом. Для пыли в этой богатой квартире раздолье. Много мебели, много хрусталя и ковров, тома подписных изданий и живопись на стенах. Вся обстановка разностильна и напоминает местами комиссионный магазин. Глава семьи Федор Сергеевич Буров возвращается домой со службы. Услышав, как сын отпирает дверь, бабушка стремительно скрывается в своей комнатенке, ложится в кровать и в спешке прячет пылесос рядом с собой под одеялом.
4: Ну, как дела, мама?
17: Жива, уже хорошо.
4: Дома лучше, чем в больнице.
17: Лишь бы не на кладбище.
4: Ну, типун тебе на язык.
17: Лежать опротивила.
4: Ну, ты, конечно, не вставал.
17: Ну, а что, я враг себе?
4: Алло. А, здравствуй, здравствуй. Что-что? Заходи. Заходи, заходи. Ириша не приходила?
17: Не приходила.
4: В понедельник Саша обещал привезти одного знакомого парня. Они с ним в доме отдыха в одной комнате жили. Просит там помочь. Что-то насчет фотографий. Ох, надоели мне эти просители. Я у него спросил, парень-то хоть холостой.
17: Федя, не пристраивай ты ее.
4: Другим везет, у них дочери выходят замуж по много раз.
17: Ну, время другое. Раньше у молодежи были чувства, теперь комплексы.
4: Некрасивая она. Вся в меня.
17: Что ты, Федя? Ты такой красавец.
4: Ну, ты пылесос-то поставь на место, а то с пылесосом в обнимку лежать неудобно, наверное.

0: Я потеряла ключи. Кажется, у меня был портфель. Значит, я его в школе оставила. А сегодня Снегирев принес на урок модель самолета, управлял ею по радио. Выставил его из класса вместе с моделью. Пап, погляди мне горло.
1: Там ничего нет.
0: И ногу я сегодня ушибла об завуча.
1: Ну ты смотри, не вздумай захромать. В понедельник Саша обещал привезти одного знакомого парня. Так что возьми себя в руки и покажись в полном блеск.
0: Папа, ну зачем все это? Я давно поставила на себе крест.
2: Отдыха, веселье достигло наивысшей точки.
3: Дамы, больше изящества!
4: Слушай, а у меня для нас потрясающие новости. Домишко наш наконец-то сносят, и нам с мамой дают большую, двухкомнатную квартиру в Черемушках.
5: Серьезно? Слушай, придется мне снять угол в твоей комнате. Сдашь?
4: Смотря на какой срок.
5: Навсегда.
4: Вот это я еще подумаю.
6: Стоп! Стоп, товарищи, товарищи! Стоп, стоп, стоп! Зина! Зина! Зина, вас ждут.
4: Ой, простите. Товарищи, товарищи, не расходитесь. Рассаживайтесь. Да. Веселый вечер еще не кончился. Да. Мы сейчас будем с вами отгадывать загадки.
5: Загадаем про жирафа.
4: Так, как провести жирафа на платформе поезда при условии, что лежа он не умещается в длину, а стоя может задеть головой за мост? Думайте, товарищи, думайте, думайте. Ну, отгадали? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А я-то так на вас надеюсь.
6: Можно мне? Можно мне?
4: Товарищи, отдыхайте, прошу.
6: Товарищи, товарищи, надо дать жирафу еды, тогда он наклонит шею.
4: Ну что же? Ну что же, ответ удачный. Давайте дружненько похлопаем сообразительному товарищу.
2: И вот наступил понедельник. Буровы готовятся к приему холостого парня. Взмыленная бабушка, не отходившая весь день от плиты, накрывает на стол.
7: Бабушка, бабушка.
8: Мама, в день твоего рождения я все закажу в ресторане и официанта найму, чтобы ты отдыхала в свой торжественный день.
9: Не будет никакого официанта и вообще не хочу отмечать.
8: А тебя никто не спрашивает.
7: Для нас всех это большой праздник.
8: Мама, ложись в постель, Саша сам накроет.
7: Пришел.
2: Но это не тот, кого ждали. В прихожую входит очкастый, застенчивый и очень провинциальный Миша Румянцев. Ему около 30 лет, и он еще не понимает, что это прекрасный возраст.
10: Дядя Федя, я приехала вот так вот нахально, без предупреждения, боюсь, и рыба протухнет.
7: Дядя Федя, срочно сюда, то рыба протухнет.
10: Отдайте, это не вам. Дядя Федя, я приехал вот так вот нахально, без предупреждения, боюсь, рыба протухнет. Это вам подарок от папы и мамы.
8: Ну, здравствуй, здравствуй. А что это ты мне рыбу приволок? Я думал, ты мне свои фотографии покажешь.
10: Если вам так нужны мои фотографии, я пойду и снимусь.
7: Дядя Федя, это не он. Это не он.
8: Если ты не он, ты кто такой?
9: Да ты откуда взялся?
10: Как из Метельска. Да родственник я ваш. Ну, дальний родственник. Двоюродный брат. Жены двоюродного брата. Вашей тетя двоюродной сестры.
9: Обожди, я сейчас посчитаю, кто ты такой.
8: А зачем ты сюда пожаловал, родственничек?
10: Это величайшая несправедливость. У нас в Метельске живет доктор, замечательный доктор. Он всю жизнь проработал над созданием лекарства от болезни, от которой поголовно страдает все человечество. И, наконец, он создал препарат, а ему не дают лабораторию. Я приехал пробивать.
11: А что это за болезнь такая, от которой поголовно страдает все человечество?
10: Это насморк.
9: Значит, ты либо Толя Кузнецов, либо Миша Румянцев, либо Оля Попова.
2: И вот в гостиной появляется Ирина. Она вырядилась во все заграничное и сверхмодное. На ней парик, платье с бахромой и туфли на высоченной платформе.
12: Добрый вечер! Рада с вами познакомиться. Чувствуйте себя как дома. Садитесь, пожалуйста. Рада с вами познакомиться.
1: Ириша, ты не суетись. Это не он. Это наш новый родственник.
10: Это не он. Это я. Миша Румянцев.
9: Невеста у нас просто мечта.
10: Пришел. Дядя, вы положите рыбу в холодильник, а то она протухнет. А я очень рад был с вами познакомиться. Напишу о нашей счастливой встрече в папе и маме.
13: Так, проходи, проходи.
10: Я опоздал.
13: В самый раз приехал. Знакомься, бабушка.
5: Здравствуйте.
13: А это...
10: А я не в счет, я совсем дальний.
13: Федор Сергеевич, знакомьтесь, это Андрей Заплатин.
1: Ну, здравствуй.
5: Здравствуйте. Вы, ради бога, извините, что я вот...
1: Да ну, что ты. Мы Сашиному другу всегда рады. Прошу вас, присаживайтесь.
5: Да нет, я буквально на минуту.
1: Вы... Да ну, без церемонии. Рассаживайтесь. Садись, и ты садись, тоже садись. Присоединяйся, родственник, и раз уж садись. Ты здесь.
13: Садись.
1: Ириша, ужинать. А ты в постельку.
9: Федя, выйди. Зря продукты переводим. Этот не клюнет.
1: Точно. Вылитый карп зеркальный.
9: Вот именно.
5: Стол королевский.
1: Алло. Здравствуй. Что? Ну, зачем? Зачем мне машина? Меня и так возят. Что? А, заходи.
10: Дядя Федя, можно выпить? За счастье вашего дома.
1: Можно. Ириша, ужинать.
10: О, Саша, а почему вы себе не наливаете?
13: Я завязал.
1: Ты лучше расскажи, как там у тебя дела с Игорем. Когда первый экзамен?
13: Послезавтра.
1: Я все-таки позвоню декану.
13: А удобно ли, Федор Сергеевич?
1: Мне удобно. Алексей Мефодич? Ну, здравствуй. Это я, Буров. Да. Ну, ты ведь знаешь, я никаких блатных дел не признаю. Я к тебе с просьбой. Тут, понимаешь, моего племяши сынок на твоей социологии. Ну, просто свихнулся. Да нет, к экзаменам его допустили. Ну, я не прошу, чтобы ему поблажки делали. Ну, отнесись к нему это так, объективно, по-человечески. Что ты говоришь? Скажи, пожалуйста.
13: Бочкарев.
1: Бочкарев. Игорь Александрович. Ага. Ну, спасибо, дружище. Что? Ну, заходи.
13: Ну, дядя Федя, вы всемогущ, вы факир. Я вам благодарен на века.
1: Прекрати. Ну, а какая у тебя будет просьба?
5: Федор Сергеевич, даже как-то неловко вас беспокоит.
1: Ну, что ты, он ко мне тысячи людей обращается. Будешь 1001-м, давай выкладывай, не церемонься.
13: Федор Сергеевич, я вам уже говорил, это Андрей Заплатин. Работает инженером в министерстве, но увлекается фотографией.
5: Да, мечтаю стать фотокорреспондентом.
8: Понял. Хочешь свободную профессию, свою фамилию в газетке видеть, разъезжать по разным странам. В министерстве корпеть надоело, перспективы никакой. Ну, дослужишься там до 180 ре.
11: Не больше.
8: Как вы теперь это говорите?
5: Нет, ну почему? Я просто хочу заниматься любимым делом.
8: Не любимым делом ты хочешь заниматься, а просто легко жить.
9: Федя, а зачем ты ему мораль читаешь? Ты можешь помочь, помоги, не можешь, откажи.
8: А я еще не знаю, надо ли помогать. Может, он фотографии снимать не умеет. Ты карточки прихватил с собой?
5: Да, сейчас, одну минуточку.
11: Давай сюда их.
5: Вот, прошу.
2: Снова в гостиной появляется Ирина. Вопреки ожиданиям, на сей раз она одета скромно. Очевидно, в глубине души она махнула рукой на эти смотрины.
12: Чувствуйте себя как дома, садитесь, пожалуйста. О, какой вы обаятельный.
5: Ну, зачем сразу так? Я еще ни в чем не провинился.
11: Иришка, может быть, выпьешь что-нибудь?
12: Нет.
10: Может быть, чего-нибудь съедите вы?
12: Нет.
5: Наверное, я испортил вам настроение?
12: Да.

0: Ну что ж, фотографии вполне сносные, в композиции разбираешься, чувство цвета хорошее и ракурс выбрал удачный.
1: Федя, ты только не делай вид, что смыслишь в фотографиях.
0: Мама, ложись в постель. Ты что, забыла, что тебе доктор сказала?
2: Кто, я? Я ничего не говорил.
0: А ты тут при чем?
2: Как, я доктор?
0: Какой ты доктор?
2: Ну как же, я терапевт.
1: Пойду на кухню.
0: А вы присаживайтесь, молодой человек.
3: Андрей.
0: Андре, прошу.
4: А у меня в школе есть ученик по фамилии Снегирев. Он сегодня на урок принес щенка и управлял им по радио.
2: О, вы преподаете физику?
4: Нет, я преподаю немецкий. И что самое удивительное, щенок послушно выполнял все команды. Это было так интересно.
5: А команды он давал по-немецки?
4: Ну что вы, ни щенок, ни Снегирев немецкого не знают.
0: Ну что ж, Андре, надо тебе помочь, но дело серьезное. Я подумаю.
5: Федор Сергеевич, я понимаю, что доставляю вам массу хлопот, но поверьте, я буду вам, чрезвычайно буду вам признателен.
1: А чего ты перед ним лебезишь, словно он министр, когда он всех дел директор рыбного магазина?
3: А что, я тебе газ не говорил? Да, Фёдор Сергеевич директор.
5: Ты куда меня привел?
3: Как куда?
5: Ты бы еще в овощной ларек меня притащил.
3: Андрей!
5: Я-то думал, что он...
3: Андрей!
5: А он всего-навсего... Да ты... Ради бога, извините, что я вылез с этой глупой просьбой. Рад был с вами познакомиться.
4: Но это же неправда.
2: А я на самом деле очень рад с вами познакомиться.
3: Андрей, ты просто недооцениваешь возможности, Федор Сергеевич.
5: Ну, скорее наоборот.
0: Сядь.
5: Что?
0: Я кому сказал сядь?
5: Зачем же сразу ко мне на «ты» обращаться?
0: Значит, когда ты меня считал важной шишкой, ты это терпел, а сейчас разочаровался, значит... Ну, конечно, в твоем представлении директор магазина – это обязательно вор.
5: Вы посмотрите, как вы живете. То в институты устраиваете, то вам машины предлагают.
0: А тебе не приходило в голову, что меня уважают? Что я делаю людям добро? А вот сегодня ты хочешь, чтобы твои фотографии взяли в журнал. Тебя журнал «Луч» устраивает?
4: Скажите, вы женаты?
5: Что?
4: Вы... женаты?
5: К сожалению, нет.
4: Ой.
0: Алексей Васьянович? Да. Ну, здравствуй, здравствуй. Да, да, да. Это я, Буров. Ну, как там у тебя дела? Как супруга? Ага. Слушай, я к тебе с просьбой. Ты меня знаешь, я ведь никаких блатных дел не признаю. Но тут, понимаешь, приятели моей дочери мировые фотографии снимают. Он к тебе заглянет. Ага, ты ему помоги. Ну, спасибо, спасибо, дружище. Что? А, ну да, конечно, да. Заходи. Заходи, заходи.
5: Туда уже можно идти?
0: Можно идти.
5: Прямо сейчас?
0: Прямо сейчас.
5: Ну что ж, посмотрим, посмотрим.
2: Дядь Федя, как же в таких случаях где делается? Сначала несут в фотографии, а потом съемку? Или сначала съемку, а потом в фотографии?
0: Чудак. Ему съемку носить не надо. Он за ней сам придет.
6: Прошло еще два дня. В отделе покупки книг букинистического магазина Бочкарев что-то очень старательно пишет.

0: Ну, говорите. Ну, это я, Бочкаев, да. Не мог подойти, не было времени. Да. Ну, совершенно нет времени. Мы сейчас с сыном поступаем в аспирантуру. Ну, сын поступает, а я пишу ему реферат. На какую тему? Моральный и материальный стимул в сфере родственных отношений. Да, да. Заходи. Заходи.
1: Появляется Ирина.
2: Саша, возьми свои ключи. Вы сколько дней квартиру свою не убираете?
0: Иришка, замучилась. Ну ты же сама знаешь, что у нас совсем нет времени. Мы же с Игорем поступаем в аспирантуру.
2: Да, Игорь поступает в аспирантуру, а не ты. И учти, сейчас за уборку квартиры берут не меньше пятерки.
0: Хорошо.
2: Но поскольку я разбила вазу,
0: какую?
2: То мы с тобой в расчете какую?
0: Голубую!
2: Почему? Голубую я успела поймать на лету. Ой. Слушай, Саша, скажи мне, ты этого приятеля своего, Андрея, больше не видел?
0: Нет.
2: А ты его увидишь?
0: И вероятно.
2: А когда?
0: Не имею понятия. А тебе что-нибудь передать, что ли?
2: Нет, нет, что ты, зачем?
0: А что так расспрашиваешь, а?
2: Ах, Саша, к сожалению, он мне сразу понравился. Я думаю о нем. И по-русски, и по-немецки.
0: А вот это ни к чему, и по-русски, и по-немецки, Иша.
2: Но он же красивый.
0: Какой красивый, дело вкуса.
2: Да ладно, не утешай. Я ведь сознаю, что у меня никаких шансов.
0: Почему? Лично я не согласен.
2: Во мне нет секса.
0: Чего? У тебя душа.
2: Да.
0: Ну скажи, ну что ты в нем нашла особенного? Ничего особенного нет.
2: Ну почему ты так говоришь? Потому что я не привлекательная. Или потому что у него кто-то есть?
0: И есть, и нет.
2: Что это значит?
0: Ну, в доме отдыха, парень молодой.
2: Она кто?
0: Она местная культурница. Пьи-пьи хлопа, два пьетоп.
2: Хорошенько.
0: Ничего особенного, обычный кугодный гаман.
2: Ну,
0: не обращай внимания.
2: И фигуру не лучше, чем моя.
0: Никакой фигуры нет. Она совсем безфигурая.
1: Внезапно Ирина начинает метаться, пытаясь спрятаться за книжными стеллажами. Она увидела через окно, что в магазин входит Заплатин с букетом цветов в руках. Но убежать от судьбы Ирине не удается.
3: Саша, привет!
0: Привет, Андрей!
2: Здрасте!
3: Здравствуйте! Боже мой, какая встреча! Заходите, садитесь, пожалуйста, чувствуйте себя как дома. По-моему, я уже это говорил. Но в самом деле, как себя чувствуете?
2: Благодарю вас. Я всегда чувствую себя неважно. Сегодня у меня рука болит, а вчера я ногу ушибла об завуч.
3: Ничего, до свадьбы заживет.
2: Это что? Эти цветы мне?
3: Вам, вам.
2: Спасибо.
3: Пожалуйста, пожалуйста. Друзья мои, ну? Мировой аттракцион. Внимание! Eins, zwei, drei! Журнал «Луч», страница 38 и 39. Как себя чувствует папа? Большой привет папе!
2: Спасибо!
3: Ну а что нового в школе? Двоек-то много влепили?
2: А я вообще не люблю ставить двойки. А сегодня Снегирев управлял по радио мной. И что самое удивительное, я, повинуясь команде, вышла из класса.
3: Ваш Снегирев гений.
2: Да, я тоже так думаю.
0: Иша, тебе пора. Пора уже.
2: Да, мне пора.
3: Осторожнее, там окно. Выход там.
2: Простите.
3: Ты видел эти журналы, а? Да. Нет, Буров не человек, это просто факир.
0: Это я говорил, Федор Сергеевич всемогущ.
2: Извините меня, Андрей, но я не могу принять эти цветы. Когда вы пришли в магазин, вы ж не могли знать, что я нахожусь здесь. Значит, эти цветы предназначались другой женщине.
1: Ирина кладет цветы на стол, тяжело вздыхает и, преодолевая жгучее желание остаться, толчками выносит себя из магазина.
3: Ну, какая славная, а?
0: Добрая, умная. Ты не смотри, что раззява.
3: Да нет, она даже где-то симпатичная.
0: Приятно, что ты заметил это. Счастливчик будет, кто на ней женится.
3: На ней?
0: Да.
3: Слушай, Саша, а почему бы этим счастливцем не оказаться мне?
0: Перестань валять дурака.
3: Да нет, на самом деле, ты подал очень неплохую мысль.
0: Андрей?
3: Ну? Ты что? Все равно, кроме меня, ее никто не возьмет. Девочка обретет веру в себя, в жизнь, а я папу.
0: Андрей.
3: И какого папу?
0: Да ты что?
3: Ну, и со мной будет очень неплохо. Я не урод, не глуп, с высшим образованием. И вообще, я далеко пойду, если мне хоть немного помогут.
0: Перестань!
3: Да нет, нет, нет, что? Нет, изменять я ей не буду. Женщины мне уже осточертели. А она мне подавно. Ну, кому она такая сдалась?
0: Андрей, ты что? Ты к ней равнодушен, перестань сейчас же.
3: Саша, такой человек, как я, управляет чувствами. Мне надо будет полюбить эту женщину. И я ее полюблю.
0: Перестань!
3: Ну, все. Шутка.
0: Я всегда считал тебя порядочным человеком. И это только твои теоретические суждения. Я так тебя понял?
3: Ну,
0: нет, я так тебя понял.
3: Где-то по большому счету. Да. Мне пора идти. Так, Зине привет передать?
0: Вот Зине передай.

0: Вечер в квартире Буровых несколько дней спустя. Ирина перед зеркалом. Надо отдать ей должное, она одета красиво. Может быть, даже слишком красиво.
1: Миша, как у вас дела в борьбе с насморком?
2: Весь день просидел в приемной, а в кабинет не попал.
3: Теперь кабинеты надо брать штурмом.
1: Сегодня моя ближайшая подруга выходит замуж. Я приглашена на свадьбу. Вот поэтому делаю себе новую прическу.
2: А вы знаете, я ведь недавно тоже чуть не женился. Да, понравилась мне на областной конференции молоденькая медсестра. Черненькая, симпатичненькая. В общем, дело зашло так далеко, что я даже к ней переехал. Жить. А как-то меня вызвали в район, к больному уехал. Застрял на двое суток. Вернулся поздно ночью, а она с другим. Да, я ее откровенно спрашиваю. Говорю, как тебе не стыдно? Что ты безобразничаешь? Она мне тоже... Откровенно. Боюсь темноты.
1: Ну надо же.
2: Вот так вот я и не женился, ведь меня часто вызывают к больным по ночам.
3: Ну да, их много, которые темноты боятся.
1: Миша, а вы не составите мне компанию? Я хочу прийти на свадьбу с кавалером.
2: Ну что ж, если у вас нет никого лучше, я согласен.
1: Спасибо. Возьмите подарочек.
2: О, часы?
1: Да.
2: С удовольствием.
0: Миша Румянцев подходит к журнальному столику, на котором красуется подарок. Часы, купленные в комиссионке. Миша берется за мраморную подставку и пытается поднять подарочек. Но безуспешно. Доктор делает вторую попытку. Его движения напоминают движения штангиста. И, наконец, ура, вес взят.
2: Какие оригинальные часы. В них что... Будильник вмонтировал.
1: Господи, бабушка, да что? Ну а что такое? Ну я не понимаю, ну а что такого? А я всегда делаю такой подарок, который хотела бы, чтобы преподнесли мне самой.
2: А мне они тоже нравятся, хоть и несколько тяжеловаты.
1: Вот теперь все мои подруги пристроены. Да, Миш, посмотрите на свадьбе, не скажите, что вы мой родственник.
3: Ну да, ведь теперь родственников стыдятся, теперь так говорят. У нас вчера дома беда стряслась, к нам родственники нагрянули.
2: Ира, а вы знаете, я все понял. В Москве слишком много женщин. Ведь зайдешь в магазин, от них в глазах рябит. А вот вы приезжайте к нам в Метельск, вот там вас на части разорвут. Ведь у нас острая нехватка женщин. Педагоги нам до зареза нужны, а квартиру вам сразу дадут. Или мужа себе подберете подходящего, с площадью. Я первый подам на вас заявку.
1: Ах, Миша, мне уже ничего не поможет.
2: Не согласен. В Метельске вы станете первой красавицей.
1: Да хоть бы не первой, хоть бы шестой или седьмой.
2: Ира.
0: Услышав голос Заплатина, Ирина опрометью кидается к себе в комнату. На этот раз ей удается проскочить, ничего не опрокинув.
4: Добрый вечер, бабушка.
3: Добрый вечер.
4: Как себя чувствуете?
3: Пока еще ползаю.
4: А что, Ирина Федоровна дома?
3: Ира! К тебе фотограф пришел.
0: Взбудораженная Ирина появляется в гостиной.
4: Здравствуйте.
1: Здрасте.
4: Прошу, эти цветы вам.
1: Спасибо.
4: А куда это вы собрались?
1: Мы на свадьбу.
4: На какую свадьбу?
2: Наша подруга выходит замуж, и мы с Ирой приглашены.
4: Ой-ой-ой, какое невезение. А я достал два билета на Анну Каренину с Плесецкой.
1: Боже мой, какое несчастье.
2: Почему? Пригласите бабушку.
3: О, что, Миша, лет 40 тому назад он меня пригласил бы с большим удовольствием.
1: Извините меня, Андрей. Я очень бы хотела пойти с вами на Плесецкую, но я должна идти с Мишей на свадьбу.
4: Ну, что же делать? Бабушка, может быть, в самом деле составите компанию?
3: Не бойся, не составлю.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, Федор Сергеевич. Я пришел вас благодарить. Вы знаете, в редакции меня встретили как родного. Меня нежили, лелеяли, холили и ласкали.
5: Ну, ты благодари. Только Я тут ни при чем, это у тебя снимки впечатляющие.
4: Да ну что вы, Федор Сергеевич, без вас этого никто не заметит.
2: Ира, а что вы сидите? Мы опаздываем.
1: Да-да, надо идти.
4: Что, в самом деле надо идти?
1: Что вы, это же моя лучшая подруга.
4: Это ваша лучшая подруга замуж в другой день не могла выйти?
1: Не надо, вы ее не ругайте. Она же не знала, что вы меня пригласите в театр.
4: Да если это ваша лучшая подруга, она должна была это предчувствовать.
3: Так, по-моему, я здесь лишняя.
2: Ира, мы на самом деле опаздываем.
1: Да-да, надо идти.
5: Миша, как там у тебя дела с насморком?
2: Какого, у меня? У меня нет никакого насморка, я абсолютно здоровый, вот сейчас вот иду пировать.
5: А кто там твоему коллеге это лабораторию не дает, а? А ну-ка пойдем, ты мне объяснишь, я человек влиятельный, могу устроить.
2: Да не надо ничего устраивать, я сам все устраиваю, и вы даже не знаете, какой я пробивной.
5: Ну, пойдем.
0: Желая оставить дочь наедине с Заплатиным, Буров почти силой выталкивает из гостиной родственника.
1: Интересно, куда девался Миша?
4: Да, это очень интересно, куда это девался Миша? Его увел Федор Сергеевич. И надо отдать должное, Миша оказал посильное сопротивление.
1: А сегодня Снегирев испробовал свое радио на завуче.
4: И что же из этого вышло?
1: Ничего. Завуч не той породы. Он устоял. Он вызвал в школу родителей Снегирева и отобрал радио.
2: Миша! Это я завел будильник, и я есть хочу. Там на свадьбе.
1: Миша, ну неужели вы собираетесь идти в гости в таком виде? Ведь надо же переодеть рубашку.
2: Да ну.
4: Надо, Миша, надо.
2: Хорошо. Только учтите, ведь я переодеваюсь очень быстро.
4: Какой забавный мальчик. Ирина, сядьте на стул и крепко держите за него руками. Я вас сейчас удивлю. Вы что же со мной делаете? Я не ем, не сплю, не читаю художественную литературу. Я даже не фотографирую. Вы мне нравитесь. Я все время думаю о вас.

0: Ой. Да.
1: Ну вот я надела белую рубашку, Ира. Там подали горячее, Ира.
2: Миша, теперь такие галстуки не носят. Узел должен быть широкий, как арбуз. Миша, ну возьмите у папы парадный галстук.
1: Да, но,
2: Миша.
1: Ну, хорошо. Только учтите, ведь надеть галстук – это секунда.
0: Мне кажется, Миша уже ревнует.
2: Да что вы, Миша весь в насморке.
0: Ирина, а почему бы вам не пригласить на свадьбу и меня? За вами сразу будут ухаживать двое.
2: Нет, двое – это перебор. Мне вполне хватит одного.
1: Ну вот я надел парадный галстук, а там подали горячее. Ира, нам пора.
2: Миша, а вы не будете возражать, если на свадьбу мы пойдем втроем?
1: Ну, конечно, возражаю, ведь меня, молодой человек, пригласили первым.
0: Ну, а меня последним, однако я не возражаю, если вы к нам присоединитесь.
1: Что? Вам завязать эту удавку?
0: А что? Могу доставить вам это удовольствие.
3: Заплатин великодушно, как и полагается победителю, снимает свой галстук.
1: Я вас еще не придушил?
0: Пока нет.
1: Жаль. Знаете, очень жаль.
2: Боже мой, из-за меня еще никогда не ссорились мужчины. Это так приятно.
1: Вы знаете, Ира, я совсем не хочу есть, и я никуда не пойду. Я остаюсь здесь.
0: Правильно. Вы поступили как настоящий мужчина. Вот вам 2 билета в обмен на галстук. И пригласите бабушку.
1: А я терпеть не могу балет.
2: Миша, ну не сердитесь. Вас я тоже очень люблю.
0: Ирина! А? Там уже скушали горячее.
2: Бабушка! Папа!
0: Часы я сам возьму. Ой, какие оригинальные часы!
3: Ирина целует Мишу и уходит за Платиным. Румянцев в одиночестве стоит посередине комнаты. Буров и бабушка, вошедшие в гостиную, молча переглядываются, оценивая ситуацию.
4: Сегодня к нам в магазин завезли живых раков. Так вот, одна корзина прокинулась, и все раки расползлись по магазину.
1: Подумаешь, раки. Я в газете читал, как крокодил из зоопарка убежал.
5: Подумаешь, крокодил. У нашей соседки с первого этажа муж сбежал.
1: С первого этажа любой убежит. Ну, большое спасибо вам за гостеприимство. Все было очень хорошо.
4: Ты куда это собрался?
1: В гостиницу. Сколько можно вам надоедать?

0: Ну, а почему бы этим не заниматься каждый день?
1: А где?
0: Ну, как где? У тебя дома.
1: Папа не разрешит.
0: Ну, если я на тебе женюсь, он обязательно разрешит.
1: Тогда женись, пожалуйста, поскорее.

0: Встретившись для того, чтобы найти общий язык, будущий тесть и будущий зять входят в ресторан и занимают столик.
1: Федор Сергеевич, добрый вечер. Ну что же делать, ни одного свободного места?
2: Здравствуйте, здравствуйте. Сейчас, одну минуту.
3: Я слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Что будем пить?
1: Мне безразлично.
2: Шампанское.
3: Так.
2: У нас сейчас торжественный момент.
3: Одну секунду.
2: Значит, не употребляешь?
1: Не интересуюсь.
2: А в карты играешь?
1: Жалко времени.
2: Постой, постой, постой. Ведь ты, кажется, и не куришь.
1: Ну, я не самоубийца.
2: Так вот, зачем я тебя сюда пригласил, Андре?
1: Да.
2: Дабы убедиться, что ты за птица. Или, как в нашем деле говорится, что ты за...
1: Рыба.
2: Молодца.
3: Прошу вас. Прошу вас.
2: А почему шампанское не в ведерке? А ну-ка подавай как следует, чтобы лед был.
3: Вы понимаете, я еще новичок. Я всего второй день здесь работаю. Мне еще ведер не доверяют. Они серебряные.
2: А ты сумей поставить себя в коллективе. Дерзай, требуй. Беги за ведром.
3: Понял. Если опять не дадут, я с чужого столика украду, а?
2: Да. Вот ты женишься на моей дочери. А почему?
1: Ну, то есть как почему? Она душевная, мягкая, пришлась по сердцу. Полюбил.
2: Вот так сразу?
1: Ну а что же, любовь процесс неуправляемый.
2: А кто тебя знает, правду ты говоришь или врешь, окунь красноперый?
1: Это вы похвалили меня или поругали? Я пока в терминологии не очень силен.
2: Окунь — это хищник, мелкий и костлявый.
1: Ну какой же я хищник? Если я и рыба, то самый безобидный, уверяю вас. Зря грустите.
2: Эх, загрустишь тут, коли твоя дочь выходит замуж неведомо за кого.
1: Федор Сергеевич, вы знаете, у меня есть один природный недостаток. Я ведь умный парень.
2: Да?
1: Да, я насквозь вас вижу. Ведь, по-вашему, как, заявился в дом нахал, карьерист, облапошил бедную девочку, а женится не ради нее, а ради папы, так?
2: О, вот именно так я и думаю. У нас сейчас дефицитные товары реализуются вместе с малоходовыми. Вот я, к примеру, это мандарины. А моя Иришка, дочурка, принудительный ассортимент. Ну, там это какао сгущенное или яблоки подмороженные. И все вместе в одном целлофановом пакете.
1: Ну, а зачем вы обижаете вашу дочку? Она очень хорошая девушка. А вот если б я выбирал папашу, вот уж не выбрал бы директора магазина.
4: Молоденький официант рысью приносит старинное ведерко со льдом, откуда выглядывает обернутое в серебряную фольгу горлышко бутылки.
2: Ну, украл?
3: Нет, так дали, но предупредили, если вы ведро стащите, я плачу в тройном размере.
2: Ну, а ты хоть шампанское-то открывать умеешь?
3: Мне это на экзамене досталось.
1: Ну и как?
3: Знаете, облил всю комиссию.
1: Ладно, я сам открою.
2: Нет, пусть учится.
1: Федор Сергеевич, у меня новый пиджак.
2: Он еще молодой, пусть учится. Оберни-ка горлышко с салфеткой.
3: Так, вы мне не подсказывайте, теоретически я подкован. На всякий случай пойду открывать служебное помещение.
2: А насчет жилья, как у нас поселитесь?
1: В первое время просто и негде. Но я бы очень хотел, чтобы у нас с вами сложились самые родственные отношения. А для этого надо жить отдельно.
2: Намек понял. Кооператив организуем.
1: Ну, при чем же кооператив?
2: Ну, что тебе еще нужно? Ну, конечно, машина, да? Ну, какой же фотокорреспондент без автомобиля?
1: Нет, ну, при чем автомобиль?
2: Ничего.

0: Мы это, подберем в комиссионке, поддержанную, но в хорошем состоянии. Устраивает тебя такая программа?
1: Я прошу вас, не устраивать из моей женитьбы сделку. Я люблю вашу дочь.
0: А так любовь, она сильнее будет.
1: Ну, знаете, если мы не переменим тему разговора, я встану и уйду.
0: Уходи.
1: Прямо сейчас.
0: Вот уходи.
1: Хорошо.
0: Уходи. Сядь! Я кому сказал сядь?
2: Что?
0: Ну как? Удачно справился?
2: Я невезучий какой-то парень. Открывал бутылку, пробка угодила в глаз метрдотелю. Его сейчас к доктору повезли.
0: Так, значит, ты не пьешь, не куришь, в азартные игры не играешь. Ну, а как насчет женщин?
1: Ну как? Бывало.
0: Придется бросить.
1: О чем разговор?
0: О том, о самом. У тебя кто сейчас?
1: Ну, ничего серьезного.
0: А конкретно?
1: Есть одна, мы с ней встречаемся.
0: Кто она?
1: А какое это имеет значение?
0: Ну так вот, ты с ней порвешь, и мне нужны доказательства, что ты это сделал.
1: Вот как?
0: И поскольку это не любовь, ты вот сейчас поедешь к ней расставаться.
1: А вам не кажется, что это уже чересчур?
0: А мне оставишь ее адресок. Я потом не поленюсь и съезжу и проверю, порвал ты с ней или мух
1: не видишь. Не будет этого.
0: А я сказал, что
1: будет. А я сказал, что нет.
0: А я сказал, что
1: будет. Я сказал, нет, стало быть, это нет. Нет. Я сказал, нет, значит, нет. И все, и хватит здесь командовать-то. Не у себя за прилавком.
0: Какой ты страшный. Только я тебя не боюсь. Ну чего, чего ты взъерепенился?
1: Сядь. То, что я вам не позволю себя унижать.
0: Кто ты?
1: Да я.
0: Вот именно ты позволишь.
1: Что сказали?
0: А то что слышал.
3: Оскорбленный за платьем с размаху напяливает ведерко на голову Бурова.
2: Вы что? Вы зачем ведро требуете? Чтобы на голову один. Сейчас же снимите ведро. Снимите ведро, оно серебряное. Вы, я не позволю. Вы что? Снимите ведро, оно серебряное. Сейчас же снимите ведро.
0: Молодца. Молодца.
2: Я не знаю.

0: товарищи, отдыхающие! Сегодня у нас вечер народной частушки. Частушки, как ласточки, слетаются к нам со всех концов нашей необъятной земли. Но почему не частушки? Нет человека, который не любил бы частушек. В них вложена мудрость народа, его юмор, его радости и печали. В домах отдыха тоже любят петь частушки. Здесь им раздолье. Игра состоит в том, что каждый должен спеть по частушке. Лучший исполнитель получит приз. Ну а тот, кто не споет ни одной частушки, будет наказан штрафом. Он должен будет обскакать на одной ноге всю площадку. Итак, товарищи, готовьтесь, думайте, вспоминайте.
1: На танцплощадке появляется Заплатин. Он измучен, не похож на себя.
0: Слушай, я тебя так ждала. Дали смотровой ордер. Уже сегодня можно было идти и глядеть квартиру.
2: Что дали?
0: Ордер.
2: Поздравляем.
0: Андрюш, ну что случилось-то?
2: Да, ничего.
0: Так, думайте, товарищи, даю вам 5 минут.
3: Ну не расходитесь, товарищи, сейчас будет самое интересное. Итак, частушки, кто вспомнил?
2: Да понимаешь, Зина, тут целый ряд обстоятельств, даже не знаю, как тебе объяснить.
0: Ну как, просто?
2: Понимаешь, я люблю тебя. Очень, но я должен жениться.
0: Поздравляю.
2: Я серьезно.
0: Я тоже.
2: Только не надо к ней ревновать.
0: Подожди, да хватит болтать. Ты надолго?
2: Да, то есть, нет, Зина, умоляю тебя, выслушай меня внимательно. Она дочка этого дяди, который может все. Мне тоже уже не 20 лет. Ты же сама говорила, каждый мужчина должен стать кем-то. Говорила и, пожалуйста, не возражай, говорила. Вот это мой последний шанс, я наконец могу выдвинуться, хоть кем-то стать. Господи, боже мой, что у нас с тобой может быть, кроме любви?
3: Думайте, товарищи, думайте, вспоминайте.
2: Ничего.
0: Подожди. Ты зачем приехал-то? Чтобы я тебя поздравила или пожалела.
2: Здрасте, ты единственный близкий мне человек. Кому же другому я еще мог пойти?
0: Ценю, что ты приехал далеко за город. Объявить мне о своей женитьбе. Ты очень хороший человек. Обычно ваш брат исчезает, не оставив адреса.
2: Зина, так умоляю, не надо этой женской логики. Я люблю тебя. И только тебя. Это, ну что ж, это тактический ход, временный компромисс, если хочешь, без выхода из ситуации. Ты что думаешь, может быть, мне это легко? Это только мужчины могут понять, в каком я сейчас положении. Отец потребовал, чтобы я с тобой порвал. Об этом даже речи быть не может. Но он, видишь, пригрозил, что приедет сюда проверять. Солнышко мое, во имя нашей любви, я прошу тебя. Он придет, и ты ему наврешь, что между нами все кончено. Зина, ты куда? Зина!

0: это же самое время в квартире Буровых.
1: Иша! Иша! Это правда?
2: Да, это правда. Я замуж выхожу.
1: Ну ты же видела все как 3 раза.
2: 9 раз. И в наши дни этого вполне достаточно, чтобы выйти замуж.
1: Нет, ну же сейчас же ее отговорить, Иша.
2: Невозможно отговорить. Я хочу замуж. И я выхожу замуж.
3: Да что это ты заладила? Замуж, замуж.
2: Так это потому, что я... Нет, боже мой. Какое же это все-таки счастье. Я...
0: В квартиру, приплясывая от радости, влетает Миша Румянцев.
4: Бабушка, поздравьте меня. Заместитель министра здравоохранения заболел.
3: Ну, а чему ты радуешься? Ты же доктор.
4: Так ведь он схватил жуткий насморк. Бабушка, он у меня в руках.
2: Бабушка!
4: Ой, Ира, а? Поздравьте меня. Заместитель министра здравоохранения заболел. Он схватил жуткий насморк.
2: Поздравляю.
4: Ир!
1: Да выйдем, бабушка, выйдем.
2: Миша, вы целуетесь как-то совершенно не по-родственному.
4: Перестаньте вы во мне видеть только родственника. Я сам путаюсь. Чей я брат какой сестры?
0: А в подмосковном доме отдыха Заплатин продолжает безжалостно ломать Зинину любовь.
5: Весел ты порой, хочешь не хочешь частушку пой. Если встретился с бедой, пой частушку, все равно ты.
6: Зина! Зина!
7: Солнышко мое, ну если ты воспринимаешь все так драматично, я могу пойти это поломать.
8: Знаешь что? Когда приезжает дом отдыха, Романа заводит на срок путевки. На 24 дня, ты же уже и так слишком долго застрял.
7: Зин.
8: Просто считает, что отпуск не состоялся, если интрижки не было.
7: Что ты говоришь?
8: А я ведь подходящий объект. Молодая, красивая, веселая, одинокая.
7: В наших отношениях ничего не изменится. Я обещаю тебе. Ну хорошо, если я с самого начала был бы женат. Разве мы не полюбили друг друга?
8: Не волнуйся. Если ее отец проверять приедет, я скажу ему, что между нами все кончено! Я ему правду скажу! Итак, товарищи, мы приступаем к нашей игре! Валечка, давай! Боевая я, девчонка, боевая, признаюсь! А отчего я боевая, пап с мамой не боюсь? Следующий. Смелее, товарищи, смелее.
5: Можно мне?
8: Товарищи отдыхающие, прошу.
5: Валя, давай. Бабы дуры, бабы бешеный народ. Увидали парня с девкой и стоят, разинув рот.
7: Зина, что вы делаете сегодня вечером? Учтите, Зина, я человек холостой.
8: А со мною вы зря теряете время.
0: Среди отдыхающих появляется Буров. Он и здесь чувствует себя хозяином. Он неторопливо оглядывается, замечает Зину и направляется к ней.
8: А вы, товарищ, отдыхающий, комиссия, или, может быть, в гости приехали?
9: Да в некотором роде в гости.
8: Ну, тогда ваша очередь петь. Прошу.
9: Ну вот уж не думал, что прибыл сюда песни распевать. Но обществу отказать не могу. Валя, давай. У моей у Милочки глазки, как у рыбочки, как у рыбки у ерша. Моя вилка хороша.
8: Спасибо.
9: Валя, давай. На столе стоит арбуз, на арбузе муха. Муха злится на арбуз, что не лезет в брюхо. Валя.

0: Ну, спасибо, спасибо, все было очень хорошо. Итак, товарищи, мы продолжаем нашу игру. Кто следующий?
1: Я, собственно, к тебе лично.
0: Да, пожалуйста.
1: Ну, здравствуй, здравствуй.
0: Здравствуйте. Вы, собственно, кто?
1: Буров я.
0: Ну и что? Что вы Буров?
1: А что, он тебе ничего про меня не говорил или вообще ничего не рассказывал?
0: Поняла. Важный чин. Или, можно сказать, большая шишка.
1: Злишься на него? Ну что ж, я бы на твоем месте тоже бы злился.
0: А я на вашем злюсь. Зря вы, товарищ Буров, ездили сюда. Время свое драгоценное тратили. Между мною и вашим будущим зятем все кончено.
1: А не врешь? Или, может, он велел тебе так сказать, а на самом деле это
0: На самом все, деле а? Кончено. Вы поезжайте, обрадуйте свою дочку.
1: Любишь его?
0: Ну, это уже мое дело.
1: Вот Бородулька в собственном соку, все его любят. Но ты не отчаивайся, ты еще молодая, ты еще вон какая.
0: А вы что, приехали меня утешать или разузнать обстановку?
1: Да нет, не доверяй ему, потому и прибыл. Вот знаешь, когда не знал тебя, так было все как-то абстракция. Вот сейчас вот стою рядом и вижу, что больно тебе.
0: Всегда кому-нибудь больно.
1: Чем я могу тебе помочь?
0: Ну, знаете ли, все, что могли, вы уже сделали. Теперь я без вас обойдусь. У меня вон забота появилась приятная. Квартиру дают.
1: О, и хорошая квартира.
0: Хорошая, двухкомнатная. Нам с мамой хватит.
1: А комнаты смежные?
0: Почему смежные? Изолированные.
1: Это прекрасно. Тебе нужно личную жизнь устраивать. Так, что же я могу для тебя сделать? Обои будешь переклеивать?
0: Сейчас для меня самое главное – это обои.
1: Ты какие любишь? Финские, моющиеся или обыкновенные?
0: Да нет, финские, дорогие, не для нас.
1: Ничего, я человек влиятельный, могу устроить. Я поведу тебя на склад, ты выберешь себе, какие тебе по цене подходят.
0: Спасибо, спасибо, только если понадобится... Я вообще-то и сама достану.
1: Ну, зачем? Зачем ты будешь в очередях толкаться? У нас сейчас строительство огромное, обоев не хватает. Так, мебель будешь менять?
0: Старой обойдусь.
1: Новую жизнь нужно начинать с новой мебели. Я подыщу тебе подходящий гарнитурчик и недорогой. Так, паркет будем перестилать. Холодильник есть?
0: Нет.
1: Газовую плиту будем менять на югославскую. Ну как, устраивает тебя такая программа?
0: Спасибо. Вот так вот много за одного жениха. Товарищи, сегодня у нас непредвиденный аттракцион.
2: Что такое?
0: К нам в гости приехал сам товарищ Буров. Давайте дружненько поприветствуем его. Аттракцион состоит в том, что каждый из вас подает заявки, в которых указывает, что ему до зарезу нужно. И товарищ Буров выполнит любой заказ. Он может, например, раздобыть дефицитные обои. мебель или ковры без предварительной записи. Он может раздобыть, например, гитару, шифер для крыши.
2: А машину «Запорожец» можно заказать?
0: Товарищ Буров все может. Товарищ Буров, ответьте отдыхающему.
1: Можно, товарищ. Можно машину, можно вертолет, самолет. Вагон метро. Все, товарищ, можно, только вносите деньги.
0: А вы не думайте, товарищ Буров оказывает услуги другого сорта. Товарищи, спешите, торопитесь, ну подавайте заявки, пока товарищ Буров с нами. Валечка, давай!
1: Как он ее мог бросить, этот хек серебристый?
0: Итак, женщины двинулись налево.
3: Налево, налево. Ага.
0: Мужской круг пошел направо.
3: Да.
0: Хорошо. Хорошо, молодцы.
4: По случаю 70-летия бабушки в квартире накрыт праздничный стол. На стене плакат, написанный Ириной: «Да здравствует наша бабушка!» Нарядно одетая героиня праздника одиноко сидит на диване.
5: Слушаю.
6: Бабушка?
5: Да?
6: Бабушка, это я, Саша.
5: Ну-ну.
6: Бабушка, поздравляю вас с замечательным днем, с днем рождения, 70-летием.
5: Спасибо.
6: Многие-многие лета, бабушка.
5: Спасибо, Саша.
6: Мы здесь с Игорем в институте, ждем решения и кафедры.
5: Да ты не волнуйся, я чувствую, Игоря примут. Вы только сразу берите такси и приезжайте. Но ведь пора же за стол садиться.
6: Бабушка, садитесь за стол без меня, я задерживаюсь.
5: Слушаю.
7: Алло, бабушка?
5: Да.
7: Ой, бабушка, это я, Миша.
5: Ну-ну, Миша.
7: Бабушка, я вас поздравляю. Вот.
5: Спасибо.
7: Я задерживаюсь, у меня очень важное дело. Заместитель министра здравоохранения, ну, тот, которого я вылечил от насморка, он меня скоро примет.
5: Ну?
7: Там как, все собрались?
5: Да, да, все собрались, кроме тебя.
7: Вот, вы тогда меня не ждите, садитесь. А вы садитесь за стол без меня, а я подъеду. Хорошо?
5: Да.
8: Мама.
5: Ну?
8: Это я, Федя.
5: Да, да.
8: Мама, тут это... Я тебя поздравляю с днем рождения.
5: Да, мерси.
8: У меня тут ревизия.
5: Угу.
8: Да нет, нет, нет, все в ажуре, мама. Угу. Там уже все собрались?
5: Да, все собрались, кроме тебя.
8: Садитесь за стол без меня, я задерживаюсь.
5: Да, слушаю.
9: Бабушка!
5: Да.
9: Бабушка, это я поздравляю тебя.
5: Да, благодарю.
9: Бабушка, у меня очень важное дело, я задерживаюсь. У меня педагогический совет по Снегирьку.
5: Ну да, меня не ждите, садитесь за стол без меня.
9: Да, правильно.
4: Бабушка в очередной раз кладет трубку на рычаг, сидит задумавшись. Потом поднимается, берет лист бумаги, быстро пишет. Кладет записку на стол на самое видное место и уходит из дома. Бабушка в платье, которое было модно лет 40 назад, входит в зал ресторана.
2: Бабуль, бабуль, бабуль, бабуль, бабуль.
5: Столик свободен.
2: Прошу вас, вот, вот.
5: Вы посоветуете, какую еду выбрать, чтобы не отравиться?
10: Вы понимаете, я новичок, я всего 9-й день здесь работаю, но пока еще никто из клиентов от нашей пищи не умирал.
5: Ну, я буду первая. Принимайте заказ, только давайте так. У меня с собой 54 рубля.
10: Так.
5: Это моя месячная пицца.
10: Понял.
5: И я на нее гуляю.
10: А, гостей сколько будет?
5: Я одна.
10: Вы что, одна хотите съесть на 54 рубля?
5: Ну, я буду не только есть, но и пить. У меня торжественная дата. Мне сегодня 70 лет.
10: Ой, я вас поздравляю от своего имени лично, от всего коллектива нашего ресторана. Я вас мигом обслужу.
5: Ну, значит, задачу вы уловили. Тащите все. все, что подороже.
10: Из напитков, доктора, что разрешают?
5: Ну, вообще-то я пью Ессентуки 20-й номер.
10: А.
5: Но сегодня мне хочется чего-нибудь покрепче.
10: Понял, понял.
4: В квартире Буровых родственники, опоздавшие на бабушкино торжество, собрались у накрытого стола.
1: Нет, все-таки у нашей бабушки невозможный характер.
3: А что случилось?
1: Вот, читай.
3: Я задерживаюсь. У меня важное дело. Меня не ждите, садитесь за стол без меня, бабушка.
1: Важное дело. Ну, какое у нее может быть важное дело? Носит ее черт знает где.
3: Так она... Она же обиделась на нас.
11: Не знаю за что, лично я позвонил.
3: Да, все позвонили, и никто не пришел. Родственники называется.
1: Ну, ладно, пусть ее там побунтует, а мы выпьем за ее здоровье.
11: Лично я пью, но мысленно.
3: Тяжело.
11: А, жизнь кончилась. Я раньше был популярным человеком. Меня же все жалели. Говорили, какой хороший человек пропадает. Мне путевки давали. Я был центром внимания. А теперь кто я так затерялся в толпе? Ну, давайте без меня.
1: Ты лучше расскажи, как там дела у твоего Игоря?
11: Наспинили.
1: Ну, вот видишь, я позвонил, и пожалуйста.
11: Не хотелось мне вас огорчать, Федор Сергеевич, но после вашего звонка этого декана с работы сняли.
3: Это за что?
11: За махинации в приемной комиссии.
1: Ну, правильно сделали. Вообще, таких нужно снимать и судить.
11: Да.
1: Я рад, что твой Игорь поступил без протекции.
3: Да, спасибо. Хорошо, все-таки где бабушка? А может быть, в милицию позвонить?
11: Этого еще не хватало.
1: Алло?
12: Федя, все собрались?
1: Мама, ну мы тут все с ума сходим. Где ты пропадаешь?
11: Бабушка, мы здесь все.
12: Вы пейте, ешьте, гуляйте. Да? Чувствуйте себя как дома. Меня не ждите. Садитесь за стол без меня. А я пустилась в загул.
11: Что?
1: Мама, алло. Бабушка. Алло. Алло, мама.
4: Довольная собой бабушка вешает трубку на рычаг телефона автомата и кокетливой походкой возвращается к своему столику.
3: О, одну секунду. Что же это вы в такой день одна? Где же ваши родственники, а?
5: А я старуха одинокая, одна живу. Родственники по всему свету разбрелись. У меня и квартира, как назло, отдельная. Вот все хочу на коммунальную смениться. Там хоть соседи есть, есть с кем поругаться.
3: Ну что вы, меняться я вам не советую. Соседи – это ужас.
5: Ну ладно, ладно. Ладно, вы садитесь. Давайте выпьем за меня.
3: Ну что? Ну что? Нам категорически запрещается на работе с клиентами. Ну что?
5: Ну, я должна же с кем-нибудь чокнуться.
3: Черт. Раз такое дело, пойду спрошу у метрдотеля. Правда, у меня с ним плохие отношения, я ему глаз подбил.
5: А что, подрались, что ли?
3: Ну что, разве можно бить начальство?
5: Иногда даже полезно.
3: Для кого?
5: Для начальства.
3: Понял. Одну секунду. Разрешил? В порядке исключения одну пригубит.
5: Прекрасно.
3: Прошу вас.
5: Спасибо.
3: Уважаемый товарищ, как ваше имя отчество?
5: Ну, имя отчество у меня, конечно, есть, но меня зовут все просто бабушкой.
3: Бабушка. Уважаемый товарищ бабушка, решите в этот прекрасный летний вечер пожелать своего имени лично от всего коллектива нашего ресторана крепкого здоровья, больших успехов в работе.
5: Ну да, и счастья в личной жизни.
3: И счастья в личной жизни.
5: Ну, большое спасибо. Где же это вы так складно говорить научились?
3: Да здесь у нас, здесь каждый день сплошные банкеты.
5: Да, вот вы в своем тосте сказали о счастье. А вы знаете, что это такое?
3: Нет, я еще об этом не задумывался.
5: Да, ну, в общем-то,
11: Счастье – это отсутствие несчастья. Вот. Может быть, вы со мной потанцуете?
13: Ну что? Ну что? Ну как на работе с клиентом? Ну что?
11: Ну я 30 лет не была в ресторане. Мне так хочется потанцевать.
13: Черт, раз такое дело, пойду спрошу у мэтра д'отеля. Одну секундочку. Разрешил в порядке исключения один танец.
11: Прекрасно.
13: Решите вас пригласить, уважаемая товарищ бабушка.
11: Вас как зовут?
13: Вася.

0: живой, а? Вася, подожди, ну... Вася, да нет, это не... Да нет, я так и не умею. Вась, подожди, Вась. Ну что ты? Да, ну, что ж ты, милый, ну... Ну это ж какой-то... Я не знаю. Вась, ну что ты? Господи, что с тобой делается такое? Ну, ты ж, милый, не надо так. Стой, пойдем, Вась, пойдем.
1: Чем вы, девочки, красивые?
2: Несмотря на отсутствие бабушки, праздник в честь ее 70-летия, несомненно, удался.
1: А в той любви...
3: Бабушка!
4: Бабушка!
3: Бабушка!
4: Бабушка!
3: Бабушка!
5: Добрый вечер!
6: Добрый вечер!
3: Иришка!
5: А где же бабушка?
3: Вот.
5: Ой, ну надо же. Пап, а сегодня у нас был педагогический совет по Снегирёву. Завуч требовал исключить Снегирёва из школы. Ну хорошо еще, хоть перед исключением ему разрешили продемонстрировать свое изобретение. И вот Снегирёв запустил свой радиоприемник и сказал, что сейчас все учителя запоют известную песню «От зари до зари». Все молчат. Сидят и молчат. А я запела. От зари до зари, от темна до темна, о любви говори, пой гитарная струна.
7: Неужели на вас так подействовало радио?
5: Ой, Миша, честно? Ну, конечно, нет. Просто мне хотелось защитить Снегирёва, а по счастью я знала слова песни.
6: И твое пение помогло?
5: Да, да. Изобретение признали спорным, но Снегирёва в школе оставили.
8: Послушай... На Татьяне я.
6: Это вы мне?
8: Пойдем. Расскажи мне о своем фоторепортаже.
6: С репортажем все хорошо, только, папа, я умоляю вас не называть меня этими вашими рыбными именами.
9: Тем более женскими.
8: А на Татьяне мужчиной бывает тоже. Из на Татьяне можно приготовить 50 различных блюд. Это я... Шучу.
5: Папа, это не смешно.
9: А, по-моему, это как раз очень остроумно.
8: Так вот, я там был.
6: О, Петр Сергеевич, надо мне доверять.
8: А, ты знаешь, вот ко мне сегодня нагрянула ревизия. Нет, все кончилось в ажуре. Только я им говорю, ребятки, вы же меня 25 лет знаете. Что же вы все переворошили вверх дном? А мне ревизор и отвечает. Доверять – это значит... Проверять. Понял?
6: Понял. Ну и как прошла ваша ревизия в доме отдыха? У меня ведь тоже все в ажуре.
8: Вот ты знаешь, когда ты мне нахлобучил ведро на голову, я тебя зауважал. А когда я познакомился с Зиной и понял, какого человека ты предал, вот тут я тебя уважать перестал.
3: Бабушка! Алло, бабушка?
10: Пока еще нет.
3: А?
10: Попросите, пожалуйста, к телефону Ирину.
3: О, сейчас, минуточку. Иришка, тебя.
5: Иду.
3: Пожалуйста.
5: Да, я слушаю.
10: Я имею некоторое отношение к Андрею. Я хотела бы с вами встретиться.
5: Что вы? Ну что вы, зачем? Не надо. Мы обе будем очень нервничать.
10: Я буду ждать вас завтра в 5 у памятника Лермонтову.
5: Да, но я же вас не узнаю.
10: Узнаете.
9: Скажите, Ира, вы твердо решили выйти замуж за него?
6: Миша, по-моему, вас это не касается.
5: Да.
9: Касается?
5: Я твердо решила и окончательно.
8: Миша, ты не шебуршись, Миша.
9: Я родственник, я имею право шебуршиться.
8: Да ну какой ты к черту родственник? Твоя прабабушка моего дедушку за нос водила.
9: Что
8: родственник.
9: Ты... Я долго молчал. Теперь я скажу. Я понимаю, Родственники даже хуже, чем сослуживцы. Ну, конечно, родственники народ приставучий, надоедливый, а родственник из провинции это вообще катастрофа.
5: Ну что вы,
9: ну,
5: зачем?
9: Ну, конечно, приезжает посторонний человек, везде суется, везде сует свой нос, но ведь главное это не гены.
6: Нет.
9: Нет, главное это родство душ, главное это единомыслие, а в наше время родственники очень упали в цене, а это плохо.
6: Это ужасно.
9: Не надо иронизировать, это действительно плохо.
6: Это ужасно.
9: Человек человеку друг, товарищ, брат, а значит, он ему родственник.
4: Ой, Миш, тебя послушаешь, у нас в стране все родственники.
9: А мне бы этого очень хотелось.
0: А может быть, вы действительно?
9: Да не в этом дело, Саша. У меня просто сердце разрывается на части, когда я вижу, как этот нежный кролик и добровольно, ведь добровольно ползет в пасть к этому удаву!
6: Миша! Ну вот что, родственничек!
9: Миша, прошу вас!
5: Боже мой!
6: Хватит, надоело!
9: Не надо!
5: Андрей, ты забыл взять меня с собой! Боже мой!
2: Квартиру, подружку с официантом Васей входит бабушка. Она в шикарном настроении.
11: Привет, родственничкам. А что это у вас здесь такое происходит, а? Куда это вы собрались? Может быть, я... помешала вам? Вася!
12: Слушаю вас, бабушка.
11: Пойдем на кухню.
12: Пойдемте, бабушка.
9: Бабушка!
13: Бабушка!
2: На месте дуэли первой появляется Зина в сопровождении отдыхающего. Мгновение спустя приходит Ирина. Роль секунданта при ней исполняет Миша Румянцев.
14: Она не явится. Зачем ей самой себя травмировать?
15: А женщины, Сереженька, обожают сами себя травмировать.
14: Да? Кто-то идет.
15: Боже мой. Мне кажется, это она.
14: А с ней тот, из-за которого весь сыр-бор?
15: Сереженька, не думайте обо мне так плохо.
14: Кто же это?
15: Охрана.
14: Охрана?
16: Миш, отойдите в сторонку и посмотрите список ваших метельских друзей, кому мы еще ничего не успели купить. А я здесь побеседую недолго.
14: А кто это?
16: Вот это? Это моя бывшая соперница. Я сейчас с ней расправлюсь два счета, и мы с вами пойдем дальше делать наши покупки.
15: Сереженька, подождите меня, пожалуйста.
14: Если что, зовите на помощь.
12: Ни пух, ни пера.
16: Да-да. Это вы?
15: Это я.
16: Ну, я пришла, во-первых, потому, что мне любопытно взглянуть на женщину, у которой я отбила жениха. А во-вторых, для того, чтобы поставить вас на место. А вы, интересно знать, зачем вы хотели со мной встретиться?
15: Хотелось посмотреть на женщину, которая в наши дни мужа покупает.
16: Что? Ну, о чем вы говорите? Я же в школе. Я в школе работаю.
15: Папа?
16: А что папа? А папа тут ни при чем. Мы собираемся жить раздельно. Ой, боже мой. Ну какая же вы все-таки красивая.
15: Ну вы тоже. Выглядите лучше, чем я ожидала.
16: Да что вы. Это потому, что я ресницы намазала. А вообще-то я у мужчин успехом не пользуюсь. И вообще, если сказать вам по правде, сравнивая вас с собой, я просто не понимаю, Андрей.
15: А чего ж тут не понимать-то? Дело житейское.
16: Ну вы что?
15: Да вы вроде не притворяетесь. Вы, наверное, даже не знаете, что ваш папа, он ведь ко мне приезжал.
16: Зачем?
15: А он компенсацию предлагал за моральный ущерб.
2: Убедившись, что дуэлянтки обходятся без рукоприкладства, секунданты начинают налаживать контакты.
14: Простите, я вас слушаю.
4: Вы в Австралии были?
14: Кто?
9: Я?
4: Да, вы.
9: Конечно, нет. А с чего вы взяли, что я был в Австралии?
4: А я просто так, я чтобы в разговор вступить.
7: Миша?
14: Сережа.
7: Вот странное дело, Сереженька. Вот раньше мужчины дрались из-за женщин на дуэли. А вот теперь все наоборот.
14: Что вы говорите?
5: Нет, нет. Все равно Андрей меня любит.
15: Нет. Вашего папу он любит.
5: Ну и что? Папу тоже. Он любит нас обоих. Меня больше.
15: Да, это до поры до времени. Пока не подвернется другой папа. Покрупнее.
5: Ну вы что? Вы что, серьезно так думаете?
15: А, я сама не знаю, что я думаю. Я, наверное, зря весь этот разговор затеяла.
5: Наверное, зря.
15: Не надо нам было с вами встречаться.
5: Я тоже. Я очень огорчена, что мы с вами встретились.
15: Ну, может быть, я ошибаюсь. Может быть, он действительно к вам привязался.
5: Мне бы этого очень хотелось. Это же моя первая любовь.
15: Как? Первая?
5: Так вот уж получилось.
15: Знаете что? Все, что я о нем говорила, это такая чепуха. Даже наверняка. Вы знаете, это у меня просто, просто от оскорбленного самолюбия, что ли. Вы не обижайтесь на меня, пожалуйста. Сережа! Сережа, пошли!
5: Извините меня, пожалуйста, что я у вас Андрея отобрала. Мне вас жаль. Вы мне очень понравились. Но если бы вы знали, как мне сейчас себя жалко. Миша, идемте!
7: Ну, Серега, пока я здесь, звони.
4: Миша, пиши.
5: До свидания.
15: До свидания.
7: Звони.
4: Пиши.
2: В квартире Буровых хлопот полон дом. Бабушка и официант Вася готовятся к свадебному пиршеству.
9: Бабуля, я первый раз на дому обслуживаю. Мэтр Дотель так удивился, что именно меня пригласили.
13: Да я бы и без тебя управилась, да мои взбунтовались. Говорят, гостей-то наберется человек 30.
9: Да, у нас норма на официанта 5 столиков. Это в среднем 25 человек. К вечеру колени, это, то есть, подкашивается.
13: Ну, у меня в семье 3 человека. И то к ночи так ухандакаешься, что... Да.
2: В гостиную входит торжественно одетый Буров.
4: А ты что это мне тут на счете нацарапал? Вот эту вот десятку я за что плачу?
9: Да, сейчас-то... Бой посуды.
4: А мы еще ничего не разбили?
9: Вы понимаете, когда банкеты, часто посуду колотят. Потом трудно получить, поэтому мы берем заранее.
4: Молодца. А если мы ничего не разобьем?
9: Тогда ваши денежки плакали.
13: Федя, ты не волнуйся, я чего-нибудь на десяточку кокну.
2: В своей комнате взвинченная Ирина в белом нарядном платье не находит себе места. Разодетый жених преподносит ей свой свадебный подарок.
17: Дорогая, в этот торжественный день я хочу подарить тебе автопортрет. Я в проекции на время. И, по-моему, там будет смотреться лучше всего. Ну, насморк меня доконает.
5: Какое может иметь значение, где будет висеть портрет? Сейчас я тебе опять спущу гемеопатические капли.
17: Я его повешу вот здесь. Ну да, если лечить насморк, он пройдет через неделю, а не лечить через 7 дней.
2: В комнату вваливается Миша Румянцев со своим свадебным подарком. У него в руках 2-пудовые часы, точно такие же, какие Ирина дарила подруге.
7: Вот я.
5: Миш.
7: Я пришел вас поздравить. На свадьбе меня не будет. Замминистра все подписал. И самолет через 3 часа.
5: Вы могли бы улететь и завтра.
7: Мог бы.
5: Не хотите быть на моей свадьбе?
7: Не хочу.
17: Миша, вылечите меня от насморка. У вас какое-то чудодейственное средство.
7: Вас я лечить не буду.
5: Как же вам не стыдно? Вы же доктор, Миша.
7: А я в отпуске. В общем так, говорят, что счастливые часов не наблюдают. Но вам и ранее пригодятся. И всякий раз, когда зазвонит этот будильник, вы вспомните обо мне.
5: Спасибо.
7: Значит, я правду сказал. Чихание – знак согласия. Будьте здоровы, мне не жалко.
5: Изверг, дайте лекарства.
7: А от насморка еще никто не умирал.
17: Ну, извини, это твой родственничек.
16: Прекрати чихать, надоело.
6: А ты что такая дерганая?
16: Счастье привалило. Ночь не спала, такое событие в жизни.
6: Орешек, орешек, у тебя, как всегда, все написано на лице. Ну-ка, ну-ка. Что у нас случилось?
16: Я с Зиной познакомилась.
6: О, понятно. Ну и что?
16: Ничего. Оказалось, что я жутко ревнивая.
6: Да брось, брось. Все это в прошлом, отрезанный ломоть.
16: Ты можешь признаться хотя бы в день свадьбы. Ведь ты же меня не любишь.
6: Ну, с чего ты взяла, прелесть моя? Я успел тебя полюбить?
16: Хорошо. А то я боялась, что до свадьбы ты не успеешь.
13: Свадебный катафалк прибыл. Черный лакированный, весь в разноцветных лентах. Воздушные шары на ниточках болтаются. На капоте здоровенная кукла.
16: Чайка или Волга?
13: Конечно, чайка. Новая Волга не подходит, чересчур бедно.
6: Конечно, чайку достать было не так-то легко. Но ничего, как говорится, два комплимента регистраторши, и вот вам результат. Ну-ка, ну-ка, орешек, приди в норму. Все хорошо, все прекрасно.
16: Не прикасайся ко мне. Ты меня заразишь насморком. Ко мне пристает любая инфекция. Вообще...
4: Ну что,
6: друзья,
4: что
6: вы давайте действительно побыстрее. Ну-ка, хорошо, проходите. Машина ведь ждет.
4: Рассаживайтесь. Я хочу произнести тост. Напутственный.
13: Вася, садись с нами.
18: Вы что, я на работе? Вы что?
13: Да перестань ты.
18: Тогда я должен позвонить метрдотелю. Одну.
4: Не валяй дурака, садись. Дорогие мои.
16: Папа, папа, извини. Папа, не сердись, но скажу я.
4: Ну, говори. Говори, дочурка, говори.
16: У меня ко всем к вам есть одно предложение. Вы, пожалуйста, регистрироваться во дворец бракосочетаний. Поезжайте одни, без меня.
13: Да, у нас в доме не соскучишься. Это на счастье.
18: На счастье, бабуль, надо свою посуду бить, а не ресторанную.
13: Зачем же это свою бить, когда за ресторанную уже содрали десятку?
4: Ириша, опомнись, что ты говоришь?
6: Что с тобой?
16: Ничего особенного, просто совесть меня замучила.
6: Ну, орешек, приди в норму, приди-ка. Друзья мои, все невесты нервничают перед свадьбой. Я вот тоже где-то нервничаю.
16: Стыдно сказать, до чего докатилась.
6: Ты хоть слышишь, что ты говоришь?
16: Лишь бы замуж выскочить, все равно за кого. Ты можешь признаться по-честному. Но зачем ты на мне женишься? Ведь тебе же на меня начихать.
6: Ну, прости, я ненарочно.
16: Лишь бы не пропасть в старых девах.
13: А замужем тоже можно пропасть.
4: А Иришке это не угрожает. Давайте выпьем за мою дочурку. Она у меня деятельная, энергичная, умеет свою жизнь построить.
16: Я не хочу свою жизнь устраивать. Мне вообще не нравится этот способ жить по безналичному расчету. Я тебе рыбку, ты мне путевку в хороший санаторий. Я тебе путевку, ты мне мебельный гарнитур. Я тебе гарнитур, ты мне модные сапоги на платформе.
4: Исчерпала список?
16: Я тебе американские сигареты, ты мне рыбку. Я тебе рыбку, ты мне мужа.
4: Демагогия. Я не краду, взяток не беру, не спекулирую. Моя совесть чиста.
16: Да, перед законом ты чист. Но разве дело в этом?
4: Ну, директор гастронома пользуется тем, что он директор машинально.
16: И поэтому из моей свадьбы ты машинально устроил нужное мероприятие. Моих гостей будет только трое. Родственников у меня четверо. Остальные 23 гостя – это билеты в дом актера. Это два твоих начальника с их женами тумбами.
4: Прекрати! Ты сама всю жизнь этим пользуешься.
6: Действительно, что происходит? Конечно, ты неслыханно благородна, невероятно горда, но боюсь, что с такими жизненными принципами будет очень нелегко. Кто рискнет на тебе жениться?
18: Спокойно.
6: Вот. И выходи за эту медицинскую пиявку.
2: Румянцев великодушен к поверженному сопернику. Он достает из кармана коробочку с заветным лекарством и протягивает ее за платину.
19: Возьмите таблетки и принимайте. По одной, 3 раза в день.
6: Спасибо.
20: Тащи заливное просто загляденье.
16: Андрей, не затягивай сцены прощания. А то у меня кончается мужество.
13: А гости все равно придут.
20: Вы мне скажите, когда подавать горячее.
6: Папа!
4: Вот что, сынок, поезжай домой на чайке, все равно заплачено.
19: Я знаю, по ком звонит будильник. Он звонит по тебе, Андре.
6: Ну что же, может быть, оно и к лучшему. Черт возьми, поразительно, как в этой рыбной лавке мог появиться один приличный человек. –

0: Буда-буда-буда-буда.
1: Вот именно. Действительно, товарищи. Все, прощайте. Я рыбу не люблю, предпочитаю мясо.
2: Людоед.
3: Ира, я восхищен вами. Вы путеводная звезда. Я никуда не уезжаю, я остаюсь здесь.
4: Миша.
3: И, да?
4: Миша, ты мне надоел. Ты билет взял?
3: Ну, взял.
4: Уедешь, как миленький.
5: Бабуля, прекратите тебошири!
6: Вася, не шуми, на тарелке сзади цена проставлена. Рубь 20. У меня еще много тарелок впереди.
7: Пою тебе, Бог новобрачный, Бог не мне, Бог не мне.
3: Иришка, Ириша, я поздравляю тебя этим замечательным праздником, этим днем. А где жених?
4: Уплыл карась.
0: У меня такое чувство, что я вдова.
3: Ириша, Ириша, Ириша.
8: С момента начала нашей истории прошло ровно 24 дня. В подмосковном доме отдыха новый заезд.
9: Товарищи, тише, тише.
10: Здравствуйте, дорогие товарищи отдыхающие.
11: Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
10: Я поздравляю вас со счастливым прибытием в наш дом отдыха.
13: Спасибо.
10: Зовут меня Зинаида Константиновна. Я товарищ массовик, или, как принято говорить, культурник.
14: Здравствуй, солнышко. Я за тобой. У нас 5 минут времени, по дороге тебе все объясню.
10: Товарищи, сегодня у нас веселый вечер. Я приготовила для вас сюрприз.
14: Мы едем во дворец бракосочетания.
10: Мы с вами будем разучивать новый танец, который называется «Подмосковный каблучок».
14: Видишь, чайка, она нас с тобой ждет.
10: А помогать мне будет баянист Голубев.
14: Я понял, я не могу без тебя.
10: Валь, давай.
14: Ты что, не слышишь, что я тебе говорю? Я хочу на тебе жениться.
10: Женщины, пошли налево. А мужчины направо. Женщины, пошли бодро и решительно.
14: Демонстрация, понятно. Валя, стоп! Товарищи отдыхающие, у меня к вам просьба. Кто из вас не хочет, я повторяю, не хочет хорошо жить, поднимите руки. Никто не поднял. Осуждать меня за то, что было несправедливо, Зинка. У каждого в жизни могут быть ошибки. Да, жаль, что ты где-то не оценила моего возвращения. Ну что ж, жду в машине 3 минуты. Солнышко, не сглупи. И себе жизнь искалечишь, и мне.
10: Товарищи отдыхающие.
9: Да, я здесь, Зиночка.
10: Я попрошу вас мне помочь.
9: Я готов.
10: Кавалеры и дамы, следите за нашими простенькими движениями. Мысленно запоминайте.
14: Жду 3 минуты.
8: Заплатин не дождался Зины. Но не надо его жалеть, и не надо о нем беспокоиться. Конечно, ему придется начать все сначала, но он еще выплывет на поверхность. Однако вернемся к Ирине. Что с ней? Как она?

0: Иишка.
1: Ну почему вы все такие мрачные? Не надо меня хоронить. Я ведь и сама перепугалась того, что натворила. Я и в школе всем рассказала, что замуж выхожу. Представляете? Завтра приду, меня все поздравлять начнут. Вот потех.
2: Все грустные, потому что уезжаю и я. Большое спасибо вам за гостеприимство. Все было очень хорошо.
3: Миша, а чего ты, собственно, дом-то не видал? Отпуск у тебя еще не кончился. Но чего это ты горячку-то портишь?
2: Да загостился я у вас.
4: Миша, я тут немного это вспылил. Ну, вы меня с Иришкой раздолбали. Может, это и справедливо. Михаил, ты оставайся, а? Я как-то к тебе привязался. Бычок в томате.
2: Спасибо, дядь Фень. Мне у вас жилось очень хорошо.
0: Миша, вы еще не были у меня в букинистическом магазине.
2: Спасибо, Саш. Я вам оставлю свой адрес, а вы мне вышлите книги на ложным платежом. Хорошо?
0: Хорошо.
5: Миша, вы еще не посетили наш ресторан? Я бы вас обслужил по высшему разряду.
2: Спасибо, Вась. В следующий свой приезд буду обедать только в вашем ресторане. Пока не кончатся командировочные.
3: Так, ну что ж, сядем на дорогу.
2: Билет здесь.
0: А паспорт?
2: И паспорт здесь. Ну вот и все.
1: Миша, ведь это же невежливо.

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Александр Амфитеатров. Ребенок.
2: Марье Николаевне Гордовой предстояло тайное и крайне неприятное объяснение. Она услала из дома кухарку, опустила в окнах шторы и в волнении ходила через все три комнаты своей небогатой квартиры, выжидая звонка в передней.
3: Надо с этим покончить. Скорее бы уж, может и встречаться не следовало. Да нет, все равно пришел бы выяснять. Так лучше сразу.
2: Марье Николаевне 30 лет. Она крупная блондинка с чрезмерно развитыми формами. При этом в ее фигуре есть что-то пухлое, вялое, дряблое. Лицо у нее белое, в легких веснушках под глазами, светло-голубыми, очень красивыми и неглупыми. Марья Николаевна не замужем, но у нее есть любовник, и она только что вернулась в Петербург из Одессы, куда уезжала на целых 6 месяцев, чтобы скрыть беременность и роды. Этого своего любовника она и ждет теперь.
3: Он, конечно, обрадуется. Еще бы! Сбросить с себя такую обузу и пусть! Мне ничего не нужно от этого примитивного и, в сущности, чужого человека.
2: Семья Марьи Николаевны безденежная, расстроенная, без главы в доме. Гордова сирота и живет вместе с 2 старушками-тетками, которые целые дни блуждают по Петербургу, разнося знакомым сплетни, вести и разные советы. Марья Николаевна тоже мало сидит дома. Ее любят в интеллигентном обществе. Она не без образования, кое-что читала, умеет поговорить об умном и в беседах с мужчинами не теряется. За пышные золотые волосы, высокую грудь и вкусные плечи за нею много ухаживали. Она это любила. Пробовала силы своего кокетства чуть ли не на каждом мужчине, но замуж упорно не шла. «Успею», — думала она, рассматривая в зеркале свое моложавое лицо. Одним из побежденных Марьи Николаевны был частный поверенный Василий Иванович Иванов. Человек не с очень большим достатком, но и не нуждающийся. Он вышел в люди из простого звания, но ни развитием, ни особенными талантами не отличался.
3: Зачем я вообще связалась с ним? Столько поклонников, и вдруг этот безликий скромняга, не слишком далекий, да еще и женатый на простой бабе. Зачем? Как-то само собой все получилось. Нелепо, конечно.
2: Иванов был очень влюблен в Марью Николаевну и долгое время терпеливо выносил ее капризы и мелкие женские тиранства. Но однажды, оставшись наедине с нею, он под влиянием ее заигрываний совершенно неожиданно взбесился и овладел девушкой. С ее стороны любви тут никакой, разумеется, не было, но по женскому фатализму, по страсти доказывать себе разумность и логичность всех своих поступков, Марья Николаевна тут же поторопилась уверить себя, что любит Иванова. Иванов же разбираться в фактах не любил и не умел, а принимал их непосредственно. Отдалась, значит, любит. Началась связь, и вскоре любовники действительно довольно тесно свыклись друг с другом. Иванов принялся усиленно хлопотать о разводе, но жена не поддавалась и требовала с мужа весьма крупную сумму денег. Тем временем Марья Николаевна забеременела. Это, как водится, поразило любовников ужасом. Они не знали, что предпринять, раздражались друг против друга и ссорились. Наконец, Василий Иванович списался с одной повивальной бабкой в Одессе,

0: и вскоре Марья Николаевна уехала, никем не заподозренная. То обстоятельство, что тайну оказалось возможным скрыть, опять примирило и сблизило их. Они расстались с друзьями и часто переписывались. Марья Николаевна родила сына. Роды были трудные, а за ними последовала болезнь. Переписка прервалась на целые 2 месяца. Когда же возобновилась, то Василий Иванович начал получать письма вялые, ленивые, в каком-то натянутом тоне, словно Марье Николаевне смерть как не хотелось писать. Потом она и вовсе замолкла. Василий Иванович терялся в догадках, что с нею, как вдруг получил городскую телеграмму.
1: «Я в Петербурге. Жду тебя 9 числа в 16 часов. Надо поговорить».
0: Василий Иванович заволновался.
2: «Вот так неожиданность. Надо поговорить. Ну да, разумеется, надо. Ведь не видались 1/2. Но как странно, Маня пишет. Выходит, что она зовет меня потому только, что надо поговорить. Фу, ты какие нелепости лезут в голову. Просто глупая бабья редакция телеграммы и ничего больше. Странно, однако, что Маня приехала так нечаянно, не предупредив, точно с неба упала».
0: Так думал Иванов, шагая к отдаленной улице, где жили Гортовы. Чем ближе он был к цели, тем бледнее становились его опасения и сомнения. Радость близкого свидания с любимой женщиной заливала его душу волною такого полного светлого счастья, что черным думам не оставалось места в уме.
2: Маня!
1: Здравствуй.
2: Наконец-то ты здесь. Почему не предупредила о приезде? Я бы встретил.
1: Заходи же, я дверь закрою, сквозит.
2: Ах, как ты поздоровела и похорошела. Ты помолодела на 10 лет. Дай-ка посмотреть поближе.
1: Полно, полно. Пусти меня. Чаю не предлагаю, так как не намерена долго тебя задерживать.
2: Почему? Я не тороплюсь. Что-то случилось?
1: Нет, так нельзя. Я не хочу... Я должна сказать прямо. Послушайте, между нами больше не может быть ничего общего. Не ждите, что наши отношения продолжатся. Я затем и звала вас, чтобы сказать... Вот и все.
0: Марья Николаевна отвернулась к зеркалу и, задыхаясь, стала без всякой надобности поправлять свою прическу.
2: «Что с тобой, Маня? Что произошло? Я жду объяснений».
1: «Мне больше нечего сказать».
2: «Нечего? Совсем нечего?
1: Что это ты? Не смей ко мне подходить!»
2: «И давно это началось, а?»
0: Марья Николаевна растерялась. Когда это началось, она сама не знала. Она помнила только, что когда в Одессе ей было скучно и больно, ее овладевала тупая, узкая, сосредоточенная тоска. И в эти моменты у нее не было иной мысли, кроме раскаяния в нелепой своей связи. Взвешивая полученную от нее сумму позора, лжи, болезней, неприятностей, Марья Николаевна находила эту сумму слишком большую, сравнительно с наслаждением, подаренным ей любовью.
1: Да и какая тут любовь? Как? Как можно было любить его? И он, как он смел подумать, что я люблю его? Нахальство!
0: Ей понравилось выгораживать себя в своем падении, уверять себя, будто она жертва, взятая силой. И она себя уверила. И беспричинная злоба к Иванову разгорелась еще сильнее и упорнее. Говорить с ним она не хотела, да и боялась, что не сумеет, а потому сейчас упорно и тупо молчала, враждебно глядя перед собой.
2: «Послушай, Маня! Послушай! Отчего же это так? Ты молчишь и ждешь, вероятно, что я уйду. Но я не уйду.
3: пока не пойму, что произошло.
2: Давай объяснимся. Ведь я, кажется, ничего не сделал тебе такого, за что бы можно было столь круто перемениться ко мне.
1: Да, вы ничего не сделали. То есть, по крайней мере, ничего нового. Но я много.
2: Ты другого полюбила?
1: Нет, я никого не люблю. Я только много думала, вглядывалась в наши отношения и убедилась, что мы с вами не пара.
2: Вот в чем дело. Что же так поздно, Маня? Я ведь такой же, как и был. Я ведь часто тебе говорил, Маня, ты и умница, и красавица, и образованная. А я... Что я перед тобою? Сама же ты мне зажимала рот. Молчи, я тебя люблю. А теперь, когда я думал, что мы связаны неразрывно, когда у нас есть ребенок, ты теперь вдруг сама разрушаешь нашу любовь.
1: Не говорите про любовь. Какая любовь? Ее не было.
2: Как не было? Маня, что ты?
1: Никогда. Никогда.
2: Ты не любила меня?
1: Нет.
2: Ой, да... Да что же тогда было между нами? Я не понимаю. Ты знаешь, что я всегда смотрел на тебя свято, как, не хвалясь, скажу, редкий муж смотрит на жену. А ты говоришь, не было любви. Что же было?
1: Грязь была. Безумие.
2: Маня, Маня, Маня, Маня, опомнись. Что ты говоришь? Не клевещи на себя. Вспомни, что перед тобою отец твоего ребенка. Ты мать, и, наверное, его любишь. Как же тебе несовестно обижать его, называть его плодом безумия, то есть попросту сказать развратом?
1: Как ты смеешь так говорить? Я развратная, и это ты сказал, ты, погубивший меня, ты, кого я не знаю, как проклинать, ты подлец!

0: бросился на нее, крутя над головою сжатыми кулаками. Он догнал ее и, схватив за плечи, толкнул так, что она, перелетев через всю комнату, ударилась о стену плечом и упала на колени.
1: Не лгать! Слышишь? Все, кроме лжи! Ты сама знаешь, что клевещешь! Я на тебя Богу молился, и я не подлец!
0: Он бросил растерянный взгляд ища стула, направился было к нему, но вдруг совсем неожиданно сел на пол и, всхлипнув, как ребенок, закрыл лицо руками. Марья Николаевна глядела на него мрачно. Ей не было его жаль. У нее ныло ушибленное плечо.
1: Ваня, ты вольна в своих чувствах, конечно, и можешь думать обо мне, как хочешь. Но я все-таки полагаю, что не имею права расстаться с тобой, не передав одного дела. Моя жена, наконец, согласилась. Дает мне развод. Хочешь ты...
2: Ни за что. Ни за что. Вы мне ужасные и противные. Не желайте меня в жены. Вы бы имели во мне врага везде. В обществе, в делах, в кухне, в спальне.
1: С врагами мирятся. Маня.
2: Может быть. Но я не могу. Послушайте. Я не знаю, как это случилось, что я почувствовала к вам такое отвращение, но я не могу. Вся моя гордость кипит уже от того, что я принадлежала вам. А вы хотите, чтобы я была вашей женой? Да меня замучит одно сознание ваших прав на меня, необходимость носить вашу фамилию. Я бы с наслаждением сорвала с себя кожу там, где вы целовали, обнимали меня. А вы хотите, чтобы я жила с вами?
1: Да. Тогда толковать нечего. Что уж, тогда. И откуда это? Откуда? Послушайте, Маня, уверены ли вы, что... Вы вполне здоровы.
0: Марья Николаевна покраснела. Мысль, что ее настроение не совсем нормально, приходила ей самой в голову еще в Одессе. И однажды она без утайки рассказала о своем состоянии местной медицинской знаменитости. Доктор внимательно выслушал ее, пожал плечами и развел руками.
3: «Бывает и такое». У вас вон родильная горячка была, да и роды первые, поздние, трудные. Ведь это не шутки для организма. Но буря, коренной перелом-с, мало ли какие эффекты получаются у выздоравливающих. Не исключено, что эта история, когда нервы замолчат и улягутся, кончится и решится в самую желательную сторону. Без всяких трагедий, разрывов и прочего. Лекарствица от нервов я вам пропишу. Имею честь кланяться.
0: Марье Николаевне показалось тогда обидным, что ее состояние объясняют эффектом, движимым чисто физическими причинами. И стало досадно, что ее отвращение к Иванову хотят лечить насильственной близостью к нему же. Вспомнив эту беседу с доктором, она нахмурилась и ничего не ответила. Василий Иванович взял в руки свою шляпу и повертел ее в руках.
1: «Теперь последний вопрос». «Где мой ребенок?»
2: «Здесь, в Петербурге».
1: «Он у кормилицы?»
2: «Да, но не все ли вам равно?»
1: «Я могу его видеть?»
2: «Я не смею отказывать вам в этом праве, вы отец. Но зачем? Я не уступлю вам его».
1: «Да? Вы так привязались к этому плоду безумия и насилия?»
2: «Да. Мне все равно, как он явился. Я выносила его. Я мать».
1: «Дайте же мне хотя бы взглянуть на него».
2: «Ну хорошо, пойдемте. Я не успела еще найти квартиру для мамки. Она в меблированных комнатах».
1: «Вы согласны идти сейчас?»
2: «Да. Лучше все кончить сразу, чтобы больше не встречаться».
1: «Пусть будет по-вашему».
0: Четверть часа спустя они вошли в довольно приличные меблированные комнаты. кормилка, уродливая баба с добрым и глупым лицом, дико оглядела Иванова и по приказанию Марьи Николаевны вышла. Ребенок, здоровый, крепкий, как кирпич, толстый и красный, лежал на подушках, сложенных на большом мягком кресле. Он спал крепко и с наслаждением, как умеют спать только грудные младенцы.
2: Вот он.
0: Иванов на цыпочках подошел к подушкам. Умиленное выражение расплылось и застыло у него на лице, просветляя недавнюю печаль.
2: Можно его поцеловать? Проснется?
0: Но Василий Иванович уже нагнулся и поцеловал ребенка в лоб. Мальчик сморщил нос, но прибыл в прежнем безмятежном состоянии.
2: О, как вы довезли его, двухмесячного? Такой маленький. Он спокойный. А мамка это с самого начала его кормит? Да, хорошая женщина. По лицу заметно. Как же дальше-то с ним быть? Думаю, найти ему помещение, поселить с мамкой. Прямо в чужие руки? А, мальчишка бедный.
0: Иванов опять склонился над ребенком. Марья Николаевна сурово посмотрела на него, открыла рот, хотела что-то сказать, но остановилась и, резко отвернувшись, принялась глядеть в сторону. Иванов поднял на нее влажные глаза.
2: Вы что-то сказали? Я ничего не говорила, хотела только... Да лишнее.
0: Он опять обратился к ребенку. Марья Николаевна в волнении прошлась по комнате.
2: Мне так хотелось самой кормить его. Я понимаю. Понимаю. А нельзя. Незаконной репутации не позволяет. Экий бедняк с первого дня рождения, и так на всю жизнь. Без отца, без матери. Не признаю же я его своим, смелости не хватит. Вдруг когда-нибудь замуж надумаю выйти, кто меня с ним возьмет? Да как же такое чудо? Можно не захотеть. Он на вас похож. Вот что я хотела сказать. А? Разве? А вы не видите сами?
0: Какая-то новая струнка задрожала в ее голосе. Она сама не знала, что творится с нею. Тепло лилось ей в душу из этой детской постельки, умиротворяло ее гнев и ненависть. Голос чувственной брезгливости внезапно замолк. Ей нравилось стоять у изголовья спящего ребенка. Нравилось, что Иванов сидит над ним с таким честным, порядочным, преданным отцовским лицом. Нравилось сознавать, что пока они двое здесь, ребенок не одинок в громадном свете и не беззащитен.
2: Что с ним будет? Что с ним будет, Господи? Вы его очень любите, Маня. Я тоже. Не женатые и во вражде друг с другом. Что мы можем сделать для него, Маня? Погубим. Выходите за меня замуж, Маня. Пусть я не буду мужем вам, но помогите мне спасти ребенка.
0: Она взглянула на него, как спросонья.
2: Я была не права. Когда, Маня? Я говорила, что у нас с вами нет ничего общего. Я ошиблась. Надо сказать, не было. Теперь есть. Да, мы с вами неподходящие друг другу люди, но случай или другой, или что, соединили нас, к сожалению, навсегда. Я мать, вы отец. Между нами этот ребенок. Мы можем ненавидеть друг друга, но чужими стать уже не можем. Я тоже так думаю. Да, как это странно. Я поражена, что после нашего объяснения мы так мирно и тихо стоим здесь, возле кроватки. Послушайте, неужели вы можете меня любить после нашего разговора?
4: Право не знаю. Прежнего, кажется, не будет, но я знаю одно. Нам нельзя расстаться. Нечестно будет. Я не хочу расставаться.
2: Долг?
4: Да. Долг и человечность.
2: Что мне делать? Что мне делать?
4: Выходите за меня замуж, право. Клянусь, я не буду докучать вам своей любовью. Вы отбили у меня охоту к этому. Даю вам слово. Это мое предложение уже не вам, а нашему мальчику. Нельзя, чтобы он остался без отца и без матери. Ведь он ни в чем не виноват.
2: Вы даете мне слово, что не будете предъявлять на меня никаких прав?
4: Да. До тех пор, пока вы первая не сделаете шага ко мне. Не беспокойтесь, как я не смирен. У меня есть характер и самолюбие. А вы меня очень оскорбили.
2: Хорошо, тогда я согласна. Я доверяюсь вам. Вот вам моя рука. Сердце, извините, не могу предложить. Оно молчит.
4: И за то спасибо. Еще полчаса тому назад оно кричало против меня. Итак, начинать развод?
2: Начинайте.
4: Я скоро приду опять.
2: Приходите.
0: Марья Николаевна подошла к окну и стала смотреть в надвигающиеся петербургские сумерки. Неудержимые слезы потекли у нее из глаз.
5: Вы слушали радиоспектакль «Ребенок» по одноименному рассказу Александра Амфитеатрова.
6: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передачи.

Вечера на хуторе близ Диканьки. Это что за невидаль? Вечера на хуторе близ Диканьки. Что это за вечера? И швырнул в свет какой-то пасечник. Слава Богу! Еще мало ободрали гусей на перья и извели тряпья на бумагу. Еще мало народу всякого звания и сброду вымороли пальцы в чернилах. Дернула же охота и пасечника потащиться вслед за другими. Право, печатной бумаги развелось столько, что не придумаешь скоро, чтобы такое завернуть в нее. За что меня миряне прозвали рудым паньком? Ей-богу, не умею сказать. Как дадут кому люди какое прозвище, то и во веки веков останется оно. Покажись только на глаза нашим девчатам и молодицам старый пасечник рудый панько, так они сейчас же: «Дед Панько! Дед Панько! А ну-ти якую-нибудь страховинную казочку! А ну-ти, ну-ти, тра-та-та, тра-та-та!» И пойдут, и пойдут. Да, нигде, может быть, не было рассказываемо столько диковин, как на вечерах у пасечника рудого панька. Вот одну такую диковинную сказочку я не прочь и вам рассказать. «Ночь под Рождество» называется. Не сочтите за труд, послушайте.

0: Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя ясная ночь наступила. Глянули звезды. Тут через трубу одной хаты клубами повалился дым и пошел тучею по небу. И вместе с дымом поднялась ведьма верхом на метле. Поднялась так высоко, что одним только черным пятнышком мелькала вверху. Вдруг с другой стороны показалось другое пятнышко, увеличилось, стало растягиваться, и уже было не пятнышко. Близорукой хотя бы надел на нос вместо очков колеса с комиссаровой брички, и тогда бы не распознал, что это такое. Узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая все, что не попадалось, мордочка оканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком. Ноги были так тонкие, что если бы такие имел Яросковский голова, то он бы переломал бы их в первом казачке.
1: Но зато сзади он был настоящий губернский стряпчий в мундире, потому что у него висел хвост, такой острый, длинный, как теперешние мундирные фалды.
0: Только разве по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам можно было догадаться, что то не губернский стряпчий, а просто черт. Подбежавший, вдруг схватил он обеими руками месяц, кривляясь и дуя, перекидывал его из одной руки в другую, как мужик, доставший голыми руками огонь для своей люльки. Наконец поспешно спрятал в карман и, как будто ни в чем не бывало, побежал далее.
1: Но какая же была причина решиться черту на такое беззаконное дело?
0: А вот какая. Он знал, что богатый казак Чуб приглашен дьяком на кутью, где будут голова, казак-свербегус и еще кое-кто. А между тем его дочка, красавица на всем селе, останется дома. А к дочке, наверное, придет кузнец, силач и детина хоть куда, который черту был противнее отца Кондрата. В досужий отдел время кузнец занимался малеванием и слыл лучшим живописцем во всем околотке.
1: Торжеством его искусства была одна картина, намалеванная на церковной стене в правом притворе, в которой изобразил он святого Петра в день страшного суда с ключами в руках, изгонявшего из ада злого духа. С той поры черт поклялся мстить кузнецу и для этого решился украсть месяц в той надежде, что старый Чуб ленив и нелегок на подъем, а кузнец, который был издавна не в ладах с ним, при нем ни за что не отважится идти к дочке. Таким-то образом, как только черт спрятал месяц в свой карман, вдруг по всему миру сделалось так темно, что не всякий бы нашел дорогу к шинку, не только к дьяку. А Чуб уже тем временем выходил из дверей своей хаты с кумом.
2: Так ты, кум, еще не был у дьяка в новой хате? Там теперь будет добрая попойка.
3: Но!
2: Как бы только нам не опоздать. Что за дьявол? Смотри по нас.
3: А что, Чуб?
2: Как что? Месяца нет.
3: Что за пропасть? В самом деле нет месяца.
2: Нарочно, сидевший в хате, глядел в окно. Ночь чудо, светло. Снег блещет при месяце. Все было видно, как днем. Не успел выйти за дверь, и вот хоть глаз выходит.
3: Так останемся дома, а?
0: Если бы кум не сказал этого, то Чуб верно бы решился остаться. Но теперь его как будто что-то дергало наперекор.
4: Нет, кум, пойдем.
3: Пойдем.
4: Нужно идти.
3: Ну, уже пойдем.

0: мороз усиливался. Ведьма спустилась по воздуху, будто по ледяной покатой горе, и прямо в трубу. Черт таким же порядком отправился вслед за нею. Но когда влетал еще в трубу, как-то нечаянно обратившись, увидел Чуба об руку с кумом, уже далеко от избы. Вмиг вылетел он из печки, перебежал им дорогу и начал разрывать со всех сторон кучи замерзшего снега. Поднялась метель, а черт улетел снова в трубу в твердой уверенности, что Чуб возвратится вместе с кумом назад, застанет кузнеца и отпочит его так, что он долго не будет в силах взять в руки кисть и малевать обидные карикатуры.
1: Стой, Куша! Мы, кажется, не туда идем.
2: Не туда, да?
1: Нет, я не вижу ни одной хаты. Эх, какая метель! Свороти-ка ты, кум, немного в сторону. Не найдешь ли дороги, да? А я тем временем поищу здесь. Дернет же нечистые силы потаскаться по такой вьюге. И не забудь закричать, когда найдешь дорогу. Эх, какую кучу снега напустил в очи сатана.
0: Дороги, однако ж, не было видно. Кум, отошедший в сторону, бродил в длинных сапогах зад и вперед и, наконец, набрел прямо на шинок. Эта находка так обрадовала его, что он позабыл все, вошел в сени, немало не беспокоясь об оставшемся на улице куме. Чубу показалось между тем, что он нашел дорогу. Немного пройдя, увидел он свою хату. Но теперь, оставив Чуба, посмотрим, что делает оставшись одна его красавица-дочка. Оксане не минуло еще и 17 лет, как во всем почти свете, и по ту сторону Диканьки, и по эту сторону Диканьки только и речей было, что про нее. Парубки гуртом провозгласили, что лучшей девки и не было еще никогда, и не будет никогда на селе. Парубки гонялись за нею толпами, но, потерявши терпение, оставляли мало-помалу и обращались к другим, не так избалованным. Один только кузнец был упрям и не оставлял своего волокитства, несмотря на то, что и с ним поступаемо было ничуть не лучше, как с другими. По выходе отца своего Оксана еще долго принаряживалась и жеманилась перед небольшим в оловянных рамках зеркалом и не могла налюбоваться собою.
3: Что людям вздумалось расславлять, будто я хороша? Лгут люди, я совсем не хороша. Разве черные брови и очи мои так хороши, что уже равных им нет на свете? Что тут хорошего в этом вздернутом кверху носе и в щеках, и в губах? Будто хороши мои черные косы. Ух, их можно испугаться вечером. Они как длинные змеи перевелись и обвелись вокруг моей головы. Я вижу теперь, что я совсем не хороша. Нет, хороша я. Ах, как хороша! Чудо!
4: Оксана,
3: Зачем ты пришел сюда, Вакула? Разве хочется, чтобы выгнали за дверь лопатою? Все вы, мастера, подъезжать к нам. Вмиг пронюхайте, когда отцов дома нет. О, я знаю вас. Что, сундук мой готов?
2: Будет готов, моя сарденька. После праздника будет готов.
3: Да.
2: Ой, да. А как будет расписан? По всему полю будут раскиданы красные и синие цветы. Гореть будет, как жар. Ну, не сердись же на меня. Позволь хоть поговорить, ну, хоть поглядеть на тебя.
3: Ну, кто ж тебе запрещает? Говори и гляди.
2: Ну, позволь мне и сесть возле тебя.
3: Садись.
2: Чудная, ненаглядная Оксана. Позволь поцеловать тебя.
3: О, а чего тебе еще хочется? Ему когда мед, так и ложка нужна.
2: Оксана.
3: О, поди прочь. У тебя руки жестче железа. Да и сам ты пахнешь дымом. Я думаю, меня все обморал сажей. А правда ли, что твоя мать ведьма?
2: Да что мне до матери? Ты у меня все, что не есть дорогого на свете. Если бы меня призвал царь и сказал: «Кузнец Вакула, проси у меня всего, что не есть лучшего в моем царстве, все отдам тебе». «Не хочу», — сказал бы я царю. «Дай мне лучше мою Оксану».
3: Видишь, какой ты. Однако ж девчата не приходят. Что бы это значило? Давно уж пора каледовать. Мне становится скучно.
2: Да бог с ними, моя красавица.
3: Как бы не так. С ними, верно, придут парубки. Тут-то пойдут балы. Воображаю, каких наговорят смешных историй.
2: Так тебе весело с ними?
3: Да, уж веселее, чем с тобою. А, кто-то стукнул. Верно, девчата с парубками.
1: Отвори!
2: Постой, Оксана, я сам отворю.
1: Эй, отворяй!
2: Чего тебе тут нужно?
1: Эй, нет, это не моя хата. В мою хату не забредет кузнец. Опять же, если присмотреться хорошенько, то и не Кузнецова. Чья бы это была хата?
2: Кто ты такой? Зачем таскаешься под дверями?
1: Нет, нет, не скажу ему, кто я. Чего доброго еще приколотит проклятый выродок. Это я, человек добрый, пришел вам на забаву поколядывать немного под окнами.
2: Слушай, убирайся к черту со своими колядками. Ну, чего ж ты стоишь-то, слышишь? Ну, убирайся, сейчас же вон!
1: Ну, что ж ты в самом деле так раскричался? Я хочу колядовать, да и полно!
2: Да ты от слов не уймешься!
1: Вот это, как я вижу, начинаешь драться!
2: А ну, пошел!
1: Ну, что ты? Да я вижу, не на шутку дерешься, еще больно дерешься!
2: Пошел!
1: Смотри, как расхрабрился! Попробуй, подойди! Видишь, какой? Вот большая цаца. Ты думаешь, я на тебя суда не найду? Нет, голубчик. Я пойду прямо к комиссару. Ну, постой ты, бесовский кузнец, чтобы черт поколотил тебя и твою кузницу. Ты у меня напляшешься. Видишь, проклятый шибенник. Ой. Однако же ведь теперь его нет дома. Солоха, думаю, сидит одна. Она ведь недалеко отсюда. Пойти бы. Время теперь такое, что ведь нас никто не застанет. Ой, видишь, как больно поколотил проклятый кузнец.
4: Тот чуб, почесав свою спину, отправился в другую сторону. В то время, когда проворный франт с хвостом и козлиной бородой летал из трубы и потом снова в трубу, висевшая у него на перевязи при боку ладунка, в которую он спрятал украденный месяц, как-то нечаянно зацепившись в печке, растворилась. И месяц, пользуясь этим случаем, вылетел через трубу Солохиной хаты и плавно поднялся по небу.

0: засветилось, метели как не бывало. Снег загорелся широким серебряным полем и весь обсыпался хрустальными звездами. Мороз как бы потеплел. Толпы парубков и девушек показались с мешками. Куча девушек ломились в хату чуда.
1: Оксан, пойдем передавать. Ну что, в хате-то сидеть?
2: Ой, Адарка, у тебя новые черевики.
3: Ага, новые.
2: Ах, какие хорошие. И с золотом. Хорошо тебе, Адарка, у тебя есть такой человек, который тебе все покупает. А мне некому достать такие славные черевики.
3: Славные черевики, Адарка?
0: И золото.
2: Очень хорошие черевики.
4: Не тужи. Не тужи, моя ненаглядная Оксана. Я тебе достану такие черевики, какие редкая панночка носит.
2: Ты? Посмотрю я, где ты достанешь черевики, которые могла бы я надеть на свою ногу. Разве принесешь те самые, которые носит царица? Да, будьте вы все свидетельницы, если кузнец Вакула принесет те самые черевики, которые носит царица, то вот мое слово, что выйду тот же час за него замуж.
0: Ну и девчина.
3: Да, девчина, ну пошли, Глядовой, ну что,

смеешься, смейся. Я сам смеюсь над собой. Думаю и не могу вздумать, куда девался ум мой. Она меня не любит. Ну, бог с ней. Будто только на всем свете одна Оксана. Да слава богу, девчат много хороших и без нее на селе. Да что Оксана? С нее никогда не будет доброй хозяйки. Она только мастерица, рядится. Достань, кузнец, царица на черевики, выйду за тебя замуж. Нет, полно, пора перестать дурачиться.

0: не на шутку разнежился у Солохи. Целовал ее руку с такими ужимками, как заседателю поповной. Брался за сердце, охал. Как вдруг...
1: Солоха! Солоха! Открой!
2: Батюшки, так это ж пан Голова! Сейчас, сейчас, сейчас!
3: Совсем мне не нравится встретиться с головой. Спрячусь-ка я в этот маленький пустой мешок. Очень кстати, что кузнец забыл здесь постереть хаты. Эти мешки с углем.
2: Пожалуйте, пожалуйте, пан Голова. Проходите. Садитесь, пан Голова. Я вам горелочки для согрева.
1: Твое здоровье, Солоха. Пошел было я к дьяку Осипу Никифоровичу, зван был в компанию, да такая метель поднялась, низги не видать. Тут я увидел, Солоха, огонек в твоей хате и подумал, дай заверну провести вечерок в приятности, а, Солоха?
2: Да, ну уж вы скажете, пан Голова.
1: Спрячь меня куда-нибудь.
2: Куда? Ой. Куда же я вас? Ой, куда же спрятать, ой, пан Голова? А. Ты вот разве что в этот мешок. Ага. О, самый большой. Ага. Сейчас, сейчас. Вот я только уголь высыплю. Вот укатку. Есть, пан Голова. Иду, иду.
4: Несравненная, это да. Я.
2: Пожалуйте, Осип Никифорович.
4: Добрый вечер, драгоценная Солоха.
2: Вечер добрый, Осип Никифорович, вечер добрый. Пожалуйста, проходите.
4: Ай, вы знаете, прелестнейшая Солоха, ведь у меня сегодня должна была собраться почтенная компания. Ой. Да не пришел никто по случаю метели. А я вот не испугался к вам прийти и сердечно рад погулять немного у вас. А что это у вас? Великолепная Солоха.
2: Как что? Рука, Осип Никифорович.
4: Рука. А это что у вас, дрожайшая Солоха?
2: Да вот, и вот ты не видите. Осип Никифорович, это шея.
4: Шея?
2: На. А на шее маниста.
4: Маниста. А это что у вас, несравненное?
5: Отвори, Солоха!
4: Боже мой, стороннее лицо! Что теперь, если застанут особу моего звания? Ради Бога, добродетельная Солоха! Ваша доброта, как говорит Писание Луки, стучится, ей-богу, стучится! Ну, спрячьте меня куда-нибудь!
2: Сейчас, вот я высыплю уголь вот из этого мешка. Вот, пожалуйте, лезьте.
5: Здравствуй, Солоха. Ты, может быть, не ожидала меня, а? Правда, не ожидала? Может быть, я помешал? А? Может быть... Вы тут забавлялись с кем-нибудь? А может быть, ты кого-нибудь спрятала уже, а? Ну, Солоха, дай теперь выпить водки. Ой, я думаю, у меня горло замерзло от проклятого мороза. Послал же Бог такую ночь перед Рождеством.
3: Как схватился.
5: Слышь, Солоха, как схватился.
2: Да.
5: И как остенели руки. Вот не расстегну кожуха. Как схватился вьюга.
6: Отвори!
2: О!
3: Стучит кто-то.
6: Отвори!
5: Это кузнец. Слышь, Солоха, куда хочешь, девай меня. Я ни за что на свете не захочу показаться этому выродку проклятому, чтоб ему набежало дьявольскому сыну под обоими глазами по пузырю в копну величиною.
7: Солоха, испугавшись, сама металась, как угорелая, и, позабывшись, дала знак чубу лезть в тот самый мешок, в котором сидел уже дьяк. Бедный дьяк не смел даже изъявить кашлем и кряхтением боли, когда сел ему почти на голову тяжелый мужик и поместил свои намерзнувшие на морозе сапоги по обеим сторонам его лисков. Кузнец вошел, не говоря ни слова, не снимая шапки, и почти повалился на лавку. Заметно, что он был весьма не в духе. В то самое время, когда Солоха затворяла за вошедшим в акулы дверь, кто-то постучался снова. Это был казак Свербегус. Солоха вывела его в огород, чтобы выслушать от него все, что он хотел ей объявить.
8: «Зачем тут лежат эти мешки с углем? Их давно бы пора убрать отсюда. Ох, через эту глупую любовь я одурел совсем. Завтра праздник, а в хате до сих пор лежит всякая дрянь. Отнести их в кузницу. Перевяжу покрепче и... Ох, ну неужели не выбьется из ума моего эта негодная Оксана? Не хочу думать о ней, а все думается. Ой, какой черт, мешки как будто стали тяжелее прежнего. Тут, верно, положено еще что-нибудь, кроме угля. Дурень я. Я и позабыл, что теперь мне все кажется тяжелее. Нет, ну что я за баба, а? Я не дам никому смеяться над собою. Хоть 10 таких мешков, все подыму.
9: Зять и этот маленький, тут, кажется, я положил инструмент свой.

0: шумнее и шумнее раздавались по улицам песни и крики. Кузнец остановился со своими мешками. Ему почудился в толпе девушек голос и тоненький смех Оксаны. Все жилки в нем вздрогнули. Бросив на землю мешки, так что находившийся на дне дьяк заохал от ушибу, и голова икнул во все горло, побрел он с маленьким мешком на плечах следом за девичьей толпой.
1: А, Вакула, ты тут? Здравствуй. Ну, много наколядовал. Какой маленький мешок. А черевики, которые носит царица, достал?
2: Достал.
1: Достань черевики, выйду замуж, Вакула.

0: Не могу. Нет сил больше. Ну, Боже ты мой, отчего она так чертовски хороша? Ее взгляд и речи, и все, ну вот так и жжет, так и жжет. Нет, не мочь уже пересилить себя. Пора положить конец всему. Пропадай, душа. Пойду утоплюсь в проруби и поминай, как звали. Прощай, Оксана. Ищи себе какого хочешь жениха, дурачь кого хочешь, а меня не увидишь уже больше на этом свете. Прощай!
1: Эй, куда? Куда? Куда бежишь, кузнец?
2: Куда?
0: Прощайте, братцы! Даст Бог, увидимся на том свете, а на этом уж не гулять нам вместе. Прощайте и не поминайте лихом. Скажите отцу Кондрату, чтобы сотворил панихиду по душе моей грешной. Прощайте!
1: Куда?
0: Ну, куда в самом деле я бегу? Как будто уже все пропало. Попробую еще средство. Пойду к пузатому запорожцу Пацюку. Он, говорят, знает всех чертей и все сделает, что захочет. Пусть Пацюк скажет, как найти черта. И
3: при этих словах черт, который долго лежал без всякого движения, тут же выскочил из мешка и сел верхом кузнецу на шею. Ой-ой, мороз подрал по коже в акулу. Он уже хотел перекреститься.
4: Не надо, не надо креститься, Вакула. Ты ведь меня ищешь. Это я, твой друг. Все сделаю для товарища и друга.

0: Ой, голубчик, постой, а вот это как тебе покажется, а? Вот крест, что я сотворил. Ага, сделался тих, как ягненок, а? А ну-ка, слазь на землю. Давай, давай, давай.
1: Помилуй, Вакула, ну все, что для тебя нужно, все сделай. Отпусти только, отпусти душу на покаяние. Не клади ты на меня, не клади ты на меня страшного креста.
0: Он каким голосом запел, черт проклятый. Теперь я знаю, что делать. Вези меня сейчас же на себе. Слышишь? Неси, как птица.
1: Куда?
0: В Петербург. Прямо к царице.
2: И кузнец обомлел от страха, чувствуя себя...

0: стало страшно, показалось Вакуле, когда поднялся он от земли на такую высоту, что ничего уже не мог видеть внизу. Однако ж мало спустя он ободрился и уже стал подшучивать над чертом. Нарочно поднимал он руку почесать голову, а черт, думая, что его собираются крестить, летел еще быстрее. И вдруг заблестел перед ними Петербург весь в огне. Черт, перелетев через шлагбаум, обратился в коня. И кузнец увидел себя на лихом бегуне в середи улицы. Боже мой! Стук, гром, блеск. Домы выросли и будто подымались из земли на каждом шагу. Мосты дрожали, кареты летели, извозчики, форрейтеры кричали. Снег свистел по тысяче летящих со всех сторон саней. Пешеходы жались и теснились под домами.
1: Прямо ли ехать к царице?
2: Да нет, страшно. Тут где-то, не знаю, пристали запорожцы, которые проезжали осенью через Диканьку. Они ехали из Сечи с бумагами к царице. Все бы таки посоветоваться с ними. Эй, сатана! Полезай ко мне в карман, да иди к запорожцам.
0: И Вакула не успел оглянуться, как очутился перед большим домом. Вошел, сам не зная как, на лестницу, отворил дверь и подался немного назад от блеска, увидевши убранную комнату. Но немного ободрился, узнавши тех самых запорожцев, которые проезжали через Диканьку.
3: Здравствуйте, панове! Помогай Бог вам! Вот ведь где увиделись!
4: Что там за человек?
2: А вы не познали? Это я, Вакула, кузнец. Когда проезжали осенью через Диканьку, то прогостили, дай Боже вам всякого здоровья и долголетия, без малого 2 дни. И новую шину тогда поставил на переднее колесо вашей кибитки.
4: Это тот самый кузнец, который малюет важно.
5: Здорово, земляк. Зачем тебе Бог принес?
2: А так, захотелось поглядеть, говорят.
4: После потолкуем с тобою, земляк, подольше. Теперь же мы едем сейчас к царице.
2: К царице? А будьте ласковы, панове, возьмите меня с собой.
4: Тебя? Нет, не можно.
5: Мы, брат, будем с царицею толковать про свое.
2: Возьмите, возьмите, а, панове, возьмите.
4: Возьмем его в самом деле, братцы.
6: Надевай же платье, такое, как и мы.
0: Кареты остановились перед дворцом. Запорожцы вышли, вступили в великолепные сени и начали подниматься на блистательно освещенные.

0: колени, казаки, на колени!
1: Кузнец, на колени!
2: Помилуй, маму! Помилуй!
3: Помилуй, маму! Помилуй!
4: Встаньте. Чего же хотите вы?
3: Сейчас самое время. Она спрашивает, чего хотите. Ваше царское величество, не прикажите казнить, прикажите миловать. Из чего не во гнев будет сказано вашей царской милости, сделаны черевики, что на ногах ваших?
4: Что? Черевики?
3: Да, ваша царская милость. Я думаю, ни один швец ни в одном государстве не сумеет так сделать. Боже ты мой! Что, если бы моя жинка надела такие черевики?
4: Встань! Если тебе так хочется иметь такие башмаки, то это нетрудно сделать. Принесите ему сей же час башмаки, самые дорогие, с золотом.
0: Башмаки, самые дорогие, с золотом.
5: Башмаки, самые дорогие, с золотом.
6: Башмаки, самые дорогие, с золотом.
5: Башмаки, самые дорогие, с золотом. Башмаки, самые дорогие, с золотом.
4: Право, мне очень нравится это простодушие. А вам, князь?
0: О, вы очень милостивы, ваше величество.
5: Башмаки, самые дорогие, с золотом. Башмаки, самые дорогие, с золотом.
6: Башмаки, самые дорогие, с золотом.
5: Башмаки, самые дорогие, с золотом.
0: Башмаки, самые дорогие, с золотом.
4: Ну, вот тебе и башмаки. Нравятся?
3: Боже ты мой!
0: Что за украшение?
3: Ваше царское величество! Что ж, когда башмаки такие на ногах, какие ж должны быть самые ножки? Я думаю, по малой мере... Из чистого сахара.
4: О!
7: Государыня, которая точно имела самые стройные и прелестные ножки, не могла не улыбнуться, слыша такой комплимент из уст простодушного кузнеца, который в своем запорожском платье мог почесться красавцем, несмотря на смуглое лицо. Когда государыня, обратившись к старикам, начала расспрашивать, как у них живут насечи, какие обычаи водятся, Вакула, отошедший назад, нагнулся к карману и сказал тихо:
3: «А ну, выноси меня отсюда, черт, скорей!»

0: Еще быстрее в остальное время ночи несся черт с кузнецом назад. И мигом очутился в акула около своей хаты.
1: Ай-яй-яй! Петух уже пропел! Надо бежать!
2: Куда? Куда? Постой, постой, приятель, еще не все. Я еще не поблагодарил тебя.
1: Ай-яй-яй!
2: А ну-ка поблагодарю хворостиной. Раз, два, три!
0: И бедный черт припустился бежать, как мужик, которого только что выпарил заседатель. После сего в акула вошел в сени и крепко заснул. А теперь надо рассказать вам, что же в ту ночь под Рождество делалось без кузнеца на хуторе близ Диканьки. Вы помните, что Вакула бросил мешки с поклонниками Солохи посередине улицы? И кто же, вы думали, их нашел?

0: Эх, вот ведь шинкарка. Никак не хочет давать вина в долг, клятая баба. Видишь, какие мешки-то кто-то бросил на дороге, а? Экие страшные мешки. Утащить скорее, чтобы никто не увидел, а? Ну-ка, я возьму. Черт. Нет, одному будет тяжело несть. А, вот как нарочно идет ткач, шапуваленка. Эй, помоги, добрый человек, а? Мешки несть, а? Кто-то колядовал, да и кинул посреди дороги. А добром разделимся пополам, а? Давай-ка выдернем палки из плетня, положим на их мешки и понесем на плечах. Вот, а ну-ка, взяли. Ну, вот.
1: Так, куда же мы понесем, шинок?
0: А? Ну бы и я так думал, что в шинок. Но ведь проклятая шинкарка не поверит. Подумает еще, что где-нибудь украли. А мы отнесем в мою хату. Нам никто не помешает, Жинки нет дома.
1: Да точно ли нет дома?
0: Слава богу, я не совсем еще без ума. Черт ли бы принес меня туда, где она-то. Она, думаю, протаскается с бабами до света. А ну, заходи в тени. Вот так. Вот. Черт, да. Не лезет.
2: Да. О, да.
0: Вот здоров, дьявол.
3: Здоров. О, кто там?
1: Вот тебе на,
0: батюшки.
3: Ой, вот это хорошо. Да. Вот это хорошо, что наколедовали столько.
1: Хорошо.
3: Вот так всегда делают добрые люди. Да. Только нет. Нет, я думаю, где-нибудь подцепили.
1: Да.
3: А ну, покажите-ка мне сейчас ваши мешки, слышите? Покажите сейчас же ваши мешки.
1: Тебе какое дело? Мы наколядовали, а не ты.
0: Лысый черт тебе покажет, а не мы.
3: Нет, нет, ты мне покажешь, негодный пьяница. А вот тебе, а вот тебе.
0: А мне? Ну,
3: да
0: как ты,
3: помил?
0: Ну, ах ты, ну-ка, ткач, хватай ее сзади, а я ей сейчас зарежу. Ну-ка. Убежала.
3: Ну уж нет. Вот я вам кочергой.
0: Да что
3: я ты? Вам покажу, как честных жен обижать.
0: Постой,
3: а вот так-то лучше. А теперь развяжу мешок. Да тут целый кабан.
1: Пошла прочь. Ну, пошла, это наш кабан.
0: Ну, ступай, ступай, что? Чертова баба, это не твое добро.
3: Батюшки!
0: Что же она, дура, говорит кабан? Это же не кабан.
1: Это не кабан.
0: Это кум.
1: Это
0: а
1: кум.
0: Ты думал, кто? Что? Славную я выкинул над вами штуку, а? А вы, небось, хотели меня съесть вместо свинины?
4: Ну, постойте ж, я вас порадую. В мешке лежит еще что-то. Если не кабан, то, наверное, поросенок или иная живность.
1: Это надо же.
4: Подо мной беспрестанно что-то шевелилось.
0: Мы сейчас его достали.
3: Как бы не так. Я уже тяну того порося за... Ой, с нами крестная сила.
1: О, и другое еще.
0: Это дьяк.
1: Это дьяк.
0: Вот тебе на. Ай да солоха, посадить в мешок. Тут-то я гляжу, у нее полная хата мешков. Теперь я все знаю. У нее в каждом мешке сидело по два человека. Ай да солоха, вот
4: тебе и солоха.
2: Ох, ох, ох, грехи наши тяжкие. Но я пошел.
4: Теперь посмотрим-ка, что в этом наибольшем мешке. А ну-ка, человече, прошу не погневаться, что не называем по имени и отчеству. Вылезай из мешка.
5: Так это же голова.
6: Должно быть... Не, на дворе холодно.
4: Морозец есть. Позволь тебя спросить. Чем ты смазываешь свои сапоги? С мальцем или дегтем?
6: Дегтем лучше. Ну, прощай, Чуб.
4: Прощай, голова. Ай да солоха. Это кого человека засадить в мешок, а? Видишь? Чертова баба, а? Я дурак. Видишь, проклятая баба. А поглядеть на нее, как святая. Пойду, однако, до хаты. Видишь, проклятая баба. Ну, погоди, попались ты мне хуже.
7: Но оставим Чуба изливать на досуге свою досаду и возвратимся к кузнецу и Оксане. Потому что уже на дворе, верно, есть 9:00.
3: Ой, бабоньки, своими глазами видела.
8: На страсти! Не слушайте ее, бабоньки! Врет она! Утонула! А ты оттуда куда летишь? Я вообще там не была! Утонул! Вот ей-богу, утонул! Вот чтоб я не сошла с этого места, если не утонул, бабоньки!
3: Ой! Что же, разве я лгунья какая? Разве я у кого-нибудь корову украла?
8: Ты не украла!
3: Разве я сглазила кого, что ко мне не имеют веры?
8: А кто же верить-то будет?
3: Вот чтобы мне воды не захотелось пить, если старая переперчиха не видела собственными глазами, как повесился кузнец.
8: Ты скажи лучше, что тебе водки не захотелось пить, старая пьяница. Нужно быть такой сумасшедшей, как ты, чтобы повеситься. Он утонул, утонул в проруби. Это я так знаю, как то, что ты сейчас была у шинкарки.
7: Оксана смутилась, когда до нее дошли такие вести. Она мало верила глазам переперчихи и толкам баб. Но что, если он в самом деле ушел с намерением никогда не возвращаться в село? А вряд ли и в другом месте найдется такой молодец, как кузнец. Он же так любил ее. Он долее всех выносил ее капризы. Красавица... Всю ночь под своим одеялом поворачивала с правого бока на левый, с левого на правый, и не могла заснуть, и вся горела, и к утру влюбилась по уши в кузнеца. А кузнец, зарывшись в сено после путешествия на черте в Петербург, проспал до обеда. Проснувшись, он испугался, что солнце уже высоко. Бережно вынул он из-за пазухи башмаки, умылся, оделся как можно лучше, надел то самое платье, которое достал от запорожцев, вынул из сундука новую шапку из решетиловских смушек с синим верхом, вынул также новый всех цветов пояс, положил все это вместе с нагайкою в платок и отправился прямо к Чубу.
5: «Помилуй, батько, не гневись, кланяюсь тебе в ноги. Прими в подарок шапку и пояс, а вот тебе и нагайка. Бей, сколько душа пожелает, отдаю сам, во всем каюсь». Бей, да не гневись только. Ты ж когда-то братался с моим покойным батьком. Вместе хлеб, соль ели, магарыч пили. Отдай, батька, за меня Оксану.
7: Чуб немного подумал, поглядел на шапку и пояс. Шапка была чудная. Пояс тоже не уступал ей. Вспомнил о матери кузнеца, вероломной Солохи, на которой он хотел было жениться.
4: Добре. Присылай сватов.
3: Ах, Вакула!
9: Погляди, моя красавица, какие я тебе принес черевики. Те самые, которые носит царица.
3: Нет, нет. Мне не нужно черевиков. Я и без черевиков.
7: Кузнец подошел ближе, взял ее за руку. Красавица и очи потупила. Еще никогда не была она так чудно хороша. Восхищенный кузнец тихо поцеловал ее. И лицо ее пуще загорелось, и она стала еще лучше.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Джеймс Хедли Чейз. Сувенир из клуба мушкетеров. В главных ролях Эммануил Виторган и Алена Хованская. Пьеса Галины Леоновой. Режиссер Александр Валенский. Часть первая.

Поезд прибыл на станцию Сан-Рафал в половине двенадцатого. Сойдя с поезда, Ло Брэндон поскорее взял такси и отправился в отель по адресу, указанному в телеграмме.

0: Добрый день, сэр.
1: Здравствуйте, мэм.
0: Вы заказывали номер заранее?
1: Я Лу Брэндон.
0: Ах.
1: Для меня должен был забронировать номер мистер Шеппи.
0: Да, да, да, сэр. Вы будете жить с ним рядом. Мистер Брэндон. Вот ваш ключ, пожалуйста.
1: Благодарю.
0: Будьте добры, распишитесь. Вот здесь. Ваш номер 240, сэр. Надеюсь, вы останетесь довольны.
1: Благодарю, мэм. Что, мистер Шеппи у себя?
0: Нет, сэр, он ушел около часа назад. С молодой леди. Я полагаю, они сейчас на пляже.
1: Спасибо. Спасибо за информацию. Когда мистер Шеппи вернется, передайте ему. Я буду у себя.
0: А, непременно, мистер Брэндон. Желаю хорошо отдохнуть.
1: Благодарю, мэм. Благодарю.
2: Номер 240 оказался размером с клетку для кролика.
3: Иду, иду, иду, иду! А иду я, что ты?
4: Брэндон?
3: Да.
4: В чем дело? Сержант Кэнди. Отдел расследования убийств. Вы знакомы с Джеком Шеппи?
3: Да.
4: Сможете его опознать?
3: Что?
4: Сможете его опознать, говорю. Джек Шеппи мертв, вот что. Ну что, одевайтесь. Нас ждет лейтенант. Ну.
3: Так, черт. Подожди, что произошло?
4: Все вопросы к лейтенанту. Ну-ну, давай, давай.
3: Куда я дел свою рубашку? Слушай, сержант. Мне нужно выпить. Выпьешь со мной?
4: Что здесь?
3: А, вот. Держи.
4: Одевайся скорее.
3: Сейчас,
4: лейтенант
3: сейчас.
4: Не любит ждать.
3: Сейчас. Куда рубашка пропала? Сейчас, черт, ее в оборону.
4: Спокойно ты, давай.
3: Вы где его нашли?
4: На пляже Бей-Бич. В кабине для переодевания. Сторож его наш.
3: А что с ним? Сердце?
4: Сердце. Убили его, вот что.

0: Лейтенант, это Лу Брэндон. Шагай, шагай.
1: Лейтенант Рэнкин, отдел по расследованию убийств. Эту телеграмму вы посылали?
2: Да, я.
1: Он был вашим другом?
2: Другом и компаньоном. У нас общее дело.
1: Пойдемте, посмотрите на него.
2: Он.
1: Хорошо. Док, ты заканчиваешь?
3: Уже все. Профессиональный удар. Убит длинным тонким ножом. Похоже на те ножи, которыми вынимают лед из ванночек холодильников. Смерть наступила моментально. Около часа назад.
1: Уберите его.
4: Есть, сэр.
1: Я поеду в гостиницу. Осмотрите здесь все как следует. Возможно, нож брошен где-то рядом. Пойдемте, Брэндон.

0: Итак, начнем. Что, собственно, представлял собой Джек Шеппи? Почему его могли убить?
1: Мы с Джеком владели частным детективным агентством. Ну, 50-50. В Сан-Франциско. Дела фирмы шли неплохо. Последние 3 недели я занимался с одним клиентом в Нью-Йорке, а Шеппи оставался в конторе. Вдруг он срочно вызывает меня сюда, телеграммы, в Сан-Рафа. Здесь ему что-то подвернулось. Я быстро заканчиваю все там, вылетаю в Лос-Анджелес, оттуда поездом, и это, 11:30, по-моему, я в Сан-Рафе. Шеппи забронировал мне номер. Администратор сказала, что он недавно ушел. Я принимал душ, стук в дверь. Я подумал, это Джек. Оказалось, ваш сержант.
0: А Шеппи не сообщил, что за работа в Сан-Рафе?
1: Нет, нет.
0: А кто клиент?
1: Ни малейшего понятия.
0: Он обычно вел запись.
1: Я сомневаюсь, он терпеть не мог писанины.
0: А если он до чего-то докопался и его решили убить?
1: Не знаю. В отеле сказали, на пляж он отправился с женщиной. Когда ему нравилась женщина, он вообще мог обо всем забыть. Да, слушайте, а если предположить, что она замужем, и об их связи пронюхал муж, и тогда...
0: Муж, убивающий любовника в пляжной раздевалке? Да и слишком уж профессионально исполнено.
1: А почему бы мужу не быть профессионалом?
0: Наши профи, в общем, известны. Ничего подобного пока не было.
1: Да, приехали.
0: Значит, нужно узнать, чем занимался Джек Шеппи и кто его нанял.

0: Брэндон, постойте. О, миссис Брюер, добрый день.
1: Здравствуйте, мистер Ренкин.
0: Меня интересует, когда ушел из отеля мистер Шеппи?
1: Примерно в половине одиннадцатого.
0: С женщиной?
1: Да, да, да, да. Она попросила его вызвать.
0: Ваши впечатления, какие между ними были отношения?
1: Мистер Шеппи, сэр, вел себя весьма фривольно. А? Он потрепал ее за ушко. Вот, вот так.
0: О, мэм.
1: Да. Еще мистер Шеппи сказал «Хеллоу, крошка».
0: Да, а она?
1: Она? Она засмеялась.
0: Как она выглядела?
1: Высокая, худая. Смазливая брюнетка. Молодая. В темных больших очках, джинсы голубые, белая свободная майка и шляпа, такая большая, из натуральной соломы.
0: А возраст?
1: Ну, я же сказала, молодая, лет 25.
0: А вы бы смогли ее узнать?
1: Да-да, конечно, непременно.
0: Даже если она будет без шляпы, без очков и в платье?
1: Ну, это уж я не знаю. И в конце концов, это не входит в мои обязанности.
0: Да-да.
1: Если хотите, я вызову мистера Грифса. Он наш штатный сыщик.
0: Спасибо, спасибо. Мы обойдемся и без него. Дайте мне ключ от номера мистера Шеппи.
2: Что такое?
0: Что? Нет на месте?
2: Да.
1: А, кажется, он взял его с собой. Да-да. Но у нас есть запасной. Вот, пожалуйста.
0: О, благодарю вас, миссис Брюер. Вы очень помогли. Благодарю вас. Брэндон, пойдемте.

0: Номер Джека Шеппи выглядел так, словно по нему пронесся ураган. Все ящики были выдвинуты, а их содержимое разбросано по полу.
1: Да, неплохо поработали.
2: Да, недурно. Вот что, Брэндон, вы должны выяснить, на кого работал ваш компаньон. Только не вздумайте темнить. Вам теперь не до престижа фирмы, здесь убийство. Короче, даю вам 24 часа.

0: Добрый день. Агентство Стар к вашим услугам.
1: Элла, это я, Брэндон.
0: А, привет, Лу.
1: Я в Сан-Рафеле. Элла, детка, тут плохие новости. Джека убили.
0: Как? Джека, Лу, убили?
1: Да, да, да. Слушай внимательно. Мне надо срочно выяснить, на кого он работал. Фамилия последнего клиента. Поройся в его бумагах, я подожду.
0: Минутку. Вот, вот в его блокноте последняя запись. Сан-Рафаэл, Криди.
1: Криди?
0: Да, да.
1: Хорошо. Теперь немедленно разорви блокнот, спусти в канализацию. Я жду.
0: Лу, я все сделала.
1: Умница. Теперь слушай. Вскоре в контору явится полиция. Скажешь, Джеку кто-то позвонил.
0: Ага.
1: После звонка он сразу собрался и сказал, что едет в Сан-Рафаэл. Все.
0: Понятно.
1: И еще одно. Детка, надо как-то сообщить его жене. Передай ей, что я напишу... Нет, что я уже отправил письмо. О похоронах пусть не беспокоится. Я сам все устрою.
0: Ну, а вы скоро приедете?
1: Ну, не раскисай, детка, не раскисай. Точно не знаю. Я должен выяснить, кто убил Джека.

0: Возвращаясь к себе, Лу увидел, что у двери в номер Джека, широко расставив ноги, стоял плотный мужчина, типичный экс-полицейский.
1: Полиция изволила удалиться.
2: А вам что?
1: Я Лу Брэндон из соседнего номера. Компаньон.
2: Чей?
1: Джека Шеппи. А вы, наверное, сыщик здесь в отеле, да?
2: Да, так точно, Грифс.
1: У меня есть бутылочка виски. Если вы не очень заняты, пойдемте ко мне. Посидим.
2: Что ж, пару минут можно. Мне честно.
1: Не успел приехать, тут такое что.
2: На. Узнали они, кто убийца-то?
1: Возможно, да только не мне что-то доложат. А ты случайно не видел девицу, которая за Джеком заходила?
2: Видел.
1: Видел.
2: Закуришь?
1: Спасибо.
2: Если бы Рэнки не был таким надутым индюком, я бы мог ему кое-что порассказать. Ну куда там? Гений сыскного дела. Зачем ему старый хрен из второсортной гостиницы?
1: А что? Что ты заметил?
2: Что? Что? Он расспрашивал миссис Брюер, так?
1: Так.
2: Но миссис Брюер запомнил только одежду, так?
1: Так, так. Обычная женская реакция.
2: Верно. Верно. А я скажу. Эти тряпки маскарад.
1: Почему?
2: Ну, потому. Потому что смотреть надо уметь. Девушка была блондинка. Она или крашеная под брюнетку, или в парике.
1: Уверен?
2: О, как же. Цвет кожи, пушок на щеках, светлые волоски на руках. Что ты? Так? Я же сказал маскарад.
1: А мог бы определить, чем она занимается?
2: Кто ее знает. Выглядит хорошо. Вещи носить умеет. Черт, манекенщица. А может, и артистка?
1: Да.
2: Налищ.
1: Ну, еще.
2: Давай.
1: Ты видела, как они обшарили номер Джека? Как они туда попали?
2: Запросто. Твой Джек забрал ключ с собой, так? Они его укокошили, так? Взяли ключ, явились сюда. Прислуги у нас мало. Так? А утром наверху вообще никого нет. Он что, был твоим другом?
1: Да. И компаньоном. Вот моя визитная карточка. Возьми, вот лежит.
2: Вижу и так. Агентство Стар. Эх, частное дело. Мечта. Небось, поприбыльнее, чем моя работенка, так?
1: Не жалуюсь. Но пока придется прикрыть контору, надо отыскать убийцу.
2: Ты-то сам. Что можешь сделать? Для этого есть полиция.
1: Полагаешь? Значит, вернуться домой, прикинуться ветошью. Хорошее сыскное агентство. Одного компаньона зарезали, а второй делает вид, что ничего не случилось.
2: Понятно. Ну, тогда послушай. Лейтенант Ренкин, в общем-то, мужик неплохой, но над ним шеф.
1: капитан Кетчин.
2: Ух, вас, сволочь, ух, выродок. Частных сыщиков, между прочим, не переваривает. Как только ему донесут, что вот ты тут разнюхиваешь на его территории, он тебя сожрет, так?
1: Как это?
2: А как? А так. А, вот, приезжал тут к нам недавно один, так. Ну, случилось это. Ерунда. Самоубийство. Ну вот, а вдова не поверила, что это действительно самоубийство, и вызвала частного сыщика. Так, да? Откуда не помню, а чёрт. Ну ладно. Кетчин велел ему убраться, а тот наплевал, так? А? И вот тут садится в машину и едет. И в него врезается полицейский фургон. И я остался там ещё. Ну хорошо, вот. Фургон.
0: Слушай.
2: Заработал перелом ключицы раз, больница два, 6 недель тюрьмы три. За вождение автомобиля в нетрезвом виде, понял, да? Они по пути в больницу влили ему... в глотку виски. А, да, вот, сволочь. Он на суде обожился. А вот почему-то судья ему не поверил. Понятно?
1: Да, понятно.
2: Ну,
1: понятно.
2: Вот так. О, все. Не хватит. Пойду в вестибюль. Мерси за выпивку. Ты держись потише.
1: Постараюсь.
2: Ну, будь здоров.
1: А имя Криди тебе что-то говорит?
2: Криди? Конечно, самый богатый человек в Сан-Рафаэле.
1: То есть?
2: Что то есть? 100 миллионов, может, больше. О. Точно не знаю, да. Точно не знаю, врать не хочу. А сам вот посчитай, пароходные линии, так, воздушные такси до Майами, 3 газеты, фабрика, совладелец казино, первоклассной гостиницы. Я там раньше сам работал, клубы мушкетеров. Ну и там всякая мелочь.
1: Подожди, а он женат?
2: Конечно. Была такая кинозвезда Бриджит Блэнд, помнишь?
1: Да.
2: А, красотка, да. Ну вот, а че, а зачем тебе это?
1: Да просто так, упомянули при мне его имя. Я и подумал, кто это?
2: Да-да.
0: Гриш посмотрел на него задумчиво, кивнул и отправился в вестибюль.

действительно пахнет большими деньгами. Только зачем такому человеку нанимать никому неизвестного сыщика? Соедините меня с резиденцией мистера Крига.

0: Молодой коренастый охранник радостно улыбнулся Брэндону. Парень явно был навеселе.
1: Парень, кого ищешь? Давай сюда тачку ставь. Давай, вот так нормально.
2: Ищу мистера Криди лично. Привет.
1: Привет. Вот даешь. Тачка у тебя высший класс. А сам туда же. А вот я теперь вольная птаха. Увольняюсь нахрен. Понял? Отбарабанил свое. Нормально.
2: Везет же некоторым.
1: А то вечно недоволен. То ботинки у тебя не блестят. То пылинка на машине. Козел. Да мне бы его деньги, я бы король был, верно?
2: Уж так устроена жизнь, всякие попадаются люди. Я бы потолковал с собой, браток, да у меня с ним свидание в три. Говорят, он лопнет от злости, если опоздаешь.
1: Да, да, ты думаешь, если придешь вовремя, он тебя так сразу и примет.
2: А что?
1: Атас! Ну ладно, иди, целуйся с ним. Вот тут по ступенькам, потом налево.
2: Слушай, а вечерком часиков в 7 ты не освободишься?
1: Спрашиваешь. Сам знаешь, сегодня гуляю.
2: Так.
1: Напьюсь в лоб. Я тут жил, старик, слышь, как в тюрьме. Полтора года, понял?
2: Я и сам хочу напиться, да все, компании нет. Может быть, вместе, а? Давайте.
1: О, нормально.
2: Ну, так, в 7, договорились?
1: Ну,
2: а?
1: Да.
2: А где?
1: Тогда в баре у Сэма.
2: Угу.
1: Ну, на набережной.
2: Да.
1: Да спросишь любого, покажут. Да, кстати, я Тим Фултон, а ты?
2: Ну, Брэндон. Ну, до вечера, Тим, да?
1: Ага. Давай, привет.
2: Ой, я опаздываю.

0: просто находка. Никто не расскажет о человеке столько интересного, как его разобиженный слуга.
1: Без одной минуты три Брэндон очутился у парадных дверей. Его встретил мажордом и провел в приемную.
2: Войдите, мистер Брэндон. Брэндон здесь, сэр.
3: Чем обязан?
0: Я Лу Брэндон из Сан-Франциско. 4 дня назад вы обратились в наше детективное агентство «Стар», мистер Криди.
3: На каком основании вы утверждаете, будто я туда обращался?
0: Перед отъездом в Сан-Рафал, мистер Криди, Шеппи внес ваше имя в нашу картотеку учета клиентов.
3: Шеппи? Это кто?
0: Мой компаньон, которого вы наняли, сэр.
3: Я нанимаю по 2-3 десятка человек в неделю. Впрочем, не помню такой фамилии. И какое же отношение к этому имеете вот лично вы?
0: Мистер Криди, Шеппи убит сегодня утром. Полагаю, я обязан закончить дело, над которым он для вас работал.
3: Вот как. А над каким же делом он для меня работал?
0: Думаю, вам это лучше знать, сэр.
3: Хаммершальд. Сердце сюда.
4: Слушай.

0: Have this, sir.
1: Herz, посмотрите-ка на этого человека. Его зовут Брэндон.
2: Лу Брэндон, сэр.
1: Лу Брэндон. Возможно, тебе придется заняться, если, конечно, он не окажется умнее, чем на первый взгляд.
0: Понятно, босс. Я его узнаю. Лу Брэндон.
1: Хорошо, ступай.
2: Если не ошибаюсь, вы дали ему задание превратить меня в отбивную?
1: Видите ли, в чем дело. Я не люблю частных сыщиков. Это вымогатели и шантажисты. Лично вам я советую немедленно отсюда уехать. Вашего компаньона я не нанимал. Да, а к помощи Херца я иногда прибегаю. Он избавляет меня от назойливости людей вашего сорта. Как именно он это делает, меня не касается. Вот так, мистер Брэндон. Вы можете идти.
2: Прекрасно. Теперь послушайте меня, мистер Криди. Ведь я не был уверен, что вы нанимали Шиппи. Когда я сюда позвонил, я вообще думал, что вы меня не примете. Но вы приняли меня даже в обход других посетителей. Вы чего-то боитесь? И страх мешает вам трезво рассуждать. Вам повезло. Я знаю очень мало. Вы это выяснили и решили припугнуть меня своей дрессированной гориллой?
1: Вы все сказали.
2: Почти. Теперь я знаю. Шеппи нанимали именно вы. А если такой, как вы, нанимает частного сыщика из другого города, значит, дело деликатное. Шеппи докопался до чего-то крайне опасного, поэтому его убрали. У вас в руках ключ к убийству, мистер Криди. Но на убийство вам плевать. Имейте в виду, станет или не станет искать убийцу местная полиция. Но я во всяком случае постараюсь. Вот теперь все, мистер Криди. И можете не беспокоить своих лакеев. Я найду выход сам.

0: Подъехав к гостинице, Лу заметил полицейскую машину. Рядом с ней стоял уже знакомый Брэндону сержант.
1: Брэндон!
2: Что?
1: С тобой желает говорить капитан.
2: А если я не желаю?
1: Поехали, у меня приказ. Могу применить силу.
2: Что ему нужно?
1: Если бы так спросил кто другой, но тебе простительно, наших порядков не знаешь. Садись, брось трепаться.
2: Что, капитан не посвящает вас в свои планы?
1: Именно. Если не хочешь для начала лишиться пару зубов, веди себя хорошо.
2: Не понял. Кто это такой вспыльчивый? Ты или капитан?
1: Нет, что? Для меня ты нормальный мужик. А капитан Кэтчин точно немножко вспыльчивый. Как медведь щенин на заднице. Что? Хочешь совет?
2: Ну?
1: На вопросы отвечай быстро и по существу. Не болтай языком. Капитан не любит дурацких вопросов. Ну и вообще. Лучше в 8 дома, чем в 7 в морге.

0: Брэндон, когда уберешься из города?
1: Не знаю, может, через неделю.
0: Что тебе тут делать целую неделю?
1: Как что, знакомиться с достопримечательностями, ходить на пляж, загорать, купаться, с девушками гулять?
0: Не собираешься совать нос в чужие дела?
1: Нет, конечно, мне интересно знать, как идет следствие. Но лейтенант, он прекрасно обойдется и без меня.
0: Ах, мягко стелешь, предупреждаю, сунешься разок, всю жизнь будешь вкалывать на лекарства.
1: Понятно, капитан.
0: Ну, ты молодец, Лопусий, чтоб я тебя больше не видел. Сержант, забери эту трусливую мразь.
1: А, можно вопрос, капитан?
0: Чего тебе?
1: Вы меня вызвали по приказу Криди.
0: Чего?
1: Криди нанял моего компаньона, его убили. Криди могут вызвать в суд как свидетеля, а ему не хочется. Я с ним виделся. Он пытался пугнуть меня своим придурком Херсом. Видно, Криди решил еще и полицию на меня науськать.
0: Ах ты, мразь! Ну! Ну, ударь меня, ну! Ну, ударь меня, ну, умник! Ну,
1: не-не-не. Капитан, ну, у меня сегодня не кулачный день. Нет,
0: Сержант, убери это собачье.

0: Нормально, а?
1: Угу.
0: Море, вечер, холодные виски. Доложу по секрету, у Сэма самое классное – это цыплята. Ты можешь, конечно, пойти в дорогой ресторан, ну, скажем, даже в клуб «Мушкетер». Да, там тоже не кисло. Да, сервис здесь попроще.
2: А зато как готовят. И дешево.
0: А эти кретины с деньгами ходят в свои крутые кабаки, где их обдирают, как липку.
1: Да уж.
0: Атас! А сам-то как? Покалякал со стариком?
1: А уж покалякал.
2: Я себе язву заработал у него в доме.
0: Ну, а теперь с ним все. Завтра начинаю старушку одну опекать.
2: Может, язва пройдет, а?
1: Может, и пройдет. Это ведь все от нервов.

0: утром на пляже убили одного парня, слыхал?
1: Нормально. Ну, а тебе-то что?
0: Этот парень был моим другом и компаньоном. Пару дней назад он заходил к Риде. Может, ты его видел? Высокий, рыжий, с синими глазами.
2: Не могу я отразить?
1: Рыжий.
0: Да.
1: Так-так, с короткой стрижкой.
0: Да-да.
1: Помню. Я стоял на шлагбауме. Он был в твоем Бьюике, так?
0: Да. Слушай, если предположим, тебя вызовут в суд, подтвердишь?
1: Ну, Атас, а чего же не подтвердить? Могу. Был, видел, стоял.
0: Все, будь здоров.
1: Давай. Да. Значит, его убили.
0: Полиция думает, это убийство из ревности.
1: Ха, нормально. Фараоны наши высший класс.
0: Меня вызывал капитан Кетчем. Ну и скотина, скажу я тебе. Это же...
3: О, во-во, золотые слова. Видал я его у старика. За своей долей заходил козел. Тут притонов больше, чем кошек. А полиция делает вид, что ничего не замечает. Понял?
0: И Криди тоже на этом руки греет.
3: Ну, сам знаешь, Криди хозяин, босс. Может, притоны эти, кабаки, горные дома и не принадлежат ему лично. Но долю-то он имеет, не слабую долю. Вот так. И Кетчину перепадает. И не только ему.
0: У него есть...

0: кто с ним может поладить? У него на уме только бизнес и ничего больше. На все остальное ему плевать. И баба просто вынуждена развлекаться с другими.
1: Ну, с кем же?
0: Есть тут один парень. Жак Трисби. Франко-канадец. Плейбой. Бабам нравится, а сам... Сэм! Ну, Сэм!
2: Джонни, смотри, какой знакомый мальчик. Шпионишь.
3: Возле самого их столика, пристально глядя на Брэндона черными безумными глазками, стоял Херц. За ним, плечо к плечу, застыли двое рослых, смуглых парней. Из-за стойки выбежал Сэм.
4: Ну, ребят, если вам необходимо побеседовать с друзьями, то, пожалуйста, на улицу. Это гораздо удобнее, ребята.
2: Ты так думаешь? Он так думает, Джонни. Притуши его. Джонни, держи.

0: в Либне. Ты как, в порядке?
1: Идиот, что с тобой связался?
0: Ну ладно, что ты, ну кто знал, что так получится?
1: Все равно. Теперь мне тут не жить. Собираю шмотки и сматываюсь.
0: Ну перестань.
1: Сейчас же.

0: Обмыв под душем синяки и ссадины, Брэндон отдыхал в своем крошечном номере.
1: Да, еще одна такая дружеская встреча. Ой, ты че. Здорово глаз набряк. Одноглазый Лу, а? Гроза бандитов и миллионеров. Найти бы кого в этом паршивом городе помогущественнее мистера Криди. Маловероятно. Ну что ж, перейдем к фактам. Гад Криди финансирует весьма сомнительные заведения. Его супруга изменяет ему с неким Жаком Трисби. Дочь его живет отдельно на бульваре Франклина. Мачеха ее не любит, а папаша... там открыто, открыто, кто?
2: Мистер Брэндон, ваши сэндвичи.
1: А, спасибо, спасибо, поставьте на стол. Одну минутку, а что это за вещи в углу стоят?
2: Это вещи покойного мистера Шеппи, сэр. Приятного аппетита.
0: Брэндон слез с постели и принялся за еду. Потом он открыл чемодан Джека Шеппи и вдруг обнаружил что-то, спрятанное под внутренней обивкой чемодана. Это был изящный пакетик отрывных спичек.
1: А это еще что? Красивенько. О, обтянут красным шелком. Золотые буковки, клуб мушкетеров. Откуда такая финтифлюшка?

нашли, а почему? Почему Джек их спрятал? Так. Где-то я тут видел телефонную книгу. Ага. Так. Вот. Бульвар Франклина. Дом Франклин Армс.

0: Марго Криди была в длинном вечернем платье с глубоким декольте. Ее глаза в приглушенном свете гостиной казались черными. Светло-пепельные волосы струились по гибкой спине почти до талии.
1: «Мисс Криди, прошу извинить меня за столь поздний визит. Поверьте, я не стал бы вас тревожить, если бы не чрезвычайно важное дело. Мисс Криди, необходима ваша помощь».
2: «Вас прислал мой папа?»
1: «Не совсем, хотя я сегодня с ним разговаривал. Вся надежда на вас, мисс».
2: «Простите, не понимаю, почему я должна вам помогать?»
1: «Конечно, вы не должны. Но знаете, есть люди, которые помогают другим просто так. Позвольте, я все объясню очень быстро».
2: «Я спешу».
1: «Я прошу вас, мисс».
2: «Ну хорошо, присядьте, мистер».
1: «Брэндон, Лу Брэндон».
2: Угу.
1: «Я, видите ли, частный детектив».
2: Да.
1: «Так вот, мой компаньон Джек Шеппи приехал сюда из Сан-Франциско по вызову клиента. Я в этот момент был в другом городе, и он вызвал меня сюда телеграммой. Сегодня я прибыл, и вдруг выясняется, что Джека сегодня убили здесь, на пляже».
2: «Да, я читала в вечерней газете».
1: «Ну, вот вы уже в курсе».
2: «Так вы его компаньон?»
1: «Да, мисс, я не стал бы вас тревожить, если бы фамилия клиента была не Криди».
2: «Криди? И что это значит?»
1: «Не знаю. Возможно, в наше агентство обратился ваш отец».
2: «Не понимаю. Зачем ему человек из Сан-Франциско? Разве своих мало?»
1: «Вероятно, вопрос был слишком деликатный».
2: «Но какое отношение все это имеет ко мне?»
1: «Так вот, сегодня я виделся с вашим отцом. Представьте, он заявил, что ничего не знает. Мало того, он вызвал телохранителя, которого зовут Херц, по-моему, да? И приказал со мной расправиться».
2: «Хотите, чтобы я подралась за вас с Херцем?»
1: «Браво! Отличная идея! Боюсь, только денег у меня не хватит, чтобы нанять вас в охранники».
2: «Ну так что же?»
1: «Извините. Видите ли, я пытаюсь установить, что делал Шеппи в Сан-Рафале. Где был, что делал. Вот он был, скажем, в вашем клубе мушкетеров. Но что он там делал? Мисс Криди, будьте моим поручителем. Проведите меня в клуб».
2: «Это абсолютно исключено».
1: «Я прошу вас, мисс».
2: «Даже если вы туда и попадете, не знаю как, все равно никто не потерпит, чтобы вы там наводили справки, мистер Брэндон».
1: «Мисс Криди, моя просьба не каприз и не прихоть. Поверьте, совершено убийство. Джек Шеппи был моим другом. Есть основания полагать, что полиция не найдет преступника. Я разговаривал с капитаном Кэтчином. Если проникнуть в клуб, можно получить ответы на многие вопросы. Мисс Криди, помогите».
2: «Это невозможно, мистер Брэндон».
1: «Я прошу вас».
2: «Очень сожалею, но ничем не могу вам помочь. Извините, я спешу».
1: «Ну что ж, мисс Криди, во всяком случае, приятно было с вами познакомиться. Всего хорошего».
2: «Желаю успеха, мистер Брэндон».
1: «Благодарю».

Да. При ближайшем рассмотрении ее глаза оказались не черными. Фиалковые.

Все же она что-то знает или догадывается. Наверное, Шеппи должен был выяснить, как далеко зашли отношения ее мачехи с Жаком Трисби. Завтра надо познакомиться с этим парнем. А сейчас... Ого! 11:45. Ну что, самое время осмотреть пляж. Спокойненько, без свидетелей...

0: Ну вот, та самая кабинка. Закрыто. Так. Небольшое ограбление со взломом. Свет зажигать все-таки не будем. Вот он мой фонарик. Вот он мой хороший. Так. Две дверки. И ничегошеньки. Так, тут раздевался Джек, там девушка. Что за девушка? Может, приманка?
1: Внезапно у него возникло странное чувство, что он не один в душной и тесной кабинке. Тогда он направил луч фонарика на дверцу второго отсека и повернул ручку. Она сидела на полу, завалившись в угол. Невидящий взгляд устремлен в пространство. В карих глазах выражение муки. Красивая темноволосая девушка в голубом купальнике. У нее была фигура манекенщицы. На загорелом плече запеклась длинная струйка крови.

Вы слушали первую часть радиопьесы Галины Леоновой по повести Джеймса Хедли Чейза «Сувенир из клуба мушкетеров». Действующие лица и исполнители: Лу Брэндон, частный детектив, Эммануил Виторган, Криди, миллионер, Валерий Баринов, Марго, его дочь, Алена Хованская, Кетчин, капитан полиции, Александр Павлов, Ренкин, лейтенант полиции, Всеволод Абдулов, миссис Бруер, администратор гостиницы, Ольга Чуваева, Грифс, сыщик в гостинице, Всеволод Ларионов, Тим Фултон, охранник, Владимир Сальников, от автора Владимир Корецкий. В эпизодах артисты московских театров.

Джеймс Хедли Чейз. Сувенир из клуба мушкетеров. В главных ролях Эммануил Виторган и Алена Хованская. Пьеса Галины Леоновой. Режиссер Александр Валенский. Часть вторая.

0: Она сидела, завалившись в угол, на дощатом полу пляжной раздевалки. Красивая, темноволосая девушка с фигурой манекенщицы. Ло Брэндон стоял с пересохшим ртом, сжимая костеневшими пальцами свой фонарик.
1: Пульса нет. Ах, кожа ледяная, ей не поможешь. Слишком поздно. Так. Вот и рана на шее, как у Джека. А это что? Нож.
0: На полу возле девушки убийца бросил нож с пластмассовой рукояткой и длинным трехгранным лезвием. Такой нож можно купить в любом хозяйственном магазине. Им вынимают лед из ванночек холодильников.
1: Да. Ножичек, ничего себе. А девушка все-таки шатенка, не блондинка, как решил Гривз. Темная шатенка. Ну да, пушок на руках светлый, еще бы при таком солнце. Старый сыщик тоже может ошибаться. Полиция. А сейчас, скорее протереть ручки. Если полиция застанет меня с убитой девушкой, это будет дорогой подарочек для капитана Кетчина. К счастью, Лу Брэндон еще может бегать. И быстро бегать.
0: Не оглядываясь, Брэндон спешил к машине. Ругая себя за легкомыслие, он прыгнул в автомобиль и, не включая фар, погнал прочь.

0: Все, теперь спать. Фу, слава богу, не сапали. А шустрые фараоны, а? Видно, за кабиной следили.
1: Кто это ночью? Алло.
2: Мистер Брэндон, я вас не разбудила. Это Марго Криди.
1: Рад слышать, мисс Криди.
2: Я из клуба. Я посмотрела книгу посетителей. Фамилии Шеппи тут нет.
1: Он мог пройти под другим именем.
2: Я тоже так подумала. Но швейцар говорит, что здесь давно не было рыжих джентльменов. А почему вы решили, что ваш друг побывал в клубе?
1: А, я нашел в его вещах фирменный пакетик с надписью «Клуб мушкетеров».
2: Ну и что? Ведь он мог его у кого-нибудь взять?
1: Конечно, мисс Криди. Я вам очень признателен за помощь. Если бы я... Ух ты. Да. Странный способ заканчивать беседу. Ну что ж, значит, Джек не был в клубе. А, да и смокинга у него в чемодане нет. Стоп. Откуда ей известно, что Джек был рыжий джентльмен? Видела его. Видела. А, в газете писали. Ладно. Так, если Джек не был в клубе, откуда взялись эти спички? И почему он позаботился их так надежно упрятать? Где они? Куда? Вот. Вот. Зачем фешенебельному клубу такая реклама? Что за идиотизм? Они же на порог не пустят туристов. А это что так? Какие-то цифры на обороте спички? А 45, 11, 35. А дальше? 45, 11, 36, 37, 38 и так далее. А последний? Последний. А 56, 11, 60. Фу. Ничего не понимаю.

0: полиция. Черт, неужели засекли? Спички куда бы их деть?
1: Брэндон! Открывай!
0: Ага, под ковер. Вот так.
2: Что такое? Ну, поспать не дадут, честное слово. Ну... ну что там еще?
1: Поехали. Капитан тебя требует.
3: В полицейской машине на Брэндона надели наручники.

0: В кабинете у капитана, несмотря на поздний час, находился лейтенант Ренкин и еще один человек.
1: Почему в наручниках, капитан?
2: А у нас так арестовывают преступников.
1: Да? А разве мистер Брэндон арестован?
2: Да сними ты с него эти проклятые браслеты, идиот!
1: Садитесь, мистер Брэндон.
3: Благодарю.
1: Мое имя Керм Холдинг. Окружная прокуратура.
3: Очень рад, мистер Холдинг. А то я сегодня уже имел встречу с капитаном Кэтчем. Так сказать, вступил в контакт. Поэтому мне особенно приятно, что вы здесь.
1: Капитан Кэтчен обычно не выходит за рамки.
3: О, он, наверное, просто шутник. Но я-то не знал, понимаете? И все его угрозы воспринял совершенно серьезно. Теперь я вижу, он человек корректный, вежливый. Ах,
1: ты... Капитан, кто сегодня задает вопросы?
4: Я вам этого не оставлю. Чтобы тут всякое. Мы еще посмотрим.
1: С 1 числа капитан Кэтчен уходит в отставку. Его место займет лейтенант Ренкин.
3: Поздравляю, лейтенант.
5: Мерси.
1: Лейтенант ведет следствие по этому делу. Я имею в виду два убийства на пляже Бэй-Бич.
3: Если за ход следствия отвечает лейтенант Ренкин, я готов сделать заявление. Угу. Я бы мог сообщить час назад, но я боялся капитана. Он приписал бы мне убийство девушки.
5: Врач установил, что удар ножом был нанесен за 2 часа до вашего появления на пляже. Вам повезло.
3: Точно. А как полиция узнала, что там труп?
5: Нам позвонила одна пара, гуляли по набережной. Они решили, что вы ведете себя странно. Вы зажигали фонарик в кабине?
3: Что бы мы делали без нашей бдительной американской публики? Потрясающе. Кто же убитая? Ее опознали?
5: Да, это та самая женщина, которая утром заходила за Джеком Шеппи. Она его в кабину привела, там его и убили. Ну, а теперь вот и ее. Тельма Каузенс, продавщица из магазина Маркуса Хана. Я его вызвал, он скоро будет.
3: А кто это?
5: Маркус Хан?
3: Да.
5: Владелец магазина «Школа керамики». Есть у нас такой оазис искусства. Хорошо, попробую выяснить, что за дела были у Шеппи с этой девицей и кто у нее постоянный дружок. Надеюсь, Хан сообщит что-нибудь. Ну, я в морг, мистер Холдинг. Возражений нет?
1: Нет, нет, конечно. Ступайте.
5: Хорошо.
1: А вы, мистер Брэндон, задержитесь. Мистер Брэндон, вы действительно заинтересованы в том, чтобы выяснить, кто убил мистера Шеппи?
3: Безусловно.
1: Когда мне сообщили о вашей встрече с капитаном Кэтченом, я навел у вас кое-какие справки. Я получил самые благоприятные отзывы. Думаю, мы сумеем вам помочь. Ну, в разумных пределах, разумеется.
3: Это очень кстати, мистер Холдинг. Мне мешает Кэтчен и Херц. Если бы Кэтчен оставил меня в покое, то с Херцем я бы и сам справился.
1: Хорошо, хорошо. Кэтчена я беру на себя. Он перестанет вмешиваться. Но Херца я не стал бы недооценивать.
3: Понятно.
1: Ну, хорошо. Тогда, пожалуй, все, мистер Брэндон. Спокойной ночи.
3: Нет, мистер Холдинг. Так дело не пойдет. Насколько я понял, для кого-то я буду таскать каштаны из огня.
1: Видите ли, в чем дело? Я не вполне уверен, что полиция тут добьется успеха. Если убийца обычный гангстер, то еще можно надеяться. Но если в дело замешан Криди, ну, сами понимаете, на полицию рассчитывать не приходится.
3: И вас это очень волнует? Так сильно, что вы примчались ночью в полицейское управление? Не смешите меня.
1: Ну, хорошо, мистер Брэндон. В конце концов, нам нужно как-то ориентироваться. Ну что ж, скоро у нас выборы. Нынешняя администрация не очень популярна. но у нее большие финансовые возможности. Криди, по сути, контролирует весь город. Оппозиция ищет случая, ослабить его влияние.
3: Понятно. А кто же, собственно, жаждет крови мистера Криди?
1: Я не стал бы так ставить вопрос. Идет честная джентльменская борьба между администрацией, нынешней администрацией и судьей Гаррисоном. Судья Гаррисон выступает с требованием реформ.
3: Понятно. Каждый блюдет свой интерес, и если я раздобуду факты, то вы сообща закопаете Криди. Если нет, останетесь при своем. Но приятная возможность рисковать своей шкурой любезно предоставляется мне.
1: Но я не стал бы так ставить вопрос. У оппозиции хорошие газеты с большим тиражом.
3: Короче, если я вас правильно понял, все, что мне удается выяснить, я сообщаю вам.
1: Нет, не совсем. Сведения вы передавайте в нашу лучшую газету. «Сан-Рафаэл Курьер».
3: Угу.
1: Издатель «Горячая голова», а уж если вступит пресса, то комиссару полиции Воллинс Ноллинс придется что-то делать.
3: У меня вопрос. Если оппозиция победит, и это отчасти будет моей заслугой, не правда ли?
1: Да.
3: Могу я рассчитывать на возмещение расходов?
1: Расходов?
3: Да.
1: К этому вопросу можно вернуться позже, когда будет ясно, что Криди замешан в деле.
3: Так. Могу ли я рассчитывать на чью-то помощь?
1: Рэнкин знает о нашей беседе. Звоните ему на дом.
3: Угу.
1: Кстати, издатель «Курьера» Ральф Трой.
3: Ральф Трой?
1: Ральф Трой, да-да. Угу. И на него можно положиться. Дайте ему факты, он опубликует. Да.
3: Я все понял, мистер Холдинг. Я остаюсь при своем решении.
1: Угу.
3: Я буду продолжать расследование. Здесь убит мой компаньон, а не раскрытое убийство. Плохая реклама для моей фирмы.
1: Ну что ж, вполне понимаю ваши чувства. Желаю удачи, мистер Брэндон.
3: До свидания, мистер Холдинг.
1: Всего доброго.
0: В гостинице, ловя на себя укоризненные взгляды ночного клерка, Ло Брэндон вызвал лифт. Было 2:00. Войдя в свой номер, он включил свет, и все в номере было перевернуто вверх дном. Кто-то вытащил ящики из комода, разорвал матрас, выпустил пух из подушек. На полу валялись вещи Брэндона и покойного Шеппи.
6: Ах ты, дьявол! Под ковром. Может, их и искали. Не нашли, ребятки, мои спички. А что значит настоящий профессионализм? А где же номера?

0: Утром Брэндон проснулся, когда уже перевалило за 11. Позвонив дежурному, он сообщил, что ночью в его отсутствие в номер проникли неизвестные. Миссис Броер, не мешкая, вызвала полицию, и Лу удостоился еще одного визита лейтенанта Рэнкина.
1: Кого-нибудь подозреваете?
2: Представления не имею.
1: Что взяли?
2: Ничего.
1: Так, сначала номер Шеппи, теперь ваш. Что они могут искать?
2: Не имею понятия.
1: Смотрите, в следующий раз они могут навестить вас с оружием.
2: Мерси за заботу. Ну что, побеседовали вчера с Маркусом Ханом?
1: Да. Он сказал, что убитая была крайне набожной. И вообще избегала мужчин. Врач определил, что она девственница.
2: Что? Кто она?
1: Девственница.
2: Но ведь она Джек Шеппи.
1: Вот именно. Не знаю, чтобы завлечь такую девушку, надо быть каким-то уникальным Дон Жуаном.
2: Думаете, Шеппи умел понравиться? Хотя святоши вообще-то были не в его вкусе. Это очень странно. Слушай, может, она передавала ему просто какую-то информацию?
1: Да, и для этого понадобилось свидание в пляжной раздевалке. Ну, а вы договорились вчера с Холдингом?
2: В общем, да. Между прочим, он велел звонить вам домой.
1: Разумеется. Хочу вам сказать, будьте с ним осторожны. Мистер Холдинг умеет целоваться с оппозицией и обниматься с администрацией. Поберегитесь.
0: Брэндон подумал, что с самого начала не слишком-то поверил Холдингу. Он решил пока не мешать полиции и отправиться на пляж. Но в вестибюле его встретил администратор миссис Бруэр.
3: Мистер Брэндон?
4: Да, мэм.
3: Мистер Брэндон, одну минуточку.
4: Слушаю.
3: Мистер Брэндон.
4: Да.
3: Мне, право, очень неприятно, сэр, но боюсь, что я...
4: Все ясно, можете не продолжать. В гостинице большой наплыв, срочно понадобился мой номер.
3: Да-да, сэр,
4: ну,
3: да.
4: Ну вот, видите, как я угадал. Потерпите до вечера, я что-нибудь подыщу.
3: Одну минуточку, сэр. Вы знаете, мне, право, очень-очень жаль, но у нас только жаль.
4: Я все понял.
3: Одну минуточку, сэр. Вы вчера только въехали, а полиция приходит уже в четвертый раз.
4: Все понятно,
3: и мне
4: все
3: необходимо...
4: ясно. Извините, я, к сожалению, должен торопиться. Извините.
3: Мистер Брэндон.

0: это? Неужели сам мистер Брэндон?
1: Да, это он. Разумеется, если пришелец не напялил его шкуру. А кто прячется тут за преогромными очками? Ай-яй-яй-яй-яй! Неужели сама мисс Крид?
0: Не изволит ли сам мистер Брэндон присесть рядом с самой мисс Криди?
1: Охотно, мэм.
0: О, как
1: горячий песок! Благодарю за телефонный звонок.
0: Ну,
1: признаться, на вашу помощь я уже не рассчитывал.
0: Знаете, я вчера после вашего визита поехала в клуб. И мне вдруг стало любопытно. В убийстве есть что-то интригующее, правда?
1: А утренние газеты читали?
0: Про второе убийство?
1: Да.
0: А это, наверное, была та самая женщина, которая заходила за вашим другом и повела его на пляж, да?
1: Вы абсолютно правы, конечно.
0: Да, все только об этом и болтают. А как вы думаете, а она не могла покончить с собой?
1: Могла, конечно. Ну, зачем такой нож? Есть более простые способы.
0: А давайте предположим, что она убила вашего друга. Ведь пишут, что она была необыкновенно набожна. И что если она раскаялась и хотела наказать себя за грех? И решила умереть той же ужасной смертью?
1: А, не надо забивать себе голову всякими кошмарами. А, ей-богу, бред. Та девушка работала в магазине «Школа керамики».
0: Классный магазин, между прочим. Я там недавно купила одну штуковину, блеск.
1: Покажите.
0: Знаете, у них там два зала. Первый для туристов, а за ним второй для клиентов.
1: И этот Маркус Хан процветает.
0: А почему бы и нет? Он великий художник и вполне заслуживает,
1: чтобы... Вы так его хвалите? А не откажетесь сходить туда со мной?
0: Ну что ж, пожалуй. Скажите, а вы по-прежнему обитаете в Адельфи отеле?
1: Да. Кстати, как вы узнали, где я остановился?
0: А угадайте, вы же профессионал.
1: А понятия не имею. Я ужасно удивился, когда вы позвонили.
0: Эх вы, Шерлок Холмс. Я узнала у папиного секретаря.
1: Ну, конечно. Хорошо быть дочкой миллионера. А мне вот надо искать себе новое жилье. Администрация отеля боится, что я распугаю всех постояльцев.
0: Почему? Вы такой страшный.
1: Не верите? Меня слишком часто навещает полиция.
0: А, да. Сейчас не так-то легко найти жилье.
1: Разгар сезона. Вы случайно не знаете какой-нибудь скромной, недорогой гостиницы? Я шучу. Слушайте, хотите выкупаться?
0: Нет, я уже. Скажите, сколько вы у нас пробудете?
1: Ах, трудно сказать.
0: А вы умеете сами себя обслуживать?
1: Что, я похож на человека, у которого дома прислуга?
0: Ну, не знаю. Если хотите, я могу вас устроить.
1: Шутить изволите.
0: Ничего подобного. Отец арендует для меня небольшое бунгало. Там все есть. Хотите, переезжайте. Но я там не живу.
1: Как? Да...
0: Ну что, что?
1: А сколько это будет стоить?
0: Вам надо будет платить только за электричество. Все, можем поехать сегодня же вечером. Я возьму ключи и помогу вам устроиться.
1: Не, мне право как-то неудобно причинять вам столько хлопот.
0: Ах, бросьте, пожалуйста.
1: Да, я где-нибудь пристроюсь.
0: Да перестаньте, мне без разницы. Ну, пока. Я сейчас обедаю с папой.
1: Не рассказывайте ему про меня. Я ему, кажется, не слишком понравился.
0: А я никогда не говорю с ним о своих делах. Ну, ждите меня вечером у клуба мушкетеров. Часиков в 11, хорошо?
1: Буду ждать. До вечера.
0: Да. Пока.

0: После пляжа Брэндон перекусил и решил повидать издателя газеты, которого рекомендовал холдинг. Ральф Трой вызывал симпатию.
1: Нет, нет, Криди вовсе не негодяй. Он человек вполне приличный, просто он бизнесмен. Пока его бизнес приносит доход, он будет терпеть и рэкетировать торговцев наркотиками. Они ведь тоже разбираются в обстановке и не требуют лишнего. Сан-Рафаэль обожает миллионеры. Сюда приезжают богатые люди со всей страны. Прекрасные пляжи, развлечения, комфорт. Именно поэтому тут у нас сплошная коррупция.
2: И судья Гаррисон хочет навести тут порядок?
1: Обещает. Знаете, как бывает? Упрячу за решетку пару гангстеров-середнячков, похватая десяток другой мелкой ребешки, парочку чиновников снимут и отдадут под суд, пошумят, поразмахивают флагами, а потом все станет на свое место. Простите. Да, что тебе, Билл? Ну, на третью полосу, да. Да-да-да. Да. А судья Гаррисон человек небогатый. Жена молодая, любит пофронтить. В один прекрасный день кто-то подарит судье Кадиллак, потом его счет в банке вдруг увеличится, жена поднажмет, дети подрастут, и он тоже решит, что лучше не вмешиваться в естественный ход вещей.
2: Да.
1: Такова система. У человека могут быть самые благие намерения, но жизнь берет свое.
2: Ну, хорошо. Я только не понял, если Криди не руководит преступным бизнесом, а всего лишь его терпит, то кто же у них главный?
1: Что я могу сказать? Есть один очень богатый тип, для которого вообще не имеет значения, кто победит на выборах. Он будет в порядке при любой администрации. Очень ловкий тип. Некто Кордец.
2: Кордец?
1: Кордец. Родом откуда-то из Южной Америки. Официально он владеет только клубом мушкетеров. Это здешний элитарный клуб. Но я уверен, денег у него не меньше, чем у Криди.
2: Как вы себе это представляете?
1: Элементарно. Возьмем, к примеру, казино. Его построил Криди. Он имеет твердый процент с капитала, но Кордец получает четверть прибыли.
2: Четверть?
1: За протекцию. Откажись Криди платить, и с его заведением случится большая неприятность.
2: Да, фокус не из новых. А вы член клуба мушкетеров?
1: Я? Что? Ну не смешите меня.
2: А я хочу там побывать.
1: Не выйдет. И не надейтесь.
2: Поживем, увидим. А где он помещается?
1: На 25-м этаже гостиницы Риц Пласт на самой крыше. Не суйтесь туда, нет смысла. У меня в редакции есть очень шустрые ребята. Я бы дорого дал за репортаж, но это безнадежно. А вот чем бы я мог вам помочь, так это информации о некоторых людях.
2: Благодарю заранее.
1: Да, думаю, кое-что наскребем. Вот моя визитная карточка. Утром до 8 буду дома, а потом звоните в контору.
2: Спасибо.
1: Но имейте в виду, Брэндон, если дело коснется Криди, ваши сведения должны быть достоверны на 100%. Иначе меня упрячут в тюрьму за клевету и вышвырнут из газетного бизнеса.
2: Я понял. Если факты коснутся Криди, их никто не сможет опровергнуть.

0: Ломая голову над тем, как бы проникнуть в клуб мушкетеров, Лу решил потолковать с Грифсом, штатным сыщиком из отеля. На улице все еще было очень жарко, и они зашли в бар за углом. Взяли пиво.
1: Значит, клуб мушкетеров, а? Угу. Тебе туда. Ну, а как? Так же просто, как стать президентом Америки.
2: А на свете нет ничего невозможного. Вот ты работал в гостинице «Ритц Плаз». Вот как там внутри?
1: А внутри не хуже, чем снаружи. К ним наверх отдельный лифт, так? Входишь в гостиницу через вестибюль по коридору налево, так? В конце коридора решетка. Решетка. И два охранника. Тут твой маршрут и кончается.
2: А почему?
1: А как же? А как же? Если приходит член клуба, он расписывается в специальной книге, да? Для него отпирают решетку. Он проходит к лифту. Лифт ходит только на 25-й этаж. Там у них клуб. А зачем охранникам тебя пускать? Чтобы их вытурили с работы?
2: Согласен. А у них наверху ресторан есть?
1: А как же, один из лучших в Америке. Ну что?
2: Так может, они и мясо с картошкой таскают через вестибюль гостиницы?
1: Молодец.
2: Молодец.
1: Врать не стану. Мясных туш и картошки в вестибюле не видел. Молодец, молодец, головастый.
3: Грузовой лифт, конечно, общий. Выходит на задний двор. Но когда везут продукты для клуба, с ними едет сопровождающий.
2: Вот, подумай, кто бы согласился помочь? Полсотни монет не пожалею.
3: Головой рискуешь? Рискуешь, сынок. Один такой знакомый вроде был, если его еще не вытворили. Гарри Беннауэр. Вечно без денег. Так, да, четвертый бармен, что-то в этом роде.
2: Узнай, узнай, старина. Сделай доброе дело.
3: Да узнать-то нетрудно. Но он тебя может надуть. Надуть, а как же? Сапает деньги и поделит с вышибалами. Так, а у них кулаки-то. Ничего себе.
2: Я не дам ни шиша, пока все не увижу. Скажи ему, я буду ждать у грузового лифта ровно в 7.
0: Грифс пожал плечами, поднялся и направился к телефону. Он возвратился минут через 20 с бумажным пакетом в руках.
1: С тебя 20 монет.
2: Да. 10, 15, 20. А за что?
1: За что?
3: А как же? Тут один торговец спит и видит, как бы сделаться поставщиком клуба. Я сказал, что ты согласен предложить образцы его бренди, так?
1: Да.
3: Вот это пойло. Да. Только не вздумай попробовать. По всему телу пойдут волдыри. Вот карточка его фирмы, возьми.
2: Ну, спасибо. А что значит профессионал? Меня просто спас. Вот твое пиво. Ну, я побежал, а то опоздаю.
1: Погоди, парень. Ты хоть застрахован?
2: Не беспокойся, я тертый калач.
1: Ну, ты можешь, конечно, считать себя калачом, но я тебе говорю, скоро возле «Ритц Плаз» будет валяться отбивная котлета.

0: Гарри Бенауэр в белом пиджаке, черных брюках и с галстуком бабочкой уже поджидал на лестничной площадке 25-го этажа.
1: Ты, Брэндон?
2: Угу.
1: Деньги вперед.
2: Держи.
1: Что это? Почему 25?
2: Сначала посмотрим кабак, а потом вторую половину.
1: Ну, пойдем. Не суйся туда.
2: Я пришел посмотреть заведение. Там что?
1: Кабинет босса, он сейчас придет.
2: Кортис.
1: Угу.
2: А менеджер, который заказывает напитки?
1: Гонзальс?
2: Да.
1: У себя там.
2: А там что?
1: Дверь на террасу.
2: Угу. Если что, я к мистеру Гонзальсу. Принес на пробу бренди.
1: Вход в ресторан отсюда, служебные помещения там за стойкой. Что еще?
2: Дай мне ваш сувенир. Фирменные спички.
1: Эти?
2: Дай посмотрю. А других нет?
1: Ты псих или как?
2: У вас должны быть еще и другие спички.
1: Ну круто. Гони деньги и вали отсюда.
2: Даю еще полсотни. Покажи служебные помещения.
1: За твои паршивые полсотни я должен терять работу?
2: Да подожди ты.
1: Давай деньги и катись. Я повторяю, вы не имеете права сюда врываться. Мистер Кордец, этот человек желает видеть мистера Гонзальса.
3: Мистер Кордец, добрый день, сэр. Минуточку внимания. Вот моя визитная карточка, сэр. California Wine Company, сэр.
4: Как вы сюда попали?
3: Я? А, сэр, я поднялся на лифте. Друг едет.
4: Я уже сказал однажды «нет». Твой босс понимает слово «нет»?
3: Мистер Кордис, я же не знал. Я здесь недавно, сэр. Если бы я знал...
4: Проводите мистера. Гарри, появится Херц, пришлите его ко мне.
5: А я уже здесь, босс. О, кто пожаловал?
4: Что такое? Вы его знаете?
5: Его фамилия Брэндон, босс. Это легавый.
4: Вы из полиции?
5: Mm-mm. Я сам по себе.
4: Чтоб я этого самостоятельного тут больше не видел. Херц, я жду вас у себя.
0: Брэндон остался в пустом зале с двумя бандитами. И тогда Лу выхватил револьвер.
6: Тихо, ребята!
7: Не вздумай тут палить!
6: Лицом к стене! Руки на затылок! Левее, дальше от двери! Вот так, вот так! Раз уж вы без оружия, лучше не испытывать мою меткость. Мирно? Стоять смирно!
0: Держа их под прицелом, Брэндон подошел к двери и выглянул в коридор. Там никого не было. Он бросился по коридору в сторону лифта. Дверь на террасу была приоткрыта. Лу выскочил на террасу и быстро осмотрелся.
6: Прекрасно. Только наверх.
0: Сунув револьвер на место, Брэндон встал на ограду террасы, крепко ухватился за парапет, проходивший вдоль края крыши, и подтянулся. Распластавшись на крышу, он намертво вцепился в черепицу, благословляя надежную кладку и прочный американский цемент.
8: Ну, где эта сука?
9: Говорю же тебе, он спустился на лифте.
8: А, черт, опять ушел. Ну, Джонни, я ему это припомню.
9: Чего ты кипятишься? Тебе сказали, чтобы его не было. Вот его и нет. Порядок.
8: Кроссовки не скользят. Вот мы и дома. Ух, красотища. Ну, вот теперь отдохнем. Примем вечернюю солнечную ванну. И подождем.

0: 8 клуб ожил. Брэндон стал спускаться. Под окнами 25-го этажа тянулся довольно широкий выступ. Затаив дыхание и вжимаясь в стену, он пошел по выступу, заглядывая в освещенные окна сквозь жалюзи, пока не увидел самого Кордотса.
1: Войдите.
2: Мистер Кордотс, это я. К вам можно?
1: Мне некогда с вами возиться, миссис Донахью. Лучше не просите, если нет денег.
2: Ах, нет, вы меня не так поняли. Я принесла. Вот, 200 в счет погашения долга. А вот 500. Теперь я должна вам только 300, мистер Кордотс. Простите меня.
1: Ладно, что с вами делать? Но это в последний раз.
2: О, конечно. Конечно, мистер Кордотс. Просто не знаю, как вас благодарить.
1: Держите свои спички. Что бы вы без меня делали?
2: Ах, мистер Кордотс, вы такой благородный человек. Я молюсь за вас каждый день.
1: Мэм, я занят. За вами $300.
2: Конечно. Простите великодушно. До свидания.
1: Всего хорошего.

За 40 минут Кордаца навестили еще два человека. Полный мужчина с болезненным цветом лица и молодой парень. Оба расстались с 500 долларов, получив взамен по пакетику спичек. Ло решил, что увидел достаточно. Осторожно отойдя от окна, он спрыгнул на неосвещенный балкон 24-го этажа. Потом он прошел через пустой номер гостиницы «Риц Плас», спустился на лифте и вышел.

0: прямо до конца бульвара и направо.
1: Весело было в клубе?
0: Нормально. Это, наверное, единственное место, где нет туристов. И потом, здесь мне не нужно платить. Ведь папа совладелец клуба.
1: Вот так проблема. Заложите один из ваших изумрудов и можете веселиться всю жизнь.
0: Ну да, как бы не так. А они не мои.
1: Как?
0: Вот так. Я их поношу и отдам папе. А папа даст мне что-нибудь другое. Лично у меня ничего нет.
1: А бунгало?
0: Тоже папина. И это сигарета, и это платье. И, наверное, все, что под ним.
1: Да. Значит, плохо быть папиной дочкой.
0: Вам смешно?
1: Нет, совсем нет.
0: А мне иногда... Ты зарезу нужны деньги.
1: Точно так же, как и мне. Ну, вам проще. С вашей красотой можно сколотить состояние.
0: Ну и что вы имеете в виду?
1: Ну, манекенщица, фотомодель.
0: Теперь налево. Нет, папа не разрешит мне работать. Он блюдет честь семьи.
1: А вы не цепляйтесь за папу. Переезжайте-ка в Нью-Йорк. Через пару месяцев, я вам гарантирую, вы покорите всю страну.
0: Стоп! Приехали.

0: вот.
1: Отсюда вас никто не выселит.
2: А ваш папа?
1: Нет, он тут ни разу не был. Вот, располагайтесь. Тут кухня, спальня. Вот там терраса. Ну как, нравится?
2: Роскошно. А что там, окна светятся, вот там?
1: Это школа керамики. Тот самый магазин Маркуса Хана.
2: Ага.
1: А тут музыка.

0: Мне кажется, вы первый человек, который не дуреет от того, что я дочь миллионера. Для вас это даже помеха, правда?
1: Вы чертовски наблюдательны. Позвольте вас пригласить.
0: Позволяю. Ну и как? Далеко вы продвинулись в вашем расследовании?
1: Не очень. Натолкнулся на одну серьезную помеху.
0: Да? А может, оно и к лучшему. Тише едешь, дальше будешь.
1: Ах, какая рассудительная леди.
0: Да, именно. А пойдемте купаться. Вы любите купаться ночью?
1: Купаться? Тогда я возьму вещи из машины.
0: Подожди.
1: Может, мы искупаемся завтра, а сейчас я отвезу вас домой.
0: Я тебе не нравлюсь?
1: Боюсь, ты потом пожалеешь.
0: Лучше уж пожалеть о том, что сделано, чем наоборот. Поцелуй меня.

0: Важно, что люди друг другу нравятся. Пойдем поплаваем.
1: Дать тебе халат?

0: Я все-таки буду платить тебе за этот домик. Ну, долларов 30 в неделю. Ну, хоть на булавку.
1: Нет, нет, нет, нет.
0: Марго.
1: Марго Кризи не разменивается по мелочам. Прими это как подарок.
0: Ну, спасибо. Скажи, как по-твоему, отец мог нанять Джека?
1: Думаешь, теперь-то я все разболтаю, да? Шучу. Разумеется, мог. Хотя мне он об этом не говорил. Я думаю, сыщик мог понадобиться, чтобы выследить Бриджит.
0: Есть основания?
1: А как ты думаешь? Странно, как это он так долго терпел.
0: Что?
1: Да эту потаскуху с ее альфонсами. Раньше еще туда-сюда, а теперь на трисби бросилась старая рухлядь. Надеюсь, папа теперь ее наконец-то поймал. Понимаешь, если он разведется, я смогу спокойно вернуться домой.
0: Тебе так хочется домой?
1: А ты думаешь, приятно, когда от тебя выживает из дома какое-то быдло? Лично я не могу жить под одной крышей с этой тварью.
0: А кто этот трижды?
1: Отвратный тип. Наемный любовник.
0: Ясно.

0: Как ты думаешь, отец мог нанять Джека, чтобы следить за тобой?
1: Зачем? Ему и так все доносит моя горничная.
0: Угу.
1: Думаешь, почему мне приходится ехать домой ночевать?
0: Да, допустим, ладно. Допустим, Джека наняли следить за твоей мачехой, но он наткнулся на что-то очень важное, чреватое большими неприятностями. Его убрали.
1: Да что тут мудрить? Если отец выгонит Бриджит, она останется без гроша, понимаешь? И без Трисби. Если она узнала, что твой Джек собрал против нее улики, неужели ты думаешь, что она будет сидеть и ждать, пока он все выложит отцу?
0: Ты что, по-твоему, она взяла нож и убила?
1: Курица? Нет. Убить смог Трисби. Он живет на деньги, которые дает ему Бриджит, понимаешь? Она покупает его на папины деньги. Это источник доходов для него. А уж он способен на все.
0: Интересно бы на него взглянуть. Где он живет?
1: У него вилла в районе Крест. Она думает, он развлекается только с ней. Да он проститутка. Ему без разницы. Пусть уродина, пусть старая корга. Были бы деньги.

0: Отвезя Марго домой, Брэндон возвратился в бунгало. Он старался сосредоточиться на событиях прошедшего дня. По причинам пока неясным, Лу, пакетик спичек у Кордетса в клубе мушкетеров стоит $500. Возможно, с этим как-то связано убийство Джека.
1: Ах, ладно. Скорее спать. О, сумочка. Марго забыла сумку.
0: Он покрутил в руках изящную лаковую сумочку и надавил на застежку. В кармашке под кружевным платком лежал пакетик спичек, обтянутый красным шелком.

лица. Тот самый пакетик. Так, спички по порядку. От А-45-11-48 до А-45-11-60. Из вещей убитого Джека тот самый пакетик, который у меня украли.

0: Алло?
1: Лу, это ты?
0: Знаю, знаю, ты что-то потеряла.
1: Сумочку, ты нашел?
0: Да вот она, здесь, здесь.
1: Слава богу, а я не могу вспомнить, где я ее оставила.
0: У
1: вечно
0: меня.
1: Я все теряю. Ты мне подвезешь ее утром?
0: Конечно, конечно, обязательно.
1: Спасибо, дорогой. Лу.
0: Что, Марго?
1: Я думаю о тебе.
0: Я тоже, Марго.
1: Спокойной ночи, дорогой. До завтра.
0: До завтра, Марго. До завтра.

Вы слушали вторую часть радиопьесы Галины Леоновой по мотивам повести Джеймса Хедли Чейза «Сувенир из клуба мушкетеров». Действующие лица и исполнители. Лу Брэндон, частный детектив. Эммануил Виторган. Марго Криди, Алена Хованская. Ренкин, лейтенант полиции. Всеволод Абдулов. Холдинг, прокурор. Валерий Бабятинский. Грифс, сыщик в гостинице. Всеволод Ларионов. Ральф Трой, редактор. Аркадий Песелев. От автора Владимир Корецкий. В эпизодах «Артисты московских театров».

Джеймс Хедли Чейз. Сувенир из клуба мушкетеров. В главных ролях Эммануил Виторган и Алена Хованская. Пьеса Галины Леоновой. Режиссер Александр Валенский. Часть третья. Заключительная.

0: Марго, дорогая, в твоей сумочке лежит одна вещь, о которой мне нужно тебя спросить.
1: Что? Ты что, рылся у меня в сумке?
0: Прости, дорогая, я сыщик, я расследую убийство.
1: Так, ну и что же?
0: У тебя там лежат спички, которые я нашел в чемодане у Джека. Их у меня украли и подменили другими.
1: Что, спички? Какие? Вот эти? Да в клубе валяется куча таких спичек.
0: Посмотри, вот тут цифры.
1: Ну и что? Может, на них, на всех эти цифры? Да какая чушь.
0: Да нет, дорогая, поверь, это особые спички. Из-за них убили человека. Как они к тебе попали?
1: Я не помню. Может быть, я их в клубе взяла. Я не помню. Я ведь там ужинала. Ну да, я вчера забыла зажигалку, и, наверное, когда закуривала, мне, наверное, кто-нибудь их дал.
0: Это абсолютно исключено. Они стоят больших денег.
1: Да что с тобой, Лу? Спички, да их раздают в клубе всем желающим.
0: С кем ты вчера ужинала?
1: Обычная наша компания. Бриджит с Жаком. Дорис, моя подруга. Гарри Спок, я с ним играю в теннис. И миссис Донахью, одна милая дама-вдова.
0: Не помнишь, кто мог положить эти спички на стол?
1: Нет, не помню я. Знаешь ли, мои мысли были заняты предстоящим вечером.
0: Не сердись, дорогая, это очень серьезно. Я обязан показать эти спички лейтенанту Рейнджу.
1: Что? Да ты с ума сошел? Ты хочешь, чтобы меня вызвали в полицию,
0: Марго,
1: да?
0: Марго, полиция дрожит при одном имени твоего отца.
1: Ну и что? А если он скажет папе? Ты что думаешь, папа не заинтересуется? Как это ты нашел что-то у меня в сумке?
0: Успокойся.
1: А может быть, давай, может быть, расскажем.
0: Хорошо.
1: И про прошлую ночь, да?
0: Успокойся, пожалуйста, я совсем не хочу, чтобы у тебя были неприятности.
1: Все, хватит,
0: успокойся, все. А сделаем так, я сейчас переговорю с Трисби, может быть, что-то полезное выясним, а ты, ну, хорошенько подумай,
1: о чем?
0: Как могли попасть к тебе эти спички. Марго, я их должен взять. Марго.
1: Ну что?
0: Ну не сердись. Поцелуй меня.
1: Вот еще.
0: Марго. А я знаю.
1: Ну отстань от меня. Лу, я прошу тебя. Пожалуйста, не впутывай меня в это дело, а?
0: Договоримся так. Я не пойду в полицию, пока мы все не обсудим. Ага.
1: Хорошо. Я тебе позвоню.

0: дом Жака Трисби он попал явно не вовремя.
1: Нет, мы договаривались. И вполне конкретно. Я как дура ждала тебя в клубе целых 2 часа.
0: Конечно, это была Бриджит Криди.
2: Я смотрел бокс по телевидению. Бокс, можешь ты это понять?
1: Не ври! Я звонила! Тут никто не отвечал!
2: Ты прекрасно знаешь, когда идет бокс, мне плевать на телефон.
1: Ты все врешь! И не пей, когда с тобой разговаривают!
2: Слушай, неужели не надоело?
1: Я приезжала! Тебя не было дома!
3: Ах, вот как! Сначала ты наняла сыщика, а теперь сама взялась шпионить. Ну, умница! Так оно и дешевле, да?
1: Это была Марго!
2: Между нами говоря, моя прелесть... Женщины из семейства Криди слишком надоедливы. И молодые, и старые.
1: Ах, так это была не Марго?
2: Нет, кисонька, это девушка из другого города. Умненькая, самостоятельная, с собственным капиталом,
1: ой,
2: понятно?
1: Жако, Жако, миленький. Ну неужели, неужели все кончится?
2: Да хватит с меня этих сцен. Ты прекрасно понимаешь, мне нужно жениться.
1: Жак, ты это серьезно?
2: Вполне.
1: И ты меня больше ни капельки не любишь?
3: Ну все, хватит! Убирайся отсюда! Мне осточертело видеть и тебя, и твои телеса. Убирайся из моего дома! К черту, к дьяволу, к мужу! На тот свет!
1: Ну, спасибо, малыш. А это ты видел?
3: Ты что, сдурела? Ты же в своем уме? Ну, брось пистолет, тебе говорят.
1: Я пришлепну тебя, как муху.
3: Ну что?
1: Как гнусную, вредную муху.
3: Ты погоди, совсем что?
4: Мадам, спокойно. Ну-ка, уберите пистолет.
1: Назад!
4: Спокойно, я сказал!
1: Назад! Черт! Отпустите! Отпустите!
4: Отпусти! Пистолет!
5: Она не хотела вас убить.
3: Психопат, почему?
4: Стерва!
5: Я видел, она целилась в ноги. Она хотела вас только припугнуть, и все.
3: Подлюка. Ну, я не знаю. Она так зверски на меня уставилась. Я уж подумал, все, кранты, крышка. Очень вовремя. А, собственно говоря, вам что?
5: Мое имя Лу Брэндон. Вот моя визитная карточка.
3: Что? Агентство? Стар? Черт.
5: Верно. Джек Шеппи был моим компаньоном.
3: Она что, теперь вас наняла?
5: Нет, я просто приехал с вами поговорить.
3: Фу ты, дьявол. Совсем обалдел. Ну, если б не вы, выпить.

0: Знаете, от этих баб сам сатанеешь. Сам становишься психом. О, видели, руки дрожат.
1: Кстати, зачем ей это понадобилось?
0: Да ей стукнуло в голову, что у меня роман с ее падчерицей.
1: А на самом деле...
0: Да ничего подобного, ничего подобного. Там давным-давно все кончено.
1: Это была Тельма Каузенс.
0: Слушай, ты не впутывай меня в уголовное дело.
1: Брось. Я и так уже про вас многое знаю. Слишком многое. Тельма.
0: Да, да. Тельма. Честно говоря, я об этом все время думаю. Может, убийца охотился не за Шеппи, а за ней? Рыжий пытался ее защитить, и тогда вот и поплатился.
1: Тогда почему она сразу не сообщила об этом в полицию?
0: Ну ты даешь. А как бы она объяснила, что было с мужиком в пляжной кабине?
1: Так, тогда получается, и Джека, и Тельму убила Бриджит.
0: Что, Бриджит? Чтобы Бриджит воткнула нож в здоровенного мужика.
1: Вот эти спички тебе знакомы?
0: Что? Погоди, погоди.
1: Спокойно, спокойно. Что-то случилось разве?
0: Погоди. О, Господи. А я и не знал, что ты... член клуба.
1: Ты про спички? Да я их просто нашел.
0: Ладно. Ладно.
1: Ты куда?
0: Да мне пора. Ты извини, Брэндон. У меня свидание.

0: Возвращаясь в Сан-Рафаэл, Брэндон думал о том, что Трисби, конечно, рассказал ему не всю правду.
1: Впрочем, возможно, Джека ухлопали по ошибке. И Бриджит Криди могла, конечно, нанять гангстера, чтобы избавиться от соперницы, хотя... Хорошо, хоть Марго этого красавчика больше не интересует. Да. Самым разумным будет теперь побеседовать с Бриджит. С глазу на глаз.

0: Вы желаете видеть меня? Это не ошибка?
1: С вашего позволения, мэм, я сяду.
0: Я не предлагала вам сесть.
1: Так в чем же дело? Предложите. Я сегодня из-за вас перенервничал. Вот ваша игрушка. Патрончики. 2, 3, 4, 5. Но шестой остался, сами знаете где. Патроны я оставлю себе. На всякий случай. А вам пистолет. Прошу.
0: Сколько вы хотите?
1: Я не из числа ваших друзей, миссис Криди, которые любят поживиться за чужой счет. Мне нужны только факты.
0: Какие факты?
1: Так, вы наняли моего компаньона Джека Шеппи следить за Трисби.
0: Я никого не нанимала.
1: Жак Трисби утверждает обратное.
0: Он лжет.
1: Возможно, вы наняли Джека следить за кем-то другим?
0: Нет.
1: Нет. Но вам было известно, что Трисби обманывала с Тельмой Каузенс. Разве вы не предупреждали Тельму, чтобы она не встречалась с Жаком?
0: Я впервые слышу об этой девице.
1: Ну что вы, они ведь пишут все газеты.
0: Повторяю, я никогда не видела эту потаскуху и не желаю ничего о ней знать.
1: Жаль, жаль, миссис Криди, очень жаль. Ну что ж, теперь мне остается только одно. Рассказать обо всем лейтенанту полиции Ренкину. Ну, вам ведь не в чем волноваться, правда?
0: Можете рассказывать кому угодно и что угодно.
1: Пожалуйста.
0: Но предупреждаю, я подам в суд, и вам не поздоровится.
1: Ай-яй-яй.
0: А сейчас уходите. Я не желаю выслушивать всякий вздор.
1: Хорошо, хорошо, я уйду. Только взгляните, вот эти спички, случайно, не ваши?
0: Я не курю. Что еще?
1: Пожалуй, все. До скорой встречи, миссис Криди.

0: Уже на выходе Брэндона неожиданно остановил секретарь дома.
1: Добрый день, мистер Брэндон. Вас желает видеть мистер Криди.
2: Меня? Вы уверены?
1: Абсолютно, сэр.
2: Тогда пойдемте.
1: Мистер Брэндон, сэр.
3: Спасибо. Вы свободны. Что у вас за дела в моем доме, мистер Брэндон?
2: Визит вежливости, мистер Криди.
3: О чем вы беседовали с моей женой?
2: Об этом вам лучше спросить у нее. Если это все, я пойду. У меня совсем нет времени, извините.
3: Я навел справки о вашем агентстве Стар. Дело поставлено неплохо, приносит некоторый доход. Оценивается в 3000.
2: Что вы, гораздо больше. Главное в моем бизнесе – личные связи и репутация. Репутацию свою я ничем не запятнал. А моим связям можно только позавидовать.
3: Хорошо, мистер Брэндон. Вам лучше знать. Меня интересуют предприятия, приносящие доход. Я намерен купить агентство Star. Скажем, за 10 000. Естественно, включая ваши личные связи и незапятнанную репутацию.
2: Благодарю за великодушное предложение, мистер Криди. Но я намерен продолжать расследование, независимо от прибыли.
3: Мистер Брэндон, я поинтересовался вашим компаньоном. Шеппи больше занимался женщинами, чем делами. Он был вам плохим компаньоном. По всей вероятности, он и погиб из-за собственного непрофессионализма. И уж во всяком случае, без вас он бы прогорел. Вам нет никакого смысла отказываться от превосходной сделки ради нелепых предрассудков. Я заплачу 50 000.
2: Агентство Стар не продается.
3: 100 000.
2: Нет.
3: 150.
2: Прекратите. Я понимаю, чтобы избежать скандала, можно отдать 1 000 000, но вы неужели не видите? Я не торгуюсь. Я не возьму денег. Как бы я стал потом жить? Джек Шеппи был моим другом, и мне плевать, хороший он был сыщик или плохой. Я все равно буду делать

0: Наконец, Брэндон вернулся в бунгало.
1: Итак, кто же мне наврал? У Бриджит есть все основания врать, однако на спички она не реагирует. А вот Жак, совсем другое дело. Слушаю.
2: Лу, это ты?
1: Конечно, дорогая. Как дела?
2: Лу, я все думаю про эти спички. Ты знаешь, скорее всего, это спички Жака Трисби. Я помню, рядом с ним лежал портсигар и, наверное, спички. Я прикуривала, когда он пошел танцевать с Бриджит, и, наверное, машинально прикарманила его спички.
1: Да?
2: Конечно, да, я думаю, так и было.
1: Ну что ж, во всяком случае, когда он увидел у меня эти спички, он чуть со стула не свалился.
2: Ну вот видишь, так ты с ним разговаривал?
1: Совсем чуть-чуть. Я там появился в самый драматический момент. Твоя мачеха пыталась его застрелить.
2: Что?
1: Ну, возможно, она хотела его попросту попугать. Он, видишь ли, сказал, что собирается жениться, и указал ей на дверь.
2: С ума сойти! А ты заявил в полицию?
1: Нет, смысла нет. Вряд ли Трисби подтвердит, что она на него покушалась. А ты знала, что у Бриджит есть пистолет?
2: Нет, да я никогда бы не подумала. Лу, и значит, в полиции ничего не знают? А ты думаешь, она не попытается еще раз?
1: Да нет, думаю, она остыла.
2: Какой кошмар. Ну и что ты будешь делать?
1: Я хочу осмотреть его дом. У него есть слуга?
2: Есть, филиппинец. Он приходит рано и уходит часов 7 перед ужином. Угу. Лу, слушай,
1: да,
2: ты не знаешь Трисби. Он очень примитивный и очень жестокий. По-моему, он может быть очень опасен.
1: Хорошо. Хорошо, дорогая, я поостерегусь. А когда же ты меня навестишь?
2: Сегодня?
1: Конечно. Часиков в 10-11, а?
2: Ну, конечно. Постараюсь.

0: Не отходя от телефона, Брэндон позвонил лейтенанту Ренкину и спросил, зарегистрировал ли пистолет миссис Криди. Разумеется, пистолет был по всем правилам зарегистрирован. Брэндон снова поехал к дому Жака Трисби. Солнце уже закатилось, сгущались сумерки. Соблюдая меры предосторожности, Лу обошел вокруг дома, но света нигде не обнаружил.
1: Что это у него гараж не заперт? Так, машина на месте, капот холодный. Спит он, что ли? Тихо. Вообще-то за ним могли заехать и на машине. Ну что ж, вперед.

0: Было темно и тихо. Брэндон зажег фонарик, осмотрелся, не задерживаясь, обошел веранду, кухню, гостиную.
1: Где-то кота закрыли. Так, значит, точно никого нет.
0: В дальнем углу, на полу, луч фонарика выхватил фигуру распростертого человека. У него было смуглое морщинистое лицо с азиатским разрезом глаз. На полотняном пиджаке темнело пятно крови.

0: Вот тебе и кот, и хозяин.
1: Жак Трисби лежал поперек кровати лицом вниз. Кто-то убил его выстрелом в спину. Рядом с мертвым хозяином сидел кот и жмурился в свете фонаря. Рука Жака была холодна, как лед. С момента его смерти прошло не меньше 3 часов.
0: А вот и пистолет. Пистолет Бриджит Крити. 2 патрона осталось. Стреляли 4 раза. Ситуация очевидна. Слишком очевидна. Нарочито очевидно. Так, телефон, телефон. Где телефон?

0: Миссис Криди, это Брэндон.
1: Если вы от меня не отстанете, я пожалуюсь мужу.
0: Давайте, давайте. И скажите ему, ваш друг Жак Трисби лежит мертвый с пулей в спине у себя дома. И рядом с трупом валяется ваш пистолет.
1: Что? Что вы говорите?
0: Я рискую головой, мне надо бежать отсюда, а я вам звоню. Вы где были в 4-5 вечера?
1: Я дома.
0: Вас кто-нибудь видел?
1: Не знаю. Я тут сижу.
0: Куда вы дели пистолет после того, как я его вам отдал?
1: Я его в шкаф положила, в спальне.
0: Кто его мог взять?
1: Не знаю. Кто угодно. Я не заперла шкаф.
0: К вам кто-нибудь приходил?
1: Нет. Вроде никого не было. Муж заходил.
0: Черт возьми, почему я должен с вами возиться? Кто-то хочет спихнуть убийство на вас. Сидите тихо и молитесь. Ваш пистолет я забрал. До встречи.

Брэндон вернулся домой около 10. В бунгало его уже ждала Марго. Под пальмами стоял ее роскошный кадиллак.

0: Лу, что с тобой? Ты какой-то странный.
1: Марго.
0: Что такое? Что случилось?
1: Ты была влюблена в Жака Трисби.
0: Ты ревнуешь? Да, я была влюблена в Жака Трисби. Он привлекательный парень. Красивый, сильный. Что, разве не так? Мне нравилось даже его самомнение. Казалось, вот кто умеет жить. Но это продолжалось недолго. Я его больше не люблю. Можешь не волноваться. Он подлый, жадный. Он глупый. Самовлюбленный нарцисс.
1: Его застрелили. Он мертв.
0: Нет, этого не может быть, Лу. Жак мертвый. Нет, это кошмар какой-то, Лу. Это Бриджит.
1: Не уверен.
0: А я уверена, это Бриджит. Я тебе говорила, что это она. Она же не могла его отпустить, понимаешь, чтобы он женился. Потому что он для нее собственность, понимаешь? Ну ладно, я надеюсь, теперь-то отец ей покажет.
1: Что?
0: Кто тут хозяин, вот что, понимаешь? Он вышвырнет ее из дома.
1: Подожди, тихо.
0: Что такое?
1: К нам, кажется, гости. Это полиция. Марго, через минуту они будут здесь.

0: Быстро пройдя в холл, Брэндон положил свой револьвер и пистолет Бриджет в ящик тумбочки и снова взглянул в окно. Полицейская машина остановилась перед бунгало. Из нее появился лейтенант Ренкин в сопровождении сержанта. Ло Брэндон вышел им навстречу, плотно прикрыв за собой дверь.
1: Брэндон, надо поговорить. Пройдемте в дом.
2: Обернитесь, лейтенант. Видите кадиллак? Может, не будем входить в дом, а то вы никогда не станете капитаном.
1: Хорошо. Поговорим в машине. По пути к Трисби.

0: Машина подъехала к дому Жака Трисби. Лейтенант и Брэндон вышли.
1: Сержант, поезжай обратно в бунгало. Обыщи дом. Что найдешь, тащи сюда.
2: Слушаю, сэр.
1: Думаете, она успела уехать?
3: Надеюсь. А что случилось с Холкингом?
1: А ничего особенного. Криди сегодня договорился с судьей Гаррисоном. В городе больше нет оппозиции. Холдинг, естественно, на стороне администрации. Пойдемте. Вас предупреждали, не суйтесь. Теперь вот

0: Почему без наручников?
1: Я думал, нет необходимости.
0: Тебе платят не за тем, что ты думал. Надеть!
1: Есть.
0: А ты, Брэндон, что думал? Думал, тебе все можно. Добрые дяди из прокуратуры помогут. Частное агентство «Стар» двух человек прикончил, падла!
2: Их убили 6 часов назад. Вы это прекрасно знаете.
0: Поднять. Стоять, сволочь. Держите его. Что он у вас все валится? Слышишь меня, кретин?
3: Слышу. Мы запрем тебя в камеру. Я пришлю ребят. Они будут тебя развлекать, понял? И ты во всем признаешься. Если суд признает тебя невиновным, мы не станем настаивать, что ты убивал. Мы упрячем тебя за незаконное проникновение на чужую территорию. Понял? 3 месяца. Всего 90 дней. И каждый день из тебя будут выколачивать мозги, чтобы ты стал умнее на будущее.
0: Рэнки, вези его. Сажаем по обвинению в 2 убийствах. И я постараюсь, чтобы ему самому захотелось на тот свет. Да уберите эту падаль! Все падает и падает!

0: Я помогу. Скорее в машину.
1: Ну.
2: Сержант, ты приехал? Нашел что-нибудь?
1: Нашел, лейтенант, вот. Дамская игрушка. Из него недавно стреляли. В обойме не хватает 4 патронов.
0: Где? Где ты нашел?
1: Там, где ты спрятал.
0: Я не прятал. Ну ладно.
2: Давай. Давай пистолет.
0: Окей. Ладно, бери, сержант, любую машину и домой спать.
2: До завтра.
1: Слушай, сэр.
0: Брэндон, давайте в машину.
3: Ну что?
0: Дайте я сниму с вас наручники.
3: Мерси.
0: Вас не тошнит?
3: Нет. Язык прикусил. Сейчас зуб сломался.
0: Ладно, поехали. Главное, нет сотрясения. Ну, и куда вас доставить?
3: Разве не в тюрьму?
0: Нет, не в тюрьму. Кетчин хотел только нагнать на вас страха. Куда вас? В бунгало?
3: Да. А вы что, следили за мной?
0: Нет. Криди послал человека наблюдать за этим домом.
3: Но агент, наблюдавший за домом, не мог не заметить убийцу.
0: Наверное, его поздно поставили. Уже вечером. Он засек вас. Криди приказал вас схватить за проникновение на чужую территорию. Пугнуть и вышвырнуть из Сан-Рафаэла.
3: Значит, он таки договорился с судьей, да?
0: Тоже мне бином Ньютона. У судьи Гаррисона жена транжирка, а за душой ни гроша. Ладно, вам придется собрать манатки и срочно исчезнуть.
3: Я не могу уехать, пока не узнал, кто убил Шеппи.
0: Надо уехать, Брэндон. И немедленно. Если утром вас застанут, Кетчин приказал автоинспекции устроить вам несчастный случай.
3: Пугаете?
0: Абсолютно серьезно. Ваше время истекает в 2:00 ночи. В городе 30 патрульных машин. Водители предупреждены, дороги перекрыты. У них по этой части большой опыт. Ну, вот, приехали.
3: Лейтенант. Спасибо, лейтенант. Вы молодчина. Желаю скорейшего повышения.
0: Послушайте меня, Брэндон.
3: Ну?
0: Нельзя бороться в одиночку со всей системой.
3: Уезжайте скорее.

0: Брэндон не стал раздумывать над словами лейтенанта. Подобные мысли он должен был гнать прочь. И все же он стоял и смотрел вслед удаляющейся машине. Вдруг он заметил, что по дороге навстречу машине Ренкина стремительно движутся огни другого автомобиля. Кто-то спешил в бунгало. Человек, появившийся из небольшой и не новой машины, был ему незнаком.
1: Мистер Брэндон!
2: Да.
1: Я из редакции «Курьера», Фрэнк Хоуп. Мистер Трой попросил меня с вами связаться.
2: А, вы очень кстати. Пойдемте в дом.
1: Я наткнулся на золотую жилу. Я вчера взял интервью у Маркуса Хана.
2: Выпейте со мной. Что-то я устал.
1: Давайте. Спасибо. Я попросил его слепить для нас сувенирчик из глины. Понимаете? Он обрадовался рекламе и слепил.
2: Отпечатки?
1: Конечно. Я отвез это в ФБР в Лос-Анджелес. И вот, настоящее имя — Джек Брэдшоу. Так, в первый раз отсидел 2 года за контрабанду наркотиков. Вышел на свободу, уехал в Мексику и опять попался с героином. 8 лет. Вышел. Занялся законным бизнесом. Художник. Следили за ним — ничего. Но вот какая штука. В то же время в той же тюрьме отсиживал еще один мастер по той же части. Та же статья. На волю вышел примерно в то же время. По полицейским данным, Жуан Туармец. Я говорю, покажите его фотографию.
2: Кордец.
1: Кордец. А как вы догадались?
2: ФБР знает, что он тоже в Сан-Рафаэле?
1: Да. За ним тоже сначала следили. Все чисто. Они вообще не встречаются с Ханом.
2: Понятно.
1: Чем я еще могу помочь?
2: Ваш домашний телефон и адрес.
1: Так. Вот. Держите.
2: Угу.
1: Что еще?
2: Завтра побудьте в конторе. Если понадобится помощь, хотелось бы найти вас на месте.
1: Хорошо. Послушайте, Брэндон, может, поедем ко мне? Но не стоит вам тут ночевать. Место глухое. И вам, кажется, уже досталось. Поедем, а?
2: Спасибо, Фрэнк. Это все ерунда. Зубы не волосы. Новый поставим лучше прежнего. Да завтра со мной ничего не случится.
1: Вы так уверены? Пожалейте мою репортерскую душу. Я же умру от любопытства, если вы мне ничего не расскажете. А любознательные вроде вас не всегда доживают до утра.
2: Вы тоже, по-моему, чересчур любознательны. Фрэнк, я надеюсь дать вам недурной материал. Но сейчас у меня только гипотезы. А наш друг, мистер Трой, любит непреложные факты, верно?
1: Это точно. Ну, как хотите. Тогда я поехал.
2: До завтра, Фрэнк.
1: До завтра.

0: ясном звездном небе плыла луна, серебряные блики играли по поверхности ночного моря. Проводив Фрэнка, Лу погасил свет. Спать не хотелось. Он стоял у окна и курил сигарету за сигаретой. Теперь он знал тайну спичек из клуба мушкетеров. Но полной ясности с убийцей Джека Шеппи пока не было. Утром предстояло закончить начатое дело.
1: Кто там? Стой, стреляю!
2: Лу, не стреляй! Да ты что? Это я, Марго! Лу!
1: А, это ты.
2: Ты что?
1: Прости, я подумал, пришли меня убивать.
2: Лу, да ты что? А я думала, ты сейчас в меня выстрелишь. Лу. Лу, дорогой. Я так беспокоилась.
1: Ох, осторожно.
2: Что такое? А. Ты с кем подрался? Что у тебя с губами, Лу? Боже мой. И зуба нет. Это кто? Это Херст, да?
1: Нет, нет, дорогая моя, это полиция.
2: Вот и пойми вас. Что они от тебя хотят?
1: Приказали мне немедленно убираться. Я ведь разобрался тут с этими спичками.
2: Да? Лу, ну расскажи скорее.
1: Спички? Это оплаченный чек на получение наркотика.
2: Наркотика?
1: Да, Марго, да. Хан поставляет отраву, а Кордиц обеспечивает клиентуру. У Кордица наркоманы покупают пронумерованные спички, потом отправляются к Хану. В обмен на спичку получают дозу наркотика. Хан переправляет Кордицу использованные спички. А тот выплачивает его долю. Каждый клиент имеет свой шифр.
2: Боже мой. Значит, Жак был наркоманом?
1: Вероятно. В общем, все. Завтра поеду в Лос-Анджелес. Передам эти спички в отдел по борьбе с наркоманией.
2: Завтра? Лу, я не хочу, чтобы ты уезжал.
1: Что же делать? Мой дом в Сан-Франциско, там моя работа. Хочешь, поедем со мной?
2: Отец меня не отпустит.
1: Дорогая, ты хочешь все сразу? Так не бывает. Либо папины доллары, либо самостоятельная жизнь. Забудь про папины доллары, а? Поедем со мной.
2: Давай завтра поговорим. Пойдем в спальню.
1: Иди. Я только приму душ.

Марго прошла в спальню. Обнаженная, она нагнулась над своей сумкой, достала оттуда какой-то продолговатый предмет и сунула под подушку. Резким толчком Брэндон распахнул дверь и быстро прошел к кровати. На белоснежной простыне лежал длинный трехгранный нож с желтой пластмассовой рукояткой. Такими ножами вынимают лед из ванночек холодильника.

0: Ну вот и все.
1: Лу.
0: Актриса, ты просто талант.
1: Послушай меня.
0: Да и вообще умеешь пользоваться обстоятельствами. Я идиот.
1: Лу, послушай.
0: Не мог уразуметь, зачем ты меня сюда поселила.
1: Лу, ты не понял. Я хотела тебе все рассказать.
0: А это? Это твой главный аргумент?
1: Лу.
0: А? Кончик ножа подпилила, ну просто игла. Когда обнимаешь мужчину, наверное, нетрудно ударить в шею пониже затылка.
1: Лу, ну послушай.
0: Бедняга Джек.
1: Так Джек меня шантажировал, Лу. Он хотел меня изнасиловать.
0: Ничего подобного. Ты была влюблена в Жака Трисби. Вдвоем вы дурачили Бриджит и веселились на денежки, которые она ему давала.
1: Нет,
0: но
1: Лу.
0: Бриджит стала что-то подозревать и наняла Джека следить за тобой. Ах, милое дело, следить за такой красоткой. Но он наткнулся на эти спички... И тогда ты решила.
1: Лу.
0: А, ты наркоманка.
1: Ничего подобного, Лу. Он хотел меня изнасиловать, понимаешь?
0: И у тебя случайно оказался под рукой нож.
1: Лу, ну ты не должен так думать. Он меня изводил, Лу.
0: Хорошо. А для чего же ты заманила его в пляжную кабину? Грифс говорил мне, что девушка была блондинка, а я-то дурак ему не поверил. Убив Джека... Ты обнаружила, что спичек при нем нет. Забрала ключ. Отправилась в номер. Все перерыла, но спичек не нашла.
1: Да, да, я убила его! Но я была вынуждена, он сам виноват, понимаешь? Он украл спички, он меня изводил, Лу, ну поверь мне! Я хотела тебе рассказать,
2: но... И взяла с собой нож, просто Лу! Чтобы продемонстрировать мне свою ловкость. Не надо... Потом ты прочитала в газетах описание девушки, которая якобы заходила за Джеком.
1: Лу!
2: Пораскинула мозгами и решила подбросить полиции Тельму.
1: Нет!
2: Отличная мысль! И полицию запутать, и любовника приструнить. А бедная девушка, да черт с ней, сама виновата,
1: нет,
2: верно?
1: Нет, нет, я клянусь тебе, все было не так, Лу! Ну, не совсем так!
2: Потом к тебе явился я. Новая помеха.
1: Лу.
2: Что делать? Ты позвонила мне и сказала, что Шеппи не появлялся в клубе. Всего-навсего.
1: Нет.
2: А я, как мальчишка, начал тебе все выкладывать.
1: Нет, нет, Лу, я полюбила тебя, понимаешь,
2: да,
1: Лу?
2: Да, не надо, не надо ты о любви. Узнав от меня, что Бриджит хотела застрелить Жака, ты решила ее доконать. Ну и Жака заодно, раз он решил жениться. Надо отдать тебе должное, голова у тебя работает. Но со мной ты все-таки промахнулась. Знаешь, когда ты сваляла дурака? Когда пыталась меня убедить, что эти спички ты взяла у Жака. Его не было в клубе в тот вечер.
1: Откуда ты можешь знать?
2: Бриджит ждала его в клубе, но он не пришел. У него в тот вечер было свидание.
3: А ведь ты ничего не докажешь, мой дорогой.
0: Ошибаешься. Тебе придется ответить за убийство 4 человек.
1: Ой, как страшно! Ты! Ничтожество! Мой отец тебя в порошок сотрет!
4: Не веди себя глупо, Марго.

0: 爸爸。Ты понял? Папа не позволит тебе надо мной измываться.
1: Оденься, Марго. Что ты стоишь тут голая? А вы, Брэндон? Садитесь. Бриджит сказала мне, что здесь поселился мужчина. Я приехал взглянуть. Ты не оправдала моих надежд, Марго. Впрочем, дети часто не оправдывают надежд. Но для тебя это не оправдание. Оделась? Ну вот. Я слышал все, что вы тут кричали. Это правда ты убила этого Шеппи?
0: Папа, я была вынуждена.
1: Почему?
0: Он сказал, что сообщит в полицию про Кордица.
1: Ну и что?
0: Тебе этого не понять.
1: Потому что я не наркоман, так?
0: Да, папа.
1: А эта девушка из магазина?
0: Я была вынуждена. Папа, я запуталась.
1: И этот парень, Жак Трисби...
0: Он сам во всем виноват. Его все равно бы убила Бриджит, если бы вот он не помешал.
1: Трудно поверить. Как можно так бездарно жить? Впрочем, каждый имеет право жить, как он хочет. И что же я...

0: Поезжай кратчайшим путем, Марго, через горы. Понятно?
1: Постойте, мистер Криди.
0: Молчать! Не давайте мне повода вас пристрелить. А мне бы хотелось убить вас, Брэндон. Это решило бы все мои проблемы. Марго, что ты застряла? Быстро в машину Брэндона, немедленно прочь! Надеюсь, новая жизнь принесет тебе побольше счастья.
2: До свидания, папа. Я тебе позвоню.
0: Прощай.

0: Не знаете, в моей машине ее могут уничтожить.
1: По-вашему, ей лучше умереть на электрическом стуле?
0: Это может решить только суд, присяжная! Она же молодая!
1: Дочь Криди не будет гнить в тюрьме!
0: Вы не отец! Вы вообще не человек!

Была половина третьего ночи. Дорожный патруль, опознав Бьюик, спешил выполнить приказ. В ночной темноте полицейские не могли видеть, кто там сидит за рулем.

И вот Лу увидел, как длинные белые лучи ее передних фар, словно щупальца гигантского насекомого, устремились в черную бездну.

0: Вы слушали заключительную часть радиопьесы Галины Леоновой по мотивам повести Джеймса Хэдли Чейза «Сувенир из клуба мушкетеров». Действующие лица и исполнители. Лу Брэндон, частный детектив. Эммануил Виторган. Криди, миллионер. Валерий Баринов. Бриджит, его жена. Эльвира Бруновская. Марго, его дочь. Алена Хованская. Рэнкин, лейтенант полиции. Всеволод Абдулов. Кетчин, капитан полиции. Александр Павлов. Грифс, сыщик в гостинице. Всеволод Ларионов. Жак Трисби, плейбой. Николай Пеньков. Фрэнк Хоуп, репортер. Сергей Габриэлян. От автора Владимир Корецкий. В эпизодах принимали участие артисты московских театров. Режиссер спектакля Александр Валенский, ассистент режиссера Елена Садкова, звукорежиссер Инна Шимкова, музыкальный редактор Анастасия Чепчахова, звукооператоры Марина Бельцова, Татьяна Зубченко и Нелли Аршинова, редактор Игорь Золотарев.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Дорогие друзья, приглашаем вас в радиотеатр. По главам романа Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «История одного города».
3: Давно уже имел я намерение написать историю какого-нибудь города или края. Ныне, роясь в Глуповском городском архиве, я случайно напал на довольно объемистую связку тетрадей, носящих общее название «Глуповского летописца». И, рассмотрев их, нашел, что они могут служить немаловажным подспорьем в деле осуществления моего намерения. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. История одного города.
4: «1776 год наступил для Глупова при самых счастливых предзнаменованиях. Целых 6 лет сряду город не горел, не голодал, не испытывал ни повальных болезней, ни скотских падежей. И граждане не без основания приписывали такое неслыханное в летописях благоденствие простоте своего начальника, бригадира Петра Петровича Фердыщенко. И действительно, Фердыщенко был до того прост, что летописец считает нужным неоднократно и с особенной настойчивостью остановиться на этом качестве.
5: Он ни во что не вмешивался, довольствовался умеренными данями. Охотно захаживал в кабаки покалякать столовальниками, ел жирную пищу, пил квас и любил уснащать свою речь ласкательным словом «братик-сударь».
6: А ну, братик-сударик, ложись. А ведь корову-то, братик-сударик, тебе продать надо. Потому, братик-сударик, что недоимка – это святое дело.
5: Первый раз свободно вздохнули глуповцы и поняли, что жить без утеснения не в пример лучше, чем жить с утеснением.
6: Нужды нет, что он парадов не делает, да с полками на нас не ходит. Зато мы при нем, батюшки, свет узрили.
7: Узрили. Петерича, вышел ты за ворота. Хошь на месте сиди, хошь куда хошь, иди.
8: А прежде сколько дних порядков было, и не приведи бог.
5: Но на 7-м году правления
8: Фердыщенку смутил бес.
3: Дело в том, что в это самое время в слободе Навозной цвела красотой посадская жена Алена Осипова. По-видимому, эта женщина представляла собой тип той сладкой русской красавицы, при взгляде на которую человек не загорается страстью, но чувствует, что все его существо потихоньку тает. Муж ее, Дмитрий Прокофьев, занимался ямщиной и был тоже под стать жене, молод, крепок, красив. И Дмитрий не чаял души в Аленке, и Аленка не чаяла души Дмитрия. Частенько похаживали они в соседний кабак, и счастливые распевали там вместе песни. Долго ли, коротко ли они так жили? Только в начале 1776 года в тот самый кабак зашел бригадир.
8: Налей-ка мне, братец.
9: Сделайте одолжение.
8: А что? Много ли прибавляет пьяница?
3: Ох, но в это самое время увидел бригадир Аленку и почувствовал, что язык у него прилип к гортани. Однако при народе объявить о том посовестился, а вышел на улицу и поманил за собой Аленку.
8: Хочешь, молодка, со мной в любви жить?
10: А на что ж мне тебя, Гунявого? У меня свой муж хорош.
8: Только и было сказано между ними слов, но нехорошие это были слова. На другой же день бригадир прислал к Дмитрию Прокофьеву на постой двух инвалидов, наказав им при этом действовать с утеснением. С своей стороны Дмитрий Прокофьев, вместо того, чтобы смириться, да полегоньку бабу вразумить, стал говорить бездельные эти слова, а Аленка, вооружаясь ухватом, гнала инвалидов прочь.
3: Понятно, как должен был огорчиться бригадир, сведавший об таких похвальных словах. Но так как это было время либеральное, и в публике ходили толки о пользе выборного начала, то распорядиться своей единоличной властью старик поопасился. Собравший излюбленных глуповцев, он вкратце изложил перед ними дело и потребовал немедленного наказания ослушников.
8: Вам, старички, братики, и книги в руки. Какое количество по душе назначите, я наперед согласен. Потому теперь у нас время такое. Всякому свое, лишь бы поронцы были.
7: Сколько есть на небе звезд, столько твоему благородию их шельмов и учисследовать.
8: Должно думать, что бригадир остался доволен этим ответом. Потому что, когда Аленка с Митькой воротились с экзекуции домой, то шатались, словно пьяные.
10: Ой, видно, как-никак. А быть мне у бригадира в полюбовницах?
7: Только ты это сделай. Я тебя и черепки на твои поганые понедру пущу!
3: Митька в ярости полез уж было за вожжами на палате, но вдруг одумался, затрясся всем телом, повалился на лавку и заревел.
8: Кричал он шибко, что мочи, а про что кричал?
5: приезжал. Вот того разобрать было невозможно. Видно было только, что человек утонет.
4: Узнал бригадир, что Митька затеял бунтовство, и вдвое против прежнего огорчился. Бунтовщика заковали и увели на съезжую. Как полоумная бросилась Аленка на бригадирский двор и рвала на себе сарафан.
10: Жирина! Жирина! Жирина!
4: К удивлению, бригадир не только не обиделся этими словами, но напротив того, еще ничего не видя, подарил Аленке вяземский пряник и банку помады. Увидев эти дары, Аленка как будто опешила. Кричать не кричала, а только потихоньку всхлипывала. В ту же ночь в бригадировом доме случился пожар, который, к счастью, успели потушить в самом начале. Сгорел только архив, в котором временно откармливалась к праздникам свинья. Натурально возникло подозрение в поджоге, и пало оно не на кого другого, а на Митьку.
5: Узнали, что Митька напоил на съезжей сторожей и ночью отлучился неведомо куда. Преступника изловили и стали допрашивать с пристрастием. Но он, как отъявленный вор и злодей, от всего отбирался.
9: Не знаю! Знаю только, что ты старый пес! У меня жену уводом увел! И я тебе это, старому псу, я прощаю! Жри!
4: Жри! Тем не менее, Митькиным словам не поверили. И так как казус был спешный, то и производство по нем велось с упрощением. Через месяц Митька уже был бит на площади кнутом и по наложении клейм отправлен в Сибирь в числе прочих сущих воров и разбойников. Бригадир торжествовал, Аленка потихоньку всхлипывала. Однако ж глуповцам это дело не прошло даром. Как и водится, бригадирские грехи прежде всего отразились на них.
5: Новая сия Изавель навела на наш город сухость.
4: Небо раскалилось, и целым ливнем зноя обдавало все живущее. Всходы огородных овощей поблекли, рожь отцвела и выколосилась необыкновенно рано. Но была так редка, и зерно было такое тощее, что не чаяли собрать и семян. Даже лебеды не родилось. Людишки словно осунулись и ходили с понурыми головами.

0: пикник и сделали фейерверк, сожгли, но хлеба через то людишкам не предоставили. Тогда бригадир призвал к себе излюбленных и велел им ободрять народ.
1: Мы люди привычные, мы претерпеть можем.
2: Если нас теперь всех в кучу сложить, из четырех концов запалить, мы тогда противного слова не могли.
3: Ну, что говорить, нам терпеть можно, потому что мы знаем, что у нас есть начальник.
1: А ты думаешь, начальство-то спит? Не, брат, оно одним глазком дремлет, а другим поди уж где видит.
0: Но когда окончилось жнитво, то казалось, что людишкам кормиться нечем.
4: А бригадир между тем все не прекращал своих беззаконий и купил Аленке новый драдидамовый платок. Сведавшие об этом, глуповцы опять встревожились и целой громадой ввалили на бригадира в двор.
5: А ведь это... поди ты неладно, бригадир, делаешь, что с мужной женой оводом живешь.
3: Ты не затем ты сюда от начальства-то прислан,
5: да,
3: чтобы мы, сироты, за твою дурость напасть терпели.
5: Вот, вот. Потерпите, братики, всего вдоволь будет.
1: Ой, то-то. Мы терпеть согласны.
6: Мы люди привычные.
5: Да, да.
1: А только ты, бригадир, об этих наших словах подумай.
2: Потому не ровен час.
1: Терпим, терпим. А то же и промеж нас глупого человека немало найдется.
5: Вот, вот. Да. Как вот бы чего ни сталось.
4: Да. Громада разошлась спокойно, но бригадир крепко задумался. Видит и сам, что Аленка всему злу заводчица, а расстаться с ней не может. Послал за батюшкой, думая в беседе с ним найти утешение. Но тот еще больше обеспокоил, рассказавший историю о Бахаре и Изавеле.
7: Вот и доколе не растерзали ее псы.
5: Ой...
7: Весь народ изгиб до единого.
5: Очнись, батя. Уж лишь Аленку собакам отдать.
7: Но так уж ее ниже следующее мне излишне размыслить. Паства у нас равнодушная.
5: Да-да-да.
7: Доходы малые. Провизия дорогая. Где пастырь-то взять, господин бригадир?
5: Ох, за грехи меня старого бес попутал.
0: И вот сел бригадир опять за свое писание. Писал много, писал всюду.
5: Коли хлеба не имеется, так по крайности... Пускай хоть команда прибудет.
0: Но ни на какое свое писание, ни из какого места ответа не удостоился.
4: Наступила такая минута, когда начинает говорить брюхо, против которого всякие резоны и ухищрения оказываются бессильными.
5: Убеждениями с этим народом ничего не поделаешь. Тут не убеждение требуется, а одно из двух. Либо хлеб, либо команда.
4: Как и все добрые начальники, бригадир допускал эту последнюю идею лишь с прискорбием. Но мало-помалу он до того вник в нее, что не только смешал команду с хлебом, но даже начал желать первой пуще последнего. Встанет бригадир утром раненько, сядет к окошку и все прислушивается, не раздастся ли откуда туру-туру.
5: Нет, не слыхать.
4: А глуповцы между тем все жили, все жили. Молодые люди все до одного разбежались.
0: Бежали, бежали. Многие, ни до чего не добежав, венец приняли. Многих изловили и заключили в узы, сии почитали себя благополучными. Дома остались только старики да малые дети, у которых не было ног, чтобы бежать. На первых порах оставшимся полегчало, потому что доля бежавших несколько увеличила долю остальных. Таким образом, прожили еще с неделю, но потом опять стали помирать.
4: К довершению бедствия глуповцы взялись за ум. По вкоренившемуся истори крамольническому обычаю собрались они около колокольни, стали судить, дрядить и кончили тем, что выбрали из среды своей ходока, самого древнего в целом городе человека.
6: Сколько ты, Евсеич, на свете годов живешь, сколько начальников видел,
2: а все жив состоишься.
6: Много годов я выжил, много начальников видел, а вот жив есть.
0: Взыграло древнее сердце его, чтобы послужить. И сделался Евсеич ходоком и положил в сердце своем искушать бригадира до трех раз.
6: Ведомо ли тебе, бригадиру, что мы здесь целым городом сироты помираем?
8: Ведомо, братик-сударик.
6: И то ведомо ли тебе, отчего бездельного воровства такой обычай промеж нас учинился?
8: Нет, неведомо.
0: Евсеич воротился к колокольне и отдал миру подробный отчет. Бригадир же, видя таковое Евсеича ожесточение, весьма убоялся. Через три дня Евсеич явился к бригадиру во второй раз, но уже прежний твердый вид утерял.
6: С правдой мне жить везде хорошо.
8: Это точно, что с правдой жить хорошо. Только вот я какое слово тебе молвлю. Лучше бы тебе, древнему старику, с правдой дома сидеть, чем беду на себя накликать.
6: Нет, мне с правдой дома сидеть не приходится. Потому что она, правда, матушка, непоседлива.
8: А,
6: вот что.
8: Ну что ж, по мне, пожалуй. Только как бы ей, правде-то твоей, не набежать на рожон.
0: Опять воротился Евсеич к колокольне. Бригадир же, видя Евсеича, о правде безнужно беседующего, убоялся его против прежнего не гораздо.
4: Или, говоря другими словами, Фердыщенко понял, что ежели человек начинает издалека заводить речь о правде, то это значит, что он сам не вполне уверен, точно ли его за эту правду не посекут.
0: Еще через три дня Евсеич пришел к бригадиру в третий раз.
6: А ведомо ли тебе, старому псу,
8: одеть дурака в кандалы?
0: Надели на Евсеича арестантский убор, и, подобно невесте, навстречу жениха грядущей повели в сопровождении двух престарелых инвалидов на съезжую.
9: Не бойся, Евсеич, не бойся.
10: Правдой, тебе везде будет жить хорошо.
9: Хорошо будет жить.
6: Простите, атаманы молодцы. Ежели кого обидел,
9: ежели перед кем согрешил, ежели кому неправду сказал, все простите. И ежели в зачинщиках был, и в том Христа ради, простите.
4: С этой минуты исчез старый Евсеич, как будто его на свете не было. Исчез без остатка, как умеют исчезать только старатели русской земли. На несколько дней город действительно попритих, но так как хлеба все не было, то волею-неволею опять пришлось глуповцам собраться около колокольни. Новый ходок Пахомыч взглянул на дело несколько иными глазами, нежели несчастный его предшественник.
11: Теперь самое верное средство – это начать во все места просьбы писать.
12: Знаю я одного человечка. Не к нему ли нам наперед поклониться сходить?
13: Как невелика была нужда, но всем как будто полегчало при мысли, что есть где-то какой-то человек, который готов за всех стараться.
4: Что без старанья не обойдешься, это одинаково сознавалось всеми. Но всякому казалось не в пример удобнее, чтобы за него старался кто-нибудь другой. Поэтому толпа уж совсем было двинулась вперед, чтобы исполнить совет Пахомыча, как возник вопрос, куда идти, направо или налево. Этим моментом нерешительности воспользовались люди охранительной партии.
3: Стойте, атаманы молодцы! Как бы нас за этого человека бригадир не сбандировал!
13: Лучше спросим наперед, каков таков человек?
11: А таков этот человек, что все ходы и выходы знает.
14: Прожженный.
13: Оказалось на поверку, что человечек этот никто иной, как отставной приказный Боголепов, выгнанный из службы за трясение правой руки. Каковому трясению состояла причина в напитках. Жил он где-то на болоте, в полуразвалившейся избенке некоторой мещанской девки, которая за свое легкомыслие пользовалась прозвищем козы и общественной кружки. Занятий настоящих он не имел, а составлял с утра до вечера ябеды, которые писал, придерживая правую руку левую.
4: На минуту Боголепов призадумался, как будто ему еще нужно было старый хмель из головы вышибить. Вслед за тем он торопливо вынул из чернильницы перо, обсосал его, сплюнул, вцепился левой рукой в правую и начал строчить.
15: Во все места Российской империи. Пункт первый. Сим доводим до всех Российской империи мест и лиц. Мрем мы все сироты до единого. Начальство же кругом себя видим неискусное, к взысканию подати строгое, к подаянию же помощи малопоспешное. И еще доводим, которое у того бригадира Фердыщенко ямская жена Аленка, то от нее беспременно всем нашим бедам источник приключился. А более того, причины не видим. Хотя же и дальше терпеть согласны. Однако опасаемся. Ежели все помрем, то как бы бригадир со своей Аленкой нас не оклеветал и перед начальством в сомнение не ввел. Так. Пункт второй. Более сего пунктов не имеется. К всему прошению вместо людишек города Глупого за неграмотностью их поставлено 213 крестов.
14: Ну да.
15: Вот. Все.
4: Когда прошение было прочитано и закрестовано, то у всех словно отлегло от сердца. Запаковали бумагу в конверт, запечатали и сдали на почту.
12: Теперь, атаманы глуповцы, терпеть нам недолго.
4: Но проходил месяц, проходил другой, резолюции не было. А глуповцы все жили и все что-то жевали. Очень может быть, что так бы и кончилось это дело измором, если б бригадир своим административным неискусством сам не взволновал общественного мнения. С одной стороны, он чувствовал, что ему делать нечего, с другой стороны, тоже чувствовал, что ничего не делать нельзя. Поэтому он затеял нечто среднее, что-то такое, что до некоторой степени напоминало игру в бирюльки. Опустив в гущу крючок, вытащит оттуда злоумышленника и засадит.
15: Не я.
4: Первого, разумеется, засадил Боголепова, который со страху оговорил целую кучу злоумышленников. Каждый из злоумышленников, в свою очередь, оговорил по куче других злоумышленников.
14: Это конбрацы! Всех нас завинит!
4: Этого опасения было достаточно, чтобы подлить масло в потухавший огонь. Разом, без всякого предварительного уговора, уцелевшие от бригадирских когтей 150 крестов очутились на площади. Бригадир понял, что дело зашло слишком далеко, и что ему ничего другого не остается, как спрятаться в архив. Аленка тоже бросилась за ним, но случаю угодно было, чтоб дверь архива захлопнулась в ту самую минуту, как бригадир переступил порог ее.
10: Через какое твое колдовство на наш город сухость перчила?
16: Ой, тошно мне, ох, батюшки!
4: Тогда совершилось неслыханное дело. Аленку разом, словно пух, взнесли на верхний ярус колокольни и бросили оттуда на раскат с вышины более 15 сажений.
10: И не осталось от той бригадировой сладкой утехи даже ни единого лоскута. В одно мгновенье ока разнесли ее приблудные голодные псы.
4: И вот в то самое время, когда совершилась эта бессознательная кровавая драма, вдали по дороге вдруг поднялось густое облако пыли.
15: Хлеб! Идет!
16: О, мой хлеб! Хлеб идет! Ой, хлеб!

0: Едва начал поправляться город, как новое легкомыслие осенило бригадира. Прельстила его окаянная стрельчиха-домашка.
1: Стрельчиха-домашка была совсем в другом роде, нежели Аленка. Худоумытая, растрепанная, полурастерзанная. Она представляла собой тип бабы-халды, походя ругающейся и пользующейся всяким случаем, чтобы украсить речь каким-нибудь непристойным движением. Смелости она была необыкновенной. Она наступала на человека прямо, как будто говорила: «А ну посмотрим, покоришь ли ты меня?» И всякому, конечно, делалось лестным доказать этой прорве, что покорить ее можно.
2: Испытали мы бабу сладкую, теперь станем испытывать бабу строптивую.
1: И сказавши это, командировал в стрелецкую слободу урядника, снабдив его для порядка рассыльную книгой. Урядник застал домашку в полпьяна за огородами, окруженную толпою стрельчат. Услышав требование явиться, она как бы изумилась, но так как в сущности ей было все равно, то после минутного колебания она начала приподниматься, чтобы последовать за посланным. Но тут возмутились стрельчата.
0: Реально лаком стал. Давно ли Аленку у Митьки со двора свел?
3: А теперь подикась, уж у общества бабу отнять вздумал.
1: Конечно, бригадиру следовало бы на сей раз посовеститься, но его словно бес обуял. Как не отбивались стрельчата, как не отговаривалась сама домашка, что она против общества идти не смеет, но сила по обыкновению взяла верх.
4: Мыла ворота,
0: белые ноги. Ужасное бедствие не замедлило постигнуть город.
1: 6 числа утром вышел на площадь юродивый Архипушко, стал сидеть торга и начал раздувать по ветру своей пестрединной рубашкой.
5: Горю! Горю!
6: Где
5: батюшка? Стрела бежит! Огнем палить! Смрадом! Смрадом! Дымом душить! Увидите меч огненный! Услышите голос архангельский! Горю! Горю!
0: Про стрелу упомянул.
1: На другой день с утра все отправились в поле. Работа, однако ж, шла вяло. От того ли, что было перед праздником Казанской Божьей Матери, или от того, что всех томило какое-то смутное предчувствие, но люди двигались словно сонные. Так продолжалось до 5 часов, когда народ начал расходиться по домам, чтобы принарядиться и отправиться ко всеночной. В исходе 7-го в церквах заблаговестили, и улицы наполнились пестрыми толпами народа. На небе было всего одно облачко, но ветер крепчал и еще более усиливал общие предчувствия. У выходов люди теснились, давили друг друга, в особенности женщины, которые заранее причитали по своим животам и пожиткам. Горела Пушкарская слобода, и от нее навстречу толпе неслась целая стена песку и пыли. Постепенно одно за другим занимались деревянные строения и словно таяли. Но вот в стороне блеснула еще светлая точка,
6: Потом ее закрыл густой дым, и через мгновение из клубов его вынырнул огненный язык. Потом язык опять исчез, опять вынырнул и взял силу. Не скажешь, что тут горит, что плачет, что страдает. Тут все горит, все плачет, все страдает. Толпа, оставшаяся без крова, пропитания и одежды, повалила в город, но и там встретилась с общим смятением. Улицы запрудились вазами и пешеходами, нагруженными и навьюченными домашним скарбом. Двигалась эта вереница по направлению к выгону и, отойдя от города на безопасное расстояние, начала улаживаться. Пушкари побрели обратно на пожарище и увидели кучи пепла и обуглившиеся бревна, под которыми тлелся огонь. Сгоревших людей оказалось с десяток, в том числе двое взрослых. Убытки редко кем высчитывались. Всякий старался прежде всего определить себе не то, что он потерял, а то, что у него есть. Около полдня у Ильи Пророка, что на болоте, опять забили в набат. Все опять бросились к домам, тащили оттуда кто что мог и побежали на выгон. А пожар между тем разрастался и разрастался. 2 дня горел город, и в это время без остатка сгорели 2 слободы. Только на 3-й день, когда огонь уже начал подбираться к собору и к рядам, глуповцы несколько очувствовались. Они выступили из лагеря, явились толпой к градоначальническому дому и поманили оттуда Фердыщенку.
0: Долго ли нам гореть будет?
7: Мне с Богом спорить не приходится.
0: Да мы не про то говорим, чтоб тебе с Богом спорить. А ты вот что скажи. За чьи бесчинства мы, сироты, теперь еще помирать должны?
8: Загорелось сердце бригадирова стыдом великим. И стоял он перед глуповцами и точил слезы. И все те его слезы были крокодиловы.
0: Мало ты нас в прошлом году истязал!
9: Одумайся! Одумайся!
8: Тогда бригадир встал перед миром на колени, начал каяться. И было то покаяние его аспидовать.
7: Простите меня ради Христа! Атаманы молодцы! Оставляю я мою дурость на веки вечные и сам вам даю мою дурость с рук на руки сдам. Только не наругайтесь вы над нею ради Христа, а проводить честь честью к стрельцам в слободу.
8: И сказав это, вывел домашку к толпе. Увидели глуповцы разбитную стрельчиху и животами охнули. Стояла она перед ними та же, немытая, нечесанная, как прежде была. И стала им эта домашка так люба, так люба, что и сказать невозможно.
0: Здорово же, Леша, домаха!
10: Здравствуйте!
0: Здравствуйте!
10: А слабонять пришли!
8: Еще же охота идешь в общество!
10: Со всем моим великим удовольствием!
6: Тогда домашку взяли под руки и привели к тому самому амбару, откуда она была за несколько времени перед тем уведена силой.
8: И началась тут промеж глупых месяцев радость и бодрение. Все чувствовали, что тяжесть спала с сердец, и что отныне ничего другого не остается, как благодетствовать.
6: С бригадиром во главе двинулись граждане навстречу пожару. В несколько часов сломали целую улицу домов и окопали пожарище со стороны глубокую канавой. На другой день пожар уничтожился сам собою вследствие недостатка питания. Но летописец недаром предварял события намеками. Слезы бригадировы действительно оказались крокодиловыми, и покаяние его было покаяние Аспидова. Как только миновала опасность, он засел у себя в кабинете и начал рапортовать во все места.
11: По случаю бывшего в Слободе великого пожара собрались ко мне бригадиру на двор всякого звания люди и стали меня нудить и на коленки становить, дабы я перед теми бездельными людьми прощение принес. Я же без страха от всего уклонился. И теперь рассуждаю так. Ежели таковому их бездельничеству потворство сделать, то как бы оное не явилось повторительным и не гораздо к утешению способным.
6: Отписав таким образом, бригадир сел у окошечка и стал поджидать, не послышится ли откуда «туру-туру». Но в то же время с гражданами был приветлив и обходителен, так что даже едва совсем не обворожил их своими ласками.
12: Миленькие вы, миленькие! Ну чего вы, глупенькие, на меня рассердились? Ну взял Бог! Ну и опять даст Бог! У него, у царя небесного, милостей много! Так-то, братики-сударики!
6: И вот в одно прекрасное утро по дороге показалось облако пыли, которое, постепенно приближаясь и приближаясь, подошло, наконец, к самому Глупову. Глуповцы

0: Едва успели глуповцы поправиться, как бригадирова легкомыслия чуть-чуть не навлекло на них новой беды. Фердыщенко вздумал путешествовать.
1: Это намерение было очень странное, ибо в заведовании Фердыщенко находился только городской выгон, который не заключал в себе никаких сокровищ ни на поверхности земли, ни в недрах оной. В разных местах его валялись, конечно, навозные кучи, но они даже в археологическом отношении ничего примечательного не представляли.
2: Сначала направиться в один угол выгона, потом, перерезав его площадь поперек, нагрянуть в другой конец. Потом очутиться в середине. А затем уже, куда глаза глядят. И везде принимать поздравления и дары. Вы смотрите, как только меня завидите, так счастливо. Что? В тазы бейте. А потом начинайте поздравлять. Как будто я и не весь откуда приехал.
3: Слушаем, батюшка Петр.
2: Господи, того гляди опять город спалит.
1: Выехал он в самый Николин день, сейчас после ранних обеден, и дома сказал, что будет не скоро. С ним был денщик Василий Черноступ, да два инвалидных солдата. Шагом направился этот поезд в правый угол выгона, но так как расстояние было близкое, то как не медлили, а через полчаса поспели.
2: Здорово, братики, сударики!
4: Поздравляем с приездом!
5: Да здравствует Петр Петрович Фердыщенко! Ура!
4: Не побрезгуйте дарами нашими.
6: Вот тёшка осетровая, солёная тёшка.
2: Солёная?
7: Ещё севрюшка провесная.
8: И личинки кусок.
2: Личинки. Что это? Что это даров так мало? Да и не настоящие какие-то, а лежалые. Это умаление моей чести.
0: Тогда вынули глуповцы еще по полтиннику, и бригадир успокоился.
2: Теперь показывайте мне, старички, каковы у вас есть достопримечательности?
1: Стали ходить взад и вперед по выгону, но ничего достопримечательного не нашли, кроме одной навозной кучи.
9: Это в прошлом году, как мы лагерем во время пожара стояли, так в ту пору всякого скота тут довольно было.
2: Скота! Хорошо бы здесь город поставить, да. И назвать его Домнославом в честь той стрельчихи, которую вы напрасно в то время обеспокоили.
1: Словом сказать, в полчаса, да и то без нужды, весь осмотр кончился. Видит бригадир, что времени остается много. Отбытие с этого пункта было назначено только на другой день. и зачал тужить и корить глуповцев.
2: Что же это у вас нет ни мореходства, ни судоходства? Ни горного и монетного промысла. Ни путей сообщения. Ни даже статистики. Ничего, чем бы начальнику сердца возвеселить. А главное, нет предприимчивости. Вам бы следовало корабли изводить, а? Кофе и сахар развозить. А вы что?
0: Переглянулись между собой старики, помялись на месте и вынули еще по полтиннику.
2: На этом спасибо. А что про мореходство сказалось, на том простите.
0: Выступил тут вперед один из граждан и, желая подслужиться, сказал, что припасена у него за пазухой деревянного дела пушечка малая на колесце. И гороху сушеного запасец небольшой. Обрадовался бригадир этой забаве несказанно и начал из пушечки стрелять. Стреляли долго, даже умучились, а до обеда все еще много времени остается.
1: Наконец, однако, сели обедать, но так как со времени стрельчихи домашки бригадир стал запивать, то и тут напился до безобразия. Стал говорить неподобные речи и, указывая на деревянного дела пушечку, угрожал всех своих амфитрионов перепалить.
0: Время между тем продолжало тянуться с безнадежной вялостью. Сначала пили квас, потом чай, потом водку. Наконец, чуть смерклось, зажгли плошку и осветили навозную кучу.
2: Ну, слава богу.

0: Но время пошло поживее, потому что допрашивали пастуха и в него грешным делом из малой пушечки стреляли. На третий день, отпустив пастуха, отправились в середку. Но тут ожидало бригадира уже настоящее торжество. Слава о его путешествиях росла не по дням, а по часам. И так как день был праздничный, то глуповцы решились ознаменовать его чем-нибудь особенным.
1: И корочки, пожалуйста.
2: Окорок тамбовский!
0: В стороне дымились котлы, в которых варилось и жарилось такое количество поросят, гусей и прочей живности, что даже попам стало завидно. В первый раз бригадир понял, что любовь народная есть сила, заключающая в себе нечто съедобное. Он вышел из брички и прослезился.
3: Плакали тут все. Плакали и потому, что жалко, и потому, что радостно. В особенности разливалась одна древняя старуха. Сказывали, что она была внучкой побочной дочери Марфы Посадницы.
4: О чем ты, старушка, плачешь?
5: Ох ты, наш батюшка, как нам не плакать-то, кормилец ты наш. Век мы свой все-то плачем. Все-то плачем, все-то плачем.
0: Полдень поставили столы и стали обедать. Но бригадир был так неосторожен, что еще перед закуской пропустил 3 чарки очищенной. Глаза его вдруг сделались неподвижными и стали смотреть в одно место.
6: Мне нужно бежать.
7: Но куда? Куда тебе без ума-то бежать?
6: Куда глаза глядят?
0: После второй перемены был поросенок в сметане. Ему сделалось дурно, однако он превозмог себя и съел еще гуся с капустой. После этого ему перекосило рот. Видно было, как вздрогнула на лице его какая-то административная жилка. Дрожала, дрожала. И вдруг замерла. Глуповцы в смятении и испуге повскакали с своих мест. Кончилось.

0: получилось достославное градоначальство, омрачившееся в последние годы двукратным вразумлением глуповцев. Но была ли в сих вразумлениях необходимость?
1: Спрашивает себя летописец и, к сожалению, оставляет этот вопрос без ответа.

0: Вы слушали радиоспектакль по главам романа Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «История одного города».
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Михаил Кузьмин. Подземные ручьи.

0: В подготовке участвуют все инструктора. Боже
1: мой! Струков не успел дочитать объявление, как обнаружил, что одна его нога взлетела на воздух. За ней спешит другая. Слишком просторная калоша изображает неискусно цепелин по непрочной мартовской синеве. А туловище через старое пальто чувствует холодную лужу. Он даже не поспел с упреком взглянуть на обледенелый бугорок, с которого так неожиданно свергнулся, засмотревшись на объявление скейтинг-ринга. Недостаток прохожих не дал падению Струкова сделаться уличной сцены. Мальчишки с папиросами были далеко. Но компания деловых людей на время перестала произносить варварские названия различных учреждений и поспешила пройти. Да старуха с мешком сочувственно заругалась и запророчила вроде Мережковского близкий провал всего Петербурга. Павел Николаевич отряхивался, не отодвигаясь от беспрерывно капавшей на него воды, как услышал, очевидно, к нему относящиеся слова.
2: На вас льет, и вы стоите в луже. Вот ваша калоша.
1: Молодая еще дама пробиралась к нему, осторожно держа грязную отлетевшую калошу. Струков растерянно шаркнул ногой по воде.
0: Струков? Павел Николаевич, благодарю вас.
2: Не стоит, это не важно. Не то не важно, что вы Струков, Павел Николаевич, а то, что вы свалились.
0: Для вас, конечно, это не важно.
2: Да и для вас не особенно. Неприятно, конечно, но важности особенной нет. И Петербург от этого не провалится. Только не чистите платье, пока оно не высохнет. До свидания.
0: До свидания.
1: Струков почему-то очень хорошо разглядел и запомнил совсем обыкновенное лицо этой женщины и машинально удержал в памяти низкий и немного глухой звук ее голоса, отлично почувствовав при этом, что это несколько унизительная для него встреча, нисколько не начало какого бы то ни было романа, о котором, положим, он и не думал. Максим Иванович Крылечкин был старик огромного роста, несмотря на идиллическую свою фамилию, и от преклонного возраста походил на разбитый бурями фрегат. Особенно, когда он несся, ничего по близорукости не видя, шатаясь и останавливаясь на каждом шагу, в крылатке, с дождевым сломанным зонтиком и с распиханными по всем внутренним и внешним карманам книгами. Он истори был книжником, в свое время был закрыт, в свое время торговал у Владимирской церкви. И теперь сидел в кооперативе, номинальными хозяевами которого являлись три молодых писателя, авторы небольших книжек стихов, понимающие в торговле столько же, сколько Максим Иванович в готской грамматике. От времени до времени, раза три в год, он заходил пить чай к Струкову, которого знал еще гимназистом и которому по стариковской вольности говорил «ты». На этот раз он пришел с подарком, принеся довольно редко встречающееся «Путешествие молодого Кастиса». Зная, что Павел Николаевич – большой охотник до мистических сочинений, издававшихся в конце 18-го и начале 19-го века новиковским кружком.
3: «Бери, бери, не бойся, не разоришь. В книжке 4 страниц не хватает, и 20 страниц переплечком перепутаны. Ну, любителю или коллекционеру не продашь. А не любителям такая книжка не нужна. Ну, а ты книжки читаешь, не на показ держишь. Поймешь и без 4 листков. Мне она в придачу почти вышла. От одной барыни. Петрова фамилия. Мария Родионовна. Не слыхал?»
0: «Нет, не приходилось. А за книгу сердечно благодарю. Чайку? А?»
3: «Ну ладно, давай чайку».
1: И Струков стал поить Крылечкина американским чаем, который нужно варить, а не заваривать. Но книжник еще раз вспомнил про Марию Родионовну и даже рассказал некоторые известные ему части ее биографии.
3: «Представь, у этой Петровой еще 4 года тому назад был расстрелян муж. По ошибке. Вместо сидевшего с ним же в тюрьме однофамильца налетчика Петрова. Ну, последний же вскоре был освобожден, так как дело мужа Марии Родионовны не было серьезным. Налетчик не постеснялся явиться на квартиру к вдове и попросил от него не отрекаться, так как все равно мужа на этим не воскресит, а его погубит. Ну и Петрова, неизвестно по каким причинам, согласилась исполнить его просьбу. Ну, вообще-то, что сделать было нетрудно, так как они были приезжие, и покойного мужа почти никто не знал. Но слух об этом поступке как-то просочился. Вот и я узнал о нем, хотя никогда близко Петровых не знал.
0: И что же? Она живет с этим налетчиком, как с мужем, в одной квартире?
3: Нет, что ты, он тотчас ушел, говорят, в ноги поклонился.
0: Вот как. И что, они с тех пор не видятся?
3: Не знаю, кажется, иногда заходит в гости. Ха, да он и не налетчиком оказался на поверку.
0: Кто же такой?
3: Да кто его знает, мало ли Петровых.
0: Все-таки странно.
3: Да, она чудная, Марита Родионовна. Всегда довольна. Это теперь-то. А уж всего, кажется, лишилась. И не думай, что она там какая-нибудь Петрова. Ну, конечно, фамилия простая. Да ведь барышня-то она какую фамилию носила? Опасно и произнести ты ее теперь. Так высока. И ничего, как ни в чем не бывало.
1: Крылечкин стал прощаться, отыскивая спинной мешок, который он на всякий случай таскал с собою. Строгова крайне заинтересовала эта история незнакомых ему людей, и он охотно принял предложение книжника зайти на следующее утро вместе к Петровой посмотреть оставшиеся книги.

0: вы к Петровой. Это по коридору направо. Туда вам.
1: Проходить нужно было через кухню. По старой привычке холодных зим и уплотненного житья она была наполнена людьми и остатками неподходящей мебели. В простенке стояли даже старинные английские часы, медленно и степенно звонившие 11, когда посетители вступили в парк и чат. Три женщины и подросток с мешком крашеных старых досок смотрели на свет бумажные деньги и, не обратив особого внимания на пришедших, послали их в комнаты. Но из узкого коридорчика почти в ту же минуту вышла молодая дама, которую Струков сейчас же узнал. Это она на днях уверяла его, что неважно провалиться в лужу.
2: Прошу вас, проходите.
3: Благодарю вас.
1: Она торопливо провела их в просторную, очевидно, нежилую, судя по отсутствию длинных труб через все пространство комнату, и указала на пыльные полки с книгами.
2: Будьте добры, Максим Иванович, посмотрите книги без меня. Что годится, отложите. О цене столкуемся. А я очень занята. Все минуты рассчитаны с этой службы да хозяйством. Не видишь, как время идет. Того и гляди, что в одно прекрасное утро проснешься старухой.
4: Ну-ну-ну-ну-ну. Вам еще о старости рано думать.
2: Да я и не думаю, и нисколько ее не боюсь.
4: Какая вы, однако, храбрая, Мария Родионовна.
2: Храбрая? Ну какая там храбрость? А что многих глупостей я теперь не боюсь, которые прежде представлялись непереносимыми, так это правда. Впрочем, моей заслуги в этом мало.
4: Да, жизнь всему научит.
2: И слава Богу, если научит.
3: А ведь мы с вами встречались. Я даже вам представлен. Струков Павел Николаевич.
2: Вероятно, давно, еще в провинции.
1: Петрова не смутилась, но неохотно взглянула пристальней на покупателя.
3: Верно боится, что я знал ее мужа. Нет-нет, значительно позднее. Дня 4 тому назад на бассейной.
2: На бассейной?
3: Да, я, простите, свалился и попал в лужу.
2: А, да-да, помню. У вас был довольно-таки жалкий вид. Значит, мы старинные друзья.
3: Именно.
1: И Петрова протянула Струкову руку, которую Павел Николаевич поцеловал, хотя у него мелькнула странная уверенность, что это не начало и не продолжение романа. В разрозненном томе Вольтера Струков нашел мелко исписанную тетрадку. Не подумав, он начал читать и опомнился только когда кончил. Тогда же он сообразил, что это не дневник позапрошлого столетия, а заметки последних лет и, всего вероятнее, самой Марии Родионовны. Тогда же он обратил внимание и на строчку вверху тетрадки.
3: «Читать после моей смерти». И кто же предполагался читателем? Кто? Уж во всяком случае не я, Павел Николаевич Струков, это ясно. Ах, как неловко получилось. Страшно неловко. Но дело уже не поправишь. И что теперь? Бежать сейчас к ней и признаться или все скрыть? Может быть, она хватится этой тетрадки и будет еще больше волноваться, не зная, в чьи руки она попала? Там ведь и куски дневника, и мысли, и выписки из книг. Чаще всего, кстати, из путешествия молодого Кастиса, которое, очевидно, за последние годы внимательно было прочитано. И почему после смерти? Значит, были мысли об уходе? У такой-то молодой женщины. Видимо, выход из непоправимого положения. Однако что-то удержало. Что?
1: Размышления Струкова набегали одно на другое, словно волны. Вопросов было много, но и ответы вдруг стали всплывать на основе прочитанного, то есть почти подсмотренного и подслушанного. Все написано в 1918-21 годах. Струкову запомнились отдельные отрывки из тетради. Запомнились не в том, может быть, порядке, как они следовали один за другим в рукописи, но так как они в голове у него соединились, объясняя автора. Может быть, более драматические сцены, более важные мысли им опущены, но то, что запомнилось, запомнилось не без причины же. Какой-то подземный ход души за этими разбросанными кусками был ему ясен.
2: Конечно, я нисколько не запомнила его лица и только на третий, на четвертый раз разглядела. Он простоват, но красивый и стройный. Полувоенная форма, как теперь говорится, комиссарская, очень идет к нему, как и ко всем молодым людям. Когда Яков Давыдович в 45 лет напялил френч, это, конечно, смешно. Но видеть его мне очень тяжело. Зовут безвкусно. Аркадий. Странное все-таки положение. Очень романтично. Хотя без всякого романа.
3: Хорошо, что я барышня была деревенская и не презирала никогда физических занятий. Какими глупостями у нас забиты были мозги.
2: Сначала мне все снились всякие любимые кушанья. Теперь перестала. Я ем все. Если случается, с удовольствием покушаю вкусные вещи, но от недостатка их не страдаю. Так и во всем. Это не аскетизм, а более точная оценка наших потребностей. Все становится на свое 10-е и даже 20-е место. Физически наши потребности могут быть сведены до минимума. Это большое освобождение. Жалко, что я приведена к этому необходимостью, но приобретение остается приобретением. Только не терять хорошего и бодрого расположения духа, и все выиграно. Да и кого я испугаю своей злобой или малодушием?
3: Название учреждения, где я служу, чудовищно, но слова в таком роде я уже читала в книге телеграфных сокращений. Это деловитость, конечно. Помнится, у Хлебникова была теория, что для житейского и делового обихода введутся цифры, предоставляя слова и их полнозвучное значение одной поэзии.
2: Письмо от Лидии. Она в Шанхае. Кто в Праге, то в Цюрихе, Лондоне, Токио. Мы рассеялись, как в Библии. И мир тесен, как в 18 веке. Всесветные граждане. Алексей Михайлович очень скучает в Берлине. Я думаю, такой русский человек. И опять предрассудок. Родина — это язык, некоторые обычаи, климат и пейзаж.
3: Выписка из путешествия молодого Костиса. Дух злобы продолжал. Я старался, во-первых, разделить человеков на столько разных народов, сколько возможно было. Повсюду возбуждал я национальную гордость, дабы одна нация ненавидела и гнала другую. Везде старался ввести иные нравы, иные мнения, иные обычаи, иные одежды. Когда я разделил таким образом все народы, которые вообще долженствовали составлять одно общество, то принялся потом делить каждый народ. Разделил их на классы и отравил гордостью каждое сердце, дабы одно состояние почитало себя лучше другого, и беспорядок умножился. Через разность мнений отвел я человеков от чистейшего разума и от пути к истине, через самолюбие от любви к целому, через корысть от пользы общественной, одинакие органы, одинакие чувства, одинакие нужды имеют все человеки вообще. И для того равное почитание, равная любовь и равные выгоды необходимо должны соединять их. Равное ко всем почитание должно руководствовать ум ваш как закон, равная любовь должна руководствовать сердце ваше как средство, равная польза должна руководствовать действия ваши как цель.
2: В детстве у нас была ящерица. В положенное время она меняла шкуру. Нужно было видеть, как она вертела и била хвостом, терлась о стенки. Старая кожа лопалась и сухими колечками разлеталась от ударов ее хвоста, покуда веселая, помолодевшая, она не делалась яркой, изумрудной, блестящей. Так с нас, иногда не без труда, один за другим, слетают всевозможные предрассудки и зависимости, нелепые и смешные.
3: Мне мило многое. И очутись сейчас с Лидией в Шанхае, я не без удовольствия посидела бы в ресторане, глядя на розовое море, в компании с международными моряками. Но мне очень скоро это надоело бы. И потом, я знаю теперь, что жизнь не в этом, что это не главное. Так же, как знаю, что не состоянием мостовых измеряется культура страны, и что от неба нельзя отгородить ни вершка в личное пользование. Да.
2: Не Аркадий ли дал толчок к моему перерождению? Может быть, и он, и смерть мужа, не говоря об общих причинах. Странно, только его, да не только его, а многих, жадность к жизни. Сама эта жадность понятна в 20 лет, но направлена она на такие пустяки, на сапоги, палки, фронтовство, театры. И это серьезно, именно на то, от чего я благополучно избавляюсь. А любовь к жизни так нужна, но в какой-то другой форме, более одухотворенной, что ли. Может быть, это упоение вещественными благами, прежде для него недоступными, и пройдет? Подумать, к какому краху привела эта слепая вещественность Западную Европу?
3: И потом, я перестала считать свою почтенную личность пупом земли и от этого только выиграла, что называется, награжденная добродетель.
2: Земной рай — бессмысленное мечтание, но, кажется, неискоренимое в человечестве.

0: Струков все-таки отнес тетрадку Марии Родионовне. Она поблагодарила и немного смутилась.
1: Вы не читали этого?
2: Признаться вам, читал.
1: Ну что же делать? Вы не знали, что это секрет.
2: И я вам очень благодарен.
1: За доставленное удовольствие?
2: Без шуток. Вы достойны удивления.
0: Петрова приблизилась к нему и прищурила слегка серые свои глаза.
1: Не принимайте только, пожалуйста, всего этого за главу из романа. Тем более, что муж мой оказывается жив и скоро возвращается из лагеря.
2: А как же Аркадий?
1: При чем тут Аркадий? Это не роман, а самая настоящая жизнь. Мужа не расстреляли, а сослали на работы, положим, за вину однофамильца. А теперь и он свободен. Я верно его дождалась и даже стала лучше, приспособленнее.
2: Мария Родионовна, можно вам задать один вопрос?
1: Пожалуйста. Все равно ведь мы, вероятно, больше не встретимся с вами.
2: Почему ваши записки носят характер предсмертных? Там и надпись даже есть соответствующая.
1: Они и предполагались мною такими, а вышли записками перед жизнью. Я собираюсь жить, и даже очень. На прощание и я вам задам один вопрос, более простой. Вы бывали в Волонецкой губернии?
2: Нет. Не случалось.
1: Это страна диковин и колдунов. Там есть реки, ручьи, исчезающие на время под почвой, потом за много верст снова выбивающиеся на незнакомом свежем лугу. Так и я. Теперь я подземно, слепо, может быть, прорываю свой путь и верю. Прохладно и душисто будет долина, куда пробьются верные мои волны.

0: Вы слушали радиоспектакль «Подземные ручьи» по одноименному рассказу Михаила Кузьмина.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Александр Дюма. Дама с камелиями.
3: Я прошу читателя верить в истинность событий, все действующие лица которых, за исключением героини, еще живы. Вот как эти подробности стали мне известны. 12 марта 1847 года я прочел на улице Лафит большое желтое объявление о предстоящей распродаже мебели и предметов роскоши. Распродажа была назначена ввиду смерти владельца. В объявлении не была названа фамилия покойного, но был указан точный адрес и время. Улица Дантен, дом номер 9, 16 числа с 12 до 5. Кроме того, в объявлении было сказано, что 13 и 14 желающие могут предварительно осматривать мебель и квартиру. Я всегда был любителем редкостей и решил не пропустить этого случая. И если не купить, то, по крайней мере, посмотреть вещи. На следующий день я отправился на улицу Дантен в дом номер 9. Я подошел к сторожу, которому внушил недоверие. «Не можете ли вы мне сказать, — спросил я у него, — кто жил здесь?» «Маргарита Готье». Я знал эту девушку по имени и по внешности. «Как?» — воскликнул я. «Маргарита Готье умерла?»
4: «Да, сударь».
3: «Когда же?»
4: «Кажется, недели 3 тому назад».
3: «А почему разрешили публике осматривать помещение?»
4: «Кредиторы думают, что это только повысит цены. Можно заранее осмотреть мебель и обивку и выбрать по вкусу».
3: «У нее были долги?»
4: «Очень много».
3: «Но аукцион покроет их?»
4: «С излишком».
3: «А кому же достанется излишек?»
4: «Ее семье».
3: «У нее есть родные?»
4: «Кажется».
3: «Благодарю вас». «Бедная девушка», — подумал я, возвращаясь домой. «Не весело было ей умирать. В ее кругу имеют друзей только тогда, когда все идет хорошо. И невольно мне стало жаль Маргариту Готье». Аукцион был назначен на 16-е. Был оставлен свободный день между осмотром и аукционом, чтобы дать время обойщикам снять занавеси, обивку и так далее. Я недавно вернулся из путешествия. Вполне естественно, что мне не сообщили о смерти Маргариты, как о такой новости, которую друзья обычно сообщают возвращающимся домой в столицу. Маргарита была красива, но насколько шумна жизнь этих женщин, настолько тиха их смерть. Я вспомнил, что часто встречал Маргариту в Елисейских полях, куда она ездила аккуратно каждый день в маленькой синей карете, запряженной парой великолепных гнедых лошадей. Я отметил в ней тогда одну черту, несвойственную ей подобным. Черту, которая как бы подчеркивала ее действительно исключительную красоту. Эти несчастные создания, появляясь на улице, бывают всегда окружены всяким сбродом. Маргарита держалась иначе. Она приезжала в Елисейские поля всегда одна, в своем экипаже, и при этом старалась не вызывать внимания. Зимой куталась в большую шаль, летом носила простые платья. И хотя по дороге она встречала много знакомых, Ее улыбку видели только они одни. И только герцогиня могла бы так улыбаться. Вряд ли можно было встретить более приятную красоту, чем красота Маргариты. Представьте себе на чудном овале лица черные глаза и над ними такой чистый изгиб бровей, как будто нарисованный. Окаймите глаза длинными ресницами, которые бросают тень на розовые щеки. Нарисуйте тонкий прямой нос с слегка чувственными раскрытыми ноздрями. Набросайте правильный ротик, прелестные губки которого прикрывают молочно-белые зубы. Покройте кожу бархатистым пушком, и вы получите полный портрет ее очаровательной головки. У Маргариты был ее портрет, написанный Видалем, единственным человеком, чей карандаш мог ее передать. После ее смерти этот портрет был несколько дней в моем распоряжении, и он был так удивительно похож, что помог мне восстановить детали, которых моя память не удержала. Маргарита бывала на всех первых представлениях и все вечера проводила в театрах и на балах. Каждый раз, когда давалась новая пьеса, ее наверняка можно было встретить в театре с тремя вещами, с которыми она никогда не расставалась и которые лежали всегда на барьере ее ложи-бенуара: с лорнетом, коробкой конфет и букетом камелий. Маргарита никогда не появлялась с другими цветами. В цветочном магазине «Мадам Боржон», где она всегда брала цветы, ее прозвали, в конце концов, «дамой с камелиями». И это прозвище осталось за ней. Весной 1842 года Маргарита была так слаба, так больна, что врачи послали ее на воды, и она поехала в Баньер. Там, среди больных, была и дочь одного иностранного герцога, у которой была не только та же болезнь, но и та же внешность, что и у Маргариты, так что их можно было принять за сестер. Только молодая герцогиня была в последней стадии чахотки и через несколько дней после приезда Маргариты умерла. Однажды утром герцог, который оставался в Баньере, на кладбище, где была похоронена часть его сердца, встретил Маргариту на повороте аллеи. Ему показалось, что это тень его дочери. Подойдя к ней, он взял ее за руки, обнял, рыдая, и, не спросив, кто она, просил у нее позволения встречаться с ней и любить в ней живой образ своей покойной дочери. Маргарита была в Баньере одна со своей горничной и, не боясь совершенно себя скомпрометировать, разрешила герцогу все, что он просил. В Баньере, однако, нашлись люди, которые знали ее и официально предупредили герцога о социальном положении мадемуазель Готье. Это было ударом для старика, потому что тут кончалось сходство с его дочерью, но было уже поздно. Молодая женщина стала потребностью его сердца и единственной целью, единственным оправданием его жизни. Он не сделал ей упрека, да и не имел на то права, но он спросил у нее, способна ли она изменить свою жизнь, предложив ей взамен этой жертвы какое угодно вознаграждение. Она обещала. Нужно сказать, что в это время Маргарита, натура увлекающаяся, была больна. Прошлое казалось ей главной причиной ее болезни, и какое-то суеверное чувство заставляло ее надеяться, что Бог оставит ей красоту и здоровье в награду за раскаяние и исправление. И действительно, воды, прогулки, естественная усталость и сон – к концу лета мало-помалу восстановили ее силы. Герцог сопровождал Маргариту в Париж, где он продолжал навещать ее, как и в Баньере. Это сближение старого герцога с молодой женщиной объясняли распущенностью, свойственной богатым старикам. Строили различные догадки, кроме единственно правильной. А меж тем чувства этого отца к Маргарите носили такой целомудренный характер, что ни разу он не сказал ей ничего такого, что не могла бы слышать его дочь. Нам чуждо намерение придавать нашей героине несвойственный ей облик. Мы должны отметить, что пока она была в Баньере, обещание, данное герцогу, ей нетрудно было сдержать, и она его сдержала. Но по возвращении в Париж этой девушке, привыкшей к рассеянной жизни, к балам, казалось, что одиночество, нарушаемое только периодическими визитами герцога, заставит ее умереть от скуки. Прибавьте к этому, что Маргарита вернулась из своего путешествия еще более красивой, чем раньше, что ей было 20 лет, и что болезнь, усыпленная, но не сломленная окончательно, по-прежнему рождала в ней лихорадочные желания, которыми почти всегда сопровождаются легочные заболевания. Узнав, что она не сдержала данного обещания, герцог не показывался в течение недели, а на восьмой день он умолял Маргариту впустить его, обещая ей принять ее такой, какова она есть, лишь бы ему позволено было ее видеть, и клянясь, что до самой смерти он ей не сделает ни одного упрека. Вот как обстояло дело через 3 месяца после возвращения Маргариты, другими словами, в ноябре или декабре 1842 года. Итак, 16-го в час дня я отправился в улицу Дантен. Уже у входной двери были слышны голоса. Квартира была полна любопытных. Целью моего прихода были не столько покупки, сколько наблюдения. Платья, шали, драгоценности продавались с неслыханной быстротой. Эти вещи мне были ни к чему, и я ждал. Вдруг я услышал крик. «Книга в прекрасном переплете с золотым обрезом под заглавием «Манон Леско». На первой странице есть надпись. 9 франков. 12, — сказал кто-то после продолжительного молчания. 15, — сказал я. Почему? Не знаю. Вероятно, из-за надписи. 30. Повторил первый покупатель таким голосом, будто он не допустит надбавки. Дело принимало характер борьбы. 35! Крикнул я в тон. 40! 50! 60! 100! Признаюсь, если бы я хотел произвести сильное впечатление, я вполне достиг этого. Кругом воцарилось глубокое молчание, и все смотрели на меня, желая разглядеть, кто так добивается этой книги. Через час я послал за своей покупкой. На первой странице было написано чернилами, красивым почерком, несколько слов от того, кто подарил эту книгу. Надпись была коротенькая. «Маргарите, смиренной Мано», а внизу подпись. «Арман Дюваль». Я знаю очень хорошо трогательную историю Манон Леско, но всякий раз, когда мне попадается в руки эта книга, меня влечет к ней. Я открываю ее и в сотый раз переживаю жизнь героини аббата Прево. На этот раз постоянная параллель между Маргаритой и Манон придавала чтению неожиданную привлекательность, и к моей снисходительности присоединялась жалость, почти любовь к бедной девушке по наследству, от которой я получил этот томик. Потом от Манон и Маргариты моя мысль перенеслась к тем, которых я знал, и которые с песнями шли по дороге к смерти, почти всегда одинаково печальны. Я убежден в одном. Для женщины, которую не научили добру, Бог открывает два пути, которые приводят ее к нему. Это путь страдания и путь любви. Я обращаюсь к моему поколению, к тем, которые, подобно мне, понимают, что человечество за последние 15 лет сделало один из наиболее смелых скачков. Вера вновь возрождается. К нам возвращается уважение к справедливости. И если мир не стал совершенным, то он стал, по крайней мере, лучше. Усилия всех умных людей клонятся к одной цели. И все сильные воли заражены одним желанием. Будем добры, будем молоды, будем правдивы. Зло есть суета, будем гордиться добром, а главное, не будем приходить в отчаяние. Итак, через 2 дня аукцион был совершенно закончен. Уже 3 или 4 дня, как квартира была освобождена от проданной мебели и сдавалась в наем, когда однажды утром ко мне пришел посетитель. Мой слуга, или вернее мой швейцар, который мне прислуживал, вышел на звонок, принес мне карточку и сказал, что какой-то господин желает меня видеть. Я взглянул на карточку и прочел там 2 слова. «Арман Дюваль». Я велел немедленно просить посетителя. Господин Дюваль был очень взволнован и не старался даже скрыть свое волнение. Он обратился ко мне со слезами на глазах и с дрожью в голосе. «Пожалуйста, простите мой визит и мой костюм, но ведь молодые люди могут не стесняться друг перед другом. А мне так хотелось повидать вас сегодня, что я даже не заезжал в гостиницу, куда отправил мои сундуки, и прибежал, боясь в другое время не застать вас дома». Я попросил господина Дювали сесть около огня, что он и сделал, вынул из кармана носовой платок и закрыл им на мгновение лицо. «Вам трудно понять, — начал он с печальным вздохом, — что хочет незнакомый посетитель в такой час, в таком виде и вдобавок плачущий. Я пришел вас просить об очень большом одолжении». «Говорите, я весь к вашим услугам». «Вы присутствовали на аукционе у Маргариты Готье?» При этих словах волнение молодого человека, которое он сумел немного подавить, снова прорвалось, и он принужден был закрыть лицо руками. «Вы купили какую-то вещь на аукционе у Маргариты?» «Да, книгу». «Манон Леско?» «Да. Простите мне, пожалуйста, мое любопытство, — сказал я. — Это вы подарили книгу Маргарите Готье?» «Да, я». «Эта книга принадлежит вам. Возьмите ее. Я счастлив, что могу вернуть ее вам». «Но, — возразил господин Дюваль со смущением, — я верну вам, по крайней мере, то, что вы за нее заплатили. Позвольте мне подарить ее вам». Мне очень хотелось расспросить Армана о Маргарите, потому что надпись на книге «Путешествие молодого человека», его желание обладать этой книгой подстрекали мое любопытство. Но я боялся своими расспросами навести его на мысль, что я отказался от денег, чтобы иметь право вмешиваться в его личную жизнь. Казалось, он угадал мое желание и сказал мне: «Вы читали эту книгу?»
5: «Да, всю».
3: «Что вы подумали о моей надписи?»
5: «Я решил, что бедная девушка, которой вы подарили эту книгу, по вашему мнению, выделялась из общего уровня. Мне не хотелось видеть в этих строках пошлого комплимента».
3: «Вы были правы. Эта девушка была ангел. Вот прочтите это письмо».
5: Он прочитал. протянул мне листок бумаги, который, по-видимому, не раз побывал у него в руках. Я развернул его и вот что прочел.
6: Милый Арман, я получила ваше письмо и благодарю Создателя за вашу доброту. Да, мой друг, я больна, и больна такой болезнью, которая не прощает. Но ваше участие очень облегчает мои страдания. Я не проживу так долго, чтобы испытать счастье от пожатия руки, которое написало полученное мною хорошее письмо, слова которого должны были бы меня исцелить, если бы что-нибудь могло меня еще исцелить. Я вас не увижу, так как смерть близка, а сотни верст отделяют вас от меня. Бедный друг, ваша прежняя Маргарита очень изменилась. И, пожалуй, лучше не видеть ее больше совсем, чем увидеть ее такой, какой она стала. Вы спрашиваете меня, прощаю ли я вас? Ах, от всего сердца, друг мой! Так как зло, которое вы мне причинили, было только доказательством вашей любви ко мне. Вот уже месяц, как я лежу в постели, и так ценю ваше уважение, что веду дневник с того момента, как мы расстались, и буду вести его до того момента, когда силы изменят мне. Если я вам действительно дорога, Арман, сходите по возвращении к Жюли Дюпре. Она вам передаст этот дневник. Вы там найдете объяснение и оправдание всему, что произошло между нами. Жюли очень хорошо ко мне относится. Мы часто говорили с ней о вас. Она была у меня, когда пришло ваше письмо, и мы плакали, читая его.

Еще раньше, когда я не имела от вас никаких известий, я просила ее передать вам эти бумаги по вашему возвращению во Францию. Не благодарите меня за это. Эти постоянные воспоминания об единственных радостных моментах моей жизни мне доставляют большую радость. И если вы должны найти в этих листках прощение прошлому, то я в них нахожу постоянное успокоение. Мне хотелось бы оставить вам что-нибудь на память обо мне, но все мои вещи опечатаны, и у меня ничего нет. Вы представляете себе, мой друг, я умираю, и из своей спальни слышу в соседней комнате шаги сторожа, которого мои кредиторы поставили у меня, чтобы у меня ничего не осталось в том случае, если я не умру. Нужно надеяться, что они дождутся конца, и тогда уж назначат аукцион. Ах, как безжалостны люди! Или нет, я ошибаюсь. Это Бог справедлив и непреклонен. Итак, мой друг, вы явитесь на аукцион и купите что-нибудь. Если же я спрячу для вас какую-нибудь безделушку, и они узнают об этом, они способны привлечь вас к ответственности за присвоение чужой собственности. Я покидаю печальную жизнь. Простите, что я кончаю письмо, но мои исцелители истощают меня кровопусканиями. И рука моя отказывается служить. Маргарита Готье.

0: Действительно, последние строчки с трудом можно было прочесть. Я вернул письмо Арману, который, наверное, повторял его на память, в то время как я читал по бумаге. Взяв его у меня, он сказал: «Я не могу себе простить. Я не могу себе простить, что дал ей умереть так, как она умерла. Умерла. Умерла, думая обо мне, произнося мое имя, бедная, милая Маргарита». И Арман, дав волю своим воспоминаниям и слезам, протянул мне руку и продолжал: «Наверное, всякий посмеялся бы надо мной, увидев мои горькие слезы. Ведь никто не знает, как я заставил страдать эту женщину, как я был жесток, как она была добра и покорна. Я думал, что я имею право ее прощать, а теперь я считаю себя недостойным ее прощения. Ах, я отдал бы 10 лет жизни, чтобы поплакать 1 час у ее ног». «Считайте меня вашим другом, — сказал я Арману, — и откройте мне причины вашего горя. Большое утешение рассказать о своих страданиях. Вы правы, вы правы. Но сегодня мне слишком хочется плакать, и я не сумею вам связно рассказать. Как-нибудь на днях я вам расскажу все подробно, и вы сами увидите, должен ли я оплакивать бедную девушку. А теперь, — добавил он в последний раз, вытерев глаза и посмотрев на себя в зеркало, — скажите, вы не очень на меня сердитесь и позволите мне снова навестить вас?» У него было очень милое и приятное выражение лица, и я с трудом удержался, чтобы не обнять его. «Прощайте, — сказал он. Я отодвинул занавес у окна и видел, как он садился в экипаж, который ждал его у дверей. И, усевшись, он сейчас же залился слезами и закрыл лицо платком. Прошло долгое время, но я ничего не слышал об Армане. Господин Дюваль не приходил ко мне, и я решил сам пойти к нему. Предлог нетрудно было найти. К несчастью, я не знал его адреса, и к кому не обращался, никто не мог мне его указать. Я отправился на улицу Дантен. Может быть, швейцар Маргариты знал, где живет Арман. Но там был новый швейцар, и он ничего не знал. Я спросил тогда, на каком кладбище похоронена мадемуазель Готье. Оказалось, что на Монмартрском. Я отправился на кладбище, решив про себя, что при первом взгляде на могилу Маргариты увижу, жива ли еще печаль Армана, и узнаю, может быть, куда он девался. Я зашел в сторожку и попросил сторожа проводить меня на ее могилу. Сторож позвал садовника и дал ему необходимые указания, но тот прервал его словами: «Знаю, знаю. Эту могилу очень легко узнать», — продолжал он, обращаясь ко мне.
1: «Почему?» — спросил я.
0: «Потому что на ней совершенно особенные цветы. Вы за ними ухаживаете?» «Да. Я бы очень хотел, чтобы все родные так же заботились о покойниках, как заботится тот молодой человек, который поручил мне эту могилу». После некоторых поворотов садовник остановился и сказал: «Вот мы и пришли». И действительно, передо мной была клумба цветов, которую никак нельзя было принять за могилу, если бы не белая мраморная плита. Мрамор был поставлен вертикально, и железная решетка отгораживала могилу, всю покрытую белыми камелиями. Я получил приказание менять камелии, как только они завянут.
1: Кто же вам дал это приказание?
0: Молодой человек, который очень плакал, когда пришел в первый раз. У нее никто не бывает, за исключением этого молодого человека, который приходил один раз.
1: И с тех пор больше не приходил?
0: Нет, но он придет, когда вернется.
1: А вы знаете, куда он поехал?
0: Он поехал, кажется, к сестре мадемуазель Готье.
1: А зачем?
0: Он поехал к ней за разрешением выкопать покойницу и похоронить ее в другом месте.
1: Не знаете ли вы адрес господина Дюваля? Спросил я.
0: Знаю. Он живет на улице Н. Туда, по крайней мере, я ходил получать за цветы, которые вы здесь видите.
1: Спасибо, мой друг. Я бросил последний взгляд на цветущую могилу.
0: «Вы хотите навестить господина Дюваля?»
1: — спросил садовник, идя рядом со мной. «Да».
0: «Я уверен».

0: этом кладбище. Я снова поблагодарил садовника, сунув ему в руку несколько монет, и отправился по указанному адресу. Я застал Армана в постели. Он протянул мне горячую руку. «У вас жар?» — сказал я. «Пустяки, просто усталость от слишком быстрого путешествия. Через 2 часа я встану». «Какое неблагоразумие! Мне необходимо». «Какое у вас неотложное дело?» «Мне нужно пойти в полицию». «Почему вы не передадите кому-нибудь этого поручения? Ведь вы можете серьезно заболеть. Это может меня исцелить. Я должен еще раз увидеть ее». «Что вам сказала ее сестра?»
1: «Ничего.
0: Ее, казалось, очень удивило, что какой-то чужой человек хочет купить землю, чтобы похоронить Маргариту. И она сейчас же дала мне это разрешение». «Поверьте мне, нужно с этим подождать до вашего полного выздоровления».
1: «Ничего, ничего, у меня хватит сил, будьте покойны».
0: «Вы видели Жюли Дюпре?»
1: «Да,
0: я ее видел в первый же день по возвращении». «Она вам передала бумаги, которые Маргарита оставила у нее для вас?»
1: «Вот они».
0: Арман вытащил из-под подушки связку бумаг и снова положил ее туда. «Я знаю наизусть то, что там написано», — сказал он. «Все эти 3 недели я перечитывал их по 10 раз в день. Вы тоже их прочтете, но позднее, когда я успокоюсь и сумею вам пояснить, насколько эта исповедь полна нежности и любви. Теперь я попрошу вас об одной услуге».
1: «Какой?»
0: «Вас ждет внизу экипаж?»
1: «Да».
0: «Пожалуйста, возьмите мой паспорт и поезжайте с ним на почту. Там нужно получить для меня письма до востребования. Отец и сестра должны были написать мне в Париж, а я уехал так поспешно, что не мог справиться о письмах. Когда вы вернетесь, мы вместе поедем в полицию, чтобы предупредить о завтрашней церемонии».
2: Арман передал мне свой паспорт, и я отправился на улицу Жан-Жак Руссо. Там было 2 письма на имя Дюваля. Я взял их и вернулся. К моему возвращению Арман был уже совершенно готов.
1: «Спасибо», — сказал он, беря у меня письма.
0: «Да, это от отца и сестры», — добавил он, посмотрев на адрес. «Они, наверное, были очень удивлены моим молчанием». Он распечатал письма и скорее угадал, чем прочел их содержание, так как каждое было по 4 страницы, и через секунду он снова их сложил.
1: «Едем», — сказал он. «Я отвечу завтра».
2: Мы отправились в полицию, и Арман передал чиновнику разрешение сестры Маргариты. Через 30 минут мы были на кладбище.
0: «Пойдемте», — сказал я Арману, когда церемония закончилась.
1: «Что?»
0: — спросил он, смотря на меня непонимающим взглядом.
2: «Уже все кончено», — добавил я. «Нужно уходить, мой друг. Вы бледны. Вам холодно. Вы убьете себя».
1: «Вы правы. Пойдемте», — ответил он многозначительно, но не сделал ни шага.
0: Я подхватил его под руку и потащил за собой. Когда мы приехали к нему, я с помощью слуги уложил его в постель, велел затопить печку и побежал за своим доктором, которому я рассказал все, что произошло. Он приехал. Арман лежал в сильнейшем жару. У него был бред,

И он бормотал бессвязные слова, среди которых ясно слышалось имя Маргариты. «Ну что?» — спросил я доктора, когда он исследовал больного. «Не больше, не меньше, как воспаление мозга. И это счастье для него. Бог да простит мне, иначе он сошел бы с ума. Физическая болезнь убьет нравственную боль, и через месяц он будет спасен».

две недели после тех событий, о которых я только что рассказывал, Арман уже был на пути к выздоровлению, и между нами завязалась тесная дружба. Весна принесла обилие цветов, трав, птиц, песен. Окно моего друга весело раскрыто в сад, из которого доносилось до него здоровое благоухание. Однажды вечером мы засиделись у окна позднее, чем обычно. Приблизительно в это время года и в такой вечер я познакомился с Маргаритой, сказал Арман, прислушиваясь к своим собственным мыслям, а не к тому, что я ему говорил. Я ничего не ответил. Тогда он обернулся ко мне и сказал: «Я вам должен рассказать все. Вы напишите книгу, которой, может быть, не поверят, но все-таки вам интересно будет ее написать». Вот что он поведал мне, и я почти ничего не изменил в этом трогательном рассказе.

это случилось в такой же вечер, как сегодняшний. Я провел утро за городом вместе с моим другом Гастоном Р. Вечером мы вернулись в Париж и, не зная, что нам предпринять, зашли в театр Варьете. Во время антракта мы вышли и в коридоре встретили высокую даму, с которой мой друг раскланялся. «Кому вы поклонились?» — спросил я. «Маргарите Готье», — ответил он. «Она очень изменилась. Я даже не узнал ее», — сказал я с волнением. «Она была больна. Несчастной недолго осталось жить». Я вспоминаю эти слова, как будто они вчера были произнесены. Нужно заметить, мой друг, что эта девушка всегда производила на меня сильное впечатление. Я увидел ее в первый раз на Биржевой площади у двери магазина, где остановилась открытая коляска. Из нее вышла дама в белом платье. Шепот восторга встретил ее появление в магазине. Что касается меня, то я стоял как пригвожденный. Она села в коляску и уехала. Один из приказчиков магазина стоял на пороге, следя глазами за экипажем изящной покупательницы. Я подошел к нему и спросил имя этой дамы. «Это Маргарита Готье», — ответил он. Я не решился спросить у него ее адрес и ушел. Воспоминания об этом видении, я не могу назвать его иначе, не исчезало у меня из головы. Я повсюду искал эту белую женщину, царственно прекрасную. Через несколько дней после этого в опере давали большое представление. Я отправился туда и увидел в ложе бельетажа Маргариту Готье. Мой приятель Эрнест, с которым я был вместе, тоже ее узнал. В это время Маргарита взглянула в нашу сторону, заметила моего друга, улыбнулась ему и сделала знак зайти к ней. «Я пойду поздороваюсь с ней», — сказал он, — «и сейчас же вернусь». Я не мог удержаться и сказал ему: «Какой вы счастливец!» «Почему?» «Вы пойдете к этой женщине». «Пойдемте со мной, я представлю ей вас». Когда я входил в ложу, Маргарита громко смеялась. Мне бы хотелось, чтобы она была грустной. Мой друг меня представил. Маргарита слегка кивнула головой и спросила: «А мои конфеты?» «Вот они». Взяв их, она посмотрела на меня. Я опустил глаза и покраснел. Она наклонилась к соседке, сказала ей несколько слов на ухо, и обе начали безудержно смеяться. По-видимому, я был причиной их веселья, и мое смущение от этого усилилось. Всякий знает по опыту, что такие девушки, как Маргарита, любят насмешничать и дразнить людей, которых они видят в первый раз. Но это, вероятно, в отместку за унижение, которое они часто претерпевают со стороны тех, кого видят каждый день. Я вернулся на свое место. Раздался третий звонок. Эрнест пришел и сел рядом со мной. «Как вы себя вели?» — сказал он, садясь. «Они вас приняли за сумасшедшего». «Что сказала Маргарита, когда я ушел?» «Она смеялась и уверяла меня, что никогда в жизни не видела такого чудака». К счастью, подняли занавес, и мой друг замолчал.
Не сумею вам сказать, что играли. Помню только, что время от времени я поднимал глаза на ложу, из которой так внезапно ушел. Начиная с этого дня, я часто встречал Маргариту в театре в Елисейских полях. Она всегда была весела. Я всегда взволнован. Но вот прошло 2 недели, а я ее нигде больше не встречал. Увидевшись с Гастоном, я спросил о ней. «Она очень больна», — ответил он. «Что с ней?» «У нее больные легкие. Она слегла и близка к смерти». Потом я узнал о ее выздоровлении и об отъезде в Баньер. Так прошло много времени. В моей памяти мало-помалу сглаживалось непосредственное впечатление, но воспоминание оставалось. Я потерял Маргариту из виду. И когда она прошла мимо меня по коридору варьете, я не узнал ее. Но сердце мое все-таки забилось, когда я узнал, что это она. И 2 лет, проведенных в разлуке, словно не было. Я поспешил вернуться на свое место в партере и быстрым взглядом окинул всю залу, чтобы найти ее ложу. Она была в бенуаре, совсем одна. Я видел, как она обменялась взглядом с женщиной, занимавшей ложу напротив нее. Я узнал в ней мою хорошую знакомую. Воспользовавшись моментом, когда та посмотрела в мою сторону, я послал ей привет рукой и глазами. Случилось то, чего я ожидал. Она позвала меня в свою ложу. Пруданс де Вернуа была толстая 40-летняя женщина. Я дождался, когда она снова стала переглядываться с Маргаритой, и спросил ее: «На кого это вы так смотрите?» «На Маргариту Готье». «Вы ее знаете?» «Да, я делаю ей шляпы, и она живет рядом со мной». «Говорят, она мила». «Вы с ней не знакомы?» — спросила Прюданс. «Нет, но мне бы очень хотелось с ней познакомиться». Когда я подходил к дверям знакомой вам квартиры, сердце у меня билось так сильно, что мысли мои путались. До нас донеслись звуки рояля. Прюданс позвонила. Маргарита сидела у рояля. Пальцы ее бегали по клавишам. В этой женщине...

0: Так значит, это вы приходили узнать о моем здоровье, когда я была больна?
1: Да.
0: Вы поступили прекрасно. Чем я могу вас отблагодарить?
1: Послушайте, Маргарита, позвольте мне сказать вам то, что вам, наверное, не раз говорили. Привычка слышать это помешает вам, может быть, поверить моим словам. Но это сущая правда. И я никогда, никогда больше я вам этого не повторю.
0: Ну?
1: С того момента, как я вас увидел, не знаю, почему и зачем, но вы вошли в мою жизнь. Я пытался прогнать ваш образ из своей памяти, но он снова и снова возвращался ко мне. Сегодня, когда я встретил вас после 2 лет разлуки, я почувствовал к вам еще большее влечение. И, наконец, теперь, когда я с вами познакомился, вы стали мне необходимы. И я сойду с ума не только в том случае, если вы меня не полюбите, но и в том случае, если вы не позволите мне любить вас.
0: Несчастный. Вы, должно быть, не знаете, что я трачу 6-7 тысяч франков в месяц, и что иначе не могу существовать. Вы не знаете, должно быть, мой бедный друг, что я вас очень скоро разорю, и что ваша семья возьмет вас под опеку. Любите меня как друга, но не иначе. Приходите ко мне. Мы будем смеяться, болтать, но не переоценивайте меня. Право же, мне грош цена. У вас доброе сердце. У вас есть потребность любить. Вы слишком молоды и слишком чувствительны, чтобы жить в нашем кругу. Вы видите, я не злой человек и говорю с вами вполне откровенно. Итак, решено. Вы меня разлюбите.
1: Я уеду.
0: Неужели дело зашло так далеко?
1: Никогда никто не любил вас так, как я.
0: Будьте искренни. Вы действительно меня очень любите?
1: Мне кажется, сильнее любить нельзя.

0: Когда я вернулся домой, я не лег спать. Я начал вспоминать все события этого дня. Встреча, знакомство, обещание Маргариты. Все произошло так быстро, так неожиданно, что временами мне казалось, будто это сон. Я всю ночь не сомкнул глаз. Я сам себя не узнавал. Я сходил с ума. Я строил весьма невероятные планы на будущее. Не помню, как я провел день. Помню только, что когда вернулся домой, 100 раз посмотрел на стенные и на карманные часы, которые, к несчастью, шли совершенно одинаково. Когда пробило 10:30, я решил, что пора идти. Я жил в это время на улице Прованс. Я пошел по улице Монблан, пересек бульвар, пошел по улицам Людовика Великого, Портмагон, Дантен. Я посмотрел на окна Маргариты. Они были освещены. Я позвонил. Я спросил у швейцара, дома ли мадемуазель Готье. Он мне ответил, что она никогда не возвращается раньше 11:45. Я посмотрел на часы. Мне казалось, что я шел медленно. Но все мое путешествие продолжалось всего 5 минут. Тогда я начал прогуливаться по пустынной улице, где не было лавок. Через 30 минут Маргарита приехала. Она вышла из коляски и осмотрелась кругом, как бы ища кого-то. Коляска медленно отъехала, так как конюшни были в другом месте. Когда Маргарита позвонила, я подошел к ней и сказал: «Здравствуйте».
1: «Ах, это вы?
0: Ведь вы мне позволили прийти к вам в 11:00».
1: «Да, верно. Я забыла».
0: Эти слова разрушили все мои сегодняшние надежды. Однако я уже немного освоился с ее манерами и не ушел, как, наверное, поступил бы раньше.
1: «Вы поужинаете со мной? А пока возьмите книгу, я пойду переоденусь».
0: 5:00 утра, когда занялся день, Маргарита сказала мне:
1: «Прости, что я тебя гоню, но это необходимо. Герцог приходит каждое утро. Ему скажут, что я сплю, когда он придет. И он, наверное, будет ждать, пока я проснусь».
0: «Когда я тебя увижу?»
1: «Послушай, возьми маленький золотой ключик, который лежит на камине, и открой эту дверь. Положи ключик на место и уходи. Днем ты получишь письмо с моими приказаниями. Ведь ты помнишь, что обещал мне слепо повиноваться».
0: «Да, да. А что, если я попрошу тебя об одной вещи?»
1: «О чем?»
0: «Чтобы ты оставила у меня этот ключик».
1: «Я никому не разрешала того, о чем ты просишь».
0: «Ну так разреши это мне. Клянусь тебе, я люблю тебя не так, как любили другие».
1: «Ну хорошо. Пускай он останется у тебя, но предупреждаю, что от меня зависит сделать этот ключ бесполезным».
0: «Как?»
1: «У двери есть засов».
0: «Злая».
1: «Я велю их снять».
0: «Маргарита, так значит, ты меня любишь немного?»
1: «Не знаю, как это случилось, но мне кажется, что да».

Когда я вернулся домой, я был безумно счастлив. Я не мог себе представить, как я жил раньше, до вчерашнего вечера. Необыкновенная радость наполняла мою душу при воспоминании о словах, звучавших в эту ночь.

0: Я уже говорил вам, у меня нет состояния. Мой отец служил и служит главным податным инспектором. Он славится своей честностью, благодаря которой нашел залог, необходимый для вступления в должность. Эта должность дает ему 40 тысяч франков в год. И за 10 лет службы он выплатил свой залог и начал откладывать приданное для сестры. Мой отец очень почтенный человек. Моя мать, умирая, оставила ренту в 6 тысяч франков, которую он разделил между сестрой и мной в тот день, когда получил место. Потом, когда мне минул 21 год, он добавил к этой маленькой ренте еще по 5 тысяч ежегодно, убеждая меня, что с 8 тысячами франков я могу очень хорошо прожить в Париже, если постараюсь к тому же создать себе положение в адвокатуре или медицине. Я приехал в Париж, окончил юридический факультет, стал адвокатом. И, как большинство молодых людей, положил диплом в карман и увлекся легкомысленной парижской жизнью. Расходы мои были очень скромны, но все-таки я тратил за 8 месяцев весь свой годовой доход, а 4 летних месяца проводил у отца, что, в общем, составляло 12 тысяч франков годового дохода и создавало мне репутацию хорошего сына. Долгов у меня не было. Вот как обстояли мои дела, когда я познакомился с Маргаритой. Вы понимаете, что невольно мои расходы увеличились. Маргарита была очень капризна по натуре и принадлежала к той категории женщин, которые никогда не смотрят как на серьезный расход, на бесчисленные развлечения, из которых и состоит их жизнь. И поэтому, желая провести со мной как можно больше времени, она мне писала с утра, что будет обедать со мной не дома, а где-нибудь в ресторане, в городе или за городом. Я заезжал за нею, мы обедали, отправлялись в театр, после спектакля часто ужинали. И я тратил за один вечер 4 или 5 луидоров, что составляло в месяц 2,5-3 тысячи франков. И таким образом моего годового дохода хватило бы на 3,5 месяца. И мне пришлось бы делать долги или бросить Маргариту. Я согласен был на все, только не на этот последний выход. Простите меня, что я заставляю вас выслушивать все эти подробности, но вы увидите, что они послужили причиной дальнейших событий. Я вам рассказываю простую, правдивую историю со всеми ее наивными подробностями и во всей простоте ее развития. Я знал, что никакая сила на свете не может меня заставить забыть Маргариту. Следовательно, я должен был найти способ покрыть расходы, которые она меня заставляла делать. Я начал с того, что позаимствовал 5 или 6 тысяч из капитала и пристрастился к игре. Игра ведется молодыми людьми с большими потребностями и малыми средствами. Я окунулся в эту шумную, лихорадочную, тревожную жизнь, которая раньше меня пугала, а теперь стала необходимым дополнением моей любви к Маргарите. Что мне было делать? Наступил тот момент, когда я обычно уезжал к отцу и сестре, а я не уезжал. Я часто получал от них письма, в которых они меня просили приехать. Я отвечал на эти приглашения, как умел. Повторял постоянно, что чувствую себя хорошо, что мне не нужно денег, и думал, что эти оба обстоятельства немного утешат их в моем опоздании. Однажды утром Маргарита проснулась от яркого солнца, вскочила с постели и спросила меня, не хочу ли я поехать с ней на целый день за город. Мы послали за Прюданс и отправились все втроем. Нам нужно было только установить, куда мы поедем. И тут Прюданс пришла нам на помощь. «Вы хотите поехать в настоящую деревню?» «Да». «Ну, тогда поедем в Бужеваль, к вдове Арну. Арман, отправляйтесь за коляской». Через полтора часа мы были уже у вдовы Арну.
1: Я много путешествовал, видел много красот природы, но не видел ничего лучше этой маленькой веселой деревушки, расположенной у подножья холма. Мадам Арну предложила нам покататься на лодке, на что Маргарита и Прюданс с радостью согласились. Любовь и природа всегда сочетались лучше всего. Это вполне понятно. Самая лучшая рамка для любимой женщины – синее небо, благоухание цветов, ветерок, сверкающее уединение полей и лесов. Как сильно вы не любите женщину, как не доверяете ей, как не верите в будущее, все же вы более-менее ревнуете. Если вы когда-нибудь были влюблены, серьезно влюблены, вы должны были испытывать потребность удалить от света то существо, с которым вы хотели бы слиться. Как бы ни была она равнодушна к обстановке ее окружающей, любимая женщина теряет часть своего благоухания, своей цельности в соприкосновении с людьми и вещами. Я это чувствовал больше, чем кто-либо другой. А тут около меня была молодая, красивая женщина, которую я любил, которая меня любила и которую звали Маргаритой. Солнце светило моей возлюбленной, как оно светило бы самой целомудренной невесте. Мы оба прогуливались в этих очаровательных местах, которые казались нарочно созданными, чтобы здесь перечитывать стихи Ламартина или петь романсы Скудо. Я предавался мечтам среди зелени в этот яркий солнечный день на траве, на острове, где мы пристали. Мысли мои, свободные от всех человеческих пут, бежали одна за другой и отдавались надеждам. К тому же я видел на берегу очаровательный маленький двухэтажный домик с полукруглой решеткой. За решеткой виднелась перед домом зеленая, как бы бархатная лужайка, а позади строения маленький лесок с таинственными уголками, поросшим мхом, который наутро сглаживает все тропинки, проложенные накануне. Вьющиеся растения оплетали крыльцо этого необитаемого дома и поднимались по стенам до окон. «Какой красивый домик», — сказала Маргарита, которая видела, куда устремлены мои глаза, а может быть и мысли.
0: «Где?» — спросила Прюданс.
2: «Там».
1: И Маргарита указала пальцем на домик.
2: «Ах, какой прелестный!» — сказала Прюданс.
1: «Он вам нравится, Маргарита?»
2: «Очень».
1: «Ну так попросите герцога снять его. Я уверен, он согласится на это. Если хотите, я возьму это на себя».
2: Маргарита посмотрела на меня, как бы спрашивая, что я об этом думаю. Мои грезы рассеялись при последних словах Прюданс. Я так жестоко соприкоснулся с действительностью, что был совершенно оглушен этим падением.
1: «Да, это чудесная идея», — пробормотал я, сам не знаю, что говорю.
2: «Ну так я устрою это», — сказала Маргарита, сжимая мою руку и по-своему понимая мои слова. «Пойдемте посмотрим, сдается ли он».
1: Домик был свободен и сдавался за 2000 франков.
2: «Вы будете счастливы здесь?» — спросила она меня.
1: «А вы меня пустите сюда?
2: А для кого же я хочу закопаться в эту дыру, если не для вас?»
1: «Ну так позвольте мне, Маргарита, снять этот дом».
2: «Вы с ума сошли? Это не только бесполезно, это даже опасно. Вы отлично знаете, что я не имею права принимать что-нибудь от другого человека».
1: «Предоставьте мне действовать, дорогой мой, и не вмешивайтесь в мои дела». На следующий день я получил следующую записку. «Я еду с герцогом в Бужеваль. Будьте вечером в 8 часов у Прюданс».
0: В назначенный час Маргарита вернулась.
2: «Теперь все устроено», — сказала она.
0: «Домик снят?» — спросила Прюданс.
2: «Да, он сейчас же согласился».
0: «Я не знал герцога, но мне было стыдно так его обманывать».
2: «Но это еще не все», — продолжала Маргарита.
0: «Что еще?»
2: «Я приискала помещение для Армана».
0: «В том же доме?» — спросила Прюданс.
2: «Нет, рядом. Там, где мы с герцогом завтракали. В то время, как он любовался видом, я спросила у мадам Арну, найдется ли у нее приличное помещение. У нее оказалось очень подходящее. Гостиная, прихожая и спальня за 60 франков в месяц. Обстановка такая, что любой ипохондрик почувствует себя хорошо. Я оставила за собой это помещение. Хорошо я поступила?»
0: Я бросился на шею Маргарите.

Через неделю Маргарита переселилась в Бужеваль, а я поселился в гостинице. Тут началась жизнь, которую трудно мне вам описать.

0: начале деревенской жизни Маргарита не могла отказаться от своих городских привычек. Все время праздновалось новоселье, все ее подруги приезжали погостить. Герцог снял этот домик, желая, чтобы Маргарита отдохнула, и не появлялся там больше совсем, опасаясь все-таки встретиться с большой шумной компанией. Приехав однажды пообедать с Маргаритой, он попал в разгар завтрака. 15 человек сидело за столом. Не подозревая ничего, он открыл дверь в столовую. Его появление было встречено единодушным смехом, и он должен был поспешно отступить перед непринужденной веселостью женщин, находившихся в столовой. С этого дня о нем ничего не было слышно. Маргарита прогнала гостей, изменила свои привычки, но герцог больше не появлялся. Я от этого только выиграл. Моя возлюбленная принадлежала теперь только мне. И мои мечты, в конце концов, осуществились. Маргарита не могла больше жить без меня. Она смело открывала перед всеми нашу связь. И в конце концов я расположился у нее совсем. Слуги звали меня барином и смотрели на меня, как на хозяина. Прюданс очень порицала Маргариту за эти перемены. Но Маргарита отвечала, что любит меня. И что бы ни случилось, она не откажется от счастья видеть меня постоянно около себя. А кому это не нравится, тот может не приходить. Я это сам слышал однажды, когда Прюданс и Маргарита заперлись в комнате для важных разговоров, а я подслушивал у дверей.
1: «Ну?» — спросила Маргарита.
0: «Ну, я видела герцога». «Что он вам сказал?»
1: «Он готов простить вам ту сцену, но он узнал, что вы открыто живете с Арманом Дювалем, и этого он вам не прощает».
0: «Пускай Маргарита бросит этого человека», — сказал он мне, «и как прежде я ей буду давать все, что нужно. В противном случае пускай она ничего от меня не ждет».
1: «И что вы ответили?»
0: «Что я вам передам его решение и постараюсь вас уговорить».
1: «Подумайте, подумайте только, дорогая, какое положение вы теряете? Ведь Арман никогда не сумеет создать вам его. Он любит вас всей душой, но у него мало денег. И настанет день, когда он должен будет вас покинуть, но тогда уже будет слишком поздно, и герцог не захочет ничего сделать для вас.
0: Хотите, я поговорю с Арманом?»
1: Маргарита, казалось, раздумывала и ничего не отвечала. Сердце у меня билось ужасно в ожидании ответа.
0: «Нет», — сказала она, — «я не покину Армана и не буду прятаться. Может быть, это безумие, но я люблю его, и ничего с этим не поделаешь. Мне так мало осталось жить, что я не могу заставлять себя страдать, исполняя волю какого-то старика. Пускай его деньги останутся при нем, я обойдусь без них». Прюдан собиралась что-то ответить, но я быстро вошел и бросился к ногам Маргариты, покрывая ее руки слезами, которые я проливал от радости, что так любим. С этого дня о герцоге не было больше разговора. Маргарита совершенно изменилась. Она избегала всего, что могло бы мне напомнить жизнь, среди которой я ее встретил. Ни одна жена, ни одна сестра в мире не заботилась и не любила так своего мужа, своего брата, как она любила меня. Она порвала со своими друзьями и привычками, со своим прежним языком и расходами. Если бы кто-нибудь видел тогда нас, когда мы выходим из домика, отправляясь кататься на лодке, купленной мной, никогда бы не поверил, что эта дама в белом платье, в большой соломенной шляпе, шелковой накидкой в руках, та самая Маргарита Готье, которая 4 месяца тому назад гремела своей роскошью. Именно в это время она читала «Манон Леско».
1: Я часто заставал ее за этой книгой, и она всегда мне говорила, что женщина, которая любит, не может делать то, что делала Манон. Однако я подмечал иногда у Маргариты грустную задумчивость и даже слезы. Я спрашивал ее, откуда эта внезапная грусть? И она мне отвечала.
2: Наша любовь, Арман, не похожа на обыкновенную любовь. Ты меня любишь так, как будто я никому до тебя не принадлежала. И я боюсь, что впоследствии, раскаявшись в своей любви и начав меня упрекать за мое прошлое, ты вынудишь меня вести ту же жизнь, из которой ты меня вывел. Ведь, испробовав новой жизни, я не перенесу теперь той другой. Скажи мне, что ты меня никогда не покинешь.
0: Клянусь тебе.
1: При этих словах она взглянула на меня, как бы желая прочесть в моих глазах, насколько моя клятва чистосердечна. Потом бросилась в мои объятия и, спрятав голову на моей груди, сказала:
2: ты не знаешь, как я люблю тебя.
1: Однажды Маргарита была у себя в комнате. Я вошел. Она писала. Кому ты пишешь?
2: Прюданс. Хочешь, я тебе прочту то, что написала?
1: Я боялся высказать какое-нибудь недоверие и ответил Маргарите, что не хочу знать, что она пишет. А меж тем я был уверен, что это письмо откроет мне истинную причину ее грусти. Я знал, в каком ящике Маргарита хранила письма Прюданс, и, воспользовавшись той минутой, когда она была в саду, побежал к этому ящику и пытался его открыть. Но тщетно. Он был заперт на ключ. Тогда я начал рыться в тех ящиках, где лежали обыкновенные ее драгоценности. Эти ящики нетрудно было открыть, но футляры исчезли, само собой разумеется, со своим содержимым. Острый страх сжал мне сердце. Я хотел было потребовать у Маргариты объяснения этих исчезновений, но побоялся, что она не откроет мне истинной причины.
0: Дорогая Маргарита, пожалуйста, позволь мне поехать в Париж. У меня на квартире не знают, где я нахожусь. А там, наверное, есть письма от отца. Он, вероятно, беспокоится, я ему должен ответить.
2: Поезжай, мой друг, но возвращайся пораньше.
1: Я уехал и сейчас же отправился к Прюданс. Послушайте, начал я прямо, скажите мне откровенно, где драгоценности Маргариты? Проданы. Шаль. Продана. А бриллианты? Заложены. Почему же вы меня не предупредили об этом? Потому что Маргарита мне запретила. А на что пошли эти деньги? На уплату долгов. У нее много долгов. Около 30 тысяч франков. А когда нужна эта сумма? Не позднее, чем через 2 месяца. Она ее получит. Прюданс пожала плечами. Я вам дам эти деньги, продолжал я. Но вы мне поклянитесь, что не скажете Маргарите, что я вам дал их. Будьте спокойны. А если она вам даст еще что-нибудь заложить или продать, предупредите меня. Этого нечего бояться. У нее больше ничего нет. Я зашел к себе на квартиру, чтобы посмотреть, нет ли писем от отца, и нашел 4 письма. Когда я вернулся, Маргарита ждала меня у калитки сада. Ее взгляд выражал беспокойство. Она бросилась мне на шею и не могла удержаться от вопроса.
2: Ты видел Прюданс?
1: Нет.
2: Ты долго пробыл в Париже?
1: Я получил письма от отца и должен был на них ответить. Через несколько минут вошла Нанина, служанка Маргариты. Маргарита встала и отвела ее в сторону. Когда Нанина ушла, Маргарита сказала, садясь рядом со мной и беря меня за руку:
2: «Зачем ты меня обманул? Ведь ты был у Прюданс».
1: «Кто это тебе сказал?»
2: «Нанина».
1: «Откуда она знает?»
2: «Она следила за тобой».
1: «Ты ей велела следить за мной?»
2: «Да. Теперь я успокоилась. Я знаю, что ты делал, но я еще не знаю, что ты узнал там».
1: «Ну так я был у Прюданс, чтобы узнать, что с твоим экипажем, и зачем ей твои драгоценности и шали. Я узнал, что ты сделала с твоими лошадьми, бриллиантами и шалями».
2: «Ты сердишься на меня?»
1: «Я сержусь на тебя за то, что ты не попросила у меня то, что тебе нужно».
2: «Значит, мы расстанемся».
1: «Почему? Маргарита, кто нас может разлучить?»
2: «Ты. Ты. Раз ты хочешь сохранить мне роскошь, среди которой я жила, а стало быть, и моральную пропасть, которая нас разделяет. Ты, раз ты не веришь моей бескорыстной любви и не хочешь счастливо прожить со мной на те средства, которые у тебя есть, и предпочитаешь разориться, как раб смешного предрассудка. Неужели ты думаешь, что экипаж и драгоценности, и твоя любовь для меня равноценны? Неужели ты думаешь, что я не могу жить без этой мишуры, которая радует, когда никого не любишь, и делается противной, когда полюбишь? Ну, ты заплатишь мои долги, истратишь свои деньги и будешь меня содержать. Но сколько времени, Арман, может это протянуться? 2-3 месяца? А тогда уже поздно будет начать новую жизнь. Тогда ты должен будешь все брать у меня, а этого не может сделать уважающий себя мужчина. Ведь теперь у тебя есть 8-10 тысяч ливров в год, на которые мы могли бы жить. Я продам лишние вещи, и одна эта продажа даст мне 2000 ливров годового дохода. Мы найдем хорошенькую квартирку и будем жить вместе. Лето мы будем проводить в деревне, не так, как в этом году, а в маленьком домике на 2 человек. Ты самостоятелен, я свободна. Оба мы молоды, умоляю тебя всем святым, Арман. Не заставляй меня вести жизнь, которую я должна была вести раньше.
1: Я ничего не мог ответить. Слезы благодарности и любви застилали мне глаза. И я бросился в объятия Маргариты.

0: Неделю спустя мы сидели за завтраком, когда Нанина доложила, что меня ждет мой слуга. Я велел его позвать. «Барин», — сказал он, — «ваш батюшка приехал в Париж и просит вас сейчас же пожаловать на вашу квартиру». Я послал Жозефа вперед сказать отцу, что я сейчас приеду. И действительно, через 2 часа я был на улице Прованс. Отец в халате сидел в моей гостиной и писал. Потому как он посмотрел на меня при моем появлении, я понял, что мне предстоит серьезный разговор. «Арман», — начал отец, — «заклинаю вас именем вашей святой матери, бросьте эту жизнь, которую вы сейчас ведете. Вам 24 года. Подумайте о будущем. Вы не всегда будете любить эту женщину. И она тоже не всегда будет вас любить. Вы оба преувеличиваете вашу любовь. Вы губите свою карьеру, Арман. Еще один шаг, и вы навеки останетесь на этом пути. И всю свою жизнь будете мучиться. Уезжайте. Проведите 1-2 месяца с вашей сестрой. Отдых и семейная обстановка скоро излечат вас от этой лихорадки, иначе этого нельзя назвать. Тем временем ваша любовница утешится, возьмет другого любовника, и тогда вы увидите, ради кого вы собирались порвать с вашим отцом и потерять его любовь. Вы сами скажете, что я должен был за вами приехать, и благословите меня. Не правда ли, Арман? Ты поедешь. Я чувствовал, что мой отец был прав по отношению ко всем женщинам, но я был убежден, что он был неправ по отношению к Маргарите. Однако его последние слова были сказаны так кротко, так умоляюще, что я ничего не мог ему ответить. «Ну?» — сказал он растроганным голосом. «Нет, батюшка, я ничего не могу вам обещать», — сказал я. «Я не в силах выполнить ваши просьбы. Истинная любовь всегда делает человека лучше, какая бы женщина ни внушала эту любовь. Если бы вы знали Маргариту, вы бы поняли, что я не подвергаюсь никакой опасности. Она самая благородная женщина на свете. Насколько другие женщины корыстны, настолько она бескорыстна. Однако это не мешает ей принять все ваше состояние, ибо 60 тысяч франков, полученные вами от вашей матери, которые вы ей отдаете, запомните это хорошенько, составляет все ваше состояние». Отец сохранил под конец это обвинение и угрозу, чтобы нанести мне последний удар. Но перед его угрозами я чувствовал себя более сильным, чем перед его просьбами. «Кто вам сказал, что я намерен передать ей эти деньги?» «Мой нотариус. Он честный человек и не мог совершить этот акт, не предупредив меня. Я приехал в Париж, чтобы не дать вам разориться по милости распутной девчонки. Ваша мать, умирая, оставила вам деньги на честную жизнь, а не на подарки вашим любовницам. Клянусь вам, батюшка, Маргарита ничего не знала об этом».
1: Так зачем же вы это делали?»
0: «Потому что та женщина, которую вы так обвиняете, и бросить которую вы меня просите, пожертвовала всем, чтобы жить со мной».
1: «Вы бросите эту женщину», — Только что я просил вас об этом. Теперь я вам приказываю. Я не потерплю такой грязи у себя в семье. Укладывайтесь и готовьтесь к отъезду.
0: Простите, отец, сказал я, но я не поеду.
1: Почему?
0: Потому что я уже вышел из возраста, когда слушаются приказаний.
1: Отец побледнел при этом ответе.
0: Отлично, возразил он. Теперь я знаю, как мне быть.
1: Он позвонил. Жозеф вошел.
0: Перевезите мои вещи в гостиницу «Париж», сказал он моему слуге. Затем он вышел, сильно хлопнув дверью.
1: Я тоже вышел, взял экипаж и отправился в Бужеваль.
0: Маргарита ждала меня у окна.
1: «Наконец-то!» — воскликнула она, бросаясь мне на шею. «Ты пришел! Как ты бледен!»
0: Тогда я рассказал ей о разговоре с отцом. Она хотела, чтобы я помирился с ним. И на следующий день я уехал утром в 10 часов, а около 12 был в гостинице. Отца не было. Я пошел на свою квартиру, надеясь там его застать, но никто не приходил. Я пошел к нотариусу. Никого. Я вернулся.

0: Ну так завтра ты должен будешь снова его поискать. А почему завтра, а не в другой день? Потому что, сказала Маргарита, как будто немного покраснев при этом вопросе, потому что твоя настойчивость проявится сильнее, и от нее будет зависеть скорость нашего прощения. Как и накануне, отца не было дома. Но, уходя, он оставил мне записку. «Если вы приедете сегодня со мной повидаться, подождите меня до 16:00. Если я не вернусь к 16:00, приходите завтра ко мне обедать. Мне необходимо с вами поговорить». Я подождал до назначенного часа. Отца не было. Я уехал. Накануне Маргарита была печальна. В этот день она была лихорадочно возбуждена. Увидев меня, она бросилась мне на шею и долго плакала в моих объятиях. Я спросил ее о причине этого неожиданного горя, взрыв которого меня испугал. Она мне не назвала никакой определенной причины и придумывала всевозможные отговорки, которые только может привести женщина, чтобы скрыть правду. Когда она немного успокоилась, я рассказал ей о результатах моей поездки. Потом показал письмо отца, обратив внимание на то, что мы могли бы его благоприятно истолковать. Увидав письмо и услышав мое толкование, она снова зарыдала. Я подозвал Нанину. Опасаясь нервного припадка, мы уложили в постель бедняжку, которая, не переставая, плакала и, крепко сжав мои руки, поминутно их целовала. Я спросил Нанину, не получала ли Маргарита в мое отсутствие писем, и не приходил ли кто-нибудь к ней, чтобы как-нибудь объяснить ее состояние. Но Нанин ответил мне, что никто не приходил и ничего не приносили. Для меня было ясно, что со вчерашнего дня произошло что-то важное, что Маргарита скрывала от меня. Когда наступил час моего отъезда, я поцеловал ее и спросил, не хочет ли она проводить меня до станции. Я надеялся, что прогулка ее рассеет и пребывание на воздухе будет ей полезно. Приехав в Париж, я побежал к отцу. Он протянул мне руку. «Ваши два визита, Арман, меня обрадовали», — сказал он. «Они мне позволяют надеяться, что вы так же одумались, как и я».
1: «Могу я узнать, батюшка, каким результатом вы пришли?»
0: «Я слишком преувеличивал значение полученных мною сведений и решил быть менее строгим с тобой». Мы поговорили еще несколько минут и потом сели за стол. За обедом отец все время был очень мил. Он очень настаивал, чтобы я провел вечер с ним и остался у него ночевать. Но я ему сказал, что Маргарита нездорова, и просил позволения пораньше уехать к ней, обещав ему вернуться на другой день.
2: «Так ты ее очень любишь?» — спросил он.
0: «Безумно».
2: «Ну так иди».
0: Он провел рукой по лбу, как бы прогоняя надоедливую мысль, а потом открыл рот и хотел мне что-то сказать, но вместо этого пожал мне руку и быстро ушел со словами: «Итак, до завтра». Я был в Бужевале в 11:00.
2: Весь дом был погружен в темноту. Нанина меня встретила со свечой. Я прошел в комнату к Маргарите.
1: «Где барыня?»
2: «Барыня уехала в Париж».

0: ответил Нанина.
1: В Париж?
0: Да, барин.
1: Когда?
0: Через час после вас.
1: Она вам ничего не оставила для меня?
0: Ничего.
1: Однако время шло вперед, а Маргариты все не было. Мысль, что Маргарита обманывает меня в тот самый час, когда я ее жду, обеспокоен ее отсутствием, не приходила мне на ум. Только какая-нибудь посторонняя сила могла задержать ее. И чем больше я об этом думал, тем больше убеждался, что этой силой могло быть только несчастье. Пробило час ночи. Я решил, что подожду еще час, но что в 2 часа, если Маргарита не вернется, я поеду в Париж. Вид Парижа вернул мне силы, и я бегом побежал по длинной аллее, по которой я столько раз проходил раньше. В эту ночь там никого не было, как будто я путешествовал по мертвому городу. Когда я пришел на улицу Дантен, город начал уже понемногу просыпаться. В церкви пробило 5 часов в тот момент, когда я входил в дом номер 9. Я сказал свое имя швейцару. Он получил от меня достаточно денег и знал, что я имею право приходить в 5 часов к мадемуазель Готье. Я прошел без затруднения. Я мог у него спросить, дома ли Маргарита, но он мне мог ответить отрицательно, а я предпочитал сомневаться еще 2 лишних минуты, так как, сомневаясь, не переставал надеяться. Я прислушался у двери, стараясь уловить какой-нибудь шум, движение. Ничего. Бужевальское молчание, казалось, переселилось сюда. Что все это значило? Я позвонил у соседнего подъезда. «Вам кому, барин?» — спросил швейцар, отворив мне дверь. «К мадам де Вернуа». «Ее нет дома». «Вы, наверное, знаете?» «Да, барин, вот письмо для нее. Оно лежит со вчерашнего вечера, и я еще его не передавал». И швейцар показал мне письмо, на которое я машинально посмотрел. Я узнал почерк Маргариты. Я взял письмо, на конверте было сказано: «Мадам де Вернуа для передачи господину Дювалю». «Это для меня письмо», — сказал я швейцару и показал ему на адрес. На улице я тотчас разорвал конверт. Если бы молния упала к моим ногам, я не так бы испугался, как прочтя это письмо.
2: Когда вы будете читать это письмо, Арман, я буду уже любовницей другого. Между нами все кончено. Возвращайтесь к отцу, мой друг. Поезжайте к вашей сестре, чистой девушке. И около нее вы забудете скоро те страдания, которые вам причинила погибшая девушка Маргарита Готье. Вы любили ее, и она вам обязана единственными счастливыми моментами своей жизни, которая, по счастью, недолго протянется.
0: Когда я прочел последние слова, мне казалось, что я сошел с ума. Одно мгновение я боялся упасть на мостовую. Облако застилало мне глаза, и кровь стучала в висках. Однако я оправился, оглянулся кругом, удивленный, что жизнь по-прежнему идет дальше, независимо от моего несчастья. Я не был достаточно силен, чтобы перенести в одиночестве удар, который мне нанесла Маргарита. Тогда я вспомнил, что отец тут, в городе, что через 10 минут я могу быть около него, и что он всегда разделит мою печаль. Я побежал как сумасшедший, как вор в гостиницу «Париж». Ключ был в дверях комнаты отца. Я вошел.
1: он читал. Судя по тому, что он почти не удивился моему приходу, можно было подумать, что он меня ждал. Я бросился к нему в объятия, не сказав ему ни слова, протянул ему письмо Маргариты и, упав перед его постелью, залился слезами.

0: Когда жизнь приняла свое обычное течение, я никак не мог освоиться с мыслью, что начинающийся день не будет для меня похож на предыдущие. Воспоминание о Маргарите меня постоянно преследовало. Я слишком любил эту женщину, чтобы вдруг она стала для меня безразлична. Мне нужно было или любить, или ненавидеть ее. Но прежде всего, какое бы чувство я к ней не питал, мне нужно было сейчас же, немедленно ее увидеть. Я не спал всю ночь в дороге. Что я буду делать по приезде, я не знал. Но прежде всего, мне нужно было отыскать Маргариту. Я пошел к себе на квартиру переодеться. И так как стояла прекрасная погода, еще не было поздно, то я отправился в Елисейские поля. Через час я еще издалека увидел экипаж Маргариты. Она выкупила своих лошадей, и выезд был все тот же. Но самой ее в карете не было. Едва я только это заметил, как оглянулся кругом и увидел. Увидел Маргариту, шедшую пешком в сопровождении незнакомой мне женщины. Проходя мимо меня, она побледнела, и нервная улыбка исказила ее лицо. Если бы я нашел Маргариту несчастной, если бы из мести к ней я мог прийти к ней на помощь, я, наверное, простил бы ее и не подумал причинить ей какую-нибудь неприятность. Но я встретил ее счастливой, по крайней мере, по внешности. Другой вернул ей роскошь, которую я не мог ей дать. Наш разрыв, начатый ею, принимал характер самого низкого расчета. Я был унижен. Унижен в своем самолюбии, как и в своей любви. И она должна была поплатиться за мои страдания. Я не мог оставаться равнодушным к жизни этой женщины, но ее больше всего могло обидеть мое равнодушие. Итак, нужно было притвориться равнодушным не только в ее глазах, но и в глазах других. Я придал лицу веселое выражение и отправился к Прюданс. «Я вам помешал?» — спросил я Прюданс. «Ничуть». Маргарита была здесь, но когда она узнала, что вы пришли, убежала. Она меня боится теперь? Нет, но она боится, что вам неприятно ее видеть. Почему, сказал я, стараясь скрыть свое волнение. Бедняжка меня бросила, чтобы вернуть свой выезд, обстановку, бриллианты. Она хорошо поступила. Я ничего не имею против нее. «Я встретил ее сегодня», — продолжал я небрежно. «Где?» — спросила Прюданс, которая смотрела на меня и, вероятно, спрашивала себя, «Неужели это тот самый человек, который был так влюблен?» «В Елисейских полях. Она была с другой женщиной, очень красивой. Кто это?» «Олимпия, действительно, она очень красива», — сказала Прюданс. «А где она живет?» «Улица Тронше. Вы собираетесь за ней поухаживать?»
1: «Возможно».
0: «А Маргарита?»
1: «Я солгу, если скажу, что не думаю о ней совсем. Но я принадлежу к тем людям, которые обращают большое внимание на то, как с ними порвали».
0: «Ну, а Маргарита так легкомысленно со мной рассталась, что я считаю себя большим дураком за то, что был так влюблен в нее». «Она вас тоже любила и теперь еще любит. Вот вам доказательство. Встретив вас сегодня, она сейчас же пришла ко мне и рассказала об этом. Когда она пришла, она вся дрожала и была близка к обмороку.
1: Ну и что она вам сказала?
0: Она мне сказала, он, наверное, придет к вам, и просила меня молить вас о прощении для нее.
1: Я ей простил, вы ей можете это передать. Я ей даже благодарен за ее решение.
0: Она будет очень довольна, что вы признали неизбежность ее поступка. Ей пора было расстаться с вами, мой друг. Через несколько дней должен был быть аукцион.
1: А теперь все уплачено.
0: Почти.
1: Кем?
0: Графом Н. Итак, Маргарита была такая же продажная женщина, как и все другие. Итак, та глубокая любовь, которую она питала ко мне, не могла побороть желание вернуться к прежней жизни. Вот что я говорил себе в бессонные ночи. Но если бы я обдумал все хладнокровно, я разглядел бы за шумной жизнью Маргариты желание прогнать назойливые мысли, неотвязные воспоминания. К несчастью, дурные страсти брали верх, и я придумывал способы помучить бедняжку. Да, человек становится очень жалким и гадким, когда затронута какая-нибудь его страсть. Олимпия, с которой я встретил Маргариту, была ее близкой знакомой. Она очень часто посещала ее с тех пор, как вернулась в Париж. Олимпия собиралась дать бал, и так как я рассчитывал, что Маргарита будет там, то постарался получить на этот бал приглашение. Начиная с этого дня, начались муки Маргариты. Олимпия и она перестали видеться, само собой понятно почему. Я дал своей новой любовнице экипаж, драгоценности, я играл. Словом, проделывал все глупости, свойственные человеку, влюбленному в такую женщину, как Олимпия. Слух о моей новой страсти сейчас же распространился. Даже Прюданс поддалась на эту удочку и поверила, что я совершенно забыл Маргариту. Маргарита не то угадала причины, побуждавшие меня так поступать, не то поверила, как и остальные. Ну, во всяком случае, она с достоинством сносила обиды, которые я наносил ей каждый день. Однако она очень страдала. И с каждым днем становилось все бледнее и бледнее, все печальнее и печальнее. Моя любовь к ней, перешедшая уже как бы в ненависть, наслаждалась видом этой бесконечной печали. Часто, когда я доходил до постыдной жестокости, Маргарита смотрела на меня таким умоляющим взглядом, что я краснел за свое поведение и был готов просить у нее прощения. Однажды вечером Олимпия где-то была и встретилась с Маргаритой. Вернувшись, Олимпия сказала мне, что Маргарита, увидев ее одну, решила ей отомстить за то, что она моя любовница. Я должен был потребовать от Маргариты, чтобы она относилась с уважением, как в моем присутствии, так и в моем отсутствии, к женщине, которую я люблю. Конечно, я согласился на это. И все жестокое, все отвратительное и гадкое, что я мог придумать, я вложил в письмо и отправил его в тот же день. На этот раз удар оказался слишком сильный, и бедняжка не могла его снести безмолвно. Я не сомневался, что ответ будет, и решил весь день просидеть дома. Около 2 часов позвонили, и вошла Прюданс. Маргарита просила у меня пощады, не упрекая меня ни в чем, и признавалась, что у нее нет больше ни физических, ни моральных сил переносить мои оскорбления. И, протянув мне руку, Прюданс добавила: «Зайдите к ней, она будет рада». «У меня нет охоты встречаться с графом Н». «Граф Н никогда не бывает у нее. Она не выносит его». «Если Маргарита хочет меня видеть, она знает, где я живу. Пускай она придет. А я носу не покажу на улицу Дантен». «Я передам ей». Прюданс уехала. Я пошел обедать и сейчас же вернулся. Я велел затопить все печи и отослал Жозефа. Не могу вам передать, какие противоположные чувства во мне боролись во время ожидания. Но когда около 9 часов я услышал звонок, все эти чувства вылились в такое сильное волнение, что я должен был прислониться к стене, чтобы не упасть, прежде чем отворить дверь. Маргарита вошла. Она была вся в черном и под вуалью. Я едва угадывал ее черты под кружевом. Она прошла в гостиную и подняла вуаль. «Я пришла, Арман», — сказала она. «Вы хотели меня видеть, и я пришла». И, уронив голову на руки, она разразилась слезами.

День застал нас бодрствующими. У Маргариты было мертвенно-бледное лицо. Она ничего не говорила. Большие слезы время от времени катились у нее из глаз и останавливались, как блестящие бриллианты на щеках. Ее усталые руки иногда поднимались, чтобы обнять меня, и бессильно падали. Когда она уехала, я испугался одиночества, в котором остался. В 5 часов, сам не зная зачем, я отправился на улицу Дантен. Нанина открыла мне дверь. «Барыня не может вас принять», — сказала она смущенно. «Почему?» «Граф Н. у нее. Он приказал никого не впускать». «Верно, верно», — пробормотал я. «Я забыл». Я вернулся домой как пьяный. И знаете, что я сделал? В минутном припадке ревности, которого как раз хватило на постыдный поступок. Знаете, что я сделал? Я решил, что эта женщина посмеялась надо мной. Представил ее себе в строго охраняемом уединении с графом Н. Взял бумажку в 500 франков и послал ей со следующей запиской. «Вы так поспешно уехали сегодня, что я забыл вам заплатить. Вот плата за вашу ночь». После, когда письмо было отправлено, я вышел из дому, чтобы не чувствовать раскаяния за свою грубость. Маргарита мне не ответила.

0: утомленная этим долгим рассказом, часто прерываемым слезами. Арман сжал руками лоб и закрыл глаза, не то задумавшись, не то пытаясь заснуть. Мне он передал листочки, исписанные рукой Маргариты. Вот что я прочел и переписал без всякого изменения.
1: Сегодня 15 декабря. Я больна уже 3 или 4 дня. На дворе пасмурно, на душе печально. Около меня нет никого. Я думаю о вас, Арман. Я должна была вам дать объяснение своего поведения и написала письмо. Но письмо, написанное такой девушкой, как я, могло показаться ложью. Только смерть может осветить его своим авторитетом. Оно перестанет быть простым письмом и станет исповедью. Я больна и могу умереть от этой болезни. Но я не хочу умереть, прежде чем вы не узнаете, как вам относиться ко мне в том случае, если вы по возвращении будете еще интересоваться бедной девушкой, которую любили перед отъездом. Вы помните, Арман, как приезд вашего отца встревожил нас в Бужевале? Вы помните невольный ужас, который причинил мне этот приезд? Объяснение, которое произошло у вас с ним и о котором вы мне рассказывали вечером? На следующий день, когда вы были в Париже и ждали отца, ко мне пришел какой-то человек и передал письмо от господина Дюваля. В этом письме, которое я прилагаю здесь, заключалась серьезная просьба под каким-нибудь предлогом удалить вас на завтра из дому и принять вашего отца. Он должен был со мной поговорить и убедительно просил меня ничего вам не рассказывать о его письме. Вы помните, как настойчиво я вам советовала снова поехать в Париж на следующий день? Через час после вашего отъезда приехал ваш отец. Ваш отец приблизился ко мне, взял обе мои руки и сказал серьезным голосом: «Дитя мое, пожалуйста, не истолкуйте в дурную сторону то, что я вам скажу. Поймите только, что жизнь ставит иногда нашему сердцу суровые задачи, но их нужно выполнять. Вы добрые, и ваше сердце способно на великодушие, незнакомое другим женщинам, которые, может быть, и презирают вас, но недостойны сравняться с вами. Но подумайте только, кроме любви есть обязанность. Вы молоды, красивы. Жизнь вас утешит. У вас благородное сердце, и воспоминания о хорошем поступке искупит для вас многое в прошлом. За те полгода, что Арман знаком с вами, он забыл меня. Я писал ему 4 раза, а он и не подумал мне ответить. Я мог умереть, и он не узнал бы этого. Подумайте обо всем этом, сударыня. Вы любите Армана. Докажите это ему единственным способом, который вам остается. Пожертвуйте его будущему вашей любовью. Никакого несчастья еще не произошло, но оно произойдет, и, может быть, даже еще большее, чем я предвижу. В конце концов, дитя мое, не скрою от вас последней причины моего приезда в Париж. У меня есть дочь, я вам уже говорил. Молодая, красивая, чистая, как ангел. Она любит, и ее любовь для нее тоже весь смысл жизни. Я писал все это Арману, но занятый вами он не ответил. Моя дочь собирается замуж. Она выходит за любимого человека, вступает в достойную семью, которая требует, чтобы все было так же достойно и в моей семье. Родные моего будущего зятя узнали о том, как Арман живет в Париже, и объявили мне, что возьмут свое слово обратно, если Арман будет продолжать эту жизнь. Будущее ребенка, который вам ничего не сделал, в ваших руках. Чувствуете ли вы право и силу сломать его? Умоляю вас, во имя вашей любви и вашего раскаяния, Маргарита, не нарушайте счастье моей дочери. Я молча плакала, мой друг, перед всеми этими доводами, которые я сама себе часто приводила и которые в устах вашего отца получили еще большую определенность. Я любила вас, Арман. Отеческая манера говорить со мной господина Дюваля, чистые чувства, которые он пробуждал во мне, уважение этого старика, которое я заслужила, ваше уважение, в котором я была уверена. Все это вызывало в моем сердце благородные чувства. Они возвышали меня в моих собственных глазах и рождали незнакомые до тех пор святые стремления. Когда я думала, что этот старик, который вымаливал у меня будущее своего сына, велит когда-нибудь своей дочери упоминать мое имя в своих молитвах как имя неизвестного друга, я вся преображалась и гордилась сама собой. «Хорошо», — сказала я вашему отцу, вытирая слезы. «Вы верите, что я люблю вашего сына?» «Да», — сказал господин Дюваль. «Бескорыстной любовью?» «Да». «Верите вы, что в этой любви заключались для меня все надежды, мечты, оправдания моей жизни?» «Твердо верю». «Ну так поцелуйте меня, как вы поцеловали бы вашу дочь. И клянусь вам, что этот поцелуй, единственный чистый поцелуй за всю мою жизнь, даст мне силы бороться с моей любовью. И что раньше, чем через неделю, ваш сын вернется к вам. Он будет страдать некоторое время, но будет исцелен на всю жизнь. У вас благородное сердце», — сказал ваш отец, целуя меня в лоб. «Бог вас вознаградит за ваше намерение, но я боюсь, что вы не справитесь с моим сыном. О, будьте спокойны. Он будет меня ненавидеть. Нужно было создать между нами какую-нибудь непреодолимую преграду. Я написала Прюданс, что принимаю предложение графа Н и просила ему передать, что буду ужинать с ним и с ней. Я запечатала письмо и просила вашего отца, не говоря ему о его содержании, передать его по назначению по приезде в Париж. Он спросил меня о содержании. Речь идет о счастье вашего сына, ответила я. хорошо ли я сделала? Вот какой вопрос я задаю себе теперь, когда лежу больная в постели, из которой не поднимусь до конца. Вы не поверите, может быть, Арман, но я просила у Бога сил. Он принял мою жертву и дал мне сил. Вот вам вся правда, мой друг. Судите и простите, как я вам простила все зло, которое вы мне причиняли с тех пор. То, что было после этой роковой ночи, вы знаете не хуже меня. Но вы не знаете, вы не можете знать, что я выстрадала за все время после нашей разлуки. Не удивляйтесь этому радостному мученичеству, Арман. Ваша любовь ко мне открыла мое сердце благородному восторгу. Что мне было делать, мой друг? Покончить с собой? Но это наложило бы бесполезное бремя на вашу жизнь, которая должна быть счастливой. К тому же, зачем кончать с собой, когда и без того смерть близка? Теперь я совершенно больна. Я написала герцогу и просила у него денег, потому что у меня ничего нет, а кредиторы вернулись и с ожесточением подают мне свои счета. Не знаю, ответит ли мне герцог. Почему вас нет в Париже, Арман? Вы бы приходили ко мне, и ваши посещения приносили бы мне утешение. Двадцатого декабря. Ужасная погода. Идет снег. Я одна дома. У меня была такая сильная лихорадка 3 дня, что я не могла вам написать ни слова. Ничего нового, мой друг. Каждый день я бессознательно жду письма от вас, но его нет и, наверное, не будет. Только мужчины имеют силу не прощать. Герцог мне не ответил. Прюданс снова начала ходить по ломбардам. 28 декабря. Доктор не позволяет мне писать каждый день. И действительно, воспоминания только усиливают у меня жар. Но вчера я получила письмо, которое мне было приятно не столько благодаря тем чувствам, которые в нем выражены, сколько благодаря той материальной помощи, которую оно мне принесло. Сударыня, я узнал только что о вашей болезни. Если бы я был в Париже, я сам бы зашел вас навестить. Если бы мой сын был здесь, я бы его послал к вам. Но я не могу уехать, а Арман в 600-700 милях отсюда. Позвольте же мне написать вам, как меня удручает ваша болезнь, и поверьте моим искренним молитвам о вашем скором выздоровлении. Один из моих ближайших друзей, господин Икс, зайдет к вам. Пожалуйста, примите его. Я дал ему поручение и горю нетерпением узнать результаты. Примите, сударыня, уверение в моих самых искренних чувствах. Вот какое письмо я получила. У вашего отца благородное сердце, мой друг. Любите его. Мало таких достойных людей на свете. Эта бумажка с его подписью принесла мне большее облегчение, чем все рецепты нашего великого доктора. 8 января. Вчера я выезжала в экипаже. Была чудесная погода. В Елисейских полях была масса народа. Можно было подумать, что это первая улыбка весны. Все было празднично вокруг меня. Я никогда не подозревала, что в одном солнечном луче можно найти столько радости, кротости, утешения. 12 января. Я все еще больна. Вчера граф Н. прислал мне денег. Я не приняла. Я ничего не хочу от этого человека. Он виноват в том, что вас нет около меня. Ах, счастливые дни нашей жизни в Бужевале. Где вы? Если я выйду живая из этой комнаты, я предприму паломничество в дом, где мы жили вместе, и уйду оттуда уже мертвая. Не знаю, сумею ли я вам завтра написать. 28 января. Сегодня утром я проснулась от большого шума. Жюли, спавшая у меня в комнате, бросилась в столовую. Я слышала мужские голоса. Жюли никак не могла их переспорить. Она вернулась в слезах. На все вещи были наложены печати. Я сказала ей, чтобы она не мешала им совершать правосудие. Пристав вошел в мою комнату в шляпе. Открыл все ящики, переписал все вещи и, казалось, не замечал, что умирающая лежит в постели, которую милосердный закон, к счастью, не вытаскивает из-под нее. Сегодня утром я получила ваше письмо. Мне оно было необходимо. Получите ли вы вовремя мой ответ? Увидимся ли мы? Сегодняшний счастливый день заставляет меня забыть последние 6 недель. Все-таки нельзя вечно быть несчастной. Только подумать, что я, может быть, не умру. Вы вернетесь, я снова увижу весну. Вы опять меня будете любить, и снова повторится наша прошлогодняя жизнь. Какая я глупая. Я с трудом могу держать перо, которым пишу этот безумный бред моего сердца. Что бы там ни случилось, я вас очень любила, Арман. И я давно бы уже умерла, если бы меня не поддержали воспоминания об этой любви и какая-то смутная надежда увидеть вас около меня. 5 февраля. Арман, где вы? Я страдаю ужасно. Я умираю. О, Боже. Я была так печальна вчера, что не хотела проводить дома вечер, который обещал быть таким же долгим, как все предыдущие. Утром приходил герцог. Несмотря на жар, сжигавший меня, я решила одеться и поехала в Водевиль. Жюли одела меня в красное платье, иначе я была бы похожа на труп. Я пошла в ту ложу, где назначила вам наше первое свидание. Все время я не сводила глаз с того места, которое вы занимали в тот вечер, и на котором вчера сидело какое-то чудовище, которое шумно смеялось на все глупые шутки актеров. Я вернулась домой полумертвая. Сегодня я уже не могу говорить и с трудом поднимаю руки. Боже, Боже, я умираю. Я ждала этого, но не думала, что можно страдать еще больше, чем я страдаю.

0: Дальше ничего нельзя было разобрать из того, что писала Маргарита, и продолжала уже Жюли Дюпре.
1: 19 февраля. Господин Армон, с того дня, как Маргарита пожелала пойти в театр, ей становилось все хуже и хуже. Она совершенно потеряла голос и возможность двигаться. Нельзя передать страдания, которые она претерпевает. Мне бы очень хотелось, чтобы вы были около нее. Она почти все время бредит, но и в бреду, и в сознании она все время произносит ваше имя. Каждый раз, как открывают двери, глаза ее проясняются, и она думает, что вы войдете. Потом, когда она видит, что это не вы, ее лицо принимает прежнее страдальческое выражение. 22 февраля. Сегодня были похороны. В церкви было много подруг Маргариты. Некоторые искренне плакали. Когда погребальная процессия шла по направлению к Монмартру, в ней было всего двое мужчин. Граф Н., который специально по этому случаю приехал из Лондона, и герцог, которого вели под руки два лакея. Я записываю все эти подробности у нее в квартире. Слезы застилают мне глаза. В моей памяти недолго удержатся эти печальные впечатления, потому что моя жизнь так же мало принадлежит мне, как жизнь Маргариты принадлежала ей. Поэтому-то я и описываю вам все подробно. Из опасения, что после долгого промежутка времени между этими событиями и вашим возвращением я не сумею быть вполне точной.

0: прочли?» — спросил Армал, когда я окончил чтение этой рукописи. «Теперь я понимаю ваши страдания, мой друг, если правда все то, что я прочел». «Отец подтвердил мне это в своем письме», — сказал Армал. Арману оставалось выполнить еще одну последнюю обязанность — отправиться к отцу. Он хотел, чтобы я поехал с ним. Господин Дюваль встретил Армана со слезами счастья и сердечно пожал мне руку. У его дочери Бланш был такой ясный взгляд, такие чистые очертания рта, что только святые мысли рождались у нее, и благочестивые слова произносились ее устами. Она улыбалась брату, не зная в своей невинности, что далеко отсюда какая-то куртизанка пожертвовала своим счастьем при одном упоминании ее имени. Я пробыл некоторое время в этой счастливой семье, всецело отдавшейся тому, кто принес сюда свое выздоравливающее сердце. Я вернулся в Париж и записал эту историю так, как она была мне рассказана. У нее есть только одно достоинство, которое тоже, может быть, будут оспаривать. Это правдивость. Я не делаю из этой истории вывода, что все девушки, как Маргарита, способны сделать то, что сделала она. Я далек от этого. Но я убедился, что одна из них испытала в своей жизни серьезную любовь. Она страдала от этой любви и умерла от нее. Я рассказал читателю то, что узнал. Это был мой долг.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Нрав у людей такой, им на песке не лень, к берегу сев спиной, море глядеть весь день. Зыбкая тень корабля там оживляет вид. Море сырая земля, чай на миг отразит. Берег хорош собой и многообразней сто крат, но бьет от берега.

0: Все-таки маемся.
1: Ой, это снизу идет.
2: Уши, мистер Сайрес. Падаем.
1: Балласт за борт.
3: Ну что, Настя, спустя?
1: Поднялись?
2: А, чуть-чуть. Сейчас опять начнем падать. Газ почти не слышу.
1: Смотрите внимательно, может быть, покажется земля или какое-нибудь судно.

0: если ветер не переменится. Только бы не смыло нас последние минуты.
1: В твоем случае доплывем.
0: Ветер к берегу. Через несколько минут будем на суше. Пришвартовались.
2: Петров, Герберт, Кнап.
3: Да, я здесь. Масса Сайрес. Масса Сайрес. Нет, Масса Сайреса.
4: И топор. Топа тоже нет.
0: Топ! Теперь понятно, почему шар вдруг поднялся. Мистера Сайреса смыло волной, а топ, наверное, сам бросился на помощь хозяину. Вес аэростата уменьшился и...
4: Масса Сайрес!
0: Смерть мистера Сайреса спасла нас всех.
3: Господь накажет вас за эти слова. Масса Петров. Такой человек не может погибнуть. Он жив. Он жив.
2: С тех пор, как Сайрес исчез, не прошло и двух минут. Он плавает, как рыба.
0: Да.
2: К тому же и топ с ним. Возможно, они и добрались до берега. Искать Сайреса надо где-то здесь, неподалеку.
3: Мы найдем его, Масса Спирит.
0: Живым или мертвым?
3: Живым.
2: Пойдемте вдоль побережья. Будем окликать его.
4: Да.
5: Идемте.
2: Мистер Сайрес!

0: Слышите? Голос.
1: Да нет, на.
2: Это эхо.
0: Да.
2: Ну, дальше идти бессмысленно. Так далеко его вряд ли отнесло. Да и темно становится. Может быть, он где-то здесь, но потерял сознание. Придется отложить поиски до утра.
0: А если начнется, я буду звать моего хозяина всю ночь.
2: Ну что ж, Наб, в такой холод на голой земле все равно не заснешь. Зови хозяина, ищи его.
0: Да.
2: Ну, а я пока сяду и запишу все, что с нами случилось. Слава богу, записная книжка и карандаш. Ты видишь, при мне.
0: Да как же писать теперь? Темно.
2: Ну, я журналист, Наб. Голова варит, рука двигается, значит, и работать можно. Ну, конечно, в темноте не перечитаешь и не поправишь написанное. Полагаю, до того, как мои записки попадут в газету, у меня еще будет время их просмотреть.
0: Прошу вас, мастер Спилидж, не забудьте написать, что если бы не голова моего хозяина, и вы, и Пенкроф, и Герберт, и я, все до сих пор были бы в плену у этих, ну, креста на них нет.
2: Я буду вести подробные записи всех событий до тех пор, пока мы не возвратимся в Америку.

15 февраля 1865 года офицер Федеральной армии Северных Штатов, инженер Сайрес Смит и я, корреспондент газеты «Нью-Йорк Гералд», были взяты в плен войсками южан и задержаны в городе Ричмонде. Через некоторое время к Смиту ухитрился пробраться его слуга-негр по имени Навуходоносор или просто Нав. Все трое мы, понятно, мечтали только об одном – бежать, вновь возвратиться в армию и сражаться против рабовладельческих штатов. Но город так строго охранялся, что побег казался совершенно невозможным. Потеряв всякую надежду, я впал в глубокую меланхолию. Да и погода, надо сказать, тому способствовала. Резко похолодало, шел дождь со снегом. Какая-то влажная тьма нависла над Ричмондом. В один из таких дней пришел ко мне промокший до костей Сайрес Смит и сказал, что бежать надо сегодня ночью на воздушном шаре. На одной из площадей Ричмонда действительно стоял привязанный канатом воздушный шар. С его помощью губернатор хотел связаться со штабом армии и сообщить о положении в городе. Послать людей по суше было невозможно. Армия северян окружила город со всех сторон. Однако в такую погоду отлет решено было отложить. Аэростат стоял без всякого толку, и Смит решил, что на нем должны улететь мы, пленники Ричмонда. Зная, какой искусный инженер Сайрес, я сразу поверил, что он сумеет справиться с аэростатом в любых условиях. Я только попросил его взять еще двух человек. Мой друг, старый моряк Пенкроф, вместе с 15-летним Гербертом Брауном, сыном своего погибшего капитана, приехал сюда по делам еще до осады города и, к великому своему огорчению, оказался запертым здесь. Я был уверен, что он тоже захочет бежать, и не ошибся. Через несколько часов я с Пенкрофом и Гербертом и Сайрес Смит со своим слугой Набом встретились на площади. На наше счастье, там царил непроницаемый мрак. Ветер загасил все фонари. Не произнося ни слова, забрались мы внутрь. Оставалось только перерезать канаты, как вдруг на колени мистера Сайреса прыгнула собака. Это был Топ, любимый пес инженера. Оборвав цепь, он убежал от южан и прибежал сюда вслед за хозяином. Через секунду 5 человек и собака поднялись в воздух. Мы не знали, где удастся приземлиться. Но это никого особенно и не волновало. Нашей главной задачей было вырваться из Ричмонда. Вот дерзкий план инженера Смита исполнен.

0: Маша Петра!
1: Запишите в свою книжку, мистер Спилет, как верный слуга рискует жизнью, чтобы найти труп хозяина.
2: А я вот уверен, что такой человек, как мистер Сайрос, не мог утонуть. Уверен. Он ведь смелый и не растеряется. Наверняка он добрался до берега. И Наб тоже доберется. Правда, мистер Спилет?
3: Вот смотри, Наб, кажется, уже добрался. Видишь?
2: Ага.
3: Он почти у берега.
2: Ага, он у берега.
3: А Сайрос... Меня вот что удивляет. Допустим, он погиб, а вместе с ним погибла и собака. Но как же это море не выбросило до сих пор на берег ни труп собаки, ни мертвое тело хозяина?
1: Да все может быть. Видишь, как разбушевалось. Трах не таскало и костей не найдешь.
3: Я с уважением отношусь к вашей опытности, Пенкроф, но все-таки... Бесследное исчезновение странно как-то.
1: Море умеет скрывать свои преступления. Ну, однако, жив мистер Сайрос или нет, а нам пора бы позаботиться об огне и пище, а? Ох, я лично изрядно проголодался. Да и вы, думаю, не меньше.
4: Вы правы.
1: Бедняга Наб вернется один или с хозяином, но уж точно с пустым желудком. Так что не будем терять времени.
4: Кругом лес. Дров сколько хочешь. Найдутся там и птичьи гнезда. Значит, наберем яиц.
3: Труднее будет отыскать себе хоть какое-нибудь жилище.
1: Насколько я понимаю, здесь даже трущоб не имеется.
2: Хоть бы какая-нибудь пещера в скалах.
1: Что-то я не только пещеры. Никакой щели не вижу. Скалы здесь, точно стены. Ровные да гладкие.
3: За деревьями мудрено увидеть. Может, морской прилив и продолбил где-нибудь отверстие. Нам все равно надо внимательно осмотреть побережье днем.
1: Да.
3: Мистер Сайрос или его труп должен все-таки быть где-то на берегу.
1: Ну что ж, пойдемте.
3: Пойдемте.
4: Ой, черт, что такое? Осторожнее. Здесь такие завалы.
2: Да тут ужинайте, смотрите.
1: Как в лучших портовых ресторанах.
2: К ним еще до пресной воды.
1: Об этом не беспокойся, мальчик. На таком гористом берегу не может не быть хотя бы родника. А вон, видишь, словно просека в лесу.
2: Ага.
1: Скорее всего, это трещина в скалах, а в ней наверняка... Ручеек или река?
5: Пройдя еще шагов 200, мы действительно увидели отверстие в горном кряже, где, как и думал Пенкроф, текла река. Узкая, но довольно полноводная. В часы отлива, когда до нее не доходили морские волны, вода была пресная и вполне пригодная для питья. Недалеко от устья реки мы обнаружили весьма своеобразное нагромождение каменных глыб.
1: Тысяча чертей! Настоящий камин! Отныне нам не придется спать под открытым небом.
2: Как вы сказали, Пенкроф, камин?
1: Да. Так твой отец Герберт однажды назвал гранитный лабиринт в скалах за то, что там сквозь щели проходил свет.
3: А не замерзли ли мы здесь, друзья? Смотрите, щели пропускают. Это не только свет, но и ветер.
1: Заложим кое-какие отверстия камнями. Главное, чтобы сквозняков не было. Ну, дворец нам здесь не построить, а за трущобы сойдет.
2: Тот обрадуется, мистер Сайрос и Наб.
3: Да, пристанище неплохое. Принесем из леса сучий хворост, соорудим очаг. Пенкроф. Скажите, а у вас есть спички?
1: Ну, разумеется. А то бы мы совсем пропали.
2: Ну и вовсе нет, Пенкроф. Могли бы добыть огонь трением, как это делают дикари.
1: Ну что ж, попробуй, дружок, трением.
2: Зачем, раз у вас есть спички?
1: Да. Черт. Должно быть, выпали. Вот глупость какая. Прямо беда. А у тебя, Герберт, ничего нет? Ну, хоть зажигалки какой.
2: Нет, Пенкроф, ничего нет.
1: А у вас, мистер Спилет?
3: Сейчас посмотрю. О, кажется, вот тут,
5: За подкладкой есть одна.

0: Сухая. Бумаги бы надо.
1: Вот, возьмите из моей записной книжки, Пенкроф.
0: Да, минутика. Вот так.
1: Ну, теперь зажигайте.
0: Нет. Не могу. Рука дрожит. Только спичку испорчу. Ну-ка, давай ты, Герберт. У тебя нервы крепче.
2: Давайте.
0: Ну, слава богу. Сроду еще так не волновался.
1: Ну что ж, за огнем следить только ведь надо. Второй спички у нас нет.
0: Висеть мне на фок-мачте, если я позволю пламени погаснуть. Герберт, сходи-ка, мальчик, в лес. Наломай побольше сучьев, набери птичьих яиц. Разведем костер, испечем яйца. Хоть поужинаем, как люди, а то от этих проклятых устриц только больше есть хочется. Не поторопись, дитя мое, вот-вот дождь пойдет.
1: Даже не верится, что ночевать мы сегодня будем под крышей, и писать я смогу при свете очага.

0: герои Даниэля Дефо и Стивенсона никогда не попадали в такое положение. Все необходимое они находили на своем разбитом корабле. Зерно и домашних животных, инструменты и ружья, запасы пороха и пуль. У нас же не осталось ровно ничего, ни оружия, ни инструментов, ни даже перочинного ножа. У меня чудом уцелели часы и записная книжка. Нам еще предстоит узнать, точно ли мы попали на остров и точно ли он необитаем. Во всяком случае, нельзя сказать, чтобы эта земля оказалась очень гостеприимной. Как только Герберт вернулся из леса, начался ураган, какого я в жизни не видел. Как будто кругом, одна за другой, опрокидываются телеги, нагруженные булыжниками.
1: Где сейчас Наб? Я пойду ему навстречу.
2: Да перестань, Герберт, лежи, лежи.
3: Черта лысого найдешь в такой темноте. Да еще в такую погоду.
1: Он может ведь простудиться и умереть.
0: Герберт, если завтра утром Наб не появится, мы все вместе пойдем его разыскивать. И правда ли, Пенкроф? Ну вот, а пока постарайся заснуть, Герберт.
1: Прислушайтесь. Слышите?
3: Ну что, ну? Ветер воет.
1: Да нет. Как будто собака лает.
3: Какая собака? Буря ревет.
1: Да нет, это собака. Это топ лает. Это топ.
4: Топ! Топ! Топ! Топ! Топ! Сюда! Топ!
1: Иди сюда. Топ, милый, откуда ты? Он один, с ним ни хозяина, ни Наба.
0: Как он нашел нас, да еще в такую ночь, в такую бурю.
3: Непостижимое явление.
1: Топ, откуда ты?
0: Еще более непостижимо. Почему пес такой чистенький, как из ванны, ни песка, ни грязи? Вы смотрите, будто совсем не усталый.
3: Да, господи, раз собака нашлась, найдется и хозяин.
1: Быть может, ему нужна немедленная помощь. Провожатый у нас теперь есть. Идемте же скорее.
0: Идемте.
1: Ну, Пенкроф, теперь ты веришь, что мистер Сайрос жив?

0: Было около половины третьего. Как только мы вышли, ветер как бешеный налетел на нас. Подставляя ему спину, низко согнувшись, мы быстро шли вслед за топом. Мы прошли, вероятно, около 15 миль. Рассвело. Дождь почти перестал, но ветер по-прежнему пронизывал холод. Вдруг собака заметалась и свернула в дюну. Мы были уверены, что Топ знает дорогу к хозяину, и пошли за ним. Минут через пять пес остановился перед отверстием в одной из дюн и громко залаял. Мы поняли, что достигли цели. Отверстие вело в пещеру. Там, склонившись над безжизненным телом, стоял на коленях Наб. В неподвижно лежавшем человеке мы узнали Сайреса Смита.
1: Что ты?
2: Мистер Сайрес мертв?
3: По-видимому, да. Не шевелитесь.
1: Перестаньте вы. Подождите. Тихо, тихо все. Я послушаю, не бьется ли сердце. Тихо. Кажется, бьется. Послушайте вы, Пенкроф. Бьется.
2: Бьется.
1: Бьется, он жив.
2: Жив. Жив. О, слава Всевышнему. Мы спасем его. Да, Масса Спирит. Правда, Масса Спирит.
1: Правда, спасем. Правда, да. Только тихо. Да, о, да. Смотрите, он истощен до предела. Герберт, принеси скорее воды и устриц.
2: Да, я жив.
1: А ты, Наб, раздень Сайрес и внимательно осмотри его.
2: Слушаю, сэр. Слушаю. Ни одной царапины на теле хозяина.
1: И прекрасно, прекрасно. И вот что, Наб, разотри его посильнее.
2: Хорошо.
1: Пей. Вот так начни, вот. Ага. Прямо со спины и шеи, все. И...
2: Вот так?
1: Да-да-да-да-да. От хорошего массажа он должен прийти в себя.
2: Вот, вот так, хозяин. Сию минуту масса спилит. Я мигом масса спилит. Ну-ка. Дышит.
3: Дышит.
2: Дышит. Масса Сайрес. Он дышит. Господь не забудет вас. Масса спилит. Вот так. Вот так.
1: Так ты думал, что умер твой хозяин?
2: Да. Если бы Топ не нашел вас и не привел сюда, я бы похоронил своего господина и сам бы умер у его могилы.
1: Закопал бы в землю живого человека. Хорош, верный слуга. Ничего не скажешь.
4: Ну-ну-ну, не обижайте Наба, Пенкрофт. Ведь это он перенес Смита в пещеру и тем спас его. Пролежи, Сайрес, в такую ночь под открытым небом, мы действительно нашли бы только его труп.
2: А я не приносил хозяина сюда. Я нашел его здесь, хозяин.
4: Что ты говоришь? Как? Неужели у него хватило сил добраться сюда самому?
3: А почему ты искал хозяина в дюнах? Ведь мы все думали, что найдем его где-нибудь у моря.
2: Я и шел вдоль моря, вдруг вижу следы на песке, человеческие следы. Я как увидел, возблагодарил Господа и скорее бежать. Пробежал, как сумасшедший, примерно четверть мили. Тут Топ залаял. Вот он и привел меня в пещеру.
3: И ты послал за нами собаку.
2: Да, я подумал, что вы тоже захотите проститься с хозяином.
4: Но как собака нашла нас?
2: Ну как? Я показал Топу рукой на юг, вот туда, и несколько раз повторил имя мистера Спилита. Спилит, Спилит. Пес умница, верно, Топ? Тотчас помчался в ту сторону.
1: Погоди, ничего я не понимаю. Но мы находились к западу от вас, совсем не там, где расстались с тобой. Да и не похоже было, что Топ пробежал столько миль под проливным дождем. Прямо чудеса какие-то. На теле у Сайреса никаких следов борьбы с ураганом. Он сам находит себе укрытие в бурю. Как будто мы у берегов Флориды. Он знает здесь каждую дюну, каждую пальму.
5: Остров или материк?
3: Главное, вы живы, мистер Сайрес. Остров или материк? Да ну его ко этим чертям. Разве это важно? Потом узнаем.
2: Не волнуйтесь, Масса Сайрус. Только ради бога не волнуйтесь, хозяин. Все будет хорошо, Масса Сайрус.
1: А у нас уже есть собственный дом. И даже с печкой.
2: Да.
1: Правда, Пенкрофт называет его трущобами. Но во всяком случае там лучше, чем здесь. Поскорее бы туда перебраться. Разумеется, мы понесем вас. Хоть вы и сумели добраться от берега до этой пещеры, ну, сейчас вы, конечно, не сможете идти сами.
5: А разве не вы перенесли меня сюда?
1: Нет, Наб нашел вас здесь.
2: Вот здесь.
5: Я помню только, что меня вышвырнуло волной из шара, и что рядом со мной в море оказался топ. Я пытался доплыть до берега, напрягал все силы. Топ всячески помогал мне. Да вдруг течение подхватило нас, и я пошел ко дну, больше ничего не помню. Других следов вы не замечали на берегу?
1: Нет, ни единого. Да если бы вдруг и явился какой-то неведомый спаситель, разве он бросил бы вас полумертвого?
5: Вы правы, дорогой Спилет. Значит, у меня провал в памяти. Я, наверное, шел как лунатик, не сознавая, что иду. Но сейчас, мне кажется, я вполне готов перебраться в ваши, как вы их называете, трущобы.
1: Я остался в пещере оберегать Сайруса, а Наб, Герберт и Пенкроф ушли приготовить носилки для больного. Не имея ничего, кроме собственных рук, они обломали довольно толстые ветки ближайшего дерева и, к моему удивлению, вернулись с готовыми носилками, покрытыми мягким мхом и травой. Мы осторожно уложили Сайруса и медленно двинулись в обратный путь. По дороге инженер не промолвил ни слова, но очень внимательно разглядывал местность. Несомненно, очертания побережья, эти пески, скалы и леса давали ему богатую пищу для размышлений, которыми он пока не мог поделиться с нами. Однако часа через два усталость взяла свое, и Сайрус заснул. Только к вечеру подошли мы к трущобам, но тут нас ждало новое несчастье. Море, проникнув в наше жилище, все там перевернуло, все уничтожило. Огонь потух.
3: Ну вот, второй спички у нас нет. Огня теперь никак не добыть.
2: Пустяки, Масса Пенкроф.
3: Да?
2: Главное, что мой господин цел и невредим. Я душевно вам говорю, как только он проснется, уж обязательно придумает, как добыть огонь.
3: Да из чего?
2: Сразу видно, что Масса Пенкроф плохо знает моего господина. Из ничего.
3: Ну, в таком случае, я считаю, пора бы ему уже проснуться и прийти к нам на помощь. Мистер Смит.
5: Остров. Остров или материк?
3: Ну, откуда же нам знать, мистер Смит? Я знаю только, что у нас нет огня.
5: Да будем. Не так-то уж это трудно.
3: Ну что, трением, как дикари?
5: Нет, как цивилизованные люди.
2: Ну вот.
5: По дороге я видел вулкан. Завтра мы поднимемся на его вершину и, надеюсь, узнаем, куда мы попали, на остров или на материк.
3: Вулкан потухший, от него огнем не разживешься. Черт, как же нам с огнем-то быть?
5: Да, возможно, мы находимся на материке. И тогда, после более или менее долгих странствий, мы и доберемся до каких-нибудь населенных мест. Но, может быть, мы попали на остров. И уж тут одно из двух. Если остров населен, мы покинем его с помощью местных жителей, а если не обитаем, придется выбираться собственными силами.
6: А сможете ли вы, мистер Сайрус, подняться на гору?
5: Надеюсь. Особенно если удастся подкрепиться. А для этого надо, чтобы кто-нибудь из вас сходил в лес и принес как можно больше еды.
3: Подкрепиться. Ягодами не наешься. Птичьи яйца опасно есть сырыми. А огня у нас нет.
5: Принесите. Принесите яйца, Пенкроф.
6: Пока Пенкроф отсутствовал, Сайрос Смит из карманных часов, своих и моих, смастерил зажигательное стекло, направил его на горсточку сухого мха, и мох воспламенился. Вскоре над скалами уже клубился столб дыма. Мы славно поужинали, дополнив трапезу черепашьими яйцами и кедровыми орешками. А на следующий день Сайрос Смит, Герберт и Наб поднялись на гору, и сомнений не осталось. Остров, как уточнил мистер Смит, вулканического происхождения. Остров и никакой земли в поле зрения.
7: Куда же все-таки занес нас ураган? Как вы думаете, мистер Сайрос?
5: Судя по звездам, мы в южном полушарии, где-то в Тихом океане. И, увы, очевидно, в той его части, где нет никаких обитаемых островов. Так что, друзья мои, здесь нам придется жить, и, быть может, очень долго.
3: Мы удрали из Ричмонда, а тут у нас никаких надзирателей. Неужели в один прекрасный день не удерем и отсюда?
5: Разумнее всего приготовиться к самому худшему. Разумеется, возможно, что мимо острова случайно пройдет какой-нибудь корабль, но... Судя по всему, обычные пути морских судов пролегают либо гораздо южнее, либо гораздо севернее.
3: Вот что. Я об одном вас прошу.
5: Да. О чем же, Пенкроф?
3: Давайте смотреть на себя не как на несчастных, потерпевших крушение, а как на поселенцев, которые решили основать здесь колонию.
7: Правильно, и назовем ее.
5: Мне кажется, надо дать такое название, чтобы оно напоминало о родине.
4: Может быть, остров Линкольна?
7: Отлично.
5: А?
3: Я всегда молил Господа за массу Линкольна.
5: Итак, первое, с чего мы должны начать, изготовить... Оружие для охоты.
3: Эх, если бы хоть самый обыкновенный ножик был. Я живо сварганил бы лук и стрелы, настрелял бы дичи. Ешь, не хочу.
5: Сейчас будет. У моего топа стальной ошейник. Топ. Иди сюда. Иди сюда, моя собачка. Ну-ка, давай. Вот так. Теперь осталось наточить обе части. А камень... И вот вам, Пенкроф, два прекрасных ножа. А вы, мистер Спилет, запишите в свою записную книжку. У колонистов острова Линкольна появилось первое орудие.

0: Через несколько дней у нас уже были лук и стрелы. Герберт нашел дерево, волокна которого по прочности не уступали сухожилиям животного. Из него сделали тетиву, а лук из пальмы. Труднее было со стрелами, точнее, с наконечниками для стрел. Но тут неожиданно помог ток. Притащил из леса дикообраза. Пенкроф насадил иглы на тонкий конец стрел, и в тот же день мы отправились к лесному озеру за водоплавающей дичью.
1: Может, он почуял какое-нибудь земноводное животное?
2: Может, там крокодил?
3: Нет, не думаю. В этих широтах крокодилы не водятся.
0: Из воды высунулась огромная голова какого-то безобразного животного. Без шеи, с глазами на выкате. Это был дюгонь. Чудовище схватило топа и исчезло с ним под водой. На глубине явно шла борьба, и борьба отчаянная. Вдруг, точно подброшенный в воздух какой-то неведомой силой, топ взлетел над озером, поплыл, стремительно работая лапами, и вскоре выбрался на сушу. Однако подводное сражение продолжалось. Вскоре озеро обогрелось кровью, и на поверхность выплыло недвижное тело страшилища. Через несколько минут волна выбросила его на берег. На шее у дюгоня зияла рана.
4: Вот сюда.
5: Стоп.
4: Рана, смотрите.
5: Стоп.
1: Да. Интересно. Какое животное может справиться с дюгонем?
6: А я хотел бы знать, какими зубами или когтями можно сделать такую аккуратную дырку.
3: Да, рана словно нанесена острым лезвием.
7: А у топа серьезных ран нет.
0: И что за сила вышвырнула его? Ей-богу, можно подумать, что собаку подбросила чья-то сильная рука. Нет. И эта же рука, вот смотрите, заколол дюгоня кинжалом.
3: А скажите, дорогой Спилет, вы понимаете, каким образом был спасен я? Кто перенес меня в дюны? Не понимаете ведь, правда?
0: Ну, не понимаю, дорогой Смит, не понимаю. Чудеса творятся на острове Линкольна. Но должны же мы их разгадать, в конце концов. Должны.
6: Да. Вот что, мы прежде всего должны позаботиться о новом жилье. Зима вот-вот наступит. Замерзнем мы в наших трущобах. Вот вам и будут чудеса.
3: Да, вы правы, Пенкроф. К тому же надо позаботиться и о безопасности. Ведь в трущобы легко может войти и кто угодно.
7: Но ведь остров же не обитаем.
3: Возможно. Но не исключено, что сюда время от времени наведываются малайские пираты.
1: Пираты? Ну зачем?
3: Ну, хотя бы за пресной водой. Кроме того, на острове много всякого зверья, в том числе и хищного. Так что наше новое жилище должно быть недоступным, хорошо замаскированным, ну и, конечно, комфортабельным.
6: Высоко в горах, 6-7 комнат с окнами на море, лестница с перилами.
7: Мы уже осмотрели все скалы, кроме наших трущоб, ни одной пещеры, ни одной трещины.
3: Если нет подходящей естественной пещеры, сделаем искусственную.
6: Что? Долбить гранитный кряж? Да если бы и были у нас кирка и лом, все равно ничего бы не получилось.
3: Мы сделаем порох и взорвем скалу, Пенкроф.
6: Порох? Я всегда знал, мистер Сайрес, что вы отличный инженер, но я не думал, что вы волшебник.
8: Мастер Сайрес не колдует, мастер Сайрес думает. Верно, Топ?

0: Я не могу рассказать, как Сайрос изготовил взрывчатку, ибо, по правде говоря, не понял этого сам. Знаю только, что Герберт открыл на острове целые залежи селитры. А Нап и Пенкроф под руководством инженера стали первоклассными химиками. Они превращали одно химическое соединение в другое до тех пор, пока не получили вещество, не уступающее пороху. Чтобы пробить в скалах скважину необходимого объема, нужен был взрыв чудовищной силы. Пороху требовалось много, работы шли долго. Но, наконец, замысел Сайроса Смита был блестяще осуществлен. Высоко в горах, в гранитном валу над озером, зияла огромная дыра.
1: Тысяча чертей! Вот так штука!
2: О, масса Сайрос! А? Только масса Сайроса, Господь Бог! Могли придумать такое!
3: Качать мистера Сайроса! Качать его!
4: Успокойся, Герберт. Ты сам работал, не покладая рук, и Нап, и Пенкроф, все.
2: Благодарю, хозяин.
4: Теперь у нас есть то, что нам нужно. Уединенное, скрытое в горах убежище. Предлагаю осмотреть его.
3: Куда ты, Топ, запропастился? Топ!
1: Вон он, у самого входа.
5: Ну, пойдемте за ним.
3: Топ!

0: Осторожно!
1: Пес так рассверепел. Ведь тут же никого нет?
2: Наверное, схватился с каким-нибудь животным.
3: Будьте начеку.
0: Да.
2: Да, хозяин.
0: Зажги факел. Освети внимательно все углы. Может, здесь чье-то логово.
1: Тихо. Сгинь. Нечистая сила.
2: Никого.
1: Никого, кроме того, масса, Сайрес.
4: Прийти бы сюда чуть пораньше. Ведь не зря же пес-то лаял.
5: Да. Думаю, Топа многое известно. Куда больше, чем нам.
6: Через несколько минут мы уже забыли о странном поведении собаки. Наше будущее жилище поразило нас своим великолепием. Пещера казалась дворцом. Гранитный свод изгибался круглым куполом, а выступы его походили на искусные лепные украшения. Кое-где в прихотливом беспорядке возвышались гранитные колонны, как будто мы попали не в пещеру, а в храм.
0: Да, ну что же, не хватает только дневного света. Но он будет здесь, друзья мои.
7: Да не сомневаюсь, мистер Сайрес. Сделай дом, сделаем и окна.
0: В той стороне устроим комнаты, склады, мастерские. А вот в этом гроте у нас будет рабочий кабинет и музей местных минералов.
2: Как мы назовем эту пещеру?
0: Гранитный дворец.
2: Гранитный дворец.

0: благоустройству гранитного дворца, Сайрос решил уничтожить все подходы к нему. С тех пор мы могли попасть домой только по веревочной лестнице, которую убирали тотчас же после каждого подъема. Такая предосторожность показалась нам всем излишней, но спорить с инженером никто не стал. Главное, у нас было отличное жилище. А питались мы здесь даже лучше, чем в Ричмонде. Из сока сахарного клёна Пенкрофт научился выделывать сахар. Герберт нашел и приручил кроликов. У нас появились домашние животные. Словом, мы не испытывали недостатка ни в мясной, ни в растительной пище. Соли на острове тоже хоть отбавляй. Вот только хлеба у нас не было.
1: Смотрите, мистер Сайрос, зернышко пшеницы. Вот, под подкладкой лежало. Карман-то дырявый.
2: Сколько раз, Герберт, я говорил тебе в Ричмонде, не держи корм для голубей в кармане.
3: Погодите, погодите. Зерно пшеницы?
1: Да, мистер Сайрос. Но только одно единственное.
2: Эх, да что ж мы сделаем из одного зернышка?
3: Пенкроф, дорогой, мы будем печь хлеб.
2: Хлеб, булки, пирожные, торты.
3: А вы знаете, Пенкроф, сколько колосьев вырастает вот из одного хлебного зерна?
2: Ну, один колос, я полагаю.
3: Нет, нет, Пенкроф, 10. А как по-вашему, сколько зерен в одном колосе?
2: Ну, шут его знает.
3: В среднем 80. Если мы посадим это зерно, то при первом урожае соберем 80 зерен.
2: Так.
3: И они дадут нам при втором урожае 640 тысяч зерен.
2: Да.
3: При третьем 512 миллионов. При четвертом более 400 миллиардов.
1: Вот это да.
3: И в этих широтах можно собирать 2 урожая в год. Так что через 2 года, друзья мои, я думаю, мы будем есть столько же хлеба, сколько ели в Америке.
2: Только бы оно проросло.
3: Обязательно, обязательно прорастет. Запишите в свою записную книжку, мистер Спилет. Колонисты острова Линкольна стали и земледельцами.
2: Ну, а пока что делать? Придется обедать без хлеба. Надеюсь, Наб, ты состряпал вкусный обед?
4: Будете кушать, да пальчики облизывать.
2: Чем же ты нас сегодня угощаешь?
4: Сейчас. Прошу. Молочным поросенком.
2: Ой, опять поросенок. Надоело.
5: Вот вы какой привереда, Пенкроф. 7 месяцев тому назад, когда нас выбросило на этот остров, мы были бы счастливы поесть вот такого мяса.
2: Ну, ладно уж. Надеюсь, Наб,
4: да?
2: Это действительно поросенок, а не свинья.
4: Поглядите сами, мастер Пенкроф. Ему не больше 3 месяца.
5: Да. Угу. Мясо. Мясо нежное, как у перепелки.
4: Благодарю, сэр.
6: Вкуснотища.
2: Ох, черт.
6: Что такое?
4: Что случилось?
2: Зуб сломал.
5: Как сломал? Что, в поросенке оказалось что-то твердое?
2: Да вроде бы.
5: Покажите, что тут.
6: Дробинка.
3: Постойте, постойте. Вы уверены, Наб, что поросенку было не более 3 месяца?
4: И как не больше, хозяин? Поросенок сосал мать, когда я нашел его в яме.
5: Итак, около 3 месяцев тому назад на острове Линкольна кто-то выстрелил из ружья, и дробинка ранила, хоть и не смертельно, этого зверька.
3: Следовательно, или на острове и до нас кто-то жил, или люди высадились здесь 3 месяца назад, не более. Да, по своей, по чужой ли воле они пристали к нашим берегам? Потерпели ли крушение? Европейцы они или малайцы, враги наши или друзья? Нам этого пока не разгадать. Да мы и не знаем, живут ли они и сейчас на острове или уехали отсюда.
2: Бьюсь об заклад, что на острове Линкольна никого, кроме нас, нет. Остров невелик, было бы чудом, если бы мы не заметили здесь людей или даже одного человека.
5: Было бы чудом, если бы поросенок родился с дробинкой.
4: Маша Панкров, извините, а может быть, дробинка давно у вас в зубе?
2: Еще чего выдумал?
5: Мне кажется, нужно еще раз внимательно осмотреть остров. Ну, разумеется, приняв все меры предосторожности.
3: Хотите знать мое мнение?
5: Да, конечно, конечно, мистер Сайрис.
3: Как бы тщательно мы не исследовали остров, мы ничего не обнаружим.
5: Сайрис Смит, как всегда, казался прав. Сколько мы ни бродили по острову, в какие дебри ни залезали, мы ничуть не приблизились к решению тех таинственных загадок, которые время от времени происходили здесь. А чудеса, между тем, продолжались.
1: Смотрите, что это там виднеется на песке?
7: Да-да, и вправду что-то торчит. Какие-то обломки.
8: О, бочка, сэр.
2: Бочка. И, может, полная.
4: А вдруг там консервы? А?
2: Или фунтика табачку. Ну-ка, давай-ка на пол. Давай-ка выставим дно.
4: Вот так.
2: Эй, да там еще одна крышка. Смотри-ка, металлическая. А черт, камнем, что ли, прошибить?
9: Не ломайте бочку, Пенкроф.
2: Почему?
3: Она не наша. По-видимому, вблизи острова Линкольна потерпело крушение какое-то судно. Если мы найдем на острове людей, возвратим им все.
2: Обязательно.
3: Ежели никого не найдем,
2: то оставим себе. Ну, так или иначе, надо открыть бочку. Давайте-ка я...
3: Постойте, крышка... Насколько я понимаю, из цинка.
4: Да.
3: Ее надо очень аккуратно разрезать ножом, а потом и составить опись содержимого.
2: Да чего там?
3: Постойте, давайте-ка на вы. Да. Осторожно.
4: Ага.
3: Так. Вот. Ну, а теперь доставайте вещи по одной. А вы, мистер Спилетт, вы записывайте.
2: Библия, сэр. Библия.
4: Но... По этой книге можно узнать свою судьбу, Масса Пенкроф. Вот, положите палец на любую страницу. Что там написано, то и сбудется.
2: Ну, позвольте.
4: Только я плохо читаю. Может быть, вы, Масса Сайрис.
3: Дай сюда. Дай сюда Библию на... О, да тут закладка. И крестик. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете.

слушали первую часть радиоспектакля «Таинственный остров» по одноименному роману Жюля Верна. Автор инсценировки Людмила Поляковская, режиссер Надежда Киселева, ассистент режиссера Яков Ромбро, редактор Майя Крючкова, музыка композитора Владимира Романычева. Действующие лица и исполнители: Сайрес Смит, Евгений Киндинов, Спилет, Всеволод Ларионов, Пенкроф, Вячеслав Невинный, Герберт, Алексей Блохин, Нап, Александр Леньков, шумовое оформление Татьяны Стальновой, звукооператоры Галина Зуткина, Ирина Воронова, Галина Засимова и Галина Тимченко.

покоя в родимом краю ищет.

0: счастье твое уйти.
1: Жюль Верн. Таинственный остров. Часть вторая.
2: О, компас! Окей! Компас.
3: Бинокль.
2: Подзорная труба.
4: Ну-ка.
5: Фотоаппарат.
2: Это книга карт. Атлас. Атлас. Понятно. Иголки, нитки, топоры. Ружья, сэр, ружья! Пистолеты и патроны. Так, это не пойму, что-то странное.
6: На, подай-ка сюда. Это секстант. Теперь мы сможем определить координаты острова Линкольн.
7: Да, владелец бочки был человек предусмотрительный. Ничего не скажешь. Можно подумать, что он ждал кораблекрушения и заранее готовился к нему.
8: Действительно, ничего не забыто.
3: Дай-ка мне на подзорную трубу.
2: Прошу, сэр.
6: Да... Миль наста вокруг. Ни лодки, ни паруса, ни обломков судна. Как вы думаете, Пенкроф, если у берегов острова Линкольна потерпело кораблекрушение какое-нибудь судно, возможно ли, что мы не обнаружили никаких его следов?
2: Да ведь как пески все засасывают. Но все же странно. Ну пусть не сам корабль, но хоть какой-то обломок, мачты, я не знаю, какая-нибудь... Доска должна бы быть.
6: Я предлагаю еще раз внимательно осмотреть все побережье. Ты нам возвращайся обычной дорогой, готовь нам ужин.
2: Хорошо, сэр.
6: А мы пойдем здесь, через кустарник. Топоры у нас теперь есть.
2: Прогремся с после заросли.

0: этом случае зверя, а не человека.
1: Бамбуковая роща.
2: Ну и что?
1: Как это что? Стволы бамбука можно изрезать на полоски и плести корзины. А из стеблей его делают бумагу. В Индии бамбук даже едят.
2: Кто же в Индии? Ой, скорее бы дойти да заправиться как следует.
0: Потерпите, Пенкроф. Осталось совсем немного. Смотрите. Ты что, не приготовил нам ужина?
3: Лестница. Нет, так же лестницы.
0: Как это?
1: Но ведь даже ветра не было.
2: Странные дела творятся на этом острове.
4: Ничего странного, Пенкроф. Кто-то пришел, пока нас не было, расположился в нашем доме и поднял лестницу.
2: Да кто же?
4: Ну, скажем, охотник, ранивший поросенка.
1: Мне кажется, между бочкой на берегу и пропажей лестницы существует какая-то связь.
4: Да, Герберт, наверное. На острове действует какая-то таинственная сила. До сих пор она творила... Перестань плакать, на. До сих пор она творила только добро. Спасла мистера Сайреса Топа. Подарила нам необходимые инструменты. А вот теперь, ну, надеюсь, так или иначе, мы все-таки узнаем, кто занял наш гранитный дворец. А тогда, наверное, разгадаются и другие загадки.
2: Не уверен. Не любитель я этаких загадок да шуток. И клянусь дьяволом, шутнику не сдобровать, если он попадется мне под руку. Эй, вы там!
1: Эй!
3: Масса Сайрес, там в окне чья-то рука, вот там.
4: Где?
3: Это дьявол, Масса Сайрес, хвостатый, вон.
1: Нет, Наб, это... Обезьяна! Смотри, какую рожу скорчила! Наш дом захватили обезьяны!
0: Что вы делаете, Пенкроф? Зачем вы выстрелили? Обезьяны очень умные животные. Теперь они наверняка больше не покажутся.
2: Воображаю, что они натворили в нашей кладовой.
4: Преглупая история какая. Ничего не поделаешь, а?
2: Неужто никогда до них не добраться? Они бы у меня живо узнали, где раки зимуют. Ух, твари.
0: Погодите, Пенкроф. Вы, кажется, хотели есть?
2: Да.
0: Ну так вот. Вот и сходите вместе с Гербертом в лес. Настреляйте дичи. Идите.
2: И то правда.
0: Заодно и ружья пробуйте.
2: Пойдем, Герберт!
1: И топа возьмем. Ну что, топ? Можешь побегать за дичью?

0: глупый пес. Не нашел птицу.
1: Что-то несет в зубах, только не пойму что.
0: А, тряпка? Полотно?
1: Значит, кто-то действительно потерпел кораблекрушение. И человек этот где-то здесь, рядом. Может быть, он ранен?
0: Или мертв.
1: Когда Топ звал нас к Питеру Сайрусу, он лаял точно так же. Что? Ты хочешь показать нам дорогу, Топ?
0: Ты чего, сынок?
1: Мы искали обломки корабля на море и на суше, а не вон, в воздухе! Смотрите, Пенкрофт, на верхушке той сосны парус! Парус погибшего корабля!
0: Нет, сынок, это не парус!
1: А что же?
0: То, что осталось от нашего воздушного шара!
1: Воздушного шара?
0: Да! Ох. Отличная материя! Иголки у нас теперь есть, Нап нашьет рубашек. Оденемся, как в лучших домах Филадельфии. Сядем вечерком у огня. Ах, только бы выгнать поскорее этих обезьян, да войти в дом.
1: Смотрите!
0: Вот твари! Обезьяна, вон еще одна, еще. Ты смотри, несутся, как сумасшедшие. Слушай, может, это те самые обезьяны, что засели в гранитном дворце? Бежим скорее, Герберт. Уж больно хочется посмотреть, как мистер Сайрус расправляется с этими тварями.
2: Ну-ка, настреляй, дичи.
0: Не успели, мистер Сайрус? Увидели, как бегут эти твари, и скорее домой? Ну и голова у вас, мистер Сайрус.
2: Обыкновенная голова.
0: Выгнать всех обезьян!
2: Во-первых, я их не выгонял, они сами вдруг почему-то ушли. А во-вторых, неизвестно все ли. Главное же, мы все равно не можем войти в дом. Лестницы-то нет.
0: Вот это да!
1: Лестница точно сама выкинулась! Как будто кто-то невидимый услышал ваши слова, мистер Сайрус.
3: Мастер Сайрус, Господь не оставляет нас.
0: Здорово. Ничего не скажешь.
2: Да, здорово, но не слишком ли? По законам механики предметы не падают сами, следовательно...
1: Быть может, обезьяна еще там. И одна из них решила не прыгать в окно, а спуститься по лестнице.
2: Сейчас увидим. Я пойду первым. Следуйте за мной и внимательно смотрите по сторонам. Ружья наготове.
0: Есть.
2: Как только поднимемся, обыщем весь дом.
1: Ага.
4: Никого. И здесь никого. Осторожно.
1: Никого, мастер Сайрус. Ни в комнатах, ни в кладовой.
5: Хотел бы я все-таки знать, что за джентльмен опустил нам лестницу. И почему обезьяны так внезапно покинули наш гранитный дворец? Быть может, животные почувствовали какую-то другую опасность. Как вы думаете, мистер Сайрус?
2: Да, похоже, что так. Во всяком случае, чтобы подобные сюрпризы не повторялись, мы должны в будущем подниматься в гранитный дворец без лестницы.
5: Угу. На лифте.
2: Да, лифт или подъемник – дело не в названии. Главное, в нашем распоряжении есть естественная сила, с помощью которой можно привести в действие необходимые механизмы.
1: Водопад?
2: Да. Да, дитя мое.
0: О, мастер.
2: А изготовить лопасти и колесо с нашим набором инструментов теперь нетрудно. Вместо кабины сплетем большую прочную корзину и будем подниматься сами и поднимать грузы.
5: И телеграф сделаем.
2: Да, если понадобится посылать кому-то телеграмму, сделаем и телеграф.
5: Понятно. Построим мосты, проложим железную дорогу. Эдак через несколько лет и уезжать отсюда не захочется.
2: Погодите смеяться, Пенкрофт.
5: Ведь к тому времени у нас будет все, что в Америке. Только бесплатно.
6: Да, да, все. Все, кроме газет и журналов. Мы даже не знаем, кончилась ли гражданская война.
5: Да.
6: Пенкрофт, скажите, а вы еще не пробовали определить наши точные координаты?
5: Не был бы я Бонавентур Танкров, если бы, имея секстант, не выяснил, где мы находимся.
6: Может быть, мы не так уж и далеко от какой-нибудь обитаемой земли? На!
5: Да.
6: Будь добр, принеси.

0: 150 миль. Сущие пустяки. При попутном ветре будем там через двое суток.
1: Погодите, а собственно зачем?
2: Да и что там хорошего, масса Пенкрофт?
0: Ну, поглядим, узнаем. Остров Табор наш единственный сосед. Господа, ну хоть из вежливости нужно его.

0: какая-нибудь идея, он не успокаивался, пока ее не осуществлял. Пришлось нам всем взяться за постройку судна. Сайрес Смит, хоть и не одобрял эту идею, сделал проект корабля, и работа закипела. Мы срубили несколько больших сосен, обтесали бревна и, как заправские пильщики, распилили их на доски. Вскоре у подножья гранитного дворца лежал уже 35-футовый брус, киль будущего бота. Наб, ловко управлявшийся с иглой, шил паруса. Герберт из волокон бамбука сплел канаты и тросы. Сам Пенкроф даже смастерил флаг. Настоящий американский флаг. Только вместо 37 звезд на нем было 38. Ведь Пенкроф считал наш остров Линкольна еще одним американским штатом.
1: Вот готов, мистер Сайрес. Вы не возражаете, если я назову его Бонадвентур?
2: Конечно, конечно, Пенкроф. Ведь это ваше детище.
1: Как вы думаете, можно ли на нем добраться до острова Табор?
2: Друг мой, я совершенно уверен, что на таком корабле можно предпринять и более длительные путешествия. Но я бы не хотел отпускать вас на остров Табор. Там нечего делать. Зачем же рисковать?
1: Вот чтобы вы, мистер Сайрес, убедились, до чего прочно построен наш бот, давайте мы с Гербертом сейчас прокатим всех вокруг нашего острова. Тогда, я уверен, вы со спокойной душой отпустите нас.
2: Ну что ж, Пенкроф, давайте действительно опробуем судно.
1: Прошу вас на борт, друзья мои. Оттак концы. Руль на правую. Отнять паруса.

0: бутылка.
1: Бутылка.
0: Закупоренная.
1: Да. А ну, дай-ка сюда. Я вышибу дно. Ох, записка. Черт возьми, вся размокшая.
0: Что, совсем размокшая?
1: Да вроде разобрать можно. Сейчас. Потерпел крушение.
2: Потерпел крушение?
1: Да. Остров Табор. Видите?
2: Угу.
1: 153 градуса западной долготы. 37 градусов. 11 минут южной широты.
3: Ну, вот вам и разгадка, откуда бочка.
4: Произошло кораблекрушение. В этом теперь сомневаться не приходится. Спасся, по-видимому, только один человек. Здорово ему повезло, что Пенкрофу пришла мысль опробовать бот именно сегодня. Еще день, и бутылка, пожалуй, разбилась бы о камни.
1: Бедняга в каких-нибудь 150 милях от нас. Совсем один. Ну, теперь мистер Сайрес сам Бог велел плыть на остров Табор. Надеюсь, вы не станете возражать, мистер Сайрес?
2: Я не стану, Пенкроф. Нужно отправляться и как можно скорее. Мистер Спилетт, Наб и я останемся здесь, а вы и Герберт...
4: Нет, простите, я...
2: Что такое?
4: Я корреспондент газеты «Нью-Йорк Гералд» и не могу упустить такой случай. Остров Табор необитаемый, не изучен, а писать и сам остров, и наше путешествие к нему. Мистер Смит, это мой профессиональный долг.
1: Ну что ж, мистер Спилетт, я не против. Будете помогать нам с Гербертом ставить и убирать паруса?

0: Вечером мы перенесли на бот кое-какие теплые вещи, оружие, боевые припасы, компас, провизию на неделю. А на другой день в 5 утра попрощались с оставшимися, и Пенкроф взял курс на табор. Бонадвентур шел отлично. Он легко поднимался на волну и развивал порядочную скорость. Дул попутный ветер. Словом, все шло как нельзя лучше. И все-таки во вторую, последнюю ночь никто не заснул. Мы думали о человеке, которому предстояло стать нашим новым товарищем.
1: Он, наверное, англичанин или американец? Записка-то написана по-английски.
2: И наверняка человек, сведущий в морском деле, определил координаты табора с точностью до минуты.
1: Вот жив ли он?
0: Да, и захочет ли сменить одну тюрьму на другую?
2: Главное, не принесет ли он нам зла.
3: Земля!
2: Дай-ка мне подзорную трубу. Так, земля милях в 2 отсюда. Держи. А теперь отойди от руля, Герберт. Пришвартовать корабль в неизвестных водах — это тебе еще не по зубам.
3: Берем ружья и пошли.
0: Островок небольшой.
2: Ну что ж, тем лучше. Скорее найдем беднягу.
1: Эти козьи свиньи явно европейского происхождения.
0: Животные боятся нас. Значит, не впервые видим человека.
2: Вот что, надо будет во что бы то ни стало поймать несколько самцов и самок и отвезти на остров Линкольна.
1: Смотрите, срубленное дерево. Ствол почти сгнил. Значит, его срубили много лет назад.
0: Что-то незаметно, никаких признаков присутствия человека.
1: Выходит, он написал записку давно, и бутылка много лет плавала по морю.
2: Выходит так.
3: Хижина!
0: Никого нет.
2: Доски явно с какого-то судна. О, какие-то буквы. Б. Тан. Я.
1: Британия?
2: Британия! Так часто называем корабли.
0: Ясно, что хижина построена каким-то Робинзоном. Но когда это было?
1: Вроде здесь давно никто не живет. Столько пыли и за год не наберется.
0: Хозяин уехал с острова.
2: Черт с два. Оставил бы он здесь такое богатство. Оружие, инструмент. Нет. Живой или мертвый, но он где-то на острове.
0: Если и умер, так не зарыл же он сам себя. Где-то должны быть его останки.
1: А разве хищные звери не могли уничтожить труп?
2: Конечно, могли. Вот что, если завтра никого не найдем, с чистой совестью заберем с собой эти сокровища.
1: А недалеко от хижины я заметил остатки бывших грядок. Может быть, там остались семена овощей? Тогда их захватим.
2: Сходи, посмотри.
1: Ага.
2: Это он кричит! Бежи, бежи!
0: Спешили мы не напрасно. Какой-то дикий зверь, похожий на обезьяну, повалил Герберта на землю и стал душить его. Пенкроф, как Геркулес, бросился на чудовище, сбил его с ног и прижал к земле. Я помог ему крепко связать пленника.
2: Ты ранен, мой мальчик?
1: Ой, кажется, нет. Только очень не испугался.
2: Попробовала бы эта мерзкая горилла причинить тебе какой-нибудь вред.
0: Это не горилла, Пенкроф, это человек. Действительно, это был человек. Но какой человек? Взъерошенные волосы, грязная борода, свисавшая на грудь, кожа на лице темная, как черное дерево. Зубы острые, как у хищников, которые загрызают мелких животных. Блуждающие глаза. Невольно возникал вопрос, сохранилась ли душа у этого существа.
1: Так это и есть потерпевшие кораблекрушение.
0: Да, сомнений быть не может. Очевидно, бедняк давно уже утратил человеческий облик. И все-таки мы должны отвезти его на остров Линкольна. Быть может, нам удастся пробудить его разум.
2: Ха, Ойли!
0: Он стал таким от одиночества, Пенкроф. Но ведь душа, душа не умирает. Во всяком случае, стоит попытаться.
1: Мистер Сайрес одобрит наш поступок.
2: Вот что. Поехали за человеком, а привезем страшилище без мозгов.
0: Да нет, Пенкроф. Посмотрите, взгляд у него не совсем бессмысленный.
2: Ну хорошо, пора, однако, плыть обратно. Пока ветер попутный, как бы ни переменился, этого типа развязывать не нужно.
1: Ну а если он будет вести себя смирно?
2: Ладно, там посмотрим. Забирайте все, что надо, и отчаливаем!

0: помчались домой. Да, я не оговорился. За несколько дней разлуки мы так соскучились по нашему острову, как можно соскучиться только по родному обжитому месту. Мы везли нашим друзьям немало сюрпризов. Новые орудия, посуду, семена овощей, диких коз и свиней, которых мы надеялись приручить, и дикого человека. Не обращая внимания на косые взгляды Пенкрофа, мы с Гербертом все-таки развязали его. Ночью ветер усилился, и вскоре начался настоящий шторм. Судно резко наклонилось на нос и начало погружаться. Приходилось все время крепить снасти, лавировать, вычерпывать воду. Мы буквально сбились с ног. И тут нам неожиданно помог пленник. Он выскочил из каюты и могучим ударом пробил дыру в верхней части борта. Вода, заливавшая палубу, сошла. Корабль, освободившийся от лишнего груза, выпрямился. Опасность миновала.
1: Ничего себе дикарь! Спас всех нас и, как ни в чем не бывало, спустился к себе в каюту.
2: Да, ну и силище. Я же говорил, он был моряком когда-то.
0: Ну, теперь, я полагаю, опасность миновала. Нам еще долго плыть, Пенкроф.
2: Если не очень отнесло, мы сейчас где-то неподалеку от острова Линкольна. Смотрите внимательно во все стороны. Не дай бог проплыть мимо.
0: Да немного увидишь. В такой темноте.
1: Огонь! Смотрите, огонь!
0: Это Сайрис Смит зажег костер, чтобы указать нам путь.
2: Ну и умная голова наш, мистер Сайрис. Лево, да? К берегу.
3: Молился за вас, масса Спирит. Да, за вас, масса Пенкроф. За вас, масса Герберт.
0: Спасибо. Спасибо тебе, дорогой Нап. Если бы вы не разожгли костер, дорогой Сайрис, мы, наверное, не заметили бы острова. Из-за шторма мы могли здорово отклониться от курса.
4: Я не разжигал костра.
0: Да, ну тогда, значит, ты, Нап.
3: Нет, нет, масса Спирит.
5: Нап все время был со мной. Я свидетельствую, что он говорит чистую правду.
3: Да.
2: Ну, не приснился же нам этот огонь, черт возьми.
1: Нет, три человека не могут увидеть один и тот же сон.
2: Опять какие-то таинственные чудеса.
0: Друзья мои, может быть, действительно стоило назвать наш остров не остров Линкольна, а таинственный остров?
5: Да, да, пожалуй. Однако я вижу, вам не удалось найти потерпевшего кораблекрушения. Вы втроем уехали, втроем и вернулись?
0: О, прошу прощения, мистер Сайрис, четвертый в каюте.
5: Ну, почему? Он что, не хочет выйти на берег? Кто он такой?
0: Человек. Или, вернее, когда-то был человеком.
2: Да, умалишенный.
5: Всего несколько месяцев назад он был таким же человеком, как мы с вами. Ведь записка написана совсем недавно. Одиночество быстро доводит до безумия. Но теперь он будет жить среди людей, среди нас. Мы научились быть плотниками, каменщиками, гончарами. Волей судеб нам предстоит стать врачами. Я думаю, мы не менее успешно овладеем и этой профессией. Мистер Спилет,
0: я слушаю вас.
5: Вы не откажетесь вести историю болезни?
0: Нет, с удовольствием.
6: Я охотно согласился. И на следующий день в истории болезни появилась первая запись. Сегодня, когда неизвестный спал, Сайрис потихоньку подстриг ему космы и бороду. Теперь он внешне больше походил на человека. Но я бы не сказал, что характер его смягчился, а сознание прояснилось. На днях, в приступе глухой ярости, он чуть было не выбросился из окна гранитного дворца.
2: Ну что, мы так и будем его караулить? Скоро хлеба поспеют, надо мельницу строить. Я хотел порт оборудовать. Раз есть судно, должен быть и порт. Да мало ли дел. Вот что, связать его надо. Да-да, во всяком случае, на время, чтобы мы могли все вместе выходить из гранитного дворца.
5: Ни в коем случае, Пенкроф. Он должен видеть в нас друзей, а не тюремщиков. Терпение, мой друг, терпение. Кстати, вы обратили внимание, что он всегда ел только сырое мясо? А сегодня впервые попробовал рулет из дичи. Это уже кое-что.
2: рулет и топ ест. Человек отличается от животного тем, что умеет разговаривать.
5: Верно. Но чтобы вернуть ему речь, мы должны говорить с ним как можно чаще. Пусть он не отвечает. Разговаривает же мать с ребенком, хотя тот еще не знает.

0: терпение, с которым мистер Сайрес вот уже 3 недели возится с нашим, как он выражается, пациентом, начинает приносить плоды. В лице его появилось что-то человеческое. Он явно понимает все, что ему говорят. Не раз нам казалось, что он вот-вот скажет что-нибудь в ответ. Но он хранит какое-то печальное спокойствие и упорно молчит. Облагородила ли его новая жизнь, которую он теперь ведет? Или его попросту удалось приручить?
1: Сделать, чтобы вам не было так грустно.
2: Кто вы такие?
1: Мы, так же, как и вы, потерпели крушение. Вы среди друзей.
2: Нет. У меня нет друзей.
1: Вы среди людей. Если вы храните какую-то тайну, мы тоже будем ее уважать.
2: Какой теперь месяц?
1: Месяц? Ноябрь.
2: А год?
1: 1866.
2: 12 лет! 12 лет!
1: Вы прожили на острове Табор 12 лет?
2: Зачем? Зачем вы привезли меня сюда? Известно ли вам, кто я? Почему оказался на острове? А если я изгнанник? Преступник? Вы по какому праву?
1: Успокойтесь, дорогой друг.
2: Скажите мне, я свободен?
1: Да. Да, вы свободны.
2: Я на самом деле свободен?
1: Конечно.
2: Тогда прощайте! Я догоню его, мастер Сайрес.
3: Нет, ни в коем случае.
1: Нет. Пусть поступает, как хочет.
0: Ну, тогда будьте уверены, мы его больше не увидим.
1: Нет, он вернется.
0: Нет. Похоже, что этот человек не потерпел кораблекрушение. Скорее всего, его отвезли на остров Табор в наказание за какое-то преступление.
1: Пожалуй, вы правы, Спилет. Но не думаю, что его приговорили к пожизненному одиночеству. Это было бы слишком жестоко. Значит, рано или поздно к острову Табор подойдет какое-нибудь судно.
4: И не найдет его там.
5: Значит, снова отправляться на остров Табор?
1: Зачем? Мы же не знаем, на сколько лет он осужден.
2: Я одного не пойму. Если 12 лет назад его высадили на острове Табор, стало быть, он уже давно рехнулся.
1: Вполне вероятно.
2: Хоть он написал записку несколько лет назад. Но пролежи она год-другой в бутылке, наверняка испортилась бы от сырости так, что ничего нельзя было бы прочитать. Да и не может быть, чтоб бутылка несколько лет плыла от острова Табор до острова Линкольн.
1: Да. Опять мы встречаемся с чем-то необъяснимым. Право, мистер Спилет, вы не можете пожаловаться на то, что на острове Линкольна не происходит ничего сенсационного. Но я уверен, незнакомец сам все расскажет, когда вернется.
2: Этот дикарь теперь в лесу, на свободе. А там оживут все его кровожадные инстинкты.
1: Нет, Пенкроф, нет. Он уже почти признался в своем прошлом, значит, раскаялся. Он непременно возвратится и все нам расскажет.
0: События доказали, что Сайрес Смит был прав. Вскоре после исчезновения незнакомца Герберт отправился на ближайшее озеро удить рыбу и не взял с собой ружья. Неожиданно к нему подкрался огромный ягуар. Юноша был захвачен врасплох. Он прислонился к дереву, а зверь, припав к земле, готовился к прыжку. Герберт закричал, и тут же кто-то кинулся на хищника. Это был неизвестный, которого мы привезли с острова Табор. Одной рукой он сжал горло зверя, другой всадил ему в сердце нож, не обращая никакого внимания на то, что когти хищника вонзились ему прямо в тело. Ягуар упал. Дикарь оттолкнул его ногой и, очевидно, намеревался убежать. Но тут подоспели мы все.
1: Стойте! Постойте, постойте! Не уходите, дорогой друг. Отныне мы ваши должники.
3: Нет.
1: Вы чуть не пожертвовали своей жизнью ради спасения нашего мальчика.
3: Своей жизнью? На что она мне?
1: Позвольте пожать вам руку.
3: Нет, нет, нет, это невозможно. Вы честные люди, я же...
1: Мы ни о чем вас не спрашиваем, друг мой. Вы вправе молчать.
3: Нет. Мой долг рассказать вам все.
1: Ну что ж, в таком случае мы охотно выслушаем вас.
3: 20 декабря 1854 года паровая яхта «Дункан» бросила якорь у берегов Австралии. На борту находились ее владелец, лорд Гленарван с женой, и дети капитана Гранта. Молоденькая девушка и мальчик. Об их отце было известно только то, что его судно, «Британия», потерпело кораблекрушение, а он сам находится где-то на 37 градусе южной широты.
4: Вы хотите рассказать нам, как лорд Гленарван нашел капитана Гранта? Но я еще в детстве слышал эту историю от своего отца.
1: Они писали все газеты?
6: Да-да, я сам опубликовал в «Нью-Йорк Гералд» целый подвал о приключениях капитана Гранта и о подвиге лорда Гленарвана.
3: Если вам интересно знать, как я попал на остров Табор, придется выслушать некоторые подробности. Извините, мистер Спилет, но я уверен, что лорд Гленарван был не слишком откровенен с журналистами.
1: Ну, продолжайте. Мы слушаем вас, дорогой друг.
3: Так вот, когда Дункан остановился у берегов Австралии, лорд Гленарван решил прежде всего разыскать людей, которые знали капитана Гранта. По счастью, один из рабочих ближайшей фермы оказался бывшим матросом Британии. Он вызвался сопровождать экспедицию. Обрадованный лорд Гленарван немедленно согласился. Но мерзавец, его звали Айртон, нарочно завел экспедицию в непроходимые леса и болото.
4: Но ведь лорд Гленарван нашел капитана Гранта, и они вместе вернулись в Англию.
3: Да, да, да, да. Провидение хранит героев и наказывает преступников. Айртон был уверен, что экспедиция погибнет, а он, захватив Дункан, сможет запросто разбойничать на морях. Но обстоятельства сложились иначе. Предатель был разоблачен, а лорд Гленарван со своими спутниками благополучно вернулись на корабль. Айртон теперь уже в качестве пленника последовал за ними. Было решено высадить этого подлеца на первом попавшемся необитаемом острове. Им и оказался остров Табор, расположенный на 37-й параллели. И тут произошло чудо! Именно на этом острове и находился капитан Грант!
4: Ищите и найдете, сказано в Библии.
3: Айртона снабдили всем необходимым. Оружием, инструментами, съестными припасами. В его распоряжении был и дом, выстроенный капитаном Грантом. На этом острове, ведя отшельническую жизнь, Айртон должен был искупить свое преступление. И он раскаялся, господа. Он много работал, много молился, но его угнетало одиночество. Жизнь в одиночестве и постоянные муки совести – это была сущая пытка. Но, очевидно, небо еще недостаточно покарало негодяя. Он чувствовал, что начинает терять рассудок. Постепенно он утратил всякое подобие человека. Таким вы и нашли его, господа. Нет нужды говорить вам, что Айртон и я одно и то же лицо.
1: Айртон, вы были закоренелым преступником. Но я уверен, что Господь Бог отпустил вам все грехи. Не зря же он вернул вас к людям. Пожмем же друг другу руки и пойдемте все вместе в гранитный дворец.
3: Я почту за честь приносить пользу тем, кто вернул мне человеческий облик. Я буду работать наравне с вами, даже больше. Но жить я бы хотел отдельно. Разрешите мне поселиться в вашем первом жилище, которое, если я не ошибаюсь, вы называете трущобами.
4: Там теперь хлев для коз и свиней, которых мы привезли с острова Табор.
3: Меня вполне устраивает это жилище.
1: Воля ваша, Айртон. Но если вы намеревались жить в одиночестве, зачем вы бросили в море бутылку с запиской?
3: Я? Я никогда не бросал бутылки в море.
2: Никогда?
3: Нет, нет, и не писал никакой записки. Позвольте мне идти.
1: Идите, Айртон. Если бутылку с запиской бросил не Айртон, тогда кто же?
6: О, конечно, кто же еще? Только в ту пору он уже ничего не соображал.
2: Нет, мистер Спилет. Сумасшедший не мог бы определить координаты острова, да еще такой точностью.
1: Следовательно, дорогой Пенкроф, бросил записку не он.
6: Значит, вы предполагаете...
1: Ничего я не предполагаю. Просто причисляю этот случай ко всем тем загадкам, которые до сих пор не могу объяснить. Так или иначе, раз Айртон будет жить отдельно от нас, необходимо установить с ним постоянную связь.
2: Уж не провести ли нам телеграф?
1: Именно это я и собираюсь сделать, Пенкроф.
2: Электрический.
1: Разумеется.

0: Мы взялись за устройство телеграфа. Дело это оказалось сложнее, чем сооружение гранитного дворца или строительство бота. Однако, в конце концов, из имеющихся в нашем распоряжении железных предметов с помощью самодельной волочильни удалось изготовить несколько кусков проволоки. Соединив их, мы получили провод длиною в 5 миль. Как раз такое расстояние отделяло трущобы от нашего нового жилища. Всю эту работу инженер поручил нам, а сам занялся батареями. Тут-то и пригодилась цинковая крышка от бочки, которую мы нашли когда-то на берегу. Не зря Сайрос не разрешил Пенкрофу испортить крышку, словно предвидел, что цинк понадобится для батареек. Поставить столбы и натянуть провод труда не составило. Телеграфное сообщение между гранитным дворцом и трущобами было установлено.
1: Айртон, сообщите благополучие. Сайрос Смит.
2: Благодарю вас. Все в порядке. Айртон.
0: Если бы можно было по этому проводу послать корреспонденцию в Нью-Йорк Гералд.
3: И приложить к ней фотографии острова.
0: Да что, ни одна газета не откажется от твоих снимков, Герберт. Не каждый корреспондент может похвастаться такими работами.
4: Ой, как появился у нас этот фотоаппарат, так и на охоту почти перестал ходить, и набу на кухне не помогает.
3: Я только что снял чудесный вид из окна нашего гранитного дворца, но, видимо, пластинка с изъяном. Какое-то черное пятно на негативе.
1: Дай-ка сюда пластинку, мальчик.
3: Вот, посмотрите.
1: Неужели? На! Позорную трубу, дай сюда!
5: Прошу вас, мастер Сайрос.
1: Вот. Корабль! Где корабль, господа?
4: Дайте-ка мне посмотреть, мистер Сайрос.
1: Действительно. Корабль!
6: Я же говорил...
0: Два с половиной года мы прожили на острове, но до сих пор нам не удалось установить хоть какую-то связь с внешним миром. Ни один корабль не прошел вблизи острова, ни один парус не появился на горизонте. Нас постоянно преследовала мысль о родной стране, ведь мы покинули ее в тяжелое время. Конечно, мы ни разу не пожалели, что удрали из Ричмонда, не жаловались на судьбу. На острове было все, что нужно для человека. Пресная вода, съедобные растения, животные. Благодаря знаниям и таланту Сайроса Смита мы пользовались здесь не только дарами природы, но и многими благами цивилизации. В каком-то смысле мы жили здесь даже лучше, чем в Штатах. Свобода, равенство, братство, идеалы, за которые приходилось сражаться в Америке, стали реальностью здесь, на острове Линкольна. Наб чувствовал себя таким счастливым, что, наверное, был бы даже огорчен разлукой с островом. Но корабль — это весть из материка. Это, быть может, частичка Родины. Как же было не затрепетать нашим сердцам при виде этого судна? Пройдет ли оно мимо или приблизится к острову?
4: Но с какой стати корабль подойдет к пустынному берегу?
3: Надо подать какой-то сигнал.
4: Да они находятся примерно в 20 милях отсюда. Звуков выстрелов не услышат, поднятого флага не увидят и не разглядят даже дыма костра.
3: А вдруг это Дункан?
1: Нужно срочно вызвать Айртона. Только он может сказать, Дункан это или нет. Приходите немедленно. Сайрос Смит. Иду. Айртон. Я от души желаю, чтобы это действительно оказалась яхта лорда Гленарвана. Вряд ли какое-нибудь другое судно может явиться сюда с добрыми намерениями.
3: Мы будем защищать наш остров.
1: Разумеется, разумеется, дружок. Но было бы лучше, если бы нас не вынуждали к защите.
7: А если на корабле добрые люди, они заберут нас с собой, а?
1: Ну что же, в любом случае мы не покинем остров навсегда. Если уедем, вернемся обратно в сопровождении тех, кто захочет последовать за нами и принести в дар Американской Республике новую и весьма полезную территорию.
6: Ура! Ура! Ура!
8: Да, мы сделаем нашей родине неплохой подарок.
7: А вдруг... Вдруг, пока нас не будет, кто-нибудь захватит наш остров.
6: Черт из два! Я здесь останусь и буду лично его охранять.
1: Да-да, войдите.
2: К вашим услугам, господа.
1: Айртон, на горизонте корабль. Возьмите подзорную трубу и посмотрите хорошенько, не Дункан ли это.
9: Дункан? Так скоро? Так, нет. Полагаю, что это не Дункан, господа. Дункан – паровая яхта. А над кораблем ни полоски дыма. Взгляните вы, мистер Пенкрофт.
6: Одну минуточку. Да, это не яхта.
9: Нет, нет, нет.
6: Можете не опасаться, мистер Смит. Это и не малайское плоскодонное судно. Это быстроходнейший современный бриг. О, черт, не вижу... Флаг какой национальности. О, они меняют курс. Идут прямо к берегу.
1: Смотрите хорошенько.
9: Позвольте мне, мистер Пенкрофт.
6: Пожалуйста.
9: На мачте черный флаг. Пираты.
7: Пираты.
10: В одной таверне мы сошлись со всех концов земли, и все не прочь красиво жить. Да и

слушали вторую часть радиоспектакля «Таинственный остров» по одноименному роману Жюля Верна. Автор инсценировки Людмила Поляковская, режиссер Надежда Киселева, ассистент режиссера Яков Ромбро, редактор Майя Крючкова, музыка композитора Владимира Романычева. Действующие лица и исполнители: Сайрес Смит, Евгений Киндинов, Спилет, Всеволод Ларионов, Пенкроф, Вячеслав Невинный, Герберт, Алексей Блохин, Нап, Александр Леньков, Айртон, Лев Дуров. В эпизодах артисты московских театров. Шумовое оформление Татьяны Стальновой. Звукооператоры Галина Зуткина, Ирина Воронова, Галина Засимова и Галина Тимченко.

0: К острову Линкольна приближался корабль под черным флагом. Не оставалось никаких сомнений, что это было разбойничье судно. Зачем пираты плыли сюда? Высаживались ли прежде на этот берег? Быть может, они хранили здесь награбленные сокровища? Не укрываются ли где-нибудь на острове их друзья? Не они ли были виновниками тех чудес, которым мы до сих пор не могли найти объяснений? В любом случае, нас ждала серьезная опасность. Вблизи острова остановился хорошо вооруженный разбойничий бриг.
1: Чем мы можем ответить пиратским пушкам, ружейными выстрелами?
2: Нужно немедленно замаскировать вход в гранитный дворец, тогда мы в безопасности. Запасов продовольствия хватит надолго. Рано или поздно пираты уйдут отсюда. Ведь на острове нет золота, а эти разбойники только о нем и мечтают.
1: А наши плантации, наша ферма, наши мастерские, все наше добро! Они все уничтожат, все разрушат за какие-нибудь 2-3 часа.
0: Знать бы, много ли их. Если не больше десятка, мы с ними справимся, а если 40-50 или еще больше?
3: Позвольте мне это выяснить.
2: Каким образом, Айртон?
3: Очень просто. Проберусь на бриг и увижу.
1: Да, чего уж проще.
2: Ведь если пираты заметят вас, вы погибли. Зачем же рисковать?
3: Я прошу у вас разрешения как милости, мистер Смит. Для меня, быть может, это единственная возможность вернуть себе чувство собственного достоинства.
2: Ну что ж, отправляйтесь, Айртон.
3: Благодарю вас.
0: Как не дерзок был план бывшего боцмана Британии, в такую темную ночь он мог увенчаться успехом. Около 11 часов Айртон вышел из дома и тотчас же скрылся в непроглядной тьме. Быстрым шагом дошел он до берега и, привязав к поясу пистолет, немедленно бросился в воду. Стараясь не шуметь, он поплыл к кораблю. По счастью, на борту брига уже зажглись огни.
3: Мой бывший помощник по грабежам и разбоям? Вот уж не думал встретиться на этом свете.
4: Недурное суденышко мы оторвали. Пусть-ка теперь поищут нас фараоны.
5: Поехали за сокровищами, а нашли новую землю.
6: Если здесь найдется подходящая бухта для брига, да пресная вода для наших глоток, славненько отдохнем. За жратвой, думаю, дело не станет. Настреляем всякой твари. Выпивкой мы запаслись основательно. Будем жить, поживать.
3: Пирать! Да, когда ты увидишь поля, ферму, мастерские, уж ты сумеешь всем воспользоваться. И без свидетелей. Что же делать? Надо взорвать брик. На пиратском судне всегда есть оружие и запасы пороха. Вот стоят ружья. Порох, похоже, вон за тем замком.
6: Чего тебе здесь надо, друг любезный?
3: Убери нож, Боб. Это я, Айртон.
6: Айртон? Ха-ха-ха-ха-ха! Айртон давным-давно окочурился. Ух ты, мошенник! Ко мне, ребята!
0: Разбойничий бриг стоял в какой-нибудь миле от гранитного дворца, и мы прекрасно слышали доносившиеся оттуда выстрелы. Не приходится и говорить, что пережили мы при этом.
1: Они убили Айртона.
3: Нельзя было отпускать его. И они меньше пиратов виноват в смерти нашего друга.
7: А может быть, масса Айртон перебил всех разбойников и... Делает салют, а?
8: Не говори глупости нам.
3: Слышь, топ учуял чьи-то шаги.
7: Кто-то идет.
2: Это разбойники. Оружие к бою!
9: Не стреляйте! Это я!
10: Это Айртон!
9: Айртон!
10: О, мистер Айртон!
11: Ну, Айртон, а мы уж просто не чаяли увидеть вас.
7: Ага, нап не глупости говорил.
2: Что с вами? Что с вами, Айртон? Вы ранены?
9: Нет, пустяки. Слегка задето плечо. Но не будем терять времени. Положение весьма серьезное. Гарви осуществил мои собственные преступные планы. Это я когда-то хотел захватить Дункан и разбойничать на морях и океанах. Да, Боб знал об этом. Если бы ему удалось уничтожить вас, я считал бы, что это я погубил моих спасителей. Выстрелами из пистолета я уложил 3 или 4 бандитов. Но все равно их больше 40, а нас 6.
2: Вы правы, нас 6, если не считать...
6: Если не считать кого? Топа?
2: Провидение.
6: Вы верите в провидение, мистер Смит?
2: Да не очень, мистер Спилет. Но оно оказало нам здесь немало услуг.
5: Смотрите-ка! Этот чертов бриг направляется к берегу. Вот-вот станет на якорь прямо напротив гранитного дворца.
6: Вижу.
5: А? Неужели эти негодяи нас обнаружили?
0: Обстрел гранитного дворца продолжался с удвоенной силой. Вскоре еще одно ядро сорвало зеленые ветки, обнажив в граните зияющее отверстие. Сомнений не оставалось. Наше убежище открыто. Все кончено, подумал я. И в ту же минуту раздался взрыв оглушительной силы. Огромный водяной столб, нечто вроде внезапного смерча, приподнял треснувший пополам брик, и через несколько секунд волны поглотили и судно, и его экипаж.
5: Будто Айртон действительно поджег порох.
2: Погодите, а что же все-таки случилось?
7: А, Господь прибрал этих разбойников.
9: Как сказать? Кое-кто из них мог успеть перебраться на берег в шлюпках.
2: Мы сейчас пойдем туда, где взорвался корабль. И я думаю, на сей раз мы все узнаем.
9: Идем.
6: Да, судя по размеру этих пробоин, корабль натолкнулся на риф, а
2: не взорвался, как вы говорили, Пенкроф.
5: Да нет в этом проливе никаких рифов.
11: Ну а как же, по-вашему, Пенкроф, отчего все это произошло? Отчего получился взрыв?
5: Нет, ничего проще, мистер Спилет. На разбойничьем судне разве такая дисциплина, как на военном корабле? Должно быть, двери кладовой с порохом остались открытыми. Ну, малейшая искра, и взлетел на воздух.
9: Идите сюда! Бочки с порохом целы!
2: Ну, я надеюсь, теперь вы убедились, Пенкроф, что корабль не взорвался.
11: А, утонул или разбился, какая разница? Головорезы взлетели в воздух в самое время. В гранитном дворце становилось уж очень неуютно.
9: Мастер Сайрес! Мастер Сайрес! А,
10: что это за штуковина?
2: Это, друзья мои, вам угодно знать, чем был вызван взрыв? Вот. Вот этим.
10: Этим?
2: Да. Это металлическая болванка, часть подводной мины.
11: Кто же установил мину?
2: Не подлежит сомнению, что на острове обитает какое-то таинственное существо. Кто этот неведомый благодетель? Из каких соображений он действует и почему скрывается от нас, этого я не знаю. Но он явно обладает какой-то сверхъестественной силой. Итак, нам предстоит решить, будем ли мы и впредь уважать инкогнито этого человека, или сделаем все возможное, чтобы обнаружить его.
9: Шлюпка, мастер Сайрес!
5: Ах,
12: Наверняка пираты высадились на ней еще до взрыва и теперь бродят где-то по острову.
2: Да, сколько человек вмещает эта шлюпка?
12: 6.
9: Да, 6.
2: Значит, силы равны.
9: Нет, они хорошо вооружены и могут причинить нам немало зла.
12: Да, да, да, да. По острову расхаживает 6 головорезов. Вот что, по-моему, сначала надо уничтожить этих бандитов, а уж потом искать благодетеля.
2: С пиратами как раз можно и подождать. Теперь, когда у них нет возможности выбраться с острова, они вряд ли решатся на новые преступления. Они могут одуматься, перемениться к лучшему. Они могут даже раскаяться.
12: Это они-то раскаются. Эти поймальчики, засев где-нибудь в укромном уголке, перестреляют нас. Одного за другим.
2: Конечно, отныне нам не придется так беспечно, как раньше, разгуливать по острову. Но запомните, мы нападем на них только в том случае, если они первые на нас нападут. Сейчас займемся поисками нашего таинственного покровителя. Я предлагаю вам, Пенкроф, вместе с Гербертом подготовить наш Бонадвентур к путешествию вокруг острова.
12: Есть.
2: А мы пока вернемся в гранитный дворец и займемся ремонтом.
9: Я, с вашего позволения, мистер Сайрес, пойду в трущобы. Животные давно без присмотра, да и голодные, наверное.
2: Хорошо, Эртон, только как придете, сразу телеграфируйте, что нашли благополучно.
9: Хорошо, хорошо.
2: Так, а вы, Пенкроф, возвращайтесь засветло. Да, и когда подойдете к гранитному дворцу, выстрелите 3 раза из ружья, чтобы мы знали, что идут свои.
12: Хорошо. Ну, мы, может, как дойдем до бухты, так сразу и повернем обратно. Ведь эти джентльмены высадились недалеко от порта. Если они обнаружили Бонадвентур, плакал наш кораблик.
7: Держу пари, Масса Пенкроф. Держу пари, наш бот в целости и сохранности.

0: Наш гранитный дворец изрядно пострадал во время обстрела. Работы было много. И мы не заметили, как прошло 2 часа. Время более чем достаточное для того, чтобы Айртон дошел до трущоб. Телеграммы, однако, не было. Тогда Сайрос сам послал ему депешу. Ответа не последовало.
1: Что же случилось с массой Айртоном?
2: Может быть, испортился телеграфный аппарат?
3: В любом случае, мы должны дождаться Пенкрофа с Гербертом. Не застав нас здесь, они не будут знать, что и думать.
4: Это они!
5: Ну что, масса Пенкроф, я выиграл пари?
4: Нет, Мак, проиграл!
5: О, Господи!
2: Что такое, пираты? Пенкроф, пираты захватили наш корабль?
6: Бонадвентуры больше нет?
4: Бот стоит на месте.
2: Ну, что такое?
5: Вы все шутите, масса Пенкроф!
4: Вовсе нет. Бот стоит на месте, но кто-то явно им пользовался.
5: Как?
4: Канат завязан не тем узлом, который я сделал.
2: Ну, может быть, вы ошиблись, Пенкроф?
4: Ничего я не ошибся. Наш корабль побывал в плавании. Это так же верно, как то, что меня зовут Бонадвентур Пенкроф.
2: Да, хотел бы я знать, с какой целью каторжники пользовались нашим судном. А главное, почему, совершив путешествие неизвестно куда и зачем, они снова привели его в бухту.
7: Самое удивительное, что бот не разграблен.
4: Так, может быть, прав мистер Сайрос? Разбойники становятся честными людьми.
2: Да ладно, не шутите, Пенкроф. Во всяком случае, Бонадвентур как был, так и остался на месте. А вот где бедняга Айртон?
4: Что такое?
7: Что с Айртоном?
2: Айртон не ответил на наш вызов.
7: Может быть, его схватили пираты? А может быть, он ранен?
4: Вот что. Надо немедленно идти в трущобы.
8: Мы ждали вас, друзья мои. Но, слава богу, вы вернулись живыми и здоровыми. Проверьте ружья и в дорогу.
7: Топ! За мной!
0: Мы прошли уже около 2 миль и нигде не обнаружили повреждений. Столбы стояли на месте, провод был хорошо натянут. Вдруг Герберт, который шел чуть впереди, остановился.
4: Не похоже, чтобы ветром свалило.
8: Вы правы, Пенкроф. Столб явно вырыли из земли. Кому-то нужно было прервать связь.
4: Кому же, кроме беглых каторжников?
0: Мы бежали, не переводя дыхания. Наконец, из-за деревьев показались трущобы. Мертвая тишина царила там. Ни привычного блеяния коз, ни строгих окриков Айртона.
6: Пойдемте.
1: Нет. Нет массы Айртона.
7: Пираты, наверное, увели его с собой.
8: Не такой человек Айртон, чтобы сдаваться в плен. Нет, мальчик, я уже не надеюсь увидеть его живым.
1: Бедный масса Айртон стал честным человеком и сразу умер.
4: Если только он умер.
8: Неужели вы считаете, что Айртон, очутившись в обществе своих прежних сообщников, забыл, чем он им обязан? Вам пришла в голову дурная мысль, Пенкроф.
4: А что еще я могу подумать? Ведь никаких разрушений, никаких следов борьбы, здесь что-то незаметно.
1: Нет.
4: Конечно, если только, может быть, где-нибудь рядом. А ну-ка пойдем, сынок, посмотрим.
9: А! Герберт!
6: Что такое?
9: Мальчик мой!
6: Ах ты, Герберт, осторожно.
9: Герберт, убили! Убили!
2: Перестаньте, Пенкроф. Ну, возьмите себя в руки. И прошу вас, отойдите, не мешайте мне.
9: Хорошо.
2: Дайте мне послушать. Пульс нитевидный и с перебоями. Рана серьезная, не скрою. Тихо, Пенкроф. Возможно, пуля пробила легкое. Смит.
1: А как сердце? Сердце?
2: Нет, нет, нет. Сердце наверняка не задето, иначе бы Герберт уже умер.
9: Умер!
8: Да нет же, Пенкроф, он жив. Ведь можно еще прощупать пульс.
1: Хозяин, давайте отнесем его в гранитный дворец.
8: Что ты нам? Ему необходим полный покой.
0: Мы перенесли Герберта в трущобы, положили на рану компресс из кленового сахара и лекарственных трав, которые собирал когда-то сам Герберт, сварили освежающий напиток и влили ему в рот несколько ложечек. Он ничего не почувствовал. Температура была явно очень высокая, лицо бледное, как у мертвеца. Сознание не возвращалось ни на секунду. Жизнь Герберта висела на волоске, и мы все боялись, как бы этот волосок не оборвался.
3: Наш таинственный доброжелатель не оказал нам помощи тогда, когда мы в ней особенно нуждались. Не уберег ни Герберта, ни Айртона.
0: Да, но может быть, этот добрый гений уехал с острова?
1: А может, его убили?
4: Вполне возможно. Во всяком случае, если бы в свое время вы послушались меня, разыскивали бы не его, а этих бандитов, мой мальчик сейчас не лежал бы при смерти.
0: Ах, Пенкроф, Пенкроф. Хорошо еще, что они больше не показываются. Трущобы не гранитный дворец. Здесь мы не в безопасности.
3: Главное, чтобы Герберт поправился. Тогда мы устроим настоящую облаву и расправимся с пиратами. И будьте покойны, Пенкроф. Я не стану вас уговаривать щадить их. А пока терпение. И еще раз терпение.

0: месяца. Близился срок уборки урожая. Плантации располагались вблизи гранитного дворца, и наше вынужденное заточение могло обернуться отсутствием самых необходимых продуктов. Разумеется, пока речь шла о жизни Герберта, никто об этом и не думал. Но вот мальчику стало лучше. Он уже мог проглотить несколько ложек супа. На щеках появился румянец, в глазах слабая улыбка. Постепенно он начал разговаривать, и, наконец, настал день, когда он сам обратился к Сайрусу Смиту с просьбой.
1: «Мистер Сайрус, я хочу в гранитный дворец».
2: «Ну-ну, ты еще очень слаб, мальчик. Еле говоришь».
1: «Ничего, не беспокойтесь, не умру по дороге».
2: «Ай, ну что ж, ладно, на, притащи тележку для Герберта».
3: «Слушай, я три матраса

0: они сожгли ее.
1: Смотрите, смотрите,
2: наше поле вытоптано.
0: Мерзавцы.
2: Ну, пусть только Герберт выздоровеет окончательно.
3: Масса Герберт, масса Герберт, он без сознания.
4: Настали самые печальные дни из всех, которые пришлось нам тут пережить. Герберту становилось все хуже. И не раны были тому причиной. Наверное, он простудился по дороге. Во всяком случае, болезнь осложнилась каким-то новым тяжелым недугом. На следующий день после прибытия в гранитный дворец у бедного мальчика начался озноб. Пульс участился, глаза заблестели, выступил обильный пот. Стало совершенно ясно, что у него перемежающаяся лихорадка.
1: Чем лечится эта лихорадка?
4: Хинином. Но на острове Линкольна нет хинных деревьев. Сейчас был первый приступ. Смертельный исход наступает после третьего.
3: Счастье, что мистер Пенкроф отошел и не слышит нас. Он бы умер на месте.
4: В середине следующего дня начался второй приступ. И кончился только поздно вечером. Герберт ужасно ослаб, силы почти совсем покинули его. Наш бедный мальчик то кричал и бредил, то лежал в глубоком оцепенении, без чувств, без движения. Вдруг больной как-то странно вскрикнул. Мы кинулись в спальню и еле-еле успели подхватить Герберта. В бреду он чуть не свалился с постели. Я взял его за руку. И, о чудо, пульс постепенно становился все более ровным. Было 5 часов утра. Первый луч восходящего солнца осветил столик у кровати Герберта. Мы увидели невесть откуда-то взявшуюся продолговатую коробочку, на крышке которой было написано 2 слова: «Сернокислый хинин». Через несколько часов Герберт уже спал более спокойным сном. Вмешательство незнакомца в нашу жизнь еще никогда не было столь очевидным.
5: Интересно, как он проник в гранитный дворец? Как только Герберт совсем поправится, нам надо будет разыскать нашего таинственного благодетеля.
2: Опять вы за свое, мистер Сайрос! Хотите, чтобы еще кто-нибудь из нас лежал при смерти? Прежде всего, надо будет уничтожить этих ублюдков.
4: Герберт постепенно выздоравливал. Я позволил ему вставать с постели. Сначала на час, потом на 2, потом на 3 часа в день. Через месяц он стал выходить из гранитного дворца, подышать целебным морским воздухом, а через 2 был совершенно здоров и жаждал отомстить пиратам. Герберт, Пенкроф и я были почему-то уверены, что разбойники обосновались в трущобах. Только Смит считал, что там мы их не найдем, что пираты, скорее всего, оборудовали на острове какое-то собственное жилище. Однако Сайрос не стал спорить с нами. Какое-то смутное чувство подсказывало ему, что идти в трущобы надо, хотя и не для того, чтобы сразиться с пиратами. Инженер, как всегда, был прав. Когда мы вошли в трущобы, никаких пиратов там не оказалось. А на кровати лежал и крепко спал Айртон.
1: Смотрите, Айртон!
6: Айртон!
1: А? Это вы? А где я?
7: Вы в наших трущобах.
1: Как я здесь очутился?
7: Об этом мы хотели у вас спросить.
1: Бандиты взяли вас в плен. Да-да-да-да. Как только я сюда пришел, меня хотели убить, но один из пиратов узнал меня. Они уговаривали меня перейти на их сторону, да. Как бывшего сообщника.
7: Да-да-да.
1: Конечно, я не соглашался. Они стали избивать меня, связали и почти не кормили. Так как я... очутился здесь. Наверное, это они перенесли меня сюда, а сами находятся где-то здесь, поблизости.
7: Что, поблизости?
1: Надо быть осторожным.

0: Они могут появиться в любую минуту.
1: Пойди, закрой дверь нам.
2: Слушай, хозяин. Нам назад.
3: Тихо. Вроде нет никого.
4: Что, убежали? Ни с того, ни с сего?
2: Топа испугались.
3: Более чем странно.
1: Посмотрим. Только осторожно, Наб. Ружье наготове.
5: Вон они. Вон лежат на берегу. Массайрус. 3, 4, 5, 6 человек.
1: 6 трупов, Наб. Можно подойти к ним? Спокойно.
4: Да, никаких ранений не видно.
3: А, смотрите, у каждого маленькое красное пятнышко.
2: У этого на лбу, у этого на плече, а у этого...
1: Вот, оказывается, как они были убиты.
3: Как, мистер Сайрус?
4: Каким оружием?
2: И кто их убил?
1: Тот, кто делает для нас все, что мы не в силах сделать сами. Кто перенес меня в дюны, а Айртона в трущобы. У нас больше нет причин откладывать его поиски. Надеюсь, вы не возражаете, Пенкроф.
2: Конечно, у меня только одно замечание.
1: Какое?
2: До конца лета нам надо съездить на остров Табор и оставить там записку. Ведь Дункан может прийти за Айртоном в любой момент, если уже не пришел.
0: А на чем вы собираетесь добраться до острова Табор?
2: На том самом корабле, на котором вас привезли.
0: Нет больше вашего корабля. Пираты нашли его, вышли на нем в море.
2: И что же?
0: Разбили они ваше судно.
2: Негодяи.
1: Если мы найдем нашего доброго гения, может и корабль нам не понадобится.
6: Однако найти незнакомца не удалось ни в этот день, ни в следующий, ни через месяц, ни через полгода. Более того, он больше не давал о себе знать. Даже Топ ни разу не лаял без видимой причины. Впрочем, никто этому не удивлялся. Мы ни в чем не нуждались, ни одного злополучного происшествия больше не случилось, так что в его помощи не было необходимости.

Близилась третья годовщина нашего пребывания на острове. Как-то вечером Сайрас Смит собрал нас всех, чтобы обсудить программу предстоящего праздника.

0: Уж не дьявол ли вздумал телеграфировать?
1: Погода нынче грозовая. Может быть, электрические разряды? Да кто же это?
2: Сейчас. Сейчас попробуем узнать. Кто вы? Что вам угодно?
0: Отвечай. Смотрите, смотрите.
2: Немедленно приходите в трущобы.
0: В трущобы?
2: Наконец-то.
3: Не приходится и говорить, что мы со всех ног бросились к трущобам. По дороге до нас все время доносился какой-то странный шум, какой-то отдаленный рокот. За 3 года пребывания на острове мы не слышали ничего похожего.
2: В глубине земли происходит какой-то геологический процесс. Не исключено, что это оживает потухший вулкан.
4: Вы думаете, что острову Линкольна грозит опасность?
2: Не думаю. Но лучше бы вулкан не пробуждался.
0: Да, найдется и на него управа.
5: Да кто же с ним справится? Мистер Бенкерс!
0: Наш покровитель. Мальчик, наш добрый гений. Фу. Уж он-то сумеет заткнуть глотку этому вулкану. Пусть только попробует ее разинуть.
3: Подбежав к трущобам, мы, к своему удивлению, не увидели в окнах света.
2: Давайте постучимся.
6: Никто не отвечает.
2: Все-таки войдем. Герман, а ну зажги факел.
7: Да.
2: Осторожно.
1: Никого.
0: И впрямь никого.
6: Но вещи... Вещи на своих местах.
0: Неужели нам все это померещилось?
6: Да, шутник он наш, добрый гений.
1: Смотрите, записка.
0: Что?
1: По-английски. Идите вдоль нового провода.
0: Что? Что это еще за новый провод?
6: Какой новый провод?
2: Все ясно. Телеграмма отправлена не отсюда, а из таинственного убежища незнакомца.
0: Как?
2: Какой-то дополнительный провод соединяет его квартиру с гранитным дворцом. Он должен быть где-то тут, этот новый провод. А, скорее всего, у ближайшего столба. Идемте, идемте со мной.

0: Кремля действительно прост.
1: Смотрите, дым над кратером.
0: Да нет, нет. Просто туман.
2: Нет, нет.
0: Это вулкан оживает. Идемте скорее. Скорее.
3: Провод вел прямо к морю. Вероятно, там, в глубокой пещере, среди неведомых скал, таилось жилище, которое мы так долго и напрасно искали. Наконец, провод, сделав крутой поворот, потянулся меж прибрежных утесов к черной гряде рифов. Инженер схватил кабель, и все увидели, что он уходит под воду.
0: Не искать же этого господина на дне морском.
1: А почему бы и нет?
2: Мистер Сайрес, позвольте мне.
4: Нет, нет, нет, не нужно, Айртон.
2: Нет.
4: Подождем здесь. Пока начнется отлив, когда море отступит от берега, путь откроется.
0: Почему вы так думаете?
4: Он не позвал бы нас, если бы нельзя было к нему пройти.
3: Инженер, как всегда, оказался прав. С наступлением отлива постепенно вырисовывался вход в пещеру. Верхушка свода уже выступала над морем по меньшей мере на 8 футов. Наклонившись, Сайрес увидел какой-то черный предмет, колыхавшийся на воде. Это была лодка. На дне ее лежало два весла.
4: Быстро! Быстро в лодку! Так, правее. Вперед.
0: Светло, как на поляне.
1: Это электрический свет.
4: Откуда здесь электричество? Вот он. Вот он, источник света.
1: Что это?
0: Кит? Не кит?
1: Похоже на какое-то огромное морское животное. Только не двигается.
0: Тысячи чертей! Корабль! Под водой!
4: Гребите прямо на свет. Причаливайте.
0: Люк! Открыт!
4: Поднимаемся.
3: Попали в какой-то коридор, ярко освещенный электричеством, а оттуда в просторную комнату, похожую на музей. В ней были собраны и сокровища царства минералов, и произведения искусства. На роскошном диване неподвижно лежал человек, как будто не заметивший нашего появления.
5: Вы звали нас? Капитан Немо, вы пришли?
6: Откуда вы знаете мое имя?
5: Я знаю, как называется ваша подводная лодка. Наутилус.
6: А, 30 лет я живу в морских глубинах. 30 лет у меня нет никакой связи с миром. А, впрочем, не все ли равно? Я скоро умру.
5: Вы помните француза, который волей случая попал на борт Наутилуса, а потом бежал? Он написал книгу «20 тысяч лье под водой», в которой рассказывается история вашей жизни.
6: Жизни великого преступника, мятежника, отщепенца. А? Ну, что же вы молчите, сэр?
5: Я не вправе судить капитана Немо. Мне неизвестно, что заставило его вести такую странную жизнь. Но я твердо знаю, что его покровительство непрестанно охраняло нас с того самого дня, как мы очутились здесь, на острове. Позвольте же поблагодарить вас.
6: Ну-ну-ну, погодите. Сначала выслушайте меня. Я родился в Индии в семье Раджи. Отец мой... Топу Саиб, знаменитый борец за освобождение индусов. 10-летним мальчиком он послал меня в Европу для того, чтобы когда-нибудь сын его, принц Дакар, смог бороться с угнетателями как равный. Я учился в лучших университетах, путешествовал по всей Европе. Знатное происхождение и богатство делали меня всюду желанным гостем, но я не мог. Не мог радоваться утехам светской жизни. Я ненавидел.
7: Вам трудно говорить.
6: Чепуха, не обращайте внимания. В 30 лет я возвратился в Индию. Женился на девушке знатного рода. Она подарила мне 2 детей. Я обожал их. Но и купаясь в блаженстве, я продолжал ненавидеть. И только ждал случая.
7: И он представился?
6: Ну, разумеется. В стране начались волнения. С моей помощью они переросли в мощное восстание. Никогда еще владычество Великобритании над Индией не грозила такая опасность. Имя принца Дакара стало знаменитым. Голова его была оценена баснословной суммой. Но предателя не находилось. Тогда эти варвары, эти цивилизованные дикари убили его отца, мать, жену и детей.
0: Звери?
8: Да. Такие же, как те, что засекли моего отца до смерти.
4: Не перебивайте капитана Немо.
6: Восстание было разгромлено, и древние княжества Раджи вновь попали под владычество Англии. Я собрал своих немногих уцелевших соратников, и мы решили не иметь более никаких связей с землей.
4: Что? Вам плохо?
7: Я кое-что смыслю в медицине. Разрешите осмотреть вас?
6: Бесполезно, сэр. Мне осталось жить несколько часов. Наутилус был построен по моим чертежам. Это подводная лодка с электрическим мотором. Электричество же обогревает и освещает ее.
4: Да-да, Наутилус – настоящее чудо техники.
6: Кстати, бандиты, доставившие вам столько горя, были убиты электрическими пулями. Это тоже мое изобретение. Много лет мы плавали в глубинах океана от одного полюса к другому. Ну вот, умерли один за другим все мои спутники. Я привел Наутилус в эту гавань под никому неизвестным островом и стал терпеливо ждать смерти. Но довольно обо мне. Поговорим лучше о вас. Вы рассчитываете уехать отсюда?
7: Да, во всяком случае надеемся.
0: Но мы обязательно вернемся.
4: Мы хотели бы, капитан, принести остров в дар Соединенным Штатам и основать здесь порт для стоянки нашего морского флота.
6: Вы думаете о вашей стране, господа, и вы правы. А я вот умираю вдали от родины.
1: Все мы, не задумываясь, отдали бы жизнь, чтобы продлить ваши дни, капитан.
6: Я умираю, потому что вообразил, что можно жить одному. Если бы таких людей, как вы, было много, я, наверное, не порвал бы навсегда с человечеством. Я часто наблюдал за вами. Вы мужественные, честные, добрые люди. Я полюбил вас.
7: А мы, не зная, кто вы, боготворили вас.
6: Обещайте мне, что вы исполните мою последнюю волю.
4: Обещаю.
6: Как только я умру, откройте 2 больших крана на ватерлинии. Вода хлынет в камеры, и Наутилус постепенно погрузится в воду. Другого гроба мне не надо. А сейчас, мистер Смит, я хотел бы поговорить с вами, но наедине.
9: Несколько минут капитан Немо беседовал о чем-то с Сайросом Смитом наедине. Потом инженер снова позвал нас. Было ясно, что наш благородный покровитель доживает последние часы. Лицо покрылось мертвенной бледностью, Ноги и руки стали холодными, как лед. Вскоре после полуночи, собрав последние силы, он прошептал: «Бог и Родина», и тихо скончался. Сайрос Смит собственноручно закрыл глаза тому, кто некогда был принцем Дакаром. Мы выполнили последнюю волю усопшего и возвратились на сушу.

0: непонятный шум, который преследовал нас, когда мы спешили к капитану Немо, стал еще сильнее. Кроме того, появился запах каких-то сернистых испарений. Почва под ногами колебалась.
1: Дело пошло слишком скоро.
0: Не грозит ли нам еще и землетрясение?
2: Друзья мои, я должен передать вам то, что сказал мне капитан Немо. Остров Линкольна обречен на скорое разрушение.
0: Что?
2: В его недрах кипят расплавленные породы, и скоро они вырвутся на поверхность. Никто и ничто не может остановить его гибели. Речь идет не о месяцах, не о неделях, а о днях. Может быть, даже часах. Вот-вот остров взлетит на воздух.
1: Это остров-то Линкольна взлетит на воздух? Полного, мистер Сайрес.
2: Капитан Немо специально позвал нас, чтобы предупредить об опасности. Он хотел перед смертью оказать нам последнюю услугу.
1: Последнюю? Вот увидите, даже и после смерти он еще не раз придет нам на помощь.
0: Не успел Пенкроф окончить фразу, как из кратера вулкана вырвался столб пара и поднялся на огромную высоту. Раздался взрыв чудовищной силы, обломки скал взлетели в воздух и упали в океан.

0: Через несколько минут волны уже покрывали то место, где некогда был остров Линкольна. Мы остались в живых только потому, что воздушной волной нас выбросило в море, и обломки острова падали на некотором расстоянии от нас. Когда мы вынырнули на поверхность, то увидели лишь одну небольшую голую скалу среди океана. Нам не оставалось ничего другого, как только взобраться на нее. Впрочем, без всякой надежды на спасение, ведь у нас не было ни пищи, ни пресной воды. Даже Сайрос Смит впервые потерял мужество. Один лишь Айртон не отчаивался и время от времени бросал взгляд на пустынное море. Не знаю, сколько времени прошло, но как-то на рассвете Айртон вдруг приподнялся на цыпочки и замахал руками, как будто хотел подать какой-то сигнал.
1: Смотрите! Смотрите, корабль! Где? Вон, видите? Корабль! Это Дункан!
2: Дункан! Боже всемогущий! Дункан!
1: Мы спасены!
0: Действительно, это была яхта лорда Гленарвана. Через полчаса мы уже плыли на родину.

0: да, мисс Грант. Ведь это вы в свое время уговорили капитана не сдавать меня английским властям, а высадить на необитаемом острове.
1: 12 лет одинокой жизни, по-моему, вполне достаточно, чтобы искупить свои преступления. Мы вернулись за вами, Айртон.
0: Благодарю. Благодарю вас.
2: Позвольте спросить вас, мисс Грант, почему же вы не отправились обратно в Англию после того, как не нашли Айртона на острове Табор?
1: Мы плыли к острову Линкольна не только за Айртоном, но и за всеми вами. Ведь вы оставили на острове Табор записку.
3: Записку? Мы не оставляли никакой записки.
2: Это капитан Немо.
4: Вот оно что. Значит, это он взял наш корабль и отправился на нем на остров Табор. Помните, как я нашел на Бонадвентуре какой-то странный узел?
3: Капитан Немо спас нас.
4: Да. Я же говорил, что он будет помогать нам даже с того света.
2: Да примет милосердный Господь его душу.

Через две недели мы прибыли в Америку. Но ни один из бывших обитателей острова Линкольна не покинул своих друзей. Мы купили несколько акров земли и поселились там все вместе. Пенкроф и Айртон стали заправскими фермерами. Наб по-прежнему колдовал на кухне. Герберт под руководством Сайреса Смита закончил свое образование. А я основал газету «New Lincoln Herald». На ее страницах и были впервые опубликованы мои записки. Сначала я хотел назвать их «Необитаемый остров», но Смит и Герберт усмотрели в этом неуважение к памяти капитана Немо. Посовещавшись, мы сочли более подходящим другое заглавие — «Таинственный остров».

склоне лет иссякнет жизнь моя, и, погасив свечу, опять отправлюсь я в небозримый мир.

другая в этом мире обнаружу. На грековый дуб мою живую душу корнями обовьет печаль и суров. В его больших листах я дам приют уму, я с помощью ветвей свои взлелею мысли.

твоей далекой правнук мой, я в небе пролечу, как медленная птица, я вспыхну над тобой, как бледная зорница, как летний дождь прольюсь, сверкая травой. Нет ли ничего прекрасней бытия? Безмолвный мрак могил, томление пустое. Я жизнь мою прожил, я не видал покоя, покоя.

Вы слушали радиоспектакль «Таинственный остров» по одноименному роману Жюля Верна. Автор инсценировки Людмила Поляковская, режиссер Надежда Киселева, редактор Майя Крючкова, музыка композитора Владимира Романычева, песни на стихи Николая Заболоцкого, Роберта Фроста и Надежды Дербоносовой. Действующие лица и исполнители: Сайрос Смит, Евгений Киндинов, Спилет, Всеволод Ларионов, Пенкроф, Вячеслав Невинный, Герберт, Алексей Блохин, Нап, Александр Леньков, Айртон, Лев Дуров, Капитан Немо, Валентин Никулин. В эпизодах артисты московских театров. Ассистент режиссера Яков Ромбро. Шумовое оформление Татьяны Стальновой. Звукооператоры Галина Зуткина, Галина Засимова, Ирина Воронова, Ольга Советникова и Галина Тимченко. В спектакле принимал участие ансамбль «Кукуруза».

0: Дорогие друзья, нам хотелось бы знать ваше мнение о прослушанном радиоспектакле. Наверное, все вы читали роман Жюля Верна «Таинственный остров». Совпадают ли ваши представления о героях книги с образами, созданными актерами? Как вы считаете, правомерен ли уход от людей капитана Немо? Надеемся, что вы поделитесь своими мыслями и напишите нам по адресу 113-326, Москва, радио, детская редакция, радиотеатр.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Уважаемые товарищи, сегодня мы начинаем литературное чтение по повести Василя Быкова «В тумане». Слушайте первую передачу. Читает народный артист РСФСР Юрий Богатырев.
3: Холодным слякотным днем поздней осени на втором году войны партизанский разведчик Буров ехал на станцию Мостище, чтобы застрелить предателя, здешнего деревенского мужика по фамилии Сущеня. Этот Сущеня еще с довоенного времени работал на железной дороге и считался неплохим человеком. Но месяц назад, арестованный полицией за диверсию возле Воспянского моста, купил себе жизнь тем, что выдал соучастников, своих же путейцев, вместе с которыми развинчивал рельсы. Путейцев повесили в местечке, а Сущеню выпустили. И он вторую неделю отсиживался под боком у гарнизона, в своей хате, на окраине станции, в тепле и сытости, полагая, наверное, что партизаны до него не доберутся. Простят его. Но такое не прощается. За такое следовало наказать. Командиры в отряде, посовещавшись, приняли решение и прошлой ночью послали Бурова сделать то, чего невозможно было не сделать. В помощь ему дали партизана Войтика, и они вдвоем, верхом на лошадях, отмахав километров 30 лесного пути, в тот же день к вечеру выбрались из леса на опушку в километре от Мостища. «Видал? Вон. Приехали». Кивнул Буров в сторону станции. Войтик знобко повел мокрым плечом, над которым косо торчал ствол его длинной драгунки. На его худом, неведомо когда бритом лице, под длинным козырьком черной кепки, не отразилось ничего, кроме усталости и явного желания отдохнуть. Но до отдыха, наверное, было еще далеко. «Вижу». Повременим немного. Стемнеет. Поедем. А река там? Двинул острым подбородком Войтик. Болото? Да уж переберемся. Как-нибудь. Хорошо. Как-нибудь. Притуманенная даль за полем и станцией медленно исчезла в ненастных сумерках. Но вблизи было еще светло, и их могли увидеть со станции. «Думаешь, он нас ждет?» — сказал, помолчав Войтик, имея в виду то главное, что теперь беспокоило обоих. «Может, и не ждет. Давно смылся куда? В полицию, может?» «Приедем, посмотрим. А то сядем в засаду», — ощущая невольное раздражение от несогласия напарника, сказал Буров. Войтик настороженно повернулся в одну сторону, в другую, и хотя смолчал, Буров понял, что садиться в засаду ему не очень хотелось. Вообще все это не нравилось Бурову. Да и Войтику он видел тоже. Уж лучше же сходить куда-либо на связь, в деревню или на дальний хутор, даже посидеть возле шоссе в засаде, чем отправляться на такое задание. Но вот пришлось, хотел или нет, начальство о том не спрашивало. Приказало, и все. Беги, исполняй. Впрочем, тут было понятно. Этого Сущеню в отряде, кроме Бурова, знал в лицо еще Ковзан, отиравшийся с лета при кухне. Но Ковзана разве пошлешь на ответственное задание? Этот деревенский дядька за свою жизнь ни одного раза не выстрелил из винтовки. Ему ли справиться с сильным, здоровым Сущеней? Хата и надворные постройки Сущеневской усадьбы темнели в вечерней мгле. «Лишь бы не встретить кого в огороде, на стежке», — подумал Буров. Стараясь ступать потише, он прошел по грязному двору к дверям в сени, осторожно приоткрыл их за клямку и прислушался. Из хаты вроде никого не было слышно, только где-то из-за перегородки подала голос свинья. Он переступил порог и начал тихонько притворять за собой дверь. Но тотчас же распахнулась дверь из хаты. Рослый мужчина в черном ватнике с хмурым, свежевыбритым лицом, без шапки, пугливо уставился в полумрак. Это был, конечно, Сущеня. Буров узнал его и сдержанно сказал из сеней: «Можно к вам?» Хмурое лицо Сущеня, похоже, нахмурилось еще больше. Чуть помедлив, он растворил дверь шире. С понятной опаской в душе Буров переступил другой порог и поздоровался. Однако ему не ответили. Кажется, в хате никого больше не было. На уголке стола смрадно чадила коптилка. За прикрытыми дверцами грубки разгорались дрова. В их мигающем свете на полу откуда-то появился мальчишка лет 4. Удивленным, почти восхищенным взглядом широко раскрытых глазенок уставился на Бурова. В руках он держал грубо вырезанную из куска доски игрушку, которую тут же с готовностью протянул гостю. «Во, лошадка, мне папка сделал». В искреннем ребячьем жесте было столько ласки и доверия, что Буров не удержался. Взяв игрушку, рассеянно повертел ее в руках, похвалил: «Хороша лошадка». «А мне папка и собачку сделает с хвостиком».
4: «С хвостиком? Это хорошо. Как тебя звать?»
3: «Меня звать Глыса, а папку Суценя».
4: «Значит, будешь Григорий Сущеня», — сказал Буров. Он уже пожалел, что начал этот ненужный разговор с ребенком, и обернулся к хозяину, молча стоявшему возле порога. «Ну, как живется?»
3: «Садись». «Чего уж», — выдавил из себя хозяин. «Не узнал сперва».
4: «Изменился». «Так, наверное, и ты изменился», — сказал Буров. И, ощутив минутное, вовсе несвойственное ему замешательство, присел на скамью в простенке. Тут же к нему паутиному, переваливаясь, на выгнутых ножках приковылял Гриша. Доверчиво прислонился к колену.
3: «А у Леника патлон есть», — ласково заглядывая Бурову в лицо, сообщил он, — «что стреляет. Пух!»
4: «Вот как? Патроны теперь не для ребят», — строго заметил Буров.
3: «Да не патрон, Гриша», — поправил отец.
4: «Гильза у него».
3: «Ага, гильза». Гриша тем временем оставил игрушку и, засунув в рот коротенький пальчик, принялся рассматривать гостя.
4: «Я к тебе, Сущеня», — с дурацким напряжением в голосе сказал Буров, осторожно отстраняя от себя малыша. Тот, однако, продолжал льнуть к гостю.
3: «И пуля у него есть, у Леника».
4: «Ладно, Гришутка, иди в кроватку, там поиграешь», — сказал Сущеня и подхватил сына на руки. Гришутка протестующе захныкал, засучил ножками, но отец спокойно отнес его на кровать и расслабленно вернулся к грубке.
3: «А жена где же?» — спросил Буров.
4: «Корову доит», — Сегодня вот баню протопил. Мыться собрались. Хозяин опустился возле группки на низенькую скамеечку, нервно сцепил между колен большие крепкие руки. «Мыться — это хорошо», — сказал Буров, думая уже о другом. Он думал, что стрелять здесь Сущеню, наверное, было нельзя. Этот малыш портил ему все дело. Отца следовало куда-нибудь вывести, во двор или, может, к бане. К бане было бы лучше. Правда, выстрел могли услышать на станции, а им еще надо было перевязать через речку. Лучше бы, конечно, за речкой, оттуда через поле и в лес. Только как его доведешь туда? Вдруг догадается. «Я знал, что придете», — сказал Сущеня с явным надломом в голосе, и в душе Бурова что-то недобро шевельнулось. Но Буров ничем не выдал того и почти добро заметил. «Знал? Ну и хорошо. Значит, вину свою понимаешь?» «Чего ж тут понимать?» — развел руками Сущеня. «Никакой же вины нет на мне. Вот в чем загвоздка». «Нет? Нет. А ребята?» — вырвалось у Бурова. «Что повесили?» «Ребят повесили», — согласился Сущеня и сокрушенно поник на скамейке. Похоже, он даже готов был заплакать. Коснулся пальцами глаз, но тут же, наверное, совладал с собой и выпрямился, в душе ругая себя за промедление и нерешительность. Буров почувствовал, как судороги сводят его озябшие ноги. Портянка на левой к тому же сбилась и натирала стопу. Наверное, надо было кончать этот разговор и приниматься за дело. Однако не Влад со своим намерением, он тянул время, будто не решаясь переломить себя, настроить на главное. Из-за печи снова выбежал Гриша и деликатно приблизился к Бурову. «Дядя, а у тебя наган есть?»
5: «Нет». «Какой наган?» — сказал Буров, слегка удивившись этому недетскому вопросу.
6: «А это что?» — малыш показал на кобуру.
5: «Это так, сумочка».
6: «А зачем сумочка?» — добивался Гриша, засунув в рот крошечный пальчик.
4: Как-то расслабленно он обнял колени Бурова и ласково, словно котенок, стал тереться о них. Сущеня тем временем сидел напротив и не прогонял сына. Похоже, он погрузился в свои, вряд ли веселые теперь мысли. Но в сенях стукнула дверь, и в хату не сразу, медленно переступив порог, вошла женщина с ведром в теплом шерстяном платке на голове. Увидев чужого в простенке, опасливо насторожилась, но тут ее внимание привлек малыш, который уже пытался вскарабкаться к Бурову на колени. «Гриша,
6: а у дяди наган есть в сумочке», — живо сообщил мальчишка.
4: На лице у хозяйки что-то дрогнуло, как, впрочем, дрогнуло и внутри у Бурова, который сразу признал в женщине Анелию Курковскую, бывшую ученицу станционной школы, где когда-то учился и Буров. Видно, она тоже узнала его.
7: «Здравствуйте».
4: «Здравствуйте, Анеля!» — с притворным оживлением ответил Буров, уже догадавшись, что его бывшая одноклассница стала женой Сущени. Разговор у них, однако, не пошел. Обоим мешало что-то. Буров, конечно, понимал, что, но, по-видимому, догадывалась и Анеля.
7: «Это надо же покормить вас, голодные же, наверное», — после недолгого молчания нашлась хозяйка.
4: «Некогда, Анеля», — сказал Буров, тут же рассердившись на себя. «Есть, конечно, хотелось зверски, так же, как посидеть, погреться в домашнем тепле, поговорить с молодой приятной лицом женщиной, которую он даже симпатизировал когда-то. Очень хотелось Бурову отогреть озябшее за дорогу тело или, может, подальше отодвинуть то, ради чего он приехал сюда и чему невольно противилось его существо. Но как было расслабиться, забыть о том хоть на минуту? Он и так сидел, будто на углях. Где-то на задворках его дожидался Войтик. И, может, по улице уже шли сюда полицаи. «Завесь окно», — тихо сказала Анеля мужу, а сама бросилась к посудному шкафчику в углу, затем к печи, зазвякала заслонкой. Сущеня послушно занавесил окно полосатой дерюшкой, висевшей на гвозде рядом, а Буров, подумав, решительно стащил с ноги мокрый сапог. «У вас портянки какой не найдется, переобуться».
7: «Портянки? Сейчас». Анеля скрылась за печью, слыхать было, что-то разорвала там, и вынесла ему две мягкие теплые тряпицы.
4: Дрова в грубке весело разгорелись, по полу, по стенам мелькали багровые отблески, освещая красным и без того покрасневшую от стужи стопу Бурова.
7: «А как же мама твоя? Жива еще?» — спросила Анеля.
4: «Мамы уже нет. 3 года как.
7: А сестра Нюра?
4: И сестры нету. Убили весной в Лисичанской пуще». С горестным вздохом хозяйка поставила на стол миску тушеной картошки, источавшей такой вкусный запах, что Буров поморщился и сглотнул слюну. Он не спеша переобувался, стараясь придать себе вид человека сытого, недавно вылезшего из-за стола. Сущеня тем временем шагнул за занавеску у печи и поставил возле миски початую бутылку, в которой знакомо блеснуло с пол-литра мутноватой жидкости.
7: «Так, может, присядем?» — вопросительно взглянул он на Бурова.
4: Тот решительно покачал головой. «Нет, я не буду». «Что ж, жаль. Тогда я. Можно?»
7: «Ладно», — согласился Буров, — «только недолго».
4: Сущеня налил полный стакан и выпил разом, с какой-то недоброй решимостью, словно навсегда и без оглядки бросаясь в омут, пожевав корку хлеба и замер возле коптилки. Анеля ставила перед ним тарелки с салом, колбасой, огурцами, украдкой поглядывая то на мужа, то на Бурова, переобувавшегося в простенке.
7: «Эх, как не по-людски все!» — скрипнул зубами Сущеня, и Анеля метнулась к Бурову. «Это ж правда! Разве мы надеялись на что или ждали? Как его взяли, у меня сердце зашлось. Неделю спать не могла, все глаза выплакала. Ну, выпустили, что ж теперь делать? Разве ж по его воле?»
4: То и дело, сглатывая слюну и не переставая следить за всем, что происходило в хате, Буров одновременно вслушивался, стараясь не пропустить какой-либо звук со двора. Но на дворе и на улице вроде все было тихо, в незавешенном возле порога окне уже густо расплылась ночная темень. Пробравшись к застолью, Гриша устроился на скамье возле отца, ближе к еде. Кажется, он уже потерял интерес к гостю.
7: «Он же ничем не погрешил против них, он же их выгораживал», — тихонько заплакала Анеля. И Буров не удержался. «Но ведь повесили, а его выпустили. За что?»
4: «А кто ж их знает, за что? Нет, так не бывает». Сущеня при этих словах отшатнулся от стола, пристукнул большой рукой по столешнице. «Ладно, Анеля, что говорить? Судьба».
7: «Да», —
4: неопределенно произнес Буров и поднялся со скамьи. «Надо было кончать этот разговор. Пошли». Он вышел на середину хаты, подтянул на шинели ремень. Будто окаменев, Сущеня продолжал сидеть за столом, навалясь грудью на край столешницы. Казалось, он не слышал, что сказал Буров. Вдруг задвигался, поспешно налил себе из бутылки и снова одним глотком опорожнил стакан.
7: «А, черт с ним! Пошли!»
4: «Куда?» — взвилась Анеля. «Куда ты его? Куда?» Она зарыдала негромко, но страдальчески и безутешно. За ней заплакал малой.
3: А Буров испугался, что они своим плачем взбудоражат полстанции. Правда, Анеля вскоре зажала рот руками, начала плакать тише, потом подхватила на руки малого. Сущеня тем временем набросил на плечи ватник.
5: «Пошли». «Это...»
3: Будто, вспомнив о чем-то, обернулся, торопливо поцеловал жену и решительно шагнул к двери. Его дрожащие руки бегали по груди в поисках пуговиц, чтобы застегнуть ватник. «Куда вы?» — снова закричала Анель и зарыдала так, что Буров сжался от страха.
5: «Не надо», — сказал Сущеня жене, — «ненадолго. Ты не плачь, успокойся».
3: Он говорил тихо, с сочувственной добротой в голосе, и, наверное, это подействовало. Анеля скоро умолкла. Правда, ее губы еще безмолвно подергивались, а глаза недоверчиво впились в лицо мужа. Она будто пыталась разувериться в том, о чем уже догадалась.
5: «Тут на одно дело надо», — соврал Буров, у которого от этого прощания нехорошо защемило сердце. «Скоро вернется». Прижимая к себе малого, она все еще бросала тревожные взгляды то на мужа, то на Бурова, которому очень не терпелось скорее кончить все это и уйти за речку.
3: «Приду, ага», — спокойнее подтвердил Сущеня.
5: «Так это же, как же ты, ничего с собой не взял?» — встрепенулась Анеля. «Хоть сало возьми».
3: Наверное, она все-таки поверила. Выпустила из рук мальчишку, кинулась к столу, суетливо засобирала на дорогу. Сало, хлеб, дрожащими руками заворачивала все в какую-то бумажку.
5: «Вот, перекусить, а то как же без еды? И это, луковицу дам?»
3: «Не надо», — безразлично сказал Сущеня, заталкивая сверток в тесный карман. И Анеля опять насторожилась.
5: «Ты же любишь, чтоб с луком?» — напряглась она, снова заподозрив что-то и готовая вот-вот заплакать.
3: «Если любишь, так возьми», — поспешно сказал Буров и повернулся к Анеле. «Ага, давай лучку, с лучком оно вкуснее, сало особенно».
5: Где-то под припечком Анеля нашла пару луковиц, одну сунула в руки мужа, другую протянула Бурову. Тот взял, похвалил лук. «Пригодится на закусон».
3: Анеля вроде стала спокойнее, похоже, поверила обману, хотя все еще выглядела напряженной, то и дело вытирала глаза, но уже не плакала.
5: «Если задержусь, мойтесь без меня», — сказал Сущеня. Они вышли из хаты. Сущеня впереди, Буров за ним. На дворе уже стемнело, дул холодный ветер, но дождя не было. Сущеня стал какой-то нерасчетливо резкий в движениях, широко шагнул с крыльца и остановился на грязном дворе.
3: «Куда?» — не поворачиваясь, спросил он.
5: «Туда, туда», — указал Буров в сторону дровокольни.
3: Хозяин сделал несколько шагов и снова остановился.
5: «Лопату взять?»
3: «Возьми,
5: что ж», — подумав, согласился Буров и проследил за тем, как Сущеня, перебрав в подстрешье какие-то палки, вытащил из-под них лопату.
3: «Что ж, сам понимаешь», — тихо, будто извиняясь даже, — сказал Буров. «Если выдал...»
5: Сущеня так резко обернулся к нему, что Буров от неожиданности отпрянул

человеку вынесен там, в лесу, ему ли пересматривать его? Но как было и исполнять, если исполнитель уже поколебался в сознании своей правоты? Времени, однако, у них было немного. Даже совсем не было времени. Тем более чувствовал Буров, что он просто может завязнуть в этой запутанной истории сущений и провалить все задание. Они торопливо обошли дровяной завал во дворе и свернули на дровокольню, где топтались во тьме две лошади, и рядом притоптывал озябший Войтик. Тот сразу отдал Бурову повод его кобылки, и они скорым шагом пошли к бане. Войтик впереди, Буров сзади. Между ними с лопатой в руке шел Сущеня. Вопреки опасениям Бурова, речку теперь преодолели легче, чем в первый раз. Войтик взобрался на коня и осторожно переехал ее возле кладки. По кладке на ту сторону довольно сноровисто перебежал Сущеня. Чтобы не намочить ноги, Буров также благополучно переехал речку верхом. И они остановились на болотистом берегу за лозняками. Буров еще ничего не решил. Но Сущеня эту короткую заминку, наверное, понял по-своему и взмолился. «Ну что вы, братцы! Берег же весной заливает, торфяник тут!» «А ты что, песочка захотел?» Без определенного, однако, намерения сказал Буров. «А хотя бы и песочка все-таки лучше, сам понимаешь. Придется же когда-нибудь и самому». «Песочка?» — сказал Буров, подумав. «Ну ладно, поехали. В сосняке там песок». «Ну хотя бы в сосничке». Дрогнувшим голосом согласился Сущеня. Они взобрались на плоскую вершину пригорка и остановились. Всюду было тихо, темно, терпко пахло лесной сыростью и хвоей. Вокруг по склонам темнели толстый ком лесосин, редкие кусты можжевельника, какие-то непонятные пятна. Но Буров давно уже привык к загадочному виду ночного леса. Тот его мало тревожил. Теперь его больше тревожил Сущеня. «Ну, — нарочито бодро произнес Буров, — чем не местечко? На любой случай?» «Случай. Если бы мне сказали, когда...» — уныло начал и не кончил Сущеня. «Сутулясь, он стоял на пригорке, устало дыша и всем своим обиженным видом свидетельствуя, что совершается несправедливость, с которой он бессилен бороться и вынужден ей подчиняться. Буров видел это, и ему все больше становилось неловко от своей незавидной роли в этой истории. И он сказал, может, для того, чтобы слегка ободрить Сущеню, а заодно и себя тоже. «Конечно, все случается в такую войну». «Но ведь это дико!» — вскрикнул Сущеня. И Буров сердито его одернул. «Тихо ты!» И оглянулся на Войтика, молчаливо стоявшего с лошадью, несколько ниже, на склоне пригорка. «Войтик, покарауль там, у дороги, пока управимся». Не сразу, по своему обыкновению, сперва о чем-то подумав, Войтик потянул за повод коня и молча пошел вниз к опушке и недалеко отсюда гравийке. Буров отпустил свою кобылку, пусть попасется немного. «Ну, давай. Где ты хочешь? Просто как о чем-то малозначительном», — спросил он Сущеню. Тот, будто очнувшись от угрюмой задумчивости, силой вогнал в землю лопат. «Правду сказал тот гроссмайер. У него не выкрутишься.

0: Ага, уже какой-то Гроссмайер, подумал Буров. Вот так и не связь ли обнаруживается? Он отошел на 3 шага в сторону, чтобы не мешать Сущене, стал на пригорке. Вообще он понимал, что, согласившись вернуть сюда, в лес, делает не то. И прежде всего тратит попусту ценное время ночи, за которое они бы отъехали далеко. Что завтра как бы не пришлось пробираться среди бела дня возле Шишанского гарнизона, засветло переходить шоссейку. Но он невольно оттягивал исполнение приговора, выискивая для того какие-то причины, и даже был доволен в душе, когда те причины отыскивались еще и у Сущени. Молча, с упрямой настойчивостью, Сущеня тем временем принялся рыть себе яму. Отбросив в стороны мох, он долбил жесткие корни, выбрасывал их наверх вместе с сухим белым песком и уже через несколько минут до колен углубился в землю. Еще немного подолбит и, пожалуй, будет довольна, с отчаянной решимостью подумал Буров. Все-таки надо кончать. Как это сделать? Выстрелить в него в яме или над ямой? Стрелять в грудь или в затылок? Как удобнее? Или, может, спросить у самого? На выбор? Буров хотел, чтобы все обошлось по-хорошему, без ругани и издевки. Все-таки свой человек, бывший сосед. К тому же еще Анеля и малый Гриша. Как все это противно, не по-людски. Пусть бы послали кого другого, в который раз начинал злиться Буров. Ты это... Хоть не говори о Неле, выпрямился в яме Сущеня, вытирая рукавом лоб и часто дыша от усталости. Что не говорить, не понял Буров. Ну что застрелил? Скажи, немцы убили. Потом уже, конечно, выяснится. Там видно будет, уклончиво ответил Буров. Чудак-человек, подумал он о Сущене, который, немного передохнув, снова принялся копать. «Ну, может, хватит?» — сказал Буров, шагнув на песок, и Сущеня устало выглянул из ямы. «Закапывать много придется». «Ага, ты уж закопай, я тебя попрошу. Ватник бы надо Анеле отдать». «Ватник? Давай, передам как-нибудь». «Ага, хороший же ватник, когда она такой справит?» «Вдова?» Отставив в сторону лопату, Сущеня снял с себя ватник, бросил под ноги Бурову. Тот взял, отряхнул от песка, ощутив тяжесть свертка в кармане, и, ступив в сторону, оглянулся. Кобылка, слыхать было тихо, паслась возле кустарника. Она не любила ночью далеко отлучаться от хозяина, и он знал это. Его вдруг встревожил недалекий шорох возле дороги, который, показалось, как-то внезапно прервался, и Буров тихо позвал: «Это ты, Войтик?» Но из кустарника никто не откликнулся. Потом там что-то хрустнуло явно и подозрительно. Буров постоял недолго и вдруг, пригнувшись, схватился за карабин. Он еще ничего не увидел в темноте, но уже отчетливо ощутил угрозу, исходящую из кустарника, где наверняка появились люди. «Стой!» — негромко приказал он и присел на корточки, чтобы лучше увидеть во тьме. Какая-то тень метнулась между неподвижных кустов можжевельника и исчезла. «Стой!» – сдавленно крикнул Буров. Но только он поднес к плечу приклад карабина, чтобы выстрелить, как с той стороны грохнуло разом 3 выстрела. Пули ударили в ствол ближней сосны, обсыпав его крошкой коры. «Что же это такое? Там же Войтик! Там Войтик!» – забилась в голове почти паническая мысль. И он выстрелил тоже 2 раза подряд. Оттуда началась густая стрельба. Пули сыпались сверху хвоей, взбивали песок. Буров все напрягал зрение, стараясь хоть что-то увидеть в темноте, но почти ничего увидеть не мог. Тогда он начал стрелять по кустарнику наугад, но только сделал 2 выстрела, как со стоном опустился на землю, подкошенный острым ударом в бок. «Ну, попали! Попали!» В кустарнике под Боровинкой уже явственно замелькали зыбкие тени. Он выстрелил еще раз и, испугавшись, что его окружат, отскочил в сторону, кувырком скатился с пригорка. Заслышав рядом встревоженный крик Бурова, Сущеня обмер от испуга в своей яме-могиле, а потом, как загремели выстрелы, сжался, втянул голову в плечи. Он не сразу понял, что стряслось наверху, и только когда рядом мелькнула согбенная тень Бурова, смекнул, что надо удирать. С необычной ловкостью он выбросил из ямы свое дюжее тело, перевалился через песчаный брусвер. Между частых торопливых выстрелов с дороги уже слышались невнятные крики, пули с продолжительным визгом пронизывали лесную темень, но стреляли не по нему, наверное, вдогонку Бурову. И потный, разгоряченный Сущеня приступил с пригорка несколько в ином направлении, но тоже от тех, что приближались с дороги. Он не знал, что надо было спасаться. И он бежал сперва с Боровинки, потом по кустарнику вглубь леса, едва не грохнулся на землю, зацепившись за корягу, ободрался в кустарнике, выскочил на край болотца с мягким податливым мхом внизу. Дальше было кочковатое болото, но он знал, что болото можно было обойти стороной, взяв ближе к пригорку с соснами. И так он бежал долго, пока в конец не уморился, потом пошел шагом. Его не преследовали, может, его и не заметили даже. Какое-то время позади на Боровинке слышались голоса и бахали редкие выстрелы, по-видимому, в ту сторону, где исчез Буров. Хотя за Буровым они вроде не погнались. Похоже, они остались на Боровинке, возбужденно переговариваясь. Их слова в лесном шуме едва достигали слуха, и Сущеня не мог ничего разобрать. Он слушал и ждал, куда они направятся дальше, следом за ним или вдогонку за Буровым. Будут искать или нет? Стрельбу, однако, они прекратили. Опять воцарилась лесная тишина, лишь сонно шумели сосны. И Сущеня впервые подумал, что, судя по всему, его расстрел пока что откладывается, и появляется странная возможность спастись. Только где оно, это спасение? В какой стороне? Дома он наверняка не спасется. Дома его настигнут тотчас же, как только он там появится. Но где не настигнут? Куда ему податься, чтобы воспользоваться той удачей, какую нежданно послала разнесчастная его судьба? Он пошел тише и осторожнее, стараясь не натыкаться в темноте на торчавшие всюду сучья, оглядываясь и прислушиваясь. Становилось чертовски холодно, стыли руки, ледяной корой бралась на спине рубаха. Он долго и почти вслепую брел в негустом здесь сосняке, стараясь услышать что-либо сзади, с пригорка. Но там, похоже, все смолкло или затаилось на время. А может, они ушли оттуда? «Зачем им сидеть ночью в лесу?» — подумал Сущеня. «Где-то там остался его ватник, но ватник уже не возьмешь. Ватник они, конечно, подобрали сами». Все же, наверное, это полицаи, иначе Буров не стал бы в них стрелять. Да и они в Бурова тоже. Только как полицаи оказались тут? Выследили? Или, может, услыхали их возню у дороги? Но ведь там был этот, другой партизан. Куда он подевался? Может, убили, если он ничем не дал знать о себе ни криком, ни выстрелом? Отойдя, может, на километр от Боровинки, Сущеня остановился на краю старой вырубки, густо поросшей малинником и молодым хвойным подростом. Перевел дыхание. Отойдя на порядочное расстояние от Боровинки, он снова набрел на низину слизняком и ольшаником. Вспомнил, что чуть правее начинался редкий молодой сосняк, и дальше до самого бора тянулись перелески, березняк, хвойные посадки. Где-то рядом бежала лесная дорожка, но дорог теперь ему следовало избегать. Вытянув в темноте руку, он слепо брел краем сосняка, то и дело уклоняясь от холодных мокрых ветвей, придерживая шапку на голове. Встретившийся ему на пути молодой осинник, который он помнил с лета, лучше было бы обойти далеко стороной, и только он повернул от него, как в привычном ветреном шуме леса различил новый, непонятный звук, будто лесной голубь сонно проворковал где-то и смолк. Сущеня выждал немного, вслушиваясь, и, встревоженный внезапной догадкой, полез в гущу осинника. Голубиный внутренний звук раздался явственнее и ближе. Напрягая зрение, Сущеня осмотрелся. Было по-прежнему темно, но уже привыкшие к лесной темноте глаза Сущеней различили в кустарнике едва заметный светловатый бугорок. Опустившись возле него на колени, Сущеня пошарил руками и сразу наткнулся на ложе винтовки в траве. Нащупал разбросанные полы шинели, откинутую в сторону руку. Кажется, это был Буров в его подпоясанной волглой шинели. Но он молчал, никак не реагируя на прикосновение чужих рук. И Сущеня не решился окликнуть его, только лихорадочно ощупывал его тело, смекая, что тот еще жив, хотя и лежит без сознания. Руки Сущени густо испачкались в крови. Но где была рана, он понять не мог. Слегка повернув на земле раненого, ощупал его бока. Трава под ним тоже была в крови, как полы шинели внизу. Но Буров по-прежнему оставался безразличным к его прикосновениям, лишь натужно тихо стонал. Что было делать? Как помочь раненому? Этого Сущеня не знал. Он лишь подергал его за рукав. Ты жив, а? Куда тебя? А?» Буров все так же молчал, сдавленно тихо постановая, и словно в ознобе мелко трясся. «Наверное, перепало ему как следует», — обеспокоенно подумал Сущеня. «Как бы он здесь ни кончился? И что было делать? Как ему пособить? Может, сперва унести его в более укромное место? Потому что утром с рассветом этот край осинничка весь станет виден с дороги. В ту пору сквозь голый подлесок видать далеко». Сущеня был мужик сильный. Когда-то на станции разгружал пульмановские вагоны с солью. Напрягшись, он взвалил на себя тяжелое тело Бурова, подобрал с травы винтовку и, опершись на нее, как на палку, поднялся на ноги. Немалых усилий стоило ему с ношей на плечах выбраться из чащи на более свободное место. Там он немного распрямился, удобнее перехватил раненого. В негустом сосняке идти стало удобнее. Он прибавил шагу и едва не упал, зацепившись за корень. Кое-как все же удержался. Снова поддал выше упрямо сползавшего вниз Бурова, и тот вдруг с усилием выдохнул ему в ухо: «Войтик, ты...» Сущеня хотел назваться, сказать, что он не Войтик, но с опущенной головой, прижатой подбородком к груди, разговаривать было чертовски неудобно, и он предпочел смолчать. Пусть думает, что Войтик, а там будет видно. Главное, пока ночь, надо подальше отойти от этого злосчастного места, скрыться от полицаев. Поутру, наверное, все тут обложат, начнут прочёску. Утром они запросто могут попасть в полицейские сети. Однако, черт побери, долго нести так, подвернув голову тяжелого мужика на плечах, становилось невмоготу. Сущеня весь взмок от пота, затекли руки, а потом стали подкашиваться ноги. Чтобы не упасть, он медленно опустился под сосной на колени и бережно свалил с себя Бурова. Войтик не сразу заметил, как дорожка в хвойном лесу стала приметнее, и он перестал сбиваться с нее, натыкаясь на низкое сучье подлеска. Кажется, начинало светать. Ночной мрак медленно отделялся от земли, задерживаясь в ветвях сосен. Вокруг будто испаряясь редела ночная мгла. Вглядевшись в подлесок, он различил невдалеке под соснами странную громоздкую тень, словно медведь пробирался по лесу. Он то двигался стремительно и прямо, то, замерев и пошатываясь, осматривался по сторонам и снова быстро устремлялся вперед. Вот он скрылся в подлеске, вышел на прогалинку, снова остановился И Войтик скорее догадался, чем увидел, что это человек. Но что он несет? Не другого ли человека? Неуверенная еще догадка осенила Войтика, и он, решительно шагнув навстречу, тихо позвал: «Буров!» Человек, видать было, остановился и прохрипел, не бросая ноши: «Товарищ Войтик!» Замедленным шагом Войтик пошел между сосенками навстречу, и перед ним все больше вырисовывалась в полумраке рослая фигура сущений с его ношей и висящей спереди винтовкой. Однако винтовку тот не спешил перехватывать в руки, и это несколько успокоило Войтика. «Встретил, называется», — выругался про себя Войтик и спросил: «Что с Буровым?» Сущень вроде не удивился этой неожиданной встрече, бережно опустил к ногам Бурова и устало выдохнул: «Да вот, ранило». «Наделал делов», — сказал Войтик, снимая винтовку. Не выпуская ее из рук, он склонился над безмолвным Буровым, уже ясно сознавая, что это ранение принесет ему немало горьких забот. Они молча уселись с двух сторон от него, напряженно вслушиваясь в лесные звуки. Но здесь ничего не было слышно. Тихо посвистывая ветвями, шумел на ветру сосняк, да поблизости начала стрекотать сорока. «Хотя бы не навела сдуру, кого на эту поляну», — опасливо подумал Войтик. «Они уже порядком набродились по лесу, да и времени, наверное, прошло немало. В этот короткий день, — знал Войтик, — не заметишь, как утро перейдет в вечер. Наверное, надо было воспользоваться остатками дня и что-то предпринять для Бурова, а то в темноте, да на незнакомой местности, очень просто нарваться на беду. Надо было идти доставать повозку. Кто только пойдет».
1: «Сущение», — сказал Войтик, — «ты тут знаешь, где что? Где село, знаешь?» Сущение озабоченно посмотрел в сосняк, послушал, прикинул: «Так бабичи там где-то под пущей. Это там, где стреляли?»
0: «Ну?»
1: «Тогда дуй за повозкой», — сказал Войтик. Сущение поднялся, помедлил, вроде хотел что-то сказать на прощание, но не успел он, пригнувшись, шагнуть в сосновую чащу, как его остановил Войтик.
0: «Нет, подожди! Пойду я, — решил он, — а ты сиди тут, карауль!»
1: «Хорошо, — послушно ответил Сущение, опять усаживаясь у ног Бурова возле разлапистой с обвисшими ветвями сосенки. Войтик тем временем стал собираться в дорогу, подобрал с земли карабин Бурова, закинул его за спину, взял в руки винтовку, глубже надвинул на голову свою черную кепку и подтянул ремень с кобурой. Он уже ступил было в чащу, как сзади подал голос Буров:
0: «Граната! А где граната?»
1: Вялыми руками раненый ощупал опавшую грудь и притих в неподвижности. Войтик продолжительным взглядом посмотрел на Сущеню.
0: «Я не брал», — сказал Сущеня. «Может, потеряли ночью?»
1: Буров поморщился, подумал и сказал, обращаясь к Войтику:
0: «Ты отдай мой наган».
1: «Наган? На, возьми, конечно». Вынув из кобуры черный милицейский наган, Войтик вложил его в протянутую руку Бурова, и тот сунул наган под себя. Ремень с кобурой остались на Войтике.
2: «Я постараюсь скоро», — бодро сказал Войтик, — «если недалеко».
1: Он исчез в сосняке. Поблизости прошуршали и затихли хвойные ветки, и все вокруг смолкло. Сорока, слышно было, застрекотала в некотором отдалении, видно, погналась за Войтиком, и Сущение подумал, что сороку, если привяжется, уже ничем не отгонишь. Но сорока теперь, пожалуй, не самое для него страшное. Страшнее, что будет с Буровым.
3: Вы слушали первую передачу по повести Василия Быкова «В тумане». Читал народный артист РСФСР Юрий Богатырев. Вторую передачу слушайте завтра, 1 июня. В эфире литературная передача. Сегодня мы продолжим чтение повести Василия Быкова «В тумане». Напоминаем содержание предыдущей передачи. Действие повести происходит в Белоруссии в годы войны. Два партизана, измученные усталостью, едут на станцию, чтобы убить предателя. Буров и Войтик, которым выпало это нелегкое поручение, каждый по-своему тяготится этим приказом партизанского начальства. Однако приговор нужно привести в исполнение, расстрелять путейца Сущеню за то, что он предал своих товарищей, организовавших крушение немецкого эшелона. Схваченный вместе со всеми, Сущеня не был казнен. В лесу, где должны были расстрелять его партизаны, на них нападают полицаи. В результате перестрелки тяжело ранят Бурова. Имея возможность бежать и скрыться, Сущеня, однако, не делает этого. Он пытается спасти Бурова. Итак, слушайте вторую передачу по повести Василия Быкова «В тумане». Читает народный артист РСФСР Юрий Богатырев.
1: Сущеня сызмалу знал за собой одну нелегкую особенность. Будучи обиженным, он терял естественную способность противиться обиде, жаловаться или протестовать. Он мог лишь заплакать, замкнуться, забиться в какой-нибудь закуток, обособиться от людей. Позже, когда подрос, мог выругаться, надуться, но не покаяться, если был виноват, или оправдываться, если был невиновен. Он сам не рад был этой особенности своего характера, и сколько натерпелся через нее, одному лишь ему известно. Хорошо еще, если рядом были друзья, которые знали его и при случае могли защитить. Если же ни друзей, ни свидетелей рядом не было, он все переносил молча. Доказывать, обижаться, спорить или брать горлом, как некоторые, было противно его существу. Его лишь охватывала неодолимая тоска, которую он мучительно переживал наедине с собой. «Я уж на путях 13 лет проработал», — горестно начал Сущеня. «Да ты же знаешь, наверное, как немцы пришли, бросил было». Но приходит начальник станции, тот наш, Терешков, говорит, надо идти работать, иначе немцы расстреляют. Ну, что делать? Пошел, хотя и не хотелось. Вроде предчувствовал. И это было правдой. Сущине очень не хотелось идти при немцах работать на железную дорогу. Чуяло сердце. Добром та работа не кончится. Но жаль было и Терешкова, в общем, неплохого человека, с которым они вместе проработали последние 6 лет до войны. Собрал этот начальник бригаду, все знакомые мужики, ровесник Сущени Топчевский, 3 года проработавший на путях, хороший компанейский мужик из самого Мостища, Петро Карабань из соседней деревни и молодой еще парень-фрезеровщик Мишук, который, как началась война, вернулся домой из Витебска, где учился на плотника. Как и до войны, пошли на пути. Работа все та же, знакомая. Рихтовка, подбивка, замена подгнивших шпал, ремонт стыков, при надобности забивка костылей. А на станции, кроме своего начальника Терешкова, появился и какой-то немец, вроде цивильный, но в кителе, с красной повязкой на рукаве. И по-русски немного умеет. По дороге вскоре пошли поезда. На восток, груженные техникой и войсками. На запад, больше порожняком, но были и санитарные. Или с пленными в вонючих, наглухо закрытых вагонах. Знаешь... Работали по-прежнему, только на душе так противно, что сказать невозможно. На кого работаем? Что же,
0: не понимали, на кого работали, едва слышно простонал Буров. Понимали, почему же? И говорили про то открыто. Мужики все свои, друг друга не опасались. Работали, однако, не очень усердно. Больше тянули время, а как только начинало вечереть, разбирали инструмент и на станцию. Сначала все шло хорошо, и даже немец не очень донимал. Но вот весной приехал новый начальник по фамилии Ярошевич. Черт его знает, что за человек. Вроде бы свой, но хуже немца. Ввел ежедневную проверку работы путейцев и стал придираться злобно по мелочам. Измерит путь. Если не хватит миллиметра или миллиметр лишний – скандал. И взял за правило все взыскивать с бригадира. Чуть что не так – бригадира по морде. Сущенец сначала не мог сообразить, за что он на него так взъелся. Потом начал догадываться. Это он настраивает бригадира против рабочих, чтобы тот больше с них требовал, а те, чтобы, в свою очередь, его боялись и ненавидели. Вот тогда он и попользуется властью в полную меру. Вражды между путейцами, однако, он не добился. Те все были люди с умом и возненавидели самого Ярошевича. И если раньше, когда начальником был Терешков, путейцы еще остерегались, то теперь стали открыто поговаривать между собой, как устроить немчуре тарарам. Тем более, что в лесах уже забахало, заухало, появились партизаны. Однажды сожгли два грузовика на лесной дороге, невдалеке от станции. Бригада путейцев Сущения в то время работала на Кузовском болоте. Работы было много. Вообще, участок тот был самый плохой, и они занимались им с весны. А тут новый начальник перебрасывает их на железнодорожное закругление перед Воспянским мостом. Говорит, что шеф-немец проверил накануне, нашел много огрехов, надо их устранить, выверить радиус и подбить сотню шпал. Бригадир путейцев был человек исполнительный, послушный, и на завтра утречком они взяли инструменты и с ручной каталкой потопали полотном к Воспянскому мосту. Работали там трое суток. И как раз в ту пору поезда на восток немцы стали пускать ночью. Что они там везли, путейцы не могли видеть, но предполагали, что, пожалуй, важные грузы, может, танки, если для перевозки использовали исключительно темное время суток. И вот как-то однажды самый молодой из них, ФСОшник Мишук, когда они перекусывали, усевшись в ряд за канавой, и говорит: «А давайте развинтим звено и устроим тарарам. На закруглении ладно получится». Топчевский подумал и поддержал. «А что? Дельная мысль». Карабань тогда промолчал. А Сущенец так сразу был против, что надумали. Немцы они дураки, что ли? Не догадаются разве? Стык ведь развинчен, сразу видать будет. Начали спорить, и Мишук с Топчевским доказывает, что если состав полетит под откос, тут ни один стык не уцелеет. Все покорежатся, как возле Лемешовской будки. Месяц назад там была авария или, может, подрыв, и они видели, что там творилось. Там действительно был винегрет из рельсов, шпал, вагонов. Но там несколько иной профиль пути. Там выемка, а не закругление. С самого начала Сущенец был против этой затеи, ибо знал, может, лучше других, как трудно будет упрятать концы в воду. Закругление — не выемка. Тут наверняка больше полетит под откос. Полетит на плавни или даже в реку под мост. Тоже неплохо, конечно, даже хорошо очень. Только вот стык как бы не остался уликой. Очень сомневался Сущенец. Но у его мужиков уже загорелись глаза. «Давай, да давай!» И ему не захотелось предстать в их глазах трусом или, хуже того, немецким прислужником. И он согласился.
1: Не сказал, правда, ничего, просто смолчал. Когда перед концом работы, уже на закате солнца, Мишук, Топчевский и Карабань поразобрали ключи и обступили самый удобный для диверсии стык на закруглении. Бригадир молчал, но в душе он уже чувствовал, что добром это не кончится. Будет беда. Ну, знаешь, развинтили стык, немного сдвинули рельс, один внешний, этого было достаточно, и быстро покатили инструмент на станцию. Рассчитывали так, что до поезда пройдет не менее часа времени, начинало темнеть, стыка никто не заметит, а пока случится крушение, мы будем далеко. Мало ли что могло тут произойти, мол, после нас. Может, партизаны или что другое, а мы ничего не видели. В самом деле, так они думали. Они думали, что после крушения немцы будут искать улики, собирать доказательства. И доказательств никаких не найдут. А путейцы все будут отрицать, и все как-нибудь обойдется. Но, видно, в жизни ничего не выходит так, как думается. Тем более в войну. В тот день что-то нарушилось и у немцев, и первый поезд они пустили раньше, еще до наступления темноты. Не успели путейцы втащить каталку в сарайчик при станции, как на стрелках загрохотало, и у Сущения недобро защемило сердце. Очень не вовремя шел этот поезд, а поезд между тем без остановки проскочил станцию. Они лихорадочно заспешили, чтобы скорее смыться, но этот Ярошевич, как назло, начал расспрашивать бригадира, много ли за день сделали, сколько осталось, как закругление, можно ли скоро исправить дефект. Сущение, рассеянно отвечая, стоял перед начальником, ни жив, ни мертв, состав уже должен быть там, возле моста. Неужели он проскочил невредимым? Но нет... Не проскочил, конечно, полетел под откос. Десяток вагонов сделали кучу малу под насыпью. На стрелках все услыхали, и к начальнику прибежал запыхавшийся потный стрелочник. Говорит: «Беда, возле моста крушение». Начальник Ярошевич тот сразу бросился к телефону, а мы незаметно смылись, кто куда. Я как побитый притащился домой. Думал тогда, кончится плохо, но, может, не очень скоро. Все-таки должны же они что-то расследовать, выяснять, кого-то допрашивать. А они всех сразу и хапнули. Их взяли на другой день, утречком, как только аварийный поезд расчистил пути, и, как и предполагал Сущения, немцы нашли под завалом тот развинченный ими стык. Взяли всю бригаду, потому что от времени окончания ее работы там до момента аварии прошел всего один час. Кто же еще там мог быть? Впрочем, никого особенно и не искали. Сразу взялись за этих четырех путейцев, хотя по существу никаких конкретных улик против них и не было. Начали, конечно, с бригадира. Допрашивали в бывшей районной больнице. Сошлись там человек 10 различных чинов, своих и немцев. Ждали. Кабинетик такой был уютный, светлый. На подоконниках широких окон кудрявились цветочки в вазонах. А хозяин, с виду еще молодой человек в коричневом кителе с погонами и с довольно приветливым лицом, сначала и не кричал даже. Обращался как будто сочувственно или понимающе, чем слегка удивил Сущеню. Говорил по-русски чисто. Аккуратно держа в длинных пальцах с перстнями тонкую немецкую сигарету, он просто, почти дружески спрашивал Сущеню: «Так кто вам дал задание разрушить железную дорогу?» «Да мы ничего не разрушали». «Мы ничего не знаем», — с неподдельной искренностью удивлялся Сущения. «А кто же разрушил?» «Так не видел, не знаю». «Не знаешь, неопределенным тоном повторил немец и кивнул кому-то из своих помощников, что выстроились в ряд у стены. «А ну, дайте ему вспомнить!» Его сразу ухватили две пары сильных и злых рук, толкнули, подхватили, повели. Два сатанелых от злобы мордатых полицая сначала связали ему впереди руки, а затем, посадив на пол и ноги, и он нелепо подумал, а ноги зачем? Но вскоре понял, зачем. Той же веревкой прикрутили к ногам связанные руки, и он превратился в подобие колеса с выгнутой голой спиной. И тут началось. Сущение не кричал, старался не стонать даже. Он, разумеется, и не рассчитывал на другое, потому все терпел молча, прощаясь с волей, семьей, да и с жизнью тоже. Избитого до бессознания его бросили на мокрую солому в подвале, где постепенно по одному очутились и остальные трое его путейцев. Все стонали, охали, плевались кровью. Топчевскому, наверное, отбили легкие, изо рта у него шла кровь. Очень хотелось пить, но воды не давали. Допросы и пытки тем временем продолжались дважды на день, утром и вечером. Впрочем, спрашивали мало. Все тот же симпатичного вида немец службы СД, как Сущение узнал потом доктор Гроссмайер, начинал разговор с вопроса: кто приказал развинтить рельсы? Сущение тут мог не кривить душой, не запираться. Простодушно глядя в хитровато-насмешливые глаза немца, он отвечал и даже клялся, что никто не приказывал. И Гроссмайер не настаивал на другом ответе, ничего более не добивался, сразу отправлял в подземелье хорошенько вспомнить. Били 4 дня подряд. И знаешь, страха не было. Только жену и дитя было жалко до слез. И вот как-то после обеда приходит полицай, кричит: «Сущение, на выход!» Ну, поднялся, опираясь о стенку. «Иду. Уж не на расстрел ли, думаю?» Но нет, не на расстрел. Расстрел вскоре покажется Сущении неосуществимой удачей. Его повели опять в знакомый кабинет с вазончиками на подоконниках. Доктор Гроссмайер, как всегда, улыбчиво посмотрел на него и сказал так, с некоторым даже сочувствием в голосе: «Садись, давай поговорим как друзья, по душам. Вижу, ты человек положительный». «Положительный», запульсировало в голове у Сущения, он почему-то потерял смысл этого слова – не мог сообразить, что оно значит. А немец тем временем стряхнул с сигаретки пепел в маленькое с цветочками блюдце, которое держал в руках, и продолжал: «Положительный, да и мы тебя выручим. Завтра всех ваших повесим, а тебе подарим жизнь. Только...» Он еще говорил что-то, но эти первые слова обжигающе стегнули по сознанию Сущения, ошеломив его не столько страшным исходом их общей судьбы, с мыслью о казни они уже успели свыкнуться, сколько тем, что его почему-то отделяют от остальных. Еще не осознав в полной мере скрытого смысла этого сообщения, он инстинктивно почувствовал, что в его ужасной судьбе что-то становится еще ужаснее. «Да, ты будешь жить», — подтвердил немец. «Только? Только ты должен дать подписку о сотрудничестве».
0: «Каком сотрудничестве?»
1: «Секретным, разумеется, с немецкими властями. Мы устроим тебе побег. Ты переберешься к своим, к тем, кто дал тебе задание на эту диверсию, и мы будем держать с тобой связь. секретно, разумеется. Сущение минуту молчал, судорожно сглатывая слюну, не находя, что сказать. Ему дарят жизнь, но ведь, чувствовал он, так нельзя. Эти условия не для жизни. Жизнь станет для него хуже гибели. Нет, знаете, я не могу, я не умею, выдавил он из себя и запнулся под ледяным взглядом Гроссмайера. Что? Гроссмайер весь недобро напрягся, будто услышал что-то оскорбительное. Глаза его налились свинцовым блеском. Что? Что ты сказал? Не могу я. Ты что, идиот? Отказываешься жить? Хочешь умереть? Не хочу, конечно, но... Так соглашайся. Мы все сделаем аккуратно, большевики ни о чем не пронюхают. Нет, я не могу. Значит, хочешь умереть, зло заключил немец. Это проще пареной репы. Завтра же повесим, но все же подумай. До завтра.
2: Оборвав на этом разговор, Гроссмайер отправил Сущеню в подвал, измученный больше, чем после допросов и истязаний.
1: Получил, значит, такую задачу, что хоть вой, и жить хочется, и хочется человеком остаться. Но как? И то, и другое вместе не получается. Надо выбирать одно. И тут, знаешь, вспомнил Анелию сынка, и что-то стало проясняться. Если я стану шпионом, то как же им жить?
2: Как им жить, был вопрос с нехитрым ответом. Они останутся в заложниках, Сущение это понял ясно. В качестве заложников они не позволят Сущение обмануть немцев. Если что выйдет не так, этот доктор сведет счеты с обоими. Так не лучше ли ему честно пожертвовать собой, погибнуть вместе со всеми? Семья останется без отца, зато не будет за него стыдиться. Все-таки он совершил что-то, хотя, может, и не очень удачно, но спустил под откос один поезд. Все-таки погиб не напрасно. А так...
1: В подвале он сказал только, что их завтра повесят, и все приумолкли, притихли, даже перестали стонать. Никто уже не сетовал на судьбу за тот их не очень умный поступок. Конечно, каждый теперь понимал, что, пожалуй, все надо было сделать иначе и хитрее, что ли. Может, в другом месте, подальше от их участка, от станции. Но дальше от станции, значит, ближе к деревне. Погибли бы невиновные люди. Словом, поразмыслить было над чем. Особенно Сущение, который в ту ночь ни на минуту не сомкнул глаз. На завтра утром за стеной забегали, засуетились. Широко распахнулась дверь. Выходи. Все обессиленно поднимаются, по одному выходят. Впереди Сущение, за ним исхудавший, словно Кощей Топчевский, Карабань под мышки ведет Мишука, который уже сам не ходил. И вдруг старший полицей говорит из коридора: «Сущеню отставить!» «Почему отставить?» — дрогнувшим голосом спрашивает Сущеня. А тот говорит: «Доктор сказал!» И впихивает его в камеру обратно. Остальных увели. Вскоре в подвале стало тихо и пусто. Притихло и наверху. Наверное, все вымились на базарную площадь, где вешали его ребят. Сущение в отчаянии бил кулаками в стены, катался по полу. Временами до него доносились звуки каких-то команд с площади, и он не мог найти себе места в этом опустевшем подвале. Он уже чувствовал, что его ждет что-то похуже смерти, которую теперь на людях принимали его путейцы. хотел разбить себе голову о стену. Хорошо стукнулся, но, видно, не хватило силы и только потерял сознание. Немного отошел, лежу, ни живой, ни мертвый. А к вечеру приходят: «Вставай, повели». «Ну что, — говорит этот доктор, — хочешь полюбоваться, как твои сообщники на веревках болтаются? Показать?» «Нет, — говорю, — лучше бы вы и меня тоже». Гроссмайер тогда, может, впервые и с некоторым даже интересом вгляделся в почерневшее, обросшее, страшное от переживаний лицо бригадира Путейцев и, возможно, впервые что-то стал понимать. А поняв, так разозлился, закричал, что Сущение содрогнулся, стоя возле стены у порога. Доктор бушевал минут пять, то подбегал к нему вплотную, то отскакивал на середину кабинета, размахивал перед носом руками, отбегал за стол. Правда, он ни разу не тронул его, только обиженно зло вопил тонким голосом: «Я думал, ты умный мужик, рассудительный белорус, а ты идиот, большевистский чурбан. Захотел красиво умереть, чтобы тебя там почитали, в листовках о тебе писали? Нет, так не выйдет, я тебе устрою другую смерть, большевистский ублюдок. Последний раз спрашиваю, принимаешь мое предложение? Да или нет?» Он вплотную подскочил к Сущении, и тот трудно и протяжно выдохнул: «Нет, знаете, не могу я». «Ах, не можешь? Тогда прочь отсюда! Иди к тем, кто тебя послал!» — закричал Гроссмайер и силой пнул ногой дверь. «Иди! Ну!»
2: Напрасно прождав с неделю нового ареста, прослонявшись по закуткам и сараям, Сущение отлежался, немного отъелся, осмелел даже и начал выходить во двор. Его сторонились, потому что он предатель. Эта его догадка затем подтвердилась раз, может, 10, не меньше. Как-то из деревни пришла Анеля и горько расплакалась. Бабы говорят, что это он подбил мужиков на диверсию и сам же их выдал, потому его и отпустили. Откупился товарищами. Малый Гришутка прибегает с улицы и простодушно так, взбираясь к нему на колени, спрашивает: «Папка, а ты предатель?»
1: «Какой предатель? Кто тебе сказал?»
4: «А Шулька Болисов сказал, твой папка предатель».
2: Ну как было Сущение, перед кем оправдываться? Рассказал обо всем жене, та выслушала, всплакнула. Жена, конечно, поверила, а может и не поверила, только сделала вид, что поверила. «Ну как же мне жить?» — с тихим отчаянием спрашивал Сущение, глядя в сосняк. Там сначала вдали, на вершине сосенки, появился крупный степенный ворон с мощным широким клювом. Посидел в верхушке, присмотрелся к людям внизу, перелетел на сосенку поближе. «Что было делать?» — спрашивал Сущение. «Я им тогда уже завидовал, моим путейцам. Их люди почитали, ими гордились дети, их семьям помогали соседи. А меня возненавидели, и чувствовал, что и самый для меня дорогой человек, жена Анеля, тоже поглядывает на меня иначе, чем прежде. Начала часто плакать, без всякой причины. И как ей быть? Однажды слегка на нее прикрикнул, когда переносили картошку. Вдруг как заплачет, говорит: лучше бы они тебя там повесили вместе». «Конечно, лучше, — говорю, — но вот не повесили. Что теперь делать? Разве что самому повеситься. Вот как получилось. То боялся немцев, прятался от них, а теперь начал думать, не повеситься ли в самом деле. Но как и повеситься? Скажут люди, было отчего. Скажут, совесть замучила, потому что изменник. И тогда понял,
0: Напрасны мои заботы. Не такой смерти мне надобно опасаться. Это чересчур легкое. Будет похуже, страшнее. Вот и правда. Дождался. Как вчера тебя увидел, все понял сразу. Что ж, я был готов. Не оправдываться же мне в самом деле. Кто бы поверил? Ты же вот не поверил, а? Коля. А, Коля, ты слышишь? В недобром предчувствии, подхватившись из-под сосенки, Сущеня на коленях подался к Бурову, подергал его за рукав, но Буров не откликнулся. Тогда он тронул его запоросший светлой щетиной подбородок. «Коля! А, Коля!» Но тщетно. Буров лежал застывшим и желто-зеленым лицом и не двигался. Весь внутренне сжавшись от отчаяния, Сущеня уронил на колени большие руки. «Боже, что же это? Я же ему всю душу, а он и не слышал. Неужели? Как же это? О, Боже!» Ворон, лениво взмахнув тяжелыми крыльями, свалился с верхушки сосенки, подлетел ближе и неуклюже, ища равновесие, долго устраивался на ветке почти над самой полянкой. Сущеня его не отгонял. Какое-то время, однако, Буров был еще жив. Сначала он хорошо слышал и понимал все, что, сидя у его ног, рассказывал Сущеня, и он верил ему, да и как было не поверить. Опять, как и когда-то в детстве, рядом звучит знакомый голос своего человека, полная боли и горечи исповедь земляка. Постепенно нелепая история Сущения становилась понятной Бурову, и он уже пожалел, что едва не прикончил его. Еще бы несколько минут, и он бы убил неповинного. Эта расправа, конечно, была бы роковой ошибкой на совести Бурова. Но, возможно, она дала бы жизнь самому, вдруг подумалось Бурову. А так вот издыхай тут со своей чувствительной совестью в неполные 27 лет. Умирай прежде времени без семьи и детей, не оставив никого на свете, потеряв всех и все без остатка, без чего-либо сочувствия и утешения. Разве что, может, помянут, когда Сущенина Анеля и ее малой. Но это, если уцелеет Сущеня. Без Бурова, однако, вряд ли уцелеет. Он уже перестал понимать, кто теперь от кого зависит. Сущение от него или, наоборот, он от Сущения. Что-то запуталось в его прерывистых мыслях, и Буров не знал, как поступить лучше. Слишком разные проблемы замкнулись на нем, чтобы он мог их разрешить. Наверное, за коротенький остаток его жизни уже ничего не решишь. И не поймешь даже. Жаль этого Сущеню, но и себя жаль тоже. И умирать очень не хочется. Даже сейчас, перед скорым концом, когда абсолютно ничто уже не обязывало его, ни долг, ни начальство, ни даже страх, пережитый им множество раз, начисто израсходованный его душой, что-то не давало ощутить освобождение, мешало. Путанное в жизни и запутывалось перед кончиной еще больше. Уже не разобраться. А главное, не доставало времени. Не было времени жить. Некогда по-человечески умереть, так как умирали старики неспешно, покончив с делами, отдав все распоряжения, сделав все завещания. И ему очень захотелось как-нибудь добрести до отряда. Пусть бы свои ребята зарыли его в сухую землю, сказали над могилой добрые слова, о которых немного слышал он в жизни. Хорошие слова он бы услышал и из могилы. Так мало было ему надобно, но и того уже не дождешься. Как только немного прояснялось сознание, он ощущал себя на земле, с усилием вспоминал, что рядом сидит Сущеня. Потом перестал ощущать, где он и кто с ним. Все больше вокруг ширилось, росло одиночество,
1: И вот он остался один. А потом как-то незаметно ничего не осталось. Войтик легко шагал по негустому чистому лесу, то и дело оглядываясь по сторонам,